0: здоровье или психическом, как правильно?
1: Да, там есть и это, и есть много и связанное с инфекциями, и гепатит Б, и гепатит С, и ВИЧ-инфекция, это все остается. Конечно, это хорошее решение. Это не эмоциональное решение, и не просто давайте, ребята, поднажмем, а это включено в обязательное медицинское страхование. Значит, под это пойдет деньги. И вот липидный профиль, он достаточно ведь дорогой сам по себе, исследование. Тут две вещи меня сегодня беспокоят. Ну, первое. Я помню, я уже тогда в Минздраве работал, когда пришел Андропов к власти, а он пробыл чуть больше года, и был назначен министром Буренков. Министром Советского Союза, и он пришел, собственно, не с идеей, а поставил себе цель, которая была, в общем-то, всеми поддержана, что давайте проведем диспансеризацию от населения. Ее провели, и тогда, конечно, возможности были принципиально другие. Это был осмотр, обследование, там, ну, как я говорю, дышите, не дышите, вот, инструментального, а самого главного, лабораторных исследований, там, ну, разве что анализ крови, может, какие-то исследования на яйцеглист были и так далее. И все, и на этом остановилось. То есть нашли, чем заниматься, выявили, а дальше-то надо ж разрабатывать программы, надо лечить, надо профилактировать именно по медицинской части. Вот здесь, конечно, об этом, я уверен, думают, потому что здесь-то ведь другое. Если мы выявим достаточно большое количество людей, ну, с тем же холестерином, значит, нужна будет, насколько это обеспечено финансами, в том же ОМС. Потому что ведь каждая медицинская...
0: Выявление или лечение?
1: Нет, выявление уже есть.
0: Ага.
1: Мы выявили, у нас за это деньги пошли. Сегодня... Главный врач больницы, которому выделены деньги именно на это, он обязан это выполнить. И он уже будет активно, не просто сидеть в пассивном режиме и ждать, а ну давайте, приходите. Вот это очень важные обстоятельства. Конечно, здесь и еще одной части здесь абсолютно не хватает, потому что вот я внимательно изучил приказ министерства, который утверждает учетную форму, 131-ю, карта учета профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и порядки их ведения. Так называется этот документ. Собственно, на основании его все это будет реализовываться. Тут абсолютно выпало слово первичной профилактики. Здесь нет государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Конечно, Росздравнадзор будет заниматься здесь. Он будет следить за качеством исследований, он будет следить, всем ли сделано, нет ли здесь приписок. Это все Росздравнадзор. Это внутри медицинская проблема. А вот факторы влияния окружающей среды. Региональные факторы. Ну, самый такой простейший пример. У нас есть регионы, ну, возьму так, на скидку, Липецкая область. Там в связи с большой высокой жесткостью воды у людей есть проблемы с почками. Вот. И это их, так сказать, ну, региональный тренд. Так и в других местах. Где-то влияние факторов среды тяжелой промышленности, где-то шумовые факторы. Все это должно быть увязано с этими данными исследований. И наряду с выработкой решений, связанных с началом там, профилактических лечений, выявленных заболеваний на ранней стадии, надо будет еще думать, а как убрать тот вредный фактор, который приводит к этому заболеванию, который не является больничным, ну, не медицинским, но он гигиеническим является. Вот здесь абсолютно нет санитарно-эпидемиологической службы. Хотя я допускаю, что ну, совместный приказ не нужно было, но запараллелить документами с той стороны нужно, потому что всегда в медицине профилактическая направленность, то есть санитарно-эпидемиологическая служба, она инициировала. Давайте проводить Ведь что частью диспансеризации является еще

0: и так называемые профессиональные осмотры. Профосмотры – это отбор людей на особо опасные профессии, где есть вредные факторы или где профессия требует высочайшей ответственности, там, ну, условно говоря, тот же пилот самолета. Потом ведение этих групп с точки зрения влияния вредных профессиональных факторов. Вот, допустим, у летчиков это тугоухость профессиональная. Понимаете? И все это должно идти параллельно. Здесь санитарно-эпидемиологического надзора даже не упоминается. Слово «первичная профилактика» вообще отсутствует. Вот это...
1: А это кто должен делать? Это же на рабочем месте, это... силами кого?
0: Нет, это должны были...
1: А кто?
0: Нет, это нужно было сделать на стадии вот этой работы. Потому что Минздрав за себя работу сделал. Он сказал, ну они же отдельная служба. Я когда выводил санитарно-эпидемиологический надзор из состава Минздрава, я это делал для того, чтобы он бы как бы над был. Не только, ну вот он, мы там ходили, проверяли промышленные предприятия, давали предписания, проводите там обследования, улучшайте условия труда. Понимаете, это все было. Вот. Но и в том числе, инициировать вот это должна была в том числе и санитарная служба. Ну, допустим, Минздрав проявил высокую степень политической, профессиональной готовности, он издал этот приказ. Он добился того, чтобы диспансеризация была неформальная, максимально объективная с использованием самых современных возможностей и достижений. Вот то, что липидное, это ж самая большая и самая уязвимая с точки зрения отбирать популяционное здоровье группа заболеваний сердечно-сосудистых.
1: Ну, на первом месте, да, чего
0: что. Поэтому все правильно здесь, но... Вот условия труда ваши. Вы обследовались, диспансеризацию прошли, все. Но кому-то надо, что ему там, допустим, ну, другой режим работы, другие условия труда. Понимаете, хотя у вас таких вопиющих факторов нет, которые влияют, но тем не менее. Все это должно быть запараллелено, и вот этой части у нас сегодня здесь не просматривается. Я надеюсь, что вот сейчас появятся данные, мы это уже с вами комментировали, по-моему, первый квартал, когда мы оценивали гендерное здоровье, способность. Там уже появились первые цифры, что у мужчин вот столько, у женщин столько. Вот как раз тут и надо искать. А может, мужчина работает на таком производстве, где это влияет на его репродуктивную функцию. Я уж не говорю про женщину, да? Женщин всегда, у них репродуктивные органы, они более уязвимы, ну, по понятным причинам. Вот, поэтому все это здесь и вовлечение в этот процесс других ведомств, промышленных предприятий, это Минпромторг, социальные факторы тут тоже должны быть, потому что у нас большая группа будет проходить диспансеризацию людей пожилого возраста. И именно их число мы максимума достигли, это был примерно 19-й год, да, 19-й год, когда их у нас было 38 миллионов. Сейчас 34 миллиона людей старше 60 лет. Это как раз является свидетельством того, что средняя продолжительность предстоящей жизни увеличивается. Вот ведь о чем это говорит. Поэтому здесь вот это даже координирующее и определяющие факторы воздействия на результаты диспансеризации. Надо вот тот принцип, который мы исповедуем, когда говорим о профессиональных обследованиях, профпатологии выявления, но это вредные факторы. Они, кстати, тоже входят в общее понятие диспансеризации. Вот. Потому что они не являются, это вот для вредных профессий, для профессий с высокой ответственностью за те ошибки, которые, как я уже говорил, вот скоростное ведение поездов, самолеты, все это в совокупности должно быть. Если в профзаболеваниях мы параллельно идем. Вот вы начинает выявлять, проходить профосмотры, получили результаты. Мы там видим тенденции. Там увеличилось там число патологии легочной, да, значит, что-то не срабатывает. Вот этот принцип нужно перенести и сюда. Поэтому хорошее, важное, большое дело, слава богу, здесь нет того, что вот мы впервые это делаем. Тут четко и ясно написано, что та диспансеризация, которая проводится, должна быть усилена с точки зрения тех возможностей, которые есть у нас, профинансировано, что тоже уже предусмотрено, и в том числе по этому приказу. И это, конечно, даст хороший результат, в том числе, да, мы через некоторое время скажем, а вот у нас увеличилось число тех или иных заболеваний. Но
1: это как с тестами на ковид. Чем больше тестов, тем больше случаев.
0: Да. То есть это будет статистический рост. Не потому что их не было, их не выявляли. Это будет статистический рост, и пугаться его не надо. А наоборот, оценивать как позитивное, хотя для главного врача скажут, ну что ж ты, за 3 года у тебя увеличилось число там сердечно, ты же, наверное, что-то не так делаешь. Но здесь мы...
1: А летальность-то не увеличится, так получается? Ведь нет. Заболеваний больше станет, а летальность нет, может и меньше.
0: Нет, конечно, будет меньше. Но это достаточно отложенный результат. Он скажется через там, несколько лет. Если мы вот сейчас болит выявим, начнем это все вести, и не просто там рассказали ему, ты там давай, кончай, переставай курить, да? И он пошел и, конечно же, выйдя из кабинета, закурил. Это не в этом дело. Хотя вот эти две вредности, алкоголь и курево, это огромный потенциал в нашей вот решении той задачи, которая поставлена в политическом документе о росте средней продолжительности предстоящей жизни. Поэтому хорошее, доброе дело. Хорошо, что оно начинается с 1 сентября, потому что диспансеризация у нас есть и у детей, они тоже будут вовлечены, но поскольку 3 месяца они были на каникулах и не для диспансеризации, им было использовать школьные возможности, школьную медицину. И, кстати, самое время сказать, что, наверное, Москве пора вернуть медиков в школу. Москва убрала. А что, он поликлиника
1: за углом, да.
0: За углом, да, но в поликлинике там совсем другим занимаются. А вот медицина, слава богу, не все регионы этот сделали. Нашли финансы, нашли возможности содержать. Вот тут как раз разворачивается большое поле деятельности для...
1: Ну, хоть фельдшеров, да, например?
0: Не, и фельдшеры могут выступать, они же организуют. Там график прихода терапевтов, хирургов, или наоборот отвезти детей на обследование там, в ту же поликлинику, которая, как мы только что выяснили, может находиться за забором. Там. Вот все это очень большое, очень важное и нужное дело, и по существу это большой шаг в направлении того, с чего мы начинали. В 2018 году, создавая наркомат здравоохранения.
1: 918.
0: 18. Ну да.
1: 19. Не 2000. Я
0: нет, имею 100 лет назад, да.
1: Слово наркомат такое, да. Да, ну, приметное.
0: Наркомат.
1: Народный комиссариат.
0: У царя были министерства, потом стали наркоматы. Так что тут кто знает историю, понимает, о каком 18 году я говорю. Там было первое. Профилактика. Профилактика. Еще даже на стадии, когда и заболевания, и намека на него нет. Ну, чтобы ребенок ел, спал, активным был, на него не действовали вредные факторы. Ну и в 2018 году мы были аграрной страной. У нас, собственно, да и население мы было всего 90 миллионов. В Советском Союзе потом у нас 300 миллионов было. Сейчас 146. Это тоже о многом говорит. Особенно вот мегаполисы. Если бы по Москве в то время ездили на повозках, и главным фактором, одним из, который было, кстати, еще при царе начинали думать о метро. Фактор, чтобы выкопать метро под Москвой, нужно, что навоза много на улицах. Представляете? Но оно действительно так. Никакой не тяги не было, ни двигателей внутреннего газа.
1: Ни оконки, например. Да,
0: да, да. И вот это вот... Но это тоже был как бы фактор вредно влияющий. Там запахи, еще что-то. Можно было загрязнение среды. Но то, что сейчас, и волновое загрязнение, и факторы шума огромные, и психологического напряжения, и интенсивности жизни, и малоподвижность, это все работает и должно быть в увязке вот с этим, с этой диспансеризацией. Поэтому вернуть службу санитарно-эпидемиологического надзора в организаторы, в организаторы этой работы для комплексной оценки обязательно нужно.
1: Все-таки я хотел бы, у нас еще 4 минутки осталось, вернуться вот к этому новому анализу, дорогому, насколько вы сказали, да, сколько я понял. То есть липидный профиль. Ну вот, условно говоря, сделали мне анализ, там, значит, холестерин повышенный, мне прописали там какие-то атервостатины, пей, дорогой товарищ, эти атервостатины, и все. А вот сейчас, когда...
0: Не только вам это будет, вам будут и давать рекомендации по вашему... пищевому треку.
1: Ну, это сказали, да. Я же не про это. Вот липидный профиль, он как это дифференцирует?
0: Там есть три позиции, по которым можно... Первая, там, вторая, третья, они немножко по-другому называются. Это и в зависимости от того, по какому направлению вы идете, там будут подбираться меры профилактики, меры... начало раннего лечения, постановки на диспансерный учет, потому что сейчас холестерин тоже делают. Но он все... А сейчас, поскольку, как я говорю, появились боли, ну вот как появилась у нас возможность сделать генетический анализ, мы уже можем сегодня говорим о чуть ли не о 6000 заболеваний генетических, которые можно еще предвосхитить, еще когда же даже ребенка не зачали, взять у мамы и у папы и сказать, что вот у вашего ребенка может быть вот такая наследственность. Понимаете? Я не потому, что я циник, придет, наверное, время, но это не сейчас, когда это уже станет нашей возможностью большой, мы уже будем на стадии выбора. Вот, условно говоря, пришли сдавать. Заявление о регистрации брака, а их отправят на исследование генетики. Ну, а еще лучше, когда это будет заранее. Понимаете? И, допустим, молодые люди, а они сейчас у нас прагматики, когда они...
1: Это не карты Таро будут раскидывать, да, вот генетический профиль.
0: Да, они скажут так, слушай, ты хорошая, но мы друг к другу не подходим, потому что у нас может быть вот такое.
1: Ну, как жестоко как-то.
0: Не, ну а как?
1: А любовь?
0: А классика. Николай II. Он же загубил Российскую империю чем?
1: Гемофилией, да, да.
0: Да, все говорили, потому что уже знали, что по линии этой женщины передается гемофилия. Английская королева говорила. Двор отговаривал, что не надо за нее замуж выходить. Вот вам...
1: Жениться не надо на ней.
0: Да, она даже замуж собиралась.
1: Она, да.
0: И все. Девочки рождаются нормально. У нее 4 прекрасных красавицы, дочерей было. Но по их линии уже бы передавалось другим. Их же лишили жизни. Поэтому вот вам классический пример, когда просто вот... Не использовав знания медицинские, мы погубили Российскую империю. Если бы был здоровый наследник, а тогда по мужской линии передавалось, империя бы сохранилась. А это уже все знали, что он больной. У него же был дядька, ходил рядом с ним. Не дай бог, он упадет, начнется кровотечение, его же не остановит.
1: Да, да, да.
0: Поэтому вот вам самый классический пример. А это будет делаться еще более... спокойно, и, может быть, все те влечения, они будут уже более так прагматично. Да, мы вот с тобой подходим, а тебе вот лучше вот этого.
1: Ну, там все-таки они друг другу, многие были близкими родственниками, отсюда и...
0: Не, ну и это будет находиться, кстати, в генетику.
1: Спасибо большое, Геннадий Григорьевич. Прервемся на некоторое время с тем, чтобы вернуться в эту студию. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Несколько минут полезной и интересной информации. Оставайтесь на орбите.
2: Профилактика с Геннадием Онищенко.

Узнать за 90 секунд. До появления китайского в нашей стране был сверхпопулярен свой русский чай. Сегодня незаслуженно забытый. Назывался он Иван-чаем, а основой для напитка служило растение кипрей ускалистный. Первые упоминания о нем датированы 12 веком. Иван-чаем он стал позже, а поначалу назывался Копорским. От древнего русского села Копорье, где его делали лучше всего. И, как бы сказали сегодня, в промышленных масштабах. Мало того, был налажен экспорт русского чая в Европу, где он боролся за лидерство с китайским. Технология изготовления отличалась простотой и надежностью. Молодые листья кипрея подсушивали, ошпаривали кипятком, перетирали и снова сушили, уже до готовности, на солнце или в печи. Получившуюся массу переминали и заваривали, иногда вместе с другими душистыми травами. Напиток считался не только вкусным, но и целебным. Отварами из кипрея лечили раны, кашель и желудочные недомогания. Старики говорили, что Иван-чай не только врачует тело, но и укрепляет дух. Самовар с напитком постоянно стоял на столе и был источником сил. В голодную пору крестьяне могли питаться одним русским чаем и сохранять трудоспособность. Не случайно вокруг него сложилось множество легенд.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну и такая вот апокалиптическая какая-то новость. Потом выясняется, что проблема существует не первый год. Ну, в общем, недобор в ординатуру, то есть продолжать медицинское образование, что, по идее, должен каждый человек, поступивший в медвузы. В первом меде Сеченовке 198 мест, в Пироговке 289, ну и так далее. Вот такие вот цифры. Что получается, что отучившись студенты там какого-то четвертого, наверное, курса, да, они дальше не идут, что ли? Нет, или в чем проблема?
3: Нет, ординатура – это когда человек уже 6 лет отучился.
2: А, 6, прошу прощения.
3: Получил диплом, уже у него диплом есть. Он врач юридический, это уже не студент. И он идет в ординатуру. Но дело вот в чем. Давайте начнем с базы. В этом году прием в медицинские вузы, он, я бы так сказал, принципиально отличался от всех остальных приемов во все остальные вузы страны и на все остальные специальности. Потому что, отреагировав на вот эту проблему, что оказалось, что в медицинских учреждениях, ну, прежде всего, в силу низкого уровня заработной платы, не идут, люди получают дипломы и уходят. Со специальности в законе с этого года все, кто поступил на бюджетные места, потому что вузы имеют право еще набирать на внебюджетные места, люди платят из собственного кармана или кто-то за них платит, да, и они тоже спокойно учатся, то есть количество врачей у нас, подготовки врачей не уменьшается. Единственное, что меня смущает, я помню, когда я курировал в Минздраве, будучи первым замом, в том числе и кадры, будучи главным санитарным врачом, у нас было 40-47 даже тысяч бюджетных мест на всю страну. Сейчас вот названа цифра 30 бюджетных. Вот. Поэтому вот все, кто сейчас поступил, это те люди, которые по окончании института будут отрабатывать по направлению. Ну, направление... Вот я учился, я получал направление. Я не знал, куда я поеду. Я узнавал, куда я поеду, на комиссии по распределению. Сидела комиссия, вот есть такое-то место, вот Казахстан, вот еще куда-то, там, на Дальний Восток. Я вот сидел и выбирал. Вот. Поэтому здесь... ситуация другая. Здесь каждый обучающийся, вот то, что вы сказали, еще на стадии например, он должен уже найти и заключить договор с будущим работодателем. Но будущим работодателем для него кто может являться? Какая-то больница, да? По месту жительства ли он? Или где-то в Москве?
2: Ну, если москвич.
3: Потому что на первом курсе заключать договор, ага, когда ты еще не понимаешь вообще, каким ты врачом собираешься быть, просто врачом, а у нас 155 специальностей отдельных. Поэтому вот, и заключается договор вуз, студент и работодатель. Так называемый тройной договор. Где работодатель берет на себя, что да, он ему нужен будет, и вот на таком месте. Условно говоря, участковый терапевт. Да? Вот. Конечно, поэтому человек учится за счет бюджета, за счет государства и идет отрабатывать в государственную клинику. Вот. А если я за свои деньги, я могу просто диплом на стену повесить, да? Это мое право. Или я уже знаю, там, куда я пойду, в частную клинику, вот, или, может, даже в государственную, но там, по месту жительства. Это уже вопрос другой. Так вот, ординатура – это уже другое. И она тоже с этого года вот такая. Если она бюджетная, значит, ты, окончив ординатуру, ты должен тоже поехать и отработать в то место, ну, будущему своему работодателю. Вот. И здесь вот этот вот шум, который поднялся, он немножко, ну, как говорится, с не с теми акцентами, потому что Минздрав говорит, а это мы вполне закроем, у нас еще есть. И сегодня у нас, когда у нас, в понедельник будет 31-й, последний день лета, до этого времени, я думаю, закроет. И там еще есть лазейки. Ну, может быть, не без оснований представители оппозиционной стороны говорят, что слишком зарегулирован процесс. Потому что есть там опция, я не думаю, что здесь ее нужно так углублять, потому что она нашим слушателям вряд ли нужна, что там, если я не поехал на отработку, я должен буду вернуть эти деньги, причем кратно вернуть. И вот если я уже буду в последний момент подавать, когда уже и вуз начинает проявлять беспокойство, что а как же, места завтра издавать приказ, а места не закрыты, то там, если я в последнюю очередь сдаю, есть такая возможность, что я не буду возвращать кратно. Если я даже не доучусь, я там однократно верну, там одно дело, а медицинское образование самое дорогое сегодня.
2: Если, как и всегда, по-моему.
3: Ну, всегда, но в этом году, вот, допустим, по-моему, 1 000 000 в год первый мед берет на клинические дисциплины. Но действительно, КТ, МРТ, все эти формы, все эти роботы, которые сейчас применяются, на них же надо научиться работать, ими надо научиться управлять. А для того, чтобы учиться, надо их иметь в процессе учебного процесса. Поэтому я здесь не вижу вот этой вот какой-то трагедии, что у нас пропадут эти места бюджетные. Они будут заполнены. Но, видимо, завершая этот приемный процесс, а он уже 31-го полностью закроется, сегодня должны уже издать последние приказы по зачислению, потому что их несколько раз издают. Когда мы учились, нам один раз издавали, а тут же кто-то сдал в 2-3 вуза, и, допустим, из 3 в 2 поступил. И он уже выбирает.
2: То есть можно в одном вузе отучиться 6 лет, а в другом ординатуру заканчивать, так что ли?
3: Нет.
2: Так не бывает?
3: Ну, и ординатуру можно в любом месте заканчивать.
2: То есть я вот пироговку закончил, а потом пошел там.
3: А потом можно поехать в ту ординатуру, даже можно с Владивостока приехать и у нас в ординатуру учиться. Нет, я говорю о другом. Вот я студент. Сдал в 5 вузов. Но один был главный, допустим, Сеченовка. Я в Сеченовку не прохожу или прохожу там как-то, а во второй и в стомат я прошел. И вот я выбираю, в какой я в конечном итоге выберу вуз. Понимаете, такая возможность есть. То есть я одномоментно могу поступать в несколько вузов. Но не я, а мои баллы будут поступать.
2: Ну, это понятно, да.
3: Да. Вот это тоже. И поэтому приказы издаются уже в самый последний момент. Потому что Вот, поэтому приказы будут изданы, все поступят. Ну, а общих заявлений, вот это очень важно, то есть интерес к медицинской профессии не пропал. В среднем, Минздрав посчитал, 19 человек на место в среднем по, а есть места, где по 40 человек. И даже есть до сотни, но это там. И даже есть места, и это уже когда у нас, особенно вот с этими всякими родами олимпиадами, кстати, по ним уже принято решение, что надо их пересмотреть, когда люди, выиграв олимпиады, не могут поступить в ВУЗ. Потому что там олимпиадников больше.
2: Нет, не выиграв олимпиады, а сдав ЕГЭ на сотню баллов. Да?
3: Сдав ЕГЭ на сотню баллов.
2: Они проигрывают олимпиадникам, такая штука. Да?
3: И когда, допустим, олимпиадников столько, что он обязан, его обязан зачислить, раз он выиграл. Но он не может поступить, что таких же, как вы, и он, угу, выигравших, больше, чем мест, которые выделены под это дело. Поэтому это хороший процесс. Я считаю, что хорошо, что приняли решение об обязательной отработке. Это не кабала, это не рабство, а это то, что человек уже знает, куда он будет идти. Но если он, конечно, хочет работать врачом, а не просто получить диплом. Вот единственное, мне непонятно, как правило, студент учится, хорошо учится, он ходит в научные кружки, а у него есть договор, допустим, поехать в Сыктывкар в областную больницу. И он ходит в научные кружки, и кафедра его хочет оставить у себя на научную деятельность, потому что он талантлив еще и в этом. Вот тут как регулировать? Потому что он тоже будет работать прежде всего в этом ВУЗе, потому что оно, как правило, остается на кафедре.
2: Ну, приоритет нужно установить, значит,
3: нет,
2: научная работа.
3: Установить, а я же договор...
2: А, подписал, да.
3: Да, подписал там. Вот эти вещи тоже нужно регулировать. Но я думаю, тут штучные решения, они там не десятками, не сотнями идут на науку, потому что это, как правило, ну, с факультета человека 3-4, которые остаются, работают и публикуются, и уже даже готовят диссертации и так далее. Ну, это все интересно, это очень важно, но самое главное, 19 мест, это говорит о том, что медицинская профессия, несмотря на то, что она не делает олигархов из себя, она востребована. Это есть большая группа молодых людей, вот мы говорим, они циники, прагматики, которые выбирают служение, служение больному человеку, оказывать помощь, спасать жизнь. Вот. Это вот очень хорошее и важное обстоятельство.
2: А вот, кстати, говорили, что одним из факторов является, скажем так, некая опасность столкновения с уголовными делами.
3: О, это очень важно. Очень важный вопрос. Сегодня, с одной стороны, мы регулируем, зарегулируем им, стандарты издаем. Ну, мне вот, я учился в институте, мне сказали, будет стандарт на лечение. Какой может быть стандарт? Два человека лежат в одной палате, в одном отделении, оба лежат с пневмонией, и их надо по-разному лечить. У кого-то там сердце больное, у кого-то молодой здоровый парень. Но аллергические заболевания, тут есть вот эти вот нюансы. А сегодня, что такое стандарт лечения? Человек попал в больницу, его вылечили, а он недоволен. Ну, недоволен, и все. Он подает прокуратуру, прокурор берет стандарт лечения и по нему смотрит. А что вы, вот вы должны были ему на третий день там сделать вот это, а вы не сделали. Ну как? Он, и тут, если раньше это тоже было, у нас был свой корпоративный контроль. Угу. Собиралась врачебная конференция и разбирали каждого больного в процессе лечения. Вот он выводили.
2: Это консилиум называется?
3: Это консилиум, когда я заказываю, а когда вот там... И в данном случае прокуратура не сама определяла виновного, а брала экспертов. И врач говорил, да, он не так сделал, но он сделал вот поэтому. Что там еще была опасность другого осложнения какого-то. В результате, если бы он эту манипуляцию провел, или выдержал тот режим назначения, который был заранее, или появился какой-то фактор, там кровотечение началось, потому что давали человеку разжижающие таблетки. Вот. А их надо давать, потому что у него тромб может тромб образоваться. Так вот, вот это появилось. И врачи стали этого бояться. Ну, когда прокурор с тобой, надо совершенствовать законодательство. Это уже давно говорят, что когда пожаловались на больного, главный врач говорит, ты знаешь, на тебя ж пожалуйста. Вот иди ищи себе адвоката. Это больница должна защищать врача. Как это, он один на один? А есть сутяжничество, такая профессия.
2: Ну, богатые люди, там у них возможности.
3: Ну, богатые люди, слава богу, они там за
2: в
3: деньги.
2: В других местах лечат.
3: Да, пусть лечат.
2: А нельзя медицинского прокурора завести, вот, чтобы человек оценивал не стандарт, а вот ситуацию?
3: Есть такие, есть люди, допустим, которые, адвокаты, которые специализируются на медицинской проблематике. Особенно вот там всякая косметология. Это что же вроде как бы медицина, да? Но мы здоровую женщину, там нет такой, что вот обязательно нужно лечить и так далее. Вот она так хочет, ей нужно изменить там свой нос. Это уже другая тема. Так вот, специализирующихся адвокатов на этой проблематике есть, но прокурора нету, да и прокурор, он все равно не сможет быть 155 профессий, ну да, он, допустим, хорошо изучит терапию, а в хирургии ничего не будет понимать. Или в аллергологии, да? Потому что, поэтому есть юрисдикция, это нужно делать, я не говорю, что должно быть свободный полет мысли, но очень внимательно и чутко надо реагировать, потому что из врача делать априори преступник, раз уголовное дело, значит, ты уже преступник. И не потому, что он там...
2: Нет, преступник после решения суда.
3: Дело. Уголовный кодекс. Это же не ой-ой-ой.
2: Нет, это неприятно, ужасно.
3: Согласен. Тем более, ведь врач, я понимаю, там кто-то осознанно уголовными делами занимается. А это он лечит, он выполняет свою профессиональную функцию, получая там 110 тысяч рублей, да еще ходит под дамокловым мечом прокурор. Поэтому здесь надо, и ассоциации должны работать врачебные. Они должны быть профессиональными, профессионально принципиальными, отстаивать людей. Но это все устоится, это будет создано, это развивается. Но пока такие вот вещи, о которых вы сказали, они действительно есть.
2: Давайте теперь в оставшееся время поговорим о 1 сентября. Ну, во-первых, возвращаются с теплых летних, так сказать, сдач, из отпусков детишки, да, и попадают сразу в не очень приятную среду. Ну, в смысле здоровья, да, там всякие инфекции, во-первых, холоднее становится и так далее. А во-вторых, ситуация с прививками. Вот нужно что-то специально делать в 1
3: специально
2: сентября?
3: Специально ничего не нужно делать. У нас нет таких прививок, которые специально... Разве что если, условно говоря, в каком-то населенном пункте резко поднялась заболеваемость гепатитом А. Но мы там всех прививаем, и взрослых, и детей, и так далее. Мы можем даже не открыть эту школу 1 сентября, потому что опасность там возникает, питьевой режим и так далее. Такую смоделировать позицию можно. Но ребенок поступает на первый класс. Вот тут это самое время, но уже мы его прошли, сегодня пятница, понедельник, надо гладить фартуки и бантики, уже в поликлинику не пойдешь. Но заранее, кстати, мы об этом говорили, и хорошо, давайте еще раз напомним, что обязательно мы смотрим календарь. Как он выполнен? Календарь прививок
2: национальный.
3: А он начинает работать с первых часов рождения ребенка. В первые часы, даже не сутки. Мы уже начинаем вакцинировать. Это может быть гепатит Б, в который мама больна. На третьи сутки мы вводим туберкулезную вакцину, и потом пошло-поехало КДС, корь, и пошло. И вот если у ребенка этих вакцин нет по разным причинам, мама сказала, а я не хочу. И мама, мы же не у ребенка спрашиваем, а мы просим письменного согласия мамы, потому что она за него отвечает. А мама наслушалась ЦРУшных бредней, или там какой-то там появился оракул, который тоже получает деньги из-за рубежа от USAID американского, и нам подрывает вот эту работу. Потому что любая нормальная мама, если она приходит в поликлинику, если она в доверительных отношениях с врачом-педиатром, она на это не пойдет. И просто все спокойно объяснят, что это надо и так далее. Тут нет. Но ревизию нужно сделать. Ревизию, а все ли прививки есть? Если нету, мы тогда маме говорим, мы не имеем права его не принять в школу. Такого права нет. Американцы это делали. Сейчас Трамп это отменил. Вот буквально недавно отменил. Издал свой указ Трамп. Несмотря на то, что он там воюет с Ираном, он еще и смотрит за детскими прививками.
2: Всех победил, да?
3: Да, ну победил, это у него же наша медицинская проблема. Психиатрия уже можно там попахивать очевидной. Вот. Но не в этом дело. Это ему Кеннеди подсунул, его министр. А он такой антиваксер убежденнейший. Вот. Так вот, у нас такого нет. Но убедить, привить ребенка надо. Ну и, конечно же, как мы уже говорили, самое время, у нас будет подскок заболеваемости небольшой, простудными заболеваниями прежде всего, и начинать диспансеризацию детей. Потому что как в садике, там ну, не проводили они диспансеризацию, потому что дети маленькие, а тут уже школьный возраст, тут есть медицинский кабинет в школе, и ну, не все врачи туда смогут прийти, но основная часть, там педиатры, хотя бы для первого скрининга, они должны прийти и начинать массовую диспансеризацию, особенно начальной школы.
2: Ну да, тут важно еще, что меняется, так сказать, резко меняется образ жизни, а уж первоклашки тем более. Нет,
3: это очень...
2: Еще, а у всех остальных тоже, они провели 3 месяца по-другому. Нет,
3: для первоклашек это очень серьезный рубеж, и тут есть специальные программы для него, это важнейший этап в жизни, который на всю жизнь запомнится. И по нагрузке, и потому что надо постоянно находиться в статическом состоянии, ему надо бегать, его физиология заставляет бегать. Ему нужно новый коллектив детей, это 20 человек, и эти все...
2: Ну да, за этим нужно следить, да. Спасибо, Геннадий Георгиевич, да. Извините, время подходит к концу. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских всех, наук.
3: Всех с праздников, с успением. И, конечно, с Днем Знаний.
2: Да и здоровья всем. Всем спасибо. Здоровья. Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.
0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». по средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: «Изолента Лайф». На ней все держится.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Вам удобно?
1: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
3: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Новые законы о контроле за мигрантами. Контекст. С 1 сентября с 3 до 1 месяца сокращается срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в Россию на длительный период. В случае обнаружения опасного заболевания иностранец подлежит немедленной депортации. За уклонение или подделку справок предусмотрены штрафы, выдворение или уголовная ответственность. Вводится механизм электронного обмена информацией между ведомствами. Это позволит ФНС быстрее ставить мигрантов на учет. Новые нормы контроля направлены на совершенствование миграционной политики, борьбу с нелегальной миграцией и повышение общественной безопасности. В этом году выросли пошлины за гражданство и вид на жительство. Были введены новые требования к доходам мигрантов. Региональные власти получили дополнительные полномочия в сфере регулирования трудовой миграции. Теперь они могут устанавливать свои квоты и запреты на труд иностранцев в отдельных отраслях. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, с 2023 года более 4500 человек лишились приобретенного гражданства Российской Федерации. 3000 соответствующих решений были приняты на основе судебных приговоров за совершение уголовных преступлений.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа ночи, столько же в Воронеже и Петрозаводске. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске... МИД России предостерег Молдавию от милитаризации. Морских мин в Ормузском проливе оказалось в 20 раз меньше ожиданий. Росздравнадзор советует букеты к 1 сентября. Подробности далее. Планы Молдавии увеличить расходы на вооружение контрпродуктивны. Они не помогут урегулированию ситуации в Приднестровье, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин. Сейчас военные расходы Кишинева составляют примерно 0,6% от ВВП страны. Это около 115 миллионов долларов в год. Правительство республики планирует к 2030 году увеличить их до 1%. Лишь 11 из более чем 200 объектов, извлеченных американскими военными из Ормузского пролива, оказались морскими минами, сообщает портал «Эксиос» со ссылкой на источники. Для поиска и нейтрализации мин были привлечены военные водолазы, морская пехота, подводные и надводные дроны, а также частные подрядчики, после чего блокада иранских портов была восстановлена, уточняется в публикации. Тегеран связывает полное открытие пролива с прекращением блокады иранских портов и отменой американских санкций. Движение судов через пролив пока остается ограниченным. Аргентина, Чили, Боливия и Перу договорились сотрудничать в сфере критически важных минералов, чтобы стать надежными поставщиками этих стратегических ресурсов. Об этом сообщило Министерство горно-рудной промышленности Чили. Цель декларации – закрепить за регионом Южного конуса статус надежного партнера в глобальных поставках ключевых минералов, необходимых для энергетической трансформации. Аргентина, Боливия и Чили образуют так называемый «литиевый треугольник» – регион в Южной Америке, где сосредоточено более 50% мировых запасов этого металла. Аферисты в преддверии Дня знаний создают объявления о несуществующих выплатах для семей с детьми в России, рассказал РИА Новости компании «Рустор» и «F6». Отмечается, что мошенники также под видом продавцов на популярных платформах бесплатных объявлений предлагают выгодно приобрести товары для детей, технику и другие необходимые для школьников вещи. Оплатить товар предлагают по фишинговым ссылкам. Глава Пентагона Пит Хексет опроверг сообщения американских СМИ о том, что он хочет баллотироваться в президенты США в 2028 году. Ранее телеканал NBC со ссылкой на приближенных к министру людей сообщил, что Хексет рассматривает возможность принять участие в президентской гонке. Глава Минобороны отметил, что его единственная забота – успех деятельности ведомства. Вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Дональда Трампа. Сезонные и стойкие виды цветов следует выбирать для школьного букета. Подойдут гипсофилы, астры или эустомы. Для сохранения их свежести в воду нужно добавить щепотку сахара, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. В ведомстве рекомендовали перед покупкой обратить внимание на эластичность лепестков. Если они выглядят поникшими и не возвращаются в первоначальное состояние, это может свидетельствовать о несвежести цветов, пояснили там. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос.
4: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
5: Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
6: Здравствуйте. В студии Михаил Хазин и наш гость Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». А у меня вопрос, я бы даже сказал, такой интимный, о национальной энергетике. То есть про ненациональную вы
3: Могу и про ненациональную.
6: Можете и про ненациональную.
3: Могу даже проанонсировать, что у меня, возможно, с сентября уже место работы несколько сменится. Ну, такой маленький анонс, но не

0: выглядит следующим образом. А n плюс 50 и n плюс 20. N плюс 50 – это формула, когда будет, наконец, термоядерные электростанции у нас вот заработают, термоядерный синтез у нас, наконец, будет. N – это текущий год.
1: Да.
0: Вот, а N плюс 20 – это когда закончится нефть. N тоже текущий год. Вот это две формулы, которые изумительно работают. Ну, работают они так хорошо по банальнейшей причине. Люди несколько путают разные категории запасов и ресурсов. Во-первых, ресурсы и запасы – это очень разная штука. Ресурсы – это то, сколько примерно мы представляем углеводорода, если мы про нефть говорим, вот, и про газ, сколько углеводородов у нас где-то вот располагается в недрах. Запасы – это ресурсы, про которые мы гораздо точнее, про которые данные у нас гораздо более точные. Притом эти самые запасы еще делятся по точности залегания, количества, в общем, как они лежат, в каких объемах. И для того, чтобы выяснить, как конкретно вот эти вот ресурсы на самом деле залегают, чтобы мы их могли назвать запасами, надо потратить много денег. Люди почему-то не очень хотят тратить много денег сразу. Они тратят по чуть-чуть. Тратят, исходя, вот если брать российскую практику, исходя из следующего принципа. Мы берем объем нефти, который мы в этом году добудем, и немножечко больше разведуем, чтобы на баланс поставить на место добытого барреля новый баррель. Ну вот, там плюс-минус, получается, больше 100, коэффициент как бы воспроизводства ресурсной базы. И таким образом у нас каждый раз вот эти 20 лет отодвигаются в будущее. А при этом практика мировая несколько разная, у кого-то эти сроки 10 лет составляют, ну, на сколько лет у нас нужно иметь точные данные о запасах. А у кого-то 15 лет, а кроме того, ко всему этому, в международной вот этой вот принятой статистике, международной принятой классификации, мы еще добавляем экономическую составляющую, что ужасно. То есть мы не только должны знать, сколько и как они там залегают, все эти углеводороды, не только должны иметь техническую возможность их извлечь, но мы еще должны что-то на этом заработать. И вот одно дело, если у нас нефть стоит $100, другое дело, если нефть стоит $10. При $10 мы скажем, доказанных запасов у нас столько-то, а при $100 их неожиданно при отсутствующих абсолютно затратах на то, что на геологоразведку, у нас их становится больше, потому что мы знаем, что технически мы можем это извлечь, но денежку не заработаем. А если нефть начинает стоить больше, то тут же доступные нам запасы возрастают. Поэтому все нормально, нефть будет еще долго с нами. Плюс ко всему, что самое ужасное, мы добываем ведь не всю нефть, часть ее там остается. И сейчас используются всякие поверхностно-активные вещества и иные методы для увеличения нефтеотдачи. Соответственно, вот мы вроде как добыли, она там еще есть, и вдруг через какое-то время на технический прогресс, как это уже бывало за последние лет 25, как минимум, нам скажет, ребят, на самом деле вы можете еще оттуда, вот где вы извлекали, что-то извлечь.
1: Экология, вот пресловутая знаменитая сланцевая нефть американская, туда какую-то пакость закачивают, а потом, соответственно, вода из земли течет неправильно.
0: Это, на самом деле, очень большая, вот отдельная большая тема. Если у нас будет часок-другой об этом поговорить, обязательно поговорим. Я прям про сланцевый газ, сланцевую нефть могу долго небольшую хорошую лекцию прочитать. Но если очень кратко сказать, то дело не в сланцах как таковых. Дело в несколько неправильно интерпретируемом использование гидроразрыва пласта. Сам по себе гидравлический, он гидро, он не от слова вода, он ну, как бы от вода, но прошу прощения. В общем, гидравлический разрыв пласта, он предполагает, что вы работаете с очень плотной породой, в которой действительно залегают какие-то нужные вам вещества, но для того, чтобы извлечь, вам нужно проделать пути для этого вещества. Для этого вы туда действительно закачиваете различные химикаты, расклинивающий агент, делается и под давлением, все это дело образует трещины, и по этим трещинам к вам поступает ну, либо газ, либо нефть, в зависимости от того, что вы хотите добыть. На самом деле все не так просто, потому что и расклинивающий агент вот этот нужно подобрать должным образом, и, собственно говоря, флот ГРП у вас для гидроразрыва пласта должен быть. Но как бы не суть. Когда пошла вот эта сланцевая революция, было очень много домыслов экологического характера, было, кстати, очень много исследований и проверок, притом в самих Штатах они прям очень плотно проверяли эту тему, выяснилось, что единственный риск, который однозначно можно связать именно со сланцевой добычей из-за высокой частоты гидроразрыва пласта, это землетрясение. Землетрясение до 3 баллов. это, ну, как бы, может,

0: Не очень много, но, тем не менее, существенно. Вот это прямая взаимосвязь. Почему, скажем, в Европе вообще и в Нидерландах в частности сказали, ребят, при всем уважении, но вот если у нас тут наши Нидерланды начнет трясти, пусть даже чуть-чуть, я боюсь, нас зальет. Поэтому давайте мы запретим.
1: Если учесть, что две трети Нидерландов расположены ниже уровня штормового прилива, их можно понять.
0: Да, и вот они поэтому у себя с гидроразрывом пласта не стали работать. А вот чисто экологические риски, то есть бывали ли какие-то разрывы, разливы? Бывали. Но они были больше связаны с тем, что люди несколько нарушали правила, правила банальной техники безопасности, которые нужно было соблюдать при работе любой абсолютно нефти, при добыче любой нефти, сланцевой, не сланцевой, неважно. Это скорее с этим было связано. Когда у нас показывали фотографии качалок, вот этих банальных, и говорили, вот видите, лунный пейзаж, мягко скажем, было некоторым натягиванием совы на глобус, но это не означает, что, конечно, сланцевая добыча благостна, прекрасна, и давайте это делать, но и не надо демонизировать одновременно гидроразрыв пласта, потому что он используется не только при добыче сланцевой нефти, он используется и у нас очень широко, он используется во всем мире абсолютно, просто потому что нефть становится все сложнее, нефть становится все более труднодоступной, нефть становится все более дорогой в производстве, и гидроразрыв позволяет вам работать со все более и более сложной нефтью во все более и более плотных породах. Для понимания, сейчас я финализирую, для понимания, вот нефть сейчас умеют добывать из породы, которая плотнее бетона, по которому вот у нас машинки ездят, или мы гуляем. Ладно, по бетону машинки у нас редко ездят, но вот по которому мы гуляем, да, вот она плотнее. И вот ее надо разорвать, чтобы флюид пошел, и вот тогда... И тогда мы можем добывать те объемы нефти, которые требуют от нас государства в том числе.
1: Вопрос второй.
0: Так.
1: Существует легенда городская, что если на какое-то время на месторождении нефть не добывать, то она там снова появляется.
0: Но она притекает, то есть это такой момент, что она не то что появляется, всю нефть в любом случае оттуда не добывали, она там в любом случае остается. Но под естественным давлением, которое на больших глубинах, там более 2-3 километров давление весьма существенное, может быть приток дополнительный, и эту нефть можно будет добывать. Но тут вообще момент какой? У нас есть ряд месторождений, которые находятся в стадии падающей добычи, и по идее, там, условно говоря, добычу на них надо бы... Опять же, условно, лет через 10 заканчивать. Но тут появляются новые методы повышения нефтеотдачи. Всякие хмуны, прошу прощения, химические методы увеличения нефтеотдачи, которые позволяют вам, скажем, не 25% КИН иметь коэффициента увеличения нефти, а 35, а то и 40. И получается, что это месторождение, которое вы считали, заканчивать с ним.
1: В Чечне, например, да, казалось бы, уж ничего уже нету, да?
0: Там все-таки очень маленькие по нынешним временам даже, очень маленькие добыча там не будет никогда уже играть той роли, которую играла не только про Чечню, сколько в целом вот про этот регион в конце 19-го, начале 20-го веков. И тогда и добыча сама по себе была меньше, Западная Сибирь не была в этом плане освоена, Западная Сибирь все-таки гораздо больше. Иногда... И серия, давайте посмотрим, что там еще есть. О, а там еще есть, а давайте извлекать. Я больше скажу. Есть, допустим, пласт. Если раньше вы могли работать с пластом, скажем, в 20 метров, то есть вы забурились на глубину километра 2, а там пласт, 20 метров. Вы в него так горизонтально входите, так вот построили скважинку, что, кстати, тоже не банальная задача. У нас сейчас так умеют делать. Еще лет 20 назад как-то с этим было сложновато. Сейчас это обычное дело. Вот пробурили, начали добывать. Сейчас умеют работать с пластами толщиной 1-3 метра. То есть, опять же, километр на 2 погружаемся, и мы попадаем в этот пласт и строим скважину, которая позволяет все, что там, практически все, что там есть, извлечь. Это красота на самом деле. То есть нефти вроде как больше не становится чисто физически, но доступной нефти становится все больше и больше.
1: А, еще один вопрос. А под океанами нефть есть? Это, кстати, еще один вопрос философский. Природа нефти. А то, знаете, я когда был молодой, все спорили, органическая, неорганическая.
0: Ну, если бы не органичная, давайте так, как в Губкинском говорят, не менее 90% добываемой нефти совершенно точно органического происхождения. Вот объясняется теорией органического происхождения нефти. То есть дело ведь в чем? Это не чистое теоретизирование. То есть...
1: Не, я знаю, мне как бы объясняли, нет, это я... там, как это называется, левоориентированные все эти самые высокомолекулярные углеводороды, а это специфика же живого.
0: Там вещества. Еще момент. Мы должны узнать, где эта нефть будет. И вот одна теория говорит, что ее надо в одном месте искать, а другая говорит, вот в другом месте искать. Если мы в одном месте находим, в другом не находим, не то чтобы мы полностью опровергаем одну из этих теорий, но подтверждение больше получает вот это. И органическое происхождение нефти сейчас, опять же, не исключает какие-то процессы, которые позволят в какой-то мере неорганически ей образовываться, но высокая степень достоверности тех геолого-разведочных данных, которые мы получаем, говорит о том, что да, нефть органического происхождения. Кроме того, сейчас для поиска нефти, при том поиска нефти не вот новых месторождений, а как бы частей уже эксплуатируемых месторождений, используются данные палеогеологии. То есть, когда вы буквально восстанавливаете, как формировалось все, что вы наблюдаете в недрах на протяжении миллионов лет. И вот эта конструкция позволяет вам говорить, что да, вот тут вот органика была, тут было... Когда-то здесь было море, а теперь это море... А теперь мы с этим морем иначе взаимодействуем.
1: Ну вот у нас в Крыму, например, горы. Это окаменевшие кораллы, а нефти там нет.
0: Нефть там есть. В Крыму есть нефть, она в некоторых количествах добывается.
1: Но она, так сказать, на шельфе черного.
0: Ну, она на шельфе, ну, слушайте, да, моя любимая авторская шутка на эту тему, что Понтикопей – родина российской нефти. Можем, если захотим, праздновать 2500 лет российской нефтяной отрасли, потому что в Понтикопее нефть добывали, но она там имела естественные выходы, а нефть использовали и в качестве смазки, и в качестве... Там пропитывали ткань, чтобы она не промокала. Там масса всего
1: было. Прежде всего, ее использовали против всяких экзем.
0: Ну, это до 19 века было. Да. Кстати, дорогие слушатели, главным нефтепродуктом в 19, ну, второй половине 19 века был керосин, а вот все остальное зачастую в аптеке сливались или продавайте. И там, да, это каменное масло, очень полезное, ребята, давайте намазывать. И еще нефтепродукты.
1: Ага, значит, мы керосин выделили, а десятки тонн, значит...
0: Ну, там сколько там добывали, ну, опять же, в зависимости от того, какой период мы возьмем, потому что в какой-то момент речь уже шла про где-то 16 миллионов тонн, потом было падение, потом уже там в 30-е годы мы выше около 40, ну, не суть, это мы сейчас как-то не в историю уходим.
1: Хорошо, значит, следующий вопрос, уже более экономический. Вот я государство. У меня на моей территории имеется месторождение. Я должен как-то эту нефть добывать и продавать. Вопрос, как я взаимодействую с теми, кто добывает и продает? Ну как, можно продать месторождение целиком. Можно продать нефть внутри и, соответственно, как бы... Ну, короче говоря, какие есть варианты?
0: Ну, варианты есть такие. Например, мы можем взять Соединенные Штаты, где там... Без преувеличения 10 тысяч компаний занимаются нефтегазодобычей на разных, как бы, в разном статусе, но общее количество нефтегазодобывающих компаний исчисляется тысячами, и еще несколько тысяч вокруг этого варятся. Там банально, у вас есть недра, эти недра принадлежат, ну и дальше выясняем, что, оказывается, эта земля принадлежит вот какому-то человеку, значит, и то, что в этой земле тоже принадлежит этому человеку, разрешаете добывать? Разрешаем добывать, добываем. Если мы берем Российскую Федерацию, то все недра, как известно, принадлежат народу, а государство, так сказать, выдает лицензии на эксплуатацию месторождений, и эта эксплуатация месторождений сопровождается определенными требованиями, которые вы должны, как эксплуатирующая организация, соблюдать. Не соблюдаете, у вас могут отобрать лицензию. Но, как правило, если это крупная компания, они все-таки в общем и целом все соблюдают, поэтому все хорошо.
1: Но отобрать можно все равно.
0: Но тут государство получает... Тут вообще Российская Федерация как таковая является...
1: Что получает Российская Федерация?
0: Вот я как раз про налоги хотел поговорить, потому что у нас одна из самых веселых вещей, на самом деле, правда, дорогие слушатели, одна из самых веселых вещей вокруг нефтегаза – это налоги. Главный налог и в нефтегазе, и второй по величине налог, собираемый в Российской Федерации вообще, это налог на добычу полезных ископаемых на нефть. И в один из прошлых годов, если правильно помню, в 24-м, НДПИ на нефть дал бюджету порядка 10 триллионов рублей, около того. И это много. Тогда 15 триллионов дал НДС. Ну, НДС у нас вообще крупнейший налог. Если память меня вот не подводит, то порядка 15 триллионов было. Как НДПИ считается? Во-первых, какое-то время назад, а именно до середины... Нет, пытаюсь вас ввести в заблуждение. До 2019 года у нас значительная часть доходов государству шла за счет вывозной таможенной пошлины, которую платили компании, вывозившие нефть и нефтепродукты. В 2019 году у нас начал работать финальный виток большого налогового маневра, поэтому то, что я говорю, справедливо для окончания действия вот этого вот финального витка, когда все реформы проведены, и вот теперь нулевая ставка вывозной таможенной пошлины, за некоторым исключением, но мы можем отбросить за ненадобностью эти исключения, а основная налоговая нагрузка была переложена на добычу, и были увеличена ставка налога на добычу полезных ископаемых, и делалось это для того, чтобы, как объясняли в Министерстве
1: для
0: финансов...
1: Для того, чтобы выросли внутренние цены на бензин, ясное дело.
0: Там другое обоснование, оно гораздо веселее.
1: Нет, не надо мне объяснять про обоснование, потому что как бы обоснование пишут специально обученные люди. Я вам говорю, зачем это было сделано?
0: Как объяснять? Ну, давайте мы послушаем ту сторону. Вот что ж вы сразу. Та сторона говорит следующее. Нужно снизить зависимость бюджета Российской Федерации от волатильности на мировом рынке углеводородного сырья.
1: Неправда. Это было сделано по двум причинам. Первое, потому что мы вступали в ВТО, и нужно было убрать пошлины. Для чего мы вступали в ВТО, науке неизвестно. Пользы мы от этого не получили, один сплошной вред. Но, соответственно, уж больно наши либералы хотели туда вступить. А вторая причина состояла в том, что дешевая стоимость на энергию в России, она создавала для российских компаний конкурентные преимущества на экспорте, что как бы, на Западе не нравилось. Вот и все. Как бы, экономика там банальная.
0: Я бы к этому сейчас и подвел, что в реальности мы получили ситуацию, когда конкурентоспособность наших переработчиков была просто снижена искусственным образом, потому что все, что... Ребят, вывозите, пожалуйста. Можете даже ничего не перерабатывать. Вывозите. Вот. А налоги заплатите? Вывозите, не вывозите. Вот все, что добыли, пожалуйста. Но это же себестоимость увеличивает. Да. И что?
1: Ну, как бы и что? Ну, про то и речь. Я говорю, вредительство, оно есть вредительство.
0: Ну, вот зато сейчас можно сказать, да, к чему был привязан этот самый НДПИ? Он был привязан к, на самом деле, к искусственному показателю с 2022 года. Он стал очень сильно искусственным, до этого он там просто подсчитывался, теперь он с 5 декабря 2022 года нам агентство Argus считало, сколько нефти марки Urals стоило бы на средиземноморском рынке и в порту Роттердам, если бы мы туда эту самую нефть марки Urals поставляли. То есть это был показатель, который считал агентство Argus. Этот показатель закладывался, собственно говоря, в подсчет налогов. Налог собирался благодаря тому, что нам подсчитали, сколько бы, а почему с 5 декабря, потому что с 5 декабря 2022 года не на средиземноморский рынок, это не вообще Средиземное море, это конкретно порт Аугуста на Сицилии, ни в порт Роттердам наша нефть просто не заходила, потому что европейцы запретили ее туда поставлять. Но так как у нас в налоговом кодексе было написано, что нужно считать по этим портам, считали по ним. Считали несколько лет, пока, наконец, не сказали, ой, погодите, а мы ж можем по-другому считать. И стали считать в порту отправления и стали добавлять туда расходы на транспортировку. Сейчас считают еще интереснее. Сейчас 80% нефти марки Urals, в первую очередь, в порту отправления, то есть по ФОБу, так называемому, считается. И на 20% нефть марки ВСТО. ВСТО – это нефть, которая транспортируется по одноименному нефтепроводу Восточная Сибирь, Тихий океан. Собственно, Urals и ВСТО – это две наиболее высокотоннажные наши экспортные сорта нефти, которые мы вот поставляем на мировой рынок. При этом, почему мы считали по Европе в течение нескольких лет, это хороший вопрос. Возможно, ответ на него следующий. Если что-то работает, не надо менять. Потому что если ты поменяешь, и оно перестанет работать, тебе дадут по шапке. А никто не хочет по шапке
1: если
0: получать.
1: Если что-то работает, то кто-то получает откатики. И если менять, то эти кто-то обидятся.
0: Ну, Аргус все равно нам до сих пор все считает, все, что нам нужно. У нас даже было, ну, еще в начале нулевых постановление, которое говорило о том, что должны вот все эти подсчеты, независимые агентства вести ценовые, а крупнейшие независимые ценовые агентства, а их два.
1: Ну, их два.
0: Да, и Плац, и Аргус. Плац от нас безвременно ушел в 22-м году, остался Аргус. Кстати, к Аргусу как бы тут минимальные вопросы. К ним пришли, ребят, посчитайте. Ну, люди посчитали. Как бы вот они посчитали, как смогли. А тут уже можно задать вопрос, а почему у нас все еще считается в долларах, а почему у нас нету своего индекса собственного, почему... Значит, это, знаете, дурацкие вопросы.
1: Это будут. Вопрос, не имеющий отношения к ТЭКу. Это вопрос, имеющий отношение к большой политике. А мы его обсуждать не будем. У меня есть по этому поводу свое мнение. Я его там уже лет 25 рассказываю. Вот, по этой причине это не принципиально. Мы сейчас перейдем ко второму вопросу. Сейчас у нас осталось меньше минуты до перерыва. Вот, поэтому я уже как бы буду завершать. Но у нас была, так сказать, вводная лекция. Да, поскольку подавляющее большинство людей не очень себе представляет, что такое нефть. И как ее вообще как бы добывают. И что с ней вообще делают. Это нормально совершенно, да, то есть слова-то люди все знают, а как бы о содержании не очень знают. Поэтому это вот была первая часть. А во второй части мы поговорим о совершенно другой вещи, а именно кому нефть нужна, и почему так получается, что кому надо, у них нету, а у кого есть, им не надо. Вот, и это, мне кажется, на сегодня наиболее принципиальный вопрос, потому что именно из-за того, что нефть переходит от тех, у кого много, но которым не надо, к тем, которым надо, но у которых нету, именно вот в процессе вот этого перехода возникают разные, то, что называется, логистические сложности.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного?
4: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ее пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
1: Откуда деньги у людей?
5: Хороший вопрос.
6: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
7: А возвращаемся в студию. Ну, вот Хазин знает не все, поэтому у нас гость Александр Фролов, который много знает про ТЭК. Вот. Я не буду называть всякие регалии, мы их уже один раз назвали. Тем более, что вы обещали рассказать страшную тайну.
8: Да-да-да. Вот. Все ждем страшную тайну.
7: Да-да-да. Значит, у меня вопрос вот какой. Собственно, один, так уж и быть, давайте конспирологически. Да? Легенда о динозаврах. В тайне от Ирана и Соединенных Штатов Америки Ксир и Трамп договорились, и через Ормузский пролив ночью с выключенными транспондерами идут танкеры и платят доляшку Ксиру и Трампу.
8: Им двоим?
7: Можно верить? Нет, туда и туда. Верить можно?
8: Ну, как бы так помягче выразиться, я никому не могу запретить верить во что угодно. То есть можно так, можно как-то иначе. Тут главный вопрос на данный момент вокруг вот этого Армуза заключается в следующем. Его реальное воздействие на экономику в 26-м году, мировую, с потреблением нефти, с потреблением газа, со всякими удобрениями и прочим, и на 27-й год, насколько сильно удар придется, потому что даже если там какие-то, допустим, танкеры проходят, то мы все равно видим, что Катар не работает, потому что все как-то про нефть, а есть еще СПГ, к примеру, есть еще гелий, так.
7: Александр, я как экономист, я могу вам сказать следующее. Нефти в мире хоть залейся, и газа тоже хоть залейся, но проблема состоит в том, что прибыль от их продажи, она делится как-то очень неравномерно. И очень много есть игроков, которые не хотят делиться прибылью. А некоторые играют еще в какие-то политические игры. Но ведь с точки зрения рациональной, то, что Евросоюз запретил импорт российского трубопроводного газа, это не просто идиотизм, это просто, верх идиотизма.
8: Это если мы предполагаем, что решение принимают те, кто этот газ покупает.
7: Так а я если... про то и говорю, да. Прибыль получают одни. Да.
8: Ну вот, как это, поросеночек маленький, опять же, после нулевых годов, после кризиса нулевых годов, поросеночек не успел подрасти, а его, за ним выстроились уже люди с вилками, ложками, ножиками и пытаются его изо всех сил делить. То есть если мы про, ну так, сейчас вот отскакивая в Европейский Союз, в Европейском Союзе вообще забавная ситуация сложилась. У них многие решения, которые сейчас в области энергетики реализуются или вот до сих пор принимаются, это тяжкое наследие растущей экономики первой половины нулевых годов. Там масса была документов, которые прогностического характера, ложившихся поверх них документов регуляторного характера, которые принимались, исходя из того, что мы большие, мы классные, мы рынок покупателей, и мы дальше будем расти. И предполагалось, что Евросоюз с Великобританией еще увеличит потребление газа по отношению к 2005 году, к 2030 году на 300 миллиардов кубических метров, с 500 миллиардов до 800 миллиардов. И там они почесали в затылке, тогда сказали, ой, это же наша зависимость вырастет, это же какой кошмар. А у нас еще электричество будет больше потребляться, у нас вообще экономика будет расти. А давайте мы как-нибудь так всех в биржевой загончик заведем, чтобы они там локтями толкались и цены сбивали, когда будут перевозить к нам свой газочек. Почему они должны были привозить и толкаться локтями? Мы рынок покупателя. Мы такие классные, к нам обязательно повезут. Это такая вот позиция, которая в Европейском Союзе до сих пор доминирует, и они, ну, они относятся к себе как-то к нам не повезут. Да повезут обязательно, если будет надо. Потому что, ну, мы хорошие. Другого объяснения на данном этапе уже нету, к сожалению. Но тут, правда, не в глупости дело вот, отдельных чиновников, а в том, что до тебя бумажку приняли, бумажка, ты всегда можешь на эту бумажку сослаться. А если ты скажешь, ребят, бумажка дурацкая, надо в ней что-то менять, хорошо, даже если ты прав, может что-то не сработать, тогда тебе дадут по шапке. А если ты сослался на бумажку и что-то не сработало, ну, во-первых, Россия плохая. Во-вторых, ну, вы мало работали, надо было работать больше. Поэтому бумажка хорошая, я вообще ни при чем. У меня есть инструкция, я по ней работаю. И вот эта вот какая-то безответственность переводит к тому, что, ну, перезревшие уже некоторые решения, они не принимаются. Зато дальше продолжается история с зеленой сделкой. Зеленая сделка вообще подразумевает. У нас предполагается, что вот американцы как-то особо завоюют европейский газовый рынок, а европейцы вообще из другого исходят. Они исходят из того, что да, мы и от угля откажемся, и к концу 30-х годов мы полностью откажемся от газа. Ну, максимум к концу 50-х. Да, прошу прощения, максимум к концу 40-х, к 50-му году. Я не уверен, я не говорю, что им это удастся.
7: А удобрения они из чего получают?
8: В энергетике, важная оговорка, в энергетике. Потому что если не в энергетике, то можно. То можно, да. Там, если подсчитывать, то у них останется потребление к 50-му году до 100 миллиардов кубов. То есть сейчас, 300, если без Великобритании считать, Евросоюз, то сейчас у них 330 миллиардов где-то потребление, 330-340. В этом году, кстати, может быть даже 325. То есть новый антирекорд будет. Но посмотрим. Сейчас там пока падает потребление, но это ладно. Как-то мы от нефти далеко убежали. Ну ладно, сейчас про Евросоюз закончим, вернемся к нефти. Так вот, и этот показатель более чем в 3 раза должен сократиться, потому что большая часть потребляется в энергетике. Либо население греется, ну то есть для отопления используется газ, либо это для производства электрической энергии. Все это от этого надо отказаться, все газовые электростанции надо переоборудовать под водород, либо закрыть. Я, кстати, не шучу, под водород это прям идея. Там есть еще идея с возобновляемыми газами иными, но это если я сейчас начну рассказывать, далеко уйдем.
7: А водород они будут на солнечных или ветровых электростанциях воду разлагать. Понятно. Ну,
8: да.
7: Это
8: ну,
7: гениально.
8: Нет, там гениально, самое смешное. Так, вот. У этого есть логика. У этого есть логика. Логика следующая. Мы понастроили солнечных и ветровых электростанций. Когда мы решали их строить, мы предполагали, что будет рост спроса на электрическую энергию, поэтому мы этот рост будем закрывать вот этими ВИЭ, а все остальное будет работать, как работало. Но так как роста нет, у них нет роста последние лет 17. А получается каннибализация всех вот этих секторов, ну так как вы уже запустили. Опять же, инструкция есть, мы по ней работаем. Ну а то, что кому-то от этого плохо, да вообще они плохие, надо их закрыть. Угольные электростанции закрываем, в Германии закрываем атомные электростанции, зато цветут и пахнут солнечные и ветровые. При всем уважении к цветущим солнечным и ветровым электростанциям, они почему-то не работают в тех объемах и тогда, когда вам надо. Почему-то вот, например, вечером солнышко светит плохо и электричество плохо вырабатывается.
7: Александр, я прошу прощения, я просто не могу. У меня есть чат. И там, значит, несколько лет тому назад мне кто-то дал, значит, сообщение откуда-то еще. От человека, который обслуживал солнечные станции в Африке.
8: Ой, в Африке, кстати, растут, пока в этом году будет рекорд.
7: И он рассказывал, да, говорит, там же Сахара, там хорошо, солнце жарко. Он рассказывал, да, как их надо мыть,
8: да.
7: Как их надо менять,
8: да.
7: Как, соответственно, там это вот, когда идет вот эта вот пыльная
8: абразивные
7: буря,
8: свойства,
7: она
8: никто
7: провода,
8: не
7: она стирает батареи, но самое главное, она сдирает оболочку с проводов, и их надо все время менять.
8: Ну, это были гениальные идеи, давайте мы всю Сахару покроем этими солнечными панелями, ну, завиральная была идея изначально, ну, собственно говоря, потому и ничего не было сделано. По поводу водорода, как это вообще вот все вклинивается? А так как солнышко не всегда светит, ветер не всегда дует, а доля ВИЭ у вас растет, вам надо как-то балансировать все это дело. Потому что при всем уважении к Европейской комиссии, она пока не научилась вот управлять все. Ветер, дуй, солнце, свети. И диспетчера, которые, собственно, работают, вот, обслуживая сети, говорят, ребят, при всем уважении, а можно нам как-то сделать так, чтобы чтобы сеть вот не рассыпалась просто? Говорят, хорошо, давайте будем ставить аккумуляторы. Для понимания, один аккумулятор, там тонн 12, и таких надо несколько десятков для небольшого такого
7: парка.
8: Я только
7: что приехал из Крыма, я там покупал аккумулятор. Он на жалких 4 киловатта 40 килограмм весит.
8: Ну вот, а это прям вот хорошие такие аккумуляторы, когда Илон Маск говорил, да, мы будем ставить. Ну вот они такие примерно ставили. Да. А, это дорого, это чудовищно дорого. А это значит, вы будете перекладывать затраты на кого? На конечного потребителя, но не в той части, которая обеспечивает генерацию. Ну то есть у тарифа есть две составляющие, по сути. Если упростить, генерация, ну, то есть затраты на производство электрической энергии и доставка. Да. То есть у вас даже бесплатная, если будет электрическая энергия, она не бесплатная, ну, да бог с ним, в производстве она будет все больше и больше дорожать в доставке. У вас тариф будет расти за счет сетевой составляющей. Ну, люди покрутили пальцем у виска и сказали, слушайте, а можно как-то иначе?
7: Там
8: можно
7: есть,
8: водород.
7: Там есть еще одна составляющая.
8: Так.
7: А именно, куда девать старые лопасти, и куда девать старые аккумуляторы.
8: Ой, это мы сейчас с вами
7: далеко уйдем. Мы не будем этим заниматься.
8: Там уже сейчас не фигура речи, уважаемые слушатели, там десятки тысяч тонн сейчас уже надо куда-то утилизировать, а как утилизировать, непонятно, это композит, его распилить, ну, неважно. В общем, ладно,
7: отопить,
8: там масса вариантов.
7: Отопить?
8: Не, там нельзя.
7: В океане почему?
8: Ну как сказать, ну как-то мне... Их закапывают. Их не топят в океане, их закапывают на данный момент. Ну, может быть, что-то еще веселое придумывают. Водород. То есть, когда говорится о том, что производство это называется зеленый водород, если ВИА берем электролизер, разлагаем воду на...
7: Александр, у меня к вам вопрос.
8: Да.
7: Вы никогда не видели, как взрывается водород?
8: Я, к счастью, этого не видел, потому... Ну, и я не хочу. Я не хочу. Так вот, я видел, как природный газ делает...
7: Да, вот у вас вот эта вот водородная хреновина, и туда прилетает дрон.
8: Давайте так. Я видел, как природный газ делает бум. Это было хорошо. Водород делает это еще лучше.
7: Ну, природный газ, да. Он как-то по сравнению с водородом киловатт.
8: Вот. Ну, знаете, там был красивый многометровый... Ну, даже не десяти, много десяти, а просто многометровый факел. Ну,
7: знаете, помните ущелье дьявола в Туркмении, да, такое вот?
8: Ну вот, да. Это мы не будем. Так вот, про водород. А производство такого водорода энергетически крайне неэффективно. То есть вы берете 100% энергии, на выходе 70% энергии получаете.
7: Это хорошо, если 70.
8: Не, 70. Ну, и во всех расчетах 70, я не буду спорить, пусть 70. Ну, давайте согласимся.
7: 70,
8: зачем? Вот 70. Так вот. Какой в этом смысл? Это же бред какой-то, ну, откровенно говоря. Но смысл простой. Вы потом водород используете, по сути, как батарейку. То есть вы его, им будете заправлять автотранспорт. В 2020 году в Евросоюзе приняли водородную стратегию, в рамках которой говорили, ребята, зуб даем. У нас сейчас этот водородный транспорт повсюду будет. Просто для понимания масштабов, во всем мире ежегодно продается, ну, 1015 водородных
7: Открою
8: автомобилей.
7: Открою вам страшную тайну. Так. Я уже человек пожилой, и я еще помню, как в СССР перед началом кино крутили журналы.
8: Так.
7: И вот я несколько раз, я хорошо запомнил, видел журнал, в котором по улицам Москвы едет машинка с водородным двигателем. Потом я уже стал умный, я уже прочитал разные книжки. Знаете, что такое водород? Это я зрителям, слушателям говорю, не вам. Водород – это такая молекула, в которой ядро – один протончик. И этот протончик, он через любую стенку проходит. Поэтому сделать батарею, из которой бы этот водород не улетучивался, поэтому я еще помню замечательные истории, как, соответственно, научились водород запихивать в металлическую матрицу. Вот. При этом этот металл как бы сжимался очень сильно.
8: Ну вот сейчас вот. Водород в этих автомобилях для производства электричества, топливные элементы там, в общем, туда поступает водород, производится электрическая энергия, то есть водородный автомобиль, он там, водород не сжигается, для понимания. Это электромобиль такой, ну не суть. А кроме того, говорили, например, в Германии объявили, по сути, государственную программу, еще при Шольце, кстати, где он, о том, что надо построить 20, а лучше 30 гигаватт новых газовых мощностей, газовых электростанций. Сейчас это ужалось до 10 с небольшим гигаватт, но
7: процесс смысл... продолжится.
8: Ну, пока они, ну, они пока ищут, сейчас я как это слово по-русски, инвестор, да, вот инвестора они ищут, который бы согласился построить.
7: Инвеститора, понятно.
8: Вот, этот инвесторы почему-то особо не находятся, потому что им говорят, ребят, вы не просто должны газовую электростанцию построить, она должна быть H2-ready, то есть готова к использованию водорода в качестве основного топлива. Те крутят пальцем у виска и говорят, ребят, мы помним вот те прогнозы нулевых годов, мы тогда вас послушали, начали как бешеные строить газовые электростанции. В 2011-2012 году мы их начали закрывать. Потому что оказалось, что в ходе мирового кризиса падает потребление электрической энергии, вообще энергоносителей. А вы тут зеленую энергетику начали развивать. И кто главный пострадавший на первом этапе был? Газовые электростанции. Притом новейшие. Потому что, ну, капекс, опять же, никто не отменял. И почему-то бы их начали закрывать. Мы помним, спасибо. Давайте кто-то вначале вот это сделает, не мы. И вот, вот они друг другу эту горячую картошку водородную перебрасывают, ну, пока ждут
7: последнего. Увлекательное занятие.
8: Вот, то есть водородная энергетика, которую они у себя провозгласили в 2020 году, отстает от планов сейчас в скромные примерно 30-35 раз. И с каждым годом отставание нарастает. Ну, там уже даже местный регулятор говорит, вы знаете, мы тут посидели, посмотрели, а оказывается, вряд ли мы к 30-му году добьемся тех результатов в области водорода, на которые мы рассчитывали. В лучшем случае в 5 раз меньше будет. Это они очень завышают сейчас. Они там прям такие, они такие милые фантазеры, это вообще словами не передать. Но регулятор тоже не может сказать, мол, ну, вы знаете, вот, вот все, кто это все принимал, они, ну,
7: приврали.
8: Самую малость, самую, вот прям чуть-чуть. Вот, и отскакивая от водорода к вообще газовой тематике, сейчас мы видим действительно падение поставок газа в мировом масштабе, притом именно сжиженного природного газа. Европа очень сильно просела, ну, у них и потребление просело, потому что высокие цены на газ, они почему-то не способствуют росту потребления, кто бы мог подумать. Вот, потом люди, которые должны заниматься закачкой газа в подземные хранилища, они смотрят на этот кризис. Тут, кстати, Трамп очень интересно подкузмил. Простите за низкий слог, Европейскому Союзу, тем, что он в течение просто вот всего этого полугодия говорил, ребят, да сейчас мы договоримся. Да вы что, да посмотрите мои честные глаза, да сейчас договоримся. А самое интересное, европейцы, европейские власти при этом говорили, не-не-не, вряд ли договорятся. Кризис у нас, страшный кризис. А зачем они это говорили? Они это говорили, потому что у них закачка газа к отопительному сезону отдана частному бизнесу. Частный бизнес на этом зарабатывает. Он дешевле покупает летом, зимой продает дороже. И если он, частный бизнес понимает, что погодите, если они сейчас договорятся, а мы купили по 600, цены упадут. Это, ну, что это за безумие такое? А давайте подождем. Вот, поэтому европейские власти говорят, ребят, кризис надолго, очень надолго, закачивайте, закачивайте, давайте быстрее. А Трамп говорит, ребят, это вы что, да сейчас, ну вот не сегодня, завтра, ну посмотрите, я уже вам об этом говорил 6 месяцев, я еще 7 месяц об этом буду говорить, у меня выборы там скоро, так что нормально, я как в известном фильме «Свадьба в Малиновке», я тебе еще нарисую, вот Трамп примерно в этой позиции сейчас находится, а европейские власти на полном серьезе, да, кризис, и это надолго. То есть они пытаются простимулировать вообще хоть какую-то работу в этой области, потому что иначе все Парадокс заключается в том, что частный бизнес, который тоже был участником всех этих реформ вот с начала, с конца нулевых годов, который биржевую торговлю очень сильно, долю биржевой торговли на рынке газа очень сильно развила, реформы, которые развили биржевую торговлю, частный бизнес оказался в странной ситуации в 2019 году, когда был первый большой кризис на мировом рынке газа. Мировой рынок газа на самом деле не существует, это условное понятие, но для простоты, мировой рынок газа. Так вот, был кризис перепроизводства, и летом цены были выше, чем зимой следующий. А там еще ковид подошел. И вот все, кто купил зимой газ, летом газ, они зимой его не... Они столько денег потеряли. Потом пришел 2021 год. Летом 2021 года подскочили цены. Как раз не в 2022 году, просто это любят в Европейской комиссии, говорит, да-да, у нас кризис с 22 года. Погодите, у вас 2000 долларов за 1000 кубов давали в декабре 21-го. Это был не кризис? Нет. Нет, ну что вы. Если это был кризис, то мы должны отвечать, вот почему мы ничего не сделали. А если с 22 года, то Россия виновата, мы ни за что не отвечаем, ля-ля-ля. Так вот, лето 21 года, газ дорожает. А все эти компании, которые потеряли вот буквально пару лет назад много денег, говорят, ой, так он не может дороже стоить, чем вот 500-600 долларов, которые мы видим летом. Ну не может же. Ну что за бред? Ну не может такого быть. И не закачивают газ. Хопа, приходит зима. Все с вот выпученными глазами бегают, ищут газ. Он 2000 долларов за 1000 кубов подскакивает. Ну вот, это не кризис. Это что-то нет, ни в коем случае. Вот, и начинается переток газа в Европу. Азия говорит, ребят, мы в эти игры не играем. В Китае говорят, спасибо. Мы умеем быстро добывать уголь. Более того, мы умеем быстро наращивать добычу. Поэтому все, кто сейчас... вот давайте минимизируем закупки газа, максимизируем добычу и добычу угля и производство электрической энергии на угольных электростанциях. Всем спасибо, все свободны. Давайте мы вот в эти игры играть не будем. А Европа говорит, везите нам, везите. Им везли, вот, собственно, дорогущий газ. Начало обваливаться потребление. И с тех пор, собственно говоря, 21 год... Это, мягко скажем, не самый выдающийся год на планете Земля для Европейского Союза. А сейчас история повторяется, но только это уже опыт негативный 2019 года, 2020 года, 2021 года. И все...
7: А еще Трамп играет в игры вокруг
8: армии. Этот вообще прекрасен. То есть... Вот все, когда у нас говорят, вот рынок, он, ну я тоже люблю вот сказать, что ну рынок как белка-истеричка себя ведет. Но в реальности, если мы посмотрим на ситуацию, когда Трамп к выходным говорит... Всех разворочу, всем будет плохо, всех сравняю с землей. Потом на выходных, ну ладно, прощаю вас всех. И в понедельник котировки идут вниз, ну все уже к этому привыкли. Кто-то очень много денег зарабатывает, потому что немножко слил.
7: Не будем тыкать пальцем.
8: Не, ну не только.
7: Злые языки.
8: Ну, злые языки. Тут даже не важно, кто. То есть, это какой-то рыжий, как это еще кто-то. Вот,
7: да, а кто будет жульничать, будем вот, бить по морде.
8: Да,
7: по наглой.
8: Вот это вот все. Это даже не... Да все это уже прекрасно понимают. Немножечко слил. Все...
7: Так, Александр, да. У нас осталось 4 минуты. Немножко, буквально. Давайте, как бы вы нам скажете, да, вот как на духу. Останется мировая логистика нефти и газа через 5 лет или рынок фрагментируется?
8: У нас как на духу, долгий будет ответ, но я постараюсь покороче. У нас частота кризисов на рынке нефти и на рынке газа увеличивается. У нас был кризис 2014-2016 годов, 2018-2019, кризис 2020, я думаю, все его помнят, заметили он, потому что не только нефти и газа коснулся, кризис 2021-2023 годов, и вот сейчас тоже небольшой кризисок такой вот имеет место. А частота увеличивается, практически нету периода восстановления. Это является, ну, как бы таким маркером по классике структурных системных проблем, без решения которых... У вас частота кризисов будет еще увеличиваться, пока вы, наконец, какие-то уроки не извлечете. И здесь логистика принципиально меняться не будет. Будет весь рынок меняться как-то структурно, при том, как именно, я даже сейчас сказать не могу. Будут, конечно, строить, если мы берем конкретно Ормузский пролив, вот так вот сегментируем, чтобы нам было проще, то в Ормузском проливе роль Ормузского пролива сохранится, скорее всего. Если этот кризис не будет там 2-3 года длиться, тогда... Строительство обходных нефти и газа, нефтепроводов будет оправдано. Просто потому, что если ты строишь сейчас, ты строишь, ты потратил деньги, ты явно пробросил нефть в менее выгодные портовые, до менее выгодных портовых мощностей, которые надо еще расширять. Ты тратишь деньги на расширение портовых мощностей. А не просто ведь так через Ормузский пролив везут. Просто вот месторождение, вот порт. От месторождения до порта кратчайшее плечо, тут же нефтеперерабатывающий завод, минимальные транспортные расходы. И самый дешевый вид транспорта для нефти и нефтепродуктов – это морской транспорт. Поэтому его используют. Если будут строить трубы, конкурентоспособность ближневосточных государств сократится. Просто потому, что если они их будут эксплуатировать, а их придется эксплуатировать, вы уже деньги потратили, ну либо придется списывать, что тоже не очень хорошо. Конкурентоспособность за счет растущей транспортной составляющей вырастет, и уязвимость поставок не сильно снизится, потому что, давайте честно скажем, повредить нефтепровод при большом желании можно. Вот как бы так можно. И как показала практика вот текущего кризиса на Ближнем Востоке, и нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке, несмотря на Патриоты и прочие вот эти вот купола, которые их защищают, ну вот немножечко они тоже оказываются под ударом. Поэтому структурные изменения там будут происходить, но роль Ормузского пролива сохранится, и одна из важнейших, один из важнейших продуктов, который будет стимулировать сохранение роли, это производство СПГ в Катаре, если оно, в принципе, сохранится. Тут некоторые вопросы возникают ввиду затягивания конфликта.
7: Деликатный,
8: да, вопрос, потому что ну, тут ситуация может по-разному развернуться.
7: Александр, осталось 30 секунд.
8: Да.
7: Открывайте страшную тайну. Куда пойдете работать?
8: МИЭП МГИМО. Институт международной политики энергетической. Вот. Буду там. Так что в следующий раз, если встретимся,
7: я так подумаю. Большим начальником?
8: Умеренным. Это давайте на следующий выпуск. Нет, если все будет хорошо, я представлюсь новой.
7: Я объясню. У меня же сугубо, соответственно, интерес конкретный. У меня дочь в магистратуру поступила. Вот, на международную экономику. Видите, это же... Пускай нефтью, может, позанимается. Надо же породить родному человечку.
8: Так, это... Шутка.
7: Да. Спасибо. Значит, у нас был Александр Фролов, который все знает про нефть и газ. Понятно, времени было мало, поэтому все он рассказать не сумел. До свидания. Не забудьте слушать радио «Спутник».
8: И подписываться везде.
7: До свидания.
0: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: Узнать за 90 секунд. Традиция загадывать желания, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Разрушительное наводнение в Непале. Контекст. Сотни погибших и пропавших без вести, разрушенные населенные пункты, дороги и мосты, ушедший под воду транспорт, огромный ущерб экономике и туристической сфере. Последствия наводнения в приграничных с Тибетом районах Непала поражают воображение. А вопросов к масштабу, регулярности и внезапности бедствий у специалистов все больше. Тема несовершенства системы раннего предупреждения и недостаточности международного сотрудничества в этой сфере лежит на поверхности. Но третье за три года крупное стихийное бедствие в Непале дает повод для предположений. Согласно одному из них, причиной нынешней трагедии стало обрушение плотины на территории соседнего Китая. Непальцев о надвигающейся угрозе никто не предупредил. В Пекине эту версию опровергли. Ученые не исключают, что мог произойти оползень или прорыв ледникового озера. Огромные куски льда попали в реки, которые вышли из берегов и залили гектары суши. Вот и по данным местной полиции, источником смертоносного паводка стал резкий подъем уровня воды в реке Бхотя-Коши. Начало она берет на территории Тибета. Большинство пострадавших в результате страшного ЧП – иностранцы, у которых Непал пользуется огромной популярностью.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Бишкеке 8:00, во Владивостоке полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Венесуэла и США договорились о разработке 17 венесуэльских нефтяных месторождений. В России с 1 сентября вступают в силу новые правила возврата технически сложного товара. В нашей стране разработали вакцину против рака. Подробности далее. Венесуэла и США договорились о разработке 17 венесуэльских стратегических нефтяных месторождений с доказанным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти, говорится в заявлении уполномоченного президента Делси Родригес. Согласно тексту, договоренности стали результатом укрепления отношений между Вашингтоном и Каракасом. Они предусматривают значительный приток инвестиций в восстановление и реконструкцию стратегической инфраструктуры нефтегазовой отрасли. Ожидается, что инвестиции будут направлены не только на восстановление и модернизацию нефтяной промышленности, но и на экономический рост латиноамериканской страны. Вернуть в магазин технически сложные товары, включая смартфоны, ноутбуки и телевизоры, можно будет только при сохранении потребительских свойств, полной комплектации и заводской упаковки. Правила начнут действовать с 1 сентября, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, сегодня участились случаи, когда покупатели приобретают дорогую технику, пользуются ею несколько недель, а затем возвращают как неподошедшую, сохраняя товарный вид. Свищев также добавил, что базовые сроки возврата интернет-покупок сохраняются. Вернуть качественные товары можно до получения или в течение 7 дней после доставки, а если продавец письменно не разъяснил порядок возврата, срок увеличивается до 3 месяцев. Более 4,5 миллиардов рублей направят из правительства России в Минцифры на финансирование защищенной инфраструктуры государственной единой облачной платформы, сказано в распоряжении Кабмина. Отмечается, что финансирование системы будет осуществляться в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление нацпроекта «Экономика данных» и «Цифровая трансформация государства». Чечня, Калмыкия и Краснодарский край возглавили перечень регионов России с самыми низкими показателями распространенности курения табака, следует из данных Минздрава. По информации ведомства, за июль курящих в Чеченской республике менее процентов, всего 0,4. В Калмыкии и на Кубани этот показатель составляет почти 1,5-4,5% соответственно. Следом в списке самых некурящих регионов идут Ингушетия, Дагестан и ДНР. Вакцины для терапии меланомы синтезированы для 12 пациентов. Осенью их планируют передать в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена для введения онкобольным. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинзбург. Он уточнил, что сейчас идут окончательные этапы создания этих вакцинных препаратов. Сама сыворотка разработана на основе воздействия на РНК. НХЛ подтвердила, что запретила клубам лиги вести переговоры с командами континентальной хоккейной лиги. Об этом заявил заместитель комиссара Североамериканской лиги Билл Дейли в разговоре с РИА Новости. Ранее спортивный директор московского «Динамо» Алексей Бадюков сообщил, что клуб не смог арендовать у «Каролины Харрикейнс» нападающего Ивана Рябкина в связи с запретом от НХЛ. При этом там данную информацию изначально не подтверждали. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник», здесь я, Алексей Осин, всем привет. Почему, дескать, не веселите вы, Андрей, да, народ, а вместо этого гоните, лепите чернуху?
3: Говорят, ну что ты вот лезешь в это же не по твоему профилю. Ну, хочу напомнить, что не по моему профилю КВНовскому, например, и в президенты идти ломиться. Ну, а вообще по моему профилю, если вот я больше с телевидением связан был и сейчас немножко, например, вот у нас есть такой замечательный влиятельный ведущий, телеведущий Дональд Трамп, знаете, такой, да, вел, между прочим, шоу, что-то там 15 сезонов, что ли, «Апрентис» называлось, ученик. И когда у него это шоу закончилось, когда он его перестал вести, человек ощутил такую пустоту в душе и пошел в президенты. И пошел, начал быть кандидатом в президенты. Вот прям люди, которые с ним в то время общались плотно, они говорят, что он просто ради фана, ради того, чтобы вот на телеэкранах и вот там на публике, просто он без этого уже не мог. А потом раз и в президенты попал.
2: Так то есть что... у вас наоборот, сначала вот шоу, а потом в президенты.
3: Да, не, я про это и говорю, что вот после шоу у него, когда у него закончился контракт на этот «Апрентис», он почувствовал какую-то пустоту, тягу к публике, и по приколу он пошел в президенты, и, в общем, вот так это все и получилось. Поэтому я

0: Барон Мюнхгаузен,
1: да, серьезно.
0: Все глупости, да, да, мира делать... сделаны именно с этим выражением.
1: И я за то, чтобы, несмотря на вот, ну, ужас вообще-то вот всех этих новостей, которые к нам приходят из всех уголков мира, оставаться оптимистом, верить в себя, верить в свою страну и двигаться по жизни как-то более-менее... как-то посвистывая весело, там, ну, не дырочкой, а просто...
0: Правым или влево.
1: А просто так вот от удовольствия, что нам выпало жить в самой прекрасной стране, на самой прекрасной земле.
0: Ну, раз мы уже начали вот этот вот переход от политики к юмору и наоборот... Дональд Фредович нам не дает отдохнуть, да?
1: То есть, почему его все Фредовичем называют?
0: Потому что, я не знаю, папа, видимо, Фред, нет?
1: Ну, в имени у него стоит Дональд Джей Трамп. То есть у него тот Дональд Джон, по-моему, Трамп. Ну, ладно, пусть будет Фредович. Да, в общем, человек не устает веселить нас. Переименовал целое озеро в американское озеро Онтарио. Я там был на этом озере, такое огромное озеро, и оно названо, по-моему, из-за того, что там какие-то индейские племена там обитали до того, как вот еще всякая Канада и всякая США возникла. И, то есть такой топоним из-за индейских названий, там как Небраска, там Дакота. Вот, может, он все вообще штаты в Америку там переименует. А, мне еще что понравилось, он... Ну, мы же всегда это стараемся, думаем серьезно. Он, наверное, так прикалывается, дед, вот когда вот это вот все переименовывает. А он же сказал, вот, подписал переименование Онтарио в Америка озеро и говорит дальше, а может быть, переименую и Тихий, и Атлантический океан.
0: Тоже типа, в Америку.
1: Да, и комментаторы говорят, и пошутил Трамп. То есть он до этого, оказывается, не шутил. Но я не знаю, как вот, между прочим, и самим этим американцам под этим всем живется. Что он еще, да, вот если...
0: Знаете, что пугает?
1: Да, все пугает.
0: Пугает то, что это самое маленькое озеро из вот этих вот...
1: Из Великих озер,
0: Мичиган, да, вот да. Это все.
1: Я был и на озере Эри был, на Кристал-Бич. Ну, там отдыхать, в общем-то, негде. На Гуроне вот есть там такая длинная береговая линия. Там скорее я был по... как трейловый бег, там очень красивый, там очень большой перепад берега к пляжу, там 160 метров, и вот туда-сюда карабкаться, очень такой симпатичный, красивый был трейловый забег, 21 километр, потом сидел с ногами в ванной во льду, наверное, минут 40, не мог встать. Такие приятные, на самом деле, воспоминания. Канада красивая страна, но не красивее, чем там трава не зеленее, чем в России, березки не белее, там, в общем-то, ну, как сказать, такая, ну, в общем, Канада и Канада.
0: Тут похоже на Россию, только все же не Россия, как да. Городницкий
1: над Канадой
0: пел.
1: Небо синее, да, вот, известная песня. Но она какая-то такая, знаете, вот, типа, там, вот уехать бы в Канаду, да нечего там делать, серьезно. Ну, вот самим канадцам, кто там родился, у кого есть там какие-то корни, наверное, интересно. А вот приезжим там, ну, вот странно, вот в эту страну, почему она высоко развитая называется, ну, я вообще не понимаю. Торонто – самый главный город, он вообще застрял где-то в 70-х, там до сих пор строят какие-то вот эти курятники некрасивые, как будто вот у нас там в конце 80-х. Ну, то есть, как бы, вот... И эстетически мне вот как-то не очень понравилось. Но канадцы придумали схему, как зарабатывать. У них же там растет довольно существенно ВВП. Оказывается, они берут китайские товары и там через Канаду, их пользуясь тем, что между Канадой и США были всякие послабления в торговле, ну, практически там не существовало каких-то ввозных пошлин, они, значит, банчили китайским там металлом, запчастями и вообще всем чем угодно, выдавая их за канадские. Трампу это не понравилось, он там им влупил 50-процентные пошлины. А Китаю вообще... Ой, Китаю... Короче, Канаде, Китаю есть что ответить на это, потому что из Канады довольно много древесины поступает, поступает там какое-то огромное количество природного газа для того, чтобы...
0: Провинция Альберта, да.
1: Да, вот, да, провинция Альберта, знаменитый, как нефтяные пески. В общем, наблюдаем. Мне кажется, интересным будет сюжет, как Трамп превращает Канаду, я не знаю во что. Он, по-моему, в штат хотел превратить в еще один.
0: А, по-моему...

0: По-моему, вот если я правильно понял, то канадцы ответили тоже, не блеснув, мягко говоря, серым веществом головного мозга. Они сказали, что они 11 сентября 2001 года теперь терактом называть не будут. Ну так что-то произошло, инцидент с самолетом.
1: Это по всему миру как-то, по-моему, идет. Вот я уже упоминал, например, что в японских... До сих пор мне вот это вот странно, что в японских учебниках вот окончание... Мы же вот скоро, вот буквально через неделю будем... как-то говорить об окончании Второй мировой войны, которая там пришлась на 3 сентября. И вот то, что в японских учебниках до сих пор раньше писали капитуляция, все это там поражение маньчжурско-квантунской армии, вот все такое, ядерные бомбы, а сейчас пишут, война закончилась под действием внешних обстоятельств. Буквально вот такие вот...
0: Падение акций на лондонской бирже, например.
1: Вот такие вот формулировки теперь.
0: Батюшку Трампа все-таки звали Фредерик Крис Трамп, родился в 1905-м, умер в 1999-м.
1: То есть такой крепкий старик.
0: 94 года ему было.
1: Так и Трамп еще вообще пацан.
0: Тоже, кстати, риэлтор или застройщик.
1: Да, да. Ну, Трамп на самом деле, вот я и говорю, что он на самом деле был телеведущий, а никакой не застройщик, потому что вот когда о нем говорят как о бизнесмене, то в основном, конечно, упоминают то, что там водка Трамп разорилась, Трамп Юниверсити разорился, журнал Трамп разорился, стейки разорились. То есть можно вот загибать пальцы, а самое главное, что вот как может разориться казино Трампа. Казино – это вообще этот, просто по зарабатыванию денег. Там никак, ни по каким математическим формулам вот дом, тот, кто хозяин казино, разориться не может. Но Трамп вот умудрился. Да. Поэтому вот то, что он бизнесмен, это пусть он кому-то другому рассказывает про свое искусство сделки. Тоже мы видим, как он, собственно, с этими побренчал этими тарифами. Просто его перестали все бояться. Вот, по-моему, в Китае был какой-то суд интересный, где одна из фирм не смогла выполнить обязательства перед другой фирмой из-за угрозы санкций США. А суд китайский сказал, а нас это вообще не колышет. Вот какие-то санкции там... А, это, по-моему, банк, который там отказался платеж. Проводите, да и все, платеж.
0: А, кстати, а что будет с предприятием Америка, как считаете? Если уж там журнал разорился, там казино разорился. Предприятие Америка, как у него будет?
1: То, что я иногда смотрю, то, что говорят всякие эксперты. У меня к экспертам, честно говоря, и к аналитикам, все по отдельности прекрасные люди, просто великолепные, их все любят. Но вот вместе экспертное сообщество, экспертное и аналитическое, на меня вообще какое-то впечатление удручающее в последнее время производит. Например, да, вот разбирался с вопросом, пытался просто интересно, там смотрел разных экспертов по поводу... Скоро ли то, что рухнет американская экономика, это там никто не сомневается. Все там спорят, когда.
0: Когда.
1: Быстрее, дальше, там, до ноябрьских вот этих, до выборов.
0: Маск же сказал, что в 36-м году деньги не понадобятся вам уже.
1: Это да, но это он сказал, когда он беседовал с журналисткой The Economist, а она его поддевала вопросом, вот люди, которые купили твои акции SpaceX, они, значит, сколько денег заработают? Вот ваши какие прогнозы? Какая будет отдача от покупки этих акций? То есть вот там купил на $1000, вот когда они будут $5000 стоить? И в этот момент Маск так подумал, хорошо так подумал, такая пауза была, и сказал, а вы знаете, скоро деньги вообще не нужны будут. То есть купили и молодцы, а деньги скоро не будут нужны. Так вот, возвращаясь к экспертам, я вот буквально подряд посмотрел двух очень таких солидных, уважаемых людей, прекрасно одетых в галстучках, значит, в рубашечках, бодро так. Одни говорили, что, значит, надо как минимум 20% всех денег держать там где-то в японских каких-то там бумагах или акциях или в чем. Почему? Ну вот потому что у Японии есть госдолг, но весь госдолг, значит, он там японцам принадлежит, то есть внешних заимствований нету. И вот, типа, у Японии будет скоро все хорошо. Буквально следующий, тоже эксперт, тоже авторитетнейший человек такой, знаете, такой прям цифры, факты, все у него отскакивают. Он говорит, что, а вы знаете, Япония, у нее четверть экономики, это зомби-экономика. Я так думаю, что это за обзывательство такое? Полез, значит, смотреть. А это официальный термин, примерно 25% предприятий в Японии не могут свести концы с концами и постоянно занимают деньги на то, чтобы там какую-то свою операционную деятельность поддерживать. А поскольку заимствования в японской экономике, у японского центробанка вот раньше были, ну, под нулевой процент, это как бы канало, потому что закрыть это предприятие, обанкротить, списать эти долги на банковских счетах означает крах экономики. Вот и верь, значит,
0: людям, еще они экспертам. Крупнейшие кредиторы Соединенных Штатов.
1: Да, да.
0: И это, кстати, тоже я бы не сказал,
1: да,
0: что
1: это сейчас
0: хорошая штука. Да.
1: Что это вот сейчас? Это
0: активы? Китай-то вывел свои...
1: Он выводит, да, где-то по 100 миллиардиков в год, избавляется от казначейских бумаг. Там был у него там на пике 1,2 триллиона. Сейчас там меньше 600, в общем, докупает активно золото, ввел внешний юань, офшорный юань, это юань, который обеспечен золотом, в общем, готовится к тому, что будет какой-то крах финансовой системы. Ну, честно говоря, вот чем позже, тем лучше. Пусть они там пыхтят.
0: И, да, и постепенно лучше, не сразу.
1: Можно про неприятные? Вот,
0: а, хорошо.
1: Раз мы... В Америке еще вот остались про новости американские. Там женщина...
0: А может, да, просто сначала про...
1: Да,
0: это, чтобы Трампом добить Трампом.
1: Давайте, да.
0: Он же рейтинги выставил американским президентом.
1: Да. Я видел эту картинку.
0: Мне это очень напомнило. Помните, кино «Большая перемена»? Значит, там такие ряд портретов. И там Пушкин, Достоевский, там еще кто-то. И, значит, пустая рама, и там, значит, Нестор Северов. Вот, по-моему, картина...
1: Это просто зашкаливающий какой-то нарциссизм. Я объясню слушателям и зрителям, про что идет речь. В его аккаунте была распространена картинка, где были так в один ряд нарисованы там лучшие президенты США, потом, значит, обычные президенты США, а поверх этого всего был наисамый лучший президент США и портрет Трампа.
0: Вовочка, да, как в том
1: анекдоте. Нестор, пожалуйста.
0: Великие были Линкольн, Вашингтон, Рузвельт, Уилсон, Джефферсон. А еще были провалы. Байден. Обама, Грант. Почему-то. Хардинг и Джимми Картер. Меня удивляет, что там нигде нет Рейгана.
1: И Клинтона почему нет?
0: Ну, Клинтон, ладно, а Рейгана-то нет почему.
1: Ну, вот почему кабинет овальный-то? Потому что они с Моникой все углы там подшибали, да? Я не знаю, почему. Вы знаете, что в американских школах требуют, по-моему, это в 5-м или в 7-м классе учить всех американских президентов? То есть они все, вот сейчас сколько, 47 их, всех должны знать, годы их правления примерно и свершения. Вот же, мне кажется, наверное, историю как-то надо знать.
0: Ордена комсомола учили же, правильно?
1: Ну да, но у нас, например, вот спроси какого-нибудь там 6-классника, он хотя бы царей, ну да, вот,
0: например. Мы генсеков знали, царей, наверное, нет, да.
1: Да, генсеков знали, да. Всех.
0: Царей мало кто из взрослых даже скажет.
1: Ну, мне кажется, что это интересно.
0: Согласен.
1: Я бы, то есть там почему-то Алексея папу Петра тишайшим называют, а там, между прочим, такие были в его время правления, ну, вот, воссоединение с Украиной, то же самое.
0: Алексей Михайлович, да.
1: Про Федора Иоанновича никто вообще не знает, что был такой царь, который 10 лет правил.
0: Про Ивана Третьего не знают, Андрей.
1: Но он еще не царь был. Хотя он тоже, кстати, великий был.
0: Ну как, Иван Грозный царь и Иван Третий царь?
1: Ну, нет? Иван Третий еще князь был.
0: Так с него же началось объединение Руси, потом
1: да, но вот
0: Грозный добавил.
1: Именно вот термином, титулом
0: быть, да.
1: Царь и Иван Грозный. Кстати, про Ивана Грозного, если заговорили, вот... Опять же, хочется, чтобы была какая-то, ну, не эмоциональная, а нормальная какая-то историческая работа проведена по, ну, не то что обелению, а какому-то выстроению нормального исторического образа этого величайшего, одного из величайших правителей России, при котором, собственно, это действительно стало мощнейшей державой. И там очень много реформ, и военные, и если посмотрите, как увеличилась территория Руси, России в то время, то там просто ахните, в разы.
0: Только Шпака не брал, а так все брал.
1: Да, а вот всякие такие, вот знаете, какой-нибудь, вот у него в Опричнине был какой-нибудь иностранец, а потом он возвращается домой и пишет, значит, Иван Грозный там большую сковородку брал, там ставил босиком какого-то, значит, своего боярина, поджигал, тот, значит,
0: скакал,
1: а Иван Грозный хохотал. И это все распространяется, как будто вот это вот доказанная какая-то историческая правда. Ну вот, как, вот если историки меня слушают, они знают, что как минимум из трех источников должно быть вот о событии каком-то описано. Ну или какие-то там материальные свидетельства, или какие-то археологические. А тут какой-то чувак, он выдумал просто, вот, чтобы вот его записки были кому-то интересны. Он там взял половину, придумал про Ивана Грозного. И все теперь какой-то, понимаете, там псих. Его даже там на этом, ну, Карамзин же, собственно, его вот как бы так получается ославил. Не знаю, может, он лично неприязнь испытывал. Ну, из-за этого вот теперь...
0: Это да
1: вот...
0: пусть про Филиппова какого-нибудь расскажем.
1: Который,
0: да?
1: на кошках, который играл.
0: Да.
1: Филипп II брал котят, вешал их, и вот клавишам, значит, иголочки такие, ну, вот, да, через рычажки, кричали, да, нажимал там на какие-то аккорды, и эти котята орали, а он сидел и наслаждался.
0: Вот это были вот, все, да, эти, да, замечательные, да, люди вообще.
1: Прекрасные просто, да.
0: Добрейшие души, как там у них, добрейшие. Души человек, да.
1: Да, вот мы, ладно, давайте закончим исторический экскурс. И я хотел про преступления поговорить и наказание.
0: Угу.
1: А вот тоже пока изучал там американскую медиасферу, очень много раз натыкался на дело некой Линдси Кленси, которая... Так быстро время, что 3 минуты всего осталось.
0: Ну, я думаю, продлим тогда.
1: Да, да, потому что я хотел чуть подробнее на это остановиться. Казалось бы, ну вот такого там в Америке постоянно происходит. Там действительно они вот, ну, немножко психи все. И вот женщина 36-летняя, там, как написано, фитнес-браслетом взяла и удавила всех своих детей. Там 5-летнего, 3-летнего и 8-месячного сына. Сама потом прыгнула со 2-го этажа, что-то там себе повредила. Ну, в общем, призналась во всем, и идет суд над ней. Но вот то, что странно, и то, что там сами американцы тоже вот это отмечают, там какие-то просто сотнями, по 2-3 сотни к стенам, к дверям суда приходят женщины с розовыми всякими волосами, со всяким пирсингом воткнутым, и говорят, что это, значит, она невиновна, ее, значит, отпустите. По какому поводу? По поводу того, что, значит, что она, ну да, вот... Детей-то убила, но и заставила ее среда. Среда заела, если мы помним, это вот как раз вот была такая мода, как только в России суд присяжных ввели, и вот обращался адвокат всегда к присяжным, там Веру Засулич так оправдали, по-моему. Ну и вообще модно было, вот человек что-нибудь там натворил, убил, там ограбил, изнасиловал, а он там присяжным доказывает, что вот там... Человек жил в таких условиях, вот так вот его общество, значит, на него давило, что ему пришлось вот пойти на это преступление. И это не он виноват, а виновато общество. Я просто почему вот про этот случай, это же вот ровно то, о чем писал Федор Михайлович Достоевский практически вот в каждом из своих великих 5 книжей. Собственно, роман «Преступление и наказание» об этом. То есть можно ли перед валивать вину на общество с человека. Ну, спойлер, я скажу, что Достоевский говорил, что нельзя, что если человек свободен, у него всегда есть выбор между добром и злом. Про Бога много говорил.
0: И... Ну, если Бог есть в душе, значит, добро есть.
1: Да, и, в общем, ну, вот эта вот знаменитая цитата... А кто убил? Вы и убились. Ну, давайте про нее. А, я,
0: да,
1: не успею.
0: Поговорим, да, давайте продолжим. Да, вы, батенька, и убили, да, или тварь я дрожащая, или право имею, как говорил Раскольников. Андрей Бочаров, это в студии я. «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Ага, тот самый Бочарик.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Открыватель невскрываемого, Андрей Бочаров.
3: Да, мы тут играем в игру, вот знаете, когда вокруг стульев бегают и потом по одному стулу убирают. Угу. А у нас тут полно стульев, мы можем играть на любые стулья, пересаживаться. Это для тех, кто нас смотрит, кто наблюдает, так сказать, экшен в студии.
2: Давайте... За этим будущее, я чувствую.
3: Да,
2: давайте... Поговорили, побежали, пересели, опять поговорили.
3: А я бы, вот у нас сколько здесь, 4 микрофона, там 5-й есть, можно как-нибудь устроить какой-нибудь сейшн такой, засесть, не знаю, часов на 6, впятером обо всем поговорить. Обо всем, что с нами происходит в жизни.
2: Не, это хорошо так поговорили, прошли, один уходит.
3: Да.
2: И кто останется? Замечательно, да. Хорошая идея.
3: Не, вообще, то есть суточный марафон, кто вообще может там...
2: Загнанных ведущих пристреливают, не правда ли?
3: Кто там хотя бы может связать какие-то два слова. Давайте дальше тогда про... Обратим внимание Роскомнадзора на то, что мы сейчас будем упоминать компанию «Мета». Мета – ужасная экстремистская террористическая организация.
2: Я извиняюсь, Андрей, вы не хотите закончить вот с этой дамой?
3: А что-то я как-то все, подумал, да? И расстроился. Если кто...
2: Нет, я единственное...
3: Нет, давайте закончим. Я просто вот этот... Ну, то, что люди любят цитировать вот эту фразу «А кто убил, да вы и убились». Это же Смердяков говорит Ивану Карамазову просто потому, что Иван очень долго при нем обосновывал возможность, если к тебе общество несправедливо, то, собственно, как хочешь, поступай. И там он же там про Бога долго говорит. А потом они выясняют, кто папа убил, а Смердяков ему и говорит, так ты убил, блин, ты же вот как бы это все и обосновал, что вот если вот так вот все несправедливо в мире, то убивать можно. Я просто хотел немножко, может быть, заинтересовать наших слушателей великой русской литературы, не то чтобы обосновать какие-то там мысли, там все обосновано, переобосновано, это очень интересно, мы как раз вот в перерыве немножко обменивались мыслями о том, какое из произведений... Ну, кстати, вот «Воскресенье» еще есть у...
2: Это не Федор Михайлович.
3: Это у Толстого, да.
2: Лев
3: там Неклюдов, да. Катя Маслова. А вот там, например, мне кажется, Толстой, вот он как раз и настаивает на идее, что общество ответственно за то, что вот человек вот так вот до самого дна, до публичного дома скатился. И Неклюдов... Ну, это одно из моих, вот, как бы сказать... нелюбимых произведений.
2: Тогда уж, пардон, раз уж вы протянули ниточку, тогда уж и Лесков, леди Макбет Мценского уезда.
3: А там он вообще моральных оценок не дает.
2: И Островский, беспреданец, то же самое.
3: А там, да. Да, а в Лесков...
2: Ну, не то же самое, конечно.
3: Не, вот, ну, не то же самое, просто вот исследуют мотивы людей. Не, леди там вообще, конечно, тетенька такая просто... Не знаю, там, может, это как ближе даже к Клеопатре, которая там всех ночь проводила, и потом леди Клеопатра Мценского уезда. Вообще, первый том Лескова – это просто шикарно, это просто великолепно, это дико интересно. Там же он как раз все рассказы, это его то, что он видел или слышал, будучи вот в этой Орловской губернии, там каким-то Борчуком, он там с крестьянами общался. И там, там жуткая вот история про солдат, которые там, вот дезертиры прятались, я не буду пересказывать. Опять же, хочу вот наших уважаемых слушателей
4: заинтересовать. Сами.
3: Да, сами, пожалуйста, откройте книжечку, почитайте. Это
2: да?
3: Обо всем они уже написали, описали человеческие психотипы разные. Продолжим?
2: Да, теперь про вот запрещенные, да, террористические, про вот экстремистские.
3: Эту, вот это. Вот увидел бы, вот разорвал бы эту мету экстремистскую, террористическую.
2: Черная мета.
3: И ее вот эти вот свинячие, ее отростки, эти,
2: значит, щупальца.
3: Щупальца Facebook и Instagram. Мы об этом хотим, я хочу поговорить, потому что сегодня адвокаты Цукерберга... Что-то, по-моему, смешная фамилия, сейчас подумал. Адвокаты Цукерберга достигли соглашения в суде о выплате 18 миллиардов долларов в 48 штатах. Не каждому штату по 18 миллиардов долларов, а всего в 48 штатах они выплатят 18 миллиардов долларов. Они признали вину в том, что их алгоритмы доводили подростков до самоубийства. Опять же, Роскомнадзор, внимание, мы это все вот просто в описательном каком-то порядке рассказываем. И в 2014 году одна из сотрудниц ФБ представила исследование, где было вот просто доказано, что там часть каких-то девочек, которые там вредили себе вплоть до самоубийства, Роскомнадзор, угу. Мы все понимаем, именно из-за алгоритмов, именно из-за того, что вот Facebook ради вовлечения людей в то, чтобы они оставались на сайте, на страничке этой соцсети, подсовывал какие-то тревожащие подростков эти новости, и вот возможность буллинга, там лайков, не лайков. В общем, мета признали вину, что их алгоритмы ведут, в общем, там хотя бы и к вреду для здоровья и жизни людей. Это пока только подростков, между прочим, касается, хотя вот так вот читаешь там про соглашение, которого они достигли, оно и для взрослых тоже подходит. И вот что... Теперь компания Meta теперь обязуется делать, они обязуются, значит, не давать доступ подросткам и детям в свои эти сетки с 12 до 8, не присылать уведомлений во время школьных часов с 9 до 17, и если больше 15 минут открыта страничка, какое-то предупреждение посылать. В общем, вот все вот ограничения, которые только возможны для того, чтобы ребенок там не зависал, не залипал. Убирают там лайки, дизлайки, ограничивают контакты с незнакомцами. Это я все перечисляю, потому что вот я уверен, что это и нам предстоит это все каким-то образом упорядочивать, как раз жизнь наших детей в интернете, в соцсети. И что еще, на мой взгляд, мне показалось интересным, то, что Facebook, ну, ой, этот Meta, она выплатит не все 18 миллиардов долларов, а только 70% этой суммы, если возьмут на себя труд уговорить на такие же ограничения для своих конкурентов YouTube и TikTok. То есть теперь им вменено каким-то образом взаимодействовать с Ютубом и ТикТоком, чтобы тоже вот ограничение экранного времени, какие-то вот форточки маленькие, чтобы закрылись для того, чтобы там ребенок не подвергался там каким-то алгоритмам, в общем. Хотелось бы напомнить, что вот это... Вот этот есть Китай такой ужасный, тоталитарный и прочее, где откуда, собственно, это TikTok программа, где программисты и написали программу TikTok. Она там ByteDance, по-моему, называется. Ну, в общем, там уже давным-давно, по-моему, 5 или 6 лет, если ребенок больше 40 минут проводит вот в этой популярной сети TikTok, то через 40 минут ему просто начинают показывать не ленту новостей, а, вернее, в этой ленте начинают там всплывать какие-то там лекции по истории, какие-то экскурсии по музею виртуальные, ну и вот, впрочем, такой благостный, общеполезный контент, так скажем. Вот, ну, а там в Америке... Я почему это близко к сердцу принимаю, потому что у меня ребенок тоже вот 10-летний, он приходит, какие-то там мне начинает рассказывать истории, и как-то вот отобрать у него это все, ну, понятно, там ты его обидишь, он там будет, ну, не то что там, ну, расстроится, угу. Вообще его лишить гаджетов, а у него все друзья с этими гаджетами, то есть либо всех как-то надо лишить, либо... И вот я, честно говоря, не очень понимаю, как с этим бороться. То есть я стараюсь просто вот больше времени проводить, больше разговаривать, какие-то вещи обсуждать. Но там тоже же я не могу там владеть полностью его вниманием. Тем более, что вот он, они чем чуть старше становятся, тем им как-то уже интереснее самим. И как-то уже мнение взрослых для них уже все менее каким-то авторитетом становится. Поэтому я вот наших там законодателей, которые сейчас вот изо всех сил будут стремиться в новый состав Госдумы, вот, обратить внимание, что эта проблема есть, что ее как-то в мире решают, и какие-то свои предложения тоже в рамках там, своих партий тоже как-то выдвинут, потому что я ни у одного вот про это вообще не слышал, про то, что там может незнакомец какой-то там к нашим детям подкатывать с какими-то предложениями и прочее. Но вот в тех же США, например, они говорят, это все прекрасно, все хорошо, вот эти вот все меры, они продуманные, интересные, остроумные. А как мы будем отличать, это ребенок у вас со смартфоном сидит или взрослый? А как вот, потому что вот эта вот тотальная свобода, которая больше на дикость какую-то похожа, она не подразумевает, что человек там должен какие-то паспортные данные там или какую-то другую проверку на возраст проходить в Штатах. И, собственно, а что им мешает там взять аккаунт взрослого человека или просто там зарегистрировать новый и написать там «мне 25 лет». В общем, вот это вот остается в итоге. Ну, а в Китае, видите, сразу все это каким-то образом ради психического здоровья детей это все было сделано.
2: Вот такая... Лично просто общение нужно. В школе, да, слава богу, не пользуются. И у нас это все работает. С 1 сентября будет продолжать работать. А дальше надо занимать, чтобы кружки были, там, футбол поиграть, в это самое, в какие-нибудь салки.
3: Тоже в эскапизм какой-то, и в лудизм тоже. Вот.
2: Нет, это же не надо просто привлекать, не заставлять, не отбирать, а вот что-то предлагать.
3: Вот да, когда ты взамен что-то предлагаешь, я просто вот заметил, вот ребята, которым там от 6, так скажем, до 11 лет, они бегают, там, футбольчик, в какие-то игры, туда-сюда, куда-то на великах побежали, где-то там обнесли яблоню. Ну, в общем, такая нормальная. А вот кто постарше, там уже 13-14 лет, сидят на скамеечках, каждый, значит, уже там сутулился над своим смартфоном и молча так проводят время. Вот знаете, вот в Перекресток хожу, там кофейку попить, а там же теперь, ну, вот...
2: Зоны такие.
3: Зона, где можно посидеть... Тоже вот сидят подростки, там трое-четверо, и просто каждый в свой смартфон просто внимательно смотрит. Как-то вот я не специалист тут вообще, но мне кажется, что вот как-то чуть более вот на эту проблему внимание обратить.
2: Ну, в гости ходить, например. Почему нет? Потому что когда разговариваете, вы же...
3: Мы же про универсальные какие-то правила говорим. Конечно, когда вот... Хорошо еще они вместе сидят. Вот эти вот по четверо, по пятеро. Если они вообще по одному будут сидеть где-то, то вообще, наверное, будет странно. Кстати, вот с 1 сентября вот где-то я видел новость, что запретят, да,
2: минпросвещение запрещает. Да.
3: То есть вот пришел с телефоном, я бы и вообще телефон не там давал, но а все равно там надо же как-то в школы сейчас не пускают, то есть. Как-то где его ждать, во сколько там, может быть, он там что-нибудь надо ему там принести в школу. Как-то без телефона тоже непонятно.
2: Ну как, после уроков выходишь, вот ящичек, там они лежат.
3: Ну да, наверное.
2: Забираешь, звонишь.
3: Наверное, так и будет.
2: Так-то за него учитель отвечает, вот все это время можешь не волноваться.
3: Да.
2: Если что-то случилось дома, ну придешь, заберешь.
3: Да.
2: Пропустит внизу.
3: Представляете, в школе, вот я где же видел, в прошлом, по-моему, году какую-то мега-школу открыли в Подмосковье, там, на 3000 учеников. Представляете, они зашли и все свои мобилы куда-то положили, и такая огромная там ванна с этими телефонами, все, вот, доучились, выходи там, перебирай, находи свой. Не знаю, вот, честно говоря, как-то вот, может быть, люди, у которых профильное образование юридическое и цифровое, они могли бы вот что-то предложить в этом смысле. Может быть, он подходил бы, как на какую-то кнопочку жал, и там ему связь организовывалась с папой, мамой, и он там говорил, со мной все в порядке. Ну, чтобы не таскать вот этот вот телефон с собой. Вот еще мне понравилась новость. С этой закончили, я думаю, да?
2: Да, да.
3: Просто вот призывом куда-то туда, в эфир с этой проблемой работать. А мне еще показалась новость интересная про... Она вот такой прям заголовок. «В России умирает культ достигаторства». Причем гораздо активнее, чем во всем мире. Да, достигаторство. Знаете такое слово? Достигаторство. Я, честно говоря, не часто его слышу. Ну, примерно понимаю, что имеется в виду. То есть люди, которые там на работе вдруг решают, значит, брать больше, как-то активнее участвовать, вовлеченность в процесс там, зарабатывания фирмой денег, а остальные на него смотрят так и думают, ну, ёлы-палы, а нам теперь
2: что? Чего он выпендривается?
3: Чего выпендривается, да. Что за карьерист? Оказывается, вот эта мода, она была, оказывается. Я даже не знал, что она была, но я, наверное, просто... в офисах не работаю. Оказывается, там эта мода быстро умирает. Молодежь или там люди, которые там среднего возраста, они не видят вот в этом способе. Вернее, если бы они гарантированно получали какую-то там, я не знаю, там прибавку к жалованию или какие-то новые должности или более интересные задачи, они бы, наверное, этим занимались. Но, оказывается, люди вот разочаровываются. Вот, бейся, не бейся, а толку никакого. Поэтому они там стараются просто выполнять кое-как свои обязанности и спокойно уходить с работы вовремя. А меня это натолкнуло на мысль тоже, что вот у меня знакомый, он завел предприятие, ну, в смысле, он там директор завода, такой завод, как кирпичный, скажу, что кирпичный, там в неком селе, и не мог набрать туда никак рабочих, на довольно простые какие-то виды труда, там тележечку отвез с кирпичами сырыми, там потом каким-то, значит, этим крюком вытащил оттуда из печки, переложил эти кирпичи, ну и так далее. Люди не идут, им даже говоришь, там, ну, там ты будешь в полтора раза больше получать, там, в два раза. Вот. То есть он, вот этот мой друг, директор этого завода, он сказал, что для людей, вот, которые живут простой такой жизнью, там, в деревне, еще где-то, он просто не первый раз с этим сталкивался, он говорит, вот это вот увеличение зарплаты, оно никак их не мотивирует к действию, потому что они потом в какой-то момент берут и уходят, например, на рыбалку, и он их спрашивает, а что вы, вот же завод работает, а вы взяли, все бросили, ушли, а мы всегда так делаем. Понимаете, как, вот все знают, что вот в эту неделю надо идти, и, значит, там какой-то сезон...
2: Язь пошел.
3: Да, вот что-то типа... А вот они так живут. И он заметил, что сильнее, чем деньги, мотивирует людей, например, доска почета. Вот, казалось бы, какой-то пережиток советских времен, но оказывается, людям нужна какая-то гордость, какая-то, вот, чтобы то, что они делают, это не происходило просто обмен на деньги, а чтобы они могли гордиться результатами своего труда, хотя бы висеть на доске почета или получить, я не знаю, какую-то там какую-то путевку наградить, чтобы о чем можно было там односельчанам, друзьям рассказать, что вот так меня отметили на производстве, а то, что ты там получаешь 40 тысяч, а ты там 45, их как-то вот особо, они кормятся с огорода, там уходят, как когда надо, наезя и так далее. И я просто вспомнил, что, ну, вот опять же, в то же самое советское время, вот у меня мама, ну, я уже говорил, по-моему, в эфире, очень гордилась тем, что она строитель, она когда шла мимо каких-то зданий, которые построены при участии, там, в проекте, и там она наблюдала за ними, ее нормальное чувство гордости, вот то, что не зря человек живет, как-то вот он чувствует, что делает вклад в благосостояние там, окружающих и страны. Поэтому, да, вот достигаторство не сработало. Вообще, по-моему, вот сидеть где-то в офисе, в каком-то Excel какие-то буковки перебирать, ну, я не знаю, наверное, это...
2: Когда ясь идет.
3: Да, тем более, да, вот может быть искусственный интеллект какой-то хороший от него будет, что вот тут какую-то такую монотонную работу, где вот человек просто не видит своих результатов, а их все-таки надо видеть, чтобы не выгорать. Вот так, такие мои мысли по этой теме.
2: Ну, есть еще важный момент. По-моему, наша цивилизация, у нее такой главный посыл, он заключается в том, что мы не можем вот мелкотемием заниматься своей хатой. Хотя это тоже...
3: А это зависит от...
2: Нам надо, чтобы проект был. Вот Ермак в Сибирь, там, я не знаю, Пржевальский куда-то, так сказать, на Дальний Восток.
3: Мне кажется, это одна из очень хороших черт русской, российской души. Вот бам, такая вот
2: целина.
3: По-хорошему вот эта вот пассионарность, чтобы вот так вот, значит, эх, и горы свернуть или построить такое, чтобы все ахнули. Ну... Так, мы уже к Маниловщине немножко.
2: Нет, а вы представляете, например, вот даже, не знаю, как, что люди видят, которые Днепро ГЭС строили, условно говоря, какой-то. Ну. Или Стояно-Шушенскую ГЭС.
3: Ну да.
2: Но
3: да,
2: это
3: да.
2: Же вообще просто, это, как это вообще можно было сделать?
3: Да, это вот люди какие-то по сравнению с этим какие-то букашки, а ведь кто-то может это все организовать, начертить, чтобы вот тут вот, значит, тут камень поставил, тут труба пошла, тут, значит, кто-то сделал такой винт огромный, там, я не знаю, там 40 тонн весит, а когда вращается, у него даже вот, ну, вот совсем люфта нету, его вот вообще не болтает. Это как-то действительно поражает воображение, если подумать. Да вот я вам честно признаюсь, я когда еду даже по Московскому центральному кольцу, вот на поезде, и смотрю на то, что вот тут рельсы, тут вот присыпано как-то эти щебеночкой, тут какие-то мачты стоят, тут, значит, это, то есть я думаю, я заплатил какие-то 70 рублей, а еду, где вот это вот все какими-то мыслями, знаниями, трудами инженеров все это сделано за 70 рублей. Да, вот я просто счастлив должен быть, вот, что мне выпало такое счастье.
2: Ну да, или там какой-нибудь метро Киевская или Новослободская.
3: Да, да, да. Вот,
2: это кстати, вообще дворец просто.
3: Да, кровавый Сталин. Наверное, он для своей клики это все строил. Да? Не для простых людей. Вот. А для кого в 30-х годах построить такие дворцы? Постоянно попадаются в соцсетях ролики, где какой-нибудь американец такой... Вот слева там Нью-Йорк, крысы и прочее, и все заливает. И справа лучшие станции московского метро. Есть чем гордиться?
2: Есть, да. Или да? Там, например, высотки, например.
3: Высотки,
2: университет,
3: да.
2: Котельники, там, баррикадная.
3: Да, сколько? 7, 13, да. 7 высоких, а вообще 13. Министерство железнодорожного транспорта. Мне мама маленького брала. МИД-то здоровый.
2: На Смоленке, да.
3: А вот на Курской, не на Курской, возле трех вокзалов, на метро Красные Ворота, там Министерство путей сообщения, вот, заходил я. Ну, а вот если мы уже про это говорим, то а почему это все было как-то по-витрувиански построено, там, по законам классики какой-то, вот, сохранение пропорций, а почему в переходе в хрущевизм вдруг это все вот
2: пропало,
3: да, Корбюзье, вот что-то такое. Хотя и даже вот сейчас вот эти московские районы, где пятиэтажки эти не стали сносить, они просто вот просто шикарные. Там очень много зелени, как-то это все обжито, как-то это все, ну, вот более-менее
2: пространство. Не, но все равно, ну, понятно же, надо людей было переселить. Ну, это ну, же, да, я капитан очевидности,
3: ну, я понимаю. Ну, да, да, да, что нужно было там массово.
2: Ну, не 8 теток на одной кухне, да, а вот своя квартира.
3: Ну, с другой стороны, вот я тоже стройкой там занимался в каких-то своих частных целях и там... Не строители, как. Ну, в общем, да, человек, имеющий отношение к стройке, он говорит, что вот что ты там мне нарисуешь, вот какое-то в барокко, неоклассике или в чем-то там фасад, что ты просто вот так нарисуешь, стоимость возведения этого примерно одинаковая.
2: Не поменяется.
3: Не поменяется, да. Ну, вот это ж фасад и, ну, некая такая форма. Ну, тоже оставим это специалистам об этом рассуждать. Я просто, ну, не поклонник вот этих всех... Артемий Лебедев про это сказал, что вот смотришь, а это как будто такой огромный идиот-ребенок там накидал кубиков. То есть каждое вот это вот здание небоскреб, оно может быть и как-то там прекрасное, каким-то шедевром, но все вместе это вот что-то такое, что...
2: Так это тоже экономическая целесообразность. Земля дорогая, надо накидать кубиков.
3: В России земля дорогая.
2: В Москве, да.
3: Ну, я не знаю, да. Рядом с Москвой этой земли просто
2: да много. Тоже
3: это,
2: нет.
3: На мой взгляд, это просто вопрос престижа. Вот построить такой район, как Financial District, там в каждом американском городе, чтобы там, значит, небоскребы, гордыни. У меня там товарищ пожил полгода, чуть с ума не сошел. Гудит шахта, он на каком-то там... 58-м, что ли, гудит шахта лифта, окошко открыть невозможно, то есть он почувствовал, у него депрессуха такая от этого, что он там просто сбежал. Извините, что мы к такому этому...
2: Позитивный Андрей Бочаров.
3: Мы про позитив хотим.
2: Был в студии радио «Спутник», который убегает и всех к этому призывает.
3: А я бы еще посидел.
2: Я Алексей Иосин, давайте на орбите.
0: Ага, тот самый Бочарик. Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
4: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
4: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Знать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов, и представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов – ожирения, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложили предложение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай, доподлинно неизвестно. Но сюжет поучительный. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
5: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
6: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политики.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
6: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Визит главы ЦРУ Рэдклиффа в Москву. Контекст. Руководитель СВР Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором Центрального разведывательного управления США. По словам Нарышкина, они обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции спецслужб. Вопросы эти носят деликатный, особый характер. Визит Джона Рэдклиффа в Москву не анонсировался и был краткосрочным. Это стало поводом для конспирологических теорий и домыслов по поводу содержания переговоров главы ЦРУ с представителями России. Крупнейшие американские медиа написали, что господин Рэдклифф приехал, чтобы предостеречь Россию от нападения на одну из стран НАТО. Оно якобы готовится, чтобы проверить альянс на прочность. В этой связи упоминается, что в последний раз директор ЦРУ приезжал в столицу нашей страны в конце 2021 года, незадолго до начала СВО. По другой версии, Джон Рэдклифф привез на согласование новый совместный мирный план Дональда Трампа и Владимира Зеленского и для обсуждения его деталей встречался с Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что глава ЦРУ не проводил встреч с Путиным, но президенту доложили о контактах по линии спецслужб. Версию о нападении России на НАТО в Москве назвали страшилкой, не имеющей отношения к реальности.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, в Красноярске 10:00, в Хабаровске час дня. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В приграничных районах России ввели новые правила снабжения газом. Непал нуждается в технической помощи других стран после разрушительного наводнения. В Иране заявили о полном контроле над Ормузским проливом. Подробности далее. Правительство России ввело особые правила газоснабжения для приграничных регионов. Это Белгородская, Брянская и Курская области. Постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов. Потребители, управляющие компании и теплоснабжающие организации, а также товарищества собственников жилья и кооперативы, покупающие газ для коммунальных нужд, освобождаются от уплаты пений при задержке оплаты. Также поставщик газа больше не может в одностороннем порядке приостанавливать его подачу даже при наличии задолженностей. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска, Нижнекамска, Самары, Казани, Чебоксар и Бугульмы, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении регулятора. Непалу нужна зарубежная помощь в технической сфере после разрушительного наводнения, заявил глава МИД страны Шисир Кханал в интервью Рейтер. При этом Катманду откажется от помощи других стран в поисково-спасательных операциях, добавил министр. Ранее центральное телевидение Китая сообщило со ссылкой на Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий Непала, что число погибших в результате наводнения увеличилось до 579, пропавших почти до 2000, сотни из которых – иностранные туристы. Корпус стражи Исламской революции Ирана заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив. Он закрыт для судов, пытающихся пройти через него без согласования с иранскими властями, передает агентство Рейтер. Тегеран связывает полное открытие пролива с прекращением блокады иранских портов и отменой американских санкций. Движение судов через пролив пока остается ограниченным. Предстоящей осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны мира. Планируется запустить рейсы в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку. Следует из сезонного расписания полетов, которое изучил РИА Новости. Большинство маршрутов из России выполняется в страны Западной Азии. Помимо этого доступны 6 государств в Южной Азии, 5 стран в Центральной, 4 в Юго-Восточной и 7 направлений в Африке. Референдум по вопросу возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз пройдет в Исландии сегодня. В ходе него островитяне решат, стоит ли стране перезапустить замороженный в 2013 году процесс евроинтеграции, но не будут голосовать по вопросу самого членства в ЕС. Если избиратели поддержат возвращение к диалогу, то окончательные условия членства в блоке потребуют одобрения на втором референдуме. Китай будет покупать лечебную грязь Сахалина. Первый экспортный контракт уже заключен, рассказала в интервью РИА Новости глава российского экспортного центра Вероника Никишина. По ее словам, красота – это отдельный сегмент, который Россия продвигает за рубежом. В рамках поддержки российского несырьевого экспорта работает проект Beauty Box, «Сделано в России». Он уже охватил рынки Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и стран СНГ. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков.
3: Всем слушателям, зрителям привет.
2: Не забывайте про трансляции группы ВКонтакте, Русьюб, Телеграм, Макс.
3: Не забывайте на них подписываться.
2: В общем, друзья, подключайтесь к нашим видеотрансляциям, комментарии пишите, лайки ставьте, все как обычно. Если вдруг по какой-то причине смотрите на нас в повторе, то тем более тогда, да, значит, обратная связь приветствуется. Но неделя крайне насыщенная, сейчас самое-самое будем вспоминать, и, конечно, если мы посмотрим на весь мир, то, что происходит в Непале, это лишний раз показывает, насколько мы маленькие, мне кажется, людишки, и от нас порой вообще ничего не зависит.
3: Супротив стихии человек бессилен. Живу за городом в деревне. Выпал снег не очень сильный, и никто уехать не может. Вообще никто, потому что у всех машины для города, они низкие, пузом в снег, все никуда. В поле застряло 7 машин. Ничего вообще не произошло. Я же по утрам хожу с палками, да-да-да. И вот я как-то в валенках мчусь по свежевыпавшему снегу. И привычную дорогу еще не раскатали, там снег лежит, ну и снега немного выше, чем валенок. Да, я думаю, пройду, где я привык, там метров 200. Я чуть не умер, пока там это скакал по снегу, ноги не выдержали, весь в поту пришел, господи. Казалось бы, какая ерунда, вот. Ну а тут какой-то ужас вообще. Ну там другое страшно, то есть они живут в настолько опасном месте. Я когда-то жил в Средней Азии, там данное явление называется сель. То есть когда идет сильный дождь в горах и смывает, напитывает всё землю, да, та земля, которая плохо закреплена, так скажем, вместе с камнями, она там с этой жижей стекает

0: одна грязь. Все смыло, камнями поломало.
1: А в моменте, когда там маленький ролики человек, раз, и все за секунду просто.
0: Какие-то железные мосты, натурально как бумажный ветром сдувает. Там вообще ничего сделать нельзя. Ну и, конечно, поражают граждане, которые стоят, разинув рты, все это снимают. Беги без оглядки куда повыше, залезай. Вроде же вы местные, вроде должны понимать. Нет. Ужас.
1: Ну, не знаю, может быть, люди в ступоре иногда, да, когда вот такое видят, что... Ну, хотя, опять же, в ступоре и взять телефон и начать снимать, это немножечко разные вещи.
0: Это не ступор, да.
1: А тут я и читала как раз один из рассказов. Есть там граждане Российской Федерации, кто-то там, да, и как туристы, кто-то, может быть, там по работе был, еще как-то кто-то там жил. Но, в общем, вот одна россиянка, она залезла на гору, какую-то лестницу вообще нашли, и, значит, ну, смогли забрать. Надеюсь, что их это спасет. Искренне этого желаем. Но точно так же я находила, значит, уже вокруг только вода. Дом, ну, явно был какой-то высокий, вот уже верхний этаж, потому что там остальные соседние крыши уже все затопило. И вот там семья сидит. Я, конечно, с ужасом тоже смотрю. А никуда не денешься, все вокруг
0: вода.
1: И...
0: Ну, не повезло, да.
1: Ой, в общем... Соболезную в любом случае, а всех граждан Российской Федерации, я надеюсь, что это не затронет, и как-то, да, все смогут вернуться домой целыми и невредимыми. Но там, конечно, уже и другое количество увеличивается с каждым часом количество погибших. Вот только что в выпуске новостей мы слышали цифру 576. Это число погибших, пропавших без вести. Вообще, естественно, цифры совершенно другие. Посчитать при таких обстоятельствах, это, мне кажется, не предоставляется возможным. Более того, Непал столкнулся с нехваткой места в моргах из-за большого количества жертв наводнения. Сейчас там какие-то другие места временно организуют. В общем, да, наблюдая за всем этим, это просто, ну, это и помочь никакое государство, наверное, туда пока. Ну, понятно, финансово потом многие помогут, но это уже вопрос последствий. А вот в моменте тут сложно что-то другое, да, еще добавить и прокомментировать. Ну что, давайте тогда про Америку.
0: Пора.
1: Пора. Трамп, спасибо ему большое, дает нам большое количество инфоповодов для беседы. Начнем с того, что он переименовал, значит, глава Белого дома, озеро Онтарио. Озеро находится на границе Канады и Соединенных Штатов. В озеро Америка. Он подписал указ. Журналисты спрашивают, какой это сигнал для Канады. Может быть, он говорит, указ никакой. Но, внимание, то есть он подписал указ, не будучи при этом, ну, уже не, пока еще все-таки не президент Канады, да, там не премьер и так далее.
0: Пока.
1: Вот. Пока. Да, я говорила специально. Пока. Мы уже тут не зарекаемся на 100% ни от чего. Но он принял такое решение. В Канаде сказали, что его решение, естественно, никаким образом там не действует, все это остается, как оно и было, там 400 с чем-то лет уже это название, значит, у озера есть, и, собственно, поводов менять нет, но он подписал.
0: Снова одержана убедительная победа. Он подает сигнал американскому обществу, здесь все как подобает Америке, мы все захватываем, переназываем и все такое. Озеро Онтарио, не помню, что это такое на каком-то индейском языке, какие-нибудь там сиу, гуроны, я не знаю, ну, что-то, какой-то топоним. Но, кстати, там провинция Онтарио канадская к нему примыкает. К чему это? Это типа элемент какой-то этой, ну, он же там опять тарифную войну против канадцев. К чему это? Что это вообще меняет? Обратите внимание, никто не... Как работает демократия? Никто никого ни о чем не спрашивает. Будем называть Онтарио. Представляешь, сколько денег надо на замену дорожных знаков, на перерисовывание карт, переписывание документов и пр, и др. Вот, росчерком пера. А я так хочу. Здорово. Жителей никто ни о чем не спросил. Это неинтересно. Хорошо, канадцы тоже не лыком шиты. Они немедленно дали команду на телевидении и радио прекратить называть теракт в Нью-Йорке, где башни-близнецы уронили. Это больше не теракт. Это просто событие, произошедшее в результате угона самолетов. А вы-то куда? Ладно, этот... Не очень умный пожилой мужчина вот такую фигню. А там же люди погибли в Америке-то. Вообще без разницы, кто там чего хотел, там убили мирных людей. Несколько тысяч человек.

0: И ты считаешь, что это не теракт, да? Это что, именно вот это вот, так сказать, это методика и повод для ответа этому распоясавшемуся Трампу, по-моему, там у всех уже что-то настолько с головой не в порядке, что испытываешь, как это дети говорят, испанский стыд. Угу. Ведут себя как идиоты они, а стыдно почему-то мне должно быть. Позорище какое-то.
1: Ну вот если я нашла нотку серьезности вот в этом аспекте, ну, можно посмеяться, вот Трамп, что он там переписывает, значит, переименовывает, все остальное, но вот учитывая, что в мире происходит, давайте представим, либо до 22 года, либо даже если после 22 года, если бы президент России Владимир Путин говорит, а я подписываю документ, что Киев это теперь, ну, как-нибудь там, по-другому называется. Мы же знаем, какая была бы реакция. Что таким образом Россия угрожает Украине, все там подобное, значит, какому-то там конкретному городу, лицу, главе этого города и всем остальным. И это повод для, ну и далее по списку, как обычно, да, там, не знаю, защищаться, нападать, вводить санкции, все остальное. Здесь, ну, либо уже просто всерьез никто это не воспринимает.
0: Да, естественно.
1: Да, либо, ну все равно.
0: Где он успел? Мексиканский залив теперь американский, Ормузский пролив теперь американский, и озеро Онтарио теперь американское.
1: Может, и мы с вами уже
0: ждём,
1: в Америке.
0: Ждем, что еще переназовет, да.
1: Так, ну, опять же, переходя к более серьезным аспектам здесь, но при этом в СМИ очень противоположно есть информация по поводу НАТО. С одной стороны, некоторые СМИ американские пишут, что, значит, Трамп вообще не беспокоится по поводу того, нападет Россия или не нападет, но это преподносится каким образом, что ему это не важно. Но вопрос не говорится о том, что Россия не нападет. А Трамп говорит, что Россия не планирует напасть, значит, на альянс. То есть тут более такая утвердительная форма звучит. Это все на фоне, как мы понимаем, визита главы ЦРУ в Москву. Шумихи было много, выхлопа не так много, но в целом это рабочий визит.
0: Никто ничего не объяснил.
1: Со всех сторон сказали.
0: В общем-то, последний раз, кто там этот, Бёрнс, по-моему, приезжал в 21-м году, но он конкретно к Владимиру Владимировичу приезжал. Ну, тут сразу там теории эти заговоров. Над Кремлем был президентский стандарт, а значит, президент был в Кремле, а этот 8 часов там проторчал. Наверное, что-то обсудили. Но ничего не понятно, ничего не говорят. Про что обсудили-то? Про Украину? Да, вот, да, я скажу. Про Украину? Ну, хорошо. Возможно, вам не нравится, насколько ловко российская армия и метко лупит теперь по Украине. Пресекли морское судоходство, уже бомбят эти пункты перехода на границе, там фуры разносят, и никто там уже никуда не едет. То есть экономика подорвана на корню. Если выхода к морю нет, все, кранты, пиши пропало. Ничего вы на грузовиках и паровозах не увезете. Ну, хорошо, вам не нравится. Поэтому прилетел, видя успехи, да? А что хочешь нам предложить взамен? 300 миллиардов отдать наши, которые вы там закрысили с европейцами? Нет? А что? Рассказать, что Украина в НАТО вступит? Что? Какие предложения? Это никаких предложений нет. Номер два. Возможно, возможно. Ну, в Иране все плохо. Военной силой США ничего сделать не смогли. Что тоже, кстати, говорит о многом. Вот их все так уважают, так боятся, у них такие мощные вооруженные силы. Почему же мощнейшая на планете Земля военная держава не смогла ничего сделать с недоразвитым абсолютно Ираном, который, ну, там, считай, с 80-го года под санкциями находится полвека? Вы ничего не смогли с ним сделать. И хотите с нами поговорить про Иран? Какие ваши предложения? Мы с интересом послушаем. Какие ваши предложения? Что вы нам-то взамен вот этого продвижения войск НАТО к нашим границам, да? Как интересно получается. Поэтому не совсем понятно, что вы там хотите. Остается думать только следующее, что спецслужбы общаются непрерывно, все время общаются. Ну, а тут это только вот потому, что начальник прилетел лично, поэтому вот такое возбуждение, хотя я так подозреваю, что начальник может приехать, какие-то там свои внутренние вопросы, ваши спецслужбы, наши спецслужбы, и ничего там такого действительно не говорят. А то там уже насочиняли...
1: Но мне кажется, он как раз журналист.
0: Ну, надо о чем-то говорить, будем говорить.
1: Да. То, что Трамп, я подтверждаю.
0: Иногда, да, то, что Трамп тут же рассказал, что Россия не собирается там нападать ни на кого. Ну, тут опять-таки, с одной стороны, есть объективная реальность. Для того, чтобы на кого-то напасть, к нападению надо подготовиться. Где вы видите процесс подготовки Российской Федерации к нападению на, например, Европу? Где вы это видите? Где сконцентрирован личный состав? Куда подогнана техника? Сколько керосина подвезли? Ну, там же рывок должен быть. Бензин, запчасти, обслуживание, а самое главное, огромное количество людей, которых должно быть, приготовься, ну, минимум втрое больше, чем у обороняющейся страны. Где? Где вы это видите? Нет. Может, какие-то эти свежие задания в баллистические ракеты закладывают, ну, я не знаю, теперь везде шпионы есть. Шпионы расскажут, что вы там закладываете. Это нашу решимость запустить-то никак не отменит. И то, что вы будете знать, что на вас прилетит не одна ракета, а 25, это тоже вам никак не поможет. Ну, тем не менее, ну, никто ж, наверное, не говорит, я так думаю. Поэтому нафиг вы не нужны. Поэтому у Российской Федерации в настоящий момент мысль ровно одна, как это часто бывает в России. Оставьте нас в покое, дайте нам спокойно жить. Мы тут сами как-нибудь со всем своим разберемся. Вот без ваших этих там предложений, влезаний и всякое такое. Еще не хватало на вас нападать.
1: К официальной информации, ну, если кто не слышал, не читал, не знал, действительно, шумихи было очень много спекуляций, это надо подчеркнуть, и все сразу, значит, разнесли это до каких-то больших проблем, но в действительности господин Нарышкин, директор службы внешней разведки, говорит, что нет ничего необычного в практике деятельности спецслужб. Личная встреча руководителя – это часть работы. На встрече обсуждался ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Регулярно они встречаются, об этом говорят и в Кремле, и даже, уж если, коль вы хотите, Трамп по факту это тоже по-своему подтвердил. Он говорит, что это был абсолютно рутинный визит, поэтому тут вывода два. Либо это действительно рутинно, мы в это верим, либо, если вы по какой-то причине в это не верите, ну, значит, до чего-то не договорились, вот и все, и разъехались дальше.
0: Мы не будем ни во что верить, мы примем к сведению, что он прилетал.
1: Мне кажется, вот официальная информация вполне достаточно. А самое главное-то про Трампа я чуть не забыла. Тут, да, так сразу все серьезно.
0: Наш красавчик, да.
1: Да, он опубликовал там у себя личный рейтинг американских президентов. Там есть несколько категорий. В одной категории, которая называется The Greatest, то есть самые-самые великие, есть только один президент.
0: Там артикль стоит.
1: The.
0: Ну, это он про себя, естественно. Ну, это не величайший Е, это самый великий.
1: Ну, самый великий. Вот там только один.
0: Это я. Говорит нам Трамп, молодец.
1: Скромность ему незнакома.
0: Присущена.
1: Потом идут просто великие. Ну, кто там у нас, значит, я Вашингтона вижу, да, тут Авраам Линкольн. Так, потом, ну, средненькие там тоже есть, но есть и самые худшие, безусловно, там оказался...
0: Секция Барбос, Обама и Байден.
1: И Байден.
0: Отлично.
1: Вот, ну...
0: Молодец.
1: Молодец.
0: Ну, вообще, я вот как-то это...
1: Сам себе характеристику дал?
0: Да.
1: Похвалил.
0: Рядового-то гражданина вот в подобных выходках сложно заподозрить, что кто-то про себя вот так будет. Я примерно в 5 классе такое про себя мог говорить. А это что это такое? Целый президент США. Посмешище. Натурально посмешище.
1: Так, ладно. А Зеленский тем временем решил записать видео на из Запорожья, да, там
0: на фоне зеленой тряпки опять. Так.
1: Вот вы знаете, когда тут же есть, ну, две стороны медали, мы понимаем, что есть пропаганда во всех смыслах этого слова, как в плохих, так и в хороших, но в абсолютно каждой стране. Это нормально, все окей. И когда, ну, вот есть те, кто называется, да, шапка закидательства, не зря есть такой термин, кто вот прямо оголтело кричит о каких-то там, вот этот фейк записал, вот это видео, я иногда очень, ну, спокойно к этому отношусь. Ну, А тут не поспоришь. Нет, а тут, ну, да, а тут даже не поспоришь. Ну, то есть ты не можешь сказать, вот это там пропагандисты решили что-то придумать. Вообще нет. Вот если вы пропустили телеграм-канал «Радио Спутник», значит, стоит Зеленский, сзади него Запорожье, вывеска, значит, он что-то там...
0: На
1: въезде в город обращается. Тут неожиданно. Не с начала дороги, не с конца дороги. Посередине какой-то грузовик появился, тут же исчез. А остальные машины тоже в этот момент едут. То есть это вот то ли такой волшебный грузовик, то ли все-таки это какой-то монтаж.
0: Искусственный интеллект плохо просчитал хромакей, так называемый.
1: Нет, а у меня вопросы к его помощникам и вот СММщикам. Там же большая команда работает над его образом. Помимо него, давайте скажем, что он там устал, он не в себе, он еще что-нибудь. Но там же большая команда, которая следит за публикацией вот этого короткого ролика.
0: Ну, что как обычно, двояко. С одной стороны, не доглядели в торопях, с другой стороны, сделали специально. Вот при товарище Сталине считали, что если в слове «Ленинград» буква «Р» погасла и получилось «Ленингад», то вам за это лет 7 лагерей не повредит, в общем-то. Смотреть надо за лампочками. Ну, а тут что, не доглядели, отлично получилось. Отлично.
1: Хорошо, да?
0: Очень смешно, да. Многие важно, давно что заметили, что где Зеленский сфотографируется, этот город скоро возьмут русские. Так что поздравляем жителей Запорожья.
1: Записываем в наш блокнотик, да. Мы, планы понятны, но это, как и есть известная уже теория, с кем руку пожал Зеленский, тот скоро уйдёт с поста.
0: Вот недавно король Норвегии, да.
1: Ну, уже все.
0: Он ему руку пожал.
1: Нет, ну я имела в виду с поста ушел, но тут, да, и такой исход тоже бывает. И как-то смеяться не очень хорошо в такой ситуации. Ну, вот у нас со смехом это, увы, получилось. Но там уже сын возглавил,
0: ну, какие сомнения?
1: Естественно,
0: у
1: да.
0: У короля есть сын, он возглавит, да.
1: К социальным сетям перейдем. Мы, конечно же, считаем компанию Мета экстремистской, террористической и так далее.
0: Полностью согласен.
1: Вот, но корпорация приняла решение, значит, и в целом, мне кажется, даже хороший какой-то, может быть, шаг и сигнал. Был большой групповой иск к компании за то, что дети сидят в социальных сетях, у них появляется зависимость от социальных сетей и так далее, и речь идет про более чем 17 миллиардов долларов. То есть иск на
0: штраф,
1: такую сумму. Ну, штраф, да. И в итоге, да, компания будет выплачивать, они, более того, будут вводить определенные ограничения, когда ребенок в школе, нельзя сидеть в социальных сетях, то есть происходит какой-то там, да, блок этого всего. В ночное время тоже нет никаких уведомлений. И в целом, если ребенок самостоятельно захочет изменить какие-то параметры своих ограничений, без родителей он якобы это сделать не сможет. Ну, то есть... Признали, получается, что есть такая подростковая
0: Они согласились
1: зависимость от соцсетей.
0: Ввести ограничения, но вины своей не признали.
1: То есть
0: потому что
1: деньги,
0: если вы признаете вину, вам там триллион сразу влупят или полтора, я уж не помню сколько. Но обрати внимание, это там 47 штатов из 50.
1: Почти все.
0: Да, против них подали. То есть во всех этих 47 штатах понимают, что эти идиотские социальные сети делают с их детьми. Все уже всем понятно. Вот эти их виляния там хвостом, не-не-не, мы ни в чем не виноваты, но деньги заплатим, да. Не сами, обрати внимание, а это в суд уже приволокли, схватив там за шерсть на голове, давай, отвечай. Ну, разошлись, так сказать, краями, 17 миллиардов они выплатят. Но вот, а если еще кто-то там покается, они еще больше выплатят, ну, потому что для них это вообще там чих, понимаешь, собачий, ни о чем. Но, забота американских властей о своих детях совершенно нормальная, совершенно реальная, да. Во-первых, мы вам ограничим, а во-вторых, родители за вами будут смотреть, а что тут удивительного, а почему... Вот для меня все время загадка. А почему ваш ребенок имеет возможность, не право, а возможность залезть в помойную яму, вывалиться там в помоях, а потом бегать по улицам, смердеть на всю округу и плеваться помоями, которых он там нахлебался? Вот почему у него есть такая возможность? Как у нас, знаешь, а мы вот ребенку злые американские мультики не показываем. Мы показываем только хорошие, добрые советские мультики. Здравый ли это подход? Для до определенного возраста, да, так и надо. вот тебе жесткие ограничения со стороны этой самой социальной сети, а вот родители, которые тоже подумают, что тебе разрешать, а что не разрешать. Вот, кстати, о птичках. Наши страшно любят же смотреть на Америку, как там все хорошо и благообразно устроено. Не приходит в голову, нет, что надо тем же самым срочно заняться на территории Российской Федерации. Срочно! Потому что детишек надо спасать от этой помойной ямы.
1: Мне кажется, тот факт, что огромное количество стран сегодня занялись жесткими, довольно резкими ограничениями касательно соцсетей. Не, вообще не просто так. Это о многом говорит. Да. Не о чем-то, а о многом это говорит. Ну и, соответственно, надо принимать все в связи с этим какие-то, мне кажется, и нам решения. Это много обсуждают. Но вот, ну, сейчас уже сентябрь, выборы пройдут. Может быть, потом уже приступят к действиям.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
7: Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, хотел сказать. Вот на автопилоте, да, что такое великая вещь автопилот?
8: Конечно.
7: Если ты не успел там, да, в моменте как-то, я не знаю, проснуться, собраться и все остальное, тут пока новости читаешь, какие-то вообще из Подмосковья ужасающие абсолютно. С эту новость начнем.
8: Давай.
7: Раз уж я так заговорила. В Подмосковье две девочки подозреваются в убийстве мальчика. Очень много уже каких-то версий. Я вижу уже как минимум две. Значит, первое, что якобы это был какой-то челлендж, ради которого они все это снимали или должны были снять и куда-то выложить. Ну, то есть тут пока очень много версий и очень мало того, что действительно происходит. Вот. И они, когда снимали, должны были быть типа то ли какими-то палачами, то ли что-то. В общем, как-то с этим связано. А второе, еще тут пишут детали, что, значит, эти девушки были нетрадиционной сексуальной ориентации, движение ЛГБТ, напомню, признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации. Так, значит, про мальчика ему 12 было,
8: а девочка?
7: Девочке 15-16.
8: Да, ну тут о каких-то ЛГБТ несерьезно говорить, это дети, они еще вообще не поняли, что они делают и чем занимаются.
7: Ребенок пропал 26 августа, значит, в деревне под Орехово-Зуевым. Мама обратилась в полицию. На следующий день тело ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в заброшенном, в подвале заброшенного общежития. Детали, что случилось, не буду зачитывать. Значит, по одной из версий, вот эти вот две девочки, которых по подозрению тут же задержали, заранее продумали план, предложили мальчику, значит, выпить алкоголь, попить пиво, чтобы заманить его в подвал. Потом они, значит, там что-то все подготовили, купили перчатки, взяли нож, сделали так, чтобы их телефоны не отследили. Одна призналась, что хотела знать, что такое кровь и как это убивать. Ну, в общем, там какие-то жуткие детали. Возбуждено дело, а все мотивы убийства устанавливаются, и детали, соответственно, тоже. Кошмар какой-то.
8: Ну, как обычно, с одной стороны, это, может быть, заигравшиеся дети, которые хотели какую-то эту инсценировку, постановку. Но, как водится, что-то пошло не так. Угу. С другой стороны, это совершенно конкретные упыри. Думать надо сразу, самое плохое, никогда не ошибешься. Конкретные упыри, если предпринимали какие-то шаги спрятать телефоны, чтобы не заметили еще чего-то там, ну, может, это какие-то сатанисты, язычники, еще чего-то там, человеческие
7: сатанизм
8: жертвы приносят.
7: Сатанизм у нас тоже запрещен на территории Российской
8: Ужас.
7: Федерации.
8: Ужас. Одно могу сказать, детей без присмотра оставлять нельзя. Ненавистникам коммунистических пионеров ответьте сами себе, что лучше в этой жизни. Ваши живые дети-пионеры или вот эти вот выродки, которые убивают ни в чем не повинных детей в каких-то там ритуалах. Нельзя детей оставлять без присмотра. Виноваты в этом в первую очередь взрослые.
7: Почему и можно ли с этим что-то изменить? Почему дети бывают такими жестокими? Это всегда вот откуда-то все-таки идет из семьи, либо еще как. Но это такое распространенное мнение, и не всегда это при этом правда, что это действительно идет из семьи.
8: Ну, это жестокие, да. Это от неустойчивой детской психики. Там гормоны бурлят, они не соображают ничего от этого. Именно что не соображают, а уж как действуют, ну да. Преступления, которые совершают подростки, их вот за километр видно. Mm-hmm. Что это малолетний дебил тут резвился. Вплоть до того, вот да, подобных печальных вещей.
7: Да. Так, а девушка в Ульяновске, значит, всю неделю это обсуждают. Она придумала беременность. Причем даже двойню, что она якобы родила от мужчины, чтобы он ей платил деньги. Какая-то там у них, значит, история любви была. Жили они при этом в разных городах, насколько я понимаю, познакомились они в интернете. Ну и в какой-то момент она ему сказала, что она там и беременна, и двойню родила. И вот действительно, ну то ли искусственный интеллект, то ли чужие какие-то фотографии, но присылала ему, хотя мне, как девушке, это сложно представить, но даже если ты нашла фотографии чужих детей, фотографии коляски, сходила в детский магазин, сфоткала детские вещи, что-то еще, но хотя бы одну фотографию, где ты, извините, с животом, ну, надо было, наверное, тоже как-то прислать, а то и по-хорошему, наверное, не одну, если он отец твоих детей. Ну, в общем, она ему врала-врала, он ей деньги при этом перечислял. В какой-то момент он уже что-то заподозрил. Почему он не приезжал, я не знаю, этих деталей не находила. Значит, он заподозрил что-то, потом она начала врать, что умер ее родственник, он приехал все-таки в ее город, встретил родственника, который был прекрасно жив, и ни о какой двойне никто не знает. Ну, и в итоге, значит, ее, да, сейчас эту аферистку ждет суд. На что только иногда люди не идут.
8: Странные. То есть тут...
7: Но у меня к мужчине, честно говоря, больше даже вопросов, извините. Ну как можно было так,
8: ну, возможно,
7: долго верить? И...
8: Возможно, были какие-то проблески чувств. Я так могу заподозрить. Потому что когда написала про такое дело, а он начал ей присылать деньги... Это, наверное, не самый плохой мужик, который чувствует свою ответственность и готов оказывать помощь. Странно, что проверять не поехал. Или денег столько, что проверять ничего не надо, не жалко, типа. Но, по всей видимости, речь там идет про какие-то суммы отличные от 1000 рублей, я так подозреваю. Ну, вот.
7: Тогда тем более проверять надо.
8: Применительно, да, и чё ж ты поехал-то, собственно говоря... накопилось и решил, ждал, когда это превысит...
7: То есть 9 месяцев ждал, она уже там родила, ты все ждешь, и ты как... Что ж ты не знакомиться,
8: ждал, когда
7: не едешь,
8: сумма тогда превысит некий предел, за которым серьезный срок замаячит. Непонятно, да. Но в целом Вот это да. О чем эта милая думала? По всей видимости, деньги-то не в конверте, из кармана в карман передают, а шлют какими-то переводами. Это же видно все. Угу. А дальше вся эта переписка сохранилась, и это отнесут в суд.
7: Нет,
8: затей.
7: А дальше что? Вот у тебя этих двоих нет. Ну, детей реально.
8: Дети, фиг с ним. Извините, посадят.
7: Нет, ну, сделать
8: теперь
7: можно с другим мужчиной. Ладно, это следующая тема. Это не подсказка, это просто понимание, как это может дальше работать. Но это же как-то не состоялось. То есть это вскрылось бы, мне кажется, рано или поздно.
8: Это называется мошенничество. Да. Выманивало деньги. Теперь накажут.
7: Теперь накажут. При этом кого не будут наказывать, а наоборот поощрять? Все-таки принято решение, в 26 российских регионах будут выплачивать, ну, некий денежный презент, назовем это так, за долгий брак. В зависимости от того, сколько лет вы в браке, сумму вам будут выплачивать.
8: Что
7: сумма
8: же за сумма такая?
7: Они разные, в каждом регионе устанавливаются по-разному, потому что нет какого-то федерального единого, значит, мнения. Ну, там в Москве, понятное дело, будет побольше, где-то поменьше, но в среднем это получается так, что там 50, значит, тысяч за 50 лет, 100 тысяч за 60 совместной жизни имеется в виду лет, и 150 за 70 лет совместной жизни. Давайте будем объективны. 70 лет совместной жизни, дай бог всем здоровья и счастливого брака, но все-таки это будет не так много людей, 70 лет, то есть это хотя бы даже если вы 18 поженились, это вам уже, извините, 98 должно быть, чтобы у вас было 70 лет совместной жизни. Ну, в общем, дай бог здоровья. Ну, какие-то суммы. Ну, мы с вами это обсуждали.
8: Ну, оно смешное, ёлы-палы, ну, просто
7: пораньше
8: смешное.
7: Как будто бы надо начинать, ну, там 10
8: они,
7: лет брака.
8: Люди столько лет вместе живут вовсе не потому, что им в 50 лет дадут 50 тысяч рублей. Отдайте эти деньги уже молодым. Все, кто 50 лет вместе живет, у них все нормально. И с деньгами в том числе. И никто там не парится. Это молодежи надо на юную семью, не знаю, припишите там на каждого второго, третьего рожденного ребенка. Им лучше платите.
7: Там материнский капитал.
8: Взрослым увеличьте. Взрослым людям ни к чему. Квартиры стройте и давайте жилье. Вот им надо, а пожилым людям нет.
7: Кстати, была новость на этой неделе, не помню цифр, сейчас нет под рукой, но о том, что все у нас плохо, очень действительно с демографическими показателями
8: везде
7: в мире.
8: Уже
7: в мире, что мы уже идем в определенный, ну, минус. Мы не воспроизводим такое количество потомков, чтобы как-то у нас хотя бы оставаться на том же уровне. То есть это там официальные подсчеты, всемирные. В общем, не только в России такая беда, а во всем мире. Но каждая страна по-своему с этим борется. Хочется в очередной раз подчеркнуть, что закономерность такова. Там, где хуже обстоятельства, порой рожают больше, нежели наоборот.
8: Это не про обстоятельства, это про то, как только женщину начинают считать за человека и спрашивать ее, чего она хочет, она сразу начинает иметь какое-то мнение непонятное, в которое 25 детей не входят. Каким бы странным это ни показалось, когда начинают рассказывать, а вот, совсем недавно в императорской России в семьях было по 15 детей у моей бабки, параллельной, так сказать, по линии двоюродной сестры моей матери, было 18 детей, из которых выжило, по-моему, трое. Как-то ее никто не спрашивал, хочешь ты рожать, не хочешь, никаких средств предохранения, ничего. Если вы про это хотите рассказывать, ну, как-то я не знаю. Уже миллион раз говорил, в Древнем Риме 2500 лет назад, как только крестьянин заезжал в город, он тут же прекращал плодиться, потому что в городе тебе не надо 10 детей, которые будут с тобой пахать поле, кормить тебя и прочее, не надо. Вот так в мегаполисах работает всегда. Что делать надо? Надо расселять мегаполисы. У нас вот интересная, так сказать, эта политика в этом отношении. Давайте соберемся все в Москве. Там же хорошо. Давайте приедем все в Москву, и у всех все будет хорошо. Отлично придумано, отлично. На кой черт нужны вот эти земли от Калининграда до Владивостока? Не совсем понятно, если в Москве так хорошо. Не надо жить в Москве, в общем-то. Надо как-то планомерно людей расселять. Сельская местность, домик, участок. Вот там, да, там будут, во-первых, жилье свое. Во-вторых,
7: продукты свои.
8: Да, продукты, жизнь на вольном воздухе. Вот там, может, начнет что-то меняться. В мегаполисах нет.
7: Я хотела задать вопрос, и тут же вылетело это из головы. Ну, бывает такое, что пятница, вечер, друзья. Хотела я чем-то поинтересоваться. Безусловно, наверное, это было очень важно, как оно обычно бывает, если вылетело.
9: Вспомним в следующий раз.
7: Вспомним потом, да, про демографию мы еще обязательно поговорим. А какие бывают иногда не только мужчины, но и девушки, вот помимо аферисток? Я, кстати говоря, против такого вообще. Девушка завела таблицу с рейтингов, с рейтингом своих ухажеров, ну, для там некого удобства, об этом активно рассказывают в социальных сетях. Я там, значит, посмотрела вот эту вот таблицу. Ну, там плюсы, в чем был замечен, женат или не женат, тоже отдельная, значит, графа есть. Сколько денег, где живет, что там собственно.
9: Это ну, она как... про тех, с кем она сожительствует, да?
7: Нет, с кем она ходила на какие-либо свидания. То есть была какая-то там уже, может быть, интрижка даже, еще что-то. И, в общем, она вот оценивает, чтобы не забыть, видимо, раз такой прицел. И она там еще и отмечает, что нет идеальных. Ну, во-первых, идеальных нет никого.
9: Надо же.
7: Да, начнем с этого. Ни мужчин, ни женщин. Тут уже к вам вопросы и ваш подход. Ну, в общем, я вот не все меня поддерживают, даже среди подруг. У меня есть девчонки, кто сейчас активно там ходит, значит, по свиданкам. И они, правда, вот иногда, как я говорю, вы прям как на допросе. Женат, не женат, что было, что расстались, а что, как, почему. Особенно чем старше, тем это вот всегда все, конечно, как-то
9: ну, сложнее. Ну, тут сразу вопрос. Если ты женат, нахуй бес ты мне нужен, если я какие-то перспективы в жизни...
7: Нет, ну тут я согласна. Да,
9: зачем ты нужен? Угу. Это абсолютно нормально знать, женат или не женат. До свидания сразу. Угу. Может, там какая-то как это, интрижка, это ладно. Угу. Зачем ты? Ну вот для чего ты нужен? Дальше давай смотреть. Ты здоровый физически или больной? Больной мне не нужен, у тебя больные дети родятся. Не надо мне.
7: Но не будем же мы на первом свидании справку все-таки просить.
9: А,
7: или хорошо
9: а потом
7: было?
9: Узнаем, да. Тут непонятно, зачем она это пишет. Вот это непонятно. Из какой ты семьи? Какой у тебя папа? Какая у тебя мама? Какое у тебя образование? Какие у тебя перспективы? Девочка, она чисто подсознательно ищет родителя для, и защитника для своих детей. Это вот животное в нас. Ну, здоровый, перспективный, как в анекдоте, как пресс, это вот кошелек, а с животом тебе делать что-то надо. Пока девочка маленькая, ей нужен голубоглазый блондин двухметровый. Как только она подрастет и начинает понимать, что главное в капиталистической
7: блондины.
9: Жизни деньги, то давай мужика перспективного искать, который может обеспечить тебя и твоих детей. Ну, печально, наверное, но так устроена жизнь. Зачем писать для этого какие-то таблички? Это же в башке все умещается.
7: Я, кстати, знаете, когда эту таблицу читала, я вспомнила вот эта девушка-риэлтор, которая потом на всю страну извинялась, но давала совет. Выходите за бойцов специальной военной операции.
9: Да-да-да.
7: Что-нибудь
9: да.
7: с ним случится, вы, значит, да. там деньги получите, да. прекрасный бизнес-план, в скобочках, конечно, нет. Вот. Но это что-то как будто бы вот похожий подход. Ну, и мужчины есть же шутки про то, что, ну, я не знаю, я с такими не общалась, но есть шутки про то, что и мужчины там записывают себе каких-то, значит, может быть, или ведут списки, вот
9: я
7: сколько
9: тебе,
7: девушек
9: как
7: было.
9: Как опытный мужчина, могу сказать, мужчин интересует ровно одно – не лезьте ко мне с предложением жениться. Вот это вот сразу отказать. Нет. Беспорядочные половые связи – это да. Жениться – нет. Больше мужиков не интересует ничего вообще. Абсолютно. Девочки, они, поскольку хранительницы жизни и матери, они смотрят гораздо дальше и к выбору подходят значительно ответственнее. Мужики безмозглые в массе.
7: Вот
9: абсолютно.
7: Я поняла, почему тогда будет неудачное свидание. Потому что он пришел, значит, его про женитьбу не спрашивать. А она пришла со своим списком. Здоров, сколько зарабатываешь, где машина? Где, значит, квартира, все остальное.
9: Да.
7: Вот они и разбежались потом.
9: Естественно, да, так и бывает.
7: Мне кажется, надо опираться еще на какое-то ощущение, которое возникает.
9: Но мы же не про то, как мы думаем, мы про то, как люди себя ведут. Как,
7: ну, это да. А в России предложили запретить продажу билетов без договора с концертной площадкой. Я думаю, что все понимают, в связи с чем это связано. Так потому это... что до сих пор До сих пор ежедневно, значит, вот у меня редакторы сидят в редакции в нашей питерской. Ежедневно мы созваниваемся.
9: С Канье Вестом.
7: Вот до него пока никак. Переводчика не хватает, Дмитрий Юрьевич, так что пора, да, пора подключиться, мне кажется. Организаторы каждый день говорят о том, что, ну, мы пытаемся найти какое-то, значит, решение ситуации, но никакой нет новой информации. Какие-то общественники, депутаты включились, говорят, что все состоится, все будет. Непосредственно «Газпром-арена» не комментирует вообще никак.
9: Продолжаем наблюдение.
7: Продолжаем наблюдение. Но Союз потребителей России предлагает запретить. А как это проверить? Вот
9: что,
7: для
9: что
7: меня
9: именно запретить?
7: Запретить продажу билетов без договора с площадкой. Но у меня вопрос, как у покупателя потенциального этих билетов. Ну вот была там афиша. Ну, был сайт, откуда я знаю, есть там это.
9: Извини,
7: в этом-то и проблема.
9: Перебью. В моем понимании, если кто-то условный нашел какие-то поводы для того, чтобы отменить концерты этого Канье Уэста, то, по-моему, абсолютно без разницы, в какой момент он проснется. До того, как подписали договор с площадкой, после того, если будет поднят вот такой вот нездоровый ажиотаж, отменить, не пускать этого гада. Лучшая картинка, как помнишь, это когда в Махачкале в аэропорту в Турбинов евреев искали. Помнишь? Там фотку где-то с телефоном. А в Турбине сидит Канье Уэст. Отличная картинка. Вот. Ну, если уже после того, как билеты продадут, и с площадкой все подписано, вот возбудится кто-нибудь там, начнет орать, это получит ход, ну, отменят, и так, какая разница? Не понимаю, что это изменит.
7: А прямо сейчас нашла комментарий Марии Захаровой, официального представителя МИД России по этому поводу. Значит, Россия не закрывает и не будет закрывать двери каким-либо артистам, но... Выражение и восхваление Гитлера, значит, со стороны Канье Уэста, безусловно, вызывают большие вопросы. Ну, дипломатичный ответ. Тут решение дальше уже, наверное, за
9: потому всеми... что Мария Владимировна дипломат.
7: Дипломат. Да. Логика. Мы молодцы. Так, а
9: ну, я помню, как-то приезжала к нам такая группа панк, группа Bloodhound Gang. Страшно смешная. Конечно, в определенных аспектах я пошел посмотреть, только под занавеской утирал от таких выходок на сцене. Там я не буду рассказывать, что они там вытворяли. Туши свет. Ну, там, ну так теперь молодежь развлекается. У них так принято.
7: А это когда было?
9: Давно. Где-то, ну, лет 15 назад точно. Ну, а потом на каком-то нашем тоже мероприятии, не в Питере, правда, где-то на юге. Они, поскольку они панки, то им... Можно и нужно на сцене вытворять всякое. Один из исполнителей этой талантливой, безусловно, группы взял российский флаг, запихал в трусы спереди, вытащил сзади и бегал им размахивал. После чего въезд в страну закрыли навсегда. Правильно ли сделали? Безусловно. Что ты себе позволяешь вообще? Ты не панк, ты идиот, не умеющий себя вести, не уважающий страну пребывания, граждан и все остальное. Американский флаг с собой вози и задницу им подтирай публично. Это мы одобрим, да. За это тебя у нас наказывать не будут. Вот, так и тут.
7: Но мне кажется, здесь очень важно подчеркнуть, хотя, может быть, это звенья одной цепи. Именно когда происходит специальная военная операция, ведь на что акцент делают? Ну, именно потому, что сейчас спецоперация. Потому что вообще не то время, может быть, для артистов с такими выражениями. Еще и в Петербург, где совершенно там, да, значит, особенная история отношения к тому, что происходило во время Великой Отечественной войны. Хотя у нас в этом плане, ну, в стране все относятся как надо. Вот, мне кажется, именно по этой причине сейчас такая шумиха. Мы же прекрасно знаем, что если бы не было СВО, то Канье Уэст, мне кажется, уже давно бы приехал.
9: Не надо петь песни про Гитлера.
7: Но
9: мой совет талантливому чернокожему исполнителю. Не надо петь песни про Гитлера. Ничего хорошего для тебя из этого не получится. Теперь наслаждайся результатами. Никто тебя не заставлял. Вот,
7: мне, кстати, а почему он сам не прокомментирует никак?
9: Да ему наплевать на все там.
7: Или ему уже там что-то заплатили.
9: Как говорится, фляга свистит так, что ему не до этого.
7: Тем временем поставить самозапрет на азартные игры можно будет с 1 сентября.
9: Вот. Я уже думал, давно приделали. Или это на покупке было?
7: Там был кредит, да, самозапрет покупки, на кредит. Да. Там что-то про покупки, вот не помню, приняли решение или обсуждали. По-моему, только еще пока обсуждали. А здесь, ну вот, собственно говоря, все с 1 сентября этот запрет можно будет поставить себе. Согласно опросу Центра борьбы с лудоманией, 57% зависимых все равно думают, что найдут способ его обойти.
9: Была такая группа «Абба». Помнишь, у них была такая песня «Money, money, money».
7: Угу. И все запели.
9: «In my dreams I have to go to Las Vegas or Monaco. I'll win a fortune in a day. My life will never be the same». Угу. То есть люди... Это не самые тупые люди в группе «Абба» были. Они не видят никаких других путей разбогатеть, кроме как выиграть. И это их, с одной стороны, я трудом праведных не, праведным не наживешь палат каменных, а вот же возможность. Вот еще разок. Я вот-вот выиграю, я вот-вот разбогатею. Ну, вот, болезнь. Она совершенно такая же, как привычка к алкоголю, наркотикам, курению и прочей дурости. Это точно такая же психологическая зависимость. Лечат ровно теми же самыми методами. Ну, я сомневаюсь, что они сами себя лечить начнут путем самозапретов. А вот ограждать их от этого надо, да.
7: Но если это самозапрет, который по одному клику можно себе поставить, а потом по одному клику также снять...
9: Отменить, да.
7: То это действительно какая-то сомнительная история.
9: Ну, это, знаешь, будет как броня и снаряд. Вы вот здесь закрыли, или он сам себе вот здесь закрыл, там просто железную стену поставил, а вокруг будет 385 возможностей сделать это по-другому. Не там, где это как-то контролируется. Это же интернет, там невозможно ничего загородить.
7: Давайте поясним, нахожу эту информацию. Значит, отозвать вот этот самозапрет можно будет не раньше, чем через год. Тогда, может быть, это будет действовать. Но опять же, чтобы человек сам себе это все поставил... Это...
9: Посмотришь, ничего это работать не будет, естественно. Ну. Во-первых, чтобы алкоголик оградил себя от алкоголя, это редкий алкоголик на такое способен. Угу. Во-вторых, если ты закроешь один магазин, то вокруг их немеренное количество. Плюс есть спекулянты, плюс есть самогонщики.
7: Но это же не значит, что не надо пытаться вылечить человека.
9: Ну, а да, я про то, как это будет работать. Лично для меня сомнительно. Инициатива полезная, но не сработает.
7: Надо додумать.
9: Да. Вот. Лечить надо в первую очередь.
7: Ну что, на этом мы заканчиваем первую часть программы «Пятница вечер». Дмитрий Юрьевич Пучков остается. Лайки до сих пор приветствуются под всеми видеотрансляциями. Друзья, всем пока.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Узнать за 90 секунд. Что появилось сначала, зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Дёберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород, а воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было, чистая химия. Механическое огниво Дёберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию.
13: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
14: В Москве и Сухуми 7 утра. В Улан-Удэ был день. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Украинские дроны атаковали Ростовскую область. Есть пострадавшие. Венесуэла и США договорились о разработке 17 нефтяных месторождений. Референдум по теме вступления в Евросоюз пройдет в Исландии. Об этом и не только. Подробнее далее. В 7 человек пострадали при атаке БПЛА на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Отмечается, что в Ростове-на-Дону госпитализировано 4 человека, двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Также 3 мирных жителя ранены в Аксайском районе. В ходе падения обломков дронов в Ростове-на-Дону 2 многоквартирных дома получили повреждения. Кроме того, логистический объект «Озона» в регионе попал под атаку дронов. Возникшее небольшое возгорание сразу потушили, сообщила компания. Пострадавших нет, работники были эвакуированы заранее. Работу предприятия временно приостановили. Венесуэла и США договорились о разработке 17 венесуэльских стратегических нефтяных месторождений с доказанным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти. Об этом говорится в заявлении уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес. Согласно тексту, договоренности стали результатом укрепления отношений между Вашингтоном и Каракасом. Они предусматривают значительный приток инвестиций в восстановление и реконструкцию стратегической инфраструктуры и нефтегазовой отрасли. Ожидается, что инвестиции будут направлены не только на восстановление и модернизацию нефтяной промышленности, но и на экономический рост страны. Корпус стражи исламской революции Ирана заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив. Он закрыт для судов, пытающихся пройти через него без согласования с иранскими властями. Это передает агентство Рейтер. Тегеран связывает полное открытие пролива с прекращением блокады иранских портов и отменой американских санкций. Движение судов через пролив пока остается ограниченным. Непалу нужна зарубежная помощь в технической сфере после разрушительного наводнения. Об этом заявили в МИД страны. При этом Катманду откажется от помощи других стран в поисково-спасательных операциях, добавили министерство. Тем временем агентство Рейтер со ссылкой на полицию обновило данные о погибших в результате наводнения в Непале. Так, число жертв увеличилось до 626. Пропавших до 2000, сотни из них иностранные туристы. Референдум по вопросу о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз пройдет в Исландии сегодня. В ходе него островитяне решат, стоит ли стране перезапустить замороженный в 2013 году процесс евроинтеграции, но не будут голосовать по вопросу самого членства в ЕС. Если избиратели поддержат возвращение к диалогу, то окончательные условия членства в блоке потребуют одобрения на втором референдуме. Чечня, Калмыкия и Краснодарский край возглавили перечень регионов России с самыми низкими показателями распространенности курения табака. Это следует из данных Минздрава. По информации ведомства, за июль курящих в Чеченской республике менее процента, это 0,4. В Калмыкии и на Кубани этот показатель составляет почти 1,5 и 4,5% соответственно. Следом в списке самых некурящих регионов идут Ингушетия, Дагестан и ДНР. Все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
15: Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
16: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
15: Дмитрий Юрьевич, у вас как вот наблюдение за словами года? Какое слово, по вашему мнению, чаще всего стали использовать в сетях?
16: Теряюсь. Я так не наблюдаю. Нет, я массу идиотских слов наблюдаю.
15: Ну хорошо,
16: да. Тогда... В моменте, например, вот в моменте, я в моменте, и это я в моменте, то это вот я наблюдаю, да.
15: Нет, это мы уж с вами не клёвые, в моменте
16: это меня бесит, да.
15: Подождите, а вас не бесит слово «нишевый»? Нишевый. Вот нет. Это вообще-то слово года, представляете,
16: слово
15: стало,
16: года?
15: Да, стало главным претендентом на слово года. И с каждым годом все чаще используют в массовой культуре общения. И за первые полгода 26-го года филологи насчитали больше 60 тысяч упоминаний слова нишевый. Столько же было за весь 2025-й. Но вопрос первый, насколько нишевая у нас с вами программа? И вопрос второй, если нишевый – это такое особенное слово, которое выделяет узкий круг людей, то насколько нишево использовать слово «нишевый»?
16: Смешно. Не знаю. Я такое слово не использую. Наверное, я бы это применил к какому-нибудь нишевому продукту, который вот не для всех, а для, например, девочек, которые ходят с кошачьими ушами. Вот. И категоризируются, определяются как мявс. Вот это, да, нишевый продукт.
15: Ну нет.
16: Так? Не знаю, нет. Я не употребляю.
15: Я не хочу называть нашу программу нишевой, потому что если это слово года, то как-то не нишево все. Я отменяю. Минус вайб, я отменяю это слово нишевый. Но к другим популярным особенностям, скажем так.
16: Всякий случай, мы, по-моему, про это говорили, но я уже не помню. Вайб. Происходит от слова vibrations. Это слово от йогов, которые кругом чувствуют положительные вибрации. Vibration – это вибрация. Good vibrations. Набираете в поиске американскую группу Beach Boys и песню Good Vibrations. Группа Beatles к йогам ездила, к этому, как его там, Махавишну, Махариши, не помню. В конце 60-х годов это такое мощнейшее поветрие было, и слово «vibe», оно оттуда. Это я еще ребенком был, в школу только пошел, а уже тогда.

0: оптимизации бизнеса эта формулировка более приемлема для общественности, чем факт увеличения спроса на Оземпик. Я вот думаю, это что у нас теперь бодипозитив тоже станет бодипозитивом в том смысле, в котором его придумывали?
1: Да, напоминаю все, Оземпик, кто не в курсе, это изначально лекарство для лечения диабета второго типа. Это некое снадобье, которое как инсулин колят в живот маленькими дозами, безболезненно, которое отшибает у вас аппетит. В результате вы, приготовьтесь, меньше жрете, вы не хотите есть. И, соответственно, худеете, потому что процесс похудения, он регулируется ровно одним потреблением, уменьшением потребления количества пищи. Можете в спортзале умереть там и на беговой дорожке. 25% – это физкультура, а 75% – это еда. И, в общем, пока все потели в залах, эта самая фармакология внезапно изобрела лекарство под названием Оземпик. Сначала его употребляли люди больные, а потом вдруг поняли не очень больные, что пора его употребить. И самый яркий пример вот этих вот бодипозитивных – это некая американская телеведущая Опра Уинфри. Многие, наверное, слышали. Такая чернокожая дама, имеющая нечеловеческое влияние на американскую аудиторию. И вот она, будучи жирной бабой, всем рассказывала, как это прекрасно быть жирной. Это хорошо, ты красотка, себя надо принимать такой, какая ты есть. И парила мозги сотням миллионов американских теток и девчонок. А потом, когда появился Оземпик, эта мерзавка схватила шприц, начала себя колоть и, вы представляете, похудела. И вот как к этому относиться? Ты же только что лгала в глаза всем, впаривала им какую-то чушь про свои жиры и про чужие. А как появилась возможность вот безболезненно избавиться, тут же от своего сала избавилась. В общем, отвратительно. Но есть другая сторона. Ну, не может человек удержаться, жрет и жрет. Ну, вот ему дали надежное лекарство, которое это прекратит. Опасно, кстати, пользовать только по назначению врача. Ни в коем случае сами этим не занимайтесь, не надо. Ни к чему хорошему это не приведет. Но вот взял и похудел. Плохо ли это? Это отлично. Жир, он человеку очень сильно мешает. Весь жир пронизан кровеносными сосудами, и ваше сердце вынуждено еще 10 кило лишнего веса снабжать кровью, кислородом там и всем остальным. А ваш жир, есть жир нормальный, который снаружи на боках висит или там на заду, не знаю у кого как, а есть отвратительный, который облепляет кишки и внутренние органы, так называемый висцеральный жир, то есть тот, который во внутренность, внутренной по-русски. Вот он резко отрицательный, вырабатывает всякую дрянь, сам себя увеличивает, отнимает жизненные силы и пр, и др, такой не нужен. Но лекарство хорошее, да, уже, по-моему, там какую-то третью итерацию, какая-то там манжара, у меня есть рядом люди, которые его употребляют, вот, уже какая-то третья разновидность появилась, раз от раза оно все лучше и лучше, ну, в общем-то, удивлен, честно говоря, что если это даже докатилось уже до одежды, которая там размером с чехол на танк, ну, да. Только поздравить изобретателей, это ж какие деньги нажиты на жирных.
0: Ну, а вопрос, на чем они будут зарабатывать дальше? Ведь с этого Оземпика когда-то надо же будет слезть, нельзя же его постоянно употреблять.
1: В общем-то, да. Да. Ну, это ж опять-таки, как ты понимаешь, пока тебе лекарство держало в норме, и ты жрать не хотел, то когда ты его колоть прекратишь и начнешь опять жрать, как свинья или как слон, я не знаю, то все это благополучно тут же вернется. Тут же, буквально тут же.
0: Да, поэтому лучше пищевые привычки вырабатывать сразу, с молодости, что называется, не только честь беречь, но и пищевые привычки вырабатывать. Вам точно понравится эта новость. В Китае стремительно набирают популярность лагеря лишений для детей. На каникулах родители... Да-да-да, на каникулах родители за 1000 юаней отправляют туда своих детей на перевоспитание. В таких лагерях у школьников забирают телефоны, привлекают к тяжелому

0: сельскому труду, они копают картошку, рубят дрова и ухаживают за скотом. Если честно, Дмитрий Юрьевич, я удивлена, что такое произошло в Китае, потому что мне казалось, что в Китае вообще какие-то идеальные, все воспитанные люди, знающие с пеленок, что делать и как себя вести. Я удивлена, что именно там появился лагерь лишения для детей.
1: Ну, первый раз я такое слышал от американцев, что у них практикуют такое, что там доблестные сержанты из морской пехоты, отставные, не отставные, вот им детей трудновоспитуемых отдают, и там типа как учебка морской пехоты. С утра зарядка, беготня, работа, физический труд облагораживающий на свежем воздухе, и типа страшно полезно. Полезно ли? Ну, то, что у китайцев, знаешь, невоспитанный китайский ребенок, он для нас будет это четко вымуштрованный и вообще, а с их точки зрения нет, невоспитанный. Полезно ли это? Ну, в целом, если в семье один ребенок, что для китайцев не характерно, как для нации, и его окружают максимальной заботой, вокруг скачут две бабушки, две мама, папа там и прочее, и он ничего не делает, а только наглеет и хамеет. Ну, для воспитания это не очень хорошо. Его полезно отдать вот в такое учреждение, где его научат хорошему. И это, во-первых, и в главных, серьезнейшая психологическая встряска, где тебя, так сказать, вот такая чудовищная смена обстановки, когда тебя из-под маминой юбки вытащат и заставят работать. Крайне полезно для головы, крайне полезно. Я вам страшное скажу, что вот в какой-то момент, когда это только начинается, он, ребеночек, может жестоко страдать вообще. Какие издевательства жуткие, дедовщина и всякое такое. Зато потом, приготовьтесь, он всю оставшуюся жизнь будет про это вспоминать вот со слезой ностальгии на глазах. Это как советская армия примерно. Знаете, вот спроси любого мужика, что у тебя за последние 5 лет жизни произошло? И 99% вам расскажет ровно за 3 минуты, что у него за 5 лет произошло. А потом задам ему вопрос, а кто у тебя старшиной в армии был? И приготовьтесь, и вот 2 часа не заткнуть будет, а тут вот это, а тут вот то, а еще вот это было, а мы с пацанами вот так. А если спросите у него, как он в армии за водкой бегал, это все, пишите, пропало вообще все. Этот фонтан вы не заткнете никогда. Хотя, казалось бы, лишение, ужас, дедовщина. А человека, особенно мальчика, радует только пережитые трудности. И только то, как он их ловко победил, как его пытались не пустить, не дать, еще чего-то. А он все равно убежал за территорию части, купил бутылку водки и привел себя в скотское состояние. Это в жизни главное. Поэтому отдают детей в такие организации, правильно делают.
0: Интересно, а нам нужны такие лагеря в России? Или
1: обязательно.
0: У нас... А так у нас же есть, по идее, дачи. Вот это и есть лагеря лишений. Нет, что летом картошку копать?
1: Вот наш общий знакомый Данила трудится в школе, и они там регулярно детей вывозят в здоровенный лагерь на природу. Вот там немедленно деление, так сказать, на дежурные смены. Вот смена, которая, например, работает на кухне, готовит пищу. Вот там казаны кипящие, вот вы тут картофан, это, мясо, еще чего-то, все дружно режут, чистят, бросают, один другого заменяет, все, в конце концов, умеют это хрючево варить, и оно вкусное получается, особенно на природе. Ребенок возвращается оттуда, обладая серьезнейшими навыками, а приезжает туда безруким идиотом. Почему? А благодаря родителям. А вот здесь его добрые люди научат, и, повторяю, они это вспоминают, как вот... самые замечательные дни.
0: Дмитрий Юрьевич, а вот с точки зрения воспитания, как вы считаете, я понимаю, что современное общество начнет мне говорить, надо объяснять ребенку, почему его отправили в лагерь лишения. Я как человек, воспитанный в другой среде, которому ничего не объясняли, сказали, сначала вот меня воспитывали как еврейских детей. Сначала ты делаешь, а потом тебе объясняют, зачем это было сделано. Мне очень близок этот метод воспитания, но он совершенно не современен и очень консервативен. А как вы смотрите? Вот лагерь лишения. Вы своему ребенку считаете нужным объяснить, почему он едет в условный лагерь лишения? Или вырастешь, поймешь?
1: Я пошучу на эту тему. Так. Да. посмеюсь так. над пережитыми трудностями, да. Объясню, что трудностей-то в жизни ты еще и не видел. Это так, разминка только. Не надо. Вот это вот дурь, а это дурь. Надо договариваться и объяснять. С кем договариваться и что объяснять? Вы сами, что ли, из 15-летнего возраста не выросли? Вы для своего ребенка должны быть авторитетом. И то, что вы говорите, он должен воспринимать как истину и делать это беспрекословно, потому что это вы так сказали. Это не подразумевает нанесение побоев, затыкание там и прочее. Поговорить ты можешь, но, как ты совершенно верно подметила, потом. Вот, например, в доме распределены обязанности. Вот ты, вот как я в детстве, вот ты, конкретно ты, ходишь в магазин, покупаешь там молоко, картошку, колбасу и всякое. Вот тебе деньги, вот тебе бидончик для молока, кошелка для продуктов, будь добр, иди исполняй. И никто со мной не разговаривал, хочу я туда ходить, не хочу. Почему-то отец ежедневно ходит на службу и зарабатывает там деньги. Мать ходит на работу, зарабатывает там деньги. Ну и у тебя есть обязанности по дому. Ходи в магазин, покупай, волоки, раскладывай по холодильнику, чисти картошку, вари к приходу семьи и всякое такое. У тебя больше времени, чем у отца и матери, которые на работе. Чего непонятно? Это не предмет для обсуждения и не предмет для каких-то вот идиотских абсолютно договоров. Мы с ним поговорили, кому ты что объясняешь? Это вещи, которые объяснять не надо и, более того, нельзя. Вот если ты не можешь с ребенком общаться так, чтобы он все это воспринимал молча и делал так же, как все, ну, хреновый из тебя педагог, а точнее, никакой вообще. Не надо вот лезть к учителям там с какими-то предложениями, как твою эту крошечку воспитывать. На себя посмотри для начала, а потом к другим претензии предъявляй.
0: Кино, Дмитрий Юрьевич, 2 недели с вами так. не обсуждали новости из мира кинематографа. И вот начнем с грустной. Умер Питер Каллен, голос Оптимуса Прайма в «Трансформерах». Ему было 85 лет, и его голос стал культовым для нескольких поколений фанатов. И вот в 2014 году Каллен признавался, что поначалу вообще скептически относился к предложению озвучивать Оптимуса Прайма. Вот если его цитировать, то он сказал: «Я проходил прослушивание, как и все остальные, мне сказали, что это герой, сказали, что это грузовик». И в итоге голос стал культовым. Стал культовым для нескольких поколений зрителей. И также канадский актер подарил свой голос ослику ИА из многочисленных экранизаций «История Винни-Пухи» и озвучивал в мультисериалах персонажей в «Смурфиках» и в «Черном плаще». Так что выражаем соболезнования родственникам и друзьям Питера, кто смотрел все-таки в оригинале картины, наверное, эту потерю могут ощутить.
1: Голос очень сочный. Но обратите внимание, ему сказали, что это грузовик. То есть он даже комиксов не видел и мультфильмов не смотрел. Вот, пригласили в кино озвучивать, очень удачно получилось. Тут журналистам на заметку, для нескольких поколений, граждане-журналисты, поколение – это 25 лет. 25. Это для нескольких, я не знаю, как это назвать. Там разных возрастных категорий зрителей, потому что первые трансформеры, вторые, третьи, они там с интервалом в год-два выходят, но все вместе вышли в одном промежутке, наверное, в 10 лет, а вовсе не в 25. Поэтому о каких поколениях речь непонятна.
0: Очень справедливое замечание. Я даже не задумывалась в этом ключе. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. К другим новостям. Кит Харрингтон сыграет Златопуста Локонса во втором сезоне сериала HBO «Гарри Поттер». Да. Актер, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», если кто-то не понял, кто такой Кит Харрингтон, знаменит, который выбыл из проекта из-за несовпадения съемочных графиков, он заменит артиста, господи, простите, Николаса Холта. Вот вместо него будет теперь Кит Харрингтон. У них там не получилось что-то по графикам. Но, знаете, я нежно отношусь к Киту Харрингтону, потому что люблю вселенную «Игры престолов». Но я его не представляю в роли голубоглазого, придурочного просто блондина. Но это как так-то?
1: Джон Сноу. Смешно, да. Не знаю, я не люблю. Я все время, если я буду это смотреть, я буду все время говорить, а Джон Сноу пошел туда, а Джон Сноу пошел сюда. Мне такое не нравится, нет.
0: Ну, а мы с вами будем смотреть «Гарри Поттера»? Вот обещают 25 декабря выход первой серии.
1: Наверное, нет. Уж только если жизнь заставит. Я же старенький, я равнодушен ко всему этому.
0: Но, Дмитрий Юрьевич, там же будет совсем другое. Вместо Алана Рикмана, господи, Северус Снэйп. Ну, мы должны будем это обсудить. Ну, как это вы? Нет, давайте-ка здесь и сейчас
1: дождемся.
0: Договоримся. Придется смотреть.
1: Дождемся.
0: Они
1: хорошо,
0: тут уже, тем более,
1: хорошо.
0: Второй сезон обещают. Ну, это мы не можем пропустить. Ну, кстати, к слову.
1: Первый уже вышел, что ли?
0: Вот, 25 декабря будет первый сезон первой серии. Они уже
1: хорошо.
0: Объявили о втором.
1: Приступим.
0: Это же
1: приступим,
0: обалдеть. Да. И к другим новостям, которые вызывают потрясение у общественности. Толкин перевернулся бы в гробу, так говорят в сети люди, которые высмеивают новых персонажей третьего сезона «Властелин колец. Кольца власти». Этих гномов-подростков не было в книгах Джона Толкина, их придумали специально для сериала. Вы видели эти картинки? Как выглядят там теперь? Вот мне очень...
1: Я только первый сезон посмотрел, чушь собачья, и дальше смотреть не стал. Эти негры, эльфы, этого достаточно сразу. Какая-то высосанная из пальца чушь вообще. То есть, знаешь, это вот уровень детского тюза. Я никого оскорбить не хочу, но это вот спектакли для детей младших классов. Типа, где у всех орков, у них у всех... проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Они там в раскоряку бегают, ни у колени не гнутся, тазобедренные суставы не работают. Дети должны понимать, что это силы зла. Они уроды все. Ну, как-то я несколько иначе на это дело смотрю. Вот у Джексона в трех сериях «Властелина колец» это как-то показано было гораздо лучше. А это детский сад, штаны на лямках. Нет,
0: но
1: не буду смотреть.
0: Для кого-то же это снимают, откуда третий сезон взялся?
1: Там денег в Амазоне такое количество, что они и восьмой сезон заснимут, вне зависимости от того, будут его смотреть, не будут, им наплевать. Там они, по-моему, первый сезон за $500 миллионов засняли. Дрянь дрянью, а вот поди ж ты.
0: Бедный Толкин. Ну, к другим резонансным новостям из мира кинематографа уже в нашей стране. 25 августа, в день рождения Елены Блиновской, состоялась премьера сериала «Чудо» с Идой Галич в главной роли. И картина посвящена истории марафонов Елены Блиновской, которая находится за решеткой. Вот станет ли сериал таким же популярным, как марафоны Блиновской? Что вы вообще по поводу выхода подобной картины думаете?
1: Но это угадать невозможно, станет популярным или нет, смотря как снимут, как сыграют, там, как покажут и всякое. Так угадать нельзя. Но в целом интересно, да. Если я правильно помню, это же у нее там было, да, 940 миллионов незаплаченных налогов. Сколько же ты бабла-то подняла, если на миллиард налогов не заплатила? Наверное, интересно, да. Меня вот это, как сама структура того, чем занимались, меня интересует. Да, это я посмотрю. Да, интересно.
0: Ух ты, как интересно, что вы это посмотрите. Вот, например, Катя Гордон, достаточно известный юрист в нашей стране, назвала премьеру «сатанинским уродством и танцами на костях многодетной матери». Вот съемка-то это, такого сериала, это хайп и провокация, или все-таки задумка имеет какой-то глубокий смысл?
1: Да. А съемка фильма про Мавроди, про пирамиду МММ, это пляски на костях или нет? А какой-нибудь там фильм «Олигарх» тоже пляски на костях? Что за глупость? Несерьезно. Это социальный феномен. Вот, такое количество денег человек заработал на каких-то там марафонах счастья. Что это за марафоны? Что предлагали? Почему люди туда шли? Что им там интересно? Как это технологически раскручивалось и чем закончилось? Пляски на костях – это, в общем-то, когда про покойников что-то нелицеприятное говорят. Или наживаются как-то на покойниках. Она вроде живая еще, это Блиновская. Нет, какие тут пляски на костях? Нет.
0: Она
1: вам кажется, это как-то оскорбительно, то вы это поинтересуетесь у тех, кого там на деньги развели. Для них вот все это в итоге оказалось оскорбительным или нет? Или кидать людей на бабки – это нормально, а говорить про это нельзя? Это пляски на костях. Ну и ну.
0: Дмитрий Юрьевич, ну если вы посмотрите, а вы сказали, вы посмотрите, когда вы посмотрите, будет правильнее сказать, вы мне скажите, мне кажется, что будет даже Хорошо. Интересно обсудить это в рамках нашего эфирного часа, потому что действительно это феномен Да. нашего общества современного.

0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чат?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Расчет БПЛА группировки войск «Север» за сутки уничтожил 3 укрепленных пункта ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил командир взвода беспилотных систем. Он уточнил, что в рамках формирования буферной зоны на этой территории армия России ежедневно применяет БПЛА для нанесения ударов по укрепленным позициям противника. Для повышения эффективности используются разнообразные типы дронов, включая молнию и FPV-дроны. Логистический объект «Озон» в Ростовской области попал под атаку БПЛА. Возникшее небольшое возгорание сразу потушили, сообщили в компании. Как уточняется, объект цел, но в целях безопасности его работу приостановили. Сотрудников эвакуировали заранее, никто не пострадал. Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков дронов 2 многоквартирных дома в Ростове-на-Дону получили повреждения. 7 человек пострадали, среди них 2 детей, один из которых находится в тяжелом состоянии. 4 пострадавших при пожаре на Амурском ГХК выписаны из больницы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Уточняется, что после завершения лечения аналогичный курс будет организован для всех госпитализированных, имеющих соответствующие медицинские показания. На территории площадки строительства 25 августа произошло возгорание. На следующий день очаги были ликвидированы. По информации предприятия, после завершения поисково-спасательных работ подтверждена гибель 15 человек, в том числе 1 гражданина России и 14 иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело. Американские дипломаты постепенно начали возвращаться в посольство США на Ближнем Востоке, передает агентство Associated Press. Так накануне посольства США в Катаре, Кувейте и Бахрейне объявили о снятии ранее введенных ограничений, о том, что на этой неделе штаты начнут возвращать своих дипломатов в дипмиссии на Ближневосточном регионе, сообщала ранее газета «Нью-Йорк Таймс». Число погибших в результате наводнения в Непале увеличилось до 626, сообщает агентство Reuters. Центральное телевидение КНР ранее сообщало о 579 погибших, около 2000 пропавших, сотни из которых иностранные туристы. Заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил давать в день знаний одному из родителей первоклассника выходной, чтобы взрослый мог отметить с ребенком первый учебный день. Он отметил, что сначала такую возможность можно было бы рекомендовать работодателям, а впоследствии закрепить ее на законодательном уровне как дополнительную меру поддержки семей с детьми. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса. Больше информации вы найдете в Маркс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
4: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Правильно говорю, Дмитрий Юрьевич?
5: Снова здрасте, да.
4: И прежде чем мы перейдем к нашей любимой развлекательной рубрике, а дел у нас там много, нужно выбрать малолетнего дебила недели, малолетнего дебила месяца, в противовес обсудить джигита, обсудить новости, которые тоже могли бы попасть в рубрику, но мы их вынесем за рубрику. Нужно все-таки сегодня обсудить старый фильм, который лучше новых двух. Две недели люди ждали. И я предлагаю вспомнить картину «Карты, деньги, два ствола». Культовая британская криминальная черная комедия Гая Ричи. Премьера фильма состоялась в 1998 году. Дмитрий Юрьевич, почему бы в эту пятницу вечером взглянуть на эту картину? Что в ней хорошего?
5: Все.
4: Доходчиво.
5: Но единственное, что это разминочный фильм, который Гай Ричи снимал перед художественным фильмом «Снэтч», который по-нашему называется «Большой куш». Не у всех, конечно. Вот. «Карты, деньги, два ствола». Это английская идиома. «Lock, stock and two barrels». То есть это затвор, приклад и два ствола. Обозначает целиком. Вот все целиком. Идиома обозначает. Но там вставлено «lock, stock and two smoking barrels» и два дымящихся ствола. Идиома стала еще интереснее и веселее, а поскольку в фильме обыгрывается ситуация с очень дорогими охотничьими ружьями, то вот заиграло совсем хорошо. Сценарий придумал сам Гай Ричи. Сам же все это заснял, сам практически сыграл, вот, непросто было, непросто. Снимал максимально дешево на 16-миллиметровую пленку. Ну, кто не в курсе, обычно снимают на 35-миллиметровую, это очень дорого. А 16-миллиметровая считается любительская, тоже дорого, но не так. Цифрового оборудования тогда не было, поэтому вот 16 миллиметров. Удалось ему заманить к себе на съемки Стинга. Стинг, кто не в курсе, это известнейший британский музыкант, талантливый исполнитель. Ну и вот, там больше, если я правильно помню, никаких звезд нет. Только Стинг. Участники типа Джейсона Стэтэма, они потом из этого стали звездами. Стэтэма он вроде как вообще на улице нашел. Тот там как раз вот барыжил какими-то поддельными ювелирными украшениями. Все эти крики «кручу-верчу, обмануть хочу», он, так сказать, знает по профессии. Вот. Сценарий, повторюсь, написал сам. Все шутки тоже написал сам, потому что это вот мне регулярно раньше сообщали. «Ой, Дмитрий Юрьевич, я вот смотрел этот фильм, приготовьтесь, в профессиональном дубляже». Это отличие от меня. Я, как известно, не профессионал. И он вообще не смешной. А вы столько шуток придумали и навставляли. Это совершенно другой фильм. Я все говорю, вообще все шутки придумал и вставил туда Гай Ричи, а я-то так не очень точно перевел, в общем-то, если вы специалисты разбираетесь. Ну, вот, вот так. Получилось, на мой взгляд, у него отлично. Но я фильм смотреть вообще прям вот в обязательном порядке. Если не видели, посмотрите, не пожалеете. Все в стиле Гая Ричи, начиная от монтажа смешного, заканчивая стрельбой из пулеметов, падением гильз, там отлично, просто отлично все сделано. Шутки выше всяческих похвал. И даже самый кровавый момент решен настолько ловко, когда там главбандит подходит к двери, дверь чуть-чуть приоткрыл, оттуда хлесть ему кровь в морду. Он раз, дверь закрыл, ничего не показали. А всем понятно, зрителям, что за дверью идет кровавая бойня. Отличные, отличные решения вообще. Вот. Ну, повторюсь, это предварительный фильм для изготовления художественного фильма «Снэтч». Кому интересно, мы сейчас с Уильямом. Уильям – это наш знакомый англичанин, очень толковый. Мы с ним как раз художественный фильм «Снэтч» разбираем, что он, как англичанин, там слышит и видит. Уверяю вас, я не вижу и не слышу примерно 3/4 из того, что он говорит. Потому что я не там родился, я там не жил, я вообще таких вещей не понимаю. Очень интересно. Местами касаемся и «Карты, деньги, два ствола». Посмотрите обязательно. Прекрасный фильм. Гай Ричи, молодец.
6: Завидую я, Дмитрий Юрьевич, нашему зрителю и слушателю, потому что, представляете, вот раз в 2 недели в пятницу они слушают нашу программу, им говорят, что они вечером посмотрят. А мы с вами должны вечером в пятницу сидеть и думать, а что бы нам посмотреть? А зрители и слушатели всегда знают, что делать. Завидую я вам, друзья, завидую. Ну, поехали дальше. Рубрика «Малолетний дебил» на этой неделе отличились. 54-летний мужчина решил, что он участник игры GTA. И, увидев автобус с ключами в замке, ничего умнее не придумал, как просто уехать на этом автобусе. Через несколько километров он бросил автобус у завода, сбежал, но полицейские быстро его нашли, и теперь за угон ему грозит до 5 лет колонии.
5: Какая незамутненность! Молодец, да, хороший кандидат. Незамутненный.
6: Просто на вопрос, наверное, зачем, он сказал, ну, чтобы было. Правда, представляете?
5: Просто поехал.
6: Он даже если бы 1 метр проехал, это бы уже 5 лет колонии. То есть, когда люди такое делают, они реально этого не понимают? Если бы он просто вошел в этот автомобиль и завел двигатель, это уже, считаете, угон.
5: Ты не поверишь, 97% сидящих считают, что они сидят ни за что. Вот так вот, например, ну за что? Я просто хотел покататься, а вы мне 5 навесили. А-а-а. Это несправедливо. Ни за что.
6: Не поняли художника. В Тверской области 22-летний парень пришел в госавтоинспекцию проверить штрафы. Но полиция выяснила, что его водительское удостоверение – подделка. И в базе данных этот номер числился за жительницей Владивостока. Мужчина признался, что никогда не сдавал экзамены, просто купил документ в интернете за 91 тысячу рублей, внимание, будучи абсолютно уверенным в том, что все легально. И вместо выписки по штрафам получил уголовное дело. Как можно думать, что купить документы – это легально?
5: Я уж думал, тот незамутненный, этот, оказывается, незамутнен еще больше. Что-то врет. 91 тысяча, какая-то сумма странная.
6: Да ладно, даже хорошо, сказал. Ну, может, с налогом.
5: 91. Ладно. Ну, да, наверное.
6: Может, а слушайте, а сколько их получается процентов, если там 100% налога, надо посчитать. Если это какой-нибудь ИПшник, то считаем, сколько, по упрощенке, 6%, вот правда, 91 тысяча минус, там, 7, давайте 7%. Ну, хотя нет, не с налогом. 84 630. Что-то не то, друзья.
5: Что-то не бьется, да.
6: Не получается. Украинский адвокат в маске рэпера 50 Цента пытался вывести военно обязанного за границу. За услугу он взял $7000, но план провалился, и мужчину задержали. Маску адвокат надел для конспирации. Его уже судят за организацию преступной группы, которая вывозила людей из страны, а задержание стало 3-м по счету.
5: Как там было в художественном фильме «Мимино»? Слушай, тебя в этом Тбилиси вообще не уважают, машину забрали. Так и тут, 50 Цента вообще не уважают. Это вообще додуматься надо, ехать с мордой резиновой негра через границу, будучи адвокатом. За гранью. Еще и $7000 взял. Ну, молодец. Хотя, с другой стороны, может, он, зная эту ридну-неньку, может, он 25-й раз переезжал, но пограничникам что-то не откинул, и поэтому маска не сработала, так сказать. Не успел коррумпировать охрану границы государственной. Но идиотия тоже на высшем уровне. Тут теряешь просто.
6: Вот хороший среди кандидат. Этих
5: троих незамутненных, да. Один на автобусах катается, другой в маске через границу.
6: Вот соберитесь, Дмитрий, подпевал еще этот, наверное, кэнди-шоп напевал, когда вывозил.
5: Да, я бы в обратном порядке расположил. То есть на первом месте 50 Cent адвокат. На втором месте гражданин, сворованный с этими скупленными правами, ну и на третьем угонщик автобуса. Вот так я бы.
6: Я вот еще думаю, почему в маске рэпера 50 Cent? Вот сейчас все говорят про Канье Уэст. Наверное, надо было Канье Уэст брать. Почему 50 Cent? Что-то тоже не продумано. Но давно у нас не было, Дмитрий Юрьевич, банальная рубрика. Сейчас приготовились, все срочно мне написали о том, что я такая кривая, косая, не такая. Темы поднимаю, видите ли, бескультурные. Банальная рубрика, ой, вот прям срочно обсудим. Ой. Дмитрий Юрьевич, хорошая история. ChatGPT убедил жителя Уфы, опять Уфа страдает, не знаю, в чем дело, заняться профилактикой рака с помощью массажа простаты огромным фалоимитатором. Мужчина...
5: Вот кто виноват, ChatGPT, что-то новое, да.
6: Конечно, мужчина отправил жену на дачу, купил в секс-шопе девайс, приступил к самолечению, но резиновый прибор залез слишком далеко и застрял. Как он сам туда залез слишком далеко, и не знаю, у него там что, змея, что ли, была в виде этого фалоимитатора. Но пациент обратился к врачам, объяснил, что просто забыл надеть специальный ограничитель. И медики извлекли прибор и в шутку посоветовали в следующий раз привязать агрегат веревкой.
5: К батарее.
6: Да.
5: Чтобы отбежать, успеть. Ох уж эти затейники. ChatGPT. Вот, оказывается, кто виноват. Я вот необычно, да, такое применение искусственному интеллекту. Жену на дачу отправил. Молодец, чтобы не подглядывала, да. Интересно, как массаж-то? Помог, не помог? Ох, затейники. Это вообще... Кстати, интересно, что за прибор. Там же кругом эти, как их, ограничители из топора стоят. Что это он такое купил? Жалко, картинок нет. Было бы еще смешней.
6: Нет, наверное, у врачей они есть эти картинки, они сейчас нас слышат и смеются. Они-то в курсе всех деталей.
5: И угорают.
6: Да-да-да. Мы тут сидим и угадываем. Даже как-то несправедливо, я считаю. Но уже конец месяца, последняя пятница месяца, последняя пятница лета, кстати, 28 августа. И нам с вами нужно выбрать... малолетнего дебила августа. Итак, я напомню, так, в этом месяце отличились. В Турции 50-летний мужчина после вечеринки с друзьями ушел в лес и пропал. И утром наткнулся на поисковую группу, которую вызвали его родственники. Он не понял, кого ищут, но старался очень помочь. Потом понял, что помогает найти самого себя. Мой любимка. Неделей позднее 46-летний москвич инсценировал свою смерть по СМС, чтобы не платить за аборт любовницы. Через 3 месяца его нашла в социальных сетях эта любовница живым и невредимым и даже уже женатым. Любовница подружилась с супругой, и они решили вместе мстить. Но выяснилось, что он еще и обманул на 25 миллионов рублей, хотя утверждает, что ничего подобного никогда не было. 21 августа на прошлой неделе в Сиднее садовника оштрафовали почти на $200 000 за вырубку 287 деревьев ради панорамного вида из особняка. Я напомню, что теперь ему повесили там огромную табличку, что эта табличка будет до тех пор, пока не вырастут новые деревья из окон, потому что деревья не должны гибнуть ради красивого вида из его окон. Тоже хороший кандидат. Ну и сегодняшний, соответственно, в маске 50 Cent. Кто же у нас самый лучший-то в августе, Дмитрий Юрьевич?
5: Я считаю, лучше всех похмельный турок, который искал сам себя. Вот этот.
6: Мне тоже он нравится больше всех.
5: Энтузиаст, несмотря на похмелье, активно помогал людям. Молодец.
6: Но в противовес всем нашим забавам, рубрика «Настоящий джигит» 13-летний мальчик помогал тушить пожар в Бахчисарайском районе, в окрестностях села Плодовое, или Плодовое, извините, поправьте меня, если честно, я не знаю, загорелась сухая трава. Спасатели приехали на вызов, начали искать подъездные пути к очагам огня, и маленький местный житель оперативно указал дорогу к мосту и на гору, где разгорался огонь, и сопроводил пожарных. Юному помощнику выдали радиостанцию и попросили по рации направлять прибывающую технику. Он ответственно справился со своей задачей. Ну, прям орленок.
5: Молодец, пацан. Ни имени, ни фамилии. Безымянный герой. Наше почтение. Мальчишке молодец.
6: Да, красавчик. Выражаем категорический респект, скажем так. Но новости, которые почему-то наши зрители не предложили в рубрику «Малолетний дебил». Вот смотрите, житель Тайваня использовал камеру умного пылесоса, чтобы зафиксировать встречи жены с любовником. Суд признал это доказательством измены, и мужчина выиграл развод и компенсацию. Но бывшая супруга подала встречный иск, угадайте, какой?
5: Незаконно снимал.
6: Конечно, конечно, незаконная слежка. И теперь ему грозит до 5 месяцев тюрьмы или крупный штраф. Почему не предложили?
5: Ну, это адвокаты сражаются. Это не жена такая умная, это точно какой-то толковый адвокат. Ну, непонятно. Тут я бы отбрехался. Нет, это мое жилище, что хочу, то снимаю. Сказал бы, что она про это знала. Вот. Но так увлеклась, что забыла.
6: Вот. Опять рубрика «Вредные советы». Дмитрий Юрьевич, ну что начинается?
5: Я больше не буду.
6: Опять эти ваши вредные советы. Ну, а если серьезно, как вы вообще относитесь к вот, всяким устройствам умного дома?
5: Не знаю, у меня нет. То, что когда-то там видел, встречал, ну, например, там какая-нибудь розетка для утюга. Знаешь, ты утюг через какую-то промежуточную эту включаешь, там выставляешь таймер, если я правильно помню. Она, короче, утюг выключает, и утюг у тебя не это, ничего не сожжет. Полезно. Или свет в комнатах включает по-разному, имитируя, что ты дома. Есть вещи полезные, безусловно, но я по большому счету таким не пользуюсь. Помню еще чайник какой-то я рекламировал, что чайник можно по телефону включить, чтобы вода к твоему приезду закипела, а внутри чайника регулируется температура, хочу грею до 90, там, до 95, до 100, чтобы разные чаи заваривать по-разному. Вещи крайне полезные, ну и уж естественно, то есть что касательно видео наблюдения, ну, не знаю, по-моему, вот у всех, кто за городом живет, все дома обтыканы видеокамерами, все это записывается, какие машины мимо ездят, с какими номерами, какие люди мимо ходят, с какими мордами, вот, и это все, и это я строго приветствую, да, это обязательно, но и робот-пылесос у меня есть, только он видео, по-моему, не записывает, нет, а вообще, дорогие друзья, технологии настолько изменились, что все время вообще, везде и всегда думайте о том, что вас, во-первых, слушают те, кому не надо бы этого делать, а во-вторых, за вами смотрят тоже те, кому не надо бы этого делать. Будьте осторожны, следите за собой.
6: Ну, а вы верите в теорию, что все гаджеты, которые придуманы для умного дома, они в том числе придуманы и для слежки за обычными людьми?
5: Нет, они придуманы для дома, но их можно использовать. Ну, вот если у вас есть какая-нибудь колонка, да. Это, я не знаю, вы к ней по имени обращаетесь, и тут же она включается и начинает что-то там делать. Вы твердо уверены, что она все остальное время ничего не слышит и никуда это не передает? Разочарую, она все слушает и все передает. Думайте об этом только так. Точно так же, как телевизор бытовой, в котором камера, и который подключен к интернету. И он слушает и все передает. Камеру лучше бы заклеить. Вам-то объясняют, что она нужна для того, чтобы через некий мессенджер связываться с, там, с родными, близкими. Вот он в телевизоре, вот ты в телевизоре, посидели, побеседовали. А на самом деле, ну, кто-то злой и нехороший может подключиться и смотреть, чем вы там занимаетесь. Про тетку с пылесосом интересно другое. Вы в своем уме? Каких-то любовников водить к себе домой. Это вообще
6: опять вредные советы. А куда водить любовников, Дмитрий Юрьевич?
5: У них там, на их Тайванях, Кореях и прочее, там эти псевдогостиницы для сексуальных развлечений распространены со страшной силой. Приехал, за 2 часа заплатил, сделал свои дела, развернулся, уехал. Вот. И там, в гостинице, тоже стоят телевизоры, всякие приборы, которые вас старательно записывают. Имейте это в виду.
6: Я, кстати, к разговору о видеокамерах домашнего наблюдения видела такой жуткий видеоролик в социальных сетях, что в запрещенном грамме мне попался ролик, где в детской комнате установлена видеокамера. Ну, правда, если там ребенок 2 лет живет в отдельной комнате, это удобно. Я сама активно этим пользуюсь. И якобы кто-то взламывает эти камеры и начинает громко включать музыку и разговаривать через эту камеру, чтобы ребенка посреди ночи напугать. А как это вообще происходит, эти процессы? Когда увидела, я ужаснулась, потому что, ну, я знаю, что мой ребенок испугается даже звука моего голоса через камеру, и я не пользуюсь вот этой обратной связью, его это пугает.
5: Ну, потому что оно настолько примитивное, что не предусматривает никакой защиты. Если бы оно было не примитивное, оно бы стоило совершенно других денег. То, что туда какой-то балбес может влезть, ну, ничего удивительного в этом нет. А я вас уверяю, что балбес, который туда влезает, ну, это же дети, в основном, подростки. То есть они там на специфических ресурсах обмениваются всяким интересным. Ну, вот у вас, например, соседский, как это у нас говорят, роутер, к которому пароль 1, 2, 3, 4, 5, как это обычно, или какой-нибудь QWERTY. Ну, вот, залез, чтобы пользоваться вашим интернетом. Вы за него платите, а я пользуюсь и прекрасно себя чувствую. А потом через него видно ваши какие-то устройства, так я и в них залезу. А вот у вас это радионяня, я и туда залезу, и все прекрасно. Буду пакостить изо всех сил. Потому что это подростки. Карать надо, конечно, балбесов, ну и защищать свою технику. Но это умеют далеко не все.
6: Ну и в завершении разговора про социальные сети мне попался еще один очень смешной ролик. Пост экофермы в Башкортостане с предложением назвать барана именем бывшего. И лозунг: «Ты оплачиваешь содержание барана, мы вешаем табличку с его именем». И, к слову, девушки с одинаковыми именами бывших уже реально предлагают скинуться. Ну вот почему женщины такие, я не знаю, даже не то, что мстительные, но такие вот дурные. Я вообще не представляю, чтобы мужик пошел и какую-нибудь козу назвал именем своей бывшей.
5: Есть такой армейский анекдот, как солдат сидит, утирает слезы после очередного наряда вне очереди и пишет маме письмо: «Мама, очень сильно прошу, заведите свинью, назовите товарищ сержант, приду на дембель, лично зарежу». Вот, не думай, что мужики чем-то отличаются. Они такие же.
6: Нет, ну хорошая идея для поддержания жизнедеятельности этих баранов. Может быть, действительно,
5: конечно,
6: месть поспособствует такой значительной и заметной помощи материальной этим баранам.
5: Ну, вот, да. У меня родилась еще одна мысль, так, что можно с этими баранами делать за деньги.
6: Дмитрий Юрьевич.
5: Чтобы девки еще больше платили, да. Но я ее не буду озвучивать.
6: Слушайте, в моей молодости был абсолютный максимум взять какую-нибудь курицу, назвать ее именем бывшего и сварить. На этом все. Сделать из этой курицы суп, например. А здесь это какое-то просто издевательство. Ну нет, тема классная, ребят. Вы молодцы. Надеемся, что вам это финансово как-то поможет в содержании баранов. Эксперты утверждают, что в России стремительно исчезают удаленщики. За прошлый год число сотрудников на дистанционке сократилось на 21,8% до 968 тысяч рублей. К концу 2026 года их останется всего 600-800 тысяч. Хорошая или плохая тенденция возвращения к офисному формату работы?
5: Обычная, на мой взгляд. То есть это, ну, ряд работ невозможно выполнять, не общаясь живьем. Вся вот эта вот по переписке, там ничего понять невозможно. Написание текстов отнимает огромное количество времени. В текст невозможно внести эмоции, никакие смайлики этому не помогают. Люди воспринимают все это совершенно... Это очень долго, во-первых. А во-вторых, психически воспринимается не так. В то время как, если вы сидите там за соседними столами, посмотрел, бровями шевельнул, кивнул, все поняли. Это гораздо правильнее. Что касается лично меня, я вообще считаю, что лично меня... Прибытие на работу и на рабочее место, оно меня серьезнейшим образом дисциплинирует. Мне вовремя встал, занялся физкультурой, позавтракал, ну там душ, позавтракал, помчался на работу, приехал на работу, и на работе я работаю. И это мотивирует личный состав, который смотрит на меня, я работаю, и все вокруг работают. Сидеть по домам, ну в каком-то аспекте, наверное, да. В целом нет, поэтому оно все и исчезает.
6: У нас осталось 44 секунды, чтобы передать слова поддержки нашим бойцам. Ребята, да, вам большой привет, сил, мужества, крепкого здоровья, целыми и невредимыми, с победой, скорее возвращайтесь домой. А еще я хочу напомнить нашему слушателю и зрителю, что сегодня, 28 августа, свой профессиональный праздник, День военного медика, отмечают медицинские специалисты Вооруженных сил России. В этот день, в 1805 году, положением российского императора Александра I был утвержден Центральный орган военно-медицинского управления, призванный координировать деятельность всех звеньев медицинская служба российской армии. Так что с праздником! Ура! С праздником. Спасибо, что вы поддерживаете наших бойцов. Дмитрий Юрьевич, спасибо. Это была «Пятница. Вечер» с Дмитрием
5: Пучковым.
6: У микрофона была Алена Минчук. Немного им помогала. До встречи через неделю. Пока-пока.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
7: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
8: Доброе утро, отец. Павел?
9: Я в эфире, да?
10: Меня зовут Золотый.
11: Меня зовут Анна.
12: У меня есть к вам небольшой вопрос.
13: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
14: Они как будто с другой планеты.
15: Подают непонятные сигналы.
16: Выглядят очень странно.
17: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
18: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Ереване 9, в Хабаровске 3 часа дня. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Российские бойцы уничтожили пытавшихся провести ротацию украинских боевиков. США и Венесуэла заключили крупнейшую в истории нефтяную сделку. В Госдуме рассказали, какие социальные услуги ветераны СВО могут получить бесплатно. Подробности далее. Артиллерия российской группировки «Север» уничтожила группу боевиков ВСУ в Харьковской области. Они пытались провести ротацию, рассказал командир самоходной артиллерийской батареи. По его словам, боевиков обнаружил расчет разведывательного БПЛ. Командование решило проследить путь боевиков и дождаться их скопления, после чего нанесло удар. Уточняется, что работу артиллеристов корректировали расчеты многофункциональных беспилотных комплексов «Орлан». Крупнейшую в мировой истории нефтяную сделку с Венесуэлой заключили США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. В ее рамках Соединенные Штаты получили контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти южноамериканской страны. По словам Трампа, сделка значительно укрепит и без того развивающиеся отношения между Каракасом и Вашингтоном. Помимо этого, она более чем в два раза увеличит американские нефтяные резервы, заключил Трамп. Ветераны боевых действий имеют право бесплатно получить набор социальных услуг, куда, например, входят лекарства, медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевка в санатории и бесплатный проезд. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Ветераны боевых действий, как она отметила, с середины лета получили право подавать заявление о форме получения набора социальных услуг в течение 3 месяцев после увольнения со службы. Непалу нужна зарубежная помощь в технической сфере после разрушительного наводнения. Об этом заявили в МИД страны. При этом Катманду откажется от помощи других стран в поисково-спасательных операциях. Об этом добавили в министерстве. Тем временем агентство Рейтер со ссылкой на полицию обновило данные о погибших в результате наводнения. Так, число жертв увеличилось до 626. Отсутствие каких-либо следов пропавшей семьи Усольцевых в тайге под Красноярском выглядит странным. Так считает заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьев. По его мнению, бесследное исчезновение семьи может свидетельствовать о том, что поход был использован для смены страны проживания. Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин. В сентябре прошлого года двое взрослых и 5-летняя девочка отправились по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту исчезновения туристов возбуждено уголовное дело. Приоритетная остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились еще в октябре прошлого года. Китай будет покупать лечебную грязь с Сахалина. Первый экспортный контракт уже заключен, рассказала в интервью РИА Новости глава российского экспортного центра Вероника Никишина. По ее словам, красота – это отдельный сегмент, который Россия продвигает за рубежом в рамках поддержки российского несырьевого экспорта. Работает проект Beauty Box, сделанный в России. Он уже охватил рынки Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и стран СНГ. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте, слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», где я отвечаю на ваши прекрасные вопросы, которые вы задаете через соцсети «Радио Спутник», через мои соцсети. Пишите вопросы, постараюсь на все ответить. Ну и, конечно же, звоните по телефону прямого эфира, прямо на эфир, +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Вы знаете, друзья мои, пока ехал на радио, там занимался различными своими делами, и совершенно случайно читал биографию Пушкина. Ну, как так сложилось, там нужно было кое-что узнать. и узнал очень неприятную историю, очень грустную, мне кажется, для нашей страны. И думаю, что стоит это знать. У Пушкина была старшая дочь, очень он ее любил. Потом, ну, все знают, как Пушкин скончался, его дочь вышла замуж. Через 17 лет ее муж был несправедливо обвинен, оклеветан в суде. Он застрелился, потому что вот он считал, что несправедливо обвиняют. После этого дочь Пушкина, будучи уже вдовой, жила. Ей император Александр II назначил пенсию. Она организовала большой там, читальный клуб в честь своего отца. Была одним из организаторов строительства памятника Пушкина на Тверской, который находится в центре Москвы. Приходила к этому памятнику постоянно, сидела там, по словам очевидцев. А потом у нас начались различные революционные действия и так далее. Пенсия ей была отменена, которую назначил император Александр II. Она болела, уже будучи старушкой, нищенствовала. Потом, собственно, уже была совсем малоимущей. Об этом узнал Луначарский, тогда уже, по-моему, то ли советские власти уже были, то еще не советские, не помню. В общем, решили, может быть, назначить ей пенсию, Луначарский стал за нее ходатайствовать. Ну, там бюрократия, туда-сюда, вот, все никак не могли. Но когда уже решили и назначили, она как раз успела, в кавычках, умереть от голода. Вот, и уже на эту пенсию, которую назначили, ее, значит, похоронили. Вот такая грустная история, просто вот хотелось... чтобы вы просто знали, что вот такой человек жил, да, значит, Гартунг Мария Александровна, дочка Александра Сергеевича Пушкина. А еще есть замечательное стихотворение, написанное про нее, вот как раз в те времена, когда она ходила, постоянно сидела у памятника своего отца, который на Тверской, да, поэт Николай Дариза посвятил ей строки, там буквально четверостишие, мне хотелось... Она уже, естественно, Мария Александровна была уже пожилой, уже старушечкой. И вот это стихотворение, оно очень такое трогательное. Вот Николай Дариза написал: «Во всей России знать лишь ей одной, ей, одинокой, седенькой старухе, как были ласковы и горячи порой вот эти пушкинские бронзовые руки». Вот, так что вот Мария Александровна...

0: отца. Вот. Наверное, ему будет приятно, если мы будем почаще, может быть, даже в молитвах вспоминать его дочь. Ну, а теперь переходим, собственно, к вопросам. Лиза спрашивает. Здравствуйте, отец Павел. Меня зовут Лиза. Скажите, как вы думаете, может ли Бог вложить в сердце человека такую сильную любовь, взаимную, но как опыт, без возможности быть вместе, когда оба человека желают друг другу только добра, но один решает уйти, а второй никак не может избавить от надежды, что все можно исправить? Вкладывал бы Бог в наше сердце эту надежду, если бы она не имела смысла? Знаете, так как нету здесь конкретики, дорогая Лиза, то я могу только догадываться, но любовь настоящая, она, наоборот, всегда соединяет, а не разлучает. В этом сама суть любви. Поэтому если человек любит, и все взаимно, и все хорошо, и все добро, и вдруг один почему-то хочет уйти, то что-то здесь нечисто. Либо кто-то ведет себя очень нехорошо и достал в конец, да, и что человек уходит, потому что он понимает, что отношения испорчены. Любит, но доверия нету, да? Либо еще что-либо. Поэтому без подробностей я тут ничего сказать особо не могу. Но, знаете, любовь не может быть сильной или слабой. Любовь просто или есть, или нет. А вот сильная любовь, здесь уже скорее больше мы к какой-то чувственности переходим. Вот чувственность здесь, как ни странно, может уже и обманывать. Мария Силина спрашивает. Подскажите про таинство крещения. Моему сыну 1 год и 2 месяца. За год отказали 3 человека стать крестным отцом. 4-й человек согласился, но живет в другом городе за 500 километров. И приехать сейчас не может. У него тоже родился ребенок. Можно ли покрестить без него, а его вписать в крестные? Кому обращалась, советую искать нового крестного, но на моем опыте это непросто. Спасибо. Мария, вы знаете, Марина, вы знаете, обычно, когда человек уже живет христианскую жизнью, то есть он постоянно ходит в храм, причащается, исповедуется, то у него есть просто какие-то люди в храме, может быть, не очень близкие знакомые, но знакомые, которые можно попросить. Редко такое бывает, когда человек ходит в храм постоянно, а у него таких знакомых нету. Поэтому, если вы не очень воцерковленные, то, может быть, как раз есть смысл воцерковиться, тем более вашему сыну 1 год 2 месяца, а вы его еще не крестили, скорее всего, это так. Стоит, может быть, самой сначала воцерковиться, а потом, может быть, в храме какую-нибудь благочестивую бабушку и попросите стать крестным вашему сыну. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, отец Павел. Город Рябинск, Екатерина.
0: Здравствуйте, Екатерина.
1: Мне было бы очень интересно ваше мнение по таким моментам. Вот все-таки почему большинство... И говорю именно большинство, потому что все-таки не все люди ходят в церковь в основном, когда накапливается какое-то, скажем так, большое количество бытовых проблем. Ну, то есть, когда уже какая-то последняя капля, и человек думает, надо точно в церковь сходить, что-то не так. Все-таки это недостаток воспитания?
0: Нет, или... дорогая Екатерина, об этом писал еще до Христа наш премудрый царь Соломон. Есть такая книга «Екклесиаст». Рекомендую всем ее почитать, даже если вы вообще в Бога не верите. Книга «Екклесиаст», 13 глав, такой мудрости невероятной. Собственно, когда будет читать «Екклесиаст», увидите, какое количество крылатых выражений и мудрости дошли до нашего времени именно с этой книги. Вот именно в «Екклесиасте» царь Соломон пишет ответ на ваш вопрос, что все суета, сует и томление духа. Суета. Люди суетятся. Им кажется, что вот эти дела, которые вот сейчас насущные, суетные, что они важнее духовной жизни, важнее отношения с Господом, и, соответственно, от этой суеты дух и томится. А когда, правда, человек доходит до такой точки, что именно его внутреннее состояние, оно становится насущным, что он просто уже не может выполнять какие-то свои функции вот эти повседневные, тогда, конечно, вспоминает о Господе. Это, в принципе, касается не только Господа. Это касается и взаимоотношений просто между близкими людьми. Например, возьмите семью. Есть муж и жена. Когда они начинают суетиться, то есть не вкладываться в отношения друг друга, оберегая эти отношения, а начинают именно суетиться, обсуждать там отпуск, работу, образование, здоровье. Важные, в принципе, это стороны жизни, важные. Но они не могут быть важнее самих отношений между мужем и женой. И когда вот этой суете... Потому что в сравнении с отношениями

0: мужем и женой, это суета. Когда этой суете дается первостепенное значение, то тогда начинают портиться отношения. Люди расслабляются, они уже не замечают то, что их слова могут ранить, они могут не замечать то, что их движения могут ранить, и так далее, взгляды и тому подобное. И в итоге отношения начинают портиться. А когда они уже, вот знаете, испортятся, тогда люди начинают уже там вот так ахать-охать, да вот что ж такое, значит, там и тому подобное. Поэтому просто здесь Господь нам дал разум, нужно об этом помнить, что суета должна знать свое место.
1: Спасибо большое, очень, очень понятно, и действительно это то, о чем я думала. А еще можно задать вопрос?
0: Давайте, Екатерина.
1: Реально ли вообще все-таки в современном мире быть хорошим, добрым, праведным человеком? Я имею в виду, что бывает же такое все равно, что можно сорваться по мелочи, допустим, на ребенка, когда он...
0: Понял, Екатерина. Современный мир сегодня точно такой же, как это было и в древности. Ничего особо не изменилось. Меняются лица, да, но не меняется сценарий. Декорации меняются, но все остается все то же самое. Я тут читаю сейчас дневник писателя Федора Михайловича Достоевского. Он описывает состояние интеллигенции, это получается у нас 19 век. Но он такое впечатление, что описывает буквально наше время. Вот просто буквально, как будто он на телеграм какой-то политический или общественный подписан, или является блогером современным, таким, знаете, только очень умным. То есть глобально ничего не меняется. Если человек хочет быть добрым, ему просто нужно над собой работать. А здесь тоже, вот если в случае с суетой мы уделяем внимание каким-то суетным вещам, забываем про отношения, вот то же самое и здесь. Человек забывает о том, что ему нужно следить за собой, а не за грехами ближних, которого окружают родители, мужья, жены, дети, коллеги по работе, друзья и так далее. Нужно за собой смотреть. Это всегда было сложно. Это всегда было сложно, потому что всегда хотелось себя как-то оправдать, успокоить, пожалеть и так далее. Поэтому если человек хочет быть добрым, то он должен понимать, что это проблема исключительно его личная. На то, добрый он или злой, не влияют окружающие люди совершенно. Не влияют какие-то декорации, события и тому подобное. Это конкретно просто вопрос, хочет ли он быть добрым и что он для этого делает. Далее. Доброго благословенного дня. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как мне перестать давать советы людям, если меня не спрашивают? И бывает так накатит говорливость, не остановить. Но, знаете, это странный вопрос, потому что если вы, в принципе, уже понимаете суть проблемы, ну, занимайтесь делом. Просто не вступайте в разговоры с людьми вообще. Если вы говорите, что вас накатывает говорливость, ну, не провоцируйте сами себя. Просто поменьше разговаривайте, побольше трудитесь, побольше работайте, побольше читайте. Например, когда в разговоре с людьми, возьмите, например, в руки четки, руки за спину спрячьте и там, молитесь по четкам. Прям ставьте себе какую-то задачу. Вот вступить в какой-то разговор, ну, например, там стоит компания, там 5 человек, подойти и стать шестым в этой компании и прям поставить себе задачу, что вообще ничего не говорить. На вопрос, если вам задают, отвечать кратко, и вот просто вот экспериментируйте, практикуйте, мне кажется, уже будет хорошо. Так, далее. Тут люди уже что-то другое пишут. Доброе утро, отец Павел. Если печатаешь дома на принтере тексты, молитв, акафист и тому подобное, получается неудачно. Эти листы нужно сжигать или можно выкинуть? Я думаю, что просто порвали и выкинули. Это же не какие-то священные бумаги и тому подобное. Но порвать можно, чтобы просто не использовать для чего-то другого. Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте, отец Павел, меня зовут Григорий. Я хотел задать вопрос. Я, честно говоря, не силен в религии, но однажды услышал такую историю. Якобы Иисус Христос завещал одному из апостолов следить, ухаживать и оберегать его мать. И он сказал, что с тобой ничего не случится, мол, можешь ничего не бояться. И, как я слышал, именно этот апостол и прожил всю жизнь и умер в конце в старости, а остальные погибли, так или иначе. Хотел услышать, правда это, и действительно ли, получается, слова Иисуса стали для него оберегом на всю жизнь? Спасибо.
0: Спасибо большое за вопрос. Да, такая история была, она не совсем так, как вы описали. Когда Христос был на Голгофе, распят на кресте, то из всех учеников только самый молодой апостол Иоанн Богослов, это автор Евангелия от Иоанна, это автор трех посланий соборных от Иоанна и автор Апокалипсиса, самой последней книги Библии. Он стоял у креста рядом с Матерью Божией, и Христос вручил, и правда, опеку о своей матери. Он сказал: «Это твоя мать», а ей сказал: «Это твой сын». И, да, по преданию апостол Иоанн Богослов заботился до самых последних дней Матери Божией, и когда она уже скончалась, он потом, да, прожил очень долгую жизнь, больше, чем 100 лет прожил, умер, написав, самое последнее, что он написал, как раз был Евангелие от Иоанна, одно из четырех Евангелий, последнее, вот. Но единственное, что он не единственный апостол, который умер своей смертью. Да, большинство апостолов умерли мученически, ну, например, есть там апостол Фадей, у нас есть такой древний тоже текст, предание, называется «Деяние Аддая» или «Деяние Фадея». Там вот мы читаем из него, что он умер тоже своей смертью, будучи тоже пожилым. Вот. Но в целом, да, апостолом Богослов это был тот, который опекал Матерь Божия. Так, далее идем. Елена Романова спрашивает: почему нет литургии для сов? Часов хоть в 12. Дикий недосып, если проснуться в 9. Елена, мне кажется, что проблема не в том, во сколько вы встаете, а проблема в том, во сколько вы ложитесь. Есть же понятие биологических часов. То есть, если вы, например, переедете из Москвы в Дальний Восток, часовые пояса сдвинутся, и вы так или иначе постепенно подстроитесь под часовые пояса. Также и здесь, если вам в 9 вставать тяжко, посмотрите, во сколько вы ложитесь. Если вы ложитесь в час ночи, начните ложиться, не знаю, там, в 10 часов вечера. И вы отлично будете высыпаться. А так как-то хочется, знаете, изменить уставы церковные, да, или чтобы для вас специально, то есть все люди в целом, как люди, приходят нормально. Но давайте для сов мы сделаем еще дополнительную литургию, чтобы еще был специальный священник, хор, пономария, значит, ну и так далее. Это странно. Просто ложитесь спать вовремя, и не будет никаких проблем. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро, отец Павел. У меня такой вопрос. У меня умерла жена два месяца назад.
0: Соболезную.
3: Да, спасибо. И вот я никак не могу отойти.
0: А как вас зовут?
3: Не, Александр.
0: Александр.
3: Как церковь. Может, я, ну, как бы, говорится, отпускать надо.
0: Да ладно. Я вроде бы отпускаю. Да как это? Ну, это люди просто зря это говорят. Очень вам соболезную. Да, знаете, когда слезы наворачиваются на глазах, потому что понимаю, что, ну, вот у меня жена есть любимая, я вот не могу себе представить, если у меня жена умрет, как отпустить? Это даже странно. Ну, это же жизнь ваша. Ну, как это отпустишь? Никак это не отпустишь. И да, и понятно, что человек страдает. Апостол Павел об этом писал. Вот вы вступаете в брак, и мне вас жаль, вас ждут скорби по плоти. Самое главное, скорбь по плоти в браке, мы же говорим про счастливый брак, это да, когда один из супругов умирает первый, а тот, который остается, он, ну, как знаете, разорен дом. То есть все разорвалось, очень тяжело жить, когда жизнь ушла. Вот. Постепенно, конечно, чуть легче становится. То есть это боль не то, что она уходит, ну, как-то мы свыкаемся. Вот.
3: Вот я ставлю как бы свечечку каждый день, молюсь. Вот, возле фотографии. Я не знаю, правильно ли это делаете?
0: Правильно делаете, правильно. Молитесь за свою жену, за душу ее. Вот. В храм Божий приходите, тоже молитесь. Постепенно, да, конечно...
3: Каждый день.
0: Да, правильно. Постепенно, конечно, чуть будет легче. Но мне кажется, в этом и есть суть любви, когда мы не забываем. Вот это, правда, не жена у меня была, но вот в 2000 году, 6 марта, погибла моя невеста Анна. Вот. И получается, каждый раз, когда я там езжу на радио, там, ну, вообще в Москву выезжаю из Красногорского района, каждый раз приезжаю в место ее гибели. Но всегда я молюсь. И в целом довольно часто, ну, так, ну, я не знаю, часто или не часто, это вопрос субъективный, но, в принципе, я вспоминаю про нее. Вот. При этом я люблю свою жену, конечно, и детей люблю. Здесь вообще нет вопросов. Но просто, мне кажется, в этом суть любви, что ты не забываешь. Но постепенно будет легче остановиться, с Божьей помощью.
3: Спасибо, спасибо. Я по вере я католик, она была православна, но я хожу и православную церковь, это же не запрещено.
0: Да, конечно, ходите, да, ходите.
3: Спасибо большое.
0: Пожалуйста. Спасибо. До свидания. До свидания. Валерий пишет: «Не войдете в Царство Небесное, если не родитесь от Духа Святого». Это прочитал у Иоанна. Что значит родиться от Духа Святого? Вы уже родились так, отец Павел? Конечно, это таинство Святого Крещения. Поэтому сказано, кто не родится от воды и Духа. Да, там все-таки посмотрите более внимательно контекст. Поэтому, конечно, через водное крещение, через трикратное погружение человек рождается свыше от Духа Святого, и, соответственно, наступает новая жизнь. Единственное, что, к сожалению, не все люди используют ту силу Божию, ту благодать, вот, которая дается в таинстве крещения. Бывает, что человек крещен, и как бы и все, потому что он даже не знает ни что с ним произошло, ни для чего это все нужно делать и так далее. Это, конечно, несколько печально. Артур Арефьев. Здравствуйте, Павел. Недавно посмотрел фильм «Нефариус», в котором одержимый демоном человек беседовал перед смертной казнью с доктором. Услышал много интересных последовательных мыслей об устройстве мира и взаимодействии добра и зла. Не имея достаточной теоретической базы для оценки такого рода рассуждений, я остался в замешательстве. Слова демона кажутся невероятно логичными и обоснованными, однако звучат крайне зловеще и пугающе. Хотелось бы услышать ваши комментарии. Ну, дорогой Артур, вы бы написали, что это за рассуждение? Так я фильм не смотрел, но могу заметить, что за то время, сколько существует человечество, на все вот эти логические и прочие всякие рассуждения давно уже даны ответы. Вот я благодарен Господу, что вот мне вот 44 года, и что у меня нету таких вопросов, которые бы меня вводили в замешательство. Но такое время было когда-то. Я искал ответы, и сейчас уже понимаю, что ответы даны не то, что там разово, а многократно. Эти ответы уже даны. Поэтому потрудитесь поискать, почитать там Писание Святое, Святых Отцов. На все уже даны ответы. На все вот эти логические размышления, хитрости и тому подобное. Поэтому есть огромное количество православных христиан, которые живут в полном покое. Друзья, у нас сейчас будет небольшая пауза, реклама, новости. Потом продолжим.
4: Час Островского.

У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Специалисты беспилотных систем группировки «Север» уничтожили более 90 полевых пунктов хранения ВСУ с начала августа в Харьковской области. Об этом рассказал дроновод с позывным «Гром». Он добавил, что логистика противника всегда находится под наблюдением. Когда удается обнаружить место выгрузки или пункт хранения, то их координаты сразу передаются расчетам ударных беспилотников и артиллерийским подразделениям. А в итоге получается поразить не только сам объект, но и технику, которая доставляет груз. Поступила информация о третьей туристке из Казахстана, пропавшей предположительно в зоне стихийного бедствия на границе Непала и Китая. Об этом объявили в МИД республики. Ранее сообщалось о двух гражданках Казахстана, которые в момент стихийного бедствия находились в Непале. В настоящее время их поиски продолжаются. Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бухоте-Коше. По последним данным, погибли 626 человек. Два человека погибли в результате столкновения двух легковых машин в подмосковном Одинцово. Пять человек госпитализированы, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в главке МВД по Московской области. По предварительной информации, водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Мошенники рассылают родителям тревожные сообщения якобы от имени мамы одноклассника с вредоносной ссылкой на неприемлемые публикации их детей. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Он отметил, что смысл схемы в том, чтобы заставить родителя перейти по этой ссылке до того, как он успеет проверить отправителя. А за этой ссылкой, добавил политик, может находиться фишинговая страница, форма для ввода логина, пароля, номера телефона или кода из СМС. Сенатор предупредил, что в первую очередь в таких случаях необходимо выяснять, кто именно пишет, и поговорить напрямую с ребенком. Лучшим сезоном для пляжного отдыха на Гоа является зимний период. Однако летом штат также предлагает ряд интересных туристических программ. Об этом сообщили в департаменте туризма Гоа. Как уточняется, с декабря по февраль средняя температура воздуха на курорте составляет 27 градусов. Максимальная не превышает 32. С марта по май воздух прогревается до 38 градусов, и это самый жаркий период. А в сезон муссонов с июня по сентябрь температура снижается до 30 градусов. Однако влажность резко возрастает. При этом этот период интересен пышной зеленью, водопадами и особой сезонной кухней на курорте. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» уже менее чем через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Час Островского.
3: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник», священник Павел Островский. Программа «Час Островского», которая отвечает на ваши вопросы, которые пишите в соцсети «Радио Спутник», в моей соцсети. Ну и также, конечно же, звоните по телефону прямого эфира. Плюс 7495-95-95-912. Плюс 7495-95-95-912. Вопрос. Вчера разговаривала с девушкой, ее муж на СВО, и она всегда переживает о нем так сильно, что стала сама немного болеть. Что бы вы ей посоветовали? Спасибо. С одной стороны, это нормально переживать в таких случаях. И даже когда мы где-то там из этого заболеваем, но это вполне естественно. То есть здесь, ну, как бы, правда, многие люди страдают даже не от того, что они именно находятся прямо на фронте, а просто потому, что они переживают за людей, которые находятся на фронте. Но легче чуть становится, когда ты еще что-либо делаешь для фронта. Я просто не знаю, тут, может, человек уже делает. Когда люди там собирают помощь, плетут сети или еще что-либо. В этих случаях обычно становится немного легче. Здравствуйте, доброе утро.
4: Алло.
3: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Павел. Это Мария.
3: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я потрясена, как вы рассказали о дочери Пушкина. Хотела вас спросить, а вы знаете, где похоронена его жена Наталья Николаевна?
3: Нет, не знаю.
4: Она похоронена в Петербурге, в Лавре, на Никольском кладбище. И вот такая небольшая плита... Ланская Наталья Николаевна, по второму мужу, она Ланская. Uh-huh. И она умерла, когда ехала в Москву на крестины к дочери, простудилась по дороге и вот умерла. И я, когда бываю на кладбище, всегда стараюсь подойти к ней, погладить эту плиту. Это тоже великолепная женщина.
3: А вы говорите про Никольское кладбище, это которое вот около Александра Невской лавры, да?
4: Да, да, за Александром, за собором. И вот так слева, туда вглубь идти, это ее плита.
3: Да, я всегда хожу, когда в Санкт-Петербурге бываю, всегда хожу на это кладбище.
4: Да,
3: ну, в первую
4: это
3: очередь...
4: потрясающее кладбище, да, потрясающее.
3: Да, да, тоже всем рекомендую.
4: Да, я вот сына даже маленького туда водила, говорю, посмотри, какие здесь люди живут.
3: Я всегда сажусь на лавочке напротив Федора Михайловича Достоевского, там... Очень как-то нравится посидеть там.
4: Ой, а там митрополиты, митрополичий,
3: да.
4: Отдел.
3: Так, Мария, предлагаю, да, к вопросам теперь.
4: Вопрос. Вы знаете, вот я подумала о греко-католической церкви. Вот какую роль они сыграли на Украине, если они у нас в России. И как вот их изучают, их деятельность. Это... для православной церкви, вообще для государства, какое значение имеет их деятельность?
3: Понял, спасибо большое. Но деятельность греко-католической церкви на Украине была, конечно, безусловно, враждебной по отношению не просто к русской православной церкви, а вообще к Украине самой. Просто сейчас понятно, когда Украина даже не как народ, а именно как вот власть, да, они уже полностью легли под Запад, то теперь, конечно, там и греко-католики, и просто католики, да и вообще вся западная, так скажем, братья имеет, ну, как бы все, что захочет, да, и финансово, и в плане влияния, вообще во всем смысле, да. А, конечно, Русская Православная Церковь, которая там представлена в Украине в виде Украинской Православной Церкви, конечно, там терпит гонение, да, как тут не вспомнить убийство монахов, ну, церковнослужителей, священнослужителей, вот, которое совсем недавно было в Святогорской лавре, и посмотреть просто, знаете, на крайне показательную реакцию, да, которая полное молчание в украинских СМИ, полное молчание в европейских СМИ, то есть, знаете, взяли и просто убили жестоко, значит, монаха и двух, значит, послушников. Полная тишина. Ну, сами понимаете, если вдруг убили бы там какого-нибудь там националиста, вот, или какого-нибудь священника из как раз греко-католической церкви, там бы таком бы шум подняли бы, все еще и на Россию бы спихнули. Греко-католическая церковь вела активную враждебную деятельность, да, по отнятию приходов, которые принадлежали православной церкви, причем эти приходы буквально захватывались. Это было еще, знаете, еще в 90-е годы. И убийство священников было православных, причем в том числе очень показательное. Вот. Так что, что тут изучать? Ну, преступники, преступники. То, что это происходило, безусловно, согласие Ватикана, может даже не сомневаться. Не могла греко-католическая церковь на Украине действовать вот так вот самостоятельно. Все равно одобрение было получено сверху. Потому что если бы Ватикан бы не захотел бы, это одобряет. Ну, вызвали бы там кардиналов, там лишили бы священников сана, там еще что-либо. Нет, это было с одобрения. Вот, к величайшему сожалению. Что касаемо греко-католической церкви в России, не знаю вообще, есть они или нет, но если есть, думаю, что где-то они там в полуподполье сидят, потому что, конечно, не то, чтобы им здесь не рады, но, в общем, это такое себе. Здравствуйте, доброе утро.
5: Доброе утро, отец Павел. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара.
3: Здравствуйте, Андрей.
5: Хотел бы задать вам такой вопрос. Как известно, Иисус Христос доводил до своих слушателей свои идеи при помощи своих замечательных притч. Может, у вас есть какая-то любимая притча? Или вы хотите какую-то прокомментировать? Или, может быть, какая-то соответствует сегодняшним явлениям в мире или в нашей стране? Очень интересная притча про виноградаря. Я думаю, что соответствует нашему пенсионному фонду, вот, неважно, сколько человек, где он работал, все равно всех уравняют, всем дадут уровню стоимости. Человек скажет, что он действительно работал, потому что многие, значит, работали в союзных республиках.
3: Понял,
5: сейчас эти
3: активы
5: очень трудно доступны, а человека заставляют все равно доказывать, что он работал.
3: Ну, я считаю, что с нашим пенсионным фондом скорее притча. Но если кто не знает, есть такая притча, правда, о работниках, она именно показывает милосердие Господу Бога, что те люди, которые, ну, ты переводи сразу на русский язык, те люди, которые были с детства в вере и всю свою жизнь совершали подвиги, жили христианской жизнью, они получат точно такую же награду, как эти люди, которые пришли к Господу Богу буквально там за, может быть, там несколько дней до смерти. Потому что Господь по любви всех ждет и всех принимает. И все войдут в Царство Небесное, лишь бы они, правда, пришли ко Христу. С точки зрения человеческой, может, покажется несправедливо. Почему один человек в подвиге совершал всю христианскую жизнь, вот, точнее, всю свою земную жизнь, а кто-то там буквально покаялся в конце жизни? Ну, потому что логика такая, что для христианина жить христианскую жизнь вообще-то счастье. Не какое-то обременение. Но если эту притчу переводить на налоговую, то она и правда подходит, потому что если ты работал всю свою жизнь, вот, трудился и работал совсем немного, в любом случае пенсию все равно ты не получишь. Тот же итог будет один. Ну ладно, шучу. Конечно, люди получают пенсии, но сами знаете, какие были возмущения по поводу пенсионной реформы и тому подобное. Но не будем. Если говорить про любимую притчу, то мне нравятся, мне вообще все притчи нравятся, очень нравятся. Если уж прям вот заставить меня выбирать, то я выделю те притчи, где показано особое, конечно, снисхождение Господа Бога. Это притча о несправедливом, да, или нерадивом правителе, где Христос заканчивает ее, что приобретайте своим неправедным богатством друзей. Вот это снисхождение Господу Бога грешным людям, предпринимателям, да, что и им тоже дается, знаете, такая лазейка. Вот. Это очень прекрасная притча. Вот. Какие еще притчи? Притча о мытаре фарисее прекрасная, притча о блудном сыне прекрасная. Везде показано вот это снисхождение Господа Бога. Это, ну, что ж тут. Можно только радоваться. Катя спрашивает. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, стоит ли говорить человеку, что он, очевидно, не прав, или это тоже своего рода проявление греха, ибо не суди, не судим будешь. Но смотря какое вы положение занимаете по отношению к этому человеку. Если вы родители, должны говорить. Если ваше положение не позволяет, то, может быть, не стоит голову показывать. Все зависит от конкретной ситуации. Как говорил преподобный Антоний Великий, первый дар, который Господь Бог дает человеку, это рассуждение. Вот это умеете рассуждать, где нужно говорить, а где не нужно, это, конечно, дорогого стоит. В любом случае, прежде чем что-либо говорить, если вы помолитесь, вам точно будет лучше. Максим Ананев. Отец Павел, я крещенный, но к церкви не имею никакого отношения. В детстве меня силой, в кавычках, в церковь водила бабушка. В сознательном возрасте у меня самого никакого интереса к религии абсолютно не было. Сейчас на работу хожу мимо церкви, часто слышу звон колоколов. Есть мысль зайти, поставить свечку, просто посмотреть, как там все выглядит, возможно, продолжать приходить туда в дальнейшем. Но очень переживаю из-за того, что могу прийти не в то время, неправильно зайти в церковь и так далее. Это и останавливает. Максим. Забейте на все свои переживания. Ну, во-первых, если вы зайдете днем, когда нет богослужения, вы точно никому там не помешаете. Потом, даже если вы зайдете во время богослужения, если не заходите туда в храм, громко напевая песни Ярослава Дронова, он же шаман, вот там, я русский, например, то я думаю, что все будет нормально. Там, в принципе, если тихонечко зайти, там, шапочку снять, вот, ну, потому что мы с непокрытой головой не ходим в помещение. Ну и все. Я думаю, что это суетные страхи, Максим. И вообще очень рад, что у вас проявляется какой-то небольшой интерес. Это хорошо. Олег Самсонкин. Отец Павел, вас очень любят в Пензенской области. Вот в Сердобске даже сквер назвали вашим именем. Так, ну, наверное, все-таки именем моего прекрасного однофамильца, который был во много раз лучше меня, это писателя Островского. Хотя я, когда проходил недавно, ну где-то, может, месяца два назад, с дочерью гуляли по ночной Москве, проходили мимо Малого театра, там как раз стоит памятник Островскому, известному писателю, драматургу. Вот мы там сфотографировались, у меня есть фотографии, где сзади меня памятник, восседает Островский, написано Островскому. Ну, естественно, я считаю, что это ради меня все делалось, так как у меня совершенно нет тщеславия. Анастасия Букреева. Здравствуйте, отец Павел. Постараюсь правильно сформулировать свой вопрос. У меня было венчание, в 2022 году развелась, бывший муж изменил. Сейчас планирую после росписи еще раз повенчаться, чтобы не жить в блуде. Мой вопрос. Если обряда развенчания нет, а дают только благословение на второй брак, то я буду связан клятвой и душой и с бывшим, и с новым мужем. Муж у вас, Анастасия, один. Это тот, который был первый. Далее церковь, конечно, снисходит к немощам людей, и поэтому, если брак распался, то она благословляет второй брак. Но вы никуда не отмените свои воспоминания о первом муже. И поэтому, когда вы спрашиваете, связана клятва и душой с бывшим новым мужем, конечно. А как вы вот, из души своей изгоните первого мужа? Все равно это повлияло на вас и влияет на вас. А что касаемо клятвы, клятва дается в браке до смерти, пока смерть не разлучит вас. Поэтому в любом случае все эти клятвы, они касаются временного нашего мира. Потому что, как сказал Спаситель Христос, в Царстве Небесном никто не женится и замуж не выходит. Еще вопрос. Муж хотел бросить курить и написал клятвенное письмо, что если продолжит курить, то его и семью вы пусть покарают тяжелой болезни. Как это отменить? Добавлю к вышесказанному, курить он не бросил. Но если муж ваш верующий, можно просто сходить и искренне исповедоваться в грехе клятвы по той причине, что Господь прямо сказал: не клянитесь. Да, то есть кляться не нужно. И апостол Иаков пишет: не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвы. Пусть будет ваше слово да-да, нет-нет. А нет, по-моему, это даже Христос сказал. Здесь вот что-то сейчас уже с утра не могу вспомнить. В любом случае, это в Новом Завете написано. И в этом нужно поисповедоваться, то, что он проносил клятвы совершенно ненужные. И все будет хорошо, не переживайте. Так, Анна спрашиваю. Доброго дня, отец Павел. Узнала, что у родителей мужа в деревенском доме висит икона Богородицы, которую вынес прадед при разрушении церкви. Как вы считаете, нужно вернуть икону церкви, когда она достанется нам по наследству? Дорогая Анна, мне кажется, что нужно, пока еще родственники мужа живы, во-первых, выяснить, из какого храма эта икона была вынесена. И если этот храм на данный момент действующий, я бы точно вернул бы и даже сейчас уже икону в этот храм, чтобы люди могли радоваться. Для них это будет большой праздник, что вот икона, которую их предки, когда строили этот храм, эту икону написали, она там была, что вот икона вернулась. Это было бы, правда, ну, прекрасно. Сами поставить себя на их место и тому подобное. Если такой информации нету, то, ну, и тем более там, может быть, родственники мужа будут против, чтобы эту икону давать, то да, конечно, да, когда придет по наследству, все равно нужно вернуть в храм, потому что икона принадлежит, ну, как бы, раз вы знаете, что она именно храмовая, пусть она в храме и находится. Ксения Цадди спрашивает. Отец Павел, подскажите, пожалуйста, 24 августа ушел из жизни мой крестный, он же дядя родной. Какие мои действия в храме должны быть? Он, к сожалению, прожил совсем неправедную жизнь. Но если он был человек крещенный, то, соответственно, мы заказываем заупокойную службу, называется она панихида, можно в поминовение церковное, то, что называется по-простонародному записочки, вот, делать добрые дела в память о нем. Как говорил апостол Иаков, много может усиленная молитва праведного. Вот старайтесь делать праведные дела в память о своем дяде, если вы его любите, и там уж как Господь решит. Лена Большакова. Что делать и почему это происходит, если не хочется поститься, молиться или идти в храм? Но если заставляю себя это делать, то полдня злой ходишь, а если есть желание, то злости нет. Когда начинаешь поститься и молиться, то становишься более раздражительным. Почему это происходит и что делать? Но, Лена, надо разбираться в конкретике. Что за пост? В чем он у вас выражается? Что происходит помимо этого? Потому что иногда для людей пост – это исключительно только одно воздержание от каких-то видов пищи. Но вообще пост касается всеобщего воздержания. Надо посмотреть, как устроена ваша жизнь, как вы молитесь. Для этого как раз существует священник. Можно прийти, найти вот опытного батюшку, с ним поговорить, как бы рассказать, как и что, и найти причину. Это раздражительность. Мало ли что, может быть, вам нельзя, например, воздерживаться в плане еды. там, здоровье не позволяет. Может, вы там воздерживаетесь, у вас потом живот болит. Ну, в общем, нужно разбираться. Лена Большакова также еще спрашивает: здравствуйте, как бороться с мнительностью в отношениях с людьми? Видите ли, если мы занимаемся своим делом и живем свою жизнь, у нас физически времени на окружающих людей и на рассмотрение их жизни будет оставаться меньше. Но если мы живем чужую жизнь, это я не говорю про работу, да, потому что можно вполне и на работе постоянно смотреть по сторонам и следить за тем, как живут другие люди. Надо смотреть в себя, заниматься собственной жизнью, собственными духовными проблемами, благодарить за то, что в нашей жизни происходит. Тогда времени будет оставаться гораздо меньше. Это касается в том числе не только мнительности, но и грехов, осуждения, значит, сплетен и много чего еще такого. Сергеич Андрей спрашивает: доброе время суток. Жертвоприношение было у многих народов. Кто смог определить то, что древние иудейские жертвоприношения истинны Богу, а прочее либо дьяволу, либо бесполезные мероприятия? Кто и как определил техническую сторону жертвоприношений, что они каким-то образом влияют на души, что та или иная категория именно избавляет от той или иной степени греха? Ну и на основе первых двух вопросов, главный вопрос: как определить качество и смысл жертвоприношения Иисуса, если оно вбирает в себя смысловую сторону базовых кровавых языческих жертвоприношений, но не определенно техническую древнеиудейских? Андрей, ну вы прям замороченно спросили. Я, честно говоря, не жил во времена древних людей, и как определялось, какое жертвоприношение к чему, просто не знаю. Возможно, даже где-то в Ветхом Завете есть описание, но вот, может быть, не хватает у меня здесь знаний. Поэтому мне сложно здесь сказать. Но что касаемо Спасителя Христа и той жертвы, которую приносит Христос, то тут в основе, конечно, не какие-то кровные жертвоприношения древнеиудейские, а тут в основе лежит вера в то, что Иисус Христос – это не просто человек, но еще и Бог, что за нас страдает, есть и сам истинный Бог, Творец неба и земли, который, не переставая быть Богом, становится человеком. Именно по этой причине все грехи мира, да, ложатся на Спасителя Христа. Если бы это просто был человек, то тогда, ну, как бы ничего бы и не было. Как сказано прекрасно апостолом Павлом, что один посредник между Богом и человеком – человек Иисус Христос. Если представить себе, что вот между Богом и человеком пролегла пропасть, это человеческий грех, то на одной стороне, так скажем, берег пропасти, да, это Бог, другой берег пропасти – это человек. И вот пропасть между нами. Вот, соответственно, мостом является Иисус Христос, Бог и человек одновременно. Здравствуйте, доброе утро.
6: Доброе утро, благословите, отец Павел.
3: Здравствуйте.
6: Меня зовут Диана, крещенная Дарья. Вот у меня вопрос по поводу причастия и исповеди. У меня маленький ребенок, и когда получается попасть в воскресенье в храм, то не всегда к исповеди, а к причастию, вот, ну, стараюсь ходить с малышом. И, ну, он не прям совсем уже малыш, но просто это с первых лет жизни. И когда очередь подходит, то, как правило, я только ребенка причащаю. Но так как я вас давно и читаю, и слушаю, то я уже знаю, что можно всегда и маме причащаться, потому что вот я уже с ним пришла. Но так как накануне я службу не стояла, то вот всегда вот это внутреннее противоречие, я всегда просто, ну, мимо.
3: Ну, а с чего у вас должно быть противоречие? Ваше служение церкви и Богу в том же сейчас – это именно воспитание ребенка. Поэтому церковь всегда это учитывает. И если такой возможности нет, и правда бывает с маленьким ребенком прийти вечером, соответственно, всегда все к этому снисходят. И священники тоже, большая часть, многодетные отцы об этом все хорошо знают. Поэтому подрастет ребенок, будет возможность ходить на вечернюю службу, будете ходить. У меня так жена, вот, когда дети подросли, стала ходить уже и на вечернюю.
6: Угу. Ну, просто я вот ни разу не видела, чтобы с ребенком еще и сами мамы причащались. Вот,
3: ну, а вы не смотрите по сторонам. Откуда, почему они не причащаются, не знаю.
6: Понятно. А скажите еще, пожалуйста, вот сейчас очень сложно со школами, и уже думаешь о том, куда вот отдавать его учиться, поскольку я еще и сама педагог. И уже рассматриваю варианты вот православные школы. потому что у меня есть знакомые, у которых дети так учатся. Но я знаю, что ваши дети вообще на семейном.
3: Но мое личное мнение, я против православных школ.
6: Это просто школа все равно, да?
3: Это вы сами смотрите. Я касаемо православных школ, бывает, что если ребенок, у него там хорошие отношения и все остальное нормально, но если православная школа, где там обязательные, вот выделите, там где обязательные молитвы, обязательно посещение храма и тому подобное, мне это не нравится, потому что на некоторых детях это сказывается плохо, прям очень плохо. Мне кажется, здесь должен быть все-таки более такой конкретный подход к каждому в отдельности.
6: Понятно. Хорошо, спасибо большое.
3: С Богом, до свидания. Еще вот здесь важный вопрос. Ольга Николина спрашивает. Здравствуйте, не знаю, как быть в этой ситуации, но иногда терпения уже нет. Мама все время пытается лезть ко мне с мужем и дочкой в отношения. Командует, как я должна одевать дочь, как я должна учить дочь, чем кормить, что я должна водить ее по репетиторам и заставляет ходить в секции. Говорит, что я слишком хорошо кормлю мужа, учит, чтобы я сама вкусно ела, а ему рожков с колбасой и супа хватит. Мужем его до сих пор не принимает, а мы уже вместе 10 лет. Я молчу, игнорирую. Поначалу просила не лезть, но это не помогает. Я иногда срываюсь, начинаю ругаться с ней. Пытаюсь объяснить, что это наша семья, и мы сами разберемся, но все впустую. Живем отдельно, но она все время звонит и пишет это. Но если уже это продолжается 10 лет, вся проблема в том, что вы боитесь маму обидеть. Вы боитесь маму обидеть, и в итоге ставите маму выше, собственно, своей семьи. Не надо в этих случаях маму бояться обидеть, потому что мама сама себя обижает. Мама занимается не своим делом. Одно дело давать какие-то советы, другое дело реально семью разрушать. Поэтому вот мама же звонит, ну, можно трубку не брать. Сказать маме: «Мам, я тебя очень люблю, твои советы важны, давай будем с тобой общаться, там, предположим, там, 2 раза в неделю». Мама обидится, но вы своей стороны займите эту позицию, и все. Не может быть так, что мама, которая не живет с вами и не видит, на самом деле, подробности вашей жизни, может дать прям такой совет, который будет вот прям работать. Поэтому всегда родители должны занимать деликатную позицию по отношению к своим детям, которые вступили в брак. Именно деликатную, очень внимательную, очень осторожную. Чтобы не получилось так, что твой совет в итоге разрушит семью. Это на самом деле деликатность, которая далеко не у всех родителей есть, к величайшему сожалению. Друзья, на этом мы заканчиваем. Время подошло к концу. Всех с наступающим воскресным днем. Побольше говорите друг другу добрых слов, побольше снисходите друг к другу. И все будет хорошо. Все, пока-пока.
0: Час Островского.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Сухуми столько же, во Владивостоке 16 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В посольстве России заявили об отсутствии новых данных о россиянах, пропавших в Непале. Российское ПВО этой ночью сбило 313 вражеских дронов над страной. Минтранс разработал предложение по эксплуатации ветхого флота. Подробности далее. Посольство России в Непале сообщило, что не располагает новыми сведениями о российских гражданах в зоне наводнения. Ведомство просит родственников, не вышедших на связь россиян, которые могли быть в зоне бедствия, направить официальные запросы о поиске. Согласно данным Дипмиссии, на 27 августа двое российских граждан числились пропавшими. Местоположение еще троих уточняется. А накануне 8 россиян, которые находились в зоне стихийного бедствия, приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном транспорте и выехали в Катманду. И в продолжение темы, на ликвидацию последствий наводнения в Непале потребуется порядка 5 миллиардов долларов. Это передает агентство Reuters со ссылкой на главу Минфина страны. При этом, как отмечается, это лишь предварительная оценка. Власти продолжают оценивать ущерб. Трагедия произошла в Непале 26 августа, после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бухоты-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. По последним данным, погибли 626 человек. Силы ПВО уничтожили 6 украинских БПЛА над Тульской областью. Никто не пострадал, об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В том числе, по его информации, разрушение зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Тем временем в Минобороны России сообщили, что за ночь средствами ПВО сбито 313 украинских дронов над российскими регионами, в том числе и над Тульской областью. 3 беспилотника, летевших на Москву, уничтожили силы ПВО Минобороны. Как сообщил мэр Сергей Собянин, на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. Минтранс России разработал конкретные предложения по усилению контроля и ограничению эксплуатации ветхого флота. Законопроект будет опубликован в ближайшее время, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Первое направление, как он пояснил, это зона ответственности Минпромторга. Там формируют программу отечественного судостроения, которая позволит планомерно замещать стареющие мощности новыми судами. Второе – это непосредственно работа Минтранса. При этом Никитин особо отметил, что практическое внедрение этих жестких мер напрямую зависит от того, какие именно типы судов Минпромторг заложит в приоритет для строительства и как эффективно государство будет распределять субсидии на обновление гражданского флота. Мошенники подделывают сайты вузов и рассылают фальшивые письма под видом официальных обращений о зачислении, проверке документов или оплате сборов в преддверии нового учебного года. Об этом рассказал юрист Иван Курбаков. Как уточняется, злоумышленники создают сайты, визуально копирующие официальные страницы образовательных учреждений, и отправляют сообщения с пометками, например, о зачислении в вуз. В подобных СМС может содержаться ссылка на поддельную страницу, где пользователя просят авторизоваться через учетную запись, ввести паспортные данные, данные банковской карты или код подтверждения. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, всем доброе утро. Как всегда, по субботам вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». А меня зовут Рузана Рушанян. Егор Николаевич, здравствуйте.
3: Привет, Рузана. Привет, папа. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, наши зрители. Сегодня мы продолжаем лекции по истории эпохи дворцовых переворотов и в фокусе нашего внимания Анна Иоанновна. В прошлый раз мы поговорили о стартовом этапе биографии этой императрицы, о тех временах, когда она была герцогиней Курлянской, вдовствующей, как ее пригласили на царствование в Москву, члены Верховного Тайного Совета, навязав ей кондиции, ограничивавшие ее власть, она эти кондиции порвала, стала самодержавной государыней вновь. И вот мы отдельно останавливались на ее пропагандистской кампании, которая, с одной стороны, прославляла Петра Великого, но, с другой стороны, показывала историческую ретроспективу, превращая Петра из основателя империи просто в ее строителя. Да? И рядом с Петром появлялись монументальные фигуры царя Алексея Михайловича. И, конечно, Анна Иоанновна не забывала про своего отца Ивана Алексеевича, который вообще отошел там не то что на второе, а скрылся в какой-то исторической тени в петровскую эпоху. Анна Иоанновна об этом напомнила. Но вот сегодня мы поговорим с вами о том, какова была государственная деятельность этой императрицы. Потому что, еще раз повторюсь, в медийном пространстве царствование этой государыни ассоциируется исключительно с Бероновщиной. То есть это такая черная дыра, 10 лет, в которой ничего не происходило. Это было засилье немцев, иностранцев, которые жировали, паразитировали на горбу русского крестьянина, русского народа.
2: То есть негативная такая
3: оценка. Абсолютно негативная коннотация. Ну и, как я уже говорил, конечно, эта негативная коннотация была создана Елизаветой Петровной. Елизаветой Петровной, которая по-своему мстила своей двоюродной сестре. А ведь Анна Иоанновна, в свою очередь, мстила потомкам Петра. Она жестоко отодвинула их от трона и, по сути, смотрела на них не даже как на второстепенных принцев и принцесс, речь про Елизавету Петровну и будущего Петра III, она смотрела на них как на людей, которые являются случайными фигурами при дворе, при дворах, потому что мать Елизаветы и бабка Петра, Екатерина I, да, Марта Самуиловна Скавронская, это обычная прачка. Обычная прачка, иностранка, иноземка, женщина самого простого происхождения. И Анна и Елизавета родились до брака родителей. И вот все это с точки зрения Анны, укрепившейся на троне, делало Елизавету не настоящей царевной, не настоящей принцессой, а, соответственно, Петра III, не настоящим будущего Петра III, не настоящим принцем. Давайте сегодня мы с вами посмотрим, а вот если бы линия Анны укрепилась на троне,
2: так,
3: то какая бы была историческая политика ее потомков по отношению к этой женщине? Я уверен, что ее бы прославляли всячески, памятники бы ей стояли в Петербурге и Москве, и по большому счету, положа руку на сердце, конечно, было бы за что. И сегодняшнюю программу мы назовем Анна Иоанновна «Истинная наследница Петра».
2: Ну и поговорим про ее заслуги.
3: Да, вот об этом мы в первую очередь поговорим, потому что нужно быть объективными. В следующей программе мы поговорим про негативные стороны царствования. Ну, а сегодня про то, что Анна Иоанновна может зачислить себе в актив. Итак, первое. Это, может быть, прозвучит неожиданно, но Анна Иоанновна возродила российский флот. Дело в том, что императрица покинула Москву, вернулась в Петербург. Я напомню, что при Петре II с 1727 по 1730 год столица вновь пребывала в Первопрестольной. Анна Иоанновна в Москве царствовать не захотела. Она понимала, что там она находится в окружении старинных московских родов, которые будут пытаться

0: не питал к флоту и вообще не любил Петербург. И при нем на верфях в Петербурге не было заложено ни одного военного корабля.
1: То есть дело Петра Первого было забыто.
0: Да, совершенно верно. Произошло то, чего Петр очень боялся. Именно его дело фактически погибло. То есть многое из того, что сделал Петр, оно могло бы буквально захереть за ближайшее десятилетие. И Петербург мог бы быть одним из провинциальных городов у моря, ну, таким как, например, Таганрог или, не знаю, Новороссийск. Но вот Анна Иоанновна, ее возвращение, оно препятствует этому. И вот что она делает с флотом? Смотрите, какое интересное донесение отправляет шведский посланник в Стокгольм. Он пишет: «Русский галерный флот сильно уменьшился. Корабельный же приходит в прямое разорение. Старые корабли все гнилы, так что более 4-5 вывести в море нельзя, а постройка новых ослабила. Из 36 числившихся линейных кораблей полностью боеспособными были лишь 8. Только 8. И еще 5 ограниченно годными. Все корабли крупных рангов, 90, 80 и 70 пушечные, вышли из строя. Боеспособными оставались только 1 100-пушечный, 5 66 пушечных и 7 56 пушечных кораблей». Короче говоря, дело было плохо, и Анна Иоанновна уже через месяц после коронации издает именной указ о содержании галерного и корабельного флотов по регламентам и уставам. В этом указе наикрепчайше подтверждалось адмиралтейство коллегии, чтобы корабельный и галерный флот содержаны были по уставам, регламентам и указам, не ослабевая и не уповая на нынешнее благополучное мирное время. То есть она с самого начала уделяет внимание флоту. Безусловно, Анна Иоанновна – это не Петр Первый. Вот Петр Первый флот обожал от души и сам был великолепным морским капитаном. Анна не была морской императрицей, ей не нравилось плавать. Хотя она что-то такое от Петра, видимо, почерпнула, потому что Петр своим племянницам говорил в свое время, когда их перевез в Петербург: кто по морю не плавает, тот со мной дружить не может. И, судя по всему, Анна Иоанновна это хорошенько запомнила. Ну и кроме того, Курляндия, в которой она жила, это все-таки тоже морское государство, приморское. И Анна понимала роль и значение флота для престижа государства. И прекрасно сознавала, что если Россия не будет иметь флота, то через какое-то время могущественные хищные противники могут и ревизовать достижения Петра Великого. Поэтому флот. Вот то, чего не понимал, и то, о чем не задумывался совершенно Петр II.
1: Хотя это было очень, ну, легкомысленно как-то.
0: Да, но вот реальность была такова. В декабре 1731 года Анна Иоанновна распоряжается возобновить регулярные учения на Балтике, иметь сие и людям обучение, и кораблям подлинный осмотр, ибо в гавани такелаж и прочие повреждения невозможно так осмотреть, как корабль в движении. То есть вполне рациональная мера. В феврале 1732 года учреждается военная морская комиссия под председательством одного из, значит, вот этих в кавычках проклятых немцев, Анны Иоанновны, но на самом деле под председательством человека Петра, Андрея Ивановича Астермана. И вот эта комиссия, она разрабатывает новый штат флота. Надо сказать, что важную роль в этой комиссии играл один из главных русских флотоводцев первой половины XVIII века, Наум Синявин, человек, которого Петр обожал. Это был первый русский контр-адмирал, первый подлинно русский контр-адмирал, то есть не иностранец, приглашенный на русскую службу, выслужившийся из простых матросов. И Петр так Наума Синявина любил, что даже пригласил его стать шафером на своей свадьбе с Екатериной Алексеевной. Вот, то есть это был действительно подлинный любимец Петра, и вот мы говорим о том, что там какие-то иностранцы, которых Анна Иоанновна привезла. Нет. Несмотря на наличие иностранцев, большая часть из которых были петровскими людьми, Анну Иоанновну окружают и составляют славу ее царствования, в том числе и истинно русские люди. И вот Наум Синявин один из них. И, в частности, при участии Синявина разрабатывается рассуждение о принципах содержания флота. Это фактически первая в нашей истории военно-морская доктрина. Комиссия определяет новый состав флота: 27 линейных кораблей, 6 фрегатов, 2 прама, 3 бомбардирских корабля и 8 пакетботов. И беспрецедентный бюджет для содержания флота утверждается – это 1 020 000 рублей. И что очень интересно, главный ранг кораблей в этом флоте – это 66-пушечный корабль. который получил название «Слава России». То есть это не один корабль, а...

0: как бы, система кораблей. Первый такой корабль был заложен как раз при Аниановне 28 января 1731 года. И кораблей этого ранга всего было построено до 1774 года 58. И они участвовали во всех войнах, которые вела Россия, вплоть до 1790 года. То есть до излета царствования Екатерины II. И слава и заслуги государя измеряются тем, что осталось после его кончины.
1: Конечно.
0: Вот в данном случае корабли типа «Слава России», они сыграли ключевую роль в Чесменском сражении, одном из самых славных сражений в истории русского флота, да, которое произошло уже при Екатерине II, в Чесменской бухте был сожжен и полностью уничтожен турецкий флот. Тогда еще Россия не владела побережьем Черного моря, и против турок сражался флот Балтийский, который туда пришел после длительного плавания. Вот костяк этого флота составляли корабли ранга «Слава России», и это все появилось при Аниановне. То есть вот эту линию мы просто как историки обязаны протянуть.
1: В принципе, если бы у нее даже не было бы каких-то еще заслуг, то даже этой заслуги довольно достаточно для того, чтобы сказать о том, что она была настоящей русской императрицей, потому что она многое сделала вот одним этим шагом.
0: Безусловно, безусловно. Ну и еще одна такая деталь, очень малоизвестная, но чрезвычайно любопытное. Дело в том, что именно при Аниановне был утвержден Андреевский флаг в качестве флага военно-морского флота России, потому что у Петра было три флага, которые комбинировались между собой. Отдельный флаг для основных сил флота, отдельный флаг для арьергарда и отдельный флаг для авангарда. Вот при Аниановне решено ограничиться одним флагом.
1: Единым.
0: Да, Андреевский. То есть Анна Иоанновна, конечно, не была инициатором этого, но она все это одобряла. И еще один важный момент. Анна Иоанновна возрождает закрытое еще, кстати, при Петре в 1722 году предприятие военного кораблестроения в Соломбале на севере, на русском севере, под Архангельск. Значит, почему? Дело в том, что в Петербург было очень дорого возить корабельный лес с Волги и Камы. Это вставало казне в копеечку. Стали изучать, чем можно заменить, и пришли к выводу, что поскольку север богат лиственницей, а это очень хорошая древесина для постройки кораблей, то нужно возродить корабельную верфь в Соломбале. И вот парадокс, что значительная часть Балтийского флота, она была построена не на Балтике, она была построена на севере, и дальше с Белого моря переходила на Балтику. В чем был свой плюс? Потому что архангельские корабли, когда переходили в Белое море, это служило отличной подготовкой для экипажей. То есть можно было проводить обучение на кораблях во время вот этих беломоро-балтийских переходов. Итак, при Анне Иоанновне было построено 19 линейных кораблей и заложено 24. Темп строительства составлял 2,11 сотых корабля в год.
1: То есть, получается, это за 10 лет ее правления?
0: Да, чуть меньше, чем при Петре. Ну и теперь давайте посмотрим, а, собственно, понадобился ли этот флот при Аниановне самой? Были ли какие-то успешные операции с участием флота при этой государине? Да, безусловно, о чем мы всегда забываем, потому что какие-то войны остались в исторической памяти России, а какие-то нет. Мы уже упоминали в программе про Христофора Антоновича Миниха войну за польское наследство, которая развернулась преимущественно вокруг города Данцига, где скрывался польский король Станислав Лещинский, посаженный в Варшаву на трон французами. У России, как известно, был свой претендент, сын саксонского курфюрста Августа Сильного. Вот. Ну и, собственно, из-за того, чей ставленник будет польским королем, и разразилась эта война, в ходе которой произошло первое боестолкновение между русскими и французскими войсками. Ну, Данциг – это, как известно, приморский город, а осада приморского города не может проходить без флота. Поэтому к Данцигу выдвинулась русская эскадра под командованием Томаса Гордона, адмирала Томаса Гордона. Это родственник знаменитого Патрика Гордона, друга, сподвижника и наставника Петра Великого, который тоже был принят на русскую службу при Петре. Но важно, Гордон был уже не молодой человек. Мягко говоря, ему было 76 лет.
1: Немолодой.
0: И у него была некоторая пассивность или чрезмерная осторожность, из-за чего у Гордона были конфликты с Наумом Синявиным. Потому что, ну, может быть, главным героем вот этой операции можно назвать именно Наума Акимовича. А русские корабли блокировали Данциг, приняли активное участие в осаде города, и это привело к падению Данцига и бегству паническому Станислава Лещинского, который вынужден был переодеться в одежду крестьянина и только таким образом удрал. Вот. Но его претензии на королевский престол в Польше, конечно, были уничтожены буквально, и русский флот в этом сыграл важнейшую роль. Почему это было важно? Потому что выяснилось, что вот Петра нет, флот действует, да, действует толково, взаимодействие с армией, и добивается результата. Причем в данном случае поражение было нанесено, еще раз подчеркну это, французам, а Франция – великая держава. Таким образом, Анна Иоанновна не просто что-то там строила, а у этого был реальный практический результат, который могли оценить и, безусловно, оценили современники. Флот Анны был не идеальным, но идеальное вообще редко бывает. И в данном случае нужно говорить просто о выполнении боевой задачи.
1: А можно ли сказать, что это было ее решение, ее понимание того, в какую сторону нужно вести страну, или были люди, которые все-таки ей подсказывали и говорили, что нужно выбирать такую-то стратегию?
0: Но я думаю, что здесь можно говорить о двоякости. С одной стороны, еще раз повторюсь, что Анна Иоанновна – это не Петр Великий, она не обладала таким широким кругозором, как Петр. Петр одновременно, он и морской капитан, и инженер, и кораблестроитель, и плотник, и столяр, и хирург, и инженер, кто угодно.
1: И зубной врач.
0: Вот, и зубной врач, да. Значит, Анна Иоанновна, естественно, такой не была. Анна Иоанновна – это монарх, за которым остается конкретное решение. И поэтому, безусловно, она ориентировалась на мнение профессионалов, таких как, например, Синявин или Астерман. Вот. Но я хочу сконцентрировать ваше внимание на одной детали. Дело в том, что вообще тема флота и проблема флота, она в царствовании Анны Иоанновны занимала огромную роль в первой половине. И шли дискуссии, потому что флот – это дело чрезвычайно дорогое, но на него нужно тратить огромные деньги. И, как мы поняли с вами, уже беспрецедентный бюджет был сверстан для развития флота. Но поначалу были предложения сэкономить и ограничиться только галерным флотом. Галерным флотом, то есть не строить парусные линейные корабли. И это предложение, и, во всяком случае, этой позиции придерживался никто иной, как Эрнст Иоганн Берон. Это отчасти было его убеждение, потому что Берон, мы помним, он еще в Курляндии доставал деньги для Анны Иоанновны и считал эти деньги. Вот. И соображения Берона, которого, кстати, поддержал Миних, они были очень простыми. Мы сэкономим, этого будет достаточно для плавания по мелководному Финскому заливу, во всем случае, мелководной Невской губе. Вот. Но это делало невозможным операции на других акваториях. То есть с галерным флотом Россия никогда не смогла бы осуществить, например, операцию в Чесме. Да?
1: Конечно.
0: Вот. Значит, противником Берона был Астерман, который считал, что России нужен полноценный флот. И выбирала Анна Иоанновна. То есть ее решение, она как самодержавная государиня, должна была сказать, кто в данном случае прав. И она выбирает стратегию Астермана. Она выбирает строительство полноценного флота таким, каким задумал его Петр Великий. И я думаю, что, конечно, с оглядкой на великого дядю. Потому что никого компетентнее в этом вопросе просто не было. И в этом заслуга Анны Иоанновны, что она этот выбор сделала. Этот выбор оказался стратегически верным, справедливым, перспективным и важным для истории России.
1: То есть, ну, характер, значит, у нее был. Может быть, она была и не настолько образована, умна, как Петр, но с Петром мало кто, в принципе, сравнится первым.
0: А у нее был характер. Тем не менее, да. У нее был характер, безусловно. И у нее, во всяком случае, в первой половине ее царствования была энергия и было желание этим заниматься. Вот. Ну и продолжая тему флота, я должен уточнить, что Анна Иоанновна сыграла большую роль в истории Кронштадта, в развитии кронштадтской торговли, потому что вообще Петербург – это большая авантюра. Мы говорим о Петербурге как о торговом городе, но было огромное количество природных препятствий к тому, чтобы он стал таковым. Дело в том, что у города мелководье, и зайти в Неву крупные морские суда просто не могли, потому что песчаные отмели возле устья Невы препятствуют этому. И это препятствие сохранялось, на самом деле, до конца XIX века, до 1885 года, когда был прорыт морской канал. Вот. Но и Петр, и Анна Иоанновна пытались хотя бы как-то исправить ситуацию. И, в принципе, при тех технологиях, которые были возможны в начале XVIII века, им это удалось, потому что... Ну, давайте я немножко введу вас в курс проблемы. Петр еще в 1714 году заложил на южном берегу острова Котлин, где стоит город Кронштадт. Надо понимать разницу. Котлин – это остров, Кронштадт – это город. Он заложил первую гавань. И к 1719 году порт на Котлине мог одновременно принимать до сотни торговых судов. Там же разместилась кронштадтская портовая таможня. Но после смерти Петра все замерло. При Петре II, когда двор оказался в Москве, Кронштадт был фактически заброшен. Анна Иоанновна возвращается в столицу, и в 1732 году она открывает купеческую гавань в Кронштадте, и по ее приказу прорывается близ нее морской канал. То есть это был еще старый Петровский канал, но по приказу Анны, по указу Анны была проведена реконструкция и углубление, обеспечены глубины для приема крупных морских судов и прорыты подходные каналы. Эта купеческая гавань превратилась в специализированную глубокую акваторию. В нее заходили корабли с осадкой более 8 футов. Гавань была отделена от военной части и, соответственно, являлась полноценным таким купеческим предприятием. Вот без этого, без этой реконструкции торговать с Европой просто было бы невозможно. А торговля развивалась, и главным партнером России тогда становится Англия. Англия скупает в России, в первую очередь, пеньку. Без пеньки невозможно создание корабельных снастей. И, в общем, английский флот, он существует за счет русской пеньки, а также и за счет русского железа, потому что железная часть английских кораблей, в первую очередь, якоря, они делаются из русского железа. Это очень выгодная торговля. Она выгодна для англичан. Вот, и было принято соответствующее русско-английское торговое соглашение. Но она выгодна и для русских, потому что благодаря этой торговле бесперебойно пополняется казна. Ну и кроме того, вот эта торговля, она позволила, скажем так, обезвредить Англию. Потому что Англия, она, конечно, постоянно стремилась влиять на разные политические вопросы в разных концах Европы. И вот это соглашение, оно позволило иметь мягкую силу для влияния на английские купеческие круги. Потому что любой разрыв с Россией, он бил по России, но одновременно он бил и по Англии. И благодаря этому, например, при Елизавете Петровне, опять же, во время Семилетней войны Россия воевала с Пруссией, но не воевала с ее союзницей Англией. Англия осталась нейтральной, продолжалась русско-английская торговля. Вот такие вот последствия были у этих мер.
1: Ну, давайте уйдем на новости, а потом вернемся.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Посольство России в Непале обратилось к родственникам не вышедших на связь россиян, которые могли быть в зоне бедствия, с просьбой направить официальные запросы о поиске. В дипмиссии уточнили, что по одному гражданину, который числится пропавшим, таких обращений не поступало. Информация о еще двух гражданах России была направлена людьми, которые представлялись друзьями, коллегами или просто знакомыми. Согласно данным, на 27 августа двое россиян числились пропавшими. Местоположение еще троих уточняется. Основные работы по строительству канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур идут по плану. Завершить их планируется до конца этого года. Об этом заявил генконсул КНР во Владивостоке У Дыминь. По его словам, основные строительно-монтажные работы по канатной дороге уже завершены. Установлены башни, опоры и тросы. Строительство китайского терминала с пунктами пропуска также вышло на финальную стадию. Как уточнил генконсул, после ввода в эксплуатацию время в пути в одну сторону составит до 8 минут. А проектная пропускная способность достигнет более 2,5 миллионов человек в год. Это поспособствует дальнейшему углублению практического сотрудничества и гуманитарных обменов в приграничных районах двух стран. Число населенных пунктов, попавших в зону подтопления из-за паводка в Хабаровском крае, выросло до 35, а подтопленных приусадебных и дачных участков до 574. Об этом сообщает краевой главк МЧС России. Накануне ведомство сообщало, что в зоне подтопления находится 31 населенный пункт и 539 дачных и приусадебных участков. Запрет продажи вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта начнет действовать в России с 1 сентября. Он поможет оградить людей от пагубного влияния никотина и уберечь от пассивного курения, заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он напомнил, что аналогичный запрет уже действует в нашей стране на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Показ российского семейного фильма «Чебурашка 2» произвел фурор в столице Индонезии Джакарте. Посмотреть картину пришли около 250 человек. Это передает корреспондент РИА Новости. Показ состоялся в Русском доме в Джакарте в рамках 11-й всероссийской акции «Ночь кино», приуроченной ко Дню российского кино. Среди зрителей были представители культурных и образовательных кругов страны, местных СМИ, а также сотрудники российских загранучреждений и члены их семей. Российская картина вызвала особенно теплую реакцию у индонезийской публики. Это все в данной минуте. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, еще раз всем доброе утро. Как всегда, по субботам вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». И уже вторую серию, второй выпуск мы говорим про личность Анны Иоанновны.
3: Добрый день, дорогие друзья. Привет, Рузана. Привет, папа. Действительно, Анна Иоанновна интереснейшая, на самом деле, фигура. И мы в каком-то смысле развенчиваем мифы о царствовании Анны Иоанновны как о немецком засилье раз и как о черной дыре русской истории два. Потому что в эту эпоху было сделано чрезвычайно много. И в прошлом блоке мы говорили о развитии русского флота и развитие русской морской торговли. Сейчас поговорим далее о торговле, но уже сухопутной, потому что в центре внимания Анны Иоанновны, ее правительство было не только торговля с Европой, но и торговля с Азией. Это китайское направление чрезвычайно важное, и первоначально развивалась государственная торговля, а в конце царствования казенный караванный торг был отменен и была создана китайская торговая компания из частных купцов. Шла торговля через Каспийское море активно. В 1732 году был заключен торговый трактат с Персией, по которому Россия возвращала персам прикаспийские их провинции, завоеванные Петром, но в обмен закрепляет выгодные для себя условия торговли в Персии. В конце концов, русские купцы смогли торговать в Иране беспошлинно. И для защиты русских торговых судов от пиратов были снаряжены два военных корабля, которые охраняли наших торговцев. Это было выгодное для России направление. Ну и, наконец, конечно, самым перспективным направлением Анна Иоанновна и ее окружение считала торговлю со Средней Азией. И вот в качестве обеспечения этой торговли был основан город Оренбург, наш знаменитый форпост в 1700... Ну, правда, там отдельная история, потому что Оренбург был основан трижды, и первоначально первые два раза не на том месте, где он находится сейчас, в том месте, где он сейчас, его перенесли уже при Елизавете Петровне, но сама идея вот необходимости некого форпоста в этом регионе, это, безусловно, идея Анны Иоанновны. Уже в 1734 году этому городу были дарованы особые торговые привилегии. В 1936 году шестилетняя беспошлинная торговля для привлечения купцов.
2: И туда, получается, и поехали жить люди в том числе, то есть заселяли, да, этот город.
3: Вот я обращаю ваше внимание, капитанская дочка Александр, да, Сергеевич Пушкин, там Горенева отправляют к другу и сослуживцу его отца. Вот старый немецкий генерал по имени Андрей Карлович. Андрей Карлович одет в полинялый мундир, напоминающий мундир времен Анны Иоанновны. Это не случайная оговорка, потому что, судя по всему, Андрей Карлович служит там со времен императрицы Анны. Вот. И таким образом маркируется, напоминается Пушкиным о том, что освоение Оренбуржья, оно началось именно при этой государыне.
2: Вот такие детали иногда читаешь и не замечаешь, и не обращаешь внимания.
3: Да, ну, обратим внимание и на другие предприятия, города, которые были основаны при императрице Анне. Опять же, вот начало царствования. 10 мая 1731 года Анна Иоанновна издает указ, которым город Охотск объявлен портовым городом, а для защиты земель, морских торговых путей и промыслов учреждены Охотский военный порт и Охотская военная флотилия. Обращаю ваше внимание, что именно эта дата считается датой рождения Тихоокеанского флота России. Это царствование Анны Иоанновны. Значит, и любопытный человек, связан с историей Охотского порта, это Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Это такая уникальная фигура. Это бывший оберпрокурор Сената при Петре Великом, который вступил в конфликт с Александром Даниловичем Меньшиковым и за это был схвачен, бит кнутом и сослан. Сослан он был под Якутск. Вот Анна вспоминает о том, что там Скорняков-Писарев где-то в тех местах. Но все-таки это тоже петровский человек, который попал в опалу уже после петровской смерти. И его как раз назначают вот начальником Охотского порта. Ему предписывается строить судно 4 или 6 для обыкновенного переезда на Камчатку и в другие места служилым людям и купцам. Это одновременно и военная, и торговая задача. Также в этом указе говорится о том, что неоплатных должников вместо каторги, то есть те, кто попал в долговую яму, значит, их отправляют не на каторгу, их отправляют в Охотск, потому что надо заселять эту территорию. И в феврале 1731 года Анна Иоанновна также подписывает указ об открытии навигацкой школы в Охотске. То есть строится инфраструктура для создания флота там, на Тихом океане. Скорнякову-Писареву предписывается завести начальную школу не для одной грамоты, но и для цифири навигацкой. Реально работать школа начала с 1736 года. Большую роль в этом сыграл Витус Беринг, знаменитый наш путешественник, о котором мы еще чуть позже скажем. И надо сказать, что эта школа дала свои плоды, что мы чуть позже еще обсудим.
2: Но школа – это школа для детей и подростков, или это школа для взрослых?
3: Это школа для молодых людей, для того, чтобы обеспечивать кадры флота. Вот навигацкая школа была в Москве, все смотрели фильм «Гардемарины вперед».
2: Да.
3: Вот главные герои – это ученики навигацкой школы в Москве. Вот школа аналогичная была создана в Охотске. Скорняков-Писарев основал здесь, в Охотске, солеваренный завод, снабжавший солью весь Дальний Восток. И в целом он был, конечно, по-прежнему толковым администратором, но очень скандального характера, который не довел его до добра, поскольку он враждовал и с Берингом, и с якутским воеводой, и, короче говоря, со всеми, и еще и вел такой не совсем здоровый разгульный образ жизни. В результате в 1737 году его сняли с должности, и командиром Охотского порта был назначен Антон Мануилович Девиер, еще один сподвижник Петра, тоже, так сказать.
2: То есть она всех людей петровских вернула фактически.
3: Ну да, Девиер – это еще один человек, который из-за ссоры с Меньшиковым оказался в опале. Вот. Она его возвращает в обойму, но вот там вот, на окраинах. Давайте, да, давайте, развивайте. Но, тем не менее, все равно верфь в Охотске стала первой государственной судостроительной верфью на Тихом океане. И там были построены, в частности, пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел». Это те самые пакетботы, на которых Витус Беринг и Алексей Чириков открыли северо-западное побережье Америки, Алеутские и Командорские острова. И, собственно, в честь этих пакетботов был назван город Петропавловск-Камчатский. То есть это тоже важная веха царствования Анны Иоанновны. Значит, еще один момент, на котором я хотел бы... Это вообще вы нигде не прочитаете, об этом очень мало говорят. Это такая как бы незаметная вещь, она не связана с политическими интригами. Но для меня она кажется чрезвычайно важной. Строительство дорог при Анне Иоанновне. Ремонт империи.
2: Вот как.
3: Да. Ну, начнем с того, что Анна Иоанновна осуществила. И тут была ее большая роль, потому что она это прочувствовала на собственной, извините меня, шкуре, совершив путешествие из Москвы в Петербург.
2: Что она подпрыгивает.
3: Да, она поняла, что что-то не так. Значит, и едва вступив на престол, она издает указ, предписывающий описать все ветхие мосты на петербургской и московской дороге, указав, сколько требуется пеших и конных работников. Значит, и начинается починка этой дороги, починка силами военных. В результате дорога становится более приличной, по ней можно ездить. 11 мая 1731 года Сенат определяет к строительству 4 полка. И дорожными работами руководил именно Христофор Антонович Миних, о котором мы уже говорили. В результате получилось, что сообщение между Москвой и Петербургом стало, скажем так, более комфортным.
2: Получше, да.
3: При Аниановне открылась первая платная дорога в истории России, дорога Петербург-Шлиссельбург, построенная по приказу Анны Иоанновны. Эта дорога была построена для поездок на Ладожский канал, чтобы покрыть расходы. Как раз 2 октября 1732 года был издан указ о введении проезжей пошлины. Но что, наверное, особо отличает царствование Анны Иоанновны, в 1733 году Анна Иоанновна подписала указ о начале строительства Московско-Сибирского тракта. Это, так сказать, предтеча Транссибирской магистрали. Да, совершенно верно. Вообще, первый указ еще царевна Софья, вот, 1689 год, она задумала строительство такого тракта, но указ-то издали, а строить не стали, не приступали. А Анна Иоанновна добилась результата. Тракт прошел по маршруту Москва, Муром, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Томск, северная ветка на Якутск, а южная на Иркутск. Общая длина около 9000 километров. Это самая длинная сухопутная дорога на Земле. Вот, поручено это все было Витусу Берингу, который направлялся в вторую Камчатскую экспедицию, руководил. И дополнительное его задание было связано именно с постройкой почтового тракта. Он должен был назначать там станы и селить вдоль дороги служащих почтовых станций.
2: То есть, получается, благодаря вот этому тракту в том числе и заселялись людьми населенные пункты, которые пустовали, которые были не освоены.
3: Конечно. Еще один город, основанный Анной Иоанновной, Челябинск. Челябинск как, был основан как крепость на Башкирской дороге. 2 сентября 1736 года полковник Алексей Тевкелев заложил Челябинскую крепость на месте башкирского урочища Челяби для защиты военных обозов, следовавших в Оренбург. И это была часть системы, потому что Анна Иоанновна 11 февраля 1736 года предписала строить вновь городки для свободного к Оренбургу проезда караванов и обозов. Так возникла целая цепь крепостей – Мяская, Челябинская, Чебаркульская. Вот. То есть строительство городов – это тоже часть внутренней политики Анны Иоанновны. Ну, вот мы уже упомянули, последний город ее царствования – это Петропавловск-Камчатский. Да.
2: Давайте так, я хочу просто закрепить и в памяти слушателей, и в своей. Челябинск, Оренбург, Петропавловск-Камчатский.
3: Да, это основные.
2: Три города, как минимум, да.
3: Еще Стерлитамак, ну, Орск считается, что, потому что Орск находился на том месте, где раньше был Оренбург, его потом, как мы, да. Как мы знаем, перенесли. То есть, по большому счету, да, еще целая цепь крепостей. Значит, Анна Иоанновна очень быстро. Анна Иоанновна реорганизовала придворную жизнь. Ну, в частности, она завела итальянскую оперу, балет, немецкую актерскую труппу, два оркестра. Про нее вот князь Щербатов писал очень интересно. Императрица Анна Иоанновна любила приличное своему сану великолепие и порядок, и так как двор, который еще никакого учреждения не имел, был учрежден, умножены стали придворные чины, серебро и злато на всех придворных возблистало. Ну и управителем двора Анны Иоанновны стал именно Берон. Вот это его основная роль. Вот. Но про Берона мы поговорим отдельно. Я сейчас хочу коснуться еще одного неочевидного вопроса. Это развитие науки при Анне Иоанновне, потому что, опять же, такое как бы классическое представление о ее царствовании – черная дыра, где ничего не происходило, и русской наукой заправляли какие-то проклятые немцы, вот, которые, значит, русскую науку губили, а не развивали. Полная чушь. Значит, ну, начнем с того, что Анна Иоанновна действительно уделяла этому вопросу внимание. 4 февраля 1733 года она утвердила доклад Академии наук о форме печати оной Академии. Это был вообще первый после Петра документ, определявший статус учреждения. До этого Академия более 5 лет не имела четкого устава и называлась вообще по-разному. Академия, Академия наук, Академия наук и художеств. Главное научное предприятие Анинского периода – это, безусловно, уже упомянутая нами вторая Камчатская экспедиция или Великая Северная экспедиция, которая продлилась 10 лет. Академия наук в ней активно участвовала. Она должна была послать профессора и двух российских студентов, которые могли по Юпитеровым спутникам в разных местах долготу обсервовать. Академический отряд возглавил Герхард Фридрих Миллер, это знаменитый историк. Его обычно ассоциируют с созданием нормандской теории, но на самом деле Миллер – это человек, который гораздо более интересен в широком смысле, потому что он написал историю Сибири, он изучал многочисленные источники, отложившиеся в сибирских городах, и в итоге написал историю Сибири. Благодаря Миллеру мы, в принципе, ее узнали. Вот, то есть его вклад в русскую историю был колоссален. Профессор астрономии Луи Делиль де Лакроер, персонаж не очень привлекательный, гораздо интереснее то, что среди студентов академического университета, которые поехали в эту экспедицию, был Степан Крашенинников, будущий первый русский профессор натуральной истории. Ну, про Великую Северную экспедицию можно говорить бесконечно, да, давайте, она достаточно широко известна, мы уже упоминали те открытия, которые сделали Беринг и Чириков. Отмечу только, что это, наверное, самое уникальное научное предприятие, которое было предпринято в первой половине XVIII века в Европе. Что надо упомянуть? Значит, в это время именно при Анне Иоанновне в Петербурге работает величайший математик человечества Леонард Эйлер. Эйлер приехал в 1726 году, через год после смерти Петра, очень быстро изучил русский язык, но и вот вершины его научного гения, они связаны именно с Петербургом. Любопытно, что при Елизавете Петровне он уедет.
2: Почему?
3: Ну, потому что изменился политический климат. Ему перестало комфортно, он вернется, но уже при Екатерине II. А начало его работы при Анне Иоанновне. И работает он здесь очень интенсивно. Он работает, возглавляет работу по картографированию Российской империи. В 1736 году издает монографию «Механика». Это первый труд по аналитической механике. Создает школьный учебник арифметики для академической гимназии, который был переведен на русский язык Василием Ададуровым и, соответственно, внедрен в учебный процесс. Вот. Значит, то есть... виднейший ум Европы, потому что Эйлер, ну, же не, как бы, не какая-то национальная величина, это величина принадлежит всему человечеству, он работает в Петербурге.
2: Вот интересно вот. Тоже, да, такой момент, почему он решил приехать и жить именно в Петербурге?
3: Ну, здесь ответ-то очень простой. Дело в том, что Петербург был центром возможностей, центром самореализации. Это новая академия, которая очень быстро стала частью Европейской академии, и официальное издание академии «Комментарии Петербургской академии наук». Это был официальный журнал, который реферировался в других европейских столицах. То есть Петербург очень быстро, и, кстати, при Анне Иоанновне это реально произошло, он стал центром европейской науки. Но вот возвращаясь к теме немецкого засилья, так сказать, именно при Анне Иоанновне начинается процесс обрушения академии. Вот. Появляются первые русские академики. Василий Ададуров, первый русский член академии, уже мной упомянутый, адъюнкт математики в 1733 году, был рекомендован его учителя. Это Эйлер и Даниил Бернулли. Вот. И он до 1743 года был единственным русским на научной должности в академии. Но служил там еще и Василий Кириллович Тредьяковский, знаменитый русский поэт, который трудился над русским словарем, читал лекции в академии. И он представляет из себя такой переходный этап между старой словесностью допетровской и уже Ломоносовым, особенно Державиным, да, вот такой поэзией, классической поэзией конца XVIII века. Вот. Ну, еще один важный момент, раз уж мы упомянули Ломоносова, продолжалось активное отправление русских студентов на обучение в Европу, и в 1735 году Ломоносова отправили учиться в Германию. Как мы знаем, он учился у Христиана Вольфа, одного из крупнейших европейских ученых. То есть образование для талантливой русской молодежи, замысленное Петром, при Анне Иоанновне активно продолжалось. И Ломоносов – это, конечно, продукт петровских реформ, но если бы Анна Иоанновна это все не продолжила, то мы бы не имели первого, вот, в его лице первого русского ученого мирового уровня.
2: Мы бы его и имя, может быть, и не знали.
3: Ну, сложно сказать, но возможно, что и так. Значит, еще один важный момент. В 1736 году при Академии наук открыта первая в Европе школа японского языка.
2: Вот.
3: Анна Иоанновна задумывалась и о том, чтобы установить торговые отношения с Европой. И вот двое японцев, которые потерпели кораблекрушение у берегов Камчатки в 1729 году, они были привезены в Петербург и стали здесь учителями японского языка. Значит, они приняли православие. Звали их Соза и Гонза, а в крещении они стали Козьмой Шульцем и Демьяном Поморцевым.
2: Необычно
3: вот.
2: Получилось.
3: Это, да, это очень интересно.
2: Все, что вы перечисляете, это же действительно очень важные научные, исторические, ну, какие-то шаги, которые были сделаны ею. Но получается, что по большому счету все это почему-то отбрасывается, и говорят, что это засилье немцев, бероновщина, черная дыра, и ничего хорошего она не сделала. Это же очень несправедливо.
3: Ну да, естественно, это очень несправедливо. Но еще раз повторю, что это именно результат пропаганды елизаветинской, потому что Елизавете нужно было показать, что она осуществляет национальную революцию. То есть она свергает проклятых немцев и ставит на их место наших русских национальных деятелей. В реальности мы видим, что процесс обрусения, он происходил и при Анне Иоанновне. И, собственно, вот это обрусение Русской Академии, то, что Миних уравнял в жаловании русских и принятых на службу иностранных офицеров, это все говорит о неизбежности обрусения. И этот процесс, его было не остановить, потому что естественно, что когда Петр создавал целые новые отрасли, без иностранцев было не обойтись, потому что у нас не существовало этих знаний и технологий. Но приходило новое поколение, которое было уже истинно русским, и талантливые русские люди, получив образование, естественно, занимали новые места и в академии, и в армии, и во флоте. И вот я еще раз обращаю ваше внимание, что в царствовании Анны Иоанновны на авансцене либо продолжают участвовать, либо выходят герои русской истории, происходящие из русского народа. Это и Наум Синявин, это и Василий Ададуров, это и Степан Крашенинников, это и Алексей Чириков, и, конечно, Михаил Васильевич Ломоносов молодой, да, но, тем не менее, он учится, получает образование при Анне Иоанновне, и государство этому способствует.
2: Конечно.
3: Вот, то есть в этом смысле Анна Иоанновна, безусловно, была наследницей Петра, безусловно, она заслуживается за вот все обозренные в этой нашей с вами программе вещи доброй памяти, и это императрица-созидательница. Ну, императрица, когда мы говорим про нее как и про императрицу-созидательницу, мы имеем в виду ее и ее окружение, потому что понятно, что она в меньшей степени была государственным деятелем, чем Петр, но все-таки в самодержавном государстве без воли монарха ничего решено быть не могло, поэтому за Анне Иоанновне тоже есть за что сказать спасибо.
2: И по большому счету 10 лет, ну, наверное, это не так много для правления, но она сделала очень много всего для страны. Вот вы говорили о том, что император и его заслуги, они в том числе измеряются, ну, спустя годы, то есть какое влияние.
3: Да, тем, что осталось.
2: Да, тем, что осталось. Получается, 10 лет у престола, а столько всего сделано на перспективу. То есть она все равно понимала и думала, что же она оставит после себя. И это, безусловно, вызывает уважение, поэтому вот эти мифы, они, мне кажется, ну, как-то пора бы их забыть, наверное, если они до сих пор есть в обществе.
3: Но я еще раз повторюсь, если бы на троне удержались потомки Анны, линии Ивана V, да, то мы бы сегодня, вне всяких сомнений, имели бы памятник Анне Иоанновне в Петербурге, Москве, Челябинске, Оренбурге, Орске, Охотске, Петропавловске, Камчатском, 100%. Вот здесь никаких, да, сомнений в этом нет. И, может быть, были бы даже учебные заведения, названные именем Анны Иоанновны.
2: Но этого не случилось, потому что ее фигура была, ну, в общем-то, оболгана.
3: Да, этого не случилось, потому что изменилась политическая конъюнктура. Елизавета Петровна, она была заинтересована в том, чтобы вычеркнуть Анну Иоанновну как выдающегося правителя из-за отечественной истории.
2: У нас буквально минута остается. Хорошо, в этом выпуске мы перечислили все ее заслуги. В следующий раз мы будем перечислять все-таки какие-то негативные стороны ее правления.
3: Конечно, мы поговорим про негативные стороны, потому что вот это новое время, оно в царствовании Анны Иоанновны объединялось еще и с лютым средневековьем. Вот эти тенденции перемешивались. Я думаю, еще две программы посвятим ее царствованию. Одна программа у нас будет посвящена Берону и заговору Артемия Волынского, о которых тоже есть много спекуляций. И вторая часть будет посвящена теме ледяного дома и разным таким причудам и неприглядным сторонам характера самой Анны Иоанновны, а также ее смерти.
2: Ну, а потом можно будет определиться, как конкретно наши слушатели к ней относятся.
3: Да, пишите об этом в комментариях, это очень интересно, что вы думаете по поводу наших обзоров.
2: Ну что ж, ждем тогда следующего выпуска от вас.
3: Так точно, дорогие друзья, большое спасибо за внимание, ну а на сегодня все.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Строительство забора на границе Финляндии и России. Контекст. Заградительный комплекс фактически готов. Отделочные работы все еще ведутся. К сентябрю объект будет сдан. Такими словами представители Хельсинки прокомментировали появление забора на главных участках российско-финляндской границы. Денег на все 1300 километров не хватило. Каждый километр обходится почти в 2 миллиона евро. Но 200 километров, где расположены самые востребованные КПП, комплекс перекроет. Планы разграничить государство появились в 2022 году. Даже новый закон о пограничной охране приняли. Власти назвали новый проект инфраструктурным и очень важным с точки зрения экономики и безопасности. Как один из предлогов использовался кризис с наплывом мигрантов на границе, который якобы злонамеренно организовала Россия. В качестве обоснования также приводился конфликт Москвы с Киевом. Рядовые финны идею правительства восприняли без энтузиазма. А потом тема ушла на второй план. Забор высотой 3,5 метра на бетонном основании из металлической сетки с двумя цилиндрическими заграждениями из колючей проволоки сверху – лишь часть инженерного комплекса. Еще он включает в себя видеокамеры, датчики и другое оборудование на основе технологий искусственного интеллекта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Ереване и Саратове 11. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В ходе вражеской атаки на Севастополь погиб мирный житель. Армия России нанесла удары по логистическим центрам и морским портам Украины. Минздрав назвал самые некурящие российские регионы. Подробности далее. Мужчина погиб в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь. 3 человека предварительно ранены, всего сбиты 26 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что зафиксирована информация о повреждениях 8 частных и 3 многоквартирных домов. Армия России нанесла серию групповых ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Так, в том числе в населенном пункте Чайки под Киевом уничтожен транспортно-логистический центр, где противник хранил комплектующие крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Также под удар попал логистический центр в Калиновке Киевской области, на территории которого находится таможенный терминал. Там шло распределение военных грузов, идущих с запада. Кроме того, в населенном пункте Милое был атакован склад боеприпасов, где хранили комплектующие и стартовые ускорители для ППЛА большой дальности. Солдаты ВСУ уничтожались во время попыток бегства из разрушенных бетонных укреплений в освобожденном в ДНР населенном пункте Анновка. Об этом рассказал оператор БПЛА российской группировки «Центр». Противник основательно готовил район Анновки к обороне от российской армии и превратил местность в череду укрытий, укреплений и огневых точек. По словам собеседника, любые укрепления методично разбивались российской артиллерией и ударными дронами. 25 августа, напомню, Минобороны сообщила, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Силы ПВО сбили 189 вражеских дронов за сутки в Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ранее он сообщил о пострадавшем мужчине в результате удара в Беловском районе. Хинштейн отметил, что ВСУ 95 раз применили артиллерию по населенным районам области, а 11 раз БПЛА атаковали территорию района региона с помощью взрывных устройств. В Большесолдатском районе поврежден объект энергетики, а в Беловском нанесен урон недействующей АЗС. Логистический объект «Озон» в Ростовской области попал под атаку БПЛА. Возникшее небольшое возгорание сразу потушили, об этом сообщили в компании. Как уточняется, объект цел, но в целях безопасности его работу приостановили, сотрудников эвакуировали заранее. Никто не пострадал. Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков дронов 2 многоквартирных дома в Ростове-на-Дону получили повреждения. 7 человек пострадали, среди них 2 детей, один из которых находится в тяжелом состоянии. Чечня, Калмыкия и Краснодарский край возглавили перечень регионов России с самыми низкими показателями распространенности курения табака. Это следует из данных Минздрава. По информации ведомства, за июль курящих в Чеченской республике менее процента 0,4%. В Калмыкии и на Кубани этот показатель составил почти 1,5 и 4,5% соответственно. Следом в списке самых некурящих регионов идут Ингушетия, Дагестан и ДНР. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Продолжаем эфир. Напоминаю про наши соцсети «РУТУБК», «Телеграм», «Макс». Заходите прямо сейчас и подписывайтесь, и смотрите свои любимые программы в повторе, если что-то пропустили, или прямо сейчас подключайтесь к трансляции. Ведь у нас прекрасный гость, политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик. Юрий Владимирович, здравствуйте.
3: Доброе утро, Александр.
2: Доброе утро, спасибо большое, что подключились. Что ж, начнем мы с высказываний Владимира Владимировича. Он в Нижнем Новгороде находится на форуме «Сильные идеи для нового времени». И там наш президент сказал, вот буквально цитата: «В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия будет сильна в будущем». Вот такое он, такие вещи он сказал. Он отметил, что эти усилия напрямую связаны с укреплением суверенитета страны. Вот давайте попробуем, что ли, расширить и подробнее, что ли, попробовать описать вот эти слова. Что они на самом деле значат?
3: Ну, вы знаете, это очень важное мероприятие, которое сейчас проходит. Дело в том, что страна нуждается в некоторых патриотических импульсах периодически. Вот выступление главы государства в этом плане, конечно, обозначает перспективы. То есть люди видят, куда мы идем, за что мы, так сказать, отвечаем, за что мы, так сказать, платим некоторыми неудобствами в частной жизни, в профессиональной. Поэтому, несомненно, это очень важное мероприятие. И вот те многие моменты, которые были там освещены по поводу вот будущего России, по поводу тех целей, ради которых наши ребята сейчас воюют на фронте, они, несомненно, ну, укрепляют и сплачивают наше общество.
2: То есть основная задача по большей части строится вокруг, ну, вот этого самого патриотического настроя.
3: Я уверен, да, потому что, собственно говоря, мы что видим, что сейчас конфликт на Украине уже давно находится в такой затяжной стадии, и есть предпосылки к тому, что он, может быть, будет расширен на противостояние с Европой, что, естественно, приведет к совершенно, так сказать, другим мерам реагирования со стороны России.
2: А вот вы как считаете, он с какой вероятностью будет расширен или, наоборот, будет все-таки заканчиваться потихоньку?
3: Вы знаете, мы пока находимся в точке бифуркации, несомненно. Потому что вот особенно после визита главы ЦРУ Рэдклиффа в Москву, очевидно, что американцам зачем-то что-то понадобилось здесь либо узнать, либо выяснить. Вот. И я это связываю с тем, что, понимаете, вот у нас накануне, в сентябре, ну, буквально там меньше уже месяца осталось, важнейшее политическое мероприятие этого года – это выборы в Государственную Думу. Вот. И, на мой взгляд, украинцы будут предпринимать серьезные усилия для того, чтобы, ну, либо сорвать это мероприятие, либо как-то испортить. Понятно, что сорвать не получится, но вот испортить, особенно в прифронтовых регионах Белгородской, в Курской области, возможно, вот они захотят совершить какой-то налет массовый на Москву, да, с тем, чтобы создать картинку. Вот, это возможно. Вот. Но, на мой взгляд, вот я об этом писал буквально пару недель назад, что, ну, как бы в режиме возмездия, вот, условно говоря, там бить по Киеву 22 числа, это будет немножко поздно, потому что, собственно говоря, своего пиар-эффекта киевский режим добьется. И я думаю, что Москва на протяжении вот августа начала предпринимать некоторые серьезные меры, которые, вот, условно говоря, увидела американская разведка, и поэтому она приняла всю серьезность того, что мы готовы предпринять в отношении Киева, если он, так сказать, не прекратит заниматься идиотизмом. Угу. Я думаю, что визит Рэдклиффа во многом был связан с этой темой. То есть они хотели понять, насколько опасно для западной коалиции приготовление России. Вот он поэтому и прилетел, чтобы получить информацию с первых рук. То есть это они хотели понять, это будет касаться только Украины, либо мы можем нанести удары по Европе в этом контексте.
2: Даже так. Но на самом деле, а может быть такое, что он фактически пробивал возможное перемирие из разряда: вот у Украины сейчас очень большие сложности, вы наносите очень массированные удары, она не справляется, но у вас вот тут выборы, и для того, чтобы провести их спокойно, давайте сделаем перемирие. Вот такое предложение могло поступить от главы ЦРУ?
3: Вы знаете, ну, гипотетически, конечно, могло, но я так не думаю, честно говоря, потому что, собственно говоря, ситуация на фронте складывается в нашу пользу, мы уже совсем близко от Славянска и Краматорска, фактически на границах этих городов находимся. То, что касается, вот, помните, в начале лета Зеленский затеял кампанию «40 дней ударов по России»,

0: кому-то на год, условно говоря. Вот. Но тем не менее, вот появилась информация о том, что мы разбомбили около 90% складских помещений Украины. Но я вот посмотрел, там на самом деле не 90, конечно, они преувеличивают, чтобы, так сказать, знаете, как они раньше говорили, что завод там разбомблен, на самом деле он продолжал функционировать, то есть такую дымовую завесу создают. На самом деле вот у них 1,5 миллиона квадратных площадей торговых на Украине, вот где-то мы уже разнесли около миллиона, то есть, ну, это порядка 63-65%, то есть еще не 90. Но даже если вот они потеряли 63%, мы видим, что вот масса торговых сетей уже релокируется там на Западную Украину, да, какие-то вещи они вообще в Киеве, там в окрестностях перестали формировать, потому что прекрасно понимают, что туда прилетит и, ну, торговый склад будет уничтожен, и при том с продукцией. Ну и нормирование продуктов, на мой взгляд, это очень важный показатель. Я думаю, что вот, ну, наше информационное обеспечение СВО, именно в части работы с украинским, так сказать, избирательным, с украинскими людьми, должны вот эту тему очень активно педалировать, потому что на сегодня это 6 килограмм там, гречки, это еще нормально, а вот завтра будет там 1 килограмм гречки. То есть вот в этом направлении надо работать, конечно.
1: Ну, когда возникают проблемы с продовольствием, это, конечно, такой серьезный звоночек. Но я на самом деле не просто так вот сказал вот это предположение по поводу перемирия, а все-таки похожая история уже случалась весной, а именно 18 марта 2025 года. Тогда провели телефонный разговор Владимир Владимирович и Дональд Трамп, и они согласовали вот такой, что ли, некоторый период в 30 дней моратории на не нанесение ударов по энергообъектам, но там вот прямо сейчас говорится о от замглавы МИД России Михаила Галузина, что Украина буквально нарушила 136 раз это самое соглашение, вытерла ноги о моратории именно Соединенных Штатов, потому что все-таки заключалось благодаря Соединенным Штатам. И вот этот приезд все-таки руководителя ЦРУ как будто бы опять может на это указывать. Может быть и не на это, но будут ли Соединенные Штаты прямо сейчас пытаться в очередной раз добиться вот этого перемирия, все-таки понимая, насколько серьезны последствия, вот которые вы только что озвучили, насколько большая проблема, в том числе и с продовольствием, которое, конечно же, ну, наверное, в первую очередь начинает уже отзываться в сердцах всех украинцев.
0: Да, я думаю, несомненно, США будут стремиться это сделать, но, понимаете, вот мы должны опять-таки исходить из собственных интересов. Вот мы сколько раз за вот последние там, 4 года шли на какие-то там перемирия, да, можем вспомнить там даже весну 22-го года, да, вот, но нас же всегда обманывали. И в 22-м году, вот и в 25-м, как вы привели пример с энергетическим перемирием, да, тогда американцы, не американцы, украинцы его много раз нарушили. То есть они, по сути дела, так сказать, подставили Трампа. Ну, а, собственно говоря, что было с духом Анкориджа? Вот год уже прошел, даже более, вот, и авось и ныне там, что называется. То есть и американцы-то не выполняют своих обещаний, понимаете? Поэтому я считаю, что если идти на какие-то переговоры с ними, то только после того, как мы добьемся своих целей, и вот уже с позиции силы, да, возвращаться даже вот к тому проекту соглашения, который был в Стамбуле в 2022 году. И там очень четко ограничено и физическая численность украинских сил, и тоже касается техники, вооружений, которые могут состоять у них.
1: Но вот сейчас такая, как мне кажется, сложная ситуация возникает, потому что непонятно, где сейчас США. Они, с одной стороны, на заседании ООН голосуют против антироссийских высказываний. С другой стороны, Марк Рубио напрямую говорит о том, что они всегда были на стороне Украины, и говорить тут о каком-то нейтралитете не приходится. А в то же время, если вот вы говорите, мы достигнем всех своих, ну, когда мы достигнем всех своих необходимых, ну, вот, требований и всего остального именно военным путем на Украине, а если дальше они тоже будут говорить, а мы будем продолжать бороться вне зависимости от того, что вы там подпишете, тогда каким образом нам быть уверенным в вот этом договоре, возможном, который будет подписываться? Нужно привлекать Китай или кого надо привлекать? В Соединенных Штатах мы не уверены. В Европе, так она вообще сторона конфликта. Украине, ну, верить Украине вообще опасно. Кого надо привлечь?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что так как Россия сверхдержава, то нам никого привлекать не надо, там ни Китай, ни кого-то еще. Ну, тем более, вот как вы правильно сказали, не Европа, потому что Европа это вообще там разношерстное достаточно такое явление, где есть абсолютно разные политические силы, которые могут как поддерживать перемирие на Украине, так его и торпедировать. Ну, мы видим прекрасно это по позиции Британии, там Германии, Франции. Вот я думаю, что нам надо силовым образом достигать своих целей. Неважно, там, каким мы обозначим там, выход только на границы Донецкой области, там,

0: выход там, к Днепру, там, да, или захват той же Одессы, Николаева, да, или выход там, к западной границе Украины. Там, цели могут быть разные. Вопрос в том, что мы должны их добиваться и серьезно ломать украинскую власть и украинскую армию. Чем сильнее и мы будем и жестче это делать, тем Запад будет больше готов к переговорам. Потому что Запад понимает только силу, это мы убедились, ну, на протяжении всей истории. И я хочу напомнить, что вот падение Советского Союза началось именно во внешнеполитической сфере, когда мы решили с ними договариваться. Мы решили договариваться, начиная с Хельсинских соглашений. Вот, по сути дела, мы хотели, сказали Западу, что мы хотим жить мирно, а Запад в это время вел против нас откровенную войну. Ведь ни один из законов там, да, американских в этом плане не отменялся. По поводу тех же освобожденных народов медали постоянно вручались, даже в 90-е годы. Вот, то есть у них была цель как бы воевать и уничтожить нас, ну, Советский Союз. Они этой цели добились, а мы хотели жить мирно. Понимаете, нельзя как бы победить. Вот ты вышел на ринг в боксе, и ты хочешь просто с парнем мирно там договориться. Вот, что мы до конца 12 раундов достоим, и, так сказать, и там уже как судья решит. Нет, такого не будет. Если ты с таким настроем выйдешь на ринг, ты однозначно проиграешь. Цель должна быть только одна – победа, там, уничтожение врага. И тогда враг это будет чувствовать и сам будет хотеть там перемирия. Вот. То, что вы сказали по поводу американцев, то, что они там хотят. Да, несомненно, но опять-таки, стоит ли нам на это вестись? Да? Мы вот видим, что сейчас у них возникли очень серьезные проблемы с экспортом. Потому что вот наши удары по портам в Одессе, в Николаеве, там рядом с Одессой целый ряд есть небольших портов, они привели к тому, что Украина очень серьезно снизился экспорт сельхозпродукции. А это одна из основ ее бюджета. Соответственно, Западу надо вкладывать больше денег даже на чисто на экономическую поддержку Украины. Это, как бы, казалось бы, там копейки, но тем не менее, это очень мощный политически мотивирующий фактор. И я напомню, что, по-моему, где-то дней 5-7 назад, да, ведь Украина опять-таки выступила, ну, правда, не от первого лица, а с позиции его советников там, о том, что Украина вот хочет перемирия, да. А ну вот как раз-таки эта идея была связана с тем, что они несут серьезные потери. Но я считаю, что если враг просит перемирия, его надо бить дальше.
1: Особенно, когда у него внутриполитические проблемы. Единственное, прямо сейчас немного непонятная ситуация произошла. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, который как раз эти внутриполитические дрязги и развязал в какой-то степени, начал говорить о проведении выборов, что, конечно, стало такой вот красной тряпкой для Зеленского, буквально пугающей. А также начали выходить люди в поддержку Федорова. Он начал говорить о том, как коррумпирована система, как она неправильно работает. И тут неожиданно он принимает предложение итальянского министра обороны Гуидо Крозетто и будет работать его советником по инновациям в оборонной сфере. Но при этом переезжать в Рим он не будет. Он останется на Украине и будет с территории Украины вот этим советником Италии. Каким образом это возможно? Что это вообще за ход конем такой? Для чего отвлечь Федорова, забрать его на какое-то такое теплое место и сказать, сиди тихо, вот тебе, пожалуйста, не возникай по поводу того, что тут в Украине происходит, или что?
0: Ну, я думаю, что да, это откровенная попытка вывода Федора из-под уголовного дела. Дело в том, что его собираются привлечь к уголовной ответственности, и Верховной Раде должно состояться будет заседание, на котором рассматриваются, это, кстати, коррупционные аспекты его деятельности во главе министра обороны. И я думаю, что вот этот ход со стороны, опять-таки, Италии, да, которая противостоит той же Британии, которая поддерживает Зеленского, это есть попытка вывести ее своего из-под такого прямого удара. То есть показать, что он находится под итальянской крышей.
1: То есть
0: Вот, я
1: интересант
0: думаю.
1: здесь Италия.
0: Да, то есть, ведь Италия, я уверен, это не одна приняла решение, я уверен, что рядом с Италией стоят еще несколько стран, это их совместное, да, решение о том, чтобы вывести таким образом Федорова из-под удара, дать ему какой-то международный статус, и тем самым как бы защитить вот от претензий, показать Зеленскому, что, ну, условно говоря, не трогай его, пусть там человек работает на своем месте. А Федоров сейчас собирается заниматься как раз инвестициями в оборонный комплекс Украины. Но опять-таки высокотехнологичные дроны там и так далее. Вот поэтому, несомненно, как бы это знак. Но вы знаете, если для Зеленского Трамп не указ, то что для него там Министерство обороны Италии? Да, ну вообще упор не будет видеть. Поэтому я думаю, что, естественно, решение будет принимать не Зеленский, а Британия будет принимать решение, что делать с Федоровым. Вот. А то, что касается вот митингов и так далее, но опять-таки, это была пиар-компания, кампания, да, для того, чтобы оказать давление на Зеленского. Оно не сработало, но и пиар-кампания как бы закончилась. Все рассосалось.
1: То есть прощупывали почву, если так
0: Да,
1: переводить.
0: прощупали почту.
1: Ну и, к сожалению, получается, ни к чему не пришли. Пока что мы не ожидаем каких-то вновь бурных событий внутри именно киевского режима.
0: Вы знаете, может, это и хорошо, что ни к чему не пришли, потому что Федоров, он молодой парень, такой активный, он мыслит современными категориями. И если бы он остался во главе Министерства обороны, возможно, мы бы проблем имели больше, чем будем иметь с новым главой. Вот, поэтому посмотрим. Любой раздрай станет врага нам на пользу.
1: Это правда, это правда. Ну и будем смотреть, какой там раздрай, не раздрай получится, потому что, ну, для меня, по крайней мере, все еще странно звучит, что советник итальянцев будет на Украине, заботиться о вроде бы военной истории вообще Италии. Ну ладно, это оставим пока что, там дальше посмотрим. А есть еще одна достаточно важная новость. Россия отреагирует без промедления в случае обострения ситуации в Приднестровье. Об этом заявил замглавы МИД Михаил Галузин. Вот какова будет та самая реакция России? Мы понимаем, что Кишинев давным-давно оказывает достаточно серьезное давление на Приднестровье. Там наши люди. Каким образом будем защищать? Прямым военным путем или что?
0: Вы знаете, ну вот, чтобы защитить Приднестровье, я просто там был. И там, ну, уникальное как бы географическое положение, оно не имеет, естественно, выхода к морю, то есть мы не можем там провести десантную операцию, но если бы даже был выход к морю, то потери были бы просто огромные. То есть, соответственно, нам надо защищать Приднестровье другим образом. И здесь возникает два варианта. Вот со стороны каких стран будет осуществляться агрессия? Если вот со стороны Молдавии, это один вариант развития событий. Если со стороны Украины и Молдавии, это второй. Да? Если только Украина, это третий вариант событий. Дело в том, что Приднестровье – это шуйская полоска земли. По-моему, там не больше 60 километров она вытянута. То есть ее можно перерезать в нескольких местах спокойно, на такие анклавы, да, потом с которыми разбираться отдельно. Тем более вооруженных сил там немного. Наша база как бы военная, понятно. Но это такое граничное, на самом деле, военное сопротивление, если там будет группировка со стороны там Молдавии и Украины хотя бы 1050. Вот поэтому ответ может быть наш, конечно, но он, я думаю, будет связан с ракетными ударами. И здесь, конечно, речь идет о том, что кто будет принимать участие в этой агрессии. Вот если Кишинев, вот это как бы один вариант развития
1: Но
0: событий.
1: вот
0: Если
1: предположим, Кишинев, наши действия.
0: Но если Кишинев, то я бы предположил, что будут нанесены удары ракетным оружием по военным объектам в Кишиневе и военным базам. Я имею в виду не в Кишиневе, а в Молдавии. Вот. И я думаю, что, возможно, будут предприняты некоторые меры экономического характера. Хотя, честно говоря, тут очень сложно понять, как мы можем экономически ударить по Молдавии. Там
1: Да,
0: вина у
1: при
0: нас
1: условии, что они
0: не
1: разорвали
0: осталось.
1: все договоренности, и плюс сейчас двигаются в Евросоюз. А тут вот у нас слушатель пишет такое предложение Санду вывести из Молдавии.
0: Ну да, это хорошая идея. Но я бы сначала вывез Пашиняна из Армении, вот, и потом уже Санду.
1: Ну не-не-не-не-не, это тут никого не надо вывозить никуда, это страны, которые руководят
0: ну,
1: своими
0: это шутка,
1: войсками. Ну
0: да, мы
1: понятно, да.
0: понимаем.
1: Но все-таки, вот если действительно смотреть на ситуацию, вот если, вот мы первый разобрали Кишинев, а если Кишинев и Украина, вот они вместе, то каким образом мы будем действовать? Также, получается, будем наносить удары помимо Украины еще и по территории Молдавии?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что ну, у нас нет больше никаких вариантов воздействия, понимаете. Вот если была сопредельная территория, то, конечно, вопросов нету. Там наши бы десантники зашли там и удержали, естественно. То есть против Молдавии там никаких вариантов у них против нас нету. Вот. То, что касается участия украинской армии, но тогда получается, это агрессия со стороны Украины здесь происходит. И здесь уже, возможно, наш МИД сможет задействовать какие-то международные механизмы, хотя, ну, о каких механизмах мы можем говорить, опять-таки, вот если вот мы там, условно говоря, пошутили насчет Пашиняна, да, и Санду, а американцы это сделали на самом деле, да, вот взяли и вывезли. И где международное право? Да нигде. Вот и все, собственно говоря. Есть у тебя сила, значит, у тебя есть международное право. Ты можешь там кого-то похитить, убить там или разгромить, значит, вот есть международное право у тебя, а у кого-то его нету.
1: Ну, вот тогда просто вопрос возникает касательно ударов по той же Молдавии. Насколько сильно отреагируют на это европейцы? И не получится ли так, что они воспримут это как прямое нападение уже на Европу? Да, они не являются членом НАТО, они не являются членом Евросоюза. Но они вот туда стремятся, у них сейчас более-менее хорошие отношения с Евросоюзом. Вот их реакция будет какая?
0: А вы знаете, мне кажется, нас вообще не должно волновать, какая будет реакция у Европы. Вот, ну, абсолютно по барабану. Если они воспримут это как нападение на Европу, ну, очень хорошо. Пусть, так сказать, закупаются там тушенкой, гречкой, там макаронами. Вот. Дело ведь в том, что Европа и так находится на грани, так сказать, нескольких там, знаете, таких провокационных решений, чтобы мы не стали бить по их оборонным заводам. Вы помните, да, весной Министерство обороны России опубликовало, да, перечень заводов, которые производят продукцию для ВСУ. Ведь, ну, перечень-то известно. Сейчас вот, допустим, к этим заводам добавились и добавляются новые заводы. Дания собирается строить завод по производству дронов для Украины. Там, по-моему, Финляндия там что-то собирается делать. Ну,
1: Финляндия вообще постоянно что-то собирается делать.
0: Да, вот британские ракеты там бьют по нашей территории регулярно. Сейчас они собираются наладить производство на Украине. Ведь, понимаете, ситуация какая складывается, что Украина бьет по нашему дальнему тылу, да, глубокому, где у нас производятся там различные рода вещи, в том числе для стратегических ядерных сил, да, или ракетные там компоненты, те же заводы известные, вот, которые подверглись ударам, на которые там обломки упали. Мы дроны, естественно, все сбили. Вот. Но мы, получается, не можем наносить удары по дальнему тылу Украины, по глубокому.
1: Вот это правда. Юрий Владимирович, прервемся буквально на пару минут, послушаем новости. Дорогие друзья, после этого вернемся.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилось мощнейшее цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В Белгородской области при атаках ВСУ 3 человека погибли, еще 9 получили ранения. Об этом сообщает оперштаб региона. Отмечается, что в городе Шебекино погибла женщина и двое мужчин в результате прилетов боеприпасов по частному сектору. Также в ряде других поселков 9 мирных жителей получили ранения, повреждены транспортные средства и жилые дома. Уголовные дела возбуждены после атак противника по автобусу в Белгородской области и гражданским объектам в Ростовской области. Как сообщил Следственный комитет, в результате атаки в Белгородской области погибли 2 человека, еще 6 пострадали. После атаки в Ростовской области пострадали мирные жители, а также объекты гражданской инфраструктуры. Нанеся многочисленные удары по таким объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, отметили в Следственном комитете. Российские вооруженные силы в ходе групповых ударов поразили логистический центр в Киевской области, где находится таможенный терминал. Там распределяют военные грузы, поступающие от западных стран. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, в порту Николаева поражены морской перегрузочный терминал и логистические центры, использовавшиеся для военных грузов. Также дронами и ракетами российские бойцы поразили военную инфраструктуру порта Измаил. Ранее в Минобороны сообщили, что этой ночью армия России продолжила нанесение групповых ударов по логистическим центрам и морским портам Украины. 8 выходцев из Центральной Азии и Закавказья лишены гражданства России за действия, создающие угрозу национальной безопасности России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. Среди тех, кого лишили гражданства, житель Ставропольского края. Он, как уточняется, принимал участие в реализации среди иностранцев мероприятий, направленных на формирование негативного восприятия русской культуры и отрицательного отношения к лицам славянской национальности. В том числе гражданство России лишился житель Адыгеи. Он, помимо прочего, критиковал участие мусульман в боевых действиях на территории Украины в составе армии России. Правительство России выделило почти 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в сообщении Кабмина. Федеральные средства позволят возместить расходы железнодорожников на перевоз продукции по льготным тарифам, сохранить стабильность на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия и в полном объеме выполнить экспортные обязательства с учетом сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте Макс в канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем эфир. Меня зовут Александр Букарев, политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик с нами на связи. Юрий Владимирович, давайте продолжать. И теперь поговорим по большей части про Соединенные Штаты, потому что тут достаточно такое любопытное высказывание, любопытная сделка произошла. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении крупнейшей в мировой истории нефтяной сделки с Венесуэлой. А зачем она вообще нужна была?
3: Ну, вопрос как бы простой, да.
2: Абсолютно. Потому что,
3: да, да, нефть один из ключевых мировых ресурсов, и есть некоторые ученые, которые вообще объясняют всю политическую историю 20 века битвой за нефть, в том числе и там Первую мировую войну, и Вторую мировую войну. Вот. Но мы видим, какой интерес США всегда испытывают к странам Ближнего Востока, да, там, потому что там находятся одни из ведущих стран по добыче нефти, газа. Венесуэла, опять-таки, находится в том же перечне. Мы уже говорили, да, о похищении Мадуро. Кто там мог его там предать? Да, ну, по-моему, сейчас очевидно, кто его предал. По-моему, все. была реализована схема все минус один. Вот. И, собственно говоря, ну, операция увенчалась успехом, но дело не только вот в геополитическом ее значении. То есть мы еще раз увидели, что американцам доверять нельзя. Они переговоры используют только как фактор прикрытия некоторых силовых действий. Но, опять-таки, та же самая история с Ираном была, мы помним, да, вели-вели переговоры, а потом, так сказать, американцы с Израилем резко их атаковали. Вот, и вот, опять-таки, тот же Духан Кориджа, да, мы переговаривались, а Украина наращивала военные возможности, которые мы сейчас вынуждены в экстренном, так сказать, порядке нейтрализовывать и ликвидировать. Вот, но цель-то понятна была, вот, сместили Мадуро, сейчас вот Трамп спокойно с Родригес договаривается, вице-президентом Венесуэлы, да, и сначала... Я напомню, где-то, по-моему, в феврале или в марте они перевели счета за торговлю нефти под американскую юрисдикцию, венесуэльские банковские счета. Вот, а сейчас, да, заключили сделку. И вот американская сторона говорит, что они получили контроль над 65 миллиардами баррелей венесуэльской нефти. Вот, ну, как бы в баррелях, если считать, понятно. Трамп бы еще по килограммам начал считать, там бы вообще под триллион, наверное, вышло бы. Да, он такой любитель. Вот, но... Несомненно, как бы они поставили под контроль венесуэльскую нефть. Вот для чего она нужна американским заводам, понятно. Это близкое плечо доставки. Вот. И опять-таки, это выгодный бизнес. Понимаете, вот они сейчас же говорят, что не только США получат контроль над этими миллиардами баррелей венесуэльской нефти, но и что Венесуэла получит миллиарды долларов инвестиций. То есть американцы будут пропускать все эти операции через свои банки, да, банки будут получать проценты. То есть, знаете, такой нормальный бизнес просто, нормальная бизнес-операция. Вот, собственно говоря, по такому же принципу построена работа многих ЧВК, но американцы, понимаете, на государственном уровне реализуют такую политику. Посмотрели, в мире какой-то лежит актив плохо. Посчитали, какой может быть бизнес, связанный с этим активом, что надо сделать для того, чтобы получить этот актив.
2: Ну и
3: Провели
2: вот,
3: операцию,
2: собственно, и
3: получили.
2: сделали. Да.
3: Да, и дальше уже, так сказать, вопрос техники.
2: Но вот тут вопрос возникает касательно того, насколько быстро вот этот самый резерв будет освоен, потому что 65 миллиардов баррелей доказанных запасов просто нефти Венесуэле, которые где-то там похоронены под грудой земли и под всем остальным, пока это добудешь, пока туда технологии привезешь, пока это все запустишь, пока частные инвестиции, их дождешься, это насколько долгий процесс? Потому что тут-то уже все говорится. Эта историческая сделка более чем удваивает нефтяные резервы Америки. Но эти нефтяные резервы-то еще надо найти, докопаться, ну, как-то добыть.
3: Ну, вы знаете, ведь там была большая работа проведена уже до этого и Россией, и Китаем. У нас же там Роснефть активно работала в Венесуэле. Вот, поэтому, собственно говоря, американцам остается только, вот они же приходят на готовенькое, вот, а у них есть необходимые технологии для добычи такой нефти. Но, понимаете, главный ведь вопрос это в обороте. Вот, условно говоря, есть огромный рынок, да, вот есть масса компаний, работающих на нем. Иногда задача состоит у компании не в том, чтобы нарастить уровень прибыли, да, а в том, чтобы сохранить долю рынка. Вот американцы этим захватом долю рынка сохраняют. Плюс у них сейчас серьезное, так сказать, опустошение идет вот стратегических резервов по нефти, которые они долгие годы и десятилетия даже собирали. И у них уровень, по-моему, упал там достаточно серьезно, раза в 4 по сравнению с тем, что у них было. И, естественно, это надо где-то чем-то восполнять. Вот я уверен, что часть венесуэльской нефти пойдет на восполнение стратегических резервов. Но, понимаете, весь вопрос в том, что будет крутиться бизнес. То есть компании, которые производят трубы, будут зарабатывать, которые занимаются бурением, будут зарабатывать. То есть все будут зарабатывать, банки будут зарабатывать на процентах от сделок, которые проходят по их счетам, да, ну и, собственно говоря, от тех сумм, которые накапливаются на чьих-то счетах. То есть, понимаете, такая большая машина закрутилась, и все как бы в доле, все в теме. Я уверен, и Трамп что-то чисто вот физически имеет от этой сделки, поэтому он же такой парень.
2: Ну да, монетку в карман не побрезгует положить. А вот касательно того, кто зарабатывает, вот вы говорите все, а Венесуэла?
3: А Венесуэла тоже заработает, исходя из того, что, собственно говоря, параллельно будет скупаться ряд бизнесов на территории самой Венесуэлы за эти же деньги, понимаете? То есть и те ребята, которые будут участвовать в этой схеме со стороны Венесуэлы, это все пойдет в частный карман. Это не пойдет там в бюджет государства. Ну, какая-то копейка пойдешь, вот, знаете, показали людям, там, школу построили, да, там где-то кусок дороги проложили. Вот скажут, это все американские инвестиции к вам.
2: А вот с точки зрения обычного гражданина, то есть для венесуэльца это будет из разряда «у нас забрали все ресурсы, а нам-то вот, ну, скинули там просто посмотреть, полюбоваться одной монеткой или чем-то таким».
3: Ну, вы знаете, я думаю, что бизнес-схема американцев, она, несомненно, сложнее. Я думаю, они просчитали там тот минимальный уровень, скажем так, доходов, да, вот среднего гражданина Венесуэлы, который нужен, чтобы он больше не бунтовал. Я уж помню, что последние годы там и при, так сказать, Чавесе, и при Мадуро периодически там вспыхивали восстания, связанные с тем, что с низким уровнем жизни людей. Я уверен, американцы это просчитали, но если что-то будет, они будут жесточайшим образом это подавлять, тем более вся, так сказать, мировая информационная машина на их стороне, и они будут мозги промывать населению, там, знаете, как в лучшие годы, что называется.
2: Ну да, но тут пока что, как минимум, Марко Рубио, госсекретарь американский, сообщает, что Венесуэла почти 100 миллиардов долларов заработает с этой сделки, и вообще вы молодцы, и все супер у нас всех будет. Единственное, вот я вот сейчас думаю, если у Соединенных Штатов, ну, потенциально, увеличится вот этот самый резерв в два раза, как говорит Дональд Трамп, насколько сильно это отразится на нынешней ситуации на мировом рынке? Потому что мы понимаем, стоит огромная проблема, касающаяся Ирана, перекрытия Армузского пролива, там вообще пока что еще непонятно, история с Баб-эль-Мандебским проливом, который, кто знает, вдруг закрыть решат хуситы или кто-либо еще. А вот сейчас вот подобная ситуация, когда у США появляется вроде бы невероятно огромный запас этой самой нефти. Что произойдет с миром и с энергоносителями?
3: Ну, вы знаете, ведь там ситуация по поводу пролива, она стабилизируется. Там уже ходят караваны, да, Иран фактически договорился с Оманом о том, как будет происходить движение танкеров, да.
2: Но там тоже не так, как было вот до войны, все равно.
3: Да, да, но тем не менее цена на нефть сейчас стабилизировалась, и я думаю, что американцы понимают всю опасность военной агрессии против Ирана, потому что она опять-таки повысит цену на нефть серьезно, и пытаются его удавить экономическими методами. Но уверен, что это просто отступной ход со стороны Трампа, потому что Иран, собственно говоря, уже там более 20 лет находился под серьезными санкциями, он выработал всю схематику и механику обхода этих санкций. Единственная, как бы, сейчас уловка американцев, на чем они могут сыграть, якобы, что вот Россия и Китай откажутся от сотрудничества с Ираном, и тогда действительно, как бы, Ирану будет тяжело. Но я уверен, что ни Россия, ни Китай от сотрудничества с Ираном не откажутся. А Китай как покупал иранскую нефть, так и будет покупать. Вот поэтому это чисто отходной такой маневр со стороны Трампа, чтобы не показать свое, ну, полное поражение на иранском направлении.
2: Ну, тогда немного странновато. Зачем пригонять тогда было новый авианосец? Зачем вводить вот эти суперэкономические санкции какие-то вот прям с громким названием? Это же тогда излишне.
3: Ну, вы знаете, вот все, что говорит Трамп, надо, знаете, как говорится, делить на 25, умножать на 10, да, и отнимать там еще какой-нибудь коэффициент. Ну, собственно говоря, это традиционный пиар с его стороны с тем, чтобы скрыть реальное положение дел. Угу. Экономические санкции, я думаю, будут, но авианосец привели, там же один авианосец ушел.
2: Да.
3: Вот поэтому суперэкономические санкции, знаете, можно сказать, супер-пупер-друпер экономические санкции, ничего от этого не поменяется. Поэтому, я думаю, здесь надо реагировать не на слова Трампа, а на реальную экономическую ситуацию.
2: Ну хорошо, тут мы будем дальше смотреть, потому что у них вот этот вялотекущий конфликт, он все-таки остается. Но вот что я, по крайней мере, не ожидал, это возобновление какого-либо противостояния со странами Европы и в особенности с Великобританией. А тут мы узнаем, что Вашингтон может изменить свою позицию по суверенитету Фолклендских островов, если Лондон не увеличит оборонные расходы. Это что ж им так резко понадобилось, вот чтобы Лондон обязательно увеличивал военные расходы, иначе они прям начинают смотреть уже на Фолклендские острова?
3: Ну, вы знаете, из всех европейских стран именно Лондон занимает самую антиамериканскую позицию. И, как бы, я бы даже сказал, дело не в том, что антиамериканскую, он занимает собственную позицию. Собственную позицию по ряду вопросов, в том числе и по Украине. И Лондон очень серьезный геополитический игрок. Американцы это понимают. Но, естественно, Фолкленды – это только способ надавить на Британию. Дело в том, что Трамп хочет, чтобы Европа платила сама за свое, так сказать, перевооружение, за содержание вооруженных сил, с тем, чтобы расходы в блоке НАТО, ну, скажем, мы, по-моему, раньше говорили эту цифру, и эксперты традиционно известно, что США несли порядка 80% расходов по НАТО. Вот американцы
2: Да.
3: хотят снизить свою долю хотя бы до 50. Соответственно, эта экономия для бюджета США очень серьезная. Они могут направить эти деньги на там, какие-то инвестиционные проекты, инновационные в своей экономике, там, на поддержку бедности там, и так далее, и так далее. Вот. А тут эти деньги уходят, так сказать, как прорву на содержание европейских вооруженных сил. Поэтому
2: Нет, с
3: стратегия
2: этим
3: понятна.
2: понятно. Вот больше
3: Да.
2: непонятна сама угроза. Вот я для слушателей скажу, вот сейчас США фактически выступают, ну вот, нейтральной стороной в территориальном споре между Британией и Аргентиной, как раз по поводу вот этих Фолклендских островов, но по большей части Фолклендские острова находятся под руководством Британии. Вот если они используют это как рычаг давления, они что намереваются сделать, если Великобритания не пойдет на увеличение взносов в НАТО? Они скажут, все, теперь это острова наши, так это возникновение мощнейшего противоречия как с Великобританией, так и с Аргентиной.
3: Ну, вы знаете, почему с Аргентиной? Американцы не скажут, что это острова наши, они скажут, что это острова аргентинские. Потому что Милей, он активно поддерживает Трампа, и он достаточно близок к республиканскому лобби. Опять-таки, это, понимаете, вот то, что мы говорили по поводу Венесуэлы, это вопрос вооружения, да, это вопрос бизнеса. И
2: То
3: Трамп,
2: есть...
3: возможно, рассматривает какую-то новую бизнес-схему по поводу отжатия там Фолклендских островов. Может, там нефти много или еще там чего-то, да? Но в любом случае он хочет уколоть Британию. И я уверен, что вот из перечня мер, ведь он не просто так заявил о Фолклендах, ему принесли бумажку, да, на которой было обозначено там 10 шагов, которые могут, так сказать, в пиар-плане оказать давление на Британию и быть зафиксировано, ну, как бы, мировым общественным мнением, да, вот дать яркий информационный повод. И Трамп выбрал хороший пиарочек, он выбрал самый хороший информационный повод. Вот заберем у вас Фолкленды. А для Британии это тоже вопрос национальной гордости. И тогда, собственно говоря, власти Британии стоят перед дилеммой. Отдать Фолкленды там Аргентине, да, поддаться давлению Трампа, либо все-таки увеличить хотя бы до 3%. Ведь Трамп хочет, чтобы европейские страны к 2035 году увеличили расходы на содержание своих вооруженных сил до 5% от бюджета.
2: Но вот тут такая опасная ситуация. Если идти на уступки в этом вопросе, когда тебя шантажируют, тебя будут шантажировать дальше. То есть тебя заберет Фолклендские острова, после этого
3: Да,
2: будет
3: потом
2: забирать что-то
3: дальше.
2: другое. Ну, это же вполне очевидно, особенно с подходом Трампа. Единственное, я вот сейчас думаю, если Трамп, он за это время своего руководства успел, Гренландия мне, Куба мне, Канада мне, Венесуэла мне, Мексика с переменным успехом тоже мне, Иран мне, там что-то, Фолкленды теперь тоже ему. Немного ли на себя берет? Как будто, ну тогда уж определись в одном направлении и в нем действуй, а сейчас как будто это все вот распространяется во все стороны. Про Кубу говорят, про Канаду, у них тут, значит, новые экономические санкции в отношении Канады и стремление их сделать своим штатом. Про Гренландию никто не забывал, она где-то вот тут существует, и там иногда стучат вот так, я думаю, в королевство Дании и говорят, здравствуйте, откройте, пожалуйста, мы забираем ваш остров. Вот они все вот это вкупе потянут.
3: Вы знаете, есть хорошая минута. Потянут, только кто ж им даст. Да? Вот. Дело в том, что Трампа временно ограничено, и сейчас у него такой мощный и серьезный дедлайн идет в ноябре этого года, когда будут довыборы в Конгресс. Если он, так сказать, победит, ну, республиканцы имею в виду, то тогда как бы у него будет карт-бланш еще на 2 года. Если же нет, то тогда, собственно говоря, у Трампа большие проблемы. Вот, поэтому он, так сказать, ставит все, да, и он поэтому, ну, у него нарциссический тип личности, он поэтому вот любит себя во всех проявлениях. Там вот сейчас озера переименовал в Америку, да. Вот, поэтому он, знаете, идет как робот, как по какой-то своей программе, невзирая на препятствия. Ему нужен какой-то яркий информационный повод всегда, чтобы быть на верхушке вот этой информационной пирамиды, понимаете, над всеми. Ему, мне кажется, на самом деле по барабану, что там реально будет. Главное, вот информационно, как бы ему приносят сводки, там, Трамп упоминание, там, 10 тысяч за день, да, а там какой-нибудь там Си 5 тысяч, а премьер Британии там 1 тысяча. Он говорит, ну, все отлично, я как бы вверху, все хорошо, ребята.
2: У вас была какая-то тактика, и вы ее придерживались? Да, у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Но это вот действительно звучит пока что вот так. Но есть еще и любопытное заявление главы Пентагона Пита Хэксета, который сообщил друзьям и соратникам, что рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах США в 2028 году. И вот кандидатура Пита Хексета, насколько она реальна? То есть, если вот так поговорить, ну, из разряда, а вот представьте, я себя выдвину. Ну, так любой может сказать. А вот с точки зрения реальных каких-то возможностей, они есть?
3: Вы знаете, я думаю, что здесь ситуация такая очень простая. Во-первых, Пит Хексис хочет повысить свой политический статус США. И, естественно, если человек из министра обороны, да, становится кандидатом в президенты, его, как бы, так сказать, рейтинг увеличивается. Да? Друзья начинают к нему, коллеги относиться с большим уважением, оппоненты уже, там, знаете, кто хотел сильно задеть, будут думать, стоит ли его задевать. То есть такая, естественно, политическая, психологическая, личностная игра, основанная на том, что вот у него появились новые карьерные перспективы. Вот. Но на самом деле я думаю, что здесь это чисто такой психологический ход с его стороны. Реальных перспектив пока у него нету, пока в команде Трампа есть Венс и есть Рубио.
2: А вот тут как раз и есть у нас обратная информация. Это сообщил NBK. А сам Хекс вот, прочитал вот это все и сказал: абсолютная ложь, ничего не знаю. Зачем тогда это начали просто разгонять? Для чего? Вот если он говорит, мне это не надо, я хочу вот заниматься военным министерством США, сделать его снова великим. Вот такой у него это, трамповский подход. А тут вкидывают, что он собирается, значит, президентом стать.
3: Ну, возможно, тогда этот вброс был связан с тем, чтобы его каким-то образом подставить. Но там еще есть один важный момент. Дело в том, что любой кандидат президента США, он начинает собирать свой личный избирательный фонд. И даже если там человек на каком-то этапе сходит с этой, так сказать, гонки, то фонд у него остается избирательным. Возможно, это просто способ заработать лишних там, 5-10 миллиардов долларов. Это что же мы не можем сбрасывать
2: ну
3: с
2: и,
3: счетов?
2: Ну и, кстати, можно и проверить реакцию общества из разряда «вот так вот сказал, потом опроверг, сказал, что не было такого, мне Министерство обороны выше всех похвал, все прекрасно, посмотрел, как там отреагировали люди, ну, кто-то принял, кто-то не принял, ну, ладно, а дальше уже будем смотреть». Ну, вот такая прощупывание небольшое электората, из разряда «посмотрим, как они на это все отреагируют». Но, хорошо, здесь у нас, кстати, вообще тоже можно много говорить по поводу того, кто потенциально станет вот следующим президентом, особенно при условии, что тут есть Венс, есть Рубио, которые вот друг с другом. Кстати, вот как считаете, у кого больше шансов? А вообще, у республиканцев останутся?
3: Ну, я считаю, что пока больше шансов у Венса, и что шансов у республиканцев гораздо больше, потому что у них, по крайней мере, есть яркие лидеры. Но опять-таки, тот же Венс достаточно яркий человек. Рубио тоже, можно сказать, яркий, но тем более, что за Рубио стоит латиноамериканский избиратель, который с каждым годом в США становится все больше и больше. И это ставленник, ну, таких старых радикальных кругов Америки, то есть глубинного государства. Да? То есть оно, что глубинное государство не только с демократами работало, но и с республиканцами. И вот Рубио – это ставленник как и глубинного государства, ВПК американского, старых элит Америки, так и вот новых латиноамериканских избирателей. А у Венса есть поддержка белого населения Америки, проекта МАГА, и он себя, собственно говоря, так и позиционирует, и он, возможно, нам будет даже более выгоден, потому что он сторонник, вернее, противник агрессивной политики США во внешнем мире, предлагает заняться внутренними проблемами Америки. То есть он против был эскалации с Ираном, против там, других радикальных шагов Трампа, поставок оружия на Украину в том числе. Поэтому Венс, конечно, хорошая фигура.
2: Но в то же время, кто знает... Там Трамп все на третий срок планирует залететь.
3: Нет, третьего срока не будет у Трампа, вот я уверен. Но вот, а то, что касается демократов, там пока у них просто нет физически ярких политических фигур, которые могли бы противостоять вот республиканцам. Вот, поэтому там у демократов все очень сложно в кадровом плане.
2: Но это правда. А остается еще одна вот у нас любопытная новость. Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании новой военной академии Космической академии Соединенных Штатов. Об этом передают NBC News. А, в общем, он объявил это во время посещения космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне. И, по его словам, решение связано с быстрым развитием космических сил США и коммерческой космической отрасли, а также расширением американских планов по освоению Луны и более дальнего космоса. У него и в космос планы начались. Помимо того, что он во все страны и везде во всем мире, так еще и вот прям загорелся космосом?
3: Ну, вы знаете, на самом деле это опирается на достаточно серьезные экономические расчеты и на то, что Америка собирается серьезно увеличить долю космоса в своих расходах. Дело в том, что вот, допустим, тот же Маск, он собирается строить новый космодром. целый космодром с очень большим количеством установок для запуска ракет. То есть они собираются резко удешевить запуски, собственно говоря, то, что ему и удалось сделать. Я уже сейчас не помню эти цифры, но запуск американских ракет сейчас гораздо дешевле, чем там 10-20 лет назад. То есть ему удалось решить просто проблему экономической эффективности космических запусков. Вот. То, что будет как бы происходить, мы, конечно, не знаем, потому что, опять-таки, любые базы на Луне, они связаны с очень, ну, огромным количеством проблем, начиная от климата, от перепада температур, там, от, скажем, отсутствия кислорода. Понятно, людям он не нужен, но тем не менее. Если даже будет техника работать, это очень серьезная работа. Но американцы будут к этому стремиться, и, собственно говоря, выход в космос человечеству необходим. А Луна — это есть такая база, куда забросил что-то, на ней уже там переработали, да, и погнали дальше в космос.
2: Ну вот тут будем смотреть,
3: Поэтому...
2: будем соревноваться, как всегда, с Соединенными Штатами. А может не соревноваться, потому что очень часто говорили как раз о том, что вот все на Земле происходит, разногласия и все остальное, зато в космосе друзья, соратники и друг другу активно помогаем. Спасибо огромное за комментарий, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на радио «Спутник».

0: Страна героев. Виктор Баженов. Штурмовая группа, в составе которой сержант Виктор Баженов обеспечивал прикрытие основных сил, с боем взяла под контроль очередной населенный пункт. Враг ожесточенно сопротивлялся из оборудованного опорного пункта. Но продвигающиеся вглубь украинской территории российские защитники без потерь овладели и этим объектом. Радикалы ВСУ понимали важность опорника. Они попытались отбить его на следующий день, собравшись с силами. Их наступление было подкреплено массированным артиллерийским обстрелом наших позиций. Сержант Баженов спас раненного товарища, вынеся его из зоны обстрела и оказав первую помощь. Затем мгновенно вступил в стрелковый бой с атакующим противником. В какой-то момент Виктор засек вражеский дрон, снабженный видеокамерой и кружащий в воздухе на небольшой высоте. С этого аппарата ВСУшники вели разведку и корректировку артиллерийского огня. Меткими выстрелами сержант нейтрализовал беспилотный летательный аппарат. Противник был ослеплен и лишен возможности стрелять из минометов и артиллерийских установок. Вслед за этим российские военнослужащие перешли в решительную контратаку и заставили врага бежать с поля боя на исходные позиции. Страна героев. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
5: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 утра, в Бишкеке 14 часов, в Якутске 17. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД рассказали, что дало бы внешнее управление в Киеве под эгидой ООН. ВСУ вынуждены использовать американские истребители F-16 вместо систем ПВО. В рамках проекта «Москва-область» запустят еще 27 маршрутов. Подробности далее. Внешнее управление в Киеве под эгидой ООН могло бы открыть путь к дипломатическому урегулированию. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галудин. Он напомнил, что президент Владимир Путин предлагал ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН, США, европейских стран и российских партнеров, чтобы провести выборы украинского высшего руководства. По мнению Путина, Россия могла бы уже вести переговоры об урегулировании конфликта. Запорожская АЭС уже более недели остается без внешнего электроснабжения. В настоящее время станция полагается на аварийные дизель-генераторы. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В связи с этим он указал на важность обеспечения АЭС достаточным запасом дизельного топлива. ВСУ из-за нехватки противоракет для систем ПВО «Патриот» поднимают в воздух над Одессой американские истребители F-16, пытаясь перехватить крылатые ракеты. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Он предоставил видео, на котором американские F-16 кружат над Одессой, и объяснил, что вылет американского самолета обходится дорого, а полноценно обслуживать эти истребители на территории Украины ВСУ не могут. По его словам, ВКС России выманивают украинские самолеты ложными целями, чтобы таким образом был сбит украинский военный самолет над Одессой. По данным подполья, у ВСУ заканчиваются ракеты класса «воздух-воздух», поскольку склад с такими ракетами был уничтожен в пригороде Киева. Армия России нанесла серию групповых ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила Минобороны. Так, в том числе в населенном пункте Чайки под Киевом уничтожен транспортно-логистический центр, где противник хранил комплектующие крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Также под удар попал логистический центр в Калиновке Киевской области, на территории которого находится таможенный терминал. Там шло распределение военных грузов, идущих с запада. Кроме того, в населенном пункте Милая был атакован склад боеприпасов, где хранили комплектующие и стартовые ускорители для БПЛА большой дальности. Порядка 90% складов торговых сетей на Украине сгорело. Магазинам придется перестраивать логистику. Об этом заявил украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий. Ранее бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что экономику Украины ждут большие сложности из-за проблем с экспортом агропродукции. Еще 27 маршрутов наземного пассажирского транспорта будет запущено до конца этого года в рамках проекта «Москва-область». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в период действия программы открыто уже больше 50 маршрутов, которые соединили Москву с 8 городскими округами ближайшего Подмосковья. Собянин также добавил, что на маршрутах сократились интервалы движения транспорта, благодаря чему на треть вырос объем перевозок. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Доброе утро.
3: Стоп. Помните, да?
2: Давайте мы посвятим первые 30 минут общению с Александром. Здравствуйте, радиослушатели. Мы приветствуем вас. Изолента живьем в эфире. Еще одно эхо. У меня два эхо уже. Ну, ничего страшного, я не такое слышал. Петр Лидов сегодня, это я. Сегодня у нас Борис Солдатов, соведущий мой.
4: Здравствуйте.
2: И сегодня у нас по традиции субботний Цыпкин. Субботний Александр Евгеньевич Цыпкин, писатель. Из Переяслава-Залесского, из сердца земли русской. Причем с улицы вещает Александр, поэтому если будут какие-то проблемы со звуком, то просим прощения. Ну что, давайте сразу начнем. Саш, как твоя неделя прошла? Последние недели лета, как-никак.
3: Последние недели нет, да, ты знаешь, я, наверное, главное событие для меня это 70-летие моего папы. Я его поздравлял, мы проводили время вместе. Вот. И, конечно, смотришь на вот это поколение, когда казалось тебе совсем-совсем молодыми, тут раз им 70, но они бодрые. Прям я попал на 2 70-летия за эти, за эту неделю на папина и на папиного друга, что характерно. Ну вот, и надо сказать, что, конечно, очень сильно изменилось время, потому что, наверное, лет там 30-40 назад, 70 лет, это все-таки уже был такой возраст, когда большинство людей начинали ощущать какой-то дух старости. Они оба в расцвете, как говорится, в прайме, ну вот, работают по там, не знаю, 10-12 часов, начинают какие-то новые вещи, один начинает новый проект, и большой папа, ну, врач, начинает. Но папа регулярно учится, каждый день. Вот мы были вместе в поездке, и я спрашиваю, пап, что ты делаешь каждый день? Вот, он говорит, я читаю все, что новое связано с медициной. Это, конечно, фантастика. Говорит, ты понимаешь, то, что было, говорит, даже 5 лет назад, уже устарело. Я говорю, пользуешься ты искусственным интеллектом? Да, конечно, с точки зрения нахождения новой информации и так далее, и так далее. Ну, то есть, в общем, ключевой момент для того, чтобы в 70 чувствовать себя не старым, это, конечно, постоянное образование. Вот. И скорость, с которой устаревают знания, просто колоссальная, особенно в медицине. Потому что еще интересный момент, ну, просто мы много с папой времени провели, вот, а это не так часто бывает, он все-таки в Питере. Вот, говорили с ним в целом о медицине. Говорю, есть у тебя пациенты, которые из уехавших? Говорит, да, говорит, есть ребята, которые, ну, данные ребята, которые уехали, но приезжают сюда лечиться. По двум причинам. Интересно, такое было наблюдение. Он говорит, что экстренная медицина, она и в Европе, и в Америке прям хорошая. Говорит, что говорит, у меня несколько человек, вот что-то с ними случилось, чуть ли не вертолет за ними прилетел по обычной, в общем, их стандартной страховке. Ну вот, и тяжелые случаи в Европе и в Америке вытаскивают действительно хорошо. Но стандартная, вот такая обычная, вот попасть просто к кардиологу, это проблема оказалась. Это не то, что ты в любой день взял и пришел. И мы говорим о людях достаточно общих, которые могут себе что-то позволить. Говорят, если только ты не платишь за частный прием, по уже отдельной страховке, которая стоит, ну, просто каких-то запредельных денег. И поэтому большое количество людей из тех, кто, причем давно не связаны как-то с военными событиями, уехали, а просто живут за границей, они приезжают сюда на неделю, на две, на три, на такую общую проверку, там иногда раз в год, иногда раз в полгода, соответственно, возрасту. Потому что здесь вот медицина обычная, средняя такая, не экстремальная, но начинается какой-то звук пилы. Ну вот, она у нас стала на очень высоком уровне, и он, речь идет о Петербурге и Москве, разумеется, потому что он может об этих городах свидетельствовать. Не то, что в других городах такого нет, а просто он про них мало знает. Ну вот, и скорость получения этой помощи, она очень велика. Ты приехал, и тут же записался. Стоимость приема небольшая в сравнении с Европой, с Америкой. Ну, сколько там? Даже в частной поликлинике папа работает такой старой хозрасчетной поликлинике, еще 83-й, так и на этой проградке. Ну вот, и там, ну, по-моему, прием врача стоит там, на 5, наверное, 10 тысяч рублей. Вот сколько? 50-100 долларов, да? Что, собственно говоря, по тем меркам немного. Ну вот, и он говорит, что вот это есть... Я говорю, а с точки зрения технологий? Говорит, ну, мы, в общем и целом, Петербург, Москва на уровне абсолютно. Говорит, очень возможно, что другие города так же, просто не знаю, повторюсь. Вот. Есть какие-то вещи, которые появляются революционные, там, в США и до нас еще не доезжают, но они быстро к нам приходят, потому что все-таки удалось вот эту изоляцию обойти. Врачи ездят на форумы, врачи общаются, врачи между собой обмениваются информацией. Вот такая была информация от отца. И повторюсь, но самое главное, это было понять, что в 70 лет ключевой аспект, которому нужно уделять внимание, это даже не диеты, спорт или что-то еще, хотя он очень хорошо за собой следит, а это постоянное количество новых

0: признаться, мне кажется.
1: Да.
0: Вот, давай пару вопросов тебе зададим, раз уж ты уйдешь пораньше сегодня.
1: Давай, да, у меня еще есть пару впечатлений, но давай вопросы, а потом я еще пару
0: впечатлений. Ну да, ты можешь там вопросы такие же тоже про впечатления. Ну, Григорий Эл спрашивает о том, как ты провел это лето. Ну, немножко ты сказал, какое место вас поразило, какую необыкновенную кухню испробовали. И есть ли у вас в планах в новом учебном году посещать школы с лекциями или для разговоров о важном?
1: Когда меня зовут в школы, я всегда прихожу. Я никогда не отказываю. У меня достаточно, я всем говорю, это публичная программа. Я в школах и в университетах для студентов. Я всегда работаю, читаю лекции абсолютно бесплатно. Сколько зовут, столько выступаю. Вот никому еще пока, по-моему, не отказывал. Вопрос времени, чтобы это просто было время. Ну вот, у меня такая программа. И врачам. Вот две категории, которым я читаю все, что просят, бесплатно. Ну вот, поэтому зовут в школах, я прихожу. Одно из впечатлений, общался со школьниками. Так, был на дне рождения, вот тоже не на папином, нет, на другом дне рождения. Вот, и пообщался там, там были даже уже поколение внуков. Вот, но они там, здравствуйте, мы там, неважно, дальше. Что, ребят, как настроение? Не очень их настроение, ребята, вам скажу. Вот, такого, конечно, пару лет назад не было. Говорит, честно скажем, мы боимся. Мы боимся войны, все, что с этим связано. И я говорю, ну, а какие перспективы, что вы думаете? Многие рассматривают вариант учиться где-то. Вот, я говорю, а где, думаете, лучше-то будет? Они говорят, не знаем точно. Вот, но, и много так думают. Но, к сожалению, в классе об этом разговоры достаточно постоянно. А вас пугает то, что какая-то там, то, что мы допустим, там, не знаю, политическая, да мы не оценим политически, кто прав, кто виноват. Мы знаем, что прав, виноваток там по всему миру, устанешь искать. Нас конкретно, вот сама ситуация, что нам, нас такого не было, нам от этого страшно. Вот. Вот и все. То есть это не предыдущий дискурс. Помните, был там дискурс, условно говоря, там, когда молодежь ходила на демонстрации различные, законные, незаконные и так далее. Да? А это скорее просто боязнь там, молодых, им 12, 13, 14, 15, вот так застал возраст, конкретно происходящего и попытка в этом не существовать. Вот, вот это то, что меня... Ну, это нормально было бы, странно, если бы у них этого страха не было. Вот. Но, тем не менее, и мы много говорили, говорят, понимаете, вот вы там часто рассказываете про 90-е, у вас было там свое испытание, а у нас вот это свое. И оно чуть другое, потому что... И они так взрослые очень говорят, что тогда вы могли понять, как на улице эту ситуацию разрулить, попробовать. Или что-то сделать самостоятельно, решить каким-то образом. Ну вот. А мы не знаем, мы ничего не можем на это повлиять. Мы не можем на улице решить вопрос, чтобы к нам не прилетало ничего. Мы, имеется в виду, в разговоре, в конфликте на улице или каком-то еще, это от нас не зависит. Вот, взрослые разговоры такие. Вот, и это, конечно, ситуация есть ситуация, просто я скорее там, знаешь, ее могу рассказать то, что видел. Вот, вот это впечатление тоже было. А где было?
0: Тут просто еще есть вопросы.
1: Я много, где был этим летом. Вот, наверное, впечатление самое большое все-таки. Вот мы сейчас просто снимаем этот проект «Мастер» про профессии. Вот уже скоро выходит серия первая. И, конечно, впечатление большое и от Магадана, и от Золотого. Даже не прииска, нет, это горно-магнитный комбинат. Вот, и вообще от Дальнего Востока впечатления очень так интересные. Был еще в Орле. Если по России говорить, был еще в Новосибирске. Поеду сейчас в Казань, завтра улетаю тоже по этому проекту. Поэтому много езжу по России. За пределы России выезжал, что там рассказывать? Вот. Ничего там интересного.
0: Загнивают.
1: Да нет, слушай, я бы не сказал, кстати, что прям там загнивают.
0: Это просто очень медленно, Саша, это медленный процесс и на глаз незаметный. Это я тебе медленный говорю, процесс, я просто помню. Я помню, что в 70-х они начали загнивать, и это гниение продолжается.
1: Продолжается,
0: Просто фиксируем этот факт. Многие не замечают, а мы знаем. Вот. Еще один вопрос тебе задам, и тогда поговорим по твоим темам уже. Кэптен Шепард, как вы относитесь к фильмам, основанным на комиксах? Могут ли они быть действительно качественным, серьезным кино?
1: Разумеется. То есть, скажу так, на чем основан фильм, не влияет, какое это кино, качественное или не.

0: качественное. Может быть, основан на басне, может, основан на сказке, может быть, основан на комиксе. Поэтому да, безусловно. Я не фанат комикса, поэтому ничего не могу сказать. Но это неправильный вопрос по постановке. Вот.
1: Ну и даже что... наоборот, если великое произведение, то его можно испортить. Мы вот знаем, например, великие произведения писателя с инициалами АЕЦ. Некоторые из них, несмотря на блестящий текст, в общем, экранизированы неудачно, кто-то скажет.
0: Вполне возможно, да, и такое было. Да, конечно, но если мы говорим, наверное, Человек-паук это комикс, нет? Я не знаю. Это комикс?
1: Да, или это... конечно. Бэтмен Нолана, вот там приводят пример, например.
0: Вот, пожалуйста, Бэтмен Нолана, великий фильм. Я не помню, Оскар он взял или не взял, но сделал. У него идея есть, посыл есть. Ну вот, я до сих пор, кстати, еще «Одиссею» не посмотрел, очень-очень жду, когда у меня появится время, чтобы посмотреть «Одиссею». Вот, обязательно отрефлексирую, скажем так. Вот. Ну а что, «Паук» собрал и в России просто какие-то колоссальные деньги, да? Шоу замечательное. Не видел «Человека-паука», вообще ни одного, кстати, поэтому ничего не могу сказать. Но, вероятно, это хорошее кино, раз оно настолько популярно по всему миру. Случайности не бывает в этих вопросах. Не бывает.
1: Ну, да. Хорошо, давайте, во-первых, Борис, может быть, у вас есть какие-то вопросы?
2: У меня есть вопрос. Да, у меня есть вопрос. Во-первых, очень здорово, что вы завтра прибудете в Казань. Казань – это мой родной город. Вы первый раз там или уже бывали? Любимые места, любимая кухня, какие-то, может быть, злачные истории, может быть, истории, связанные с этим городом?
0: Конечно. У меня практически книжка целиком посвящена истории, связанной не с Казанью, а с жителями Казани. «Гуднайт Америка О». Книжка, сборник, в который вошла повесть «Гуднайт Америка О». Чуть ли моя единственная повесть, все остальное рассказы. Это именно про казанских ребят. Это абсолютно реальная история, которые были такие флебустьеры, назовем это, в 90-е годы. С большими деньгами в очень молодом возрасте попали в Америку. И случайно, просто на шару, купили ведущие клубы Майами ночные. И решили, что они русская мафия, и русская мафия так решила, и ФБР. И они попали под замес между теми и другими. Вот. Потому что они просто с дуру купили, их, у них деньги были. Вот. И за ними началась реально такая охота. И вот и там такое, не однажды в Америке, конечно, но там и предательство друзей друг друга, и, к сожалению, гибель одного из них. В общем, такая история, отражающая время. И первая часть происходит именно в Казани, там есть несколько моментов. Они были чуть не первые, которые в Казани купили свой маленький самолет, и им это не простили. Там сказали, что перебор для вас, ребята, на самолетах летать. Вот. Вот такая. Поэтому Казань, знаю, очень хорошо. Я много выступал в Казани. Мне очень нравится новый театр их. Я там тоже выступал. Вот. Еду снимать программу «Мастер». А так, да, и выступал. И мне больше всего нравится, на самом деле, стандартная достаточно вещь. Мне нравится Кремль, мне нравится набережная. Вот. Рестораны отличные. Я их не помню название. Но хотя в России кого... Нет города, где сейчас нет практически из таких, хотя бы из миллионов, реально классных топовых ресторанов. Чего уж там, в Магадане они есть, казалось бы, да, вот, не гастрономическая столица. Это удивительно, как мы развили индустрию вот эту. Вот, поэтому Казань прекрасный город и очень, мне кажется, перспективный для жизни, замечательный.
2: Ну да, потому что вот вы упомянули так называемых флебустьеров, да, которые в 90-е были, сам прекрасно с ними сталкивался до сих пор перед глазами, потому что и, ну, было тяжело вот именно в эти годы. Я думаю, что везде было тяжело, не только в этом городе, но почему-то в Казани особенно, и как-то вот, когда сталкиваешься с ними, и там... Более похожих ребяток встречаешь сейчас, редко, конечно, но бывает там. И как-то вот ловишь вот эти вот флешбеки такие. Но вот 90-е было, конечно, очень сложно.
0: И важно сказать, вы там пошумели. Я помню ощущение в Ленинграде. Мы чуть ли не знали, когда поезд из Казани приезжает в Ленинград. Потому что вот казанские гопники, которые ходили по Ленинграду и могли тебя как следует товарить, это была там регулярная картина дня, это был твой ландшафт. Именно казанские, не свои какие-то, свои, ладно, там район другой, туда-сюда. Mm-hmm. А именно там приезжали ребята, которые вообще не, не сомневались ни в чем.
2: Ну да, там как бы так называемые безбашенные люди, потому что там было вообще без разбору. Я это помню, как сейчас. Это было действительно страшно, было страшно выходить на улицу. И сейчас ты смотришь на Казань. Во-первых, ну, 2014 год случился, случилась Универсиада, и город как будто вот по щелчку подменили. Но сейчас от той Казани 90-х, которая есть сейчас, вообще практически ничего не осталось. Особенно да, все безопасно, все здорово. И хорошие вам поездки, Александр, в этот чудный год.
0: Спасибо. Спасибо, да.
1: Саш, еще какие-то у тебя итоги недели? Ты хотел, раз уж тебя не будет вторые полчаса, то давай что-нибудь.
0: Нет, ты знаешь, хотел, наверное, вот это основные впечатления. Вот это, по-моему, я все, что хотел, сказал. Основные впечатления я там поделился ими.
1: Ну, вот, тогда так ладно.
0: Так что мы готовы ответить на вопросы, либо вот тему, которую мы с вами... Нет, ну, тут скорее у меня вопрос, а что приезжал директор ЦРУ? Ну нет, стоп, минуточку, как
1: еще это? Один, как? Давай я тебе еще один вопрос задам про директора ЦРУ сейчас.
0: Канье Уэст, конечно, впечатление.
1: Ну, Канье Уэст вроде у нас, мы его уже обсуждали уже на прошлой неделе, нет?
0: Нет, не вот это. А его отмену концерта, который, во-первых, я предугадал, нет.
1: Ну, вот, они уже опять его обратно разотменили.
2: Там уже разотменили все, да, там уже подписали все договоры аренды, и все.
0: Все
2: состоится, да.
1: Ну, пока говорят, что состоится, то есть там такого. Они вернули эту историю обратно в начало.
0: Нет, знаешь, я вот хотел... Давай.
1: Да, еще один вопрос тебе просто от зрителя, раз ты убежишь, Сергей Ищук. Да. Вопрос Александру. Вчера посмотрел подкаст Тёмы с вашим участием. Очень круто. Ну, в общем, тут впечатление. Вопрос возник, это вас так с прививкой прихватило или вы не прививались?
0: Я сейчас скажу... по ковиду? Минутку.
1: Ну,
0: минутку,
1: ты рассказывал о ковиде и что ты заболел. Вопрос, делал ли ты прививку или ты не прививался, интересует.
0: Я прививался, и я уверен, что если бы я не привился, я бы тогда из больницы же не вышел. Я уверен, что именно прививка меня спасла. Вот. Я вообще за такую научную медицину, и прививался я нашим спутником. Как только она появилась, я сразу это сделал. И поэтому я абсолютно уверен, что это меня вытащило, потому что у меня ковид начал развиваться достаточно так быстро, резко, и он остановился. Просто остановился, и все. Я поэтому благодарен прививке. Да, спасибо. С Тёмой получился классный разговор, с Тёмой Лебедем. Там интересная ситуация. Посмотрите в ВК наш. Во-первых, я рассказал, впервые в жизни рассказал об аскезе. Вот, очень смешно. Качественная аскеза, которая мне помогла, на самом деле, не поверите. Я снизил сахар и сбросил вес. Вот. Мы с Тёмой классно поболтали, потому что удивительная история. Мы с Тёмой одногодки. Так вот, мы 10 лет проводили летние месяцы в соседних домах. Каждое лето. Угу. И не познакомились. То есть мы, очевидно, видели друг друга. Потому что там был один кинотеатр в Токсово, в Питере, в деревне, считай. Вот. А один магазин, то есть невозможно было не познакомиться. А мы жили там, не соседней улице, скажем так. Вот. Не познакомились. У нас были знакомы наши, моя тетя и его, дядя, были знакомы, чуть не учились вместе. И представляете, за все это время мы так и не познакомились, а познакомились, здесь уже в Москве. И вдруг стали выяснять про лето, говорят, в смысле ты там? И я... И все, и ты понимаешь, что это одни и те же места. Иногда пересекаются судьбы совершенно так неожиданно. Вот. И мы с Тёмой классный разговор был. Я у себя тоже в сети везде опубликовал. В Инсте, запрещенный, извините, ныне. Вот. И в телеге, и в ВК тоже везде ссылки повешу. Очень хорошая получилась беседа. Очень много Тёма отвечал на вопросы. Особенно, как он, где он хранит деньги. Он говорит, деньги я храню в детях. И вот его позиция по детям. Ну, понятно, что у Тёмы есть чем поделиться по поводу детей. Вот, и я, наверное, в этом, несмотря на то, что я к нему пришел на интервью, минут 30 отвечал на вопросы он, потому что он очень классный собеседник.
1: Здорово. Да, в детях это хороший вариант.
0: Да, мы говорили о том, стоит от них ждать заботы, не стоит от них ждать заботы, что они должны, что не должны, что родители должны детям. Интересно, у него очень интересный взгляд и очень четкая позиция. Это, конечно, восхищает всегда, когда человек уверен в том, что он делает.
1: Ну, да, это действительно достойно. Да. Так, ну что, минута у нас осталась. Ты упомянул директора ЦРУ. У тебя есть мнение какое-то по его приезду?
0: Нет, у меня никакого мнения, я просто наслушался столько конспирологических теорий, вот, и скажу так, я выбираю из всех конспирологических, что он приезжал все-таки, скорее всего, на обмен каких-то людей, и вот где три указа президентских закрытых, вот я слышал одно известие, что это указы о помиловании, которые может только президент дать, и приезжал он менять одних на других. Вот мне кажется, это наиболее для меня понятная версия, потому что... То, что в версии более того, что он приезжал предлагать сдаваться, до версии того, что он предлагал сдаться сам. Ну, то есть такое, разнос такой. Вот, еще впечатление, очень быстро, блестящий фильм «Нюрнберг». Блестящий фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу в роли Геринга. Вот, блестящий фильм. Обязательно посмотрите о том, каким может быть иногда очаровывающим зло.
3: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
3: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
3: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
3: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
3: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам. 17 часов на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Перспективы краха экономики США. Контекст. Госдолг Соединенных Штатов зашкаливает. 40 триллионов долларов. Абсолютный исторический рекорд. Если так пойдет дальше, через несколько лет их ждет дефолт и события похлеще кризиса 2008-го. Даже Илон Маск признал: точка отсечения – 2030 год. К этому времени долг может преодолеть критическую отметку в 50 триллионов. Американский Минфин не устает предупреждать. Установленный законом предел государственного долга составляет 41 триллион 103 миллиарда долларов. То есть осталось всего ничего. Только во время второго президентского срока Трампа он увеличился почти на 4 триллиона. Динамика не снижается, чему способствуют огромные инвестиции в войну с Ираном и в мегапроекты, которые лично курирует Трамп. К примеру, в сомнительную с точки зрения реальной безопасности систему ПРО «Золотой купол». На нее планируется истратить 830 миллиардов долларов. Расходы и доходы американского бюджета давно не сходятся. А ведь еще колоссальные суммы надо отчислять на обслуживание долга, социалку, борьбу с кризисом в ряде отраслей экономики, реанимацию изношенной инфраструктуры. Все эти факторы сходятся в одну точку. В то, что специалисты называют идеальным экономическим штормом. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Более 70 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате отключения более 400 трансформаторных подстанций в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Накануне днем председатель правительства ДНР Андрей Чертков сообщил о возможных отключениях света и перебоях связи в республике из-за масштабной атаки ВСУ на энергосистему. Он добавил, что специалисты ведут работы по возобновлению энергоснабжения. Предприятие в центрально-городском районе Горловки повреждено в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. Он добавил, что в Калининском районе города также поврежден дом. Информация о пострадавших пока не поступала. Белорусские и российские военные поисковики обнаружили останки двух военнослужащих Красной армии с сохранившимися элементами снаряжения и боеприпасов на территории Гродненского района Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства. Поиски проходят рядом с долговременными огневыми точками 68-го Гродненского укрепрайона, который входил в так называемую линию Молотова. По останкам одного из найденных военнослужащих можно предположить, что он погиб от разрыва мины. Поисковики продолжают работу в Гродненском районе, где предположительно находится неучтенное захоронение военнослужащих Красной армии, погибших в ходе первых оборонительных боев в июне 41-го. Дым от бушующих второй день пожаров затянул Киев. Об этом сообщают украинские СМИ и публикуют кадры огромного столба дыма над Киевом. По их данным, под городом перекрыта трасса Киев-Житомир из-за близости к эпицентру одного из пожаров. Накануне украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в районе этой трассы. Как уточнялось, взорваться мог военный склад в районе города Буча в окрестностях Киева. Спасатели обследовали почти 130 километров акватории и береговой линии на Сахалине в поисках двух человек, унесенных в реку во время циклона, сообщает региональный главк МЧС. Инцидент произошел 23 августа на базе отдыха на Лесогорских термальных источниках. Из 11 человек пропали двое, отдыхающие и постоялец. В МЧС сообщили, что нашли 4 домика для отдыха из 5 унесенных в реку. Людей в них не обнаружили. Фестиваль «Сделан в московском долголетии» состоится в арт-павильоне «Летний маркет» на Болотной площади в Москве 2 сентября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что гости разных возрастов смогут узнать о возможностях для самореализации и активного образа жизни. Это все в данной минуте. Следующий выпуск новостей в начале следующего часа.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Всем здравствуйте, друзья. Всем доброе утро. «Изолента Лайф» в эфире. Петр Лидов, Александр Цыпкин и я, Борис Солдатов, сегодня с вами в это доброе августовское утро. Всем здравствуйте еще раз.
0: Да, здравствуйте еще раз. Я, кстати, не могу не сказать, что все чаще и чаще, и уже даже на международных просторах, где-нибудь в каком-нибудь аэропорту далеко-далеко от родины, подходит тебе человек и говорит: Александр, спасибо вам за изоленту. Вот. Потому что это стало мемом уже таким, немножко стебным. Ну вот. И нет выступления моего. И просто нет ни одного выступления за последние годы, когда ко мне пошел бы хотя бы один человек и не сказал: ну, спасибо за изоленту. И люди подходят на улице и подходят так, что изолента шагает по всему миру, и это очень приятно.
1: Шагает, да. Уже много лет, уже 6 лет, да. Мы шагаем. Что-то даже мне начинают приходить мысли в голову, что хватит уже шагать, может, как-то трансформироваться во что-нибудь, перетечь.
0: Мне, еще. Поверь, мне все время приходят эти мысли в голову по всем проектам, которые занимаюсь. Да. А может, уже хватит? Вот. И пока... Может, я инертный? Может, мы с тобой инертные стали? И уже не хотим
1: ничего менять? Друзья, напишите нам в комментариях. Может быть, хватит уже все. Мы с удовольствием воспримем эту критику. И либо уйдем со сцены, уступим дорогу молодым, либо переформатируемся в какую-нибудь другую ленту. Зооленту.
2: А учиться мы у кого молодых будем, Петр Алексеевич?
1: Да. У Цыпкина. Я жизнь постигаю по книгам Цыпкина. Там есть все. Вот чем определяется, например, гениальность такого поэта, как Пушкин?
0: Так, пошла жара.
1: Он ответил ведь на все вопросы, он описал все стороны русской жизни, и в его произведениях есть, ну, в общем, действительно можно найти все. Александр Евгеньевич, мне кажется, на пути, пока еще не все вопросы отвечены, как говорится, вот, хотя мы знаем, в какой одной книге другого писателя есть ответы на все вопросы, но не будем сейчас его упоминать, вот, Александр Евгеньевич на пути, ну, а чего, у тебя есть и философские вещи, и что-то из жизни, вот, как я люблю, шиномонтажных каких-то, так сказать, заведений, и молодежь, и переживания подростков, и, значит, там вот, может быть, женские чувства не очень как-то переданы, хотя тоже, наверное, наверняка там что-то присутствует.
0: Петр, вот, я взялся за... Прерву этот поток унижений. Вот, я взялся за чувство машин, и раз уж ты используешь эфир, чтобы меня потроллить, я использую твой эфир, чтобы себя прорекламировать. 6-7 октября читка пьесы «Файл надежды» именно о проблеме отношений человека и машины, и в читке принимает участие Сергей Брунов, Сергей Шнуров, Лена Лядова и Даша Мороз. Ну и я. Ну вот, так что welcome в Театр Маяковского. 6-7 октября. Поднимаем большую проблему, может ли машина чувствовать. Вот. Петр Лидов приглашается в гости.
1: Ну, видишь, как с машиной порой. Машина тебя не может опровергнуть. Она не может сказать, нет, я чувствую не так. А вот интересно, что главные люди, ну, наверное, можно много назвать, главные люди, которые наиболее профессионально описали переживания молодой девушки, это пожилые бородатые мужчины. Лев Толстой с Наташей Ростовой и там Стефан Цвейг, значит, там «Письмо незнакомки» и так далее. Ну, то есть многие вот эти писатели, там, не знаю, какой-нибудь, ну, сейчас не буду перечислять, я не знаток, но это, в общем, пожилые мужчины. Поэтому, я думаю, лет через 15-20 ты сможешь действительно описать чувство влюбленности, ну, условно, там, 18-летней первокурсницы какой-нибудь, и перейдешь от машин. Потому что они-то найдут себя там. А вот с машинами это, конечно, довольно безобидная затея, мне кажется.
0: Ну, ты с машиной пообщайся как следует. Я помню недавно, я все время думаю, каким образом правильно использовать машину. Ну, искусственный интеллект в своей работе. Я намеренно не использую ее для написания текста, в смысле, чтобы она писала за меня, потому что считаю это метафизическим косяком, раз. Во-вторых, она все равно так, не, как я, плохо она не может написать. Будет сразу видно, что написано лучше, чем я обычно.
1: А может, хуже. Может, еще да. Хуже даже, понимаешь?
0: Да, может, хуже. Ну, кстати, нет.
1: Ты знаешь, что на запрос напиши хуже, чем Цыпкин, искусственный интеллект говорит, что это невозможно.
0: Да, не сомневайся, особенно твой искусственный интеллект. Ведь искусственный интеллект хозяин. Искусственный интеллект хозяина полностью отражает его
1: сущность. Тогда придется писать, как вы, говорит он мне.
0: Ну вот, но я могу сказать, что искусственный интеллект блестяще, во-первых, конечно, редактирует. А еще там ошибки, повторы слов, что-то еще, и высказывает свое мнение. И последний раз у меня просто восхитил. У меня есть рассказ «Майя в двоичном коде», мне очень нравится, он вызывает большой спектр эмоций у зрителя, тоже там есть тема искусственного интеллекта, и он я ему загрузил рассказ, говорю, посмотри, пожалуйста, насчет там повтора однокоренных слов, ну, типичная, уж моя точно типичная ошибка, а это такой дурной стиль. Вот, особенно когда пишешь быстро, то тем более. Вот, и он говорит, ну все, нашел, да, все много чего нашел, как говорит, и пишет, ну что, Александр, пожертвовал философию ради зрительского успеха? Я говорю, в смысле? Ну вот твой финал, который ты сделал, а там поворот совершенно неожиданно, говорит, он же вызывает восторг у зрителей и восторг у тебя, вот, но тем самым ты слил главную идею своего рассказа. Я такой, офигеть! И вот это было круто.
1: Ничего себе.
0: И это правда. Он действительно всю философию... То есть, и это абсолютная правда. И этот поворот вызывает отрыв у зрителя, он настолько неожиданный. Но в некоторой степени он сливает ключевую идею, которая была внутри, в начале. И это правда. То есть он абсолютно четко это отметил. Вообще с ним неприятно разговаривать. Он видит тебя насквозь, тварь. Вот.
1: Да.
0: Ну вот. Друзья мои, я бросаю вас, если нет больше вопросов ко мне. Мне нужно успеть в Москву на съемку, а ехать еще какое-то время. Поэтому извините, пожалуйста. Но я всегда
1: стараюсь... Береги себя, Александр. Спасибо тебе большое. Мы это очень ценим. Спасибо тебе за изоленту. Спасибо тебе за нас.
2: Да, и вот люди пишут, никаких хватит, вы что, обалдели тут от Марии из Троицка. Так что...
1: Вот. Ну, это вот одна отдельно взятая Мария так считает.
2: Нет, еще и Сария из Башкортостана также присоединяется. И вообще Наталья как говорит, нет, изолента должна жить вечно. Поэтому... Мужчина.
0: Мы с Петром, если что, приедем к Марии из Троицка и дадим личную изоленту. Да. Возьмем Трофима. Давайте, ребят, пока.
1: Нет, ну тут дело не в том, чтобы бросить все. Дело в том, что пока, Саш. Дело в том, чтобы использовать изоленту как, ну, допустим, упавшего воина, выхватить у него флаг, наступить на его тело и перепрыгнуть через препятствие и пойти куда-то еще. Вот как-то так, может быть. Вот в этом смысле мы же можем еще действовать. Ну да ладно, это вопросы философские, это для субботы. Сегодня действительно суббота, 29 августа. Два дня осталось до начала нового учебного года, до 1 сентября. Всех родителей поздравляем с этим. Я вчера заказывал дочке, значит, тетради рабочие, и я вам скажу, что 40 минут у меня на это ушло, чтобы сопоставить обложки тех тетрадей, которые надо заказать, с теми, которые есть в продаже. Это вообще не так просто. Вот. Нету такого места, куда ты нажмешь одной кнопкой, и тебе все тетради пришлют. Там разные издания, там разные какие-то задания, и главное не перепутать. Так что, в общем, я так понимаю, что у меня-то это в малой степени, а вот у настоящих серьезных родителей там и форма, там и канцелярия, там и школа, значит, наверное, вводит какие-то занятия, правила и так далее. Так что готовимся, друзья, осталось всего пару дней.
2: Ну, вы знаете, какой вопрос у меня к вам сразу? Вот очень много в новостях публикуют о том, что сколько стоит собрать ребенка в школу, сколько стоит канцелярия и так далее. Приводят все время там разные абстрактные цифры. Это там для первоклашек, это для школьников постарше. Вам в какую копеечку это все дело обошлось?
1: Я понятия не имею. Для меня, для моего бюджета, это несущественные совершенно деньги. Я даже не обращаю на это внимания. Вот, нет, я не к тому, что там как-то вот, что-то, нет, я просто даже не знаю. Ну, книг, вот их тетради я купил там на 10 тысяч рублей. Да, потому что одна стоит рублей 700, а их там много, там какие-то задания и прочее. Но это тетради еще, это не учебники. Я просто, мне сказали, было поручено мне дано задание, я этим занимался. А остальное я даже не знаю, сколько стоит. Но, опять же, я понимаю, что для многих это существенная строка бюджета, для меня нет по определенным причинам, поэтому, в общем, я тут неплохой, наверное, советчик-собеседник. Вот, давайте двигаться дальше. Здесь есть еще вопросы к нам от наших зрителей. Сейчас я их открою. Пишите, да, пишите, пожалуйста. Задавайте вопросы. Есть вопрос про Абхазию. Недавно мы были в Абхазии. Дорогой Петр пишет, кто? А, Сергей Щук. А то тут у Ксюши свежая новость про избитых туристах русских там. Вы ничего там такого не наблюдали? Я не знаю, кто такая Ксюша и что у нее за новость. Я ничего такого там не наблюдал. Вот вам ответ на ваш вопрос. Но избитые туристы могут быть где угодно. Я слышал историю замечательную от очевидца про Абхазию. Там есть разные места в Абхазии. Есть более, ну, скажем так, как бы это сказать-то, такие массово 90, вот такие, а есть более, ну, там условно, если взять набережную Сухума, то это, ну, потрясающие красоты сегодня. Набережная с помощью России, кстати, восстановленная, с помощью, кстати, отдельных городов. Там Уфа активно участвует, Москва участвует. Ну, многие регионы России просто берут шефство над какими-то районами города. Кто-то помогает с спортплощадками, кто-то... Ну, вот набережная потрясающая. Прекрасные рестораны, элегантно одетые люди. Ну, то есть, это вот ты попадаешь, ну, просто там в Ялта, я не знаю, там, 50-х или лучше виде. Все там потрясающая природа, огромные просто эти эвкалипты, огромнейшие пальмы, лунное небо, прибой, ну, просто потрясающе. При этом есть, конечно, места, ну, скажем так, менее ухоженные еще пока в Абхазии, но я думаю, все впереди, вот такие туристические места, они все лучше и лучше становятся, Гагра и остальное медленно, вот. Но есть места, и я не буду их называть, но они прямо вот там отдыхают, ну, скажем так, народ сильно простой. И туда же съезжается сильно простой народ из местного населения. И там рекомендуют быть аккуратными, потому что там, значит, вот песня «Черные глаза» играет, значит, нон-стопом до момента, когда там это запрещено становится, там, по-моему, до 12 ночи или до часу ночи, громко, из каждого вот там шалмана. И я могу предположить, а вот вам рассказываю историю. Значит, передавал мне ее, ну, не буду говорить, тот человек, которому рассказывал эту историю, значит, другой человек. Подходит к нему мужик, значит, с побитой мордой под утро, с сильным запахом перегара, в одних трусах спортивных. Просто огромный какой-то качок, просто дикий, просто, ну, русский парень, значит, там, лет 30, накачанный, огромный, значит, детина. И говорит, да, говорит, я тут это, что-то вчера, конечно, перебрал немного, вот, но, говорит, четверых положил, о, такой счастливый, в общем. Но, говорит, жена и теща, говорит, это, улетели обратно в Москву сегодня утром, вот думаю, что мне делать, вот. А он до сих пор в трусах, до сих пор, как бы, вот, под впечатлением своих подвигов, кого он там положил, там, вопрос, каких-то местных, что-то там, вот, ну, явно человек прибыл с определенным восприятием мира, вот, себя в нем. Вот, женой и тещей, не знаю. Вообще, по-моему, это такое спорное, так сказать, вид досуга на курорте. Может, это его как-то там черт его знает, каких отношений в семье. Но при этом вот они улетели, он не знает, что теперь делать, лететь за ними. И они ему скажут, сам отдыхай здесь так вот, и все, чтобы тебя... Да. И из Москвы он. И вот ситуация. Ну, вот можно ли это отнести к новости о том, что русский турист избит в Абхазии? Он там слегка побитый, но как бы его это не сильно беспокоит, в общем. Он нормально.
2: Я думаю, вполне вот. Себе запросто.
1: Он мог бы на нож там налететь при таких, знаете, заходах в такие места... Вот. Ну, надо сказать, что это, конечно же, не Сейшелы там, в этом смысле. Есть там, конечно, тоже свои, так сказать, одаренные люди, как и в Грузии, например, или там, я не знаю, вот поедете на Северный Кавказ, да или в Краснодарский край, вот в Сочи, например, тоже там всегда были такие возможности для желающих. Тут как бы проблем-то нету. Вот. Но его вот я не знаю, как полиция с этим эпизодом распорядилась, и вот что попало в сводки происшествий, кого там, где и так далее, но если вы намекаете на то, что идущего по улице русского человека там сразу же, значит, как-то вступает толпа местных и начинает избивать, то, конечно, вот такого это бред. Я говорю, что есть совершенно потрясающие места, там удивительное гостеприимство, замечательные люди, и, кстати, если на более серьезную тему говорить, то Абхазия очень серьезно и с большим чувством относится к проведению спецоперации. Очень многие абхазы воевали или воюют. Есть батальон «Пятнашка», там у нас Паша Кукушкин как раз к нему вот часто прикомандирован бывает. И в Абхазии эти люди герои, и вообще там отношение к России соответствующее. То есть там вот такого бытовой какой-то ненависти нет. Ну, опять же, люди могут попадаться разные, но если вот вы на это намекаете, я не знаю еще раз, что там за репортаж у какой Ксюши. А, у Собчак, наверное. Если я не знаю, не видел. Я просто, извините, не сообразил, что она Ксюша. Ну, для вас Ксюша, для меня Ксения Анатольевна. Я, так сказать, не так знаком близко, как Сергей Ящук. Вот. Так что... Вот примерно так про Абхазию. Замечательно. Кроме этого, там вчера было, там, во-первых, позавчера было, 26-го был национальный праздник, день признания независимости Абхазии и Южной Осетии России. Напомню, 2008 год президент Медведев подписал эти указы. Это национальный праздник, там были большие мероприятия, был концерт, группа Любэ выступала. Вот, открыли медиадом. совершенно потрясающий просто для местных блогеров, для местных журналистов. Там такое качество студий, такое качество оборудования и техники, что в Москве такого нет. Вот, поэтому Абхазия преображается в лучшую сторону, ну, а проявления там всяких идиотов хватает. Я думаю, что в Москве их побольше, чем в Абхазии.
2: Петр Алексеевич, я считаю, что как вот ты себя будешь вести, так оно на самом деле и будет. Потому что вот в продолжении этой темы вы сейчас рассказывали по поводу ухоженных пляжей и так далее, и упомянули о том, что есть места, безусловно, которые, ну, так скажем, отдыхают и местные ребята, и приезжают там разные маргинальные люди. Я был год назад буквально, да, не в Сухуми, но был в таком местечке под названием Лдза или Лидзава. Это вот действительно село, где ходят коровы по дороге, где ходят как бы и куры, и гуси, и так далее. И там нет ухоженных пляжей. Обычные каменистые, вот напоминающие 90-е годы. Но все абхазы местные дружелюбные, никаких вот этих вот историй с поножовщиной, никаких историй о том, что «а, ты русский, иди сюда, мы тебя сейчас тут на шампур посадим», никогда такого не было. Продавцы там каких-то лавок.
1: Наоборот, как... там, я бы сказал.
2: Да, да, да, то есть там приезжайте, пожалуйста, конечно, оставайтесь и на осенний сезон, скоро пойдет там сезон мандаринов, будет тут так же хорошо и прекрасно, как и летом. Поэтому вот эти вот сводки, как бы, если читать, мне кажется, что они абсолютно есть в любом регионе, особенно если это курортная история, да, где там очень часто связаны попадания вот таких вот, вот такие вот ситуации там с алкогольными делами, да, как часто это бывает, то это абсолютно любой регион можно брать, не обязательно Абхазию, но вот что касается там, когда ты въезжаешь уже после границы, а я ездил на машине туда, вот, то это, конечно, какой-то другой мир, и ты понимаешь, что еще чуть-чуть, и вот это будет прям очень, очень крутейше. Уже сейчас это, конечно, крутая курортная зона, но это, конечно, невероятно красиво, невероятные какие-то природные ландшафты, и просто одно удовольствие там отдыхать. Вот такое вот впечатление вот именно вот о курортах именно да. деревенского вида были у меня.
1: Хорошо, 6 минут у нас осталось. Давайте еще пару вопросов. Так, Сергей Ищук продолжает задать вопросы. Александр уже ушел, к сожалению. Вопрос ведущему Борису. А вы не смотрели «Слово пацана», спрашивает Сергей Ищук.
2: «Слово пацана» не смотрел. Я читал книгу оперативника Казанского, который как раз-таки консультировал автора. То есть все-таки «Слово пацана» — это больше художественная история, больше так адаптированная под сериал Жорой Крыжовниковым, да, он же там Андрей Першин. Не могу сказать, что меня там впечатлила книга, потому что все эти, в принципе, документальные сводки мы знали прекрасно и знали, насколько там страшно. И это казалось не только Казани, потому что Татарстан довольно большой регион, и это было вообще в любой деревне, в любом дворе. Ты просто мог выйти из дома и... Хорошо, что ты вернулся бы побитым, дай бог бы живым вернуться. И вот в «Слове пацана» все-таки это как бы художественная больше история. В книжке там, конечно, гораздо все описано более жестче, более документально, более вот с какими-то такими в красках и лицах. Там, поэтому, если прочитал книжку, это как раз-таки вот тот случай, когда, прочитав книжку, в принципе, тебя не впечатлит сериал вообще никаким образом. Вот как-то так.
1: А ты какая там книжка?
2: «Слово пацана» или «Кровь на асфальте». По...
1: Ну, это сборник, у меня есть эта книжка, но это толстый такой.
2: Да, это толстый сборник.
1: И вот сложно назвать, она, ну, то есть она так, вернее, как, это сборник просто каких-то, он, не, сериал не снят по этой книжке, он просто называется так же.
2: Он по мотивам, и Першин говорил об этом, что...
1: Ну, очень по мотивам, и там, ну, просто эта книжка, да, это просто разные вещи. Совсем.
2: Абсолютно разные, согласен, да. Сериал не смотрел, книгу читал.
1: Я способ, рекомендую да. посмотреть. Сериал выдающийся, я считаю, лучший сериал.
2: А я не говорю, что он плох, Петр Алексеевич, ни в коем случае.
1: Нет, он очень хорош. Ну, не, я просто показал, что у вас меньше. Я вот прочитал книгу, после нее смотреть сериал неинтересно.
2: Нет, ни в коем случае нет.
1: Сериал сам по себе произведение, безусловно. Я не помню давно, чтобы я так ждал выхода новой серии, как на этом, а я все-таки взрослый уже человек. Так, давайте другой. Так, что у нас еще тут есть вопросы. Сейчас момент. Дим Юрьевич и так далее. Так. Стендап Незлобин. Вопрос Петру ответил. Так, Александру. А, ну все, пожалуй, что мы на все вопросы зрителей ответили, можем поотвечать. Ну, а, ну вот еще Сергей Ищук, вопрос ведущему, а как вам фильм «Экс-машина» по тему как раз ИИ и робота? Никак не знаю я, что это за фильм, может быть, Борис.
2: Я тоже не знаю, тоже не слышал по этой теме, вообще ничего не могу сказать. У меня к вам, Петр Алексеевич, вопрос.
1: Пожалуйста.
2: Сегодня московское дерби. Я знаю, что вы болельщик «Динамо». Я болею за футбольный клуб «Локомотив». Поэтому как вам вот это вот противостояние будет сегодня?
1: Отлично. Вы знаете, я могу сказать, сегодня у меня будет праздник маленький. Во-первых, ко мне придет мой друг Таш Саркисян, который у нас здесь был вот в прошлые выходные в эфире. Он тоже болельщик «Локомотива». Я повесил у себя на приусадебном участке экран, значит, поставил проектор. Мы будем кушать шашлык, пить вино, смотреть в темноте, 8 часов матч, уже темно, смотреть на проекторе, значит, разожжем костер, будем сидеть, смотреть вот этот замечательный матч двух выдающихся команд и мило беседовать. Вот примерно так.
2: У вас там прям матч-дэй, Петр Алексеевич?
1: А как закончится... Да, я помню, в прошлом году или в позапрошлом мы с Ташем ходили на стадион, на «Локомотив». Он меня приглашал как раз, может быть, 2 года назад. Тогда «Динамо» проиграл. Вот. Но я надеюсь, что сегодня выиграет. Хотя опять на «Локомотиве», но «Локомотив» сейчас сильно ослаблен. «Динамо», ну, как бы не очень понятно, но вроде как на каком-то ходу таком, но слабом. Это равный матч, безусловно, я думаю. Хотя, конечно, «Локомотив» без Батракова и других там ушедших, вроде там денег нет. Ну, посмотрим. Может быть, я все-таки, конечно, надеюсь, «Динамо» нужно что-нибудь как-то ухватиться за эти возможности. Вот. А вывеска, да, отличная. Плюс, действительно, в компании друзей всегда приятно.
2: Не знаю, закидают меня сейчас болельщики «Локомотива» камнями или нет. Там обвинять можно в чем угодно. Но я думаю, что ничья с московским «Динамо» сегодня будет просто достижением «Локомотива». И при том положении, в котором сейчас находится команда, без лидеров, без футболистов, без покупок, будет сложно. Будет сложно против «Динамо».
1: «Динамо» тоже без особых покупок. Там неплохие футболисты, и вроде как они там ничего, но защита так себе пока. Вот, так что посмотрим. Ну, посмотрим. Это, я считаю, что равный матч. А дома тоже есть какое-то преимущество есть у «Динамо», то оно как раз снимается тем, что это домашний матч «Локомотив». Так что нормально, отлично. Посмотрим. Хороший футбол. Вот. Вот так, так. Ну что, мы заканчиваем сегодня. Еще раз всем большое спасибо, что у нас из все вроде события важной недели мы плюс-минус обсудили. Завтра у нас здесь будет Анатолий Кузичев. Борис, вы завтра тоже
2: с нами? Да, я завтра тоже с вами. Да.
1: А, ну, прекрасно. Вот подготовить какие-нибудь вопросы Анатолию Кузичеву. Завтра у нас по традиции воскресенье более такая политическая часть. Сегодня мы, учитывая характер деятельности нашего гостя Александра Цыпкина, больше говорим о культуре, той всей отмены или, наоборот, принятия. Вот. А завтра поговорим в том числе и о политических вещах и, может быть, вернемся к темам минувшей недели, приезды, отъезды и так далее. Вот. С радиослушателями мы на этом прощаемся, отправляем всех, ну, кому что, кому готовиться к футбольному туру, кому к 1 сентября. Всего вам доброго, хорошей субботы и прекрасного воскресенья.
6: Они как будто с другой планеты.
7: Подают непонятные сигналы.
8: Выглядят очень странно.
9: И, кажется, готовы объединиться против нас.
10: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
11: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
10: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
12: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
10: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
12: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
10: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве с Хинвали полдень, столько же в Симферополе. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Есть пострадавшие. Рыбная промышленность стран Европы потеряла миллионы евро из-за жары и засухи. День работников нефтяной и газовой промышленности отметят в музее городского хозяйства Москвы. Подробности далее. 2 человека пострадали в результате новых атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщает оперштаб региона. Отмечается, что при атаке БПЛА в городе Шебекино мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и голени. Также повреждения получили жилые и коммерческие объекты. А в селе Отрадное дрон атаковал мотоциклиста. Мужчину с осколочными ранениями лица, голени и плеча. Бригада скорой транспортирует в больницу. Российские вооруженные силы в ходе групповых ударов поразили логистический центр в Киевской области, где находится таможенный терминал. Там распределяют военные грузы, поступающие от западных стран. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, в порту Николаева поражены морской перегрузочный терминал и логистические центры, использовавшиеся для военных грузов. Также дронами и ракетами российские бойцы поразили военную инфраструктуру порта Измаил. Ранее в Минобороны сообщили, что этой ночью армия России продолжила нанесение групповых ударов по логистическим центрам и морским портам Украины. Правительство России выделило почти 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в сообщении Кабмина. Федеральные средства позволят возместить расходы железнодорожников на перевоз продукции по льготным тарифам, сохранить стабильность на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия и в полном объеме выполнить экспортные обязательства с учетом сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Рыбная промышленность европейских стран понесла многомиллионные убытки из-за аномальной жары и засухи. Как передает агентство Associated Press со ссылкой на представителей отрасли, под ударом оказались рыбные фермы в Боснии и Герцеговине, Чехии, Румынии и Венгрии. Ситуация в регионе усугубляется дополнительными убытками, связанными с проблемами энерго- и водоснабжения, а также уничтожением урожая из-за жары. Основные работы по строительству канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур идут по плану. Завершить их планируется до конца этого года. Об этом заявил генконсул КНР во Владивостоке Уды Минь. По его словам, основные строительные работы по канатной дороге уже завершены. Установлены башни, опоры и тросы. Возведение китайского терминала с пунктами пропуска также вышло на финальную стадию. Как уточнил генконсул, после ввода в эксплуатацию время в пути в одну сторону составит от 6 до 8 минут, а проектная пропускная способность достигнет более 2,5 миллионов человек в год. День работников нефтяной и газовой промышленности отметят в Музее городского хозяйства Москвы 5 и 6 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. К этому празднику компания «Мосгаз» проведет интерактивную программу на ВДНХ для всех желающих. Посетителей ждут экскурсии, мастер-классы, викторины и другие тематические мероприятия. День работников нефтяной и газовой промышленности в России отмечают в первое воскресенье сентября. Все, к данной минуте больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Программа «Большим о маленьких» с педиатром Антоном Равдиным. Меня зовут Александр Букарев. Антон, приветствую.
3: Добрый день, Александр, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, всех рад приветствовать.
2: Нашим радиослушателям напоминаем, что можете зайти в соцсети РУТУ, ВК, Телеграм, Макс, как всегда, в вашем распоряжении. Там посмотреть программу, может быть, которую пропустили, или прямо сейчас подключиться к трансляции, задавать вопросы по ходу эфира. А мы будем стараться на них отвечать. В это время предлагаю поговорить как раз о наступающем школьном сезоне. Все, вот 1 сентября совсем близко, вот-вот все пойдут учиться. Ну и, соответственно, конечно, очень много вопросов у родителей возникает, как свое чадо обезопасить. И, конечно, первое, что всех волнует, это чем ребенок будет питаться. Давайте выяснять, что такое идеальный завтрак для школьника, что он должен в себя включать?
3: Это вопрос хороший, правильный. И на самом деле, наверное, здесь можно сказать, что не только для школьника, но и для любого человека. Школьник в этом отношении ничем не отличается от взрослого человека. Ему нужен сбалансированный, правильный, хороший завтрак. Любому человеку нужен. Потому что мало у кого есть такая возможность питаться строго по времени, да, какой-то там определенный рацион поддерживать. Это чаще всего очень затруднительно.
2: Ну вот, кстати, касательно завтрака, вот пока не перешли к подробностям, очень многие сейчас начали говорить о том, что, в принципе, завтрак-то и не сильно нужен. С одной стороны, говорят о том, что завтрак не сильно нужен, другая точка зрения, что завтрак — это чуть ли не главный прием пищи. Вот мы в какую сторону больше склоняемся, вправо или влево?
3: Мы склоняемся больше в сторону того, что, конечно, завтрак — это очень важный прием пищи. И вот эта вот древняя поговорка о том, что завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу, она, наверное, всегда будет актуальна. И завтрак не нужен только в том случае, когда ты последний раз поел в 11 часов вечера и достаточно плотно, а потом в 5 утра проснулся, и ты вроде еще не голодный, потому что твой желудочно-кишечный тракт не смог все это переварить, все, что ты в него запихнул там вечером, утрамбовал, так сказать. И, конечно, у тебя еще там остаточная пища в желудке. Куда там сверху еще завтракать-то? Ну, да, наверное, это будет неправильно. Но и питаться таким образом категорически неправильно. Поэтому, если мы не берем в расчет вот такие ситуации, то, конечно, завтрак – это очень важно. Особенно, когда мы говорим про школьников, которые уйдут на учебу. И как они там будут питаться, мы, к сожалению, не сможем никаким образом проконтролировать и повлиять на это. Попробовать повлиять мы сможем, а повлиять достоверно – это очень сложно. Поэтому, ну, конечно, идеальный завтрак. Он должен в себя включать сложные углеводы, белки, полезные жиры, клетчатку и, ну, какой-то невредный напиток.
2: Так, давайте выяснять, какую кашу выбрать, даже вот так.
3: Каши, ну... Овсянка, великолепная каша, гречка, перловка, можно добавить какие-то семена, чиа те же, да, киноа, крупа, великолепно, замечательно. Цельнозерновой хлеб, тоже в сторону сложных углеводов. Да? Белки, яйца, творог, сыр, орехи, бобовые, вариантов много. Полезные жиры, клетчатка, где мы берем, там же орехи, семена, авокадо, фрукты, ягоды, овощи, шикарно, да, из этого всего перечисленного уже можно сотворить огромное количество блюд. В плане напитков, желательно, чтобы они были не сладкие, если это чай, какао, или это уже человек, который там употребляет кофе, соответственно, чтобы это было, ну, просто максимально некрепко. Некрепкий чай, да, и кофе наподобие американо, да, когда мы разбавляем, естественно, водой, чтобы, ну, действительно это было тонизировало, но не было крепким, не вызывало тот же самый мочегонный эффект. Не забываем о том, что ему скоро в класс, а там посреди урока выбежать тоже будет проблематично чаще всего. Ну, на самом деле, сейчас, конечно, к этому терпимее относится, чем в эпоху моего детства, когда тебя могли просто не отпустить. Вот ты хочешь в туалет, а тебя просто не отпускают, и все, говорят, нет. Урок закончится, и делай свои дела. Они так думали, что, наверное, так дисциплина какая-то будет образовываться, но организм, он как бы не так немножечко устроен у детей. И бывает по-разному. Он на перемене может искренне не хотеть в туалет. Ну ладно, мы сейчас в другую тему скатываемся. Овсяная каша. Естественно, лучше, ну, любая каша, не только овсяная. Все, что мы перечисляли, да, гречка, перловка, киноа. Лучше, конечно, чтобы это была не пакетированная каша, а такая полноценная крупа, полноценные хлопья, если мы говорим про овсянку, которые, ну, долго варятся, вот так скажем, да, это более полезная каша. Мы туда можем добавить любые фрукты и ягоды, посыпать немного орехов, да, прекрасно, это уже практически деликатес.

0: 11-летняя дочь, сама его делает прекрасно, замечательно. Угощает гостей и кормит на завтрак всех. Это действительно несложно. Если 11-летний ребенок с этим справляется, то и, собственно говоря, вы справитесь. Вариаций огромное количество любых омлетов, в которые вы можете добавить любые овощи.
1: Тут вот, кстати,
0: помидоры,
1: раз
0: брокколи,
1: заговорили
0: шпинат,
1: об
0: да.
1: омлетах, есть, ну вот, по крайней мере, у меня так в семье периодически делали, тоже делается омлет и сверху накрывается тортильей. И потом вот эту тортилью переворачивают, и
0: Великолепно.
1: получается вот такая пицца.
0: Пицца. А можно сложить ее наподобие тако, да, когда вот пополам складывается вот эта лепешечка. И там у тебя уже в этой лепешечке омлет, ты туда можешь положить какую-нибудь нарезанную грудку индейки вареной, да, посыпать чуть-чуть сыра. Ну, это реально вкуснее, чем любой фастфуд будет.
1: Абсолютно.
0: Да, 100%. Добавим туда просто омлет, да, добавим к нему цельнозерновой хлеб. Да, прекрасно, сочетание замечательное. Вот вам и медленные углеводы, и полезные белки, и клетчатка из овощей, там, и того же шпината или другой зелени. Дети очень избирательно обычно относятся к зелени, да, там та же кинза какая-нибудь, до которой надо, как я говорю, до кинзы надо дорасти. Да, в детстве она всем пахнет клопами, а когда ты взрослый, тебе кажется, что это единственная вообще трава, которая достойна внимания, потому что все остальное вообще не обладает каким-то выраженным
1: Неинтересно, пресно,
0: специфическим
1: да что
0: вкусом.
1: это
0: Да, да, да,
1: такое?
0: да. Да. Укроп в детстве, ну, как бы, ладно, укроп, все. Еще ничего, кинза, фу, а сейчас такой думаешь, блин, что там тот укроп есть, вот кинза, это вещь, да. Ну, действительно. В общем, учитываем предпочтение ребенка, чтобы он не отказывался от этого вкуснейшего омлета, который вы приготовили, из-за того, что вы добавили туда нелюбимый укроп, да, ну это же называется повод надо найти.
1: А вот если ребенок очень сильно привержен вот этим хлопьям, не гречневым, не овсяным, а и вот кукурузным хлопьям, сладким вот этим, или каким-то там, не знаю,
0: Не ройте
1: еще
0: себе яму
1: шариком.
0: изначально. Да, да, я понимаю, о чем вы говорите, но это как раз относится к разряду медленных углеводов. Это все равно, что ему батончик Сникерса на завтрак съесть. Будет вкусно, он им наестся, да, ну, да, выпил чашку какао сладенького с молочком и слопал шоколадку. Наелся 100%. Вкусно было, мега, вы лучший родитель, родитель тысячелетия, лично в его рейтинге. Но через сколько он захочет есть? Да через полчаса буквально. Когда это все всосется и уйдет из желудка, он сразу захочет есть. Все. Это не принесет ему ни сытости, ни какой-то там пользы. Не ройте себе яму, не приучайте его к завтракам. Я понимаю, что вот эти ленивые завтраки, когда ты пачку хлопьев потряс над тарелкой и туда влил молока, и вот, ешь, дитё. Быстрее нам собираться уже давным-давно пора и выбегать в школу, а то я на работу опаздываю. Это, конечно, очень удобно для родителей. Это как раз вот путь наименьшего сопротивления. Но это крайне неполезная история. И сколько бы маркетологи не пытались вам внушить, что это цельнозерновая какая-то история, там нет цельного зерна, это все разрушенная история, там никакой пользы нету, да. Потом подмена вот этих понятий, ну, это кукуруза, кукурузную кашу же там полезно, допустим, съесть, а вот мы из кукурузы делаем или там из других зерен, там, ну, это, ну, пшеничная мука условно. Вот она грубого помола, когда там остается фрагменты зерна самого, там еще хоть какая-то польза есть. А в обычной муке, ну, это такой же быстрый углевод, ну, никакой суперпользы нет абсолютно.
1: Ну, соответственно, лучше уж немного времени потратить, сделать нормальный завтрак, причем делать это
0: 100%. Вы,
1: быстро.
0: в конце концов, вечером можете заготовки какие-то для себя делать, да, на выходные спокойно там зашли, купили там ягоды, орехи какие-то, разбросали себе по порциям на неделю вперед, чтобы потом меньше на это времени тратить, и вуаля, ну, как бы все начинается не только у детей, да, самодисциплина и у взрослых должна быть.
1: На самом деле, вот по поводу заготовок, очень многие родители дают именно своим детям вот такие ланчбоксы. То есть они уже готовую еду отдают ребенку, и, соответственно, ребенок питается тем, что вроде как правильно. Ну, или тем, что
0: Идеальная
1: родители.
0: история.
1: Но а разве

0: это не, ну, не приведет к тому, что ребенок будет немного от коллектива, что ли, отдаляться. То есть, образно говоря, коллектив приходит, все дети едят вот в столовой, а он вот со своим, значит, каким-то контейнером пришел.
1: Все
0: вот
1: зависит
0: молодец.
1: От того, что в этом контейнере будет лежать, понимаете? Если вы ему дадите баночку с борщом, то он будет изгоем. К сожалению, да, это вот взрослый человек придет с баночкой, с борщом на работу, разогреет, и все будут говорить, блин, вот ты засранец, как вкусно пахнет, да, как хочется.
0: Завидно.
1: Зависть, да. А когда ты в детстве придешь с баночкой, с борщом, все скажут, фу-фу-фу, ха-ха-ха, да, и достанут Сникерс. И скажут, вот Сникерс это круто и модно, а борщ это фу-фу-фу. Хотя сами дома будут есть борщ при этом. То есть, ну, как бы, дети немножечко по-другому на все это реагируют. Все мы это прекрасно знаем. Все взрослые через это проходили. Во все времена все это было. Если в вашем ланчбоксе будет лежать вкусная, полезная еда, которая не вызовет каких-то насмешек, а только желание съесть или желание попросить, чтобы с тобой поделились, вот это будет классно. Да? Орехи, ягоды, сухофрукты, печенье цельнозерновые какие-то. Это вкусно, полезно, и все захотят. А овощные палочки. До смешного, я пока не побывал первый раз на детском празднике у старшей дочери, я в жизни не представлял, что дети с такой охотой едят овощные палочки. Нарезанный сельдерей, морковь, да, вот это огурцы. Ну, просто вот нарезанный соломкой, да,
0: там,
1: может,
0: крупный. Потому что не ассоциируется с овощем как таковым. То
1: Они
0: есть это какой-то
1: как перекус
0: деликатес.
1: Это сметают просто на раз-два. Потому что огурец, ну, как ты вот сидишь, хрумкаешь этот огурец, ну, как-то не модно, да. А вот долечка такая вот в форме картошки фри, условно, да, вот она уже как бы воспринимается совсем по-другому. Фруст тоже как бы их завлекает. Все дети, на самом деле, так или иначе, готовы спокойно есть овощи, за редким исключением, если это визуально привлекательно. Да? Поэтому вот, пожалуйста, там нарезали немножко соломкой этих овощей, положили туда наши ягоды, положили туда нарезанные дольками фрукты, да, или целый фрукт, там, ну, целое яблоко. Или порезанное, ну, оно просто темнеет, может потерять такую визуальную привлекательность, но тем не менее, и это сделать можно. Если возможно, какой-то творожок с собой дать, пожалуйста, ради бога, тоже удобно. Вариантов, на самом деле, очень-очень-очень много. Чем заполнить этот ланчбокс? Мы, кстати, уже об этом говорили, про питание школьное. С этим ланчбоксом можно и в столовую прийти, вот то, о чем вы говорите, что все едят в столовую, а он как будто бы там в классе один остался. А зачем одному в классе оставаться? Иди в столовую, не отбивайся от коллектива, будь в коллективе, ради бога. Сел за стол, выбрал то, что ты готов съесть из того, что тебе предложили по еде, да, потому что не всегда там супер что-то приятное для тебя дают, конкретно для тебя. Ты съел то, что тебе предложили, что для тебя удобоваримо, и спокойно дальше продолжаешь есть свою еду из ланчбокса. Да тебе завидовать все будут. Если это ланчбокс, в котором не борщ налит, ну,
0: ну
1: уж
0: конечно,
1: да
0: конечно.
1: простит меня борщ. Да, хотя против
0: Борщ
1: борща
0: лучший,
1: ничего абсолютно не
0: абсолютно.
1: имею.
0: Не, на самом деле, вот насколько сильно отличается вот такое школьное восприятие ланчбоксов, еды, которую домой из дома привезли, и
1: да,
0: спортивные...
1: Да, и студенческое, например, уже.
0: Нет, и спортивные лагеря даже в том же возрасте. Я просто помню, как родители привозили, разлеталось за секунду, просто потому что, ну, там, все спортом занимаются, и всем есть постоянно хочется. И вот это какая-то там...
1: Конечно, потребление, конечно, совсем другое у организма. 100%, однозначно, абсолютно.
0: Вот.
1: Так и есть.
0: Так, ну вот, кстати, мы сказали о том, что вот как-то неинтересно, у нас вот, значит, здесь есть Сникерс, а у тебя вот какая-то там еда, борщ, вообще не прикольно, не круто. А вот тут исследование провели очередное. Сказали, что шоколадки, другие сладости могут привести к развитию рака кишечника, печени, легких. Вот насколько, ну, действительно это страшно, потому что, да, мы часто говорим о том, что сахар, это, конечно, не супер хорошо. Но разве настолько страшно?
1: На самом деле, вот этот такой, скажем так, миф о том, что сахар вызывает рак кишечника, он достаточно популярен, ну, в определенных кругах. Я не думаю, что там все люди на работе обсуждают, кладя третью ложку сахара в чашку чая, о том, что это вызывает рак кишечника. Но, тем не менее, это действительно такая популярная история. Но напрямую этого нет. То есть нету связи между сахаром и развитием рака кишечника именно вот напрямую. Опосредованно – это другой вопрос. Но здесь дело не только в раке кишечника, а в целом в онкологическом процессе. Любые опухолевые клетки для роста потребляют глюкозу. И по сути, когда вы потребляете эту глюкозу, неважно в каком виде, это может быть и хлеб, и батончик сладкий, и сахар в кофе, да, любой углевод, он будет кормить вашу опухолевую клетку. Но, к сожалению, в обратном варианте это не работает. То есть, если вы посадите себя на безуглеводную диету, вы голодом не заморите эти раковые клетки. К сожалению, так не работает. Он в любом случае, он, это организм, найдет, откуда ему взять этот углевод. Глюкоза нужна не только опухолевым клеткам. Всем остальным клеткам она тоже нужна. И если вы не будете употреблять глюкозу, ваш организм, ну, ладно, углеводы в целом, ваш организм будет их брать там из жировой ткани. Почему онкологические пациенты часто очень сильно теряют в весе? А потому что они едят сахара не так много, как нужно опухоли, и они начинают худеть. Это один из факторов, скажем так, да, который влияет на их вес. Организм все равно найдет, откуда взять. Это действительно связано, но не напрямую. Да? Реальная связь сахара с патологией – это скорее ожирение, да? Нарушение обмена веществ, какие-то воспалительные процессы в кишечнике, которые усугубляются, да, все вот эти процессы, брожение и так далее, повышение артериального давления, атеросклероз – это действительно напрямую уже будет связано с потреблением сахара. Поэтому сказать, что сахар вреден исключительно из-за того, что он может вызвать опухоль, нет. Сказать, что он безвреден, потому что он не вызывает опухоль, ну, опухоль он не вызывает, но он абсолютно не безвреден. И есть замечательные, научно-практически популярные фильмы, про сахар, да, где очень здорово. Очень здорово показано о том, сколько сахара, скрытого сахара, вокруг везде. Просто везде. Если вы посмотрите и после этого не измените подходы к своему питанию, я очень сильно удивлюсь. Да? Фильм, ну, «Сахар». Вот, посмотрите. Это потрясающе просто. Когда вы наглядно понимаете, сколько в стакане газировки сладкой, не с сахарозаменителем, а вот обычной сладкой газировкой. Сколько в стакане этой газировки сахара, вы поймете, что да вы за день, будучи сладкоежкой, блин, столько не съедаете. Просто. А сколько этого сахара добавляют везде. Везде, он везде, просто. Вот даже там, где кажется, что его, ну, просто не может быть. Он везде, даже в хлебе просто.
0: Ого,
1: Понимаете,
0: даже в
1: это...
0: хлебе.
1: Посмотрите, вы удивитесь. Неприятно, к сожалению, удивитесь, но он везде. Это так же, как с молочкой. До того момента, пока человеку не запретят есть белок коровьего молока, ну, по каким-то причинам, да, ему скажут, вот у тебя строгая безмолочная диета, вот тебе нельзя не само молоко, а вот даже вот белок коровьего молока в любом виде вот категорически нельзя. Читай состав продуктов. И вот пока ему не скажут, он даже не догадывается, насколько молоко везде, так же, как и сахар. Но с молоком проще. Молоко это не вредно, да, это хороший продукт, мы его не ругаем ни за что. Поэтому, ну, как бы добавляют и ладно, пусть добавляют. А вот с сахаром тут, конечно, беда,
0: Да
1: беда.
0: уж. Сладкая жизнь, буквально, вокруг.
1: Ага,
0: Но
1: так и
0: только она
1: есть.
0: оказывается потом не супер сладкой, когда
1: Не
0: последствия
1: супер
0: наступают.
1: полезный,
0: И не
1: да.
0: супер полезной.
1: Да.
0: Сейчас сделаем небольшую паузу, после этого вернемся. Сейчас, дорогие друзья, новости на радио «Спутник».
2: Большим о маленьких.

0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами. Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
1: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
1: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
1: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Знать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам из века в век.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Скончался еще один пострадавший при атаке БПЛА в ВСУ на Волгоград. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения. Губернатор Андрей Бочаров 31 июля сообщил, что в результате атаки украинских дронов повреждены многоквартирные и частные дома в Волгограде и произошло возгорание на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса. По его данным, в результате этой атаки погибла женщина. Еще 8 пострадавших были госпитализированы. Впоследствии один из них умер в больнице. Спасатели в Непале вызволили из зоны бедствия 184 туриста, 420 до сих пор не вышли на связь. Об этом сообщил Совет по туризму республики. Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа, после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхот-и-Коша. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 626 человек. Около 140 иностранцев выдворят из России за нарушение миграционного законодательства после рейда у одной из станций метро в Москве. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России. Уточняется, что главной целью правоохранителей было установление и задержание иностранцев, которые находятся в нашей стране незаконно. Как отметили ведомстве, в отношении каждого из них составлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафа. Подобные мероприятия будут проходить на регулярной основе, в том числе и в других российских городах. Министерство науки и высшего образования России увеличивает число грантов для обучения иностранных студентов с 2000 до 3 и готово увеличивать квоту на обучение зарубежных учащихся. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Накануне он встретился с министрами образования и руководителями вузов зарубежных стран, участвующих в Казанском глобальном молодежном саммите. Министр напомнил, что с прошлого года впервые наряду с квотами на обучение иностранных студентов введены и гранты для наиболее способных и подготовленных талантливых студентов, которые предполагают не только оплату обучения, но и средства на проезд, страховку, оплату проживания и стипендию. Творческие коллективы китайской и островной провинции Хайнань планируют выступить в Москве в рамках фестиваля культуры китайского Нового года в 2027 году. Об этом рассказали в местном управлении по туризму, культуре и спорту. Подчеркивается, что Хайнань продолжит активно развивать сотрудничество с Россией. В 2026 году фестиваль «Китайский Новый год» в Москве проходил с 16 февраля по 1 марта. В следующем году он отметится 6 февраля. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, продолжаем программу «Большим о маленьких» с педиатром Антоном Равдиным. Меня зовут Александр Букарев. И прямо сейчас предлагаю поговорить о тех самых школьных болезнях. Это близорукость, сколиоз, ожирение, причины, которые вызывают эти болезни, и как от них защититься.
3: Да, шикарная тема продолжения приближающейся школьной поры. Все правильно вы перечислили. Миопия. Миопия – это близорукость, ее уже стали выделять в отдельный диагноз, именно школьная миопия, потому что действительно у школьников так много факторов, которые провоцируют эту миопию, что сложно, наверное, представить себе еще какой-то вот возраст в жизни человека, когда все эти факторы соединялись бы воедино. Да? Ну, плюс еще, конечно, особенности психологические, поведенческие, вот эти вот моменты, когда вот там бунтарство, там шапку не надену, сидеть буду так, как я хочу, читать буду так, как я хочу, и все такие, ой, да господи, хоть как-нибудь, как угодно, ты читаешь, это уже подвиг, да, и неважно, как ты это делаешь, со светом, без света, да, там лежа на боку, стоя на голове, там хоть как-нибудь уже читай, уже спасибо тебе за это, да, уже все наши дети нас воспитали. Значит, близорукость, да, сколиоз, искривление позвоночника и ожирение, да, безусловно. С близорукостью, ну, здесь, наверное, можно очень много говорить, отдельную передачу делать, чисто по близорукости, наверное, и так все понятно. Наши дети делают домашние задания при неправильном освещении, в принципе, меньше находятся на улице, очень много гаджетов в их жизни. Да, очень-очень много факторов, которые на это все влияют. Значит, что нужно сделать? Организовать правильное рабочее место, да, для того, чтобы ребенку, это и в плане сколиоза, кстати, тоже здорово, да, чтобы ребенку было комфортно, удобно сидеть, чтобы свет был правильный, да, чтобы стол и стул соответствовали росту ребенка. Да, это очень-очень важно, как он сидит. Делать перерывы какие-то между занятиями. Ну вот школьный урок и перерыв, они придуманы не только для того, чтобы поменять учебники на парте, да, или перейти в другой класс. Это действительно время, через которое ребенку нужно немножко отдохнуть. И если уж не делать даже специальную какую-то зрительную гимнастику, что было бы здорово, просто на самом деле фокусируйте свое зрение на предмет близко расположенный и отдаленно расположенный. Просто переводите глаза, там, смотрите в окно, посмотрели на ручку окна и вдаль за окном, там, на верхушку дерева какого-то. Это занимает не так много времени, 15-20 секунд хотя бы, уже немножко глаза отдохнули. Естественно, офтальмологу не забываем показываться ежегодно, несмотря на то, что этого врача нету в рамках ежегодной диспансеризации во многие возраста, к сожалению, не знаю, зачем они это делают, наши руководители здравоохранения, ну вот каким-то образом его там не оказалось. Да, очень мало возрастных групп, которые подлежат осмотру офтальмолога. То есть пока не родители не заметят, что ребенок начал щуриться и уголочек глаза подтягивать в бок, чтобы что-то прочитать, то есть когда уже как бы всем стало очевидно, что у ребенка зрение упало, да, к офтальмологу никто не пойдет. Ну, это же жуть. Ограничиваем время работы с гаджетами. Это не только для зрения полезно, давайте так скажем. И не пренебрегаем рекомендациями врача, если он уже назначил какую-то коррекцию в виде очков. Да, очки могут вызвать насмешки у сверстников. Хотя на самом деле сейчас такие оправы есть, что многие наоборот скажут: блин, какой ты стильный стал вообще, красавчик, просто в этих очках. Ну, даже если, ну, пожалуйста, есть линзы, все решаемо в этой жизни, никаких проблем. Прогулки на свежем воздухе, рациональное питание, это тоже все туда же. Сколиоз. Ну, конечно, ребенок, который носит 15-килограммовый рюкзак, мы в прошлой передаче говорили о том, что было бы здорово договориться каким-то образом с руководством школы, с классным руководителем, родителем между собой, вот этим вот родительскому комитету, который там что-то решает, да, в этой школе, ну, в рамках одного класса хотя бы договориться каким-то образом, помочь ребенку, да, мы говорили про сканеры, принтеры, копиры, которые там можно листочки просто давать детям, а не учебники оставлять в школе. Да, про то, что можно какие-то полки организовать или шкафчики, где они бы хранили эти учебники, чтобы вместо того, чтобы их таскать туда-сюда, килограммовые эти томы учебников, чтобы они хранились в школе, или хотя бы там один учебник на парту, да, там поочередно и так далее. Ну, в
2: Но там
3: общем,
2: как будто
3: тяжелые
2: особенность есть,
3: рюкзаки.
2: там сложновато, потому что, с одной стороны, если домой носить распечатки, а если ребенку захочется почитать, что было до этого, ну или родителю надо будет
3: В
2: посмотреть,
3: электронном
2: как
3: варианте есть
2: электронный
3: все
2: вариант,
3: учебники.
2: вот.
3: Все учебники есть. открываешь этот учебник в электронном варианте, один раз копируется он, если его нет в свободном доступе, условно, да, один раз вы его отсканировали, вот помогите, вы родители, возьмите, отсканируйте, не на преподавателя этого своего классного руководителя все повесьте, что Марья Ивановна, вы нам обязаны, да ничем она вам нифига не обязана, забудьте, вы сами обязаны своему ребенку, вот вы обязаны, а она нет, отсканируйте этот учебник. Вот вы по математике, а второй инициативный родитель по английскому, ну и так далее. Вот отсканируйте и разошлите всем. Пусть они у всех будут. Принтеры, ну, если не в каждой, то в каждой второй семье дома есть. Надо распечатать? Распечатайте. Купите этот принтер в класс. Ну, в общем, мы сейчас чуть-чуть убежали от сколиоза. Тяжелый рюкзак. Да, и еще когда ты его на одном плече носишь, потому что вторую лямку надевать лениво, некогда и не хочется.
2: Не круто вообще.
3: Не круто, да, на одном плече идти вот это вот, перевешивая в другую сторону, пытаясь не упасть с этим рюкзаком. Естественно, будет сколиоз, но однозначно абсолютно. Девушки, которые считают, что рюкзак это уже фи-фи-фи, это такие ближе к старшеклассницам, которые ходят в школу с сумочками, а сумочку мы носим всегда на одной руке и на одном плече. Мы же модные девчонки, да, мы же губы накрасили и сумочку в тон помады выбрали. И, естественно, спинку свою в ту же сторону, на которой носим сумочку, мы ее чуть-чуть выгнули. Поэтому сколиоз, он беспощаден ко всем возрастам, к сожалению. Однозначно, абсолютно. Физические нагрузки. Детям не очень полезны несимметричные физические нагрузки, виды спорта, я имею в виду. А теннис, к примеру, да, мы работаем только одной стороной. Да, теннис – это очень интенсивный спорт. Там набегаешься, напрыгаешься, все группы мышц как будто бы работают, но больше работает одна половина тела, потому что вы либо правша, либо левша, и другого варианта особо нету, да? И обувь, на нее тоже надо обращать внимание. Если у ребенка сминается обувь в одну сторону всегда, или стирается какая-то часть подошвы больше, это говорит о том, что у него есть какая-то проблема со стопой. Не говорим сразу диагноз, никакой не озвучиваем, потому что варианты всегда существуют. Но подошва в норме, да, должна равномерно изнашиваться. А если у него стачивается где-то вот в одном месте, на одной ноге или на двух ногах, это уже не столь принципиально, значит, есть какие-то проблемы, и значит, надо идти к ортопеду. Категорически важно, чем раньше, тем лучше, да, потому что потом будут проблемы более серьезные. Да, казалось бы, стопа, но на самом деле за стопой там подтягивается огромный каскад проблем, вплоть до спины, кровоснабжения, болей там в различных отделах. И так далее. Это крайне-крайне важная история. Поэтому выбираем рюкзак с широкими лямками. Делаем так, чтобы он был максимально не тяжелым. Следим, чтобы ребенок носил рюкзак на две руки. Постоянно,
2: а такой крепкий, квадратный или ну, относительно тянущийся?
3: Чтобы он не был больше ребенка. Это самое основное требование. Да? Мы его не в поход отправляем. И даем ему
2: неужели вот эту
3: рюкзак.
2: Добрую традицию теряем? Когда ребенок,
3: да,
2: идет,
3: теряем,
2: и за
3: уходим,
2: ним целый дом.
3: Да, да, представляете, беспощадное время.
2: Абсолютно.
3: Такая тяжелая эпоха, да, как, куда мы катимся. Теряем эту традицию. Контролируем осанку. Для этого нужно создавать грамотное, правильное рабочее место. Стул, стол, все по высоте, все под ребенка. Стул есть, растущие стулья вместе с ребенком. Миллиард различных предложений, пожалуйста, без каких-либо проблем. И столы, и парты есть растущие. Ну ладно, окей, неважно, хотя бы стул растущий. Да, стол можно купить условно на вырост повыше, но при этом ноги у него должны стоять на полу, а для того, чтобы они стояли на полу с высоким столом, но при этом он туда не вот так вот тянулся наверх, да, нужен стул, у которого есть специальная подножечка. И вот эти стулья, они есть условно растущие, да, когда вы можете с изменением роста ребенка просто чуть-чуть передвинуть эти планочки, и все будет великолепно, замечательно и очень удобно. Регулярная физическая активность, желательно симметричные виды спорта. Плавание в этом отношении, например, фаворит, мне кажется. И разгружаются мышцы, и все синхронно работает, замечательно, да? Спортивная ходьба прекрасно. Ну, даже на самом деле просто регулярные прогулки на свежем воздухе – это уже круто, потому что он в любом случае будет двигаться. И это прекрасно, да?
2: Ну,
3: Ну,
2: тут сразу
3: избегаем
2: можно
3: асимметричных
2: подтянуть и
3: нагрузок,
2: проблема
3: да.
2: ожирения таким же образом решается.
3: 100% это, ну, вот видите, вот прогулка на свежем воздухе, да, полезна для зрения, полезна для спины, полезна для метаболизма.
2: Да,
3: Ну,
2: но
3: то есть,
2: единственное,
3: движение – это
2: скучновато.
3: жизнь. А гулять тоже по-разному можно. Если ты гуляешь один,
2: Ну да.
3: как это, в июле все разъехались, а тебе говорят, что ты дома сидишь, иди во двор погуляй, а ты выходишь, а там кроме тебя и бродячего кота никого. Вот это скучно, я согласен. Ну и то, в общем, всегда можно найти палку и погонять по двору банку. Да? Было бы желание. Ну, здесь, конечно, к родителям отсылу надо в такие моменты детям помогать, чем-то их занимать, самим привлекаться к прогулкам. Это тоже, в общем, как бы здорово и полезно. Вот. Ну и не пренебрегать осмотрами ортопеда, которых тоже, к сожалению, мало в нашем перечни медосмотров. Про ожирение. Тоже целый каскад проблем. Естественно, мы сейчас не будем говорить про какие-то предрасположенности генетические, которые, безусловно, могут быть. Да, есть дети, которые вот это вот ни в коня корм, сколько бы ни съел, он всегда вечно голодный. Его сколько ни корми, он ест за троих. Да? Но не прибавляется у него, вот он хоть лошадь съест, ну, просто в туалет чуть почаще сходит, и все. Да, плюс грамма нет. А есть дети, которые булочку съели, вот она 70 грамм весила, ну, вот ровно на 70 грамм он сразу и поправился, да. Ну, вот есть такой метаболизм. Никаким образом, к сожалению величайшему, мы этот метаболизм ни замедлить, ни разогнать не можем, да. Дети с дистрофией, которые испытывают дефицит массы тела, мы не можем им замедлить этот метаболизм, чтобы они чуть-чуть поднабрали, да. И детям с избыточной массой тела, с ожирением, мы не можем ускорить этот метаболизм, чтобы они быстрее расходовали эти калории. Так не бывает. Не слушайте, все вранье. Если кто-то вам будет обещать, что выпейте нашу биологически активную добавку, и сразу жир растворится, будете чувствовать себя молодым, стройным, красивым. Ну, чувствовать, может быть, вы себя будете как угодно, как вы себя настроите, но ничего, кроме финансовых потерь, не будет хорошо, если не принесет какого-то вреда здоровью. Пересматриваем рацион ребенка. Это тот самый ребенок, который на завтрак съел шоколадку, запил сладким какао. Да? Не надо. Переходим на полезные завтраки. Туда мы еще, вот, кстати, не проговорили, там тот же творог, какой-нибудь тост с цельнозерновым хлебом. Можно сделать вкусный и не просто полезный, а вкусный завтрак. Так, чтобы ребенку хотелось его съесть. Потому что если ему предложить просто съешь творог с утра, ну, блин, я бы тоже отказался, честно говоря. А если этот творог украсить орешками, там ягодки подрезать туда, совершенно другая вещь. Пожалуйста. Ну, много вариантов, передачи не хватит все обсудить. Ограничиваем время, проводимое за экранами и гаджетами. Все в ту же копилочку. И для спины, и для зрения, и для ожирения. Все это в топку. Не то, чтобы надо забрать. Нельзя забрать. Вера цифровых технологий, эра, простите, эра цифровых технологий, не можем мы полностью из жизни ребенка гаджеты забрать. Ну, они как минимум даже в школе задания домашние получают, сделать какую-нибудь там презентацию на компьютере. Ну, как мы все не отберем? Но ограничить или периодически напоминать ребенку, что нужны какие-то перерывы, встань, подвигайся, расслабь глаза, да, и переключи свое внимание не с монитора компьютера на телевизор, а вот в окошечко посмотри, там, в магазин за хлебушком сбегай, придумайте какое-нибудь легкое задание. Ну, в общем, креативьте, всегда можно что-то придумать.
2: Ну, понятно. Думаю,
3: Если...
2: по большей части разобрали вот эти основные. Просто вот хочется еще некоторые
3: Еще
2: темы успеть. Да-да-да.
3: последний, вот стрессовые истории, их тоже как бы очень много, когда дети начинают заедать. Ну и взрослые тоже заедают какие-то свои стрессы, тревоги, страхи. Со стрессами тоже нужно работать. И ложка хороша к обеду, да, желательно вовремя. Не обесценивайте проблемы ребенка, говорите, проговаривайте. Если есть необходимость, всегда можно обратиться к психологу. Это крайне-крайне важно.
2: Ну вот, кстати, еще по поводу дальше. Как раз психолога, раз у нас такая тема, связанная с головой. А вот ребенок не, вообще наотрез отказывается в школу идти. Ничего ему там не нравится, не хочется, скучно, плохо, грустно и вообще все, истерика, беда. Каким образом можно вот как-то его смотивировать идти вот 1 сентября в школу? После лета, когда было так хорошо, тепло, отдых, а тут надо за партой сидеть, что-то читать.
3: А обычно все хотят идти в школу 1 сентября.
2: Ну, как сказать?
3: 2 сентября уже нет.
2: Вот, да.
3: Все хотят прийти именно 1 сентября, потому что прошло много времени. Надо посмотреть, как же эти мерзавцы, твои любимые одноклассники, выросли. Интересно, как там Петька изменился, да, как там Машка подросла там, и так далее. Это, ну, всегда, всегда интересно. Тебе кажется, что ты по ним скучал гораздо сильнее, чем есть на самом деле. Да, потом ты 1 сентября их увидел, ну, фу, такие же придурки. И все, и такой сразу, а, все, уже не хочется, да, и все. Но 1 сентября хочется. И если не хочется, это очень подозрительно. На самом деле, когда бы не хотелось идти в школу, неважно, 1 сентября не хочется идти, или 1 ноября, вообще неважно. Причину надо понять. Почему ваш ребенок не хочет идти в школу? Ну, просто вот, ну почему? Он же до этого ходил.
2: Значит, ну, может, что-то случилось. Ходил с тяжестью на душе. Ну вот тяжело вот. Ему было.
3: А поговорить? Да? Дорогой, что я могу сделать для того, чтобы твой завтрашний поход в школу хотя бы процентов на 10-15 был для тебя легче? Что я должен сделать? Что я должен изменить? Он скажет, убей математичку. И ты раз, о, это история из жизни, простите, из песни слов не выкинешь. Думаешь, о, понятно, проблемы с математикой или с математичкой. Начинаешь копать глубже. А что именно случилось с математичкой? Она тебе двойку несправедливо поставила. Надо разобраться. Или она тебе не нравится по каким-то причинам, запах не тот от нее, ну, может, реально парфюм какой-то резкий, такое тоже бывает, дети иногда очень резко реагируют на запахи. Или она слишком строгая, или она кричит, или ты просто не понимаешь математику, а она не может тебе ее нормально объяснить. Бездарные педагоги тоже встречаются, к сожалению. Ну и так далее, да? Понять проблему. Пока вы не поймете проблему, вы ее никогда никоим образом не решите. И будете действовать только с позиции силы. Я сказал, надо идти! И все. И что, ему это счастье добавишь, что ли? Ну, окей, ну, придет он. Но он будет максимально не замотивирован на результат. Максимально. Он не захочет учиться, не захочет осваивать все это. Будет, как это говорили в школе, скатываться на тройке. Вот. Ну, действительно, будет гораздо-гораздо тяжелее. Если он просто очень устал уже, это вторая половина учебного года, очень много задают, вы его еще нагрузили, вот это вот, как в стихотворении, драм-кружок, кружок по фото, а еще маме охота, чтобы ребенок пел, да, ну и так далее. Ну, конечно, естественно, у него просто истощение. Ему просто уже все, у него апатия, он просто уже не хочет. У детей тоже бывают депрессии, представляете? Такое тоже случается. Пересмотрите рацион, дайте ребенку возможность отдыхать, снизьте хотя бы временно какие-то нагрузки, откажитесь от того, от чего он сам готов отказаться. Да? Ну, все решаемо. Да, разговоры с педагогами, они тоже работают. Представляете, если вы уж прям совсем не понимаете,
2: ну, в общем, подойдите, решаем проблему комплексно.
3: Да, преподавателям уточните, а может быть, они вам подскажут, почему. Может быть, там отношения в коллективе не заладились. Ну, в общем, однозначно, для начала узнайте, почему.
2: В общем, не кричим, не заставляем, а действительно пытаемся понять и решить. А вот у нас еще одна тема есть, касающаяся ОРВИ, и она вот волнует очень многих людей, потому что ну, а сколько надо болеть, сколько не надо болеть, вообще слово «надо» здесь употребимо или нет. Ну, потому что все равно ОРВИ такая вещь в любой момент может прийти. Вот сколько нормально болеть детсадовцу? Вот сколько ему
3: можно? Вы сказали, на самом деле, я даже никогда не думал вот в таком обороте, надо или не надо болеть. Вот, блин, да, я всегда обычно говорю, что любая болезнь, она всегда не к месту. И всегда не вовремя. ну, нет такой болезни, которая была такая: о, классно, что я и заболел.
2: Ветрянка. Вообще ни одной нет, такой. Почему? А ветрянка?
3: Нет, это когда на серии, ну, хорошо, что в детстве, да, говорят. Вот так, да, да, там, или хорошо, что на каникулах, да, но никогда не бывает так, что: о, хорошо, что ты ветрянкой заболел, вообще очень круто, сейчас будешь в температуре чесаться, вообще, это такое веселое время, ой, мне бы в детстве еще раз ветрянкой переболеть. Но такого не бывает, ну, согласитесь. Бывает, что, ну, как бы, условно, более своевременно, да.
2: Я думаю, тут любой школьник, готовящийся к контрольной, сильно бы поспорил. Или там, наоборот, не готовящийся к контрольной.
3: Да-да-да, который: эй, блин, почему не перед контрольной, да? Ну, просто это неотвратимость, неизбежность бытия, да? То есть ты в любом случае когда-нибудь заболеешь или ребенком, или взрослым, поэтому ты, понимая, что нету у тебя альтернативы, ты в любом случае, когда заболеешь, можешь для себя внутри принять решение, что вот сейчас это вовремя. Но глобально не вовремя. А если вот говорить о том, надо или не надо болеть, ну, наверное, с точки зрения неотвратимости этого процесса, то есть в любом случае ты будешь болеть ОРВИ, хочешь ты этого или не хочешь, ты все равно будешь болеть. Наверное, болеть все-таки надо.
2: Тут, а сколько, наверное, действительно... раз? Вот сколько раз вот. В год
3: а вот
2: болеть
3: сколько
2: ОРВИ?
3: Раз, это уже другой вопрос. Вот надо ли болеть там 10 раз в год ОРВИ? Нет, конечно, не надо 10 раз болеть. Но если вы... родители ребенка, который впервые пошел в детский коллектив, в сад или в школу, или в новый детский коллектив, то болеть 10 раз в год – это абсолютно нормально. И даже 12 раз в год. То есть, если ребенок болеет у вас один раз в месяц, ну, условно, один раз в месяц, бывает такое, что и два раза за месяц, а потом пару месяцев не болеет, это тоже нормальная история, то это нормально. Критерий хорошего здоровья и крепкого иммунитета в таких случаях мы оцениваем, критерием является, да, и мы оцениваем здоровье не по количеству болезней, а по тому, как ребенок выздоравливает. Если это ребенок, у которого нет постоянных проблем в виде осложнений, отитов, бронхитов, синуситов, пневмоний каких-то, да, то значит все хорошо. Если ребенок спокойно справляется с этими вирусными инфекциями без каких-либо титанических усилий со стороны врача и какого-то тяжелого лечения каждый раз, значит, с ребенком все хорошо, если у него нет осложнений, и он сам с этим справляется. Да, бывают вирусы более тяжелые, но это другая история. Если мы говорим про такие более банальные сезонные вирусы, которые обычно, ну, вот там кашель, насморк, ну, такая типичная история, к которым все привыкли. Если ребенок полностью выздоравливает и не болеет с осложнениями, то и 12 раз в год, когда это новый коллектив, абсолютно нормально. Для остальных детей обычно эта цифра 4-5 раз в год, и это тоже абсолютно нормально, но в любом возрасте, даже когда это уже там не первый год сада или школы.
2: Как прекрасно, что у нас достаточно много цифр сейчас было. Очень же любят вот такую конкретику. Ну, как всегда, да, спасибо большое за то, что нам сегодня все это рассказали. Педиатр Антон Равдин, как всегда, был в программе «Большим о маленьких». А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на радио «Спутник».
0: «Большим о маленьких».

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве Сухуми, час дня, в Челябинске 15, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Владимир Путин приехал в Московский педагогический государственный университет. Более 900 человек с объектов гидроэнергетики Непала пропали после наводнения. В Королеве открылась одна из крупнейших поликлиник Подмосковья. Об этом и не только. Подробнее далее. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня знаний приехал в Московский педагогический государственный университет. Это передает корреспондент РИА Новости. В предыдущий раз президент посещал этот вуз 1 сентября 2001 года. МПГУ – это крупнейший и старейший педагогический вуз России. В 2022 году он отметил свое 150-летие. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин пообщается с учителями и победителями Олимпиад. Заявление премьера Великобритании Энди Бёрнема о размещении военного контингента на Украине не имеет ничего общего с миром. Оно по факту является планом противостояния с Россией, заявил советник главы Крыма Денис Батурин. Ранее Бёрнем заявил, что коалиция желающих проведет учения для подготовки контингента к размещению на Украине. Военных планируют перебросить сразу после достижения соглашения о прекращении огня. По словам Батурина, фактически Бёрнем указал Киеву, что пока ведется огонь контингента коалиции на территории Украины не будет. В МИД России ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для нашей страны и чреват резкой эскалацией. Более 900 человек с объектов гидроэнергетики Непала пропали без вести после наводнения. Как сообщает местная газета, точное число заблокированных на каждом объекте остается неясным. Вместе с тем, Министерство энергетики и водных ресурсов страны отчиталось о спасении уже 350 человек на различных объектах. В поисково-спасательных операциях участвует военная армия Непала. В результате стихийного бедствия, по последним данным, погибли 626 человек. Более 2000 числятся пропавшими без вести. Власти Нигера призвали население сохранять спокойствие на фоне атак в столице страны Ниамея. В городе сохраняется напряженная обстановка. Ночью там произошли вооруженные столкновения. Стрельба и взрывы были слышны этим утром в нескольких районах столицы. Выстрел был зафиксирован в районе аэропорта, где также располагается военная база, и в административном квартале, в котором находится президентский дворец. Также сообщается о прекращении вещания местного телеканала, пока никто не взял ответственность за нападение. Информации о жертвах пока также нет. Одна из крупнейших комплексных поликлиник Подмосковья на 1000 посещений в смену открылась в Королёве. Об этом сообщил губернатор по Московской области Андрей Воробьев. По его словам, уже сейчас в ней работают детское и взрослое терапевтические отделения. Далее откроются хирургия, травматология, дневные стационары на 65 мест и другие направления. К поликлинике прикреплено порядка 60 тысяч человек. Всего в медучреждении будут работать 170 медиков. Сейчас штат укомплектован примерно на 87%. Всего в этом году, по словам губернатора, в Подмосковье планируется открыть и обновить 44 объекта здравоохранения. Пока это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей в середине этого часа.
3: Слушайте «Радио Спутник». Азиатский путь.
4: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Программа «Азиатский путь». В ближайшие полчаса доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов будет нам вновь рассказывать интересные и важные истории, касающиеся как раз по большей части Китая. И вот, во-первых, хочется, как всегда, напомнить вам про наши соцсети. Это Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, если пропустили какую-либо программу, хотите пересмотреть. Может быть, смотрели, хотите обновить что-то в голове, буквально вспомнить, о чем говорили в предыдущую. Заходите, пишите «Радио Спутник» в любой из этих соцсетей. Мы будем самые первые, после этого нажимаете, выбираете в плейлисте любимую программу и дальше уже смотрите, какую бы хотели пересмотреть, какой выпуск, по какой дате, там все понятно, очевидно и видно. Вот прямо сейчас, дорогие друзья, можете подключиться к трансляции, также смотреть, можно писать комментарии, здесь никаких проблем никогда не возникает. Поэтому давайте вот прямо сейчас, кто не подписан, кто слушает только по радио, я понимаю, это удобно, но хочется в том числе и увидеть, написать, повзаимодействовать, а мы этому взаимодействию всегда рады. А вообще, на самом-то деле, если вот говорить в целом о программе «Азиатский путь», я думаю, очень многие люди, которые периодически слушают, которые часто слушают эту программу, понимают, насколько это важно. Понимать культуру государства, которое сейчас находится с нами в максимально тесных связях. Я думаю, здесь Алексей Александрович точно подтвердит вот эту мысль, касающуюся того, что для того, чтобы хорошо взаимодействовать с другим народом, с другой страной, с огромной страной, со страной с огромной историей, с очень древней историей, нужно очень хорошо понимать, как работает эта культура, как работает понимание этого народа и как работает, конечно, его государство, как без этого. В любом случае, его государство претерпевало многие-многие этапы развития. И если мы говорим исключительно про государственный строй, то здесь вообще прямо сейчас мы имеем одну из, наверное, единственных и главных воплощений социалистической идеи. Капитала социалистического, такой усредненный, но все равно продолжающий вот тот самый путь, являющийся как раз главным антагонистом Соединенных Штатов. Прямо сейчас и Соединенные Штаты максимально пытаются воспрепятствовать развитию Китая. Но Китай неоднократно уже говорил о том, что мы жили задолго до того, как появились Соединенные Штаты, и будем жить еще после того, как Соединенные Штаты, может быть, развалятся. Может быть, у них изменится вот то самое, ну, я не знаю, что ли, восприятие мира, и они подумают, а может, мы пойдем за Китаем. Они буквально демонстрируют свою систему всему миру и показывают, насколько она эффективна. Если говорить про религию, если говорить про язык, если говорить про самих людей, столько всего, вот как раз сосредоточено в Китае, чего вот мы, возможно, не знали, не слышали. И вот именно вот сейчас в нашей программе, в программе «Азиатский путь» можно это все узнать. Алексей Александрович, здравствуйте. О чем нам сегодня расскажете?
5: А сегодня мы поговорим, ну, как всегда, об истории, но всегда то мы ее переносим, экстраполируем на современную жизнь. И мы сегодня поговорим с вами о последнем китайском императоре, императоре Пуи. О нем снят целый фильм. И многие, наверное, смотрели Бертолуччи, фильм Бертолуччи, который так и назывался «Последний император». О нем написано много книг. Более того, есть как минимум одна книга, которая, как минимум, он написал ее сам. И тем самым, ну, в общем, описал жизнь императорского двора. Поэтому многие ей верят. Но здесь надо понимать, что эта книга писалась под жестким контролем китайских властей. Не все так просто было с этим Пуи. Вот о нем и поговорим. Вообще-то он умер не так давно, в 1967 году. Буквально для Китая это вчера. И история его трагично, поучительна. И она, как ни странно, связана в том числе и с Советским Союзом и с Россией. Во-первых, действительно, это был последний китайский император. Императором он стал в 2 года и был формально императором до 6 лет. 4 года правил, ну, как можно сказать, правил. У него была масса регентов. Он происходил из маньчжурского рода, и его полное имя было Асингьоро Пуи. И родился он в 1906 году в Пекине, то есть, в общем, в Маньчжурии до этого момента он никогда не был. Он потом уже будет править в Маньчжурии. И формально он был императором с 1908 по 1912 год. Не так долго, но это были, конечно, очень яркие события. Дело в том, что он вообще принадлежал к императорскому роду, к маньчжурскому роду, дому Асингьоро, поэтому такое странное, не китайское имя у него. И его отец был князем, князь Чунь, он был младшим братом императором Гуаньсюя. Гуаньсюй, болезненный император, умирает при очень странных обстоятельствах в 1908 году. По многим подтверждениям или утверждениям его отравили. Отравила императрица Цыси, и стал вопрос о престолонаследии. Кто вообще должен править Китаем? И вот императрица, вдовствующая императрица Цыси, выбирает, ну, по сути дела, назначает правителем малолетнего двухлетнего Пуи. И ребенок, по сути дела, оказывается на вершине колоссальной гигантской власти. Оказывается, практически случайно. Казалось бы, и Цыси и должна дальше править за него, но тут случается первое странное обстоятельство. Я напомню, что он становится в ноябре 1908 года императором, а там же в ноябре, через несколько буквально дней, сама Цыси умирает, и Пуи

Он не мог самостоятельно выбирать одежду, распоряжаться своим временем или вообще принимать решения. В этом заключался главный из парадоксов его жизни, которых будет немало. Он обладал статусом абсолютного монарха, собственно говоря, как всегда и был в Китае, но большую часть жизни не обладал даже обычной человеческой автономией, возможностью и способностью самостоятельно принимать решения. Уже позднее он неоднократно описывал, насколько искусственным было его представление о внешнем мире. Он действительно не выходил из дворца самостоятельно, мало что знал о внешнем мире, и его детство прошло внутри системы, которая продолжала существовать уже после того, как политически перестала соответствовать реальности. Но это не последняя далеко была проблема в его жизни. В 1911 году, как мы знаем, рушится китайская монархия. Империя Цин перестает существовать. И в феврале 1912 года было объявлено об отречении малолетнего Пуи. Так закончилась императорская власть в Китае. Пуи было всего 6 лет. На это можно было поставить точку и сказать, все, последний император перестал существовать. Однако происходит нечто необычайное. Дело в том, что по соглашению с новыми властями Пуи мог продолжать жить в императорском дворце. Республика не уничтожила императорский двор полностью. Согласно условиям отречения, Пуи и вся императорская семья получала возможность жить внутри запретного города, сохранять определенные привилегии. И таким образом создалось уникальное положение, которого, наверное, не было ни в одной стране мира. Китай стал республикой, но внутри республики продолжал существовать маленький императорский двор во главе с императором Пуи. Это был император внутри республики. Он сохранял императорский статус внутри дворцового пространства. И для него внешне все продолжалось. Церемонии, использование императорской символики, обслуживание двора, ритуал. Он жил вот в этом великом запретном городе, который сегодня посещают тысячи там, туристов каждый день. Для него продолжалась существовать система дворцовых титулов. Были принцы и наложницы. Но политической власти у него вообще никакой не было. Это было очень важно для понимания психологии Пуи, которая формировалась в системе абсолютно искусственного виртуального мира. Это действительно была некая виртуальная реальность. Он, по сути, оказался внутри какой-то политической капсулы времени. И внешне Китай менялся при этом. Возникали какие-то военные клики, происходили революции, укреплялась республика, развивалась модернизация, национализм. Пуи был очень далек от этого. Он жил внутри запретного города, где продолжал существовать двор Цин. Первое узнавание действительности началось с его знакомства, когда ему пригласили в качестве воспитателя шотландского наставника Реджинальда Джонсона, и который обучал Пуи английскому языку, географии, истории и знаком его с современным миром. Для Пуи это было просто некое открытие. Во-первых, он получает новое британское английское имя Генри, поэтому его часто стали называть Генри Пуи. И для него это такие все встречи имели очень большое глубокое значение. Во-первых, он узнал, что есть вообще внешний мир со своей совсем другой не китайской политической системой, современной науки, различные сведения о географии он узнавал, о других странах. Он вообще узнал, что есть конституционная монархия. Он узнавал, что есть современные технологии, и он заинтересовался этим. Его интересовало очень много из того, что тогда казалось просто самыми прогрессивными шагами. Электричество, автомобили, фотографии, западная одежда, очки. Он носил такие модные на тот момент круглые очки по японской моде. Он интересовался кино, он изучал иностранные языки, использовал различные современные, на тот момент современные технологические устройства. И здесь возникал глубочайший конфликт уже внутри его. С одной стороны, он очень хотел модернизировать жизнь, но одновременно хотел сохранить свою монархическую идентичность. Именно эта двойственность потом и сыграла огромную роль в его политическом поведении. И так бы он мог продолжать жить в императорском дворе до конца своей жизни, но в 1924 году, все очень серьезно и быстро меняется. Пекин на тот момент контролировался военными группировками, а власть переходила от одной клики к другой. И в ноябре 1924 года Пуи буквально изгоняют из запретного города. Это был фактически конец последних

0: остатков династии Цин. Куда ему податься, что делать? У него, по сути дела, нет места проживания. Он остался безработным и бездомным бывшим монархом. Единственный выход, который он для себя нашел, он переезжает в японскую концессию в городе Тяньцзинь. Тяньцзинь, на тот момент довольно крупный город, недалеко от Пекина, сегодня это около 70 километров, и там была японская концессия, которая японцам досталась после многих событий, в том числе оккупации Китая в конце 19 века. И именно здесь, в японской концессии, у Пуи начинается очередная жизнь. Он оказывается заложником ситуации. Он страдает, потому что он жил относительно комфорта, но политически оказался человеком без государства и человеком, который живет полностью на средства других людей. У него осталась главная идея – надо вернуть себе трон. Он, в общем, монарх. Он хочет быть монархом. Он вообще считает, что Китай должен развиваться как монархия. Но возникает вопрос – каким образом? У него нет ни армии, ни средств. И он приходит к выводу, что ему нужна внешняя сила, и такой силой становится Япония. Японская политика в Маньчжурии, когда Япония в 1931 году оккупирует Маньчжурию, предоставляет ему как бы возможность вернуть себе трон и оттуда прорастать уже как правитель. Это еще начинается еще одна глава, очень трагическая в истории Пуи, потому что Маньчжурия для Пуи имела особое значение. Вообще-то вся маньчжурская династия, весь дом Пуи вышел именно из этой территории, из Маньчжурии. И это та гигантская территория, которая сегодня находится частично под контролем Китая, частично там располагается сегодня российская территория, но в любом случае тогда это была большая территория, которая уже частично отошла к России, но некоторая часть оставалась и, как и сегодня, остается под контролем Китая. Для японцев Маньчжурия имела совсем другое значение. Это не только кусок земли, это, прежде всего, источник стратегического сырья, промышленная база, это нефть и уголь. Это зона безопасности для Японской Кореи, которую тогда Япония оккупировала. И в 1931 году, как я уже сказал, Япония устанавливает контроль над Маньчжурией, и формально в 1932 году здесь и создает государство Маньчжоуго. И Пуи, естественно, приглашают стать его главой. И вот здесь возникает вопрос, был ли Пуи марионеткой в руках японцев, либо это было просто он действительно искренне хотел возродить старые китайские традиции. Формально он являлся главой государства. Но ключевые рычаги, конечно, находились у японцев, прежде всего, Квантунской армии. И, безусловно, Пуи был полностью зависим от японцев, и официально в 1934 году он становится еще раз императором уже государства Маньчжоуго под титулом Каньде. И опять это все выглядело как восстановление императорской власти. Здесь был и императорский двор, и дворцовые церемонии, и государственная символика, свой флаг. Но реальная структура была совершенно иной. Японская сторона контролировала абсолютно все. И внешнюю политику, и военную сферу, и стратегические решения. Самое главное, выделяла деньги. И Пуи снова получает корону тогда, когда окончательно потерял возможность самостоятельно определять судьбу государства. Идеология Маньчжоуго была не такая простая, как кажется. Это не просто была какая-то японская оккупация. Все государство строилось вокруг согласия пяти народов и этнической гармонии, то есть маньчжуров, китайцев, японцев, монголов и корейцев. И японская пропаганда представляла Маньчжоуго как новое государство, построенное именно на гармонии народов. И Пуи здесь не был простым наблюдателем. Он принимал участие в функционировании этого режима. И отношения с японцами были сложными. Он, Пуи, хотел восстановления династии Цин. Он себя считал настоящим императором. Японская сторона рассматривала его действительно как инструмент политической легитимации своих усилий. Это были политические иллюзии. Он считал, что скоро будет восстановление империи, возвращение к власти. В реальности же все произошло по-другому. Вторая мировая война расставляет все на свои места. И в 1945 году заканчивается конец этой второй империи, второго периода правления Пуи. Японская система Манджоуго рухнула чрезвычайно быстро под ударами Советского Союза. Для Пуи это означал полный конец. Он попытался покинуть Манчжурию, но оказался в советском плену. И таким образом человек, который дважды становился императором, во второй раз теряет власть в результате своего военного поражения. И впервые он оказывается теперь вообще без двора, без придворной системы, без статуса и без возможности хоть как-то самостоятельно определять свое положение. Согласно архивным данным, он обращался к Сталину с просьбами оставить его в СССР, поскольку опасался, что его выдадут китайцам, Мао Цзэдуну, и там его расстреляют. В России, в Советском Союзе, он жил в Хабаровске, одно время в Чите, и, в общем, жил он комфортно. Он не был в чистом виде заключенным, и к нему относились хорошо, о чем он потом описывал, и он работал на приусадебном участке. То есть, в общем, он был такой расконвоированный, но он еще боялся, что его выйдут обратно. В 1946 году он выступает свидетелем на Международном военном трибунале для Дальнего Востока и стремится представить себя как жертва японской политики. Он утверждал, что японские милитаристы фактически использовали его. И он утверждал, что он не контролировал японскую военную систему. И считал, что он полностью невиновен. Но все заканчивается тем, что в 49-м году, в 50-м году его Советский Союз передает Китаю, китайским властям, и его направляют в Фушуньский центр управления военными преступниками. Это в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Здесь начинается самый последний период его жизни. Он, как считает, перевоспитывается. Он становится обычным человеком-гражданином, о чем потом написал книгу. Ему приходится много что менять. Он отменяет представление о своей исключительности. О том, что кто-то за него должен работать. Он сам начинает работать. Это очень сложная ломка. И, конечно, сегодня идет очень много споров, искренне ли он перевоспитался. Но, судя по всему, да. Он даже стал утверждать, что изучение Маркса и Ленина оказали на него влияние. И он даже говорил, что марксистская идеология повлияла на него больше даже, чем императорская. Он отказывается, конечно, от идеи восстановления монархии и принял новое объяснение собственной биографии, которое предложили ему коммунистическая партия. То есть переход от императора к обычному гражданину. Он стал именно гражданином. Это было очень и очень сложно. Китайские официальные власти много раз показывали Пуи как пример коммунистического перевоспитания. Его направили работать в Пекинский ботанический сад. Он занимался уходом за растениями и другими самыми простыми обязанностями. С марта 60-го года, когда он устал, то есть уже был в возрасте, он перестал работать в ботаническом саду и занимался продажей билетов в этот же ботанический сад. Он написал потом книгу «Первая половина моей жизни», где очень трагически описывал себя, но в конце концов радость наступила в 62-м году. Он женится на медицинской работнице Ли Шусянь, которая... Это был его вообще пятый брак, и он демонстрировал окончательный переход от императорского двора к обычной социальной системе без гарема и наложниц. В конце концов, последние годы жизни его приходится на период культурной революции, когда он же очень тяжело болел и боялся, что хунвейбины также достанут его, настигнут и расправятся. В конце концов, в 67 году он умирает в возрасте 61 года. Вообще считается, что он много болел, у него был и рак почки, и сердечно-сосудистые заболевания. Сначала его похоронили на кладбище Баба-Ушань, где похоронены китайские революционеры, а потом тихо в 95 году прах был перенесен в императорскую гробницу, которая расположена недалеко от западных границ Цин. Это, конечно, это вообще одна из самых интересных историй, на мой взгляд, во всей хронологии Китая, потому что самое главное, что мы увидели, о том, что империя умирает быстро, а вот ее последователи и наследники еще долго имеют свои родовые травмы.
1: Спасибо большое. Доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.

пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивист.

0: рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Меры поддержки бизнесу, пострадавшему от атак БПЛА. Контекст. Wildberries поможет правительство. Минфин подготовил целый ряд мер, направленных на стабилизацию бизнеса тысяч предпринимателей, использующих эту площадку. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% их годового дохода. В частности, вводятся отсрочка по уплате некоторых видов налогов, включая НДС и налога на прибыль, перенесение дат страховых взносов на более поздний срок и приостановка проверок контрольных органов. Авансовые платежи по налогам продлеваются до 28 июля 2027 года. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о ее взыскании пролонгируются на полгода. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что это позволит снизить финансовую и административную нагрузку на пострадавших предпринимателей. В правительстве и самой компании подчеркивают, что логистика поставок, широкий спектр товаров и предоставление качественного сервиса россиянам будут восстановлены. Удары по складским комплексам крупнейшего маркетплейса Wildberries начались в середине июля и затронули разные регионы страны. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Рубежная и Новоандреевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, армия нашей страны установила контроль над населенным пунктом Храповщина в Сумской области, подчеркнули в оборонном ведомстве. И добавили, что подразделения российской группировки войск «Центр» за сутки уничтожили почти 400 военных противников ДНР и Днепропетровской области. Система образования готова к началу нового учебного года. Завершены все необходимые мероприятия. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов президенту Владимиру Путину. В российские школы в сентябре пойдут 17,5 миллионов детей, добавил Кравцов. Владимир Путин ранее приехал в Московский педагогический государственный университет. Он в преддверии Дня знаний встретился с педагогами. Число пострадавших от атаки на Ростовскую область возросло до 11, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что двое направлены на амбулаторное лечение. На данный момент в больницах Ростова и Аксайского района находится 9 человек, из них 4 ребенка. Ранее губернатор информировал о 7 раненых. Кроме того, в Пролетарском районе Ростова-на-Дону после падения обломков дрона получили повреждения 2 многоквартирных дома. Иран экспортировал около 90 миллионов баррелей нефти за время действия меморандума о взаимопонимании США. Об этом заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан. Он отметил, что ранее у Ирана не было возможности экспортировать накопившуюся у него нефть, но после подписания меморандума эта возможность появилась. Соглашение между США и Ираном был заключен 17 июня в Исламабаде. Он предусматривал 60-дневный переходный период для прекращения огня, восстановления судоходства в Армузском проливе и ведения переговоров по заключению всеобъемлющего постоянного соглашения. Однако уже 8 июля американские военные провели несколько серий атак на Иран, на что Исламская Республика ответила ответными ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Всероссийская акция «Ночь кино» стартовала в Ашхабаде премьерным показом семейной комедии «Чебурашка-2». Это передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит в Туркмении 29 и 30 августа. Первый показ организовали для детей с ограниченными возможностями. Посмотреть фильм пришли 80 человек, как рассказали в туркменской общественной организации. Участие в мероприятиях, которые организуют посольство России с русским домом в Ашхабаде, стало для организации доброй традицией. Для детей такие показы становятся источником ярких эмоций, дает возможность общаться и социализироваться. Это все в данной минуте. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев и напоминаю про наш соцсети РТУ, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, подключайтесь к трансляции, к нашему чату, а мы будем обсуждать самые разные темы. И первое у нас касается Украины и нанесенного нами ударом. Там огромный такой огненный шар возник, который привлек внимание действительно многих человек. Все начали думать, а что же это такое взорвалось? Ну вот давайте об этом и поговорим с политическим обозревателем ТРК «Крым» Сергей Веселовский с нами на связи. Сергей, приветствую.
3: Приветствую, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и радиозрители.
2: Что же это был за такой мощнейший взрыв под Киевом? Что там было?
3: Ну, и, насколько я понимаю, это Бучанский район. Это вот там, где кровавые русские палачи в 22-м году бегали и убивали по улицам мирных жителей. Ну, а шучу, конечно, горько шучу по этому поводу. А оказывается, что вот украинские военные, причем и руководство прокуратуры, по-моему, украинской об этом официально вынуждено было заявить, что военные и их верховный главнокомандующий приказали в жилых спальных районах, в пригородах и в городе Киеве обустраивать склады вооружений, боеприпасов, ракет, составляющих к этим ракетам. И вот то, что начало рваться и продолжалось в течение, по-моему, 4,5 часов, насколько я вот отслеживал ночью, говорит о том, что да, действительно, вот все то хорошее, доброе, что должно было прилететь к нам в глубины России, даже не взлетело. Тело, даже не приехала к стартовым площадкам. Меня это не может не радовать на фоне того, что вот у нас вчера по Севастополю интенсивно били украинские беспилотники. Балаклавский район, Гагаринский район, мыс Фиолент. Туда очень сильно прилетало. Ребята звонили, говорили, давно такого не было. Ждем ответки. Это вчера вечером было, где-то в 9:30. Вот ответка пришла. И меня радует то, что наше военно-политическое руководство сняло белое пальто, белые перчатки и сказало, нету у нас для вас неприкасаемых территорий. Где будете хранить, где будете что-то собирать, туда и будет прилетать. Ну а вина ложится, конечно же, на украинское руководство, никак не на наше, раз. И во-вторых, теперь, наверное, каждый самый недалекий хуторянин, даже если он житель столицы Украины, должен понимать, жить рядом с военными объектами и объектами двойного назначения смертельно опасно. Нам это выгодно хотя бы потому, что когда мы будем подходить к этим городам, там будет минимальное количество жителей, и украинские военные, привыкшие прятаться за живой щит из своих сограждан, с этим вынуждены будут считаться.
2: Ну вот, кстати, касательно живого щита, все-таки те самые ракеты «Патриот» у Зеленского получить не получается, извиняюсь за тавтологию. А в то же время он признал, что склад боеприпасов под Киевом находился в жилой застройке. Да, тут начали сразу говорить о том, что возбуждено уголовное производство по статье служебной халатности. Но очевидно, что его вынудило вот так признаться на фоне того, что там прям взрывалось без перерыва, и, соответственно, нельзя было сказать, что это просто вот жилой дом вот так вот взрывался. Но разве это не повлияет на самих украинцев в том ключе, что они сейчас будут воспринимать вот эти удары иначе? Если раньше им говорили всегда, что вот, русские бьют исключительно по жилым застройкам, вот такие они плохие, они ужасные, они бьют по гражданским объектам. Сейчас они увидели, что на самом-то деле там может быть и не гражданский объект. И вот каково их будет впечатление? И, может быть, уже есть какое-то, я не знаю, что ли, внутреннее мощнейшее недовольство, которое вот сейчас разорвется, и начнутся массовые беспорядки и сложности на улицах Украины?
3: Ну, я всегда предполагал и говорил о том, что когда-нибудь настанет момент, когда жители Украины, прижатые, припертые к стене, поймут, что чувство безопасности, самосохранения должно у них включиться все-таки, да, это первая, одна из первых сигнальных систем любого живого существа, и загнанный в угол кролик, да, он тоже способен нанести урон врагу. В данном случае сейчас враг – это не только ТЦК и его сотрудники, но и украинская власть. Кто бы что ни говорил, какие бы подтасовочные соцопросы ни проводили, мы же видим, что население Украины, ненавидящее люто нас, искренне считающее нас своими врагами, которые немотивированно на них напали в 22 году, потихоньку, постепенно начинают понимать, что главная угроза их безопасности, их жизни, жизни их детей, это украинская власть. И я не верю, честно говоря, в активное организованное сопротивление, но стихийные бунты, они не могут не состояться, тем более, что на Украине внутри страны очень много выживших в зоне СВО, как мы говорим, выродков, которые, вернувшись домой, понимают, знают, как обращаться с оружием. Для них убить человека не представляет никакого труда. И я предполагаю, что вот эти самые банды вурдалаков будут не опорой власти, а как раз теми, кто начнет активное сопротивление, деструктивное, враждебное к нам, но ненавидящее украинскую власть. И да, действительно, не просто так американцы предупреждают своих, что сейчас на Украине могут случиться бунты. Да, это будут стихийные, дикие, бессмысленные и беспощадные бунты антисемитской направленности, кстати, когда очень много невинных соплеменников Владимира Зеленского и его банды, которые в Израиль потихонечку перетекают, пострадают. Ведь в Германии похожее было, правда? Когда арийцы убивали бедных несчастных евреев, мстя им за евреев-олигархов, грабивших Европу.
2: Да, вот картина, конечно, на самом деле вообще не радужная для Украины, хотя как будто бы вот политически хотя бы дрязги они утрясли с Федоровым на какое-то время, вот тут непонятно. Но и появилось вот такое достаточно неожиданное, как мне кажется, заявление от премьер-министра Польши Дональда Туска, который, ну, по нашему обыкновению, всегда выступает в поддержку Украины, рад встретить Зеленского, кстати, в обход главы государства, то есть приезжает Зеленский, встречается исключительно с Туском. Вокруг этого скандал тоже был. И вот он говорит, что ближайшие 7-8 месяцев могут стать критическими для безопасности Украины. Он об этом заговорил. Человек, который Украину поддерживает. О чем это говорит нам?
3: Ну, у меня такое ощущение, что имя Дональд – синоним неадекватности. Дональд Дак, Дональд Туск, Дональд Трамп – все они…
2: Дональду Даку прилетело ни за что вот сейчас.
3: Просто так попался под горячую руку Веселовского, да. Вы понимаете, ну вот поляки же, они меркантильные, они же смотрят на это все, как ближайшие соседи Украины. Пока немцы, французы, кто-то остальной там дотянется, поляки свою эту самую часть сходных кресов заберут, там еще чем-нибудь, опять дойдут до правого берега Днепра, и Киев польский будет. У них же мечты, они никуда не делись, они как были, так и остаются. Украина им должна за Волынскую резню, много еще за что. И вот вдруг сейчас Дональд Туск понимает, а у Украины действительно, у пана атамана золотой запас есть, но он вывезен за пределы Украины. А вот реально защищаться, защищать Европу, Украина не в состоянии. Они же там все искренне верят почему-то. Причем сами себя убедили. Я не говорю, что они циничные лжецы. Они сами себя убедили, что как только Путин победит Украину, он попрет на Запад. Обязательно флаг над Рейхстагом будет, где-нибудь еще в Варшаве что-нибудь русское появится. Да? Они искренне в это верят. Они не могут поверить и понять нас, ни Лаврова, ни Путина, которые заявляют о том, что, ребят, вы нам нафиг не нужны. Нам бы вот свое вернуть, причем не просто вернуть, да, а создать зону безопасности широкую, до самого вот ЧОПа, чтобы нам никто не угрожал с этой территории. А вы там труситесь в блин, живите как хотите, не хотите нашего газа, ну и ладно, мы разворот на восток сделали, мы будем строить свое будущее без надежды на ваше соображение, понимание и на ваши интересы. Не хотите, как хотите. Но они этого не понимают. Они искренне боятся нас, ненавидят и готовятся. Они ведь реально готовятся в 30-м году, а может и раньше, начать с нами новую войну.
2: Готовятся да готовятся, но как будто бы воевать сами не хотят. А вот касательно имени Дональд, тут, возможно, можно и поспорить. С одной стороны, да, может и какие-то неадекватности, все остальное кто-то может увидеть. А с другой стороны, мне кажется, там как раз беспринципность и прямолинейность. Вот это, возможно, иногда даже страшнее, потому что они действуют в своих интересах. И вот эти их интересы вообще перекрывают все остальные. Вот что самое страшное. Спасибо вам огромное за ваши комментарии. Политический обозреватель ТРК «Крым» Сергей Веселовский был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, двигаемся дальше.

0: И вот как раз тот самый Дональд. Не Дак, не Туск, а Трамп, который заключил новый, вот, великолепный договор. Вот, как всегда, он любит высокопарно. Вот, действительно, вот, прям превозносить в каждое свое действие. Говорить о том, как это велико, исторически, мощно. Вот очередная историческая сделка, как он сам выразился, которая более чем удваивает американские запасы нефти и значительно увеличивает поставки нефти и значительно снизит цены на газ для всех американцев в будущем и в том числе помогает Венесуэле. А это именно соглашение с Венесуэлой о том, что 65 миллиардов баррелей нефти теперь переходит фактически под управление Соединенных Штатов. Но вот давайте разбираться в этом. Постараемся понять, а что действительно переходит, а что не переходит, а каковы будут последствия для венесуэльцев, обычных венесуэльцев. Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов с нами на связи. Владимир, приветствую.
1: Добрый день, Александр.
0: Вот расскажите нам, пожалуйста, что сейчас будет с Венесуэлой? Это для кого вот эта сделка? Она кому даст больше плюсов? Только США или все-таки Венесуэле-то все-таки тоже что-то перепадет?
1: Я думаю, что в ближайшей перспективе, да и в среднесрочной перспективе, Венесуэле не перепадет ничего, потому что Венесуэла выбрала новый путь развития, и она будет, скорее всего, похожа на Ирак. То есть это будет полная разруха, и только нефтяные и газовые компании будут добывать ресурсы. В основном американские, конечно.
0: Угу. То есть, верхушка Венесуэлы, верхушка-то заработает, наверное?
1: Конечно. Угу. Так же, как в Ираке. Верхушка будет зарабатывать. Да. То есть в управлении все, кто будет находиться наверху этой цепи, то, конечно, они будут зарабатывать. Обычные же люди будут биться за то, чтобы поработать в этих компаниях. Но в основном там будут, конечно, работать экспаты, то есть это люди из-за рубежа.
0: Ну вот теперь тогда любопытно. Все-таки Трамп, как всегда, называет сделку очень так действительно яркая, историческая сделка. Вот в чем заключается ее историчность? Вот действительно ли вот эти 65 миллиардов баррелей нефти вот прям берут и переходят в полное управление Соединенных Штатов? Или все-таки есть особенности?
1: Александр, а давайте вспомним, а какую сделку он не называл исторической?
0: Вот это верно.
1: Любой документ, который он подписывал, либо будет «Золотая армада новых авианосцев», либо «Историческое подписание мира с Ираком», не знаю, сколько там было подписано, все это не работает. И то, что подписали сейчас, я считаю, что это просто скорее профанация, потому что на данный момент нефть Венесуэлы и так принадлежит американским компаниям.
0: Вот.
1: Больше там никто официально не добывает нефть.
0: Тогда в чем цель?
1: Всего, этот шаг выборы. Выборы, которые будут в сентябре в США. И нужно как-то закрывать вот ту дыру под названием «Война в Персидском заливе». И хоть показать хоть какие-то результаты. И вот.
0: Ага, то есть это своего рода такой медиа-взрыв, то есть что-то, что должно подтолкнуть электорат голосовать.
1: Да, Трамп — это президент твитов и ярких заявлений, да, ему нужно что-то яркое, чтобы перед выборами хоть как-то поднять рейтинг, потому что на данном этапе его партия и сам он, их рейтинг его и партии слишком низкий, чтобы набрать даже половину голосов.
0: Угу. Ну, тут на самом деле не только Трамп подобными эпитетами пользуется, Делси Родригес также прям максимально поддерживает это решение, говорит о том, что оно историческое, невероятно важное, значительное влияние окажет на возрождение Америки и Соединенных Штатов. А вот если смотреть прямо сейчас вот на цифры, на то, как действительно это будет работать, как это повлияет на цены на бензин тот же самый в Соединенных Штатах, как это повлияет на цены на нефть в мире, какое вообще, вот это же огромное количество нефти, которое оказывается официально в руках Соединенных Штатов. Передел какой-то будет?
1: То никак. Нет. Ну, давайте честно. Нефть Венесуэлы в руках США оказалась после захвата Мадура и, в принципе, взятия под контроль всей Венесуэлы. Что-то произошло с ценами? Ничего.
0: Угу. Но ведь Иран-то, когда происходило, цены менялись, и бензин рос в Соединенных Штатах. Почему он тогда рос, если у них была возможность Венесуэле брать?
1: Потому что рынок понимал, это сейчас совершенно разные ситуации. Uh-huh. Нефть Венесуэлы, это очень, скажем так, дорогая, это тяжелая нефть, которую необходимо перерабатывать. Она перерабатывается в основном на заводах США. В то время как Иран поставляет достаточно большое количество нефти на внешний рынок, и более того, он с помощью оружия может контролировать поставку почти 15% всей нефти мира, проходящей через Армузский пролив. И именно поэтому цены прыгали вверх-вниз. А Венесуэлу, знаете, нужно еще уложить очень много миллиардов долларов в Венесуэлу, чтобы нефть наконец-то начала поступать на внешний рынок. На данный момент, сколько вот уже полгода, почти год, наверное, прошел с взятия Венесуэлы.
0: Ну нет, полгода.
1: Не вкладывается в Венесуэлу. Полгода, хорошо, полгода. Никаких инвестиций пока не было.
0: Угу. А вот если мы будем смотреть на Россию как одного из крупных поставщиков, экспортеров нефти, на нас как это отразится? Вот как-то поменяется что-то? Или все-таки как было, так и есть? Вот, собственно, цена осталась?
1: Я считаю, что не изменится, потому что одна страна заявила, что у нее теперь нефти в два раза больше. Ну, хорошо. Дело в том, что нефти в мире не прибавилось. И на рынок не хлынула волна новых барышей. То есть вдруг не открыли новые месторождения с дешевой нефтью. Вот поэтому для России это ничего не значит.
0: А вот, Владимир, было одно предположение, когда обсуждали тоже эту тему, касательно того, как Соединенные Штаты все-таки будут относиться к обычным венесуэльцам. И там была мысль, что они, наоборот, будут как-то поддерживать, пытаться поднять уровень жизни обычных венесуэльцев для того, чтобы не было бунтов. Все-таки до этого они были достаточно таким частым событием. А теперь вот вы говорите, что ничего венесуэльцам обычным не перепадет. Вот пойдут они на такой риск, так скажем, вызвать негатив?
1: Да. Я думаю, что это действительно закончится негативом, но это будет лет через 10. Я несколько лет проработал в Ираке и заметил на то, как местные люди относятся к западным, представителям западных стран и к россиянам. Существует большая разница между восприятием тех и первых, и вторых. То есть бывали даже очень неловкие ситуации, когда я, работая на американскую компанию, со мной с единственным здоровались местные за руку, а с моими руководителями не здоровались.
0: Даже так?
1: В какой-то момент люди поймут, что при Мадуро, в общем-то, было не так уж и плохо. Они поймут, что при приходе американцев кто-то может вырваться наверх. Но опять-таки вырваться наверх – это, скорее всего, коррупционные схемы, какие-то сделки и так далее. Поэтому, скорее всего, порядка в стране не будет. У нас перед глазами пример Ирака.
0: Да, но, может быть, действительно сработает вот эта история. Имея не ценим, теряем, плачем. Посмотрим. Пока что у нас есть вот эта историческая сделка.
1: Нам надо подождать.
0: Да. Ну, соответственно, будем ждать. А мы, дорогие слушатели, будем вам все рассказывать. Спасибо огромное за ваши комментарии. Очень содержательно, очень понятно. Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, двигаемся дальше.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
0: Важная новость. С 1 сентября 2026 года в России начнется реализация эксперимента, пока рассчитанного на 3 года, по розничной торговле лекарствами в передвижных аптечных пунктах. И на самом деле мы об этой теме говорили уже неоднократно, но вот приближается уже сам момент начала осуществления вот этой системы аптек на колесах. Давайте вот обсудим ее более подробно. Президент Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей и врач Семен Гальперин. Семен Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Вот давайте по порядочку выяснять. Во-первых, давайте все-таки попробуем вот картинку собрать, как эти аптеки на колесах будут работать. В какие направления они все-таки по большей части будут пытаться доставлять эти самые лекарства? Только в труднодоступные или все-таки в какие-нибудь, ну, скажем, большие населенные пункты, но деревенского вида или, ну, поселка, может быть?
3: Ну, доставлять они, естественно, должны туда, где есть острый дефицит. Да, если там нету своей аптеки, если там нет возможности гражданам покупать, добывать лекарства, то, значит, их приходится снабжать вот таким способом. Но надо понимать, что это вынужденная мера, да, это не идеальный вариант снабжения лекарствами населения, вот, но был найден такой выход. Давайте посмотрим. Ну, это же вообще пробная ситуация, да? там объявлено, что это будет в нескольких регионах изначально. Посмотрим, как оно пойдет, и тогда будет найден наилучший выход, наверное. Вот, я так это понимаю. Ну, заменить полностью аптечную сеть, конечно, выездные аптеки не смогут. Есть некоторые ограничения в их работе. Вот. Ну, прежде всего, это с охраной там особо. Значит, специальных лекарственных средств, там, наркотических средств и так далее. С этим, наверное, сразу возникнут вопросы. Вот. Потом вопросы хранения лекарств. Ну, там тоже должны быть свои условия, насколько они смогут, да, там температурный режим, режим влажности и так далее. Да, конечно, здесь будут некоторые ограничения, но надо понимать, что это эксперимент.
0: А вот, кстати, касательно самих медикаментов, какие в первую очередь будут возить?
3: Понимаете,
0: вот что больше дело? Всего нужно?
3: Нет, ну нужно все. Здесь же зависит.
0: Но все же не увезешь.
3: Почему? Значит, можно носить, возить все, в принципе, если это будет, я не знаю, как на самом деле так или нет, но можно, например, изучать как бы спрос на территории, то есть количество людей, болеющих там, тем, которым нужны постоянно какие-то лекарственные средства, их можно завозить вообще планово, да. А кроме того, ну, основной объем лекарственных средств, ну, есть же список жизненно необходимых лекарственных средств, который должен быть в каждой аптеке, да, я не знаю, сможем ли мы обеспечить каждый населенный список, пункт полноценно этим списком, да, но наиболее распространенные препараты должны быть. Вот. Ну, возможно, в каких-то ситуациях придется дополнительно завозить еще лекарства, которые не смогут быть там постоянно. То есть надо понимать, да, что это не полноценное решение вопроса, но это такой паллиативный подход. Вот.
0: Угу. Но я думаю, очень многих как раз волнует тема стоимости этих самых лекарств. Почему я сам заговорил про стоимость? А все-таки вот отмечается, что организации-участники — это компании с лицензией на фармацевтическую деятельность, работающие не менее 3 лет со специальным разрешением на такую передвижную торговлю лекарствами. Но есть одна особенность. Все-таки вряд ли вот так компания будет работать себе в убыток. И, соответственно, будут ли они добавлять к стоимости лекарств, ну, определенную, там, определенный процентик. Или все оставлять так же, и вот эти все траты на логистику, на перемещение будут покрываться самой компанией.
3: Ну, здесь возможны варианты различные. Во-первых, да, у разных компаний могут быть разные интересы в этом. Понятно, что чем больше объемы снабжения, тем выгоднее для компании. Продажа, да, но могут быть и другие варианты, могут быть в том числе и законодательные акты, которые потребуют от компаний вкладываться в эту программу, понимаете? Ну, вообще, мы же понимаем, что сегодня большой фармацевтический бизнес, он очень выгодный, да? Вот мелкие фармацевтические компании, они еле выдерживают конкуренцию.
0: Особенно
3: да?
0: в трудно вот, доступных регионах, да. Там же мало людей, вот. И зачастую может быть не так много средств.
3: Да, а большие сетевые фармацевтические компании, они получают на сегодня очень высокую прибыль, они очень рентабельны, и я думаю, что, ну, возможно, и на них будет возложена некоторая дополнительная обязанность, учитывая вот их положение на рынке.
0: Ну, соответственно, будем смотреть и ждать результатов от этого эксперимента. А вам говорим огромное спасибо за ваши комментарии. С нами был президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» и врач Семен Гальперин. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем переходить к новостям на радио «Спутник». Не переключайтесь.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Луганске и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент Владимир Путин осмотрел выставку «Единая школа, единая страна». Владимир Зеленский признал, что склад боеприпасов разместили рядом с жилыми домами. Президент Сербии анонсировал боевые стрельбы с участием роботов-собак. Подробности далее. Президент Владимир Путин осмотрел выставку «Единая школа, единая страна», посвященную российской системе образования. Глава государства в преддверии Дня знаний приехал в Московский педагогический государственный университет, где были представлены стенды о достижениях российской системы образования. Согласно данным Минпросвещения и Рособорнадзора, представленным на стендах средний балл по ЕГЭ за последние 7 лет вырос, особенно по естественно-научным дисциплинам. Владимир Зеленский признал, что склад боеприпасов в поселке Милое под Киевом, где произошли взрывы, разместили рядом с жилыми домами. Рядом Минобороны России сообщило, что наша армия поразила склад в населенном пункте, где хранились комплектующие для беспилотников большой дальности. Ведомстве не раз отмечали, что ВСУ прикрываются мирным населением как живым щитом. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о недопустимости демонизировать Россию. Он отметил, что каждая страна должна уважать законы и интересы другого государства в сфере безопасности. Фицо считает, что Россию нужно критиковать, когда она делает ошибки, но нельзя Россию демонизировать и выдавливать ее из Европы. Он напомнил о словах бывшего члена Еврокомиссии Гюнтера Ферхогена о том, что без России мир и безопасность в Европе невозможно. Парламент Гагаузии 1 сентября намерен вновь рассмотреть вопрос назначения даты выборов нового главы автономии после того, как на прежнем заседании этого не удалось сделать из-за отсутствия кворума, сообщает пресс-служба высшего законодательного органа региона. Ранее Народное собрание потребовало от президента Молдавии и парламента страны отменить утвержденную депутатами правящей партии действия и солидарности избирательную реформу, которая противоречит конституционному закону об особом статусе автономии и подрывает ее статус. Президент Сербии анонсировал показ и боевые стрельбы с участием роботов-собак на военном смотре в середине сентября. Александр Вучич и члены правительства присутствуют на открытии фабрики в городе Шабац на западе страны. Предприятие производит гуманоидных и четвероногих роботов. Вучич сообщил, что специалисты военно-технического института Сербии смогли установить на робота-собаку оружие. В марте Вучич сообщил, что Сербия и китайская компания летом откроют первую в стране фабрику гуманоидных роботов и роботов-собак. НАСА не смогут самостоятельно осуществить высадку астронавтов на Луне без поддержки частных предприятий, заявил глава агентства Джаред Айзекман. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что коммерческие партнеры агентства играют огромную роль в подготовке миссии. Глава НАСА также отметил темпы прогресса Blue Origin и SpaceX при разработке и модернизации своих технологий. По его словам, компания Джеффа Безоса должна приступить к регулярным запускам своих ракет-носителей с января следующего года, а предприятие Маска начает запуски кораблей Starship на еженедельной основе. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». А меня зовут Рузана Рушанян. Егор Николаевич, здравствуйте.
3: Привет, Рузана. Привет, папа. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, наши зрители. Сегодня мы продолжаем лекции по истории эпохи дворцовых переворотов и фокусе нашего внимания Анна Иоанновна. В прошлый раз мы поговорили о стартовом этапе биографии этой императрицы, о тех временах, когда она была герцогиней Курлянской, вдовствующей, как ее пригласили на царствование в Москву, члены Верховного Тайного Совета, навязав ей кондиции, ограничивавшие ее власть, она эти кондиции порвала, стала самодержавной государыней вновь. И вот мы отдельно останавливались на ее пропагандистской кампании, которая, с одной стороны, прославляла Петра Великого, но, с другой стороны, показывала историческую ретроспективу, превращая Петра из основателя империи просто в ее строителя. Да? И рядом с Петром появлялись монументальные фигуры царя Алексея Михайловича. И, конечно, Анна Иоанновна не забывала про своего отца Ивана Алексеевича, который вообще отошел там не то что на второе, а скрылся в какой-то исторической тени в петровскую эпоху. Анна Иоанновна об этом напомнила. Но вот сегодня мы поговорим с вами о том, какова была государственная деятельность этой императрицы. Потому что, еще раз повторюсь, в медийном пространстве царствование этой государыни ассоциируется исключительно с Бероновщиной. То есть это такая черная дыра, 10 лет, в которой ничего не происходило. Это было засилие немцев, иностранцев, которые жировали, паразитировали на горбу русского крестьянина, русского народа.
2: То есть негативная такая
3: абсолютно оценка. Негативная коннотация. Ну и, как я уже говорил, конечно, эта негативная коннотация была создана Елизаветой Петровной. Елизаветой Петровной, которая по-своему мстила своей двоюродной сестре. А ведь Анна Иоанновна, в свою очередь, мстила потомкам Петра. Она жестоко отодвинула их от трона и, по сути, смотрела на них не даже как на второстепенных принцев и принцесс, речь про Елизавету Петровну и будущего Петра III, она смотрела на них как на людей, которые являются случайными фигурами при дворе, при дворах, потому что мать Елизаветы и бабка Петра, Екатерина I, да, Марта Самуиловна Скавронская, это обычная прачка. Обычная прачка, иностранка, иноземка, женщина самого простого происхождения. И Анна, и Елизавета родились до брака родителей. И вот все это с точки зрения Анны, укрепившейся на троне, делало Елизавету не настоящей царевной, не настоящей принцессой, а, соответственно, Петра III, не настоящим будущего Петра III, не настоящим принцем. Давайте сегодня мы с вами посмотрим, а вот если бы линия Анны укрепилась на троне,
2: так,
3: то какая бы была историческая политика ее потомков по отношению к этой женщине? Я уверен, что ее бы прославляли всячески, памятники бы ей стояли в Петербурге и Москве, и, по большому счету, положа руку на сердце, конечно, было бы за что. И сегодняшнюю программу мы назовем Анна Иоанновна «Истинная наследница Петра».
2: Ну и поговорим про ее заслуги.
3: Да, вот об этом мы в первую очередь и поговорим, потому что нужно быть объективными. В следующей программе мы поговорим про негативные стороны царствования. Ну, а сегодня про то, что Анна Иоанновна может зачислить себе в актив. Итак, первое. Это, может быть, прозвучит неожиданно, но Анна Иоанновна возродила российский флот. Дело в том, что императрица покинула Москву, вернулась в Петербург. Я напомню, что при Петре II с 1727 по 1730 год столица вновь пребывала в Первопрестольной. Анна Иоанновна в Москве царствовать не захотела. Она понимала, что там она находится в окружении старинных московских родов, которые будут пытаться влиять на нее, установить над ней контроль. И она, ну, откровенно говоря, из Москвы убежала. Петербург – это все-таки окно в Европу. Город тогда более свободный. Здесь она могла чувствовать себя раскованнее. И надо сказать, что вот начало царствования императрицы, оно было весьма энергичным. То есть она сразу же начинает целый ряд важных проектов. И наиболее громким пиар-проектом здесь становится возрождение русского флота. А почему русский флот нужно было возрождать? Да потому что Петр II этим совершенно не интересовался. Он отвращение питал к флоту и вообще не любил Петербург. И при нем на верфях в Петербурге не было заложено ни одного военного корабля.
2: То есть дело Петра I было забыто.
3: Да, совершенно верно. Произошло то, чего Петр очень боялся. Именно его дело фактически погибло. То есть многое из того, что сделал Петр, оно могло бы буквально захереть за ближайшее десятилетие. И Петербург мог бы быть одним из провинциальных городов у моря, ну, таким как, например, Таганрог или, не знаю, Новороссийск. Но вот Анна Иоанновна, ее возвращение, оно препятствует этому. И вот что она делает с флотом? Смотрите, какое интересное донесение отправляет шведский посланник в Стокгольм. Он пишет: «Русский галерный флот сильно уменьшился. Корабельный же приходит в прямое разорение. Старые корабли все гнилые, так что более 4-5 вывести в море нельзя, а постройка новых ослабила. Из 36 числившихся линейных кораблей полностью боеспособными были лишь 8. Только 8. И еще 5 ограничено годными. Все корабли крупных рангов, 90, 80 и 70-пушечные, вышли из строя. Боеспособными оставались только 1 100-пушечный, 5 66-пушечных и 7 56-пушечных кораблей. Короче говоря, дело было плохо, и Анна Иоанновна уже через месяц после коронации издает именной указ о содержании галерного и корабельного флотов по регламентам и уставам. В этом указе наикрепчайше подтверждалось адмиралтейство в коллегии, чтобы корабельный и галерный флот содержаны были по уставам, регламентам и указам, не ослабевая и не уповая на нынешнее благополучное мирное время. То есть она с самого начала уделяет внимание флоту. Безусловно, Анна Иоанновна – это не Петр Первый. Вот Петр Первый флот обожал от души и сам был великолепным морским капитаном. Анна не была морской императрицей, ей не нравилось плавать. Хотя она что-то такое от Петра, видимо, почерпнула, потому что Петр своим племянницам говорил в свое время, когда их перевез в Петербург, кто по морю не плавает, тот со мной дружить не может. И, судя по всему, Анна Иоанновна это хорошенько запомнила. Ну и кроме того, Курляндия, в которой она жила, это все-таки тоже морское государство, приморское, и Анна понимала роль и значение флота.

0: нужно так осмотреть, как корабль в движении. То есть, вполне рациональная мера. В феврале 1732 года учреждается военная морская комиссия под председательством одного из, значит, вот этих в кавычках «проклятых» немцев, Анны Иоанновны, но на самом деле под председательством человека Петра, Андрея Ивановича Астермана. И вот эта комиссия, она разрабатывает новый штат флота. Надо сказать, что важную роль в этой комиссии играл один из главных русских флотоводцев первой половины XVIII века, Наум Синявин. Человек, которого Петр обожал, это был первый русский контр-адмирал, первый подлинно русский контр-адмирал, то есть не иностранец, приглашенный на русскую службу, выслужившийся из простых матросов. И Петр так Наума Синявина любил, что даже пригласил его стать шафером на своей свадьбе с Екатериной Алексеевной. Вот, то есть это был действительно подлинный любимец Петра, и вот мы говорим о том, что там какие-то иностранцы, которых Анна Иоанновна привезла, нет. Несмотря на наличие иностранцев, большая часть из которых были петровскими людьми, Анну Иоанновну окружают и составляют славу ее царствования, в том числе и истинно русские люди. И вот Наум Синявин один из них. И, в частности, при участии Синявина разрабатывается рассуждение о принципах содержания флота. Это фактически первая в нашей истории военно-морская доктрина. Комиссия определяет новый состав флота: 27 линейных кораблей, 6 фрегатов, 2 прама, 3 бомбардирских корабля и 8 пакетботов. И беспрецедентный бюджет для содержания флота утверждается. Это 1 020 000 рублей. И что очень интересно, главный ранг кораблей в этом флоте – это 66-пушечный корабль, который получил название «Слава России». То есть это не один корабль, а как бы система кораблей. Первый такой корабль был заложен как раз при Анне Иоанновне 28 января 1731 года. И кораблей этого ранга всего было построено до 1774 года 58. И они участвовали во всех войнах, которые вела Россия, вплоть до 1790 года. То есть до излета царствования Екатерины II. И слава и заслуги государя измеряются тем, что осталось после его кончины.
1: Конечно.
0: Вот в данном случае корабли типа «Слава России», они сыграли ключевую роль в Чесменском сражении, одном из самых славных сражений в истории русского флота, да, которое произошло уже при Екатерине II в Чесменской бухте, был сожжен и полностью уничтожен турецкий флот. Тогда еще Россия не владела побережьем Черного моря, и против турок сражался флот Балтийский, который туда пришел после длительного плавания. Вот костяк этого флота составляли корабли ранга «Слава России», и это все появилось при Анне Иоанновне. То есть вот эту линию мы просто как историки обязаны протянуть.
1: В принципе, если бы у нее даже не было бы каких-то еще заслуг, то даже этой заслуги довольно достаточно для того, чтобы сказать о том, что она была настоящей русской императрицей, потому что она многое сделала вот одним этим шагом.
0: Безусловно, безусловно. Ну и еще одна такая деталь, очень малоизвестная, но чрезвычайно любопытное. Дело в том, что именно при Анне Иоанновне был утвержден Андреевский флаг в качестве флага военно-морского флота России, потому что у Петра было 3 флага, которые комбинировались между собой. Отдельный флаг для основных сил флота, отдельный флаг для арьергарда и отдельный флаг для авангарда. Вот при Анне Иоанновне решено ограничиться одним флагом.
1: Единым.
0: Да, Андреевский. То есть Анна Иоанновна, конечно, не была инициатором этого, но она все это одобряла. И еще один важный момент. Анна Иоанновна возрождает закрытое еще, кстати, при Петре в 1722 году предприятие военного кораблестроения в Соломбале на севере, на русском севере, под Архангельск. Значит, почему? Дело в том, что в Петербург было очень дорого возить корабельный лес с Волги и Камы. Это вставало казне в копеечку. Стали изучать, чем можно заменить, и пришли к выводу, что поскольку север богат лиственницей, а это очень хорошая древесина для постройки кораблей, то нужно возродить корабельную верфь в Соломбале. И вот парадокс, что значительная часть Балтийского флота, она была построена не на Балтике, она была построена на севере, и дальше с Белого моря переходила на Балтику. В чем был свой плюс? Потому что архангельские корабли, когда переходили в Белое море, это служило отличной подготовкой для экипажей. То есть можно было проводить обучение на кораблях.

0: время вот этих беломоро-балтийских переходов. Итак, при Анне Иоанновне было построено 19 линейных кораблей и заложено 24. Темп строительства составлял 2,11 корабля в год.
1: То есть, получается, это за 10 лет ее правления?
0: Да, чуть меньше, чем при Петре. Ну и теперь давайте посмотрим, а, собственно, понадобился ли этот флот при Анне Иоанновне самой? Были ли какие-то успешные операции с участием флота при этой государыне? Да, безусловно, о чем мы всегда забываем, потому что какие-то войны остались в исторической памяти России, а какие-то нет. Мы уже упоминали в программе про Христофора Антоновича Миниха войну за польское наследство, которая развернулась преимущественно вокруг города Данцига, где скрывался польский король Станислав Лещинский, посаженный в Варшаву на трон французами. У России, как известно, был свой претендент, сын саксонского курфюрста Августа Сильного. Вот. Ну и, собственно, из-за того, чей ставленник будет польским королем, и разразилась эта война, в ходе которой произошло первое боестолкновение между русскими и французскими войсками. Ну, Данциг – это, как известно, приморский город. Осада приморского города не может проходить без флота. Поэтому к Данцигу выдвинулась русская эскадра под командованием Томаса Гордона, адмирала Томаса Гордона. Это родственник знаменитого Патрика Гордона, друга, сподвижника и наставника Петра Великого, который тоже был принят на русскую службу при Петре. Но важно, Гордон был уже не молодой человек. Мягко говоря, ему было 76 лет. У него была некоторая пассивность или чрезмерная осторожность, из-за чего у Гордона были конфликты с Наумом Синявиным. Потому что, ну, может быть, главным героем вот этой операции можно назвать именно Наума Акимовича. Русские корабли блокировали Данциг, приняли активное участие в осаде города, и это привело к падению Данцига и бегству паническому Станислава Лещинского, который вынужден был переодеться в одежду крестьянина и только таким образом удрал. Вот. Но его претензии на королевский престол в Польше, конечно, были уничтожены буквально, и русский флот в этом сыграл важнейшую роль. Почему это было важно? Потому что выяснилось, что вот Петра нет, флот действует, да, действует толково, взаимодействие с армией, и добивается результата. Причем в данном случае поражение было нанесено, еще раз подчеркну, это французам, а Франция – великая держава. Таким образом, Анна Иоанновна не просто что-то там строила, а у этого был реальный практический результат, который могли оценить и, безусловно, оценили современники. Флот Анны был не идеальным, но идеальное вообще редко бывает. И в данном случае нужно говорить просто о выполнении боевой задачи.
1: А можно ли сказать, что это было ее решение, ее понимание того, в какую сторону нужно вести страну, или были люди, которые все-таки ей подсказывали и говорили, что нужно выбирать такую-то стратегию?
0: Но я думаю, что здесь можно говорить о двоякости. С одной стороны, еще раз повторюсь, что Анна Иоанновна – это не Петр Великий, она не обладала таким широким кругозором, как Петр. Петр одновременно он и морской капитан, и инженер, и кораблестроитель, и плотник, и столяр, и хирург, и инженер, кто угодно.
1: И зубной врач.
0: Вот, и зубной врач, да. Значит, Анна Иоанновна, естественно, такой не была. Анна Иоанновна – это монарх, за которым остается конкретное решение. И поэтому, безусловно, она ориентировалась на мнение профессионалов, таких как, например, Синявин или Астерман. Вот. Но я хочу сконцентрировать ваше внимание на одной детали. Дело в том, что вообще тема флота и проблема флота, она в царствовании Анны Иоанновны занимала огромную роль в первой половине. И шли дискуссии, потому что флот – это дело чрезвычайно дорогое, но на него нужно тратить огромные деньги. И, как мы поняли с вами, уже беспрецедентный бюджет был сверстан для развития флота. Но поначалу были предложения сэкономить и ограничиться только галерным флотом. Галерным флотом, то есть не строить парусные линейные корабли. И это предложение, и, во всяком случае, этой позиции придерживался никто иной, как Эрнст Иоганн Берон. Это отчасти было его убеждение, потому что Берон, мы помним, он еще в Курляндии доставал деньги для Анны Иоанновны и считал эти деньги. Вот. И соображения Берона, которого, кстати, поддержал Миних, они были очень простыми. Мы сэкономим, этого будет достаточно для плавания по мелководному Финскому заливу, во всем случае, мелководной Невской губе. Вот. Но это делало невозможным операции на других акваториях. То есть с галерным флотом Россия никогда не смогла бы осуществить, например, операцию в Чесме. Да?
1: Конечно.
0: Вот. Значит, противником Берона был Остерман, который считал, что России нужен полноценный флот. И выбирала Анна Иоанновна. То есть ее решение, она как самодержавная государиня, должна была сказать, кто в данном случае прав. И она выбирает стратегию Остермана. Она выбирает строительство полноценного флота таким, каким задумал его Петр Великий. И я думаю, что, конечно, с оглядкой на великого дядю. Потому что никого компетентнее в этом вопросе просто не было. И в этом заслуга Анны Иоанновны, что она этот выбор сделала. Этот выбор оказался стратегически верным, справедливым, перспективным и важным для истории России.
1: То есть, ну, характер, значит, у нее был. Может быть, она была и не настолько образована, умна, как Петр, но с Петром мало кто, в принципе, сравнится первым.
0: У нее был характер, безусловно, и у нее, во всяком случае, в первой половине ее царствования была энергия и было желание этим заниматься. Вот. Ну и продолжая тему флота, я должен уточнить, что Анна Иоанновна сыграла большую роль в истории Кронштадта, в развитии кронштадтской торговли, потому что вообще Петербург – это большая авантюра. Мы говорим о Петербурге как о торговом городе, но было огромное количество природных препятствий к тому, чтобы он стал таковым. Дело в том, что у города мелководье, и зайти в Неву крупные морские суда просто не могли, потому что песчаные отмели возле устья Невы препятствуют этому. И это препятствие сохранялось, на самом деле, до конца XIX века, до 1885 года, когда был прорыт морской канал. Вот. Но и Петр, и Анна Иоанновна пытались хотя бы как-то исправить ситуацию. И, в принципе, при тех технологиях, которые были возможны в начале XVIII века, им это удалось, потому что... Ну, давайте я немножко введу вас в курс проблемы. Петр еще в 1714 году заложил на южном берегу острова Котлин, где стоит город Кронштадт. Надо понимать разницу. Котлин – это остров, Кронштадт – это город. Он заложил первую гавань. И к 1719 году порт на Котлине мог одновременно принимать до сотни торговых судов. Там же разместилась кронштадтская портовая таможня. Но после смерти Петра все замерло. При Петре II, когда двор оказался в Москве, Кронштадт был фактически заброшен. Анна Иоанновна возвращается в столицу, и в 1732 году она открывает купеческую гавань в Кронштадте, и по ее приказу прорывается близ нее морской канал. То есть это был еще старый Петровский канал, но по указу Анны была проведена реконструкция и углубление, обеспечены глубины для приема крупных морских судов и прорыты подходные каналы. Эта купеческая гавань превратилась в специализированную глубокую акваторию. В нее заходили корабли с осадкой более 8 футов. Гавань была отделена от военной части и, соответственно, являлась полноценным таким купеческим предприятием. Вот без этой реконструкции торговать с Европой просто было бы невозможно. А торговля развивалась, и главным партнером России тогда становится Англия. Англия скупает в России, в первую очередь, пеньку. Без пеньки невозможно создание корабельных снастей. И, в общем, английский флот, он существует за счет русской пеньки, а также и за счет русского железа, потому что железная часть английских кораблей, в первую очередь, якоря, они делаются из русского железа. Это очень выгодная торговля. Она выгодна для англичан. Вот, и было принято соответствующее русско-английское торговое соглашение. Но она выгодна и для русских, потому что благодаря этой торговле бесперебойно пополняется казна. Ну и кроме того, вот эта торговля, она позволила, скажем так, обезвредить Англию. Потому что Англия, она, конечно, постоянно стремилась влиять на разные политические вопросы в разных концах Европы. И вот это соглашение, оно позволило иметь мягкую силу для влияния на английские купеческие круги, потому что любой разрыв с Россией, он бил по России, но одновременно он бил и по Англии. И благодаря этому, например, при Елизавете Петровне, опять же, во время Семилетней войны Россия воевала с Пруссией, но не воевала с ее союзницей Англией. Англия осталась нейтральной, продолжалась русско-английская торговля. Вот такие вот последствия были у этих мер.
1: Ну, давайте уйдем, а потом вернемся.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чад?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
6: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
7: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
8: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин отметил важность обновления школ именно в сельской местности. Глава государства в преддверии Дня знаний приехал в Московский педагогический государственный университет. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту, что за 2 года было капитально отремонтированы 30 образовательных учреждений и большинство заведений расположены на сельских территориях. По его словам, сейчас также на стадии строительства находятся 3 школы, 2 в сельской местности. Губернатор добавил, что поручение главы государства, согласно которому доступность и качество образования в сельской местности ничем не должно отличаться от городского, будет выполнено. Глава одного из крупнейших профсоюзов Франции «Всеобщая конфедерация труда» Софи Бине заявила о намерении сделать все, чтобы не допустить победы лидера правой парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах. Голосование пройдет весной следующего года. По словам Бине, организация будет этого добиваться общественными дебатами по социальным вопросам. Самих правых она назвала якобы главным врагом для рабочего населения. Марин Ле Пен в вопросах общественного мнения французов неоднократно опережала соперников как потенциальный кандидат на пост президента страны. Евросоюзу нужны дипломатия и экономические планы, а не русофобия и оружие. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он отметил, что Евросоюз – это мирный проект, а не средство борьбы против России. По его мнению, объединению нужно обратить внимание на дипломатию и сосредоточиться на вопросах экономики. Ранее Фицо заявил о недопустимости демонизировать Россию. Газовый рынок Европы охватила зимняя паника на фоне низких запасов в хранилищах. Об этом сообщает газета «Гардиан». Как отмечает издание, к последней неделе августа газовые хранилища ЕС были заполнены на 63%, что намного ниже значений последних лет, которые в среднем для этого времени составляли около 80%. Аналитик газового рынка Грег Молнар заявил изданию, что если эта динамика сохранится, Европа начнет зимний отопительный сезон при запасах газа примерно на 20% меньше, чем в среднем за последние 5 лет. Эксперт предупредил о риске высокой волатильности цен на газ в Европе на фоне такой заполненности хранилищ. Шведские и американские морпехи проводят учения в районе Стокгольмского архипелага. Об этом сообщили вооруженные силы Швеции. Там уточняется, что учения направлены на развитие совместных оборонных возможностей в регионе Балтийского моря, обмен знаниями в области защиты от химических, биологических, радиоактивных и ядерных угроз и оказания медпомощи. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
10: Друзья, вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». И уже вторую серию, второй выпуск мы говорим про личность Анны Иоанновны.
11: Дорогие друзья, привет, Рузана, привет, папа. Действительно, Анна Иоанновна интереснейшая, на самом деле, фигура. И мы в каком-то смысле развенчиваем мифы о царствовании Анны Иоанновны как о немецком засилье раз и как о черной дыре русской истории два. Потому что в эту эпоху было сделано чрезвычайно много. И в прошлом блоке мы говорили о развитии русского флота и развитии русской морской торговли. Сейчас поговорим далее о торговле, но уже сухопутной, потому что в центре внимания Анны Иоанновны, ее правительство, было не только торговля с Европой, но и торговля с Азией. Это китайское направление чрезвычайно важное, и первоначально развивалась государственная торговля, а в конце царствования казенный караванный торг был отменен и была создана китайская торговая компания из частных купцов. Шла торговля через Каспийское море активно. В 1732 году был заключен торговый трактат с Персией, по которому Россия возвращала персам прикаспийские провинции, завоеванные Петром, но в обмен закрепляет выгодные для себя условия торговли в Персии. В конце концов, русские купцы смогли торговать в Иране беспошлинно. И для защиты русских торговых судов от пиратов были снаряжены два военных корабля, которые охраняли наших торговцев. Это было выгодное для России направление. Ну и, наконец, конечно, самым перспективным направлением Анна Иоанновна и ее окружение считала торговлю со Средней Азией. И вот в качестве обеспечения этой торговли был основан город Оренбург, наш знаменитый форпост в 1700... Ну, правда, там отдельная история, потому что Оренбург был основан трижды, и первоначально первые два раза не на том месте, где он находится сейчас, в том месте, где он сейчас, его перенесли уже при Елизавете Петровне, но сама идея вот необходимости некого форпоста в этом регионе, это, безусловно, идея Анны Иоанновны. Уже в 1734 году этому городу были дарованы особые торговые привилегии. В 1936 году шестилетняя беспошлинная торговля для привлечения купцов.
10: И туда, получается, и поехали жить люди в том числе, то есть заселяли, да, этот город.
11: Вот я обращаю ваше внимание, капитанская дочка Александр, да, Сергеевич Пушкин, там Горенева отправляют к другу и сослуживцу его отца. Вот старый немецкий генерал по имени Андрей Карлович. Андрей Карлович одет в полинялый мундир, напоминающий мундир времен Анны Иоанновны. Это не случайная оговорка, потому что, судя по всему, Андрей Карлович служит там со времен императрицы Анны. Вот. И таким образом маркируется, напоминается Пушкиным о том, что освоение Оренбуржья, оно началось именно при этой государыне.
10: Вот такие детали иногда читаешь и не замечаешь, и не обращаешь внимания.
11: Да, ну, обратим внимание и на другие предприятия, города, которые были основаны при императрице Анне. Опять же, вот начало царствования. 10 мая 1731 года Анна Иоанновна издает указ к котором город Охотск объявлен портовым городом, а для защиты земель, морских торговых путей и промыслов учреждены Охотский военный порт и Охотская военная флотилия. Обращаю ваше внимание, что именно эта дата считается датой рождения Тихоокеанского флота России. Это царствование Анны Иоанновны. Значит, и любопытный человек, связан с историей Охотского порта, это Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Это такая уникальная фигура. Это бывший обер-прокурор Сената при Петре Великом, который вступил в конфликт с Александром Даниловичем Меньшиковым и за это был схвачен, бит кнутом и сослан. Сослан он был под Якутск. Вот Анна вспоминает о том, что там Скорняков-Писарев где-то в тех местах. Но все-таки это тоже петровский человек, который попал в опалу уже после петровской смерти. И его как раз назначают вот начальником Охотского порта. Ему предписывается строить судно 4 или 6 для обыкновенного переезда на Камчатку и в другие места служилым людям и купцам. Это одновременно и военная, и торговая задача. Также в этом указе говорится о том, что неоплатных должников вместо каторги, то есть тех, кто попал в долговую яму, значит, их отправляют не на каторгу, их отправляют в Охотск, потому что надо заселять эту территорию. И в феврале 1731 года Анна Иоанновна также подписывает указ об открытии навигацкой школы в Охотске. То есть строится инфраструктура для создания флота там, на Тихом океане. Скорнякову-Писареву предписывается завести начальную школу не для одной грамоты, но и для цифири навигацкой. Реально работать школа начала с 1736 года. Большую роль в этом сыграл Витус Беринг, знаменитый наш путешественник, о котором мы еще чуть позже скажем. И надо сказать, что эта школа дала свои плоды, что мы чуть позже еще обсудим.
12: Но школа – это школа для детей и подростков, или это школа для взрослых?
11: Это школа для молодых людей, для того, чтобы обеспечивать кадры флота. Вот навигацкая школа была в Москве, все смотрели фильм «Гардемарины вперед».
12: Да.
11: Вот главные герои – это ученики навигацкой школы в Москве. Вот школа аналогичная была создана в Охотске. Скорняков-Писарев основал здесь, в Охотске, солеваренный завод, снабжавший солью весь Дальний Восток. И в целом он был, конечно, по-прежнему толковым администратором, но очень скандального характера, который не довел его до добра, поскольку он враждовал и с Берингом, и с якутским воеводой, и, короче говоря, со всеми, и еще и вел такой не совсем здоровый, разгульный образ жизни. В результате в 1737 году его сняли с должности, и командиром Охотского порта был назначен Антон Мануилович Девиер, еще один сподвижник Петра, тоже, так сказать.
12: То есть она всех людей петровских вернула фактически.
11: Ну да, Девиер – это еще один человек, который из-за ссоры с Меньшиковым оказался в опале. Вот. Она его возвращает в обойму, но вот там вот, на окраинах. Давайте, да, давайте, развивайте. Но, тем не менее, все равно верфь в Охотске стала первой государственной судостроительной верфью на Тихом океане. И там были построены, в частности, пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел». Это те самые пакетботы, на которых Витус Беринг и Алексей Чириков открыли северо-западное побережье Америки, Алеутские и Командорские острова. И, собственно, в честь этих пакетботов был назван город Петропавловск-Камчатский. То есть это тоже важная веха царствования Анны Иоанновны. Значит, еще один момент, на котором я хотел бы... Это вообще вы нигде не прочитаете, об этом очень мало говорят. Это такая как бы незаметная вещь, она не связана с политическими интригами. Но для меня она кажется чрезвычайно важной. Строительство дорог при Анне Иоанновне. Ремонт империи.
12: Вот как.
11: Да. Ну, начнем с того, что Анна Иоанновна осуществила. И тут была ее большая роль, потому что она это прочувствовала на собственной, извините меня, шкуре, совершив путешествие из Москвы в Петербург.
12: Что она подпрыгивает.
11: Да, она поняла, что что-то не так. Значит, и едва вступив на престол, она издает указ, предписывающий описать все ветхие мосты на петербургской и московской дороге, указав, сколько требуется пеших и конных работников. Значит, и начинается починка этой дороги, починка силами военных. В результате дорога становится более приличной, по ней можно ездить. 11 мая 1731 года Сенат определяет к строительству 4 полка. И дорожными работами руководил именно Христофор Антонович Миних, о котором мы уже говорили. В результате получилось, что сообщение между Москвой и Петербургом стало, скажем так, более комфортным.
12: Получше, да.
11: При Аниановне открылась первая платная дорога в истории России, дорога Петербург-Шлиссельбург, построенная по приказу Анны Иоанновны. Эта дорога была построена для поездок на Ладожский канал, чтобы покрыть расходы. Как раз 2 октября 1732 года был издан указ о введении проезжей пошлины. Но что, наверное, особо отличает царствование Анны Иоанновны, в 1733 году Анна Иоанновна подписала указ о начале строительства Московско-Сибирского тракта. Это, так сказать, предтеча Транссибирской магистрали. Да, совершенно верно. Вообще, первый указ еще царевна Софья, 1689 год, она задумала строительство такого тракта, но указ-то издали, а строить не стали, не приступали. А Анна Иоанновна добилась результата. Тракт прошел по маршруту Москва, Муром, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Томск, северная ветка на Якутск, а южная на Иркутск. Общая длина около 9000 километров. Это самая длинная сухопутная дорога на Земле. Вот, поручено это все было Витусу Берингу, который направлялся в вторую Камчатскую экспедицию, руководил. И дополнительное его задание было связано именно с постройкой почтового тракта. Он должен был назначать там станы и селить вдоль дороги служащих почтовых станций.
12: То есть, получается, благодаря вот этому тракту в том числе и заселялись людьми населенные пункты, которые пустовали, которые были не освоены.
11: Конечно. Еще один город, основанный Анной Иоанновной, Челябинск. Челябинск как, был основан как крепость на Башкирской дороге. 2 сентября 1736 года полковник Алексей Тевкелев заложил Челябинскую крепость на месте башкирского урочища Челяби для защиты военных обозов, следовавших в Оренбург. И это была часть системы, потому что Анна Иоанновна 11 февраля 1736 года предписала строить вновь городки для свободного к Оренбургу проезда караванов и обозов. Так возникла целая цепь крепостей – Мяская, Челябинская, Чебаркульская. Вот. То есть строительство городов – это тоже часть внутренней политики Анны Иоанновны. Ну, вот мы уже упомянули, последний город ее царствования – это Петропавловск-Камчатский. Да.
12: Давайте так, я хочу просто закрепить и в памяти слушателей, и в своей. Челябинск, Оренбург, Петропавловск-Камчатский.
11: Да, это основные.
12: Три города, как минимум, да.
11: Еще Стерлитамак, ну, Орск считается, что, потому что Орск находился на том месте, где раньше был Оренбург, его потом, как мы, да. Как мы знаем, перенесли. То есть, по большому счету, да, еще целая цепь крепостей. Значит, Анна Иоанновна очень быстро. Анна Иоанновна реорганизовала придворную жизнь. Ну, в частности, она завела итальянскую оперу, балет, немецкую актерскую труппу, два оркестра. Про нее вот князь Щербатов писал очень интересно. Императрица Анна Иоанновна любила приличное своему сану великолепие и порядок, и так а двор, который еще никакого учреждения не имел, был учрежден, умножены стали придворные чины, серебро и злато на всех придворных возблистало. Ну и управителем двора Анны Иоанновны стал именно Берон. Вот это его основная роль. Вот. Но про Берона мы поговорим отдельно. Я сейчас хочу коснуться еще одного неочевидного вопроса. Это развитие науки при Анне Иоанновне. Потому что, опять же, такое как бы классическое представление о ее царствовании – черная дыра, где ничего не происходило, и русской наукой заправляли какие-то проклятые немцы, вот, которые, значит, русскую науку губили, а не развивали. Полная чушь. Значит, ну, начнем с того, что Анна Иоанновна действительно уделяла этому вопросу внимание. 4 февраля 1733 года она утвердила доклад Академии наук о форме печати оной Академии. Это был вообще первый после Петра документ, определявший статус учреждение. До этого Академия более 5 лет не имела четкого устава и называлась вообще по-разному. Академия, Академия наук, Академия наук и художеств. Главное научное предприятие Анинского периода – это, безусловно, уже упомянутая нами вторая Камчатская экспедиция или Великая Северная экспедиция, которая продлилась 10 лет. Академия наук в ней активно участвовала. Она должна была послать профессора и двух российских студентов, которые могли по Юпитеровым спутникам в разных местах долготу обсервовать. Академический отряд возглавил Герхард Фридрих Миллер, знаменитый историк. Его обычно ассоциируют с созданием нормандской теории, но на самом деле Миллер – это человек, который гораздо более интересен в широком смысле, потому что он написал историю Сибири. Он изучал многочисленные источники, отложившиеся в сибирских городах, и в итоге написал историю Сибири. Благодаря Миллеру мы, в принципе, ее узнали. Вот, то есть его вклад в русскую историю был колоссален. Профессор астрономии Луи Делиль де Лакроер, персонаж не очень привлекательный, гораздо интереснее то, что среди студентов академического университета, которые поехали в эту экспедицию, был Степан Крашенинников, будущий первый русский профессор натуральной истории. Ну, про Великую Северную экспедицию можно говорить бесконечно, да, давайте, она достаточно широко известна, мы уже упоминали те открытия, которые сделали Беринг и Чириков. Отмечу только, что это, наверное, самое уникальное научное предприятие, которое было предпринято в первой половине XVIII века в Европе. Что надо упомянуть? Значит, в это время именно при Анне Иоанновне в Петербурге работает величайший математик человечества Леонард Эйлер. Эйлер приехал в 1726 году, через год после смерти Петра, очень быстро изучил русский язык, но и вот вершины его научного гения, они связаны именно с Петербургом. Любопытно, что при Елизавете Петровне он уедет.
12: Почему?
11: Ну, потому что изменился политический климат. Ему перестало комфортно, он вернется, но уже при Екатерине II. А начало его работы при Анне Иоанновне. И работает он здесь очень интенсивно. Он работает, возглавляет работу по картографированию Российской империи. В 1736 году издает монографию «Механика». Это первый труд по аналитической механике. Создает школьный учебник арифметики для академической гимназии, который был переведен на русский язык Василием Ададуровым и, соответственно, внедрен в учебный процесс. Вот. Значит, то есть... виднейший ум Европы, потому что Эйлер, ну, же не, как бы, не какая-то национальная величина, это величина принадлежит всему человечеству, он работает в Петербурге.
12: Вот интересно вот. Тоже, да, такой момент, почему он решил приехать и жить именно в Петербурге?
11: Ну, здесь ответ-то очень простой. Дело в том, что Петербург был центром возможностей, центром самореализации. Это новая академия, которая очень быстро стала частью европейской академии, и официальное издание академии «Комментарии Петербургской академии наук». Это был официальный журнал, который реферировался в других европейских столицах. То есть Петербург очень быстро, и, кстати, при Анне Иоанновне это реально произошло, он стал центром европейской науки. Но вот возвращаясь к теме немецкого засилья, так сказать, именно при Анне Иоанновне начинается процесс обрушения академии. Вот. Появляются первые русские академики. Василий Ададуров, первый русский член академии, уже мной упомянутый, адъюнкт математики в 1733 году, был рекомендован его учителя. Это Эйлер и Даниил Бернулли. Вот. И он до 1743 года был единственным русским на научной должности в академии. Но служил там еще и Василий Кириллович Тредьяковский, знаменитый русский поэт, который трудился над русским словарем, читал лекции в академии. И он представляет из себя такой переходный этап между старой словесностью допетровской и уже Ломоносовым, особенно Державиным, да, такой поэзией, классической поэзией конца XVIII века. Вот. Ну, еще один важный момент, раз уж мы упомянули Ломоносова, продолжалось активное отправление русских студентов на обучение в Европу, и в 1735 году Ломоносова отправили учиться в Германию. Как мы знаем, он учился у Христиана Вольфа, одного из крупнейших европейских ученых. То есть образование для талантливой русской молодежи, замысленное Петром, при Анне Иоанновне активно продолжалось. И Ломоносов – это, конечно, продукт петровских реформ, но если бы Анна Иоанновна это все не продолжила, то мы бы не имели первого, вот, в его лице первого русского ученого мирового уровня.
12: Мы бы его и имя, может быть, и не знали.
11: Ну, сложно сказать, но возможно, что и так. Значит, еще один важный момент. В 1736 году при Академии наук открыта первая в Европе школа японского языка.
12: Вот.
11: Анна Иоанновна задумывалась и о том, чтобы установить торговые отношения с Европой. И вот двое японцев, которые потерпели кораблекрушение у берегов Камчатки в 1729 году, они были привезены в Петербург и стали здесь учителями японского языка. Значит, они приняли православие, звали их Соза и Гонза, а в крещении они стали Козьмой Шульцем и Демьяном Поморцевым.
12: Необычно
11: вот.
12: Получилось.
11: Это, да, это очень интересно.
12: Все, что вы перечисляете, это же действительно очень важные научные, исторические, ну, какие-то шаги, которые были сделаны ею. Но получается, что по большому счету все это почему-то отбрасывается, и говорят, что это засилье немцев, бероновщина, черная дыра, и ничего хорошего она не сделала. Это же очень несправедливо.
11: Ну да, естественно, это очень несправедливо. Но еще раз повторю, что это именно результат пропаганды елизаветинской, потому что Елизавете нужно было показать, что она осуществляет национальную революцию. То есть она свергает проклятых немцев и ставит на их место наших русских национальных деятелей. В реальности мы видим, что процесс обрусения, он происходил и при Анне Иоанновне. И, собственно, вот это обрусение Русской Академии, то, что Миних уравнял в жаловании русских и принятых на службу иностранных офицеров, это все говорит о неизбежности обрусения. И этот процесс, его было не остановить, потому что естественно, что когда Петр создавал целые новые отрасли, без иностранцев было не обойтись, потому что у нас не существовало этих знаний и технологий. Но приходило новое поколение, которое было уже истинно русским, и талантливые русские люди, получив образование, естественно, занимали новые места и в академии, и в армии, и во флоте. И вот я еще раз обращаю ваше внимание, что в царствовании Анны Иоанновны на авансцене либо продолжают участвовать, либо выходят герои русской истории, происходящие из русского народа. Это и Наум Синявин, это и Василий Ададуров, это и Степан Крашенинников, это и Алексей Чириков, и, конечно, Михаил Васильевич Ломоносов молодой, да, но, тем не менее, он учится, получает образование при Анне Иоанновне, и государство этому способствует.
12: Конечно.
11: Вот, то есть в этом смысле Анна Иоанновна, безусловно, была наследницей Петра, безусловно, она заслуживается за вот все обозренные в этой нашей с вами программе вещи доброй памяти, и это императрица-созидательница. Ну, императрица, когда мы говорим про нее как и про императрицу-созидательницу, мы имеем в виду ее и ее окружение, потому что понятно, что она в меньшей степени была государственным деятелем, чем Петр, но все-таки в самодержавном государстве без воли монарха ничего решено быть не могло, поэтому за Анне Иоанновне тоже есть за что сказать спасибо.
12: И по большому счету 10 лет, ну, наверное, это не так много для правления, но она сделала очень много всего для страны. Вот вы говорили о том, что император и его заслуги, они в том числе измеряются спустя годы, то есть какое влияние...
11: Да, тем, что осталось.
12: Да, тем, что осталось. Получается, 10 лет у престола, а столько всего сделано на перспективу. То есть она все равно понимала и думала, что же она оставит после себя. И это, безусловно, вызывает уважение. Поэтому вот эти мифы, они, мне кажется, ну как-то пора бы их забыть, наверное, если они до сих пор есть в обществе.
11: Но я еще раз повторюсь, если бы на троне удержались потомки Анны, линии Ивана V, да, то мы бы сегодня, вне всяких сомнений, имели бы памятник Анне Иоанновне в Петербурге, Москве, Челябинске, Оренбурге, Орске, Охотске, Петропавловске, Камчатском, 100%. Вот здесь никаких, да, никаких сомнений в этом нет. И, может быть, были бы даже учебные заведения, названные именем Анны Иоанновны.
12: Но этого не случилось, потому что ее фигура была, в общем-то, оболгана.
11: Да, этого не случилось, потому что изменилась политическая конъюнктура. Елизавета Петровна, она была заинтересована в том, чтобы вычеркнуть Анну Иоанновну как выдающегося правителя из-за отечественной истории.
12: У нас буквально минута остается. Хорошо, в этом выпуске мы перечислили все ее заслуги. В следующий раз мы будем перечислять все-таки какие-то негативные стороны ее правления.
11: Конечно, мы поговорим про негативные стороны, потому что вот это новое время, оно в царствовании Анны Иоанновны объединялось еще и с лютым средневековьем. Вот эти тенденции перемешивались. Я думаю, еще две программы посвятим ее царствованию. Одна программа у нас будет посвящена Берону и заговору Артемия Волынского, о которых тоже есть много спекуляций. И вторая часть будет посвящена теме ледяного дома и разным таким причудам и неприглядным сторонам характера самой Анны Иоанновны, а также ее смерти.
12: Ну, а потом можно будет определиться, как конкретно наши слушатели к ней относятся.
11: Да, пишите об этом в комментариях, это очень интересно, что вы думаете по поводу наших обзоров.
12: Ну что ж, ждем тогда следующего выпуска от вас.
11: Так точно, дорогие друзья, большое спасибо за внимание, ну, а на сегодня все.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я и есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали: ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Самаре и Ереване 4. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Трое россиян были эвакуированы в Непал из Тибета. Запрет на экспорт из России топлива и газоля продлили. Товарооборот Ирана упал на 35% из-за действий США. Подробности далее. Президент Владимир Путин предложил подумать о координирующем фонде в России для комплексного сохранения памяти о спецоперации. Глава государства приехал в Московский педагогический государственный университет. Он в преддверии Дня знаний встретился с педагогами. В ходе мероприятия ему предложили создать фонд, организацию или центр для комплексного сохранения памяти о СВО. Президент добавил, что вся система государственной власти должна заниматься вопросами сохранения памяти о бойцах спецоперации. Открытые данные школам о военных должны предоставлять военкоматы. Власти Китая организовали эвакуацию иностранцев из района в Тибете, где сошел сель, в Непал. Границу пересекли трое граждан России. Об этом сообщает посольство России в Китае. Как отметили в дипмиссии, посольство продолжает координировать вопросы выезда граждан России из пострадавшего района с МИДом Китая, а также с посольством России в Непале. В среду на границе Китая и Непала произошли сильный сход селя в Тибетском автономном районе и наводнение на севере Непала. Ранее сообщили, что 8 наших граждан числятся пропавшими без вести, погибло более 600 человек. Запрет на экспорт из России дизельного судового топлива и газоля для производителей продлили до 30 сентября. Об этом сообщило правительство России. Ранее ограничение действовало до 31 августа. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, уточнили в правительстве. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Товарооборот Ирана упал на 35% из-за действий США. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Глава государства добавил, что утверждение о том, что санкции не имеют никакого эффекта на состояние экономики Ирана, не согласуются с приведенными им фактами. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Исламской Республики, на что иранская сторона ответила своими ударами. Национальный центр России объявил о старте набора подростков на второй сезон школы юного журналиста. Об этом сообщили в пресс-службе центра. К участию приглашаются граждане России от 12 до 17 лет включительно. Школьники и студенты организации среднего профессионального образования из любого региона страны. Проект создан для тех, кто хочет научиться уверенно работать с информацией, создавать собственные тексты и видео, задавать важные вопросы, находить героев для материалов и делать первые шаги в современной медиасфере. Сама программа обучения стартует в середине ноября и продлится до 30 июня следующего года. Смерч обрушился на город Кремона на севере Италии. Более 40 человек пострадали. Большинство получили легкие травмы в результате падения обломков зданий. 4 человека госпитализированы. Повреждено примерно 10 тысяч автомобилей. Частично разрушены около 10 церквей и 3 ярмарки. Ветер и град обвалил кровлю одного из шпилей Кремонского собора. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую! В эфире радио «Спутник. Африканское турне». Крайний африканский летний эфир в этом году. И будем говорить про темы, которые так или иначе остаются вечно зелеными. Но лето заканчивается, а темы у нас такие есть, благо отношения наши с Африкой развиваются активно. В гостях в студии у нас сегодня Александр Селиванов, заместитель директора Департамента по международной деятельности Российского общества знания, человек, который работает с Африкой уже очень много лет. Это и международная журналистика, это и образовательные проекты российско-африканские, теперь это еще и международная совместная деятельность с обществом знания. Есть, кстати, интересные новости об этом, о том, как мы заходим в Африку через образование. Об этом, кстати, не раз мы рассказывали в наших эфирах. Но тема большая, всегда есть о чем поговорить. Саш, спасибо, что пришел, рад тебя видеть. Заходи
3: почаще. Добрый день.
2: Много у нас сегодня есть вопросов, которые я хотел бы задать. Но, как обычно, времени у нас не так много, а обсудить хочется как можно больше. Я думаю, что начнем сразу. И сразу я перейду к интересным цифрам. Статистика, о которой редко у нас говорят в публичном пространстве, но на нее надо обратить внимание. Ты знаешь... Постоянно у нас сравнивают наши отношения с Африкой с тем, как эти отношения развивались в свое время между Африкой и Советским Союзом. Ну, это, конечно, целая эпоха и золотой период. Все-таки еще нужно работать, работать много. Не можем мы сказать, что вот скоро... Через год, через два мы достигнем того же уровня, но с учетом того, какой прогресс у нас есть за последние 4 года, этот момент, конечно, значительно ближе теперь. По цифрам, как и обещал, за все время сотрудничества Советского Союза со странами Африки, ну, все-таки здесь нужно говорить, наверное, по большей части о периоде с 60-го и до распада, да, Советского Союза, то есть 30 с небольшим лет.
3: Когда антиколониальная началась волна, да.
2: Ну, и африканских государств независимых.
3: Конечно.
2: Стало кратно больше, чем было раньше, да, там была только дюжина до 60-го плюс-минус, потом в 60-м. Еще столько же появилось, ну и к середине 70-х практически весь континент был уже освобожден. Так вот, за это время всего только, казалось бы, вот при всем этом колоссальном объеме, около 70 тысяч студентов-африканцев прошло обучение в советских вузах. На данный момент, вот на учебный год нынешний, только в России, ну, Советский Союз распался, бывшие страны, значит, да, советские республики, мы не рассматриваем в этой статистике, но сейчас только в России студентов из африканских государств около 35 тысяч. Причем статистика эта, она достаточно интересная. Если в 2008 году это было 9 тысяч человек, в 2021 это было, значит, 21, если не ошибаюсь, тысяча, то теперь 35. И мы можем с уверенностью сказать, что действительно в этом смысле мы догнали и перегнали Советский Союз. Но это процесс не односторонний. Это не игра в одни ворота. Если бы сотрудничество с нами было бы невыгодным, непривлекательным, ну или же не таким однозначным, естественно, заставить кого-то или же убедить приехать в Россию, обучаться в России, было бы очень сложно, может быть, даже невозможно. Скажи, пожалуйста, как нам стоит оценивать вот эту статистику, эти цифры? Это успех или же это вот мы только начали и еще даже не успели разогнаться? И перспектив больше. Я вот честно скажу, я вообще сторонник, постоянно в своих эфирах говорю, еще раз озвучу, сторонник развития наших отношений с глобальным большинством через призму нашего собственного развития. Я действительно считаю, что и наши отношения там, по, значит, вопросам поставок продовольствия, сельскохозяйственных продуктов, там, продуктов агропромышленного комплекса, они должны исходить именно с той точки зрения, что нам нужно развивать этот сектор, эту область у нас в стране. Африка, ну, если говорим про Африку, это огромный континент, более 50 стран. Каждые несколько лет прирастает, значит, Африка, целой России с точки зрения демографии. Всех этих людей надо кормить. Это, кстати, зона самого большого гуманитарного, скажем так, кризиса. Да, я вот хотел другое слово подобрать, но все-таки пока еще кризиса. И продовольственного кризиса в том числе. И нужно с этим что-то им делать. То есть им постоянно придется где-то эту продукцию покупать. Мы, кстати, один из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи, в том числе и продуктов питания в Африку. Но все равно я считаю, что там наш сельскохозяйственный сектор действительно может развиваться именно ориентируясь на зарубежные рынки, на Азию, на Африку преимущественно. И это касается и других сфер, в том числе и поддержки нашего образования. Ведь у нас же часто вот идут разговоры о том, что ну вот мы бы сделали, но у нас маленький рынок. Да, а такой потребности нет. Вложимся мы, допустим, в ту или иную инфраструктуру, в тот или иной сектор, а отдача будет такая, что потом это не окупится. Нет, товарищи, я считаю, что окупится. Просто надо смотреть в правильном направлении, смотреть туда, где эта перспектива будет еще очень долго идти по возрастающей. А мы являемся очень удобным в этом смысле партнером. Вот во второй части эфира еще об этом скажем. Так вот, вернусь к вопросу. Это только начало или же это закономерный процесс, и мы вышли на плато?
3: Я думаю, что здесь однозначного ответа нет. Начало или на плато. Во-первых, мы продолжаем ту работу, которую мы, как ты справедливо заметил в начале программы, начали еще при Советском Союзе. То есть те программы, которые разворачивались в африканских государствах, включая не только материальную помощь, там, гуманитарную помощь и так далее, то есть это и поддержка системы социальной сферы. То есть мы в огромном количестве африканских государств, по сути, создавали с нуля здравоохранение, образование, которое было где-то на уровне первобытного общинного, просто передача опыта от одного человека к другому, а Советский Союз приносил систему школьного образования, начального образования. Вот та всеобщая грамотность, которой мы так гордились, она прошла и по Африке, во многом по тем странам, с которыми у Союза были прочные отношения. То есть мы не просто туда прилетали, приезжали и строили инфраструктуру. То есть она наполнялась людьми. Но самое главное, что вот эти связи человеческие, это была основа того сотрудничества, которое продолжилось уже после того, как Советского Союза не стало. И сейчас, за последнее время, нам удалось, мне кажется, достигнуть определенного успеха в системной работе в Африке. Мы опять вернулись к этой позиции с точки зрения того, что теперь кадры, которые так нужны экономике, социальной

0: науку, они возвращались и давали возврат на эти инвестиции уже там, у себя на родине. Поэтому очень много сегодня специалистов готовится в технической, технологической сфере, цифровизации. То есть это не просто сельское хозяйство, да, которое, конечно же, нужно, и очень многие страны являются, по сути, агрокультурами, да, я имею в виду с точки зрения, что это аграрный уклад. Мы говорим о том, что мы готовим кадры для уже следующего технологического задела. То есть, когда мы говорим о развитии энергетики, мы понимаем, что Росатом сегодня ведет колоссальную работу на африканском континенте, и не только путем строительства соответствующих там энергоблоков и сдачи их в эксплуатацию, но и подготовка кадров. Огромный есть проект, который локализован в африканских государствах, образовательный проект, это именно проект Росатом. То есть мы говорим об этом сегодня с гордостью, потому что это показывает определенное, вот этот определенный симбиоз и успех Российской Федерации, как нам удалось срастить образовательные технологии, практические технологии, высокие технологии, все это вместе упаковать в некую модель, которая сегодня эффективно себя показывает. И нам очень важно, чтобы, как я уже сказал ранее, африканцы, получая образование здесь или получая определенную наставническую, менторскую подготовку у себя на родине, оставались в тех отраслях, для которых они, собственно, и эту подготовку получают. Квоты, кстати, у нас увеличены по линии Министерства образования, по линии нашего Министерства иностранных дел, Россотрудничества, то есть больше ребят с африканского континента получают возможность приехать сюда, в Россию. И мы видим, что они не только здесь учатся, но они очень интересно проводят досуг. Очень много, наверное, ты заметил, блогеров появилось, темнокожих, которые рассказывают, да, нам же здесь, в России, у нас, о наших каких-то культурных, языковых особенностях делают это прикольно, интересно. Да. И вот они именно в сфере креативных индустрий сегодня задействованы. И мне кажется, это очень классно. Мы очень ждем, что в Екатеринбурге вот 11 сентября стартует большой международный форум молодежи, да, где мы ждем порядка 5000 иностранных граждан из 190 стран. То есть это говорит
1: о том... Со всего мира?
0: Да, со всего мира. И там достаточно большое количество будет ребят с африканского континента.
1: Саша, ты очень важную тему затронул, которая касается, в принципе, ну, такой инфраструктуры, без которой невозможно обойтись, и даже не то, что сейчас, даже век назад, да, без нее было бы сложно представить существование какого-либо общества, тем более какого-либо государства, независимого государства, к тому же. И здесь очень часто я сталкиваюсь тоже с вопросом, спрашивают, кстати, если у вас есть вопросы, номер прямого эфира 495-95-95-91-2, еще раз повторю, 495-95-95-91-2. Сегодня в студии у нас Александр Селиванов, заместитель директора Департамента международной деятельности Российского общества знаний, ваш покорный слуга Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». И постоянно спрашивают, ну, а зачем это нам нужно? Почему мы не работаем с элитами? Ну, приехали африканские студенты, да, круто, классно, особенно если это на, значит, коммерческой основе все это происходит, а не из нашего бюджета. Ну и что? Ну, отучатся они где-то у нас, может, кто-то у нас останется, другие отсюда уедут, и что это нам даст? Ну, скажем, по-другому, да, посмотрим на эту историю. Сейчас 65% население африканских государств – это люди до 35 лет. Большая часть от этих 65%, более половины, это те, кто попадают вот в ту возрастную категорию, которая пока еще проходит обучение. Школьники, студенты или же те, кто только-только закончил обучение, выпускники вузов и прочее. Ну, это большая часть населения континента. А с кем нам там еще работать? Ладно, окей, хотите про элиты, да, тоже скажу. Россия занимает, вот обратите внимание, 9-я страна в мире по количеству выпускников африканцев, которые сейчас являются видными государственными деятелями в своих странах. Это, я считаю, большое достижение. Кстати, от лидера у нас там, казалось бы, да, большая цифра, пятикратное отставание, лидер в этом списке французы, но если у нас 20 выпускников, которые реальные политики в правительствах или бывшие, значит, власти, теперь оппозиция, или же нынешние, в общем, 20 выпускников, то у французов всего 114. Я еще раз говорю, почему французы? Французы — это бывшие колонизаторы. Половина континента, извините, была под Францией. франкофоны.

0: Говорят они на французском языке. Полностью были в свое время привязаны экономически, культурно, цивилизационно, если хотите. Были ориентированы на Францию. И это не вопрос там 30 лет советского присутствия, да, это как минимум 150 лет французской колониальной истории. Ну, мне кажется, если посмотреть в плане, значит, да, даже абсолютных цифр, пускай даже будут это абсолютные цифры, не относительные, да, какие-то показатели, это большой показатель. Это действительно большая работа. И вот сейчас те ребята, которые у нас здесь обучаются, ведь африканские государства, мы недавно с Натальей Красовской, да, Центр народной дипломатии, в этой студии тоже обсуждали, и правильная вещь там была сказана, что Россия сейчас не только обучением занимается, она занимается созданием экосистем в Африке, в том числе образовательные экосистемы.
1: Тут я, можно, Турал, да, еще обязательно свои 5 копеек вставлю, очень важно. Мы же ведь не, грубо говоря, работаем точечно, да, там мы не занимаемся навязыванием там своего какого-то видения мира, именно работа с лидерами, работа с руководителем государств. Наша задача показать, что у молодых людей есть возможности. Ведь самая большая проблема в внутренние позиции сегодня африканских ребят, которые едут сюда, в том числе, когда я с ними общаюсь, а я очень много общался, и продолжаю общаться с африканскими ребятами, они говорят, мы не верим, что мы, вернувшись в свою страну, сможем реализоваться, стать успешными, занять какую-то позицию, там все вот уже там куплено, распределено и так далее, и так далее. Когда они попадают в Россию, видят, что здесь для любого абсолютно молодого человека, неважно, какой у него цвет кожи, вероисповедание, гражданство, есть огромное количество возможностей. Вот один из треков, который сегодня активно реализуется Россией везде в мире, на внешнеполитическом контуре, это Россия – страна возможностей. Обрати внимание, сколько сюда едет сейчас иностранных граждан и на постоянное проживание. Едут семьями, верят в то, что Россия – это ровно та страна, в которой есть масса возможностей, они получают эти возможности, и наши же ребята демонстрируют своим коллегам из, в том числе, Африки о том, что здесь можно реализоваться, они вместе это делают. Здесь, кстати, параллель можно провести с 30-ми годами, когда в Советский Союз ехали огромным количеством иностранных граждан, да, страна мечты, причем и представители интеллигенции ехали, инженеры, высокотехнологичные, значит, специалисты, которые помогали строить отрасли. То есть вот идет некий такой ренессанс. То есть Россия сегодня опять является неким маяком, на который огромное количество людей реагируют, равняются, едут сюда, потому что мы действительно демонстрируем, что здесь можно реализоваться. Тебе нужна земля, пожалуйста. Тебе нужны инвестиции, возможности, участие в программах, молодежь в том числе, да, пожалуйста, реализуйся. То есть именно экосистема, вот то слово, которое ты произнес сегодня, очень важно, но оно завязано на чем? Оно завязано, конечно, на ценностях, на вере в то, что можно стать кем угодно у себя на родине, если ты инвестировал в себя, допустим, в России в ходе обучения. Ведь здесь не только мы даем образование, какие-то знания, умения, навыки, мы же, по сути, формируем у человека новую картину мира. То есть он начинает по-другому смотреть на этот мир, то есть он его начинает видеть уже, в том числе и нашими глазами, и мы говорим о том, что вот все мы, кто сегодня здесь находимся на планете, мы отвечаем за ее будущее не через там 30 лет, 40, а уже вот через год, 2, 3, 4. И мы предлагаем, что мы вместе можем делать. Почему мы говорим о том, что нужно думать о том, не как накормить семью хлебами, да, то есть не рыбу дать, а именно дать удочку и научить ловить рыбу. Вот этим занимается Российская Федерация, и до нее занимался Советский Союз. Вот сейчас одна из классных новостей, которую я с удовольствием делюсь, и наш гендиректор на днях поделился, что в Танзании на радиостанции, да, Arusha One появился целый канал, цикл передач от Российского общества знания, который выходит на суахили, на языке, который для Восточной Африки является основным, и у нас долгое время были большие проблемы, да, с тем, что мы заходили на африканский континент не на родных языках, то есть мы говорили с ними на разных языках о важных вещах. И вот сейчас каждый понедельник в 18:30 на этой радиостанции, а на YouTube-канале там можно и в эфире посмотреть, да, и в записи наши документальные фильмы о науке, технологии и так далее. Это очень круто, потому что самый первый эфир послушало 15 миллионов африканцев. То есть вот первую программу послушало 15 миллионов. И каждый понедельник, а потом еще и в записи, пожалуйста, да, на платформе, можно смотреть фильм «Российское общество знания», вот как раз о достижениях России, так называется «Россия в 21 веке». То есть не о том, чем мы гордились там век-два назад, а именно о том будущем, которое строит Россия уже сегодня. Для африканцев это очень важно.
0: Тут надо сказать, что действительно, с учетом того, что на суахили говорит, ну, плюс-минус по разным африканским, да, оценкам Афросоюза более 250 миллионов человек, аудитория колоссальная. И в этом смысле, естественно, говорить с ними, да, с африканской публикой на их же языке, это совершенно правильно. Но это все было бы бесполезно, если бы, как, Саш, ты правильно и верно подчеркнул, не было бы совпадение по образу мысли, да, если хочешь, по идеологическим мотивам. Ведь для африканцев во второй части эфира, вот совершенно, очень скоро он у нас начнется, будем об этом говорить, у них очень важный триггер. Вот давайте посмотрим, вот Саша сказал, нашими глазами они будут смотреть на мир. Давайте посмотрим на мир их глазами. Когда стоит выбор, если он вообще имеется, есть такая возможность перед африканским молодым человеком поехать куда-то за рубеж учиться, по местной квоте или же зарубежной квоте, ну или даже на коммерческой основе, то как этот выбор проходит, вот этот вот отбор? Да? Если поехать в Соединенные Штаты, нужно понимать, что это огромная конкуренция. Ну и плюс, если ты там приезжий, это уже не та Америка 18 века, 19 века, начала 20 века, где всем рады. Это та Америка, которая посмотрит на тебя 100 раз и скажет: слушай, а ты нам не нужен, что ты нам можешь дать-то? Вот давай ты нам что-то дашь, а мы еще потом посмотрим, нужен ты нам или нет. Если посмотреть на европейцев, ну там колониальный период исторический-то закончился, а подходы и отношения остались соответствующие. Ну, поедешь ты туда учиться? Ну, возможно, да, если у тебя там все схвачено. Поедешь ли ты туда за возможностями? Ну, для этого не обязательно там учиться же, да? Мы же видим, как на этих надувных лодках с сотнями, тысячами африканцы пытаются попасть в этот прекрасный сад, окруженный дикими джунглями. И что, кому там стало лучше? Поедешь ли ты в Китай? Китайцы активно приглашают, они работают системно, работают массово и работают упорно на этом направлении. Но когда есть понимание того, что отношения с Китаем выстраиваются на прагматической основе, и китайские коллеги, партнеры ставят свои интересы выше интересов всех остальных, это привлекает не всех. И не каждый готов вот в эту систему устраиваться. И есть вопрос, связанный с альтернативами. И самое привлекательное в этом смысле – альтернатива. Альтернатива российская. Где тебя не пытаются переделать. Где тебе не пытаются показать на какое-то твое место, которое совершенно не твое, но тебя пытаются вот таким образом, возможно, деклассифицировать, ну или же заставить поверить просто, что это твой потолок, стеклянный или реальный, и больше тебе ничего в этой жизни и в этом мире не дано. Тебя не пытаются сделать тем, кем ты не являешься, переубедить и сделать удобным, попытаться приручить под себя и использовать потом против...
1: Или вот как переплавить, говорят, плавильный котел, да, если мы говорим про американскую историю. У нас с коллегами есть альтернативный образ. Мы говорим о том, что Россия – это некий ковчег человечества. То есть мы рады здесь всем. Мы готовы сохранить всех и каждого в своем многообразии, в уникальности.
0: Конечно,
1: то есть мы все плывем в будущее. То есть наша задача России вот именно вот быть таким ковчегом, да, для человечества, а не, значит, плавильным котлом, где мы переплавим их под себя. Конечно, нет.
0: Ты не должен быть вынужден присоединиться к какому-то агрессивному меньшинству просто для того, чтобы попытаться спастись с большинством. Да? И вот в этом смысле, естественно, подходы русской цивилизации, что касается традиционных духовно-нравственных ценностей, что касается вопросов касательно общего будущего этой планеты, да, потому что, ну, мне кажется, мы единственные вообще, кто призываем всех одуматься и посмотреть вообще, что происходит, не уничтожать самих себя, не уничтожать самих себя на духовном уровне, в первую очередь.
1: Ну уж если нас римский, по-моему, один кардинал католической церкви назвал нашу страну катехоном, да, то есть то, что противостоит, скажем так, апокалипсису, ну, мне кажется, это сильно, потому что это действительно наша роль сегодня, как я сказал, ковчег человечества, вот тот самый катехон, у нас это, кстати, и современная философская школа наша продвигает эту концепцию, потому что, по сути, так оно и есть, и когда мы общаемся с африканскими ребятами, они всегда удивляются тому, что Россия готова принимать их такие, какие они есть.
0: Саша, вот именно на этом мы, да, с этого момента мы продолжим наш второй блок о том, почему африканская душа тянется к русской душе и почему Африка выбирает Россию как своего партнера в вопросах строительства общего будущего. Александр Селиванов, заместитель директора департамента по международной деятельности Российского общества знания, Турал Керимов, в эфире «Радио Спутник» с африканским турне. Вернемся после новостей.
2: Внук советского шпиона идет на выборы во Франции. Контекст. Его зовут Рафаэль Глюксман. Политик со стажем, возглавляет левоцентристскую партию «Общественная трибуна», является депутатом Европарламента и претендует на высший пост, о чем заявил официально. Глюксман намерен бороться за победу и поднимать страну, оказавшуюся в незавидном положении. Примечательная деталь. Дед кандидата в президенты Рубин Глюксман эмигрировал в Палестину в 1920-х, стал коммунистом и агентом СССР. Успешно работал под легендой бизнесмена во Франции, Германии и Великобритании. Интересна и другая биографическая деталь. Отец Рафаэля – Андре Глюксман, писатель и философ. Самая известная его работа называется «Кухарка и людоед. Рассуждение о государстве, марксизме и концлагерях». В ней автор проводит параллели между нацизмом и коммунизмом. На выборах претенденту на президентское кресло наверняка не раз напомнят и об отце, и о деде. Францию ждет много интересного. Эммануэль Макрон по конституции баллотироваться больше не может. А вот лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может и будет. Несмотря на признание вины в растрате средств Европарламента, ее популярность растет. Французы устали от глобалистов и либералов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. 5 человек, в том числе 2 детей, получили ранения в Белгородской области в результате ударов ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона. В Курской области мужчина госпитализирован после того, как поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался. Пострадавший в тяжелом состоянии. В Запорожской области во время украинских обстрелов 1 человек погиб, несколько ранены. Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике рассекретило архивные материалы ко дню освобождения Иловайска, посвященные деятельности бывшего начальника полиции города, который обвинялся в предательстве и участии в карательных акциях в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По данным рассекреченных документов, Стадницкий лично участвовал в организации проведения массовых арестов, а также в пытках и расстрелах мирных жителей. В материалах приводятся свидетельства о передаче арестованных в структуры немецкой безопасности, где многие из них были казнены. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новоогарёво. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Лидер Беларуси прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков указывал, что визит Лукашенко в Россию неофициальный, и отмечал, что после переговоров главы государств побеседуют в неформальной обстановке. Россия и Белоруссия готовы к любым вариантам развития событий, учитывая действия НАТО по подрыву безопасности союзного государства. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИДа России Михаил Галузин. Он подчеркнул, что на это были направлены совместные учения «Запад-2025», в ходе которых были отработаны все необходимые элементы по защите союзного государства от любой агрессии, а также состоявшиеся в мае первые совместные учения по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Сотрудники военкомата в Житомирской области силы мобилизовали настоятеля храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы Канонической Украинской Православной Церкви протоиерея Алексея Стужака. Об этом сообщает Союз православных журналистов. Подробности инцидента и местонахождение священника неизвестны. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, самую большую общину верующих в стране. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Африканское турне.
0: Друзья, продолжаем африканское турне. В студии по-прежнему для вас работает Урал Кимов, российский африканист, такой советник медиагруппы «Россия сегодня». И гость у нас сегодня в студии Сан Саныч Селиванов, научный руководитель Российского африканского молодежного альянса в прошлом, а ныне заместитель директора департамента по международной деятельности Российского общества знания. Саш, приветствую снова. Мы продолжаем нашу беседу, и, как я и обещал, про российский выбор Африки. Не про экономику и политику, про нее мы постоянно говорим, про сферу безопасности, говорим больше всего про какие-то, к сожалению, конфликты международные, региональные конфликты, внутренние конфликты в африканских странах, тоже большая часть нашего эфира посвящена, но есть основополагающие моменты, которые нельзя оставлять за бортом, которые нужно не просто знать, но их нужно осознавать. И вот в этом смысле интереснейшая ситуация. Помнишь, я первый блок начал с того, что советский период сотрудничества с Африкой — это 30 плюс лет. Да? Там, с 60-го, может, чуть раньше, ну и до распада Советского Союза. Когда Советский Союз распался? Тоже 30 плюс лет. Да? То есть практически столько же времени прошло. А у нас совершенно иная сейчас ситуация. Коллеги многие, причем это не только африканский тренд, это не только на Ближнем Востоке, это вообще афроазиатская история, я бы даже сказал, стали понимать, что они не вынуждены теперь же пытаться привлечь к себе внимание, сделать так, чтобы хоть кто-то стал с ними работать. Они стали понимать, что теперь у них есть выбор. И это очень интересно, потому что один из наших коллег мне сказал вещь, которая засела у меня, и я вот постоянно как бы держу ее в голове, о том, что в выборе между условным Западом и условным Китаем мы, ну, переложим это на африканскую, значит, историю, мы выбираем Россию. Глубина, казалось бы, да, не такая, это там не какая-то глубокая философия, но это бытовая правда, я бы сказал, такой житейский вопрос. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, как человеку, который, вот я не случайно вспомнил про Российско-Африканский молодежный альянс и так далее, ты постоянно общаешься с нашими коллегами, партнерами из Африки, почему, условно говоря, поэтически скажем, африканская душа тянется так именно к русской душе? А может, суть все в том, что, ну, душа есть не у всех вообще?
1: Вопрос выходит за пределы, да, на нашей с тобой программы, уже уходит в сторону теологии немножко, но у нас была очень интересная деловая игра «Россия-Африка-2030». Я про ней говорил в одном из твоих эфиров в прошлый раз, и мы в ходе нескольких дней работы, российские студенты, африканские, также эксперты, наставники, мы пришли к выводу о том, что российская душа шире, было сказано, а африканская глубже. Но что это во многом означает, когда мы пытались понять, на чем строится этот тезис, а строится он на том, что у нас очень много общего. Во-первых, мы действительно имеем общие ценности, связанные с чем? Семья, сообщество. Именно семейные связи, которые в Африке играют огромную роль, у нас это тоже есть. Для нас это семья, это святое, да, это одна из, можно сказать, один из столпов нашего культурного кода российской цивилизации, нашего менталитета. Это любовь к культуре, к искусству, вот ритм. Да, мы знаем, что африканцы очень чувствуют ритм. У нас это тоже есть. Мы тоже, сколько у нас всего в нашей культуре, в современной, в традиционной нашей культуре связано с ритмами, сколько связано с восприятием мира. Мы так же, как и африканцы, очень чувствуем природу. Мы очень много ей посвящаем в нашей культуре, в нашем творчестве произведений. И делали это и в прошлом, и в настоящем, и в будущем тоже делаем. И сколько много родилось совместных интересных проектов. Сколько сегодня можно увидеть на наших каналах, ТВ, в интернете, когда африканский парень поет наши традиционные песни. Он поет это не потому, что его заставили петь, а потому что для него они близки. Для него эти напевы, мотивы, эта мелодика, она, когда мы спрашиваем, слушай, а что ты поешь? Вот, ну, понятно, что ты свое что-то исполняешь тоже традиционное, но российские народные песни, почему тебя так привлекают? Он говорит, да потому что моя душа при этом тоже поет, отвечает африканский парень или девушка. То есть мы с этим сталкиваемся. И еще для них очень серьезным моментом является то, как мы откликаемся на чужую беду, на помощь. Вот недавний пример. В одном из российских вузов Центрального округа произошла беда у парня из Камеруна. Диагностировали не сразу, то есть плохо себя почувствовал, там туберкулез, потом же диагностировали, то есть затруднение дыхания, там приемы пищи и так далее. Ребята тут же сами мобилизовались, его коллеги, студенты российские, в больницу, ну, понятно, совместно с администрацией университета, организовали сбор денежных средств моментально. То есть там же каждые сутки, да, нужно вносить определенную плату, особые лекарства и так далее, несмотря на страховку. И это сделали наши граждане. То есть вот камерунцу помогли, и буквально вот это все в апреле начиналось, и 17 мая уже также были собраны средства на то, чтобы парня доставили с комфортом к себе на родину, больницу, то есть сейчас жизнь ничего не угрожает парню, то есть не дожидаясь помощи от посольства, хотя его, конечно, уведомили, но то, как мы реагируем на вот эти вот какие-то, вот именно беду ближнего, да, какие-то несчастья, это очень сильно демонстрирует вот эту общность, которая у нас есть. То есть мы готовы помогать не только впрок с мыслью о том, что вот завтра мы придем к тебе, и ты нам вернешь это, да, все, а мы помогаем, потому что мы не можем по-другому, мы просто мы такие.
0: Саш, ты очень правильную вещь сказал в перерыве на новости между нашими блоками о том, что несмотря на то, что против нашей страны, по сути дела, развязал конфликт коллективный Запад, мы все равно при этом все так же продолжаем оказывать помощь тем, кто в ней действительно сильно нуждается, а, возможно, может быть, и не выживет без нашей помощи. И я с тобой согласен, это действительно так, это не наше с тобой мнение, это реальность и факт, это ценят, понимают, и это является отличным подспорьем для будущего сотрудничества. И вот на таких моментах действительно подсознательно выборы делаются. Потому что тот, кто тебе действительно помог, сделал это безвозмездно и не потребовал у тебя никакой в ответ благодарности, и есть самый надежный настоящий друг. В этом смысле это действительно правильные понятия. И вот этот вот понятийный набор для них уже, как для многих, да, мы знаем, что это является чем-то из сферы художественной, там, литературы, условно говоря. Для них это все-таки основа жизни. Это то, чем они руководствуются, как и мы в этом смысле. Это и на международной политике сказывается, да, потому что многие государства, они действительно ведут ту политику, которая является просто отражением, полным отражением того состояния общества, которое сейчас в этом государстве наблюдается. В частности, на Западе. Полное разложение в обществе, полное разложение на международном уровне, ну и, собственно говоря, что от них еще ожидать. И наоборот. Скажи, пожалуйста, в этой связи мы постоянно говорим, и тоже эти вопросы поступают, говорят, ну вот, да, Африка, классно, круто, мы с ними сотрудничаем, но они во многом в топах антирейтингов. Где-то Африка, да, южнее Сахары, самый юг континента. Целый ряд государств, не буду их сейчас называть, кому интересно, всегда могут эту информацию найти, где от 25 до 30% населения, это миллионы, десятки миллионов людей, ВИЧ-инфицированные. Или болеют другими неизлечимыми, в том числе, заболеваниями. Сотни миллионов африканцев живут за чертой не просто бедности, а крайней бедности, когда на целую семью это плюс-минус, ну, там, как да, Всемирный банк считает, 1-2 доллара в месяц. Есть государства, где до сих пор, на дворе 2026 год, до сих пор одна или две всего на всю страну асфальтированные улицы. Ну, я просто беру сейчас самые такие, казалось бы, вопиющие факты. Ну, просто чтобы было понимание. Скажи, пожалуйста, вот в этом смысле, как правильно выстраивать наше дальнейшее сотрудничество и партнерство с этими странами, чтобы все-таки это не превращалось в какую-то игру, ну, там, условно говоря, чтобы не лить воду в бездонную бочку, да? Как правильно эту работу выстроить, на твой взгляд? Спрашиваю не просто так, опять же, основываясь на твоем многолетнем опыте сотрудничества с африканцами.
1: Ну, я повторюсь, наша миссия — это не бесконечно передавать гуманитарную помощь в эти страны, а передавать знания, компетенции, по сути, которые повлекут за собой создание модели, работающей эффективной на земле. Именно поэтому мы принимаем на обучение ребят из этих государств, для того, чтобы они у себя уже взяли в руки ситуацию, выстраивали, используя наши компетенции, знания, наши технологии, в партнерстве, конечно же, с нами. То есть не просто взяли от нас, да, и сказали, ну, спасибо, мы поехали творить разумное, доброе, вечное у себя на родине, к вам мы отношений больше не имеем. Нет, мы же понимаем, что здесь выстраиваются долгосрочные связи, и человеческие, в первую очередь, связи. То есть задача номер один сегодня – это подготовка кадров для национальных экономик этих государств, которые будут как раз поддерживать инфраструктуру, которую Российская Федерация помогает строить на местах. Мы видели примеры, когда мы, допустим, инвестировали в какую-то страну, потом туда приходило какое-то другое западное государство, да, и говорило, нет, вот мы дадим больше и так далее, и так далее. Есть такие, к сожалению, примеры, когда вот эта вот наша дружба, наша рука помощи, она отвергается.
0: Это было с Африкой и нашим партнером, поныне самым главным нашим партнером на континенте. 50-е годы, кому интересно, посмотрите, о чем идет речь.
1: Да, у нас есть такой опыт, но нас это не отвернуло, да, от континента, от Африки в целом. Мы понимаем, что, да вот недавний пример одной из стран, которая, скажем так, отозвала признание, да, там, Абхазии, Южной Осетии, мы же понимаем, что как это делается и под влиянием каких сил, когда просто покупается элита. Ответ на твой вопрос, почему мы не работаем только с элитами, а мы работаем с основой общества, с молодежью, мы инвестируем в будущее. Когда мы говорим «инвестируем», я хочу уйти от маркетингового понимания этого термина, от экономического. Это именно вклад, давайте я так это назову, это долгосрочный вклад в партнерство, в строительство мира, который завтра будет в руках этих молодых людей, которые сегодня здесь получают образование, дружат, влюбляются, создают семьи. И завтра эти люди будут как раз управлять, по большому счету, в своих странах и в каких-то международных структурах, кстати. Да, ведь у нас очень много африканцев, которые работают в каких-то международных агентствах под эгидой ООН и не только. Вот. Поэтому основная модель, которую мы видим в сфере, допустим, просвещения, вот я сейчас работаю в этой сфере, в сфере образования, это подготовка кадров, это насыщение вот этой вот национальной ткани, вот там культура, африканской культуры, правильными смыслами. И нужно сказать, что мы здесь никого, еще раз говорю, не индоктринируем, да, мы не перекрещиваем, там, свою веру не обращаем, а мы показываем о том, что работает, как оно может работать у вас. Давайте посмотрим, давайте мы вас научим, вы посмотрите, если будет эффективно, мы продолжим. Поэтому вот с этими странами, о которых ты сказал, мы будем работать и работаем многие годы, безусловно, но с прицелом на то, что мы действительно вооружаем этих людей не автоматом Калашникова, а новыми технологиями, знаниями и, самое главное, компетенциями, пониманием жизни и мира. Мы им рассказываем, к чему мы вместе все можем прийти. Не отдельно условные, там, Россия, Гана, Замбия, там, Франция, не знаю, там, еще кто-то. А вот мы все вместе, к чему придем в ближайшем будущем, и что для этого нужно сделать, чтобы каждый из нас выиграл от этого сотрудничества.
0: Я вот скажу то, что я очень часто своим студентам говорю, когда спрашивают о том, ну, слушайте, а вот ну, есть объективные, да, примеры там, отношений разных государств, некогда близких, и, казалось бы, инкорпорированы были не только на уровне элит, там, сферы образования, экономики, но и в целом жили там в одном культурном, общественном, политическом пространстве долгое время. А потом вот получается, что доходит до каких-то нежелательных процессов, да. Вот говорят, почему, допустим, у нас с Африкой такой. Зачем вот в этом смысле? Ведь может же такое произойти. Зачем мы этим занимаемся? Друзья, давайте вот просто рассуждать на основе, опять же, каких-то, скажем так, данных вводных, которые у нас имеются. Да, как говорится, география — это судьба. География в этом смысле, конечно, понятие растяжимое. О чем я говорю? Есть понятие золотого миллиарда. Это западные государства, которые сконцентрировали в своих руках большую часть мировых богатств, да, если хотите, ресурсов, влияния, экономик, финансов и так далее и тому подобное. Остальная часть мира, которая, казалось бы, по территории, по населению своему превосходит условный коллективный Запад, почему-то обладает меньшим влиянием, меньшими возможностями. Так вот, давайте посмотрим наперед. В ближайшие десятилетия центр экономического развития, не только демографического, но и экономического развития, технологического развития нашего мира, нашей планеты, переместится в афроазиатский регион. Если мы им сейчас помогаем развивать эту инфраструктуру, во-первых, мы и свою инфраструктуру тем самым развиваем, помогать, потому что все эти процессы, их невозможно только на уровне какой-то гуманитарной помощи реализовать. Это другая история, да, о чем мы говорили в первом блоке, частично в том числе. Так вот, когда эта инфраструктура будет развиваться, их удельный вес в той же самой мировой экономике от 1,5%, да, африканских, там, нынешних, 2%, вырастет, допустим, до 10-15%. При этом наша же мягкая сила сделает так, что основа общества, как Александр Александрович справедливо заявил и, да, и подчеркнул в нашем эфире, африканского общества молодежь будет так или иначе уже в, скажем так, том состоянии, чтобы влиять на политику этих государств. И влиять, сейчас не о каком-то деструктивном влиянии идет речь, а о полном понимании того, каким образом должно происходить твое развитие и с кем это развитие должно происходить. С теми партнерами, с которыми можно развивать отношения, идти в будущее на взаимовыгодной, взаимоуважительной и предсказуемой основе. И этот партнер — это Российская Федерация. То есть, с одной стороны, у нас будут свои элиты там, да, условно говоря, вот очень упрощаю я сейчас это все, с одной стороны. С другой стороны, эта же инфраструктура поможет в какой-то момент прийти к ситуации, когда никакие условные США или условный Запад не смогут на свое усмотрение вводить какие-то незаконные санкции против каких-либо государств неудобных, тех, кто не хочет подчиниться. И это будет иметь отношение не только к нам, не только к союзным для нас странам, но и в целом для всего мира. Это, во-первых. А во-вторых, ну, когда мы говорим, ну, это же большая политика, это геополитика. Слушайте, ну, это распространяется не только на политику. Вон, посмотрите на сферу спорта, да, допустим. Футбол тот же самый, который любят многие, там, миллионы, сотни миллионов, возможно, даже миллиарды людей. Я вот посмотрел последний чемпионат, он закончился уже, ну, прошло время прилично, более месяца тому назад, но там основной костяк, скажем так, да, национальных команд европейских, это в основном выходцы из африканских государств. Если бы в Африке была своя инфраструктура, в том числе спортивная, соответствующая, эти бы люди играли бы в своих национальных сборных, и их национальные чемпионаты были бы не хуже, а скорее всего даже лучше, чем национальные чемпионаты вот этой большой так называемой европейской пятерки, там, да, футбольной. Это касается, для чего я это говорю? Это касается абсолютно всех сфер. И в этом смысле нужно работать уже сейчас. Невозможно посадить сегодня дерево и завтра ожидать, что оно начнет плодоносить. Возможно, оно еще 5-10 лет не будет плодоносить, оно будет расти. За ним нужно будет ухаживать постоянно. Это нужно будет культивировать и потом уже получать плоды своего труда. То же самое касается и того, как правильно выстраивать экономику будущего, отношения будущего, экосистему будущего для совместного выживания на этой планете. Поверьте мне, ядерная война, если она когда-нибудь будет, или Третья мировая война, она будет развязана не африканцами, не странами Востока, не Российской Федерации. Она будет развязана Западом. Для того, чтобы это каким-то образом предотвратить, нужно быть в одной лодке с теми, кто этого не хочет. Собственно говоря, Африка в какой-то момент будет главным пассажиром на этой лодке, даже чисто демографически. Хотя вот от этого фактора я пытался сегодня максимально отстраниться.
1: Хотя я говорил про образ ковчега, да, и России. Та самая лодка, собственно, которую мы сегодня олицетворяем. Почему к нам обращаются взоры тех народов, государств, которым нужна помощь? Кстати, исторически именно эту миссию мы всегда реализовывали. То есть, вот у нас такие огромные размеры страны, и это не потому, что мы однажды проснулись, да, и поняли, что вот от там, Сахалина, да, до Владивостока, там, или наоборот, от Калининграда там, до Владивостока у нас страна вдруг такая, да, образовалась. Она каким образом росла-то? Как раз потому, что к нам за защитой постоянно обращались новые и новые территории, народы, которые на них проживали. Поэтому вот не случайно у нас этот год, год единства народов, но здесь бы я подчеркнул, не только народов России, но и многочисленных народов, которые с Россией хотят дальше развиваться. К нам постоянно обращаются, я вот говорил тоже в перерыве о том, что у нас лектор в августе, председатель нашего Вологодского регионального отделения, ректор Вологодского университета в Международном университете Восточной Африки в Уганде читал лекцию как раз на тему ценностей, да, вот рассказал об этом, но самое интересное, что к нам постоянно обращаются африканские ребята из наших университетов, которые здесь учатся, а также из своих, собственно, родных стран, с тем, чтобы мы рассказали о том, как мы стали вот той великой цивилизацией, как мы смогли, невзирая на огромные войны...
0: Стали, да, и сохранились.
1: Да, стали и сохранились, то есть вот что дало вам возможность, силы оставаться вот той великой страной, которая, как мы уже справедливо заметили, даже в военное время помогает другим. И это именно те наши ценности, традиции, это наша история, это вот тот самый несгибаемый дух, которым мы готовы делиться с нашими дорогими друзьями, партнерами. И вот за этим, кстати, они едут во многом сюда, понять, а как стать такими несгибаемыми, непобедимыми, но при этом радушными, дружелюбными людьми, с вот той самой широкой душой, которая привлекает абсолютно всех и каждого на планете. То есть даже те, кто нас, может быть, не очень любит, скажем так, по политическим соображениям.
0: Этому завидуют.
1: Конечно, завидуют и все равно к нам едут.
0: Саш, правильно ты все говоришь. Спасибо, что пришел. Александр Александрович Селиванов, заместитель директора департамента по международной деятельности Российского общества знания, человек, который многие годы работал и работает, в том числе с Африкой, знает о ней не понаслышке. Говорили мы сегодня о наших гуманитарных контактах и о общем будущем с глобальным большинством, в том числе с африканскими государствами. Как оно будет строиться и что для этого нужно сделать. Африканское турне, крайнее в этом году летнее африканское турне подходит к концу. В студии для вас работал Турал Кимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». Спасибо, оставайтесь на радио «Спутник». Услышимся завтра в это же время в эфире «Разворота на Восток».

0: Страна героев. Евгений Былков. Российским военным удалось заблокировать группу ВСУшников в одном из населенных пунктов. Перед нашими воинами стояла задача по его полному освобождению. Младший лейтенант Евгений Былков получил команду выдвинуться на помощь боевым товарищам, вступившим в неравный бой с радикалами. Оперативно прибыв на место, Евгений в составе подразделения мотострелков обеспечил огневое превосходство российских войск. Они перешли в решительное наступление и разгромили противника. Через пару дней Былков охранял позиции группировки наших военных. Ночью вместе с напарником младший лейтенант обнаружил вооруженную группу украинцев, планирующую атаку на наш опорный пункт. Времени на раздумья не было. Евгений по рации вызвал подкрепление и с сослуживцем вступил в тяжелый бой с многократно превосходящим противником. Вдвоем до прибытия подкрепления они сдерживали натиск врага. Тот не смог прорваться и развить успех. В неравном бою Евгений Былков получил тяжелое ранение. Это его не остановило. Он продолжил борьбу за освобождение оккупированной территории. Вражеская группа была полностью нейтрализована. За мужество и героизм младший лейтенант Былков был награжден орденом мужества. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать?
2: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Саратове и Баку 5 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Двое детей, которые пострадали в результате атаки дронов на Ростовскую область, находятся в тяжелом состоянии. Минпросвещение России до конца 2030 года построит еще 100 новых школ. Основу китайского экспорта на Дальний Восток составляют автомобили. Подробности далее. Двое детей, которые получили ранения в результате атаки дронов на Ростовскую область, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что 11 человек пострадали от атаки беспилотников на регион. В результате падения обломков в Пролетарском районе Ростова-на-Дону получили повреждения две многоэтажки. Минпросвещение России до конца 2030 года построит еще 100 новых школ и 150 детских садов, а также приведет в нормативное состояние все школы России. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Президент Владимир Путин приехал в Московский государственный педагогический университет. Глава государства в преддверии Дня знаний встретился с педагогами. Речь зашла и про обновление учебных заведений в новых регионах. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил главе государства, что отремонтированы 5 школ в городах-побратимах Донецке и Луганске. Владимир Зеленский признал, что склад боеприпасов в поселке Милое под Киевом, где произошли взрывы, разместили рядом с жилыми домами. Ранее Минобороны России сообщило, что наша армия поразила склад в населенном пункте, где хранились комплектующие для беспилотников большой дальности. В ведомстве не раз отмечали, что ВСУ прикрываются мирным населением как щитом. Основу китайского экспорта на Дальний Восток составляют автомобили, электроника и промышленное оборудование. Об этом заявил РИА Новости генеральный консул КНР во Владивостоке У Дэминь в преддверии Восточного экономического форума. По его уточнению, в свою очередь, из Дальнего Востока импортируются сельхозпродукция, морепродукты, пиломатериалы, масложировая продукция. В перспективе ожидается расширение торгового сотрудничества в таких областях, как продукты глубокой переработки сельхозсырья и комплектующие для промышленности, уточнил У Дэминь. Новая совместная с партнерами из КНР фабрика роботов, дронов и электробатарей будет открыта в сентябре недалеко от Белграда. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. Он и члены правительства присутствуют на открытии фабрики на западе страны. Предприятие производит гуманоидных и четвероногих роботов. Об открытии фабрики Вучич сообщил в марте. Президент тогда уточнил, что планируется производство 1000 человекоподобных роботов для разных целей и 10000 многофункциональных роботов. Собак. Эмиратский порт Хорфакан принял первую в своем роде партию из 6000 автомобилей из Китая. Об этом сообщили СМИ. Хорфакан расположен на берегу Аравийского моря, что позволяет осуществлять поставки в обход Ормузского пролива. Ранее эмиратское информагентство ВАМ сообщило, что порт Хорфакан готовится принять крупное судно, перевозящее китайские машины. Прибытие судна ознаменовало запуск прямого морского маршрута с Хорфаканом. Новый маршрут сокращает время морского транзита из Китая в Объединенные Арабские Эмираты на 3-5 дней и уменьшает потенциальные сбои в доставке автомобилей. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте, это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Ну что, дорогие мои, буквально несколько дней мы все вместе пойдем в школу. Ну, я про родителей, которые поведут своих детей в первый класс. Вот интересно, 1 сентября – это стресс для детей или для родителей? Давайте разбираться, как все-таки правильно подготовить себя, прежде всего, конечно же, и ребенка к школе. И помогут мне разобраться в этом вопросе мои сегодняшние гости. С удовольствием вам их представлю. Стригунова Радмила Давидовна, семейный и детский психолог, автор научных работ и книг, эксперт в области современного родительства, многодетная мама. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юля.
2: Валенчук Ирина Валентиновна, учитель начальных классов и тоже многодетная мама.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. все-таки я с этого начала. Для кого это большой стресс больше? Для родителей или для детей? 1 сентября, все, ребенок идет в школу, надо же как-то выдохнуть, надо же как-то успокоиться, ребенка настроить. А кажется, что родители реально нервничают больше, чем дети.
3: На самом деле, больше всего переживают гиперответственные, гиперопекающие мамы. Вот это, наверное, самый популярный такой запрос.
4: Папы.
2: И папы.
3: Да, потому что ребенок в 7 лет, по сути, он уже готов к сепарации. Он и раньше готов. Но гиперопекающие мамы, к сожалению, этого не понимают, и для них это больше стресс. У ребенка психика пластична. Ему легко, он быстро переключается, он быстро находит новых друзей. Вот эти все тетрадки, учебники. В общем-то, ему легко. У него только такой небольшой страх перед неизвестностью, так скажем. Да, куда я иду? Что там будет? А когда он уже вливается туда, то очень прекрасно все адаптируются. И адаптация у них проходит в течение месяца, в любом случае у всех будет все прекрасно.
2: А у родителей? Сыночка, корзиночка, ну как же он там один у меня сидит?
3: Ну вот я и говорю, да, гиперопекающие мамы, в основном проблема в них. И они как бы перекладывают вот эти свои страхи, которые, возможно, у них были в школе, на ребенка. А дети же, они очень чувствительны. Они же все время чувствуют состояние мамы, настроение мамы.
2: Ирина Валентиновна.
4: Ну, на самом деле, учителя переживают, если мы говорим про первый класс, не меньше родителей и детей. Это новые дети, это новые родители, которых они не знают, какие дети придут, каким характером. То есть каждый учитель все равно переживает. Ему же нужно будет выстроить контакт, найти с каждым ребенком, с каждым родителем, то есть с каждой семьей, потому что у этого ребенка есть еще та же бабушка, которая волнительная, очень сильно переживает. Самое главное — успокоиться и понимать, что мы все люди. Вот-вот все мы люди, и дети, они такие же люди, просто меньше нас ростом. И учителя такие же люди, и мы все волнуемся. И если подходить к этому, что все будет хорошо, с настроем, вот с правильным настроем, не приходить вот, вот я сейчас им дам, вот первый, с первого прям дня, чтобы они у меня все знали, все понимали, что такая корзиночка пришла к ним. Вот тогда все будет замечательно.
2: Дайте, пожалуйста, рекомендацию, не совет, рекомендацию, потому что мне кажется, что это очень важно. Я знаю, как трепетно все относятся к первой учительнице в жизни своего ребенка. Есть многие родители, которые реально выбирают не школу, а вот так вот по сарафанному радио узнают про педагога начальных классов и стараются ему отдать, если есть хорошие рекомендации. Главное, чтобы вот школа началась с хорошего преподавателя начальных классов, чтобы ребенок полюбил учиться, это максимально важно.
4: Да, это на самом деле так и я, когда у меня старшие дети пошли в школу, конечно же, да, школу выбирали, на самом деле выбирали, но и учителя тоже, то есть по сарафанному радио, то есть я понимала, что моим детям учиться 4 года, то есть вот как мама на тот момент. И мне должно быть комфортно, мне должен нравиться образ учителя, мне должно нравиться ее как бы манера разговаривать, как она ведет уроки. То есть я должна буду 4 года говорить ребенку, что вот, твой учитель, ты должен слушать ее. А если мне самой будет некомфортно общаться, то есть, конечно же, нет. Да, это немножко обижает учителей, это неприятно на самом деле. Там многие говорят, вот, нас выбирают, но я считаю, что это правильно.
2: Но вы же не обижаетесь, нет, когда вас выбирают?
4: Нет, я лично абсолютно нет. Потому что я считаю, что это правильно, что родителям должно быть комфортно. Как ребенку будет комфортно 4 года здесь учиться, если мама не воспринимает, родители не воспринимают учителя?
2: Дайте рекомендацию, что категорически нельзя делать 1 сентября родителям. Кто-то приходит там в школу очень заранее и очень упорно, почти каждый день туда ходит, подглядывает, старается познакомиться. Все понятно. Вот 1 сентября. Вот категорически, что нельзя делать и что обязательно нужно сделать?
4: Для меня 1 сентября это праздник. В первую очередь, мне кажется, что ребенок должен запомнить, что 1 сентября — это радость, что это, не знаю, там, пойти в парк, на карусели, там, купить большой торт, ребенку показать с добротой, с нежностью. Да, потом могут быть вопросы, какие-то сложности в школе, но не показывать это ребенку. Даже если какие-то вопросы возникают, это должно пройти мимо ребенка. Ребенок не должен этого видеть и знать. Для ребенка это должна быть такая картинка, это сказка, куда он хочет прийти. И самое главное, что он должен туда прийти не просто поменять эмоционально там что-то новенькое, а хотеть учиться. То есть он должен туда прийти за знаниями. То есть маленькими шажочками ребенку должно быть интересно. То есть я все-таки считаю, что учитель должен заинтересовать ребенка.
2: Вот родители, все-таки учитель начальных классов. Какие ошибки иногда родители делают 1 сентября? Вот какая самая большая ошибка, чтобы мы ни в коем случае ее не повторили?
4: Ну вот тебе купили такой дорогущий портфель, дорогущий пенал, иди учись. То есть вот у тебя новый костюм, ты ученик. Ребенку это неделю походило уже портфель. Портфель не новый. новый, и костюм мне новый. То есть все-таки ребенка нужно настраивать идти за знаниями, учиться, учиться, чтобы он пошел.
2: Но не портфелем хвастаться. Да,
3: да. Ребенка нужно первоначально научить учиться родителю. Именно родитель должен его научить учиться. Мне все время мама так говорила, потому что у меня мама тоже учитель начальных классов в прошлом. И она мне помогает со школой и с детьми. И в первую очередь нужно ему объяснить. То есть многие дети говорят, там, не хочу. Там это, в общем-то, сложно маленького ребенка, да, заставить идти последовательно, то есть вот сегодня нужно сделать так. Он еще этого не понимает, вот это вот ответственность еще не может на себя взять. Поэтому научить учиться, то есть вот он отучился в школе, приходит из школы домой. Первым делом, там, например, поесть, помыть руки, минут 5-10 передохнуть и начать заниматься уроками, потому что вечером у них уже мозг настолько перегружен, что им очень сложно этим заниматься, особенно вот первые годы, первые 3 класса. Он настолько должен к этому привыкнуть, что у него есть режим. Именно режим помогает всем детям избежать вот этой вот усталости, вот этой перегрузки, которая зачастую бывает.
2: А есть дети нережимные? Или таких не бывает? Есть дети, которые говорят, нет, вот бунтари, вот что с ними делать?
3: Ну, бывают, конечно, бунтари, но это проходит, опять же, спустя некоторое время. И опять же, бунтарей воспитывают же с детства до школы. Так вот, немножко родителям нужно пораньше начинать. Я не говорю, что в 3 года нужно заниматься буквами, счетом и так далее. Нет. У них мозг не воспринимает, очень короткая память. То есть они могут там прочитать что-то, но, по сути, тут же забудут. Там через неделю, через 2 недели. У каждого возраста есть определенное время, когда они должны запоминать надолго уже. Учиться так, чтобы это как-то полезно было, а не просто так. То есть вот как раз-таки с 5 лет до 5, вообще я своим детям до 5 лет ничего не даю. Многие заморачиваются, учат что-то, буквы, азбуку и так далее, но у ребенка должно быть детство. Он должен отдыхать в это время. А вот с 5 лет где-то нужно потихонечку, там, по 15 минут в день, возможно. И вот тем самым он будет привыкать. И тем самым вот эти вот 15 минут мы его не будем заставлять, да, вот сиди там 30 минут. Особенно это помогает детям, которые вот такие гиперактивные, которые не могут усидеть на месте. И обычно как раз-таки вот с такими запросами и приходят родители, что вот как же он пойдет у меня в первый класс, когда он абсолютно не может сидеть ни 15 минут. Так вот, вот эти вот занятия как раз и помогают им чуть-чуть привыкнуть. То есть почему в первом классе, сколько у нас урок идет? Меньше, чем 45 минут, правильно же?
4: Первые 2 месяца 35.
3: Потому что, да, 15-20 минут, все, у ребенка мозг перестает.

0: сказать ребенку, куда сходить за ними, да?
1: Да, но вот сам урок, само вот обучение построено по принципу системно-действенного подхода. То есть дети сами добывают знания. Угу. И когда ребенку мы несколько раз говорим, что вот да, мужиши пишет с буквы И, но когда он этого не понимает, ну, проговорили, а когда он сам, он добывает, почему, он анализирует. Они сами, и они прям с горящими глазами, если у них что-то получилось, у них же это прям вот откладывается на очень долго. То есть они это знают, они это умеют, и они знают, где посмотреть. Даже если они сделали ошибку, они знают, где посмотреть и себя проверить. Они не боятся ошибаться.
0: Но вот я хотела все-таки понять, вот 1 сентября вы встречаете детей в школе. Я про какую, в принципе, рекомендацию-то хочу от вас получить. Вы встречаете детей в школе. Сколько учеников в классе?
1: 30.
0: 30 учеников в классе. Каждый родитель же хочет вам что-то донести. Есть же суперценная информация у каждого родителя про своего ребенка, которую именно 1 сентября он срочно хочет донести до педагога. Мне кажется, что главная рекомендация...
1: Ну, есть собрания, они же всегда бывают перед 1 сентября.
0: Ну, я просто сама это наблюдала. Все, ты уже привел, сейчас же надо расстаться. Родительское собрание — это родительским собранием. А сейчас же надо оставить ребенка. И есть куча рекомендаций. Я же точно знаю, как вести себя со своим ребенком. Надо, ну, просто напомнить педагогу, вдруг забыл.
1: Я не реагирую. Ну, пусть, а мама переживает, это ее право. Она родного ребенка, ему 7 лет было рядышком, она привела. Это ее право.
0: Мне кажется,
1: я
0: тут...
1: очень снисходительно отношусь к этому. Говорят, да, хорошо, конечно, да. Я, если забыла, перезвоню, спрошу.
0: То есть, ну, то есть все-таки пытаются нагрузить рекомендациями.
1: Ну, это же нормально.
0: Я
1: ну,
0: понимаю,
1: наверное,
0: что
1: такая же была, когда приводила.
2: Это нормально, но не от 30 родителей.
1: Да? Не знаю, как бы. Мне, наверное, просто везло всегда. У меня как-то были более адекватные родители. Вот, вот каких-то там таких вот перегибов сильных никогда не было.
0: То есть пришли, отдали, поплакали, цветы выручили, и оставили ребенка и ушли.
1: Но самое главное, если родители проинформированы, если им четко сказать, что через 30 минут вы забираете свою сыночку-корзиночку на крыльце школы, родители должны быть в неведении. Когда родители знают, что происходит с ребенком там, за стеночкой, которую они не видят, тогда и мама будет спокойна. А спокойная мама — это спокойный ребенок в первую очередь. То есть, мне кажется, больше контакта между вот родителем и учителем. Да, это тяжело. И тяжело родителям, тяжело учителю 30 родителей. Но без этого никак. Это школа, тем более маленькая начальная школа.
0: Вот как все-таки понять? Вот я все время думала, в году 12 месяцев, я уж молчу, что 365 дней. И в таком возрасте особо остро чувствуется разница у детей. Месяц-два — и уже большая разница. А получается, что в школу все идут 1 сентября. Кому-то только исполнилось 7 лет, а кому-то уже почти 8, а кому-то еще чуть-чуть не исполнилось. Во-первых, дети все разные, да? А во-вторых, вот как понять, все-таки готов твой ребенок к школе? Или лучше еще год подготовиться, там, на какие-то подготовишки походить, там, в детском саду побыть? Как вот эту вот тонкую грань уловить?
1: Дети должны быть готовы, они должны быть физически готовы, они должны быть эмоционально
0: как
1: готовы.
0: Как вот родителю это понять? Не по тому, что ему там, допустим, исполняется 7 лет. Какие звонки есть, что пока рано еще вот ребенку в школу. Бывают родители, например, на момент школы там только-только исполняется 7 лет или исполнится в конце сентября, и уже как бы отдают школу. И вот хочется понять, правильно или неправильно. Может быть, для кого-то правильно, а может быть, для кого-то рановато. Вот как честным быть самим собой и понять по ребенку? Ну, только на тесты отводить или что?
1: Просто дома ребенок, может ли он 15 минут выполнять какие-то задания? 15 минут вот сидеть усидчиво выполнять. Неинтересно абсолютно, но не то задание, которое хочет ребенок, а который ему дает мама. Ну и там вот самое простое, это математические диктанты графические, то есть там по клеточкам, да, тетрадь в клеточку, то есть детки ставят на пересечении клеточек карандашик, там две клеточки вниз, три вправо. То есть ребенку может быть как бы выполнять инструкцию. Может ли он слышать инструкцию учителя? Потому что, наверное, 70% это речь. Учитель говорит все время, и ребенок должен воспринимать эту речь. Конечно, это важно, чтобы ребенок слышал и умел принимать эту информацию. Если ребенок 15 минут спокойно выполняет какие-то инструкции, но и возраст позволяет, то есть ему уже там 7, ну, в районе 7, ребенок физически, то есть у него нет ограничений по здоровью, то есть там доктор не откладывает этот момент, то, конечно же, уже можно.
2: Самое главное — внутренняя готовность ребенка. В любом случае, потому что родители изначально предполагают, что вот учебники, тетради, все должно быть, там портфель собран, но на самом деле нет. Он должен быть психологически готов, как вот уже сказали, что он должен быть усидчивым, да, и понимать, усваивать информацию, что от него хотят. Вот тогда он готов. Например, абсолютно там простой краш-тест. Не говорю про какие-то занятия. Просто попросить ребенка подойти, например, к столу, взять ручку, взять бумагу, сесть обратно за стол, нарисовать круг, закрасить его красным цветом. Ну, к примеру. Вот если он вот эту последовательность выполняет и не каждую там минуту отвлекается или вообще там встал и забыл, что от него хотели,

0: Вот тогда да, тогда нужно тренировать вот эту его психическую составляющую.
1: Такое часто бывает, что в школе один ребенок, дома другой. В школе все слышит, а все, что говорит учитель, слышит, все делает. Учителя говорят, лучший ребенок, дома вообще. Маму не слышу, папу не слышу, бабушка, а кто это вообще?
0: Но
1: так же тоже
0: бывает.
1: На самом деле
0: это очень хорошо.
1: А как тогда определить почему? По этому тесту?
0: Потому что
1: ты
0: ребенок...
1: Ты ему сядь, встань, круг зарисуй, а он тебя не слышу, а в школу придет и будет все зарисовывать. Как вот это понять?
0: Можно, например, какую-то последовательность такую, которая ему интересна.
1: Угу.
0: Например, что он любит делать. Может быть, он любит рисовать. Может быть, он любит лепить из пластилина. Может быть, его попросить очистить апельсин, к примеру. Угу. Сходи, возьми апельсин, надрежь верхушечку, на 4 части его там раздели. В общем-то, именно последовательность. Попросить ребенка сделать какую-то последовательность.
2: Угу. Инструкцию.
0: Да, инструкцию.
2: Чтобы он соблюдал инструкцию.
1: Ты тогда говорит о том, что, в принципе, он готов.
2: Можно. Он готов, он понимает алгоритм действий. Угу. То есть, что от него требуется. Угу. То есть, не сразу, там, вот он пошел за апельсином, по дороге увидел машинку,
0: да,
2: там что-то.
0: Да, да.
2: А он сразу, у него была цель, ему нужно было сходить, достать этот апельсин. То есть, он вот делал то, что от него просили.
1: Ну, вот, допустим, все, отдали детей в школу, 1 сентября случилось, родители вели себя прилично, детей сдали, и вовремя забрали, никто не забыл ребенка. В школе все хорошо. Первый кризис через сколько может наступить? Ну, когда вот не пойду в школу, все надоело, не хочу. И как с этим справляться родителям?
2: Это, наверное, первые недели две, когда все, новый портфель уже не новый, пенал-то уже весь мы рассмотрели, поиграли, уже все.
1: То есть первые две недели еще походят?
2: Да.
1: А потом может...
0: Передумают.
2: А потом говорит, все, я здесь побыл, я здесь все посмотрел, уже
1: неинтересно. Пошли дальше, куда, что там дальше? Институт? Договорились.
2: Ну, вот примерно так.
0: Легкая адаптация проходит примерно недели две. Сложная адаптация проходит там до 2 месяцев. Но после 2 месяцев, ну, практически 99% детей втягиваются в учебу, и вот этого слова «не хочу» у них уже
1: Все-таки
0: нет.
1: Надо дать какую-то рекомендацию родителям. Вот ребенок через 2 недели говорит, все, я все понял, я всех одноклассников уже понял своих, учителя понял, пенал уже старый. Как вот все-таки вести его опять в школу?
2: Родители должны спрашивать, отправляя ребенка, то есть вот ты ученик, иди учись. То есть нужно у ребенка спросить, а что сегодня ты узнал? Не спрашивать, а что сегодня было? Рассказывай. Если ребенок не хочет отвечать, а что ты сегодня узнал? По расписанию мама же понимает, там, ну, у него была технология, да, там, в первом классе они лепят. А что вы сегодня лепили? Вы лепили сегодня? То есть ребенка заинтересовать вопросами. Не вот просто так, ты ученик, давай иди учись. Там, что
0: да,
2: сегодня
0: не
2: было?
0: Ты
2: рассказывай.
0: Должен.
2: А вот вопросиками, да, то есть, чтобы вот мозг ребенка цеплялся за то, что, а там на самом деле было, мы сегодня лепили, мы сегодня там, не знаю, там, кашу вкусную ели в столовой.
0: С помощью вот этих разговоров
2: вот
0: и формируется
2: словечки.
0: Доверие между родителем и ребенком, и уже в старшем возрасте
2: и
0: будет
2: гораздо
0: легче. И
2: чтобы ребенок понимал, что он пошел туда не потому, что он ученик, его отправили, а потому что дома интересуется, а что-то он сделал. Потому что, к сожалению, темп родительский, все заняты, не всегда хватает поговорить.
1: То есть родитель должен своими вопросами, своей заинтересованностью сформировать образ того, что он занимается очень серьезным делом.
2: Да.
1: Его не просто вытулили в эту школу за новый портфель, а то, что он ходит в серьезное место, у него серьезная миссия, то есть это его дело.
2: Очень тяжело, что он молодец, что он ходит в школу, он получает знания, он чему-то учится. Это мега тяжело, и как бы это нужно, это на самом деле так.
0: Это мега тяжело, да.
2: Это на самом деле так, и ребенку нужно об этом говорить, что он молодец, что труд такой большой совершает вообще такое действие, он молодец.
0: Хвалить именно за процесс. За процесс того,
1: не
0: что
1: за результат,
0: он делал.
2: Ни за результат,
1: ни в коем
2: случае, что там чего-то он не понял, какую-то задачку, или написал он криво. То есть ни в коем случае. Вот Машенька, у нее красиво, а вот ты вот неправильно, Леночка, пишешь. Вот вообще категорически.
0: Вот это категорически, да, сравнение.
1: А вы потом как это слышите от детей? Расскажите. Просто хочу, чтобы родители вообще поняли ужас этой фразы, да, когда вы сравниваете своего ребенка с кем-то из его одноклассников. Вот какие последствия? Как он вам это доносит? Как вы эту боль видите детскую?
2: Ну, дети, они на самом деле даже проскальзывают фразу, они что-то делают, говорят, и отказываются даже делать.
1: Все равно Машка лучше сделает.
2: Да, все равно вот у него будет лучше. Например, вот они в школе идут какие-то олимпиады, конкурсы. Не каждый ребенок может там олимпиадник что-то делать. Но в школе, особенно в начальной школе, очень много творческих конкурсов специально, чтобы каждый ребенок мог себя проявить.
1: Угу.
2: И к конечно же, там только мама, папа. И когда говорят, ой, это конкурс родителей, то есть там поделки, это же осенние, там ярмарка. Да нет, это же сделано для того, чтобы семья побыла с ребенком, помогла ему. Да, у него не самый лучший почерк, у него не самые лучшие способности по математике, но семья поддерживает его, и он там придет с самой лучшей, я не знаю, там осенней поделкой. То есть дать ребенку возможность показать, что у него тоже получается. Не в этом, то в другом. А когда детей сравнивают, да, они отказываются. И эта боль у них прям вот дети все рассказывают учителям в школе. То есть, абсолютно все семейные моменты.
1: Они теряют уверенность. Ну, то есть вы опускаете своему ребенку руки. То есть он уже, если в детстве поймет, что зачем ему что-то делать, если кто-то делает это лучше,
2: да,
1: так он так ко всему будет относиться.
2: Да. Вот ты написал, у тебя здесь грязно, у тебя 3 ошибки. Да он и сам ребенок понимает, он что, не видит, что ли? Конечно, все видит. Нужно сделать акцент на хорошем. Ой, как здорово. Ты вот посмотри, ты вчера писал не так, у тебя, а вот сегодня ты постарался.
1: Уже лучше делаешь,
2: у тебя какая,
1: да?
2: Буковка А красивая стала. Вот этими маленькими словечками. Но ребенок, он на самом деле думает, правда, у меня все получится. Я постараюсь. Не все, да, не все дети. Но большая часть детей реагирует и схватывает вот эти моменты, когда их хвалишь. Какой ты молодец.
3: Молодцом.
1: Хочется про домашку еще поговорить. Домашняя работа. Поскольку я росла в семье, где мама педагог, мне с детства объявили, что домашняя работа — это твоя прямая обязанность. Мама никакого участия в моей домашней работе не принимала от слова совсем. Вот как все-таки правильно? Потому что я вот наблюдаю иногда ситуации, что вот всю началку родители сидят с ребенком, помогают с домашкой, вот это вот все, а потом типа все, давай. Но так же не бывает. Надо же выстраивать отношения с домашней работой.
3: Надо. Да,
1: с самого первого дня школы. Расскажите, как правильно.
2: В первую очередь, я говорю своим детям с первого, прям с сентября, ну, может быть, со второго, что домашняя работа — это работа обязательная к выполнению. То есть без домашней работы никуда мы не продвинемся. Домашняя работа заключается в чем? Мы какой-то материал разобрали на уроке, дома его закрепили. И также я объясняю детям, потому что в первом классе у нас же нет домашней работы, да, сейчас в первом классе домашняя работа не задается. То есть это все на усмотрение желания родителей. Также я объясняю родителям, что мы в классе поработали, но надо понимать, урок первые 2 месяца 35 минут, деток 30. То есть, если я что-то объясняю, еще занимаю часть какое-то времени, то есть даже минуты не хватает, чтобы подойти к каждому ребенку, посмотреть в тетрадь. И, конечно же, здесь нужна родительская помощь. Но помощь в чем должна заключаться? Не сидеть вот так вот, прям проводить. Многие родители, к сожалению, бывает такое, что даже пишут карандашком, а ребенок только обводит. Ребенок там не хочет делать, мама взяла там левой рукой или скривила почерк, типа это ребенок писал. Поверьте, учитель видит каждую буковку, когда написал не ребенок.
1: Давайте так, объясним родителям, что вы тем самым делаете хуже кому?
2: Только своему ребенку.
1: Только ребенку.
2: Только,
1: да,
2: ребенку.
1: То есть,
2: конечно,
1: даже если он супер коряво это делает, даже если вообще непонятно, что это буква М, все равно пусть делает.
2: Это его буква.
1: Это его буква, да?
2: И учитель в классе скажет, Вася, ты не так написал букву М, еще раз покажет. От мамы требуется организовать рабочее пространство, чтобы было удобно. От мамы требуется обернуть учебники, тетради, купить там ручки, карандаши. Остальное — это территория ответственности ребенка. Если он не сделал домашнюю работу, то учитель в классе спросит, а почему не сделано? Да, то есть вот я, например, говорю, там, сегодня не сделал, давай завтра. Я спрошу, чтобы у тебя завтра это было сделано. Есть дети, которые прям вообще там родители не подходят, он сам садится, технично все выполняет, все молодец. А есть, которые вот им надо. Разные детки. Кому-то надо, вот он 5 минут посидел, ушел, поиграл, не могут выдержать. То есть он в классе, он в школе там находится 5 часов, он устал. То есть вот обязательно нужно чувствовать ребенка. Категорически нельзя. Пришли со школы, сразу делаем домашнее задание. Нет, ребенок устал. Он находился в школе, он поменял социум. То есть он пришел, там совершенно другие люди, дети, которые кричат, шумят, там тетка у доски какая-то, что-то от него требует, что-то объясняет. И он пришел в свой родной дом, к мамочке. Ему надо отдохнуть.
1: И тут мама такая, садись за уроки.
2: 40 минут, час, без гаджетов, безо всего. Погулять, порисовать, просто полежать, поспать.
1: Пирожок от бабушки съесть.
2: Пирожок,
1: так что бабушка
2: от бабушки,
1: не уроки за ребенка,
2: да,
1: делать, а пирожок испечь. Да.
2: Обязательно. Без бабушек вообще никуда. Ребенок должен почувствовать эту комфортность. И когда вот он немножко отдохнул, тогда уже приступать. И не все сразу. Все, давай, все сделаем, и вечер у нас свободен. Не каждый ребенок это может вынести. Кому-то вот 10 минуточек, и все.
1: Вот это было сейчас очень важно услышать, что если ваш ребенок делает перерывы в домашнем задании, условно, сначала математику, потом пошел погулял, потом русский, то это нормально.
2: Это нужно.
1: Ну,
2: это,
1: то есть
2: это...
1: многие же говорят, нет, надо сесть, сконцентрироваться, сделать все. всю домашнюю работу и только потом гулять.
0: Нет, неправильно. Нужен период для ничего не делания маленькому ребенку. Именно в этот период формируются вот эти нейронные связи, и как мы вот говорим, да, в мозгу по полочкам все раскладывается. Именно в периоды
1: ничего, не делания.
0: Ничего не делания.
1: У нас сейчас тоже период ничего не делания, потому что мы слушаем новости и вернемся.
4: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
4: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
6: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
4: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
6: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
4: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
6: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
4: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. ВСУ ударили по торговому павильону в Васильевке Запорожской области. Ранения получили 4 человека. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. 5 человек, в том числе 2 детей, получили ранения в Белгородской области. В Курской мужчина госпитализирован после того, как поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался, пострадавший в тяжелом состоянии. Число погибших в результате наводнения на севере Непала возросло до 675. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром в среду после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхате. Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Погибло более 600 человек, свыше 2000 человек числятся пропавшими без вести. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%. Это хорошие показатели. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новоогарёво. Путин отметил, что несмотря на все попытки извне повлиять на торгово-экономическое сотрудничество двух стран, за прошлый год оборот достиг почти 52 миллиардов долларов. Российский президент добавил, что объем прямых инвестиций из нашей страны составляет 4,5 миллиарда долларов. Кроме того, в Белоруссии работают 2,5 тысячи предприятий с российским участием. Минобороны Украины распорядилось провести полную проверку всех мест хранения оружия и боеприпасов. Поводом для такого решения стал крупный пожар на складе с вооружением под Киевом, который находился рядом с жилыми домами. К слову, ранее премьер-министр страны Сергей Корецкий призвал привлечь виновных к ответственности. Позднее Владимир Зеленский признал, что склад боеприпасов в селе Милое был расположен в жилой застройке. Глава киевского режима добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности. Температура в сентябре в Центральной России будет немного выше нормы. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Синоптик не исключил кратковременных арктических вторжений в начале сезона, одно из которых следует ждать в первой декаде сентября. В эти дни температура воздуха опустится на 2 градуса ниже нормы. Еще одно похолодание прогнозируется в начале третьей декады месяца. Помимо Центральной России, теплое начало осени Леус пообещал жителям севера Сибири и большей части Якутии. Прохладно в сентябре будет на Колыме и в океанической части Дальнего Востока. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Точка опоры с Юлией Барановской.
1: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Обсуждаем 1 сентября. И смеемся, и серьезно говорим, а помогают мне разобраться, на самом деле, в этом, ну, казалось бы, праздничном дне, но таком ответственном и сложном, потому что это первый шаг ребенка в его, во-первых, новый этап, а во-вторых, этап такой уже чуть-чуть взрослой жизни. Поэтому удачи, сил и терпения родителей, прежде всего, потому что 1 сентября на носу. И, конечно же, наши любимые первоклашки. А в гостях у меня сегодня Стригунова Радмила Давидовна, семейный детский психолог, автор научных работ и книг, эксперт в области современного родительства и многодетная мама. Еще раз здравствуйте. И Валенчук Ирина Валентиновна, учитель начальных классов и тоже многодетная мама. Здравствуйте.
0: Хочется похлопать.
1: Многодетная мама все время хочется хлопать. Кстати, а у кого сколько детей?
0: Трое. У меня пятеро.
1: 5, 3 и 3. У нас тут на троих 11 детей. Это не может не радовать. Продолжаем говорить про 1 сентября, про наших первоклашек. Очень важный момент. Вообще, знаете, многие родители считают, что знание не так важно. Важно, чтобы школа научила общению, коммуникации, социализировала детей. Знание знаниями, а вот главное — научить общаться. Главное — научить коммуницировать с людьми. И вот многие считают, что это главный навык, который дает школа. Вот 1 сентября пришли дети. Ну ладно, уже родители побегали в школу 350 раз, с учителем познакомились. Уже кровь до 1 сентября учителя все выпили. Но ребенок-то дальше только же 1 сентября знакомится со всеми этими 30 непонятными детьми. И если в песочнице у тебя кто-то отобрал или разбил твой куличик, да, ты можешь встать и уйти, то со школой так не получится. Вот это же начало выстраивания отношений. Ну, детский сад, там все равно полегче. Можно с кем-то не общаться, но тут ты сидишь за одной партой, за соседней партой, то есть это все равно уже другие отношения, даже не такие, как в детском саду. Вот если у ребенка что-то не складывается, если вот он говорит, не пойду в школу не потому, что там учитель не нравится, потому что мне учиться надо, а там вот с кем-то не сложилось, с кем-то уже зацепился, кто-то кому-то что-то обидное сказал. Как правильно себя вести родителю?
2: Родителю в первую очередь нужно, конечно же, обратиться к учителю. Не в общем чате, там, вот ваш, там Вася обидел мою Машу. Ни в коем случае.
1: Вот начинаем. Первое. Сразу создают общие чаты для родителей.
2: Да.
1: Не устраивайте публичные разборки
2: вообще
1: в общих
2: никогда.
1: Чатах. Это
2: никогда.
1: Путь никуда,
2: это
1: да?
2: Вообще никогда и никуда. Дети сегодня поругались, завтра помирились, а родители поругались навсегда.
1: Ругайтесь в личке.
2: Не нужно ругаться.
0: Ругаться можно, но лично.
2: Нужно узнать, что произошло, что случилось. Дети, на самом деле, они могут обидеться. Обидеться и обидеть, не заметив даже этого.
1: Да, я же про это и говорю.
2: Вот, он может обидеть, когда какой-то ребенок обиделся, а тот ребенок, который его обидел, он даже не понял, что он его обидел.
0: Они в 7 лет еще эгоцентрики. Они...
1: Ну, конечно, у тебя за стальной портфель. Ну,
2: да,
1: вот условно,
2: да?
1: Ну, как бы, а что у тебя там ручка какая-то дешевая или что?
0: И он это нормально, это не со зла.
1: Не потому, что он там вот так думал.
2: Не понимаешь всего возраста этого просто. Ни в коем случае, конечно, вот да, вот эти не публично с учителем. Ну и, конечно, я все равно считаю, что учитель все равно это видит. Все равно они же вот, они все перед нами, то есть на переменке, они все время рассказывают, чего-то говорят. Главное научить детей не жаловаться, а объяснять, просить помощи. Не подходить, говорить, вот, Маша плохая, а говорить, что Маша взяла мой пенал и не возвращает.
1: Описать ситуацию, которая произошла. Но до этого ребенок должен иметь такое право делать это дома.
2: Конечно.
1: Да? То есть, если вот это важно.
2: Вот я к тому и подвожу, что родители должны объяснить, и также родители не должны кидаться в смс-ках учителю, вы там обидели, вы не поняли, а подождать и сказать, вот...
1: Произошла вот такая ситуация.
2: Со слов ребенка, да. Вот произошло, случилось вот это. Как мне быть? Мне нужна помощь. Я уверена просто, что ни один учитель не откажет, всегда выяснят, разберутся, в чем произошло, в чем был конфликт, что произошло. Порой дети на самом деле не замечают даже, что они кого-то обидели. И вот здесь, конечно, в первом классе они учатся коммуницировать и выстраивать эти отношения, выстраивать личные границы. границы. То есть там даже больше в школе идет не про математику с русским обучение, а обучение того, что это делать можно, это делать нельзя. Детям учитель объясняет, что вот это чужие вещи. А родители должны приучить, например, вот тот же телефон. К сожалению, я это вижу, что телефон мамы там пришла поговорить, а ребенок выхватывает там в игру скорее. Мама говорит, там у меня за зарядки мало, оставь нам, пока еще дойдем до дома. 7 лет, мама не может сказать ему, что нельзя брать телефон. Как учитель должна объяснить этому же ребенку,
1: что-то нельзя делать.
2: Что-то нельзя делать, что это не твоя ручка, что ее нельзя брать, а если ему хочется. То есть вот здесь, конечно, семья.
0: Помощь родителям.
2: Да. Семья должна научить, что есть вещи, которые брать нельзя. То есть вот если это телефон мамы, его без разрешения брать нельзя.
1: Ну, для того, чтобы он не хватал с чужих парт, да, все, что ему заблагорассудится, да, без спроса.
0: Три основных правила в семье должно быть. Перед тем, как ребенок идет в школу, ну или вообще какой-то в социальный мир. Не тронь, если это не твое, будь то пенал у соседа, будь то даже, я не знаю, школьная сумка учителя. Неважно, потому что дети в таком возрасте, они не очень границы распознают. Говорить, не перебивая кого-то. Слушать, да, и слышать учителя и то, что учитель от него хочет. То есть именно вот эта концентрация. Вот это три простых правила, из-за которого, в принципе-то, адаптация и вообще ребенок себя будет чувствовать хорошо в школе, но если он их усвоит.
1: Но мне кажется, вот родители иногда, влезая отношения между детьми, как раз таки портит, и вот портит чем? Потому что потом детям очень сложно, после того, как вмешались родители, самим помириться, найти общий язык или еще что-то. Но с другой стороны, ребенок иногда обвиняет своего родителя, такое тоже бывает. Если ты не заступаешься за него, он говорит, ты за меня даже не заступил. Проходит несколько лет, а он помнит момент, и ему кажется, что родитель за него даже не заступился. Ты сказала, разбирайтесь сами, мне так была важна твоя помощь. Вот в моменте не можешь сказать, а спустя несколько лет. И все, мама в чувство вины, боже, что я натворила, зачем я всех послушала, надо было пойти и влезть в эти отношения. Как поступать?
2: Разговаривать с детьми, объяснить ребенку, ты хочешь, чтобы я выяснила, помогла тебе в решении этого твоего вопроса?
1: Угу.
2: Если ребенок говорит, да, конечно, не отказывать, подойти к учителю. Я считаю, что не нужно напрямую с родителями, все-таки через учителя,
1: угу,
2: потому что, еще раз повторюсь, родители поссорятся навсегда, а на самом деле это можно легко как бы
0: 90% решить. 90% проблем, каких-то конфликтов или вопросов решаются просто либо через телефонный звонок с учителем, либо при личной встрече.
1: Ну, иногда родители не готовы слышать друг друга.
2: И не надо.
1: Нужен посредник, да, все-таки, да, да, лучше посредник.
2: Этого,
1: да.
2: Конечно, им этого и не нужно, потому что, ну, все с разными характерами, с разными эмоциями, амбициями также могут там еще больше конфликт раздуть. Детский он может прям тут же и закончиться, а там уже пойдет уже взрослый конфликт.
1: Я все-таки хочу задать этот вопрос. Я понимаю, что про коллег как бы говорить либо хорошо, либо вообще не говорить, да? Давайте мы вот так отстраненно, но все-таки эту тему затронем, это важный вопрос. Все-таки бывают истории, педагоги все разные, истории жизненные у всех разные. Мы все люди, в моменте может что-то произойти, случиться. Но все-таки бывают случаи, когда не складываются отношения у какого-то ребенка с учителем. Мне всегда казалось, если такое же случилось, то исправить это, на мой взгляд, невозможно. Ну, я могу ошибаться. Походы к завучу, жалобы на педагога, что вот он придирается к моему ребенку. Это все, ну, как бы роет эту яму между ребенком и педагогом все больше. Ничего хорошего из этого не будет. На мой взгляд, либо все-таки, если вот уж прям так случилось, наверное, походы к директору и завучу не помогут.
2: Нет, конечно.
1: Если все-таки не удалось прийти как-то честно, по душам, поговорить, да, может быть, действительно, в какой-то момент ребенок тоже не со зла. 1-2 раза что-то сказал учителю и попал в какую-то его болевую точку. Но так же тоже бывает, да? Мне кажется, что если какой-то вот такой сильно задушевный разговор не получился, мне всегда казалось, что лучше перейти в другую школу. Я могу ошибаться. Вот я рассуждаю исключительно как мама, да, потому что я видела истории, когда родители начинают воевать, ребенок остается в школе, а там идет прям война. И, ну, ничего хорошего с ребенком в момент этой войны, ну, честно, не происходит.
2: Ну нет, конечно же. Я просто сразу примерила на себя. Думаю, ну если вот через заучу учить директора мне будут говорить, там, вот ты не права. То есть, ну для начала, если мы говорим про начальную школу, вот я, например, всегда извиняюсь. Я объясняю детям, что я человек, я также могу быть неправа. Если я там какому-то ребенку сделала замечание, а выясняется, что он не виноват в этой ситуации, если я сделала замечание ему прилюдно, то я обязана прилюдно перед всем классе извиниться перед ним. То есть я считаю, что это такие же люди, ну просто меньше ростом. ростом. Вот. У них такие же чувства. И ни в коем случае никогда нельзя переходить на личности, на оскорбление, не дай бог. То есть разговаривать с ними как со взрослыми людьми, полноценными, то есть у которых есть чувства какие-то свои. И да, к сожалению, да, такое бывает, что все учителя разные, все люди, мы люди.
8: Да, может, просто такое... вот жизненная ситуация, да, какая-то, вот кризис какой-то
2: это
8: случился. Мы
2: же
8: тоже не знаем, что там внутри семьи, правильно?
2: Да,
8: же?
2: Как бы можно и коллектив поменять, потому что бывает даже такое, что у ребенка не сложилось именно в этом коллективе.
8: А в другом сложится?
2: Да, может быть, даже вот я про то, что говорила в начале, образ учителя. Ну вот не идет, вот ну никак ребенок не может принять этого учителя. Зачем его мучить? Перейти в соседний класс, ну, как правило, сейчас в школах много, либо соседнюю другую школу, и у ребенка все сложится. Зачем мучить маленького ребенка?
8: В конце концов, ну, он же имеет право кого-то
2: конечно
8: любить, кого-то
2: мы же взрослые,
8: любить.
2: Может, можем кого-то да любить, кого-то не любить. И также ребенок имеет на это право. И я считаю, что вот это плохо, когда ребенка заставляют, или ну давай уже начальную дотерпим, тут остался еще год, а зачем это целый год из его какой-то короткой жизни, там, из 7 лет целый год мучить ребенка, ну, это...
8: Это очень много. А у вас бывали такие ситуации?
0: У меня с детьми в школе нет.
8: Нет? А вот все-таки... Когда родители начинают вот воевать.
0: Ну, конечно, бывает. Я считаю, что...
8: А я вот все равно добьюсь. Ну, мне кажется, это невозможно.
0: Вообще так нельзя. Наверняка те родители, которые против учителя, и дома обсуждают при ребенке вот этого учителя. Это большая, огромная ошибка. Они же из дома все это приносят. По сути, родитель как с тренером, если он в спорте.
8: Но если ты дома не уважаешь учителей,
0: обязательно.
8: Если ты не даешь вот этого респекта, если ты говоришь,
0: конечно,
8: господи, ну что они там могут тебя научить? Если ты, в принципе, пренебрежительно про них дома говоришь, про
0: ни
8: педагогов.
0: В коем случае. Ну, вот чаще всего из-за этого прививается у ребенка в подсознании, что учитель плохой. То есть ему не мама и папа объясняют, что вот, все хорошо, вот там Мария Петровна хочет, чтобы ты там умел это и это. То есть именно из дома настраивать своего ребенка на позитивное отношение к учителю. Мне кажется, больше 50% того, что это все отразится удачно очень будет. Да, вот этот вот контакт, если они будут союзниками. Но если уже вы видите, что у вас не получается, даже, возможно, после разговоров, потому что вы же разговариваете с учителем для чего? Чтобы было комфортно вашему ребенку, правильно? Но многие родители, у кого-то гордость, у кого-то еще что-то, в общем-то, у каждого свои проблемы. В силу этого они не могут позволить себе, как будто бы чувство у них, что они где-то, может быть, унижаются, да? Но на самом деле все мы люди, и разговорами можно добиться всего, чего мы хотим, поэтому моя рекомендация...
8: Мне просто кажется, что в такие моменты, вот если что-то произошло. Самое главное — приходить, не дверь с ноги открывать. Я понимаю, что за ребенка первое желание — порвать, разорвать, уничтожить, обидели. Все-таки в такой ситуации, в таком очень тонком и сложном, прежде всего, психологическом процессе, ну, такая коммуникация сложная. Родителю отдать какой-то чужой тетке ребенка. Вещи надо своими именами называть, да? Ну, то есть какая-то чужая тетка сейчас начнет чему-то учить моего ребенка. А вообще она компетентна, может, она некомпетентна. Я всегда ребенка учила так, а ему что-то в школе другое рассказали. То есть это то, что я сейчас проговариваю, то, что ты даже не осознаешь как родитель, но у тебя постоянно вот это вот внутри где-то крутится, вот эти вот мысли такие, да? Потом ребенок, который вдруг был дома авторитет, папа, мама, бабушка, дедушка, что-то там говорили, ты от них эти знания черпал, тут ты приходишь в школу, какая-то чужая тетка что-то тебе говорит. Тебе то говорили, если к тебе подошел на улице взрослый, беги от него подальше, если он тебя что-то...
2: Слушай.
8: Да, не слушай никаких чужих взрослых. Тут почему-то надо слушать. То есть это такой сложный процесс, что если в моменте даже, когда ты уже все, ты просто хочешь там за своего ребенка порвать, мне кажется, надо собраться. И все-таки первый шаг в кабинет к педагогу, который, как тебе уже кажется, просто нанес психологическую травму твоему ребенку, ну, в твоем уже представлении, надо все-таки сделать его «Здравствуйте, давайте
2: паузу
8: поговорим».
2: В любом случае, после любого конфликта, если там что-то произошло, нужно родителю перетерпеть какое-то время, час-два.
8: Угу.
2: Может быть, я не знаю, там набросать какие-то свои претензии и перечитать, потому что у нас в мыслях-то нам всегда кажется, что мы правы. Я просто говорю сейчас как мама. То есть не как учитель, а как мама. Мне кажется, что вот я права. И когда я смотрю на то, какие-то мои претензии, да вот здесь вот как-то пунктик-то спорный, вот этот вот он не очень. То есть вот в любом случае переждать чуть-чуть и разговаривать. И что касается вот начальных классов, маленькие, они все приносят учителям, они все рассказывают.
9: Да.
2: Абсолютно как мама вчера с подружкой у подъезда обсуждала, в чем вчера была учительница, и как она там, какое платье надела, как подстриглась. Абсолютно все. Они все рассказывают. Правда, родители не рассказывают все.
8: Даже и не если... только про учителей, так что, дорогие родители, да. Знаете, что все.
2: Вплоть
8: вся
2: до
8: ваша
2: того,
8: личная жизнь известна кому.
2: Вплоть до того, где мама денежки кладет.
8: Да.
2: Все рассказывает, да.
8: Короче, самый большой компромат, который есть на кого-либо, есть исключительно у учителей, причем начальных классов.
2: Нужно родителям говорить, да, вот у Марьи Ивановны громкий голос, она ни в коем случае не кричит на тебя, но она командир. У нее такой голос, ей нужно, чтобы все 30 услышали.
8: Да.
2: То есть вот, ну, у нее свои такие особенности. И если родители будут настраивать, то и у ребенка восприятие будет другое.
8: У нас есть вопросы от наших слушателей. Давайте в наушниках их послушаем, а вы на них ответите.
9: Мне не понравилась наша учительница первого класса, а ребенок доволен. Доверять ему или себе?
2: А что значит не понравилось? Не понравилась визуально картинка или не понравилось, как она разговаривала, объясняла, собрание проводила? Это тоже разные.
8: А еще иногда это ревность. Приходит
0: я ребенок хотела домой. Сказать, это же появляется авторитет еще у ребенка.
8: И говорит,
0: часто
8: мама
0: родители...
8: такая учитель. А давай ей все подарим. Да-да. Мама, а можно я ей твою?
2: У меня не было, поэтому я сейчас это открытие.
8: И когда ребенок говорит, а можно я учительнице твои духи подарю, мама? И все.
0: А у меня младший носит сладости и конфеты своему преподавателю. Каждый день.
8: А
0: каждый день мешки собирают.
8: А вам нет. Ну, представляете?
2: Да.
8: Я-то
2: мне кажется,
8: тут...
2: это же классно, что у ребенка комфортно.
0: Но это, я думаю, что уже предвзято отношение родителя к учителю. По сути, они же не общались. Да, они официально могли перемолвиться какими-то словами, что-то обсудить. Но они не знают, как он преподает, учитель. То есть, по факту, получается, ей не нравится только потому что ей не нравится.
8: Тут свое нравится, не нравится. Надо послать куда подальше. Я прошу прощения.
0: Это дорогого стоит.
8: Когда ребенок любит своего педагога, да еще начальных классов, это просто лучшее, что может случиться с твоим ребенком.
2: А знаете, как вот я, можно похвалюсь?
8: Да.
2: Вот так идешь по парку, ну, как бы у нас город не сильно большой, да, Подмосковье, Раменское, и там через весь парк кричат: «Ирина Валентиновна, здравствуйте!» Здорово! Дитё, которое было вот таким... Волнительный трепет. Mm-hmm. Вот очень приятно, честно.
8: Да?
2: Очень безумно приятно, когда они там бегут, обнимают. Это прям здорово, прям так души. Как.
8: Ну, представляете, это же событие в жизни ребенка, это то, что он запомнит. И вот очень важно, потому что он запомнит все равно свою первую учительницу, он запомнит только либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Потому что если твой ребенок рад, доволен и счастлив, ну, мне кажется, что надо...
0: Это напрямую зависит от родителей.
2: Да.
0: Как она
2: абсолютно.
0: У него воспринимается, в плюс или в минус.
8: Поэтому, мамочка дорогая, если все-таки ваш ребенок доволен, потерпите. Еще есть вопрос, давайте послушаем.
10: Наш учитель совсем зеленый, только вчера университет закончил. Чему он может научить моего ребенка?
8: Да, это, кстати, очень часто задаваемый вопрос, и даже по поводу репетиторов. Я все время говорю, господи, боже мой, все ждут репетитора, готовы заниматься по ночам, когда он суперпрофессор, вот это вот все. Я говорю, ну ребенок, наверное, занимаясь с ним ночью, не сильно воспринят информацию. А вот студентов все боятся брать, особенно вот выпускников вузов, про студентов вообще молчу. Только выпустился, что он типа знает.
2: Ну, на самом деле, в любой школе, когда приходит молодой педагог, у него есть наставник. То есть все равно, как бы, это не вот что новый
8: он
2: педагог,
8: под присмотром.
2: Которого вот так в плавание отправили. Все равно там есть банально учебные планы, то есть проверка тетради, которые зауч, методисты, они все это проверяют, контролируют. Да, может быть, в каких-то моментах молодому педагогу еще сложно. Особенно мамы-то привели уже детей, а если там второй, третий ребенок, мамы-то повзрослее.
8: Опытные мамы.
2: Да.
8: А тут зелень какая. это из университета пришла только.
2: Здесь, ну, вот наоборот, мне кажется, родителям поддержать и помочь. Да, к сожалению, ну, будем как есть, бывают такие педагоги, которые вот я бы своего не отдала ребенка. Да, если такое случается. Ну, такое случается и среди опытных педагогов. Ничего страшного. А молодые, наоборот, они же современные, они в трендах, они...
8: еще не знают, что им предстоит, поэтому они на работу ходят с удовольствием.
0: Они измучены работой, у них нет выгорания, они будут с
2: любовью
0: этим заниматься.
2: Они с детьми, они на одной волне, они там и музыку знают, и какие-то там девчонки,
8: да? Six-seven.
2: Это тоже. То есть им легче и проще даже с детьми, мне кажется. Они там с ними на переменке и в танцевальных переменках участвуют, и прыгают, и в резиночку. То есть как бы то, что, например, ну я уж не могу себе этого вряд каких-то причин позволить. Так что...
8: Вы знаете, мне кажется, что самое главное в этом вопросе, вот как я его слышу, потому что когда общаешься с большим количеством мамочек, да, вот самое главное же в этом вопросе, знаете что? Что они не понимают до конца, что начальная школа, да, это знание, но это прежде всего еще и привить, вот как вы сказали, как добывать знания,
2: учить,
8: любовь
2: учиться,
8: к,
2: да,
8: этому.
2: То есть это не... Социализация.
8: Вот. То есть они же боятся, что он зеленый, что он знаний не додаст. И не понимают, что наоборот, будучи молодым и увлеченным, да, может еще больше
0: он
8: детей
0: больше,
8: увлечь
0: чем...
8: в этот процесс. То есть надо понимать, что сейчас они не получают университетские знания, да, в первом классе. Это сейчас пока еще вовлечение вот в этот процесс, которому дорога длиною там в 15, 16, 17, ну, смотря какой вуз выберут, лет, правильно же?
2: Конечно, но базу-то 4 класса-то мы все знаем, абсолютно все, даже те, которые не имеют высшего образования, все ее знают.
8: А вот поиграть с ребенком...
0: Да, но вот у меня, как у мамы, например, возникает вопрос не чему она научит, молодая учитель, как она их организует, как она их успокоит, и сможет ли она выдержать вот эту тишину, чтобы дети ее слышали, видели. Вот у меня такой вопрос возникает, а не возникает вопрос, что там, чему она научит или не научит.
2: У нас приходила молодая коллега, она после техникума, не после института, а после колледжа. И я прям ходила к ней, спрашивала.
8: Подглядывали.
2: Да, думаю, Настя, а вот здесь, то есть как бы...
8: Что там в тренде?
2: Да. Ну,
8: к ней такая очередь была из педагогов.
2: И она знала, как усадить детей за парты, чтобы была тишина, как объяснить. То есть вот я не встречала, правда. Вот я работала в другой школе, там 3 педагога начальных классов мужчины. И это, на самом деле, уже не редкость. И как-то вот поначалу был такой вот психологический, родители переживали. Ну, а как так? Ну, потому что...
8: А еще и в началке.
2: Начальная школа, там же мальчикам надо ей помочь. Не все мальчишки умеют брюки расстегивать, чтобы сходить в туалет. Ну, как-то им кажется, что когда женщина, как бы, ну, как к маме, проще. Прекрасно. Просто замечательные педагоги. Уже сейчас уже там как бы с опытом. Все здорово. И мужчины, и женщины, учителя начальных классов.
8: Короче, не бойтесь молодых специалистов. У нас еще один вопрос.
11: Кому из родителей лучше ходить на собрания в школе? Маме или папе?
12: Какой каверзный вопрос.
2: К сожалению, наверное, так бывает, что...
8: Вдвоем.
2: Вдвоем. Зачем такая толпа? Не оба родителя вовлечены в учебный процесс. Все-таки, мне кажется, на собрание должны ходить те, которые всегда с ребенком помогают в уроках, помогают ему как-то вот в школьной жизни, больше общаются. Ну, как правило, чаще всего папы у нас ушли на работу, пришли поздно, и каких-то моментов они могут не знать. Конечно, да, мама ему, ребенок все рассказывает, но он не живет жизнью одной, вот прям вот всегда с ребеночком. Он просто участвует иногда. А на собрание все-таки, мне кажется, нужно ходить тем, которые вот, кто из родителей...
8: Внутри бабушка.
2: Нет. Только законные представители имеют право посещать родительские собрания. Да. Если я знаю, что ребенком занимается больше бабушка, мама с папой на работе, мне абсолютно...
0: По-моему,
2: да, по
0: мы...
2: мы не имеем права.
0: Что-то, может,
2: там
0: подписываем.
2: Что-то подписывать. Да. Они не имеют права, да. Но рассказать и объяснить, если какая-то нужна помощь, и я знаю, что в семье бабушка занимается этим, а мама с папой, ну, как бы, ну, они...
0: Я занимаюсь детьми, но они... мама у меня просто по учебной части,
2: да. Вот.
8: Ну, и, конечно, она же педагог у вас.
2: Да. И, конечно, я абсолютно вот общаюсь с бабушками. Абсолютно нормально.
8: Она, а мне нравится она папа на собрании.
0: Мне тоже.
8: Да, они такие. Они сразу делают вид, что они вообще
0: владеют,
8: все знают.
0: Всем?
8: Да, они очень деловые. Они пытаются как-то собраться и задать педагогу какой-то очень серьезный вопрос, чтобы всех удивить, чтобы все подумали, вау, он в теме. Я вообще считаю, что если у папы есть желание пойти на родительское собрание,
0: это прекрасно.
8: Пусть ходит.
2: Да, пусть послушает вот 29 других мам. Какие вопросы обсуждаются, что там не то, что ему там жена говорит, а на самом деле это жизнь. Ребенок этой жизнью живет, и мама это проживает тоже.
8: Так что ходите. Главное, не всей семьей.
0: Обычно у кого 1-2 ребенка, вот так получается. У кого уже больше 3, вот этим не занимаются. Иногда даже вообще не ходят.
8: У нас короткий вопрос напоследок, прям такой блиц, супер короткий. 1 сентября, по традиции, все идут в школу с цветами. Даже если присылают сообщение, что давайте потратим на благотворительность, тратят на благотворительность, но цветы все равно покупают. Дарить цветы на 1 сентября? Я тоже так считаю.
0: Это дань уважения. Да. Даже если вы индивидуально не можете подарить там в силу каких-то обстоятельств.
8: Да, да? Всегда может быть маленький букетик.
2: Но не нужен. Ребенок линейку стоит вот с таким вот. Ему тяжело, он должен быть маленький. То есть у вас маленький ребенок, и букетик должен быть маленький, чтобы ему было комфортно держать
8: Мне
2: его.
8: Мне тоже кажется, что хорошо, я очень поддерживаю, что вот сейчас есть такие акции благотворительные, такие осознанные, и правильно, что дети там с первого дня в школе уже начинают участвовать в этих процессах. Но все-таки какой-то хоть один цветочек в руку дайте. Родители, не переборщите с букетом. Счастливо вам 1 сентября. Все будет хорошо. Главное – спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие. Огромное спасибо, что были сегодня вместе с нами.
4: Узнать за 90 секунд. Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился Оскара в актерской категории. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
7: В Москве 5 часов вечера, в Мариуполе Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Белоруссия продолжают активно работать на международной арене. Число спасенных после наводнения в Непале иностранных туристов возросло. На Украине проведут проверку всех мест хранения оружия и боеприпасов. Подробности далее. Россия и Белоруссия продолжают активно работать на международной арене, укреплять союзное государство. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в ближайшее время должен состояться Совет министров союзного государства. Кроме того, президент сообщил об активной работе Москвы и Минска на всех международных площадках, включая ООН, а также СНГ и ШОС. Число спасенных после наводнения в Непале иностранных туристов возросло до 261, при этом 320 человек по-прежнему не вышли на связь. Об этом сообщило Управление страны по туризму. Среди спасенных указаны граждане Индии, Китая, Испании, США, России, Германии, Италии, Болгарии и Швейцарии. Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа, после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхатэ-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести, 675 человек погибло. Минобороны Украины распорядилось провести полную проверку всех мест хранения оружия и боеприпасов. Поводом для такого решения стал крупный пожар на складе с вооружением под Киевом, который находился рядом с жилыми домами. К слову, ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал привлечь виновных к ответственности. Позднее Владимир Зеленский признал, что склад боеприпасов в селе Милое был расположен в жилой застройке. Глава киевского режима добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности. Почти 4500 школ в России подготовили 100-бальников ЕГЭ. Больше половины учились в малых городах и сельской местности. Это показывают данные, представленные на выставке «Единая школа, единая страна» в Московском педагогическом государственном университете. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что более 10 тысяч работ на ЕГЭ написаны на максимальные 100 баллов. Кроме того, вырос средний балл по экзамену, особенно по естественно-научным дисциплинам. Очередь из желающих прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунского в Казанском соборе в Петербурге растет день ото дня. Сегодня она растянулась по каналу Грибоедова. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Всем пришедшим поклониться святыне в соборе раздают иконки с изображением Спиридона Тримифунского. С 28 по 30 августа доступ к святыне открыт. 31 августа ковчег с десницы Спиридона Тримифунского отправится в Псков. Более 5000 новых вагонов получило московское метро за последние 10 лет. 700 поставят в ближайшие 2 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Подчеркивается, что столичное метро занимает первое место по обновлению поездов среди метрополитенов Европы и Америки. За 16 лет доля новых поездов выросла с 13 до 80%. А в 2030 году этот показатель превысит 90%. Уточняется, что за последние годы новыми поездами укомплектовали в том числе такие линии метро, как Филевская, Кольцевая, Калужско-Рижская. Следующий выпуск новостей через полчаса.
13: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
14: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Программа «Большим о маленьких» с педиатром Антоном Равдиным. Меня зовут Александр Букарев. Антон, приветствую.
15: Александр, дорогие радиослушатели, здравствуйте, всех рад приветствовать.
14: Нашим радиослушателям напоминаем, что можете зайти в соцсети РУТУ, ВК, Телеграм, Макс, как всегда, в вашем распоряжении, там посмотреть программу, может быть, которую пропустили, или прямо сейчас подключиться к трансляции, задавать вопросы по ходу эфира, а мы будем стараться на них отвечать. В это время предлагаю поговорить как раз о наступающем школьном сезоне. Все, вот 1 сентября совсем близко, вот-вот все пойдут учиться, ну и, соответственно, конечно, очень много вопросов у родителей возникает, как свое чадо обезопасить. И, конечно, первое, что всех волнует, это чем ребенок будет питаться. Давайте выяснять, что такое идеальный завтрак для школьника, что он должен в себя включать?
15: Это вопрос хороший, правильный. И на самом деле, наверное, здесь можно сказать, что не только для школьника, но и для любого человека. Школьник в этом отношении ничем не отличается от взрослого человека. Ему нужен сбалансированный, правильный, хороший завтрак. Любому человеку нужен. Потому что мало у кого есть такая возможность питаться строго по времени, да, какой-то там определенный рацион поддерживать. Это чаще всего очень затруднительно.
14: Ну вот, кстати, касательно завтрака, вот пока не перешли к подробностям, да. Очень многие сейчас начали говорить о том, что, в принципе, завтрак-то и не сильно нужен. С одной стороны, говорят о том, что завтрак не сильно нужен, другая точка зрения, что завтрак — это чуть ли не главный прием пищи. Вот мы в какую сторону больше склоняемся, вправо или влево?
15: Мы склоняемся больше в сторону того, что, конечно, завтрак — это очень важный прием пищи. И вот эта вот древняя поговорка о том, что завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу, она, наверное, всегда будет актуальна. И завтрак не нужен только в том случае, когда ты последний раз поел в 11 часов вечера и достаточно плотно, а потом в 5 утра проснулся, и ты вроде еще не голодный, потому что твой желудочно-кишечный тракт не смог все это переварить, все, что ты в него запихнул там вечером, утрамбовал, так сказать. И, конечно, у тебя еще там остаточная пища в желудке, куда там сверху еще завтракать-то? Ну, да, наверное, это будет неправильно. Но и питаться таким образом категорически неправильно. Поэтому, если мы не берем в расчет вот такие ситуации, то, конечно, завтрак – это очень важно. Особенно, когда мы говорим про школьников, которые уйдут на учебу, и как они там будут питаться, мы, к сожалению, не сможем никак, никаким образом проконтролировать и повлиять на это. Попробовать повлиять мы сможем, а повлиять достоверно – это очень сложно. Поэтому, ну, конечно, идеальный завтрак. Он должен в себя включать сложные углеводы, белки, полезные жиры, клетчатку и, ну, какой-то невредный напиток.
16: Так, давайте выяснять, какую кашу выбрать, даже вот так.
15: Каши. Ну, овсянка, великолепная каша. Гречка, перловка. Можно добавить какие-то семена, чиа те же, да. Киноа, крупа, великолепно, замечательно. Цельнозерновой хлеб, тоже в сторону сложных углеводов. Да, белки, яйца, творог, сыр, орехи, бобовые, вариантов много. Полезные жиры, клетчатка, где мы берем, там же орехи, семена, авокадо, фрукты, ягоды, овощи, шикарно. Да, из этого всего перечисленного уже можно сотворить огромное количество блюд. В плане напитков желательно, чтобы они были не сладкие, если это чай, какао, или это уже человек, который там употребляет кофе, соответственно, чтобы это было, ну, просто максимально некрепко. Некрепкий чай, да, и кофе наподобие американо, да, когда мы разбавляем, естественно, водой, чтобы, ну, действительно это было тонизировало, но не было крепким, не вызывало тот же самый мочегонный эффект. Не забываем о том, что ему скоро в класс, а там посреди урока выбежать тоже будет проблематично чаще всего. Ну, на самом деле, сейчас, конечно, к этому терпимее относится, чем в эпоху моего детства, когда тебя могли просто не отпустить. Вот ты хочешь в туалет, а тебя просто не отпускают, и все, говорят, нет. Урок закончится, и делай свои дела. Они так думали, что, наверное, так дисциплина какая-то будет образовываться, но организм, он как бы не так немножечко устроен у детей. И бывает по-разному. Он на перемене может искренне не хотеть в туалет. Ну ладно, мы сейчас в другую тему скатываемся. Овсяная каша. Естественно, лучше, ну, любая каша, не только овсяная. Все, что мы перечисляли, да, гречка, перловка, киноа. Лучше, конечно, чтобы это была не пакетированная каша, а такая полноценная крупа, полноценные хлопья, если мы говорим про овсянку, которые, ну, долго варятся, вот так скажем, да? Это более полезная каша. Мы туда можем добавить любые фрукты и ягоды, посыпать немного орехов, да? Прекрасно, это уже практически деликатес. Второй вариант – омлет с овощами. Миллиард, наверное, различных вариаций сделать омлет. Мы вот с дочерью тут недавно освоили омлет, когда отдельно делается желток, отдельно взбивается белок, он получается безумно пышный.
16: Ой, это уже какая-то высокая кухня пошла.
15: Слушайте, 10 минут занимает, реально. Вот 10 минут готов омлет, который выглядит просто подача мишленовская практически. И ты вот дома, у меня вот 11-летняя дочь сама его делает прекрасно, замечательно. Угощает гостей и кормит на завтрак всех. Это действительно несложно. Если 11-летний ребенок с этим справляется, то и, собственно говоря, вы справитесь. Вариаций огромное количество любых омлетов, в которые вы можете добавить любые овощи.
16: Тут, помидоры, вот, кстати, брокколи, раз заговорили шпинат, об омлетах, да, есть, ну вот, по крайней мере, у меня так в семье периодически делали, тоже делается омлет и сверху накрывается тортильей. И потом вот эту тортилью переворачивают, и получается вот такая пицца.
15: пицца, а можно сложить ее наподобие тако, да, когда вот пополам складывается вот эта лепешечка, и там у тебя уже в этой лепешечке омлет, ты туда можешь положить какую-нибудь нарезанную грудку индейки вареной, да, посыпать чуть-чуть сыра, ну, это реально вкуснее, чем любой фастфуд будет.
16: Абсолютно.
15: Да, 100%. Добавим туда просто омлет, да, добавим к нему цельнозерновой хлеб. Да, прекрасно, сочетание замечательное. Вот вам и медленные углеводы, и полезные белки, и клетчатка из овощей, там, и того же шпината или другой зелени. Дети очень избирательно обычно относятся к зелени, да, там та же кинза какая-нибудь, до которой надо, как я говорю, до кинзы надо дорасти. Да, в детстве она всем пахнет клопами, а когда ты взрослый, тебе кажется, что это единственная вообще трава, которая достойна внимания, потому что все остальное вообще не обладает каким-то
16: выраженным специфическим вкусом. Неинтересно, пресно, да что это такое?
15: Да. Укроп в детстве, ну, как бы, ладно, укроп, все, еще ничего, кинза, фу, а сейчас такой думаешь, блин, что там тут укроп есть, вот кинза, это вещь, да. Ну, действительно, в общем, учитываем предпочтение ребенка, чтобы он не отказывался от этого вкуснейшего омлета, который вы приготовили, из-за того, что вы добавили туда нелюбимый укроп, да, ну, это же называется повод, надо найти.
16: А вот если ребенок очень сильно привержен вот этим хлопьям, не гречневым, не овсяным, а и вот кукурузным хлопьям, сладким вот этим, или каким-то там, не знаю,
15: не ройте себе яму шариком. Изначально. Да, да, я понимаю, о чем вы говорите, но это как раз относится к разряду медленных углеводов. Это все равно, что ему батончик Сникерса на завтрак.

0: завтраком. Я понимаю, что вот эти ленивые завтраки, когда ты пачку хлопьев потряс над тарелкой и туда влил молока, и вот, ешь, дитё. Быстрее нам собираться уже давным-давно пора и выбегать в школу, а то я на работу опаздываю. Это, конечно, очень удобно для родителей. Это как раз вот путь наименьшего сопротивления. Но это крайне неполезная история. И сколько бы маркетологи ни пытались вам внушить, что это цельнозерновая какая-то история, там нет цельного зерна, это все разрушенная история, там никакой пользы нету, да? Потом подмена вот этих понятий, ну это кукуруза, кукурузную кашу же там полезно, допустим, съесть, а вот мы из кукурузы делаем или там из других зерен, там, ну это ну, пшеничная мука условно, вот она грубого помола, когда там остается фрагменты зерна самого, там еще хоть какая-то польза есть. А в обычной муке, ну, это такой же быстрый углевод, ну, никакой суперпользы нет абсолютно.
1: Ну, соответственно, лучше уж немного времени потратить, сделать нормальный завтрак, причем делать это
0: 100%. Вы, в
1: быстро.
0: конце концов, вечером можете заготовки какие-то для себя делать, да? На выходные спокойно там зашли, купили там ягоды, орехи какие-то, разбросали себе по порциям на неделю вперед, чтобы потом меньше на это времени тратить. И вуаля, ну, как бы все
1: А,
0: начинается
1: вот.
0: не только у детей, да? Самодисциплина и у взрослых должна быть.
1: На самом деле, вот по поводу заготовок, очень многие родители дают именно своим детям вот такие ланчбоксы. То есть они уже готовую еду отдают ребенку, и, соответственно, ребенок питается тем, что вроде как правильно. Ну, или тем, что
0: Идеальная
1: родители.
0: история.
1: Но а разве это не приведет к тому, что ребенок будет немного от коллектива, что ли, отдаляться? То есть, образно говоря, коллектив приходит, все дети едят вот в столовой, а он вот со своим, значит, каким-то контейнером пришел, вот
0: Все
1: такой
0: зависит от того,
1: молодец.
0: что в этом контейнере будет лежать, понимаете? Если вы ему дадите баночку с борщом, то он будет изгоем. К сожалению, да, это вот взрослый человек придет с баночкой, с борщом на работу, разогреет, и все будут говорить, блин, вот ты засранец, как вкусно пахнет, да, как хочется,
1: Завидно.
0: зависть, да. А когда ты в детстве придешь с баночкой, с борщом, все скажут, фу-фу-фу, ха-ха-ха, да, и достанут Сникерс. И скажут, вот Сникерс это круто и модно, а борщ это фу-фу-фу. Хотя сами дома будут есть борщ при этом. То есть, ну, как бы, дети немножечко по-другому на все это реагируют. Все мы это прекрасно знаем. Все взрослые через это проходили. Во все времена все это было. Если в вашем ланчбоксе будет лежать вкусная, полезная еда, которая не вызовет каких-то насмешек, а только желание съесть или желание попросить, чтобы с тобой поделились, вот это будет классно. Да? Орехи, ягоды, сухофрукты, печенье цельнозерновые какие-то. Это вкусно, полезно, и все захотят. А овощные палочки. До смешного, я пока не побывал первый раз на детском празднике у старшей дочери, я в жизни не представлял, что дети с такой охотой едят овощные палочки. Нарезанный сельдерей, морковь, да, вот это огурцы, ну, просто вот нарезанный соломкой, да,
1: Но
0: такой
1: может
0: крупный.
1: потому, что не ассоциируется с овощем как таковым. То есть это
0: Они как
1: какой-то
0: перекус это
1: деликатес.
0: сметают просто на раз-два. Потому что огурец, ну, как ты вот сидишь, хрумкаешь этот огурец, ну, как-то не модно, да? А вот долечка такая вот в форме картошки фри, условно, да? Вот она уже как бы воспринимается совсем по-другому. Хруст тоже как бы их завлекает. Все дети, на самом деле, так или иначе, готовы спокойно есть овощи, за редким исключением, если это визуально привлекательно. Да? Поэтому вот, пожалуйста, там нарезали немножко соломкой этих овощей, положили туда наши ягоды, положили туда нарезанные дольками фрукты, да, или целый фрукт, там, ну, целое яблоко. Или порезанное, ну, оно просто темнеет, может потерять такую визуальную привлекательность, но тем не менее. И это сделать можно. Если возможно, какой-то творожок с собой дать, пожалуйста, ради бога, тоже удобно. Вариантов на самом деле очень-очень-очень много. чем заполнить этот ланчбокс. Мы, кстати, уже об этом говорили, про питание школьное. С этим ланчбоксом

0: Можно и в столовую прийти, вот то, о чем вы говорите, что все едят в столовую, а он как будто бы там в классе один остался. А зачем одному в классе оставаться? Иди в столовую, не отбивайся от коллектива, будь в коллективе, ради бога. Сел за стол, выбрал то, что ты готов съесть из того, что тебе предложили по еде, да, потому что не всегда там супер что-то приятное для тебя дают, конкретно для тебя. Ты съел то, что тебе предложили, что для тебя удобоваримо, и спокойно дальше продолжаешь есть свою еду из ланчбокса. Да тебе завидовать все будут. Если это ланчбокс, в котором не борщ налит, ну
1: Ну,
0: уж прости,
1: конечно,
0: да
1: конечно.
0: простит меня борщ, да, хотя против
1: Борщ
0: борща ничего
1: лучший,
0: абсолютно не
1: абсолютно.
0: имею,
1: Не, на самом деле,
0: стопроцентно,
1: вот
0: ну.
1: насколько сильно отличается вот такое школьное восприятие ланчбоксов, еды, которую домой из дома привезли, и
0: Да, и
1: спортивные,
0: студенческое, например, уже.
1: нет, и спортивные лагеря даже в том же возрасте. Я просто помню, как родители привозили, разлеталось за секунду, просто потому что, ну, там, все спортом занимаются, и всем есть постоянно хочется. И вот это
0: Да, все на
1: какая-то там...
0: спорте, у всех.
1: Да-да-да-да-да.
0: Конечно, потребление, конечно, совсем другое у организма. 100%, однозначно, абсолютно.
1: Вот.
0: Так и есть.
1: Так, ну вот, кстати, мы сказали о том, что вот как-то неинтересно у нас вот, значит, здесь есть Сникерс, а у тебя вот какая-то там еда, борщ, вообще не прикольно, не круто. А вот тут исследование провели очередное. Сказали, что шоколадки, другие сладости могут привести к развитию рака кишечника, печени, легких. Вот насколько, ну, действительно это страшно, потому что, да, мы часто говорим о том, что сахар, это, конечно, не супер хорошо. Но разве настолько страшно?
0: На самом деле, вот этот такой, скажем так, миф о том, что сахар вызывает рак кишечника, он достаточно популярен, ну, в определенных кругах. Я не думаю, что там все люди на работе обсуждают, кладя третью ложку сахара в чашку чая, о том, что это вызывает рак кишечника. Но, тем не менее, это действительно такая популярная история. Но напрямую этого нет. То есть нету связи между сахаром и развитием рака кишечника именно вот напрямую. Опосредованно – это другой вопрос. Но здесь дело не только в раке кишечника, а в целом в онкологическом процессе. Любые опухолевые клетки для роста потребляют глюкозу. И по сути, когда вы потребляете эту глюкозу, неважно в каком виде, это может быть и хлеб, и батончик сладкий, и сахар в кофе, да, любой углевод, он будет кормить вашу опухолевую клетку. Но, к сожалению, в обратном варианте это не работает. То есть, если вы посадите себя на безуглеводную диету, вы голодом не заморите эти раковые клетки. К сожалению, так не работает. Он в любом случае, он, это организм, найдет, откуда ему взять этот углевод. Глюкоза нужна не только опухолевым клеткам. Всем остальным клеткам она тоже нужна. И если вы не будете употреблять глюкозу, ваш организм, ну, ладно, углеводы в целом, ваш организм будет их брать там из жировой ткани. Почему онкологические пациенты часто очень сильно теряют в весе? Да, потому что они едят сахара не так много, как нужно опухоли, и они начинают худеть. Это один из факторов, скажем так, да, который влияет на их вес. Организм все равно найдет, откуда взять. Это действительно связано, но не напрямую. Да? Реальная связь сахара с патологией – это скорее ожирение, да, нарушение обмена веществ, какие-то воспалительные процессы в кишечнике, которые усугубляются, да, все вот эти процессы брожения и так далее, повышение артериального давления, атеросклероз – это действительно напрямую уже будет связано с потреблением сахара. Поэтому сказать, что сахар вреден исключительно из-за того, что он может вызвать опухоль? Нет. Сказать, что он безвреден, потому что он не вызывает опухоль? Ну, опухоль он не вызывает, но он абсолютно не безвреден. И есть замечательные, научно-практически популярные фильмы, про сахар, да, где очень здорово. Очень здорово показано о том, сколько сахара, скрытого сахара, вокруг везде. Просто везде. Если вы посмотрите и после этого не измените подходы к своему питанию, я очень сильно удивлюсь. Да? Фильм, ну, «Сахар», вот посмотрите. Это потрясающе просто. Когда вы наглядно понимаете, сколько в стакане газировки сладкой, не с сахарозаменителем, а вот обычной сладкой газировки. Сколько вы в стакане этой газировки сахара, вы поймете, что да вы за день, будучи сладкоежкой, блин, столько не съедаете. Просто. А сколько этого сахара добавляют везде. Везде, он везде, просто. Вот даже там, где кажется, что его, ну, просто не может быть. Он везде, даже в хлебе просто.
1: Ого,
0: Понимаете,
1: даже в
0: это...
1: хлебе.
0: Посмотрите, вы удивитесь. Неприятно, к сожалению, удивитесь, но он везде. Это так же, как с молочкой. До того момента, пока человеку не запретят есть белок коровьего молока, ну, по каким-то причинам, да, ему скажут, вот у тебя строгая безмолочная диета, вот тебе нельзя не само молоко, а вот даже вот белок коровьего молока в любом виде, вот категорически нельзя. Читай состав продуктов. И вот пока ему не скажут, он даже не догадывается, насколько молоко везде, так же, как и сахар. Но с молоком проще. Молоко это не вредно, да, это хороший продукт, мы его не ругаем ни за что. Поэтому, ну, как бы добавляют и ладно, пусть добавляют. А вот с сахаром тут, конечно, беда,
1: Да
0: беда.
1: уж. Сладкая жизнь, буквально, вокруг.
0: Ага,
1: Но
0: так и
1: только она
0: есть.
1: оказывается потом не супер сладкой, когда
0: Не
1: последствия
0: супер
1: наступают.
0: полезный,
1: И не
0: да.
1: супер полезной.
0: Да.
1: Сейчас сделаем небольшую паузу, после этого вернемся. Сейчас, дорогие друзья, новости на радио «Спутник».
2: Большим о маленьких.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Правительство Тульской области вручило сбившим украинскую ракету «Фламинго» добровольцам «Барс Курск» региональные медали «Честь и мужество». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Дома Советов города Курска. Губернатор региона Александр Хинштейн ранее сообщил, что мобильная огневая группа бригады «Барс Курск» из пулемета уничтожила крылатую дальнобойную ракету «Фламинго» ВСУ. Она была запущена из Сумской области и летела на стратегический объект в Тульской области. Киев накрыл густой дым. Днем стало почти темно. Причины называют мощный пожар в селе Милое под Киевом, где произошла детонация боеприпасов после ночного удара российской армии. Владимир Зеленский уже подтвердил, что удар пришелся по месту хранения боеприпасов, которое находилось рядом с жилой застройкой. По его словам, склад разместили без должного контроля. Но пользователи социальных сетей уверены, что глава киевского режима не мог не знать о местонахождении арсенала. МИД Турции вызвал посла Украины в Анкаре Наримана Джиляля после ударов ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. Украинские дроны атаковали турецкий грузовой паром в российском порту Туапсе. Пострадали 5 членов экипажа. Об этом заявил в четверг глава торгово-промышленной палаты турецкой провинции Трабзон Эркут Челеби. Экспедиции в регионы для учителей и преподавателей могут быть важной составляющей самоподготовки. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в субботу приехал в Московский педагогический государственный университет. Он в преддверии Дня знаний встретился с педагогами. Один из участников предложил поддержать на федеральном уровне обеспечение методической помощи при организации педагогических экспедиций. Путин добавил, что в России много интересных природных и производственных мест, после посещения которых учителя в течение года могли бы рассказывать о своих впечатлениях ученикам. Делегация движения «Талибан» неофициально прибыла в Германию для подготовки депортации афганских граждан. Об этом сообщают СМИ. Министерство иностранных дел ФРГ подтвердило факт пребывания в Германии делегации, назвав ее технической группой поддержки. С приходом к власти правительства канцлера Фридриха Мерца сменился характер отношений двух стран. Ранее депортация афганцев шла при посредничестве Катара, поскольку правительство немецкого экс-канцлера Олафа Шольца не хотело вести прямые переговоры с талибами. Новый глава МВД Александр Добринт заключил соглашение с властями Кабула о депортации афганских граждан регулярными рейсами. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Большим о маленьких.
5: Дорогие друзья, продолжаем программу «Большим о маленьких» с педиатром Антоном Равдиным. Меня зовут Александр Букарев. И прямо сейчас предлагаю поговорить о тех самых школьных болезнях. Это близорукость, сколиоз, ожирение. Причины, которые вызывают эти болезни, и как от них защититься.
6: Да, шикарная тема продолжения приближающейся школьной поры. Все правильно вы перечислили. Миопия, миопия – это близорукость. Ее уже стали выделять в отдельный диагноз, именно школьная миопия, потому что действительно у школьников так много факторов, которые провоцируют эту миопию, что сложно, наверное, представить себе еще какой-то вот возраст в жизни человека, когда все эти факторы соединялись бы воедино. Да? Ну, плюс еще, конечно, особенности психологические, поведенческие, вот эти вот моменты, когда вот это, там, бунтарство, это, там, шапку не надену, сидеть буду так, как я хочу, читать буду так, как я хочу, и все такие, ой, да господи, хоть как-нибудь, как угодно, ты читаешь, это уже подвиг, да, и неважно, как ты это делаешь, со светом, без света, да, там, лежа на боку, стоя на голове, там, хоть как-нибудь уже читай, уже спасибо тебе за это, да, уже все наши дети нас воспитали. Значит, близорукость, да, сколиоз, искривление позвоночника и ожирение, да, безусловно. С близорукостью, ну, здесь, наверное, можно очень много говорить, отдельную передачу делать, чисто по близорукости, наверное, и так все понятно. Наши дети делают домашние задания при неправильном освещении, в принципе, меньше находятся на улице, очень много гаджетов в их жизни, да, очень-очень много факторов, которые на это все влияют. Значит, что нужно сделать? Организовать правильное рабочее место, да, для того, чтобы ребенку, это и в плане сколиоза, кстати, тоже здорово, да, чтобы ребенку было комфортно, удобно сидеть, чтобы свет был правильный, да, чтобы стол и стул соответствовали росту ребенка. Да, это очень-очень важно, как он сидит. Делать перерывы какие-то между занятиями. Ну, вот школьный урок и перерыв, они придуманы не только для того, чтобы поменять учебники на парте, да, или перейти в другой класс. Это действительно время, через которое ребенку нужно немножко отдохнуть. И если уж не делать даже специальную какую-то зрительную гимнастику, что было бы здорово, просто на самом деле фокусируйте свое зрение на предмет близко расположенный и отдаленно расположенный. Просто переводите глаза. Там, смотрите в окно, посмотрели на ручку окна и вдаль за окном, там, на верхушку дерева какого-то. Это занимает не так много времени. 15-20 секунд хотя бы. Уже немножко глаза отдохнули. Естественно, офтальмологу не забываем показываться ежегодно, несмотря на то, что этого врача нету в рамках ежегодной диспансеризации во многие возраста, к сожалению. Не знаю, зачем они это делают, наши руководители здравоохранения. Ну вот, каким-то образом его там не оказалось. Да, очень мало возрастных групп, которые подлежат осмотру офтальмолога. То есть пока не родители не заметят, что ребенок начал щуриться и уголочек глаза подтягивать в бок, чтобы что-то прочитать, то есть когда уже как бы всем стало очевидно, что у ребенка зрение упало, да, к офтальмологу никто не пойдет. Ну, это же жуть. Ограничиваем время работы с гаджетами. Это не только для зрения полезно, давайте так скажем. И не пренебрегаем рекомендациями врача, если он уже назначил какую-то коррекцию в виде очков. Да, очки могут вызвать насмешки у сверстников. Хотя, на самом деле, сейчас такие оправы есть, что многие, наоборот, скажут, блин, какой ты стильный стал вообще, красавчик, просто в этих очках. Ну, даже если, ну, пожалуйста, есть линзы, все решаемо в этой жизни, никаких проблем. Прогулки на свежем воздухе, рациональное питание, это тоже все туда же. Сколиоз. Ну, конечно, ребенок, который носит 15-килограммовый рюкзак, мы в прошлой передаче говорили о том, что было бы здорово договориться каким-то образом с руководством школы, с классным руководителем, родителем между собой, вот этим вот родительскому комитету, который там что-то решает, да, в этой школе, ну, в рамках одного класса хотя бы договориться каким-то образом, помочь ребенку, да, мы говорили про сканеры, принтеры, копиры, которые там можно листочки просто давать детям, а не учебники, учебники оставлять в школе. Да, про то, что можно какие-то полки организовать или шкафчики, где они бы хранили эти учебники, чтобы вместо того, чтобы их таскать туда-сюда, этот, килограммовые эти томы учебников, чтобы они хранились в школе, или хотя бы там один учебник на парту, да, там поочередно и так далее. Ну, в общем,
5: там как будто
6: тяжелые рюкзаки.
5: Есть. Там сложновато, потому что, с одной стороны, если домой носить распечатки, а если ребенку захочется почитать, что было до этого, ну или родителю надо будет
6: посмотреть. В электронном варианте
5: есть
6: все учебники.
5: Вот.
6: Все учебники есть. Открываешь этот учебник в электронном варианте, один раз копируется он, если его нет в свободном доступе, условно, да, один раз вы его отсканировали, вот помогите вы, родители, возьмите, отсканируйте, не на преподавателя этого своего классного руководителя все повесьте, что Марья Ивановна, вы нам обязаны, да ничем она вам нифига не обязана, забудьте, вы сами обязаны своему ребенку, вот вы обязаны, а она нет, отсканируйте этот учебник. Вот вы по математике, а второй инициативный родитель по английскому, ну и так далее. Вот отсканируйте и разошлите всем. Пусть они у всех будут. Принтеры, ну, если не в каждой, то в каждой второй семье дома есть. Надо распечатать, распечатайте. Купите этот принтер в класс. Ну, в общем, мы сейчас чуть-чуть убежали от сколиоза. Тяжелый рюкзак. Да, и еще когда ты его на одном плече носишь, потому что вторую лямку надевать лениво, некогда, не хочется.
5: Не круто вообще.
6: Не круто, да, на одном плече идти вот это вот, перевешивая в другую сторону, пытаясь не упасть с этим рюкзаком. Естественно, будет сколиоз, но однозначно абсолютно. Девушки, которые считают, что рюкзак это уже фи-фи-фи, это такие ближе к старшеклассницам, которые ходят в школу с сумочками, а сумочку мы носим всегда на одной руке и на одном плече. Мы же модные девчонки, да? Мы же губы накрасили и сумочку в тон помады выбрали. И, естественно, спинку свою в ту же сторону, на которой носим сумочку, мы ее чуть-чуть выгнули. Поэтому сколиоз, он беспощаден ко всем возрастам, к сожалению. Однозначно, абсолютно. Физические нагрузки. Детям не очень полезны несимметричные физические нагрузки, виды спорта, я имею в виду. А теннис, к примеру, да, мы работаем только одной стороной. Да, теннис – это очень интенсивный спорт. Там набегаешься, напрыгаешься, все группы мышц как будто бы работают, но больше работает одна половина тела, потому что вы либо правша, либо левша, и другого варианта особо нету, да? И обувь, на нее тоже надо обращать внимание. Если у ребенка сминается обувь в одну сторону всегда, или стирается какая-то часть подошвы больше, это говорит о том, что у него есть какая-то проблема со стопой. Не говорим сразу диагноз, никакой не озвучиваем, потому что варианты всегда существуют. Но подошва в норме, да, должна равномерно изнашиваться. А если у него стачивается где-то вот в одном месте, на одной ноге или на двух ногах, это уже не столь принципиально. Значит, есть какие-то проблемы, и значит, надо идти к ортопеду. Категорически важно. Чем раньше, тем лучше. Да, потому что потом будут проблемы более серьезные. Да, казалось бы, стопа, но на самом деле за стопой там подтягивается огромный каскад проблем. Вплоть до спины, кровоснабжения, болей там в различных отделах и так далее. Это крайне-крайне важная история. Поэтому выбираем рюкзак с широкими лямками. Делаем так, чтобы он был максимально не тяжелым. Следим, чтобы ребенок носил рюкзак на две руки
5: А
6: постоянно
5: такой
6: ему об этом
5: крепкий,
6: напоминает.
5: квадратный или, ну, относительно тянущийся?
6: Чтобы он не был больше ребенка, это
5: Да.
6: самое основное требование, да? Мы его не в поход отправляем и даем ему
5: Неужели вот эту
6: непоходный
5: добрую
6: рюкзак.
5: традицию теряем, когда
6: Да,
5: ребенок идет,
6: теряем,
5: и за ним
6: уходим,
5: целый дом?
6: представляете? Да, представляете, беспощадное время, такая
5: Абсолютно.
6: тяжелая эпоха, да, куда мы катимся? Теряем эту традицию. Контролируем осанку. Для этого нужно создавать грамотное, правильное рабочее место. Стул, стол, все по высоте, все под ребенка. Стул есть растущие стулья вместе с ребенком. Миллиард различных предложений, пожалуйста, без каких-либо проблем. И столы, и парты есть растущие. Ну ладно, окей, неважно. Хотя бы стул растущий. Да? Стол можно купить условно на вырост повыше, но при этом ноги у него должны стоять на полу, а для того, чтобы они стояли на полу с высоким столом, но при этом он туда не вот так вот тянулся наверх, да, нужен стул, у которого есть специальная подножечка. И вот эти стулья, они есть условно растущие, да, когда вы можете с изменением роста ребенка просто чуть-чуть передвинуть эти планочки, и все будет великолепно, замечательно и очень удобно. Регулярная физическая активность, желательно симметричные виды спорта. Плавание в этом отношении, например, фаворит, мне кажется. И разгружаются мышцы, и все синхронно работает, замечательно, да? Спортивная ходьба, прекрасно. Ну, даже на самом деле просто регулярные прогулки на свежем воздухе, это уже круто, потому что он в любом случае будет двигаться, и это прекрасно, да?
5: Ну,
6: Ну,
5: тут сразу
6: избегаем
5: можно потянуть,
6: асимметричных
5: и
6: нагрузок,
5: проблема
6: да.
5: ожирения таким же образом решается.
6: 100% это, ну, вот видите, вот прогулка на свежем воздухе, да, полезна для зрения, полезна для спины, полезна для метаболизма.
5: Да,
6: Ну,
5: но
6: то есть
5: единственное,
6: движение это
5: скучновато.
6: жизнь. А гулять тоже по-разному можно. Если ты гуляешь один,
5: Ну да.
6: как это, в июле все разъехались, а тебе говорят, что ты дома сидишь, иди во двор погуляй, а ты выходишь, а там кроме тебя и бродячего кота никого. Вот это скучно, я согласен. Ну и то, в общем, всегда можно найти палку и погонять по двору банку. Да? Было бы желание. Ну, здесь, конечно, к родителям отсылу надо в такие моменты детям помогать, чем-то их занимать, самим привлекаться к прогулкам. Это тоже, в общем, как бы здорово и полезно. Вот. Ну и не пренебрегать осмотрами ортопеда, которых тоже, к сожалению, мало в нашем перечни медосмотров. Про ожирение. Тоже целый каскад проблем. Естественно, мы сейчас не будем говорить про какие-то предрасположенности генетические, которые, безусловно, могут быть. Да, есть дети, которые вот это вот ни в коня корм, сколько бы ни съел, он всегда вечно голодный. Его сколько ни корми, он ест за троих. Да? Но не прибавляется у него, вот он хоть лошадь съест, ну, просто в туалет чуть почаще сходит, и все. Да, плюс грамма нет. А есть дети, которые булочку съели, вот она 70 грамм весила, ну, вот ровно на 70 грамм он сразу и поправился, да. Ну, вот есть такой метаболизм. Никаким образом, к сожалению величайшему, мы этот метаболизм ни замедлить, ни разогнать не можем. Да, дети с дистрофией, которые испытывают дефицит массы тела, мы не можем им замедлить этот метаболизм, чтобы они чуть-чуть поднабрали, да. И детям с избыточной массой тела, с ожирением, мы не можем ускорить этот метаболизм, чтобы они быстрее расходовали эти калории. Так не бывает. Не слушайте, все вранье. Если кто-то вам будет обещать, что выпейте нашу биологически активную добавку, и сразу жир растворится, будете чувствовать себя молодым, стройным, красивым. Ну, чувствовать, может быть, вы себя будете как угодно, как вы себя настроите, но ничего, кроме финансовых потерь, не будет хорошо, если не принесет какого-то какого-то вреда здоровью. Пересматриваем рацион ребенка. Это тот самый ребенок, который на завтрак съел шоколадку, запил сладким какао. Да? Не надо. Переходим на полезные завтраки. Туда мы еще, вот, кстати, не проговорили, там тот же творог, какой-нибудь тост с цельнозерновым хлебом. Можно сделать вкусный. И не просто полезный, а вкусный завтрак. Так, чтобы ребенку хотелось его съесть. Потому что если ему предложить просто съешь творог с утра, ну, блин, я бы тоже отказался, честно говоря. А если этот творог украсить орешками, там ягодки подрезать туда, совершенно другая вещь. Пожалуйста. Ну, много вариантов, передачи не хватит все обсудить. Ограничиваем время, проводимое за экранами и гаджетами. Все в ту же копилочку. И для спины, и для зрения, и для ожирения. Все это в топку. Не то, чтобы надо забрать. Нельзя забрать в эра цифровых технологий, не можем мы полностью из жизни ребенка гаджеты забрать. Ну, они как минимум даже в школе задания домашние получают, сделать какую-нибудь там презентацию на компьютере. Ну, как мы все не отберем? Но ограничить или периодически напоминать ребенку, что нужны какие-то перерывы, встань, подвигайся, расслабь глаза, да, и переключи свое внимание не с монитора компьютера на телевизор, а вот в окошечко посмотри, там, в магазин за хлебушком сбегай, придумайте какое-то легкое задание. Ну, в общем, креативьте, всегда можно что-то придумать.
5: Ну, понятно, если... думаю, по большей части разобрали вот эти основные, просто вот хочется еще некоторые темы успеть.
6: Последняя вот стрессовая история, их тоже как бы очень много, когда дети начинают заедать, ну и взрослые тоже заедают какие-то свои стрессы, тревоги, страхи. Со стрессами тоже нужно работать, и ложка хороша к обеду, да, желательно вовремя. Не обесценивайте проблемы ребенка, говорите, проговаривайте, если есть необходимость, всегда можно обратиться к психологу, это крайне-крайне важно.
5: Ну вот, кстати, еще по поводу дальше. Как раз психолога, раз у нас такая тема, связанная с головой. Вот ребенок вообще наотрез отказывается в школу идти. Ничего ему там не нравится, не хочется, скучно, плохо, грустно и вообще все, истерика, беда. Каким образом можно вот как-то его смотивировать идти вот 1 сентября в школу? После лета, когда было так хорошо, тепло, отдых, а тут надо за партой сидеть, что-то читать.
6: А обычно все хотят идти в школу 1 сентября.
5: Ну, как сказать?
6: 2 сентября уже нет.
5: Вот, да.
6: Все хотят прийти именно 1 сентября, потому что прошло много времени. Надо посмотреть, как же эти мерзавцы, твои любимые одноклассники, выросли. Интересно, как там Петька изменился, да, как там Машка подросла там, и так далее. Это, ну, всегда, всегда интересно. Тебе кажется, что ты по ним скучал гораздо сильнее, чем есть на самом деле. Да, потом ты 1 сентября их увидел, ну, фу, такие же придурки. И все, и такой сразу, все, уже не хочется, да, и все. Но 1 сентября хочется. И если не хочется, это очень подозрительно. На самом деле, когда бы не хотелось идти в школу, неважно, 1 сентября не хочется идти, или 1 ноября, вообще неважно. Причину надо понять. Почему ваш ребенок не хочет идти в школу? Ну, просто вот, ну почему? Он же до этого ходил.
5: Значит, ну, что-то может, он случилось. Ходил с тяжестью на душе. Ну вот тяжело вот. Ему было.
6: А поговорить, да? Дорогой, что я могу сделать для того, чтобы твой завтрашний поход в школу хотя бы процентов на 10-15 был для тебя легче? Что я должен сделать? Что я должен изменить? Он скажет, убей математичку. И ты раз, это история из жизни, простите, из песни слов не выкинешь. Думаешь, понятно, проблемы с математикой или с математичкой. Начинаешь копать глубже. А что именно случилось с математичкой? Она тебе двойку несправедливо поставила. Надо разобраться. Или она тебе не нравится по каким-то причинам, запах не тот от нее, ну, может, реально парфюм какой-то резкий, такое тоже бывает, дети иногда очень резко реагируют на запахи, или она слишком строгая, или она кричит, или ты просто не понимаешь математику, а она не может тебе ее нормально объяснить, бездарные педагоги тоже встречаются, к сожалению, ну и так далее, да, понять проблему, пока вы не поймете проблему, вы ее никогда никоим образом не решите. И будете действовать только с позиции силы. Я сказал, надо идти! И все, и что, ему это счастье добавит, что ли? Ну, окей, ну, придет он. Но он будет максимально не замотивирован на результат. Максимально он не захочет учиться, не захочет осваивать все это. Будет, как это говорили в школе, скатываться на тройке. Вот. Ну, действительно, будет гораздо-гораздо тяжелее. Если он просто очень устал уже, это вторая половина учебного года, очень много задают, вы его еще нагрузили, вот это вот, как в стихотворении, драм-кружок, кружок по фото, а еще маме охота, чтобы ребенок пел, да, ну и так далее. Ну, конечно, естественно, у него просто истощение. И ему просто уже все, у него апатия, он просто уже не хочет. У детей тоже бывают депрессии, представляете? Такое тоже случается. Пересмотрите рацион, дайте ребенку возможность отдыхать, снизьте хотя бы временно какие-то нагрузки, откажитесь от того, от чего он сам готов отказаться. Да? Ну, все решаемо. Да? Разговоры с педагогами, они тоже работают. Представляете? Если вы уж прям совсем не
5: Но, в
6: понимаете,
5: общем,
6: ну подойдите,
5: решаем проблему
6: да, к
5: комплексно.
6: преподавателю, уточните, а может быть, они вам подскажут, почему. Может быть, там отношения в коллективе не заладились. Ну, в общем, однозначно, для начала узнаете, почему.
5: В
6: И
5: общем, не
6: тогда вы
5: кричим, не
6: сможете это решать.
5: заставляем, а
6: Да.
5: действительно пытаемся понять
6: Решаем.
5: и решить. А вот у нас еще одна тема есть, касающаяся ОРВИ, и она вот волнует очень многих людей, потому что, ну, а
6: Да.
5: сколько надо болеть, сколько не надо болеть, вообще слово «надо» здесь употребимо или нет. Ну, потому что все равно ОРВИ такая вещь, в любой момент может прийти. Вот сколько нормально болеть детсадовцу? Вот сколько ему
6: Классно вы
5: можно?
6: сказали, на самом деле, я даже никогда не думал вот в таком обороте, надо или не надо болеть. Вот, блин, да, я всегда обычно говорю, что любая болезнь, она всегда не к месту и всегда не вовремя. Но нет такой болезни, которая бы сказала, о, классно, что я и заболел. Вообще ни
5: Ветрянка.
6: одной
5: Нет,
6: такой.
5: почему? А
6: Нет,
5: ветрянка?
6: это там из серии, ну, хорошо, что в детстве
5: Да.
6: говорят, вот так, да, там, или хорошо, что на каникулах, да, но никогда не бывает так, что, о, хорошо, что ты ветрянкой заболел, вообще очень круто, сейчас будешь в температуре чесаться, вообще, это такое веселое время, ой, мне бы в детстве еще раз ветрянкой переболеть, но такого не бывает, ну, согласитесь, бывает, что, ну, как бы, условно, более своевременно, да,
5: Я думаю,
6: потому
5: тут
6: что...
5: любой школьник, готовящийся к контрольной, сильно бы поспорил. Или там,
6: А, ну,
5: наоборот, не готовящийся к контрольной.
6: да, который, блин, почему не перед контрольной, да? Ну, просто это неотвратимость, неизбежность бытия, да? То есть ты в любом случае когда-нибудь заболеешь, или ребенком, или взрослым, поэтому ты, понимая, что нету, у тебя альтернативы, ты в любом случае, когда заболеешь, можешь для себя внутри принять решение, что вот сейчас это вовремя. Ну, глобально не вовремя. А если вот говорить о том, надо или не надо болеть, ну, наверное, с точки зрения неотвратимости этого процесса, то есть в любом случае ты будешь болеть ОРВИ, хочешь ты этого или не хочешь, ты все равно будешь болеть. Наверное, болеть все-таки надо.
5: А
6: Тут, наверное,
5: сколько раз?
6: действительно...
5: Вот сколько раз в
6: Вот, а
5: год
6: вот
5: болеть
6: сколько
5: ОРВИ?
6: раз, это уже другой вопрос. Вот надо ли болеть там 10 раз в год ОРВИ? Нет, конечно, не надо 10 раз болеть. Но если родители ребенка, который впервые пошел в детский коллектив, в сад или в школу, или в новый детский коллектив, то болеть 10 раз в год – это абсолютно нормально. И даже 12 раз в год. То есть, если ребенок болеет у вас один раз в месяц, ну, условно, один раз в месяц, бывает такое, что и два раза за месяц, а потом пару месяцев не болеет, это тоже нормальная история, то это нормально. Критерий хорошего здоровья и крепкого иммунитета в таких случаях мы оцениваем, критерием является, да, и мы оцениваем здоровье не по количеству болезней, а по тому, как ребенок выздоравливает. Если это ребенок, у которого нету постоянных проблем в виде осложнений, отитов, бронхитов, синуситов, пневмонии каких-то, да, то значит все хорошо. Если ребенок спокойно справляется с этими вирусными инфекциями без каких-либо титанических усилий со стороны врача и какого-то тяжелого лечения каждый раз, значит, с ребенком все хорошо, если у него нет осложнений, и он сам с этим справляется. Да, бывают вирусы более тяжелые, но это другая история. Если мы говорим про такие более банальные сезонные вирусы, которые обычно, ну, вот там, как кашель, насморк, ну, такая типичная история, к которым все привыкли. Если ребенок полностью выздоравливает, и не болеет с осложнениями, то и 12 раз в год, когда это новый коллектив, абсолютно нормально. Для остальных детей обычно эта цифра 4-5 раз в год, и это тоже абсолютно нормально, но в любом возрасте, даже когда это уже там не первый год сада или школы.
5: Как прекрасно, что у нас достаточно много цифр сейчас было. Очень же любят вот такую конкретику. Ну, как всегда, да, спасибо большое за то, что нам сегодня все это рассказали. Педиатр Антон Равдин, как всегда, был в программе «Большим и маленьких». А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на радио «Спутник».
0: «Большим о маленьких». Рекордное снижение рождаемости в мире. Контекст. Человечеству грозит вымирание в отдаленной перспективе. Но задумываться об этом нужно сейчас. Демографическая ситуация на планете меняется. По расчетам ученых, в этом году ее население впервые за всю историю может оказаться ниже уровня воспроизводства. Через несколько десятилетий число жителей Земли начнет сокращаться. Сколько продлится сокращение и какими оно будет идти темпами, спрогнозировать очень сложно. На это будет влиять масса факторов. От старения населения, заболеваний и войн до экологических бедствий и способности людей обеспечить себя качественной пищей и энергией. Каждый четвертый человек в мире хочет завести ребенка, но откладывает. А потом почти половина из этих 25% отказываются от своего желания. Специалисты отмечают, что рождаемость падает везде, вне зависимости от уровня благосостояния государств и климатических условий. Даже в странах Африки и Азии, славящихся многодетными семьями, наблюдается нефиксировавшееся ранее снижение рождаемости. При этом в начале 19-го столетия на Земле жил всего 1 миллиард человек. Полвека назад – 4 миллиарда, а сейчас население превышает 8 миллиардов.
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, в Луганске и Схинвале. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Интерес школьников к химии нужно повышать, заявил Владимир Путин. Мемориальную табличку ко дню освобождения города Иловайска открыли. Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий примет участие в акциях памяти жертвоспособников нацистов на Украине. Подробности далее. Интерес школьников к химии нужно повышать, находить формы работы для ранней профориентации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства приехал в Московский педагогический государственный университет. Он в преддверии Дня знаний встретился с педагогами. По словам президента, властям нужно организовать постоянный контакт преподавателей химии с ведущими представителями бизнеса в этой отрасли или смежных. Власти Нидерландов не будут проводить уголовное расследование смерти бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратка Младича и вскрытие его тела. Суд проведет внутреннюю проверку обстоятельств случившегося. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Международного механизма для уголовных трибуналов в Гааге. Младич умер в тюремном госпитале. В мае гаагский суд отклонил просьбу о досрочном освобождении Младича в связи со смертельной болезнью. Мемориальную табличку ко дню освобождения города открыли в Иловайске в ДНР в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» на месте блокпоста «Федоровка», где в 2014 году от украинского обстрела погибли ополченцы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики республики. Место расположено на трассе, известной как «Дорога жизни», по которой в 2014 году шли гуманитарные грузы из России для жителей Донбасса. На табличке увековечена память бойцов батальона «Сомали», которые, по словам организаторов, самоотверженно держали оборону города во время ожесточенных боев. 29 августа Иловайск отмечает освобождение города. Сотрудники военкомата в Кривом Роге Днепропетровской области силы мобилизовали таксиста, разбив стекла в его автомобиле и применив перцовый баллончик. Об этом сообщает украинское издание «Страна.UI». По данным издания, мужчина вел прямую трансляцию на своем канале. На кадрах люди в военной форме с закрытыми лицами требуют от него выйти из автомобиля. На другом видео видно, как таксиста силы вытаскивают из автомобиля, а на дороге лежит разбитое стекло. Ранее в Житомирской области ТЦКшники силы мобилизовали настоятеля храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы Канонической Украинской Православной Церкви протоиерея Алексея Стужака. Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий и другие члены его оппозиционного политического объединения «Развитие плюс» примут на Украине участие в акциях памяти жертв украинской повстанческой армии, запрещенная в России экстремистская организация. Мероприятия пройдут в городах Волынской области на северо-западе Украины. Отношения Варшавы и Киева много лет осложняют вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами, в основном польского населения в Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов во время Великой Отечественной войны. В этом году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из пособников нацистов, а также присвоил наименование имени героев УПА подразделению ВСУ. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Добрый день, дорогие друзья. Снова мы раньше времени.
3: Добрый вечер, получается.
2: Да, добрый вечер, дорогие друзья. Но у меня какой-то фоновый звук в эфире идет еще.
3: Но это музыка для того, чтобы мы как-то взбодрились и познакомились, Дмитрий. Давайте знакомиться.
2: У нас другой немножечко формат, да? Здравствуйте, Татьяна.
3: Очень приятно познакомиться. Это «Итоги недели» с Дмитрием Никотиным. Собственно, постоянные слушатели сейчас будут наблюдать некоторые изменения. Меня зовут Татьяна Ладяева, и мы сегодня впервые вот таким дуэтом решили в этот субботний вечер собраться. Это, во-первых. Во-вторых, мы немного концепцию передачи будем менять, в том плане, что начинать с главного. Правильно, Дмитрий? То есть решили таким образом.
2: Да, я думаю, что у нас просто настолько важная тема, что мы иногда физически не успеваем до них дойти, поэтому теперь мы попробуем начать с самых главных новостей и событий. Они у нас будут занимать, да, там основное время мы их будем разбирать, а новости, которые по масштабу чуть поменьше, мы оставим их на десерт, скажем так. Ну что, наверное, давайте сразу к главному.
3: Давайте к главному.
0: Первое место.
2: Да, у нас вот этот рейтинг. Вообще, мне кажется, можно этот рейтинг и без джинглов нам запускать. У нас будет такой формат, мне кажется, более живой такого диалога.
3: Ну, сегодня, мне, наверное, кажется, когда происходят помехи, да, это еще больше придает какой-то живости диалогу, что это действительно прямой эфир. Ну да, давайте начнем с новости, вокруг которой было много спекуляций. Как Дмитрий Песков сказал, теорий было много, но все оказалось довольно просто. Так ли это, Дмитрий?
2: Ну, естественно, на мой взгляд, это непросто, потому что если мы с вами посмотрим на хронологию событий и вспомним, что последний раз директор ЦРУ в Россию приезжал в 2021 году, и это был на тот момент директор ЦРУ Бёрнс, то есть совершенно другой администрации, это было 5 лет назад, а сейчас вдруг вот визит уже трамповского директора ЦРУ на фоне эскалации, которая у нас происходит, и разговоров очень много, куда эта эскалация нас всех может завести. Эскалация идет в плане ракетных ударов и по Украине, и со стороны Украины удары идут по России. Плюс здесь, после того, как пошли инсайды, все вообще в таком небольшом шоке оказались. Потому что инсайды западной прессы стали нам рассказывать еще раз, да, что, возможно, это было предупреждение не проводить в России мобилизацию, либо это было предупреждение не нападать на страны НАТО. То есть западная пресса запустила такое количество вбросов определенное, причем не было единой такой канвы, то есть часть изданий. Например, там Wall Street Journal говорит об одном, там «Политика» или «Axios» говорили о другом. В общем, нужно со всеми версиями, я думаю, нам в эфире сейчас разобраться, насколько мы, опять же, это можем, применяя вот те публикации, которые есть, логику и аналитику.
3: Но с каких публикаций начнем? Я, на самом деле, обращала внимание на те, где говорилось, что Россию либо просят, либо предупреждают, либо то, что она все-таки не будет нападать на Североатлантический альянс. То есть вокруг вот этого очень много фигурировало, помимо того, что действительно в России якобы может быть какая-то мобилизация, и по какой-то причине именно директор ЦРУ должен у нас это все обсуждать. То есть какая версия оказалась наиболее правдоподобной, как вам кажется?
2: Ну, мы их просто сейчас по порядку начнем разбирать, а потом некий такой итог подведем. Значит, смотрите, первая версия, которую мы разбираем, и она является действительно основной, потому что большое количество изданий склонялись к ней, но не все. Это версия предупреждения не нападать на страны НАТО. Причем, когда мы говорим про нападение на страны НАТО, речь как бы не идет про условно там нападение на Испанию или на Италию, все сводится к Прибалтике. Ну, то есть конкретно Прибалтика и, может быть, Польша, потому что Сувалкский коридор и доступ к Калининградской области. Плюс, здесь очень интересно, что в последнее время есть серьезные такие конфликты между администрацией Трампа и лидерами стран Евросоюза. И в публикациях объясняется. То есть они рационализируют то, что происходит, и подводят это под версию. То есть они говорят, вот видите, есть конфликты, что Трамп уже много раз говорил, что он не будет защищать европейцев, если вдруг Россия что-то решит. То есть у Трампа эти конфликты возникли, во-первых, потому что Трамп хотел Гренландию, а европейцы ему отказали. Я напомню, что Гренландия — это часть Дании. Вот потом война в Иране. И европейцы Трампу не помогли, хотя он хотел, чтобы европейцы подключились к этой войне. Так же, как условно, когда американцы вторглись в Ирак, европейцы там тогда Бушу помогали. И они входили в состав коалиции, которая вторгалась в Ирак. То есть тут Трамп тоже с Европой поссорился. Плюс как бы торговая война Европы и США, вот эта битва с тарифами. И на этом фоне Трамп несколько раз говорил, если вдруг вот у вас что-то случится, я вас защищать не буду. И европейцы это вот как бы сильно просто там испугались, особенно, естественно, там какие-нибудь прибалтийские небольшие там три республики. Вот. И мне кажется, что вот эта вот версия, она раскрутилась на вот этой вот почве, что Россия может эскалировать через Европу, потому что Европа является тылом Украины, и сложно, естественно, когда тыл не находится под твоим ударным воздействием, добиваться целей вот в ограниченной как бы зоне. То есть есть, ну, действительно много рациональных здесь аргументов, вот эту тему СМИ стали развивать. Но, еще раз, это мы пока как бы версии, да, разбираем.
3: А позвольте дополнить сюда, мне кажется, некоторые европейские чиновники начали переживать, почему еще, опять же, если ссылаться на их же средства массовой информации, не все европейские чиновники, не все даже чиновники Белого дома вообще были в курсе того, что директор ЦРУ приезжает в Россию, и поэтому у них там тоже своя паника началась, хотя как будто бы директор ЦРУ не должен абсолютно со всеми госслужащими согласовывать свой визит. Ну вот такая информация тоже была.
2: Это, кстати, очень болезненно для европейцев, потому что их не проинформировали. Вообще они как бы союзники. Мы уже при Трампе стали немножечко забывать, но формально они находятся в одном альянсе. Они находятся в НАТО, да, в Североатлантическом альянсе. И европейцы считают, что американцы не могут вести вообще дела с Россией, переговоры с Россией.
3: Не спросив, да?
2: Не проинформировав их, не подключая их к переговорам, то есть это их очень сильно задевало, когда вот состоялась встреча Путина и Трампа на Аляске, они говорят, а как же мы? То есть почему ведутся переговоры о том, как будет выглядеть Европа без Европы? Ну, а, соответственно, мы хотим вести эти переговоры без Европы, потому что мы понимаем, что... Ну, вообще у нас были предложения посредников подключить, но условно там... которых можно интерпретировать хотя бы как либо нейтральных, либо как пророссийских, потому что условно вести переговоры, если приедет какая-нибудь там Урсула фон дер Ляйен или глава евродипломатии Кая Каллас, вот бывшая премьер Эстонии, просто будет бесполезно. У них максималистская позиция, позиция, что вот соглашайтесь, то, что мы вам предлагаем, никаких компромиссов, вот все. И поэтому Россия говорит, что а смысл европейцев подключать, вот этих европейцев. Хотя были предложения, Путин говорит, вот можно подключить там бывшего там немецкого канцлера, вот к нему как бы нормальное отношение, он мог бы как-то доносить позиции сторон. То есть для переговорного процесса важно, чтобы тот, кто представляет ту или иную сторону, он в принципе был не настолько прям вот ангажирован. Да? То есть поэтому, например, в Россию не Келлок ездил, а там Уитков и Кушнер. Потому что Келлок, вот американский генерал с такой смышлением времен Холодной войны, он, ну, максимально тоже у него жесткая позиция по России. То есть личности здесь, ну, невероятно важны. Поэтому у нас к американцам ездит условно там Кирилл Дмитриев, ну вот, а не Дмитрий Альтович Медведев, да, то есть, ну, условно, с
3: мне
2: его
3: кажется,
2: там позиции.
3: Медведеву пока не стоит, да, с его позицией, резкой риторикой, его там точно испугаются.
2: Ну, да, просто для переговорного процесса лучше, когда у человека есть, во-первых, там определенные связи. Вот переговоры — это на таком уровне, это в том числе и неформальные отношения, которые у тебя есть, неформальные связи, а там у Кирилла Дмитриева их намного больше, поэтому к американцам отправляется он. У Лаврова есть контакты с Рубио, но тоже и Лавров, и Рубио, они оба сейчас являются, ну, такими своеобразными ястребами. Лавров в последнее время стал намного жестче высказываться. То есть он недоволен тем, что американцы, ну, будем честны, не выполнили свои обязательства по Анкориджу. И он стал это чаще повторять. То есть причем, ну, естественно, закономерно, да, как бы обвиняя американцев. И поэтому там в переговорные группы, вы опять же можете заметить, Лавров не входит. То есть все переговоры, которые проходили, они у него проходят, например, по линии Рубио, но они обсуждают именно,

0: Европе, они, ну, абсолютно не готовы сейчас к войне с Россией. Кто-то скажет, что а как же так, вот мы на Украине, там, тяжело идем, там, малая такмачка и так далее. Но дело в том, что моделирование показывает, что европейцы вообще не имеют единого командования, если это будет без США. То есть структура НАТО, она создана именно под американцев. То есть единое командование НАТО включает в себя роль США. Если США отсутствуют, просто не явились, да, на поле боя, то вся структура командования рушится. Именно поэтому европейцы как бы так сильно и переживают. То есть как им выстроить условную там оборону Прибалтики, если американцы не участвуют? У них нет таких структур. Кто будет отвечать? Отдельно армия там Польши, Латвии или там Эстонии? Но они просто будут действовать рассогласованно. И вот игры, которые были, они, кстати, моделировали, что будет. И там такой комичный момент произошел по последнему. Опять же, их было моделирование. Просто немцы не явились, то есть они приняли решение, немецкий генштаб в этой модели, не участвовать во всем этом. Поляки заняли вообще просто оборонительную позицию, и в рамках этих игр Россия как бы спокойно занимает Суалцкий коридор, продвигается там к Калининграду, ну и, соответственно, страны Прибалтики оказываются отрезаны от НАТО. Вот такие вот были последние модели именно в Европе. Вот. Ну давайте к следующим как бы версиям. Значит, вторая версия — это Иран. Вот. Что у вас там, ваши
1: что
0: мысли
1: обсуждали?
0: Какие?
1: Да, да, по поводу Ирана. Ну, по поводу Ирана, мне кажется, это та страна, которую пытаются манипулировать в каком-то смысле западные и американские даже СМИ, потому что зачастую, когда происходит какой-то важный визит, а у нас там есть свои интересы, да, и по поводу Украины, да и не только, но всегда, да, приплетается Иран, и очень часто он якобы является некой монетой в вопросе договоренности. Вот. Вы не подключаетесь, допустим, да, значит, к этой истории, а мы, соответственно, не трогаем вас.
0: Да, то есть, в принципе, основная версия по Ирану, она идет, там, некая версия размена, да, то, что вот Россия должна не помогать Ирану. Сейчас, наверное, слушателям надо объяснить, как Россия помогает Ирану. Были публикации, что Россия предоставляла разведданные. Естественно, официально это никто не признает, то есть никто не выходит и не говорит, да, мы помогаем Ирану. Неофициально мы говорим, что мы ни в коем случае не являемся там участниками вот этой вот войны США, Ирана, Израиля, но по публикациям, опять же, в западной прессе, разведданные о перемещении американского флота фигурировало. Ну, естественно, Россия и Иран не являются стратегическими партнерами, поэтому экономическое сотрудничество. А тут Трамп начал свою операцию «Экономический день Д». То есть принуждение Ирана к некому снова миру, который Трамп никак не может заключить, сорвав последнюю сделку. Но теперь экономическими методами, потому что военными перед выборами он пока заниматься не хочет. Снова там бомбить Иран. И ему нужно как-то принудить Иран, но как? То есть блокада и так есть. Иранская нефть плохо выходит из Ормузского пролива. Китай. На Китай у Трампа рычагов нет. Потому что торговая война у них пока на паузе. Они заключили недавно, ну как недавно, уже относительно давно, но у них торговая сделка пока действует. Был момент, когда Трамп решил попробовать повоевать в торговой войне с Китаем. У него ничего не получилось. Он вводил вот эти вот 100% пошлины. В итоге откатился назад. Они заключили пока компромисс. Потому что у Китая есть свой рычаг, он его подкопил по редкоземельным металлам. Вот, он контролирует практически 90% экспорта этого крайне важного ресурса. И вот, получается, остается что американцам? Второй стратегический партнер Ирана после Китая — это Россия. И вот на этой теме раскручивается версия, что Трамп может послать там Рэдклиффа, предупредить Россию, что вот либо там никакой разведданные, там никакого военного сотрудничества, или мы будем эскалировать, помогать Украине. Например, разрешить там Илону Маску включить на территории России Старлинки, на спутниковую связь для нанесения ударов более точных по территории России, что лоббирует Украина как бы активно. То есть вот такая версия, она тоже имеет место быть.
1: Значит, не нападать Иран, а третья версия?
0: Третья версия — это возможная, опять же, мобилизация, то есть предупреждение, типа там, не проводите мобилизацию в России. Но эта версия, она активно опровергается, прям активно внутри нашей страны. То есть у нас прям пытаются подавить вот эти вот разговоры, которые ведутся активно на Украине. То есть вообще мы видим, что прям идет такая битва нарративов. То есть с той стороны каждый раз Зеленский, там условно его окружение повторяет, что Россия будет проводить мобилизацию этой осенью. Соответственно, с нашей стороны идут постоянные опровержения. Медведев уже несколько раз повторял,

0: комитета по обороне в Госдуме там повторяли, что это все не так, то есть никакой
1: никаких
0: новой
1: предпосылок
0: частичной.
1: Даже. Угу.
0: Ну, повторяется, в принципе, нарратив, что есть у нас приличные темпы набора на контракт, и этих темпов набора на контракт достаточно, нет смысла подключать новую волну мобилизации. Почему эта версия возникла? Ну, опять же, я думаю, с подачи Украины, то есть у Украины, естественно, есть контакты с США, и Украине было выгодно эту тему попытаться пробросить туда, в американские СМИ. Вот, потому что у них идет еще раз сейчас такая вот информационная битва, что Украине нужно убедить, что в России будет мобилизация. Если им удастся это сделать, то, соответственно, это отток граждан, потому что это вызывает большую тревожность, и отток как бы может увеличиться, это там экономические последствия, социальные последствия. То есть Украине важно эту тему по максимуму раскачать. Ну вот эта версия могла возникнуть именно с подачи, опять же, Украины, которая слила это в определенные американские СМИ. То есть, смотрите, важная деталь. Да, всегда, когда мы анализируем прессу, мы должны понимать, что бывают сознательные вбросы. То есть сознательно было сказано, что обсуждалось вот это, и это было сброшено там условно, может быть, даже с там ЦРУ в СМИ, для того, чтобы либо увести внимание общественное вот в другое направление, либо чтобы запустить нужную версию. На самом деле могло обсуждаться.
1: Ну, я думаю,
0: там
1: мобилизация — это, наверное, история про какой-то стресс для нас. Но стресс в том плане, чтобы расшатать просто-напросто дискуссию по этому поводу. Мы прекрасно знаем, да, это хорошо залетает у нас. Поэтому, да, Дмитрий Медведев довольно оперативно в этом смысле в этот раз, ну и как и всегда, впрочем, он вышел, он все опровергает, это полные... это фейки. Не буду грубее это называть. Но, смотрите, мне кажется, версий там еще может быть несколько, которые где-то были, но главное, что подчеркнул в том числе и Дмитрий Песков, что вывод из этого визита — это диалог между спецслужбами, он продолжается в любое время при любых сложных, в том числе и обстоятельствах. И вот, на самом деле, на этой неделе был еще один контакт важный между представителями России и Ватикана. Там Ватикан тоже, кстати говоря, призывал к диалогу, а только уже, скажем так, всего мира по поводу украинского конфликта. Вот ко второму месту давайте перейдем.
2: Второе место.
0: Ну, когда мы с вами говорим про Ватикан, у меня сразу ассоциация особенно с такими вот фильмами, где там какие-то такие интриги, расследования, ватиканские библиотеки, тайные вот посланники, которые отправляются по всему миру, про влияние Ватикана. Ну, потому что что такое Ватикан? Мы смотрим, это карликовое теократическое государство, которое уже как бы свое влияние как будто бы подрастеряло со средних веков, потеряло, причем еще там в новое время, когда монархии все-таки решили, что они главнее, чем церковь, практически, да, там по всей Европе. Но и вдруг мы вот здесь видим Ватикан, и многие удивляются вообще, при чем здесь Ватикан, да, то есть, вот, ну, американцы, понятно, там, европейцы, понятно, даже, наверное, понятно, когда в этой теме оказывается там какой-нибудь посредник, ну, из крупного государства, ну, там, например, даже там Лукашенко, когда в украинском треке, или турки в украинском треке, там, Эрдоган.
1: Но Ватикан не первый раз в этом треке тоже фигурирует, это уже были заявления, что они способствуют, они могут быть площадкой для переговоров, да.
0: Да, да, здесь как бы вопрос, а какие у них есть мотивы, помимо того, чтобы стать площадкой? Вообще, когда ты предоставляешь свою площадку, у тебя есть большие выгоды. То есть почему Эрдоган или Лукашенко не хотят, чтобы переговоры проходили там или в Минске, или в Стамбуле? Ты сразу получаешь определенные плюшки от этого, с тобой хотят как бы так получше взаимодействовать, ты привлекаешь там все внимание к своей стране, повышаешь свой геополитический вес, раз тебя рассматривают как посредника, значит, и вот этой стороне нужно с тобой вести диалог, и этой стороне, естественно, например, Лукашенко таким образом, если он будет посредником, он защищается, например, от возможных украинских ударов по территории Беларуси. Эрдоган хочет быть посредником для того, чтобы работала новая зерновая сделка на фоне эскалации сейчас в Черном море. У Ватикана здесь, на мой взгляд, такой немножечко другой интерес. Вот, то есть роль церкви в мире в современном, она у нас падает как бы десятилетиями уже, да, там столетиями, наверное, даже. И вот привлечь к главному, да, мировому там событию, к там, например, сектору газа Ватикан, к ситуации там с Украиной, это для них возможность заявить вот о церкви, как, а Ватикан у нас это глобальная церковь, причем Получается, вот задумайтесь, да, если у нас мировые религии, но только католическая церковь является именно международным игроком. То есть, например, в исламе, так как нет такой иерархической структуры, мы не видим, да, исламского какого-то религиозного лидера, его просто нет единого, так как в Ватикане есть папа, а католическая церковь распространена по всем континентам, то есть это огромная роль в Африке, и в Южной Америке, и в Северной Америке, и за назначение этого папы как бы тоже всегда идет битва самая настоящая, кто же будет там новым папой, с какой он будет страны. То есть тут, мне кажется, ну, в первую очередь, Ватикан свое влияние хочет увеличить, привлекая, опять же, своих вот посредников к любому масштабному мировому конфликту. Ватикан активно высказывается по теме искусственного интеллекта. И, кстати, с вот визитом этим обсуждалась еще тема использования искусственного интеллекта в войнах. Тоже такая интересная тема, сейчас, думаю, мы это обсудим. Здесь важно что? Первое, разграничить. То есть, на мой взгляд, эти визиты, они не связаны напрямую между собой, то есть нет такого, что полетел хороший полицейский.
1: Не договаривались.
0: Там, условно, плохой там полицейский, вот типа хороший это Ватикан, а плохой это там директор ЦРУ, который будет угрожать, а Ватикан там кое-что предлагать. Но многие еще так не связали одно событие. В общем, президент России Владимир Путин, он заявил, что были некие экзотические предложения. И вот эти вот экзотические предложения, на мой взгляд, они были скорее не от Рэдклиффа, а скорее были именно от Ватикана. То есть вот в версии Рэдклиффа, мы так итог не подвели, сейчас ее сделаем, на мой взгляд, это скорее был комбинированный визит. То есть обсуждали и Иран, раз он уж прилетел, да, и возможную эскалацию в Прибалтике. То есть ряд таких вот вопросов. Он сразу прилетел, несколько тем как бы обозначил, обсудил. Но вот именно экзотическое предложение, оно, на мой взгляд, здесь было от Ватикана, которое Путин сказал, что, ну, как бы обсуждать смысла нет, оно слишком экзотическое. Это, скорее всего, предложение, которое уже там в СМИ фигурировало, о заморозке конфликта с буферной зоной в 50 километров. Это тема, которая...
1: А в чем его экзотика, можно уточнить? Ну, потому что про заморозку мы сколько раз говорили.
0: Да, сейчас объясню. Экзотика в том, что предлагается, опять же, по версии СМИ, вот то, что просочилось, что нужно создать буферную зону 50 километров от текущей линии фронта на запад и на восток, а это значит от тех территорий, которые контролирует Россия. То есть, смотрите, от линии боевого соприкосновения 50 километров на восток и на запад. И вот эта огромная территория, которая остается, она становится свободной экономической зоной. То есть, как бы появляется у нас огромная территория, которая непонятно кем будет контролироваться, раз это свободная экономическая зона, оттуда должны выйти и ВСУ, как хочет, опять же, Украина, и российские войска покинуть территорию, которую они уже контролируют. И вот в эту зону входит Донбасс. То есть Зеленский таким образом предлагает этот вариант, то есть он говорит, вы его как бы, как будто бы и мы уходим с Донбасса, то есть ВСУ там не будет. Но и вы его не получаете. Но при
1: и
0: этом
1: вас
0: он
1: там не будет.
0: И уступку хочет с российской стороны. Поэтому Путин и говорит, что ну какая-то совсем экзотика, то есть что мы должны еще отступить с территории, которую мы контролируем. Ну вот что.
1: Но слово экзотика это очень даже дипломатическое слово в этом ключе. Мне кажется, такой хитрый, да, в кавычках, план можно, конечно, назвать даже как-то охарактеризовать иначе. Я предлагаю сделать небольшую паузу, пока мы слушаем выпуск новостей. Друзья, не забывайте, видеотрансляции у нас идут. Рутуб, ВК, группа Радио Спутник, Телеграм и Макс. Подключайтесь, где вам удобно. Скоро вернемся.
2: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, Дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Минобороны Украины признало, что склады с боеприпасами и оружием располагаются возле жилых домов. Ведомстве отметили, что в ближайшее время проведут полный аудит расположения подобных площадок. Тем временем на месте детонации склада боеприпасов под Киевом заметили разбросанные реактивные ускорители для дальнобойных дронов. Кадры украинского издания подтверждают информацию нашего Минобороны, которая ранее заявила о поражении объекта компании Firepoint в селе Милое. Видео с места ударов есть в Макс-канале «Радио Спутник». Правительство Тульской области вручило сбившим украинскую ракету «Фламинго» добровольцам «Барс Курск» региональные медали «Честь и мужество». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Дома Советов города Курска. Губернатор Александр Хинштейн ранее рассказал, что мобильная огневая группа бригады «Барс Курск» из пулемета уничтожила крылатую дальнобойную ракету «Фламинго» ВСУ. Она была запущена из Сумской области и летела на стратегический объект в Тульской области. Бельгия не намерена соглашаться на использование замороженных российских активов для финансирования Украины, несмотря на новую инициативу ряда стран Евросоюза. Об этом заявил министр обороны Тео Франкен. Ранее на этой неделе Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Еврокомиссию вновь изучить возможные способы использования порядка 200 миллиардов евро замороженных российских активов в интересах Украины. В пресс-службе Еврокомиссии РИА Новости сообщили, что письмо от стран Евросоюза получили и ответят на него в положенное время. Численность обучающихся в российских вузах граждан стран Организации Исламского Сотрудничества превышает 260 тысяч человек. Об этом сообщает Миноборнауки России. Сегодня в нашей стране обучается порядка более 400 тысяч студентов из 185 государств. Для удобства поступления иностранных абитуриентов с ноября прошлого года функционирует обновленный портал Study in Russia с информацией о более чем 100 российских университетах на 15 языках. Эталонную модель управления туристической отраслью хотят сделать в Сириусе. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной территории. Отмечается, что идет работа над созданием туристского информационного центра. Он будет контактировать со стратегическими партнерами Сириуса, с объединениями туроператоров, образовательными организациями, профессиональными ассоциациями и союзами. Также центр обеспечит информационную поддержку всероссийских и международных мероприятий в Сириусе. Помимо этого будет создан совет по развитию туризма. В состав включат представителей отелей, резидентов инновационного центра «Сириус», экспертов в области образования, науки и культуры. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
3: Так, мы возвратились в наш эфир, да? Снова с музыкой,
4: снова
3: я так
4: здесь.
3: Смотрю. Да,
4: ну,
3: снова
4: поживее,
3: с музыкой.
4: Поживее. Все-таки выходные, мне кажется, они должны проходить немного с музыкой, какие бы мы тут новости порой не обсуждали, они, конечно, бывают очень разные. Дмитрий Никотин, политолог, итоги недели подводим. Меня зовут Татьяна Лазеева. Друзья, не забывайте про наши соцсети. Макс, Телеграм, Рутуб, группа ВК, трансляция идет тоже, комментарии пишите. Может быть, тогда что, буквально две минутки подвести итог беседы про Ватикан, и чтобы успеть все остальное?
3: Да, давайте, наверное, подведем итог и перейдем к нашей следующей теме. Ну, значит, по ватиканскому треку. То есть, вот, на мой взгляд, здесь через Ватикан, возможно, было передано вот это вот то самое экзотическое предложение по некой заморозке конфликта с буферной зоной. Это раз. Во-вторых, этот трек нужен Ватикану для того, чтобы стать площадкой, повысить свою геополитическую роль в мире. Ну и трек 3, он такой внутренний, то есть тут назначение там представителя Ватикана в России, то есть тоже там есть некоторая такая вот игра престолов, то есть кто будет от Ватикана, потому что, если я не ошибаюсь, там последний представитель вот там глава католиков России, он весной покинул свою должность. И пока временная должность, то есть там, возможно, были некие еще, ну, такой внутренний трек. И еще был, то есть назначение, кто будет, согласование фигуры. Последний интересный, как бы вот здесь вот факт, это искусственный интеллект и война, потому что Ватикан выступает против использования искусственного интеллекта в военных целях. Из-за чего? Из-за того, что когда решение принимает искусственный интеллект, он все равно будет менее, то есть у человека... Все равно, даже если он выполняет приказы, есть всегда фактор, что человек не выполнит какой-то приказ. Много раз это человечество спасало от там, условно, мировой войны. Искусственный интеллект не может не выполнить приказ. И поэтому Ватикан как бы последовательно выступает, что там как бы образумьтесь, не используйте ИИ. И, кстати, здесь позиция Ватикана и России совпадает. То есть здесь мы поддержали вот эту вот позицию Ватикана по искусственному интеллекту, что должен быть некий контроль за использованием искусственного интеллекта, потому что морали у него только та, которую ему задали при обучении. Вот какую ему задали мораль, такая у него и есть мораль. И приказы, если нужно, он будет выполнять вот беспрекословно.
4: Но руководителям Ватикана точно хватает и какой-то и морали, и скромности, и мудрости не причислять себя к числу святых и великих, по крайней мере, при жизни. Но не о всех мы так можем сказать о политиках. Давайте подробнее об этом к третьему месту.
1: Третье место.
3: Ну, мы на этот раз теперь без джингла, видимо, выходим. У нас, знаете, у нас череда экспериментов просто. Мы можем и так, мы можем и так. Значит,
4: почему сейчас было? Может быть, не было слышно,
3: было,
4: но
3: да?
4: Третье место прозвучало.
3: А, у меня не было
4: да.
3: слышно? Да, это значит только у вас. Ну, видите как. Значит, смотрите, по нашей третьей теме мы здесь объединяем вот эти вот переименования Трампа. Значит, погрузим зрителей и слушателей в контекст. Трамп присвоил себе очередное географическое значимое такое значимое объект.
4: Место.
3: В общем, озеро Онтарио, да. Великие вот озера, всем известный географический объект. И Трамп теперь сказал, будет называться озеро Америка. Многие думают, что это вот, знаете, там, ну, что-то Трампу в голову пришло, что он уже только не переименовывал. Он у нас переименовал Мексиканский залив, по-моему, в американский.
4: В американский, да.
3: Да, гору какую-то он, кстати, переименовал, поменял президента, в честь которого она наименовалась, но это как бы внутренняя американская тема. Ну, например, когда он Мексиканский залив переименовывает, это тема уже мирового уровня. Когда он гору внутри США, ну, скорее так, чтобы погрузить. В общем, любит он попереименовывать. Ормуз, вот, он его присвоить решил, сказал, что Ормузский пролив будет тоже американским. Ему вообще, знаете, как у человека может сложиться впечатление, что Трамп там в каком-то своем мире вообще живет, но все намного интереснее. И теперь вот озеро, из-за чего? Из-за того, что у него серьезные разборки идут с Канадой. Вот. У Трампа продолжается конфликт с канадцами. Трамп, во-первых, часто, что он еще делает? Присваивает территории, которые ему не принадлежат. Он Канаду 51-м штатом хочет сделать. Венесуэлу уже фактически сделал де-факто. Гренландию хочет отжать. Ну и, соответственно, Панамский канал и, соответственно, Панаму. Ну и вот Канаду. Ну, Канада, если мы на карту смотрим, какое-то огромное, кажется, нам государство. Хотя, ну, например, Калифорния у нас тоже как целая страна может быть, с населением там, в 30 миллионов человек у штата. Поэтому Трампа не смущает, когда он говорит, что он и Канаду хочет сделать 51-м штатом. Но Канада не поддается. Вот. Были выборы в Канаде, и победил не трамповский кандидат. То есть в Канаде опять антитрамп, хотя он очень бы хотел, чтобы пришел кто-нибудь вот, типа него, потому что с ними ему, естественно, легче выстраивать взаимоотношения. Ну, например, там в Аргентине победил Хавьер Милей, который вот там в восторге от Трампа, его обожает. Там в Сальвадоре победил там снова Букеле, который тоже там в восторге от Трампа. В Чили победил тоже протрамповский кандидат. То есть с ними им легко. Вот если бы победил протрамповский кандидат в Канаде, Канаду бы не стали делать 51-м штатом, и не было бы никакой сейчас вот этой вот войны наименований. А так как в Канаде антитрамповские силы, вот он с ними пытается, значит, бодаться, чтобы принудить к выполнению тех условий, которые выгодны США, экономических в первую очередь. То есть он хочет что? Выгоду американским производителям и бизнесу, большую, чем она есть сейчас. Его не устраивают те торговые сделки, которые были заключены до него. Но когда он не может этого добиться, то есть когда не появляется у него рычагов и экономические рычаги не работают, он переходит к символическим. То есть он пытается показать, что... Да, он пытается показать, во-первых, он, смотрите, он меняет повестку. То есть вот у него экономическая повестка с Канады неудачная. У него не получилось пошлинами принудить Канаду к тому, что он хочет. Кстати, с Европой по Гренландии у него тоже не получилось. То есть с датчанами тоже не совладал. И ему нужно повестку поменять, то есть и он переходит вот в плоскость культурную, в плоскость наименований и начинает. Вы 51-й штат, и канадцы начинают оправдываться. Мы суверенное государство, и вообще когда-то мы были частью Британской империи и жгли ваш Белый дом. А такое было вот в наполеоновские войны, когда британцы просто смогли, это был единственный факт оккупации американской столицы, когда британцы попытались вот в войне реабилитироваться после войны за независимость и вот сожгли, соответственно, в Вашингтон и Белый дом. И британцы как бы свою историю они черпают, что вообще-то мы как бы суверенное государство, вы несколько раз пытались нас завоевать. После, знаете, обретения независимости США не были такими миролюбивыми, как многим может показаться. Американцы свою территорию увеличили многократно. Если вы вобьете 13 колоний, в карту посмотрите, вот те колонии, которые отсоединились от Британии, это узенькая такая береговая линия. Все, что сейчас США, было либо куплено, пользуясь слабостью других держав, например, луизианская покупка, когда у французов огромный такой кусок купили, пол США, либо завоевали, как большую часть Мексики, это штаты, соответственно, Техас, Калифорния, либо отжимали кусочки небольшие Флориды, например, у Испании. Ну и, соответственно, вот они всегда хотели Канаду. Ну, как вот допустить, да, что такое огромное государство? Но с Канадой, в общем, американцам не удалось. Они несколько раз вторгались, не получилось. И вот Трамп, как человек, который хочет войти в историю, он хочет, конечно, что-то вот такое сделать, присоединить, но не получается. И поэтому он пытается теперь вот играть в переименование.
4: И значит, именно поэтому он еще, по-моему, сам себя в эти списки, да, великих добавляет. Там, да, причем уже 200 картинки фигурирующие, да.
3: Мы это тоже обсудим сейчас вот все-таки с Канадой. Да, он еще себя великий президент. То есть, ну, чтобы стать великим, ему нужно что-то вот, чего-то добиться, да, то есть какого-то такого грандиозного события. Он хочет очень сильно Нобелевскую премию мира. Он обожает золотые кубки, трофеи. Вот посмотреть можно на его овальный кабинет. Он там украшен кубком по футболу чемпионата мира. И он мне вот, пожалуйста, копию отлейте, привезите. Со швейцарцами торговая война велась. Ему прислали швейцарцы такой вот кубик золота, ему очень понравилось, как бы дорогостоящая вещь индивидуально, это повезло, швейцарцам удалось пошлин на часы избежать. С там японцами, с кем бы он там не вел переговоры, ему, в общем, делают подарки. Мы, кстати, тоже на эту слабость так пробуем играть, на этой слабости. Там Путин отправлял Трампу портрет после того, как на Трампа было совершено покушение, где он такой fight-fight, там весь с кулаком поднятым. Ну, в общем, любит Трамп коллекцию. И вот эта психология Трампа, она проявляется и вот в его переименованиях, да, то есть он вот хочет заполучить хотя бы символически, то есть когда он говорит «Армуз мой», он как будто бы для избирателя показывает, что он его забрал, все, вот он его. Венесуэлу он закрасил, но с Венесуэлой, да, реально как бы получилось. Но с Канадой, с Гренландией, сколько бы он не публиковал пока закрашенных картинок, у него как бы успеха нет. Кстати, вот премьер Канады, он так красиво Трампу ответил, он сказал, что название озера вообще-то не англичанами было дано, что это как раз-таки вот с индейских еще языков пошло, так как бы и осталось. Так же, как, по-моему, и даже название самой Канады, это вот еще индейские, скажем так, термины. И что классно он сделал, премьер Канады, он сказал, это старше даже, чем, извините, США, со своей истории, да, там, в 400 лет, да, там, с, там, 18 века, с конца, которая там обрела независимость, что вот, как бы, принизил так, что вот, вообще-то у вас, как бы, же небольшая такая уж история, а вы тут себя мните вершителями, там, судеб, это... с точки зрения, понимаете, вот, мировой истории, вот эти вот 400 лет США, кстати, и персы на этом играли, Иран, который говорил, ну, у вас 400 лет истории, а мы существуем, там, 2000 лет персидская, да, там, цивилизация. Ну, вот так опускают Трампа, тоже в символической плоскости с ним ведут борьбу, но на этом, как бы, поле боя.
4: Да, хорошо отвечает, когда историческая справка, уже то, что стало мемом, и когда Владимир Путин в известном интервью спросил, есть там, да, 2 минуты, и сейчас я вам быстренько по истории пройдусь, и мы знаем, чем это закончилось с американским журналистом. Ну, да. Давайте коротко по списку, значит, который составил Трамп, причислив себя сначала к самому великому такому одному, а потом все-таки добавил себя еще в какой-то новый рейтинг 5, которые построили Америку.
3: Да, тема такая прикольная, в общем, что удалось по ней найти. Ну, давайте так, погрузим еще раз сначала зрителей. Он опубликовал себя, картиночку, где он назван величайшим президентом в истории Америки. Ниже идут великие, почти великие, средние, ниже среднего. Да. И неудачники, вот, losers. У Трампа же там еще шоу было, где он там всем «you are fired», там, «ты уволен». В общем, он записал в лузеров, естественно, своих любимых, там, Обаму и Байдена. Тут тоже про символическое. Вот очень много у Трампа символизма. Смотрите, он в Белом доме еще сделал же такую галерею президентов и портретов, всех президентов США. И где портрет должен был быть Байдена, он авторучку, которую Байден подписывал документы, опубликовал. То есть он, конечно, издевается вот насколько может над Байденом, над Обамой. Но в этом списке смешно что. В общем, Трамп где-то увидел эту картинку, а эта картинка отсылает к списку Life, который был опубликован в 1948 году. Он просто взял вот эту вот картинку, которую он нашел где-то в интернете, добавил туда себя наверх, добавил, соответственно, Байдену и Обаму. А почему это список 48-го? Потому что он полностью совпадает, за исключением тех президентов, которые, ну, точно появились бы в списке, но их там нет. То есть там нет, например, Рейгана, нет Кеннеди, которые, ну, куда-то ты уж должен их включить. Это слишком известные американские президенты, чтобы их не включать. Конечно, он мог их там не включить, ну, типа там, не хочу вот конкурировать с Кеннеди, у которого, ну, такая все-таки... практически там безупречная репутация, то есть там разрядка с Хрущевым, погиб в результате как бы покушения, возможно, был бы тем президентом, с которым там удавалось бы выстраивать хорошие там взаимоотношения в мире. Но вот здесь зачем ему это, да, нужно? То есть он себя пытается, во-первых, закрепить в истории, это вот и про преименование, и про присоединение, то есть человек, который... имеет как бы все, у него есть огромное количество денег, он был там во всех ток-шоу, поэтому ему нужны вот эти вот ачивки набирать, там, Нобелевскую премию мира, урегулировать, вот, соответственно, украинский конфликт, что-то завоевать, там, повоевать с Ираном. То есть я уверен, что он не остановится, я уверен, что Трамп с Кубой будет решать вопрос, у него еще есть как бы 2 года, вот, он просто не упустит такую возможность.
4: Территории много, да.
3: Успехи во всех плоскостях, чтобы как можно больше вот этих вот ачивок, достижений как бы набрать. Из как бы смешного в этом списке, да, то есть себя он поставил выше, например, человека, который там победил в гражданской войне в США, поставил себя выше человека, который победил в войне за независимость США, поставил себя выше Рузвельта, который был в числе лидеров, которые возглавляли США в период Второй мировой войны. То есть, как бы такие фигуры, которые для американцев, они, в принципе, ну, практически сакральные. То есть, там, Вашингтон и Линкольн, или там Рузвельт, соответственно, который Франклин Рузвельт, который вот как раз-таки, ну, в общем, вспомните сразу Ялту. Вот когда была Ялтинская конференция, это вот Черчилль, да, Сталин и Рузвельт. То есть, ну, те, кто вершили и обеспечили... мировое устройство на весь 20 век. И он себя, соответственно, ставит вот выше, соответственно, этих людей. Многие могут, мне кажется, воспринять это прям так же, как, знаете, с Ватиканом. Вот этот вот скандал, где он себя там в образе исцеляющего Иисуса там изобразил, потом сказал, ну, вы как бы неправильно поняли картинку, в общем, они это удалили. Но я бы прям, знаете, так, наверное, удивился, если бы увидел этот список, будучи американским там каким-то избирателем, что он себя ставит выше там Линкольна, там
4: Рузвельта. Вашингтона, да, Линкольна и
3: Вашингтона,
4: так далее.
3: То есть достижения какие-то все, знаете, ну, все-таки мелковаты, чтобы себя там изобразить уж прям величайшим, уникальным, единственным президентом. Поэтому Сегодня он опубликовал еще одну картинку, вот, где он уже не единственный величайший. То есть он себя так подкорректировал, и там уже в списке лучших себя, соответственно, опубликовал. Но дело в том, что действительно есть опрос. Американцы некоторые называют Трампа, ну, круче Линкольна. В основном это его вот трамповская аудитория, то есть те самые мага, движение Make America Great Again. То есть у него есть прям такие фанаты, которые его, ну, реально там сакрализируют. После там покушения было очень много картинок, где Трампа спас вот Иисус. Вот он будет принимать какие-то судьбоносные решения. Трампу это нравится. То есть, кстати, религиозное такое окружение вокруг Трампа есть. То есть есть те самые евангелисты вокруг него, они проводят коллективные молитвы. То есть там вот этот вот элемент сакрализации есть. Многим это не нравится, потому что они боятся, что Трамп попытается стать таким имперским президентом, может быть, там про третий срок подумывать, начать. Тем более его бывшие советники, там тот же Беннон, он говорит, а чё как бы нет, Трамп на третий срок вполне может и пойти, хотя конституциональное ограничение там жесткое, то есть ему, ну, никак не пойти, нужно как-то будет это обходить.
4: Нужно сначала еще 2 года ближайшие все-таки как-то продержаться, там впереди тоже промежуточные выборы в Соединенных Штатах. Вообще Трампу хочется иногда сказать спасибо за то, что он нас веселит такими картинками. Ну вот лично нас, там не знаю, как американские избиратели, но вот нам-то с вами как раз весело, но на самом деле в интернете, и о чем сегодня, кстати, российский лидер Владимир Путин сказал, что на просторах интернета можно найти очень много информационного мусора, очень много фейковых новостей. Он не говорил это напрямую, никак это не связано с Трампом, но вот я думаю, что это точно подтверждает довольно регулярно Владимир Зеленский, об этом поговорим.
1: Четвертое место.
3: Вы, видимо, про
4: видео
3: ту самую...
4: Видео-то разлетелось, конечно.
3: Да, тот самый ролик с телепортацией украинских военных. Ну да, такой комичный эффект получился тоже, зрители. Давайте так введем в тему. В общем, Зеленский опубликовал очередное видео у очередной Стеллы, где он пытается таким образом показывать, как он ничего не боится, как он в самых горячих точках готов оказаться. Опять же, с целью просто... То есть, в принципе, если подумать, ну, никакого значения его присутствия на, там, на боевые действия не влияет, скорее только вредит. Ну, вот представьте, собрался Зеленский реально там приехать в условный там Славянск, да? Огромное количество военных будет обеспечивать его безопасность, подвергать риску себя ради того, чтобы он приехал, снял этот ролик около какой-нибудь там Стеллы. А тут еще и вышло так, что ролик то ли так смонтажили, то ли, возможно, перекрывали и снимали отдельно дорогу, и потом отдельно там Зеленского возле этой Стеллы. И получилась такая склейка, телепорт там автомобиля, который проезжает на заднем фоне от Зеленского. Что, конечно, вот усиливает весь этот комичный момент, что, в общем, а точно ли там Владимир Зеленский присутствовал?
4: Но у меня вопросы при такой ситуации к его команде, потому что большое количество людей, мне кажется, должны отсмотреть этот ролик перед тем, как публиковать. Не будем строить никаких иллюзий и вообще быть в них, что Зеленский всегда самостоятельно все снимает, выкладывает, там, я не знаю, подписывает. Конечно, да, он там много обращений делает к своему народу, но тем не менее, либо это все-таки было, ну, намеренно, не знаю.
3: Не, ну я, честно говоря, в намеренную версию не вижу, потому что, ну, какой смысл это показать? Можно, конечно, поконспирологировать. Тут,
4: удалить
3: может быть,
4: можно было бы.
3: В окружении. Не, если бы они удалили, они бы уже признали как бы косяк, поэтому тут они решили как бы оставить как есть, так и есть. Ну, еще раз, мы не знаем, да, это мы не специалисты по видеомонтажу. Возможно, это была склейка, что-то вырезали, какую-то фразу, либо что-то снимали отдельно, потому что когда он там стоял, движение было изолировано, а потом они решили показать, что это движение есть. Почему как бы пропустили? Ну, всегда есть фактор человеческой ошибки. Возможно, реально не обратили внимания, как бы вбросили. Ну, уже опровергать не стали, потому что тогда еще бы больше внимания как бы привлекали к этой теме. Ну, у нас разлетелось, все как бы посмотрели, вышло так, что на внутреннюю аудиторию, наверное, тоже противники Зеленского это могут раскручивать эту тему. Ну, не так, чтобы это прям какое-то глобальное событие. Ну, так, скажем так, немножечко его
4: забавно.
3: Вот этот вот... Да, его вот этот вот образ, что он вот всегда точно присутствует в том месте, про которое он говорит, конечно, подразрушает вот сомнения теперь к любым последующим публикациям и к предыдущим, но они свою роль выполняли в тот момент времени просто. Ну, будет в будущем больше сомнений, действительно ли Зеленский там, вот.
4: Но на самом деле фейки создаются по абсолютно разным там причинам и мотивам. Мы это все прекрасно понимаем, и политические, и идеологические, там, и военные тоже могут быть. Но иногда это просто, там, может быть, даже из-за каких-то денег тоже происходит, потому что на этой неделе стало известно, что один из бывших уже журналистов газеты «Гардиан», он признался в фабрикации статьи об Иране еще в 2010 году, аж это было, и вот только сейчас он решил признаться. Это было там в определенном смысле в нужный момент сделано. Мария Захарова тоже об этом активно говорила. Мы сейчас, я думаю, к сожалению, уже так подробно про это не скажем. Но вот посчитать чужие деньги мы иногда все любим. Давайте напоследок об этом.
1: Пятое место.
4: Так, ну что, Россия заняла 4-е место по числу миллиардеров в мире, и статистика говорит о том, что везде богатейших людей становится все больше и больше. Есть ли тут какой-то политический контекст, Дмитрий?
3: Ну, конечно, это мы наблюдаем, в принципе, мировой процесс, который заключается в том, что у нас индекс расслоения между богатыми и беднейшими, он только увеличивается. То есть сейчас уникальная ситуация, такого в мире не было никогда, чтобы в таком узком кругу лиц было сосредоточено такое количество мирового богатства. То есть это просто как бы вот тот факт, который, понимаете, глобально это может привести к там серьезным социальным потрясениям, потому что количество ресурсов вот у этих людей, оно будет только увеличиваться в мировой доле, а бедных становится все больше по всему миру. То есть, и что может решить это противоречие? Ну вот надежда, на мой взгляд, только на искусственный интеллект. То есть искусственный интеллект, который позволит повысить производительность труда так, чтобы не задействовать такое огромное количество рабочих рук. Но это другую проблему создает, а что как бы с этими рабочими руками делать, то есть их посадить на безусловный базовый доход, то есть эксперименты уже проводятся, многие страны, например, богатые, типа Швейцария, они против, хотя у них даже референдум был, типа, хотите безусловный базовый доход, они такие, не надо, иначе люди будут там лениться, не работать, в общем, там против выступают. Но, как мне кажется, особого выбора у человечества как бы не будет, либо социальное потрясение, потому что количество бедных будет нарастать, либо вот такой вот обход через искусственный интеллект, богатым, поэтому, естественно, там можно здесь теорию заговора запускать, ну, как бы выгодно развитие искусственного интеллекта, чтобы посадить потом на безусловный базовый доход вот огромное количество бедных, но мне кажется, вот даже безусловный базовый доход все равно будет создавать определенное социальное напряжение, если человек просто вот сидит и получает, но нигде не работает. Но это не может бесследно пройти для человека, есть какие-то базовые там психологические потребности, хоть там по Маслоу, там по пирамиде, типа там в самореализации. Если он не будет реализовываться в труде, то он, к сожалению, будет реализовываться в чем-то другом, да, и, в общем, ждет нас какой-нибудь там, я не знаю, новый, может быть, там, неомарксизм, он как бы и есть неомарксизм, там, неонеомарксизм, я не
4: Дмитрий,
3: знаю.
4: Дмитрий, нам вот пора заканчивать на такой взгляды. Ноте философской. Мы, получается,
3: конечно,
4: заканчиваем,
3: ну, а
4: хочется думать, что там, может быть, позитив тоже есть, да, какой-то. Ну что, до следующей субботы тогда. Такие были итоги с Дмитрием Никотиным.
1: Узнать за 90 секунд. В отличие от графа Калиостро и Соньки Золотой Ручки, имя американца Фрэнка Абигнейла не на слуху, а напрасно. В списке величайших аферистов мира он занимает одно из самых почетных мест. За кого только Абигнейл себя не выдавал. И за профессора, и за адвоката, и даже за пилота гражданской авиации. Под этой легендой он совершил сотни перелетов и посетил десятки стран. Сумел подделать чеки на миллионы долларов. Пришлось, конечно, несколько лет отсидеть. Освободился досрочно за примерное поведение. Но даже после тюрьмы успел поработать педиатром и помощником прокурора одного из штатов. Он маниакально коллекционировал чужие личности, обманывал госструктуры, банки и компании, защищал подсудимых и триумфально выигрывал дела. Талантов у жулика было хоть отбавляй, и неуемной энергии тоже. В 1980-х годах Абигнейл опубликовал мемуары. Стивен Спилберг на их основе снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь». Но каково же было изумление режиссера и остальной публики, когда выяснилось, половина половину автобиографии аферист придумал, чтобы приукрасить и приумножить свои многочисленные подвиги. Абигнейл остался верен себе даже на литературном поприще. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Улан-Удэ полночь, в Бишкеке 10 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в 5 регионах. На уничтоженном складе с боеприпасами в Киевской области до сих пор опасно находиться. Евросоюз совершает огромную стратегическую ошибку, поддерживая войну на Украине. Подробности далее. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в 5 регионах страны. Новые учебные заведения появились в Москве, Дагестане, Башкирии, Карачаево-Черкесии, Тамбовской, а также Белгородской областях. Школы строят при поддержке web.rf. До конца текущего года планируется завершить строительство еще не менее 2 объектов образования на 2500 мест. На уничтоженном складе с боеприпасами в селе Милое Киевской области до сих пор опасно находиться. Об этом заявил глава МВД Украины Иван Выговский. По его словам, пожар на месте бывшего склада пока еще не потушен, спасатели гасят очаги огня. Глава МВД добавил, что из близлежащих домов эвакуировали уже около 400 человек. Всего взрыв на складе и последующая детонация привели к повреждениям порядка 130 домов на нескольких улицах поселка. Российская армия поразила крупный склад боеприпасов накануне вечером ударами герани. На месте вспыхнул пожар, затем началась мощная детонация и огненные фейерверки. Горящие обломки разлетались за сотни метров от эпицентра взрыва. Евросоюз совершает огромную ошибку, поддерживая войну на Украине. Так считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он отметил, что конфликт на Украине невозможно разрешить военным путем, а без России невозможен мир в Европе. Ранее на этой неделе Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Еврокомиссию вновь изучить возможные способы использования порядка 200 миллиардов евро замороженных российских активов в интересах Украины. В пресс-службе Еврокомиссии РИА Новости сообщили, что письмо от стран ЕС получили и ответят на него в положенное время. Заявление в Армении якобы о санкциях против поставок некоторых категорий армянской сельхозпродукции на российский рынок являются манипуляцией. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИДа России Михаил Галузин. По словам дипломата, официальные лица и СМИ в Ереване называют санкциями, вводимые российскими ведомствами, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции. Замминистр пояснил, что Россия всегда уделяла повышенное внимание фитосанитарному контролю, ее требования хорошо известны, а армянское руководство само признавало проблемы с качеством своих продуктов. Один из самых активных вулканов Индонезии Мерапи выбросил поток раскаленного газа, пепла и обломков горных пород, который пронесся примерно на 2 километра по склону. Об этом сообщают местные СМИ. Вулкан остается на повышенном уровне опасности. Власти предупреждают, что новые раскаленные потоки могут пройти до 7 километров по отдельным руслам рек, берущих начало на Мерапи. Специалисты также фиксируют продолжающиеся поступления магмы под вулканом, поэтому не исключают новых выбросов. Мерапи высотой около 3000 метров расположен на острове Ява. Это один из наиболее активных и опасных вулканов Индонезии. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: «19.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Лёш, привет.
3: Привет, Миш.
2: Да, всем слушателям также добрый вечер. Обсуждаем самые актуальные новости. Начнем мы с сегодняшней встречи глав России и Белоруссии в резиденции нашего президента в Новоогареве. С нашей студией на прямой связи политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Александр Васильевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Президенты, исходя из официальных заявлений, затронули тему в том числе экономического сотрудничества. Для чего нам необходимо понимать, в каком направлении сейчас движется наше сотрудничество, как оно, в принципе, какими темпами оно развивается, исходя вот тех данных, которые были озвучены?
4: Ну, судя даже по цифрам,
3: развивается стабильно, даже есть определенное ускорение, потому что рост был по первому кварталу 7% товарооборота, по второму более там, 12%, 12,5%. Но хотя, знаете, опять-таки, рост товарооборота не всегда определяет там, в дальнейшем такое счастливое совместное существование. На примере Украины мы это знаем. Был когда-то у нас рост с ними 30% товарооборота. И даже тогда посол Черномырдин говорил, что какие у нас проблемы с Украиной, у нас 30% рост товарооборота. Но я уверен, что в данном случае это не та история. Здесь нас объединяет очень много и местные цели, и, кстати, и общие враги. Вот это тоже иногда очень хорошо объединяет и людей, и целые народы. А встреча двух президентов, ну, они достаточно часто случаются, и говорить о том, что вот надо было почему-то встретиться по каким-то причинам. Причины всегда есть, почему бы и не встречаться. Есть регулярные встречи, которые назначены там глав министерств, ведомств, в рамках союзного государства. Но в данном случае просто эти встречи проходят на фоне предыдущих событий. Визитов различных там из Ватикана, из Соединенных Штатов, главного ЦРУшника. И, конечно, в связи с этими визитами возникает и мысль, а чего, собственно, сейчас встречались? Ну, в общем, сейчас, я так понимаю, это, ну, судя по имеющейся информации, подтверждение реализации прежних планов. Намечаются планы на будущее. Это объединяет, ну, действительно, вот такая непростая ситуация, в которой мы причем можем друг другу поставить и в плане обороны, и в плане экономики. Ну и у нас действительно есть совместная задача. И Белоруссия помогает. Ну, и мы помогаем Беларуси, они нам помогают и в продовольственной сфере, и в сфере высоких технологий. Вот Белоруссии удалось сохранить многие производства, которые были со времен Советского Союза, не просто сохранить, они даже создали новые. И даже в военной сфере. То, что многие теряли республики бывшего Союза, Белоруссия умудряется развивать. Ну, в общем, пример интересный. Жаль, что этот опыт вряд ли кто-то использует, потому что никто не учится не то что на чужих ошибках, даже на своих. Но, тем не менее, вот, например, и в области микроэлектроники, и в области производства новых боеприпасов для уже имеющихся систем, создания новых. Ну, тем более, ситуация на границе беспокойная. Наши бывшие партнеры, оппоненты нынешние, в общем, ведут себя крайне вызывающе и абсолютно неадекватно. И в связи с этим, ну, наверняка есть о чем поговорить, так сказать, подумать о том, как отвечать на эти вызовы в будущем, есть ли новые водные, а новые водные они есть всегда. Так что вот в Белоруссии можно точно и спиной в спине стоять, и, не ожидая подвоха. А это большая редкость в нынешних условиях.
2: Александр Васильевич, вот как раз говоря об этом, как будто бы сейчас сложилась такая ситуация, что мы предупреждаем о провокациях, учения совместные проводим с как раз белорусской стороной. В свою очередь Европа нас предупреждает о каких-то провокациях, там тоже свои учения проводят. А не может ли сложиться такая ситуация, что некая третья страна, да та же Украина, каким-то образом такую провокацию соорудит, а мы такие все уже готовые на все, и началось, что называется?
3: Ну, вы знаете, такие провокации мы всегда ждем. И сколько войн было начато путем таких провокаций. Там можно вспомнить даже Вторую мировую, войну во Вьетнаме. Там, я думаю, примеров таких можно собирать в истории немало. Ну, тем не менее, занимаемся профилактикой. А по поводу того, что они там устроят провокацию, это запустят какой-то механизм, это они должны бояться того, чтобы какой-то механизм не запустился. Они давно заслужили того, чтобы на все их выходки они получили по полной программе. Но мы, конечно, всегда за решение вопросов дипломатическим путем, исключительно только не в тех случаях, когда это невозможно. А возможности для дипломатического пути на сегодняшний день пока не очевидны. Поэтому, как говорил президент Путин, мы добьемся своих целей военных путем, если по-иному не получится. Ну и судя по всему, как они занервничали все, как они заговорили о том, что ой, смотрите, у вас может. А будут ли у вас проблемы в экономике? Да вы на себя в зеркало посмотрите. Да свои проблемы в экономике, во всем остальном. И как они зиму переживут? У них цейтнот, они пытаются на этим блефом манипулировать, пытаться там что-то, не знаю, запугивать, вероятно. Но четко видно в их действиях состояние страха и цейтнота. Так что мы этому не радуемся, не обольщаемся, просто, как обычно, собаки лают, караван идет. Держим руль твердо и движемся дальше.
4: Вы знаете, я всегда вот боюсь того, что прижатый к стене, ну так я называю это эффект прыжка крысы, да, вот, деваться некуда, ну ничего особо, может быть, и не сделают, но... Все это может действительно, как Миш правильно сказал, вызвать полномасштабный конфликт. И вот тут вопрос, а мы в этом плане можем на Белоруссию рассчитывать как на, ну не знаю, стратегическую территорию как у нашего общего союзного государства, как было в 22-м году? Мы же использовали?
3: Я думаю, можно. И как подтверждение этой мысли, я думаю, можно воспринимать и размещение на территории Белоруссии и комплекс «Орешник», и авиации, которая может нести ядерные заряды. И о ядерных зарядах речь шла, потому что на территории Белоруссии размещаются подобные виды вооружений, и необходимости будут применяться. Поэтому это, кроме того, что это выстраивание общей линии обороны, это еще и показатель высокого доверия к нашим друзьям и родным, и близким белорусам.
5: Вот говоря как раз о ситуации на текущих границах, вот мы, по-моему, в начале лета активно обсуждали, что там были заявления и про Калининград, и про то, что там Лукашенко нужно какие-то установки убрать, там вот эти ультиматумы Зеленского. К концу лета это как будто бы пошло на спад все.
3: И как будто они про это совершенно забыли. Ретрансляторы им хотелось подвинуть, а если нет, то мы это сами сделаем. Ну, как-то, знаете, Зеленский копирует манеры Трампа, когда можно болтать все, что угодно, не особо там вспоминая после этого, о чем ты говорил, что ты обещал. Но нет, все равно, все эти заявления нельзя пропускать мимо ушей, когда даже, знаете, по телефону звонят, говорят, там где-то что-то заминировано. Все равно высылается соответствующая бригада, проверяется, потому что, ну, такие заявления не принимаются просто так вот. Забудем. Нет. Надо все воспринимать всерьез и действовать соответствующе, и по возможности, конечно, заниматься профилактикой. По поводу профилактики уже было МИДом сказано, но о том, что удары по британским объектам будут наноситься не только находящимся на территории Украины, а за его пределами. Ну, тоже услышали. И сейчас интересная реакция на то, что на последние удары ВКС РФ по территории Украины, где были разнесены вдребезги склады, где... По данным различных источников, хранились в том числе и свежепривезенные ракеты «Хаймарсы», там, и «Патриот». И как-то все оно пришло в негодность, невзирая на то, что были недавно поставлены. Но работа идет. Мы видим, как системными становятся удары по портам. Не только на Черном море, Измаил, Рени, то есть по источникам, по путям получения топлива, боеприпасов для ВСУ. Ну и заявления тоже обнадеживают руководство России, которые говорят, что на сегодняшний день пока нет поводов для продолжения какого-то там диалога о перемирии. Ну, потому что...
4: Сейчас об этом как раз через несколько минут и поговорим.
5: Да, вот у нас так хорошо перевод между темами идет. Благодарим вас, Александр Васильевич, за беседу. Александр Дучак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
4: Одна реплика.

0: Вот, Леш, ты хотел реплику как раз.
1: Да, добавить. Да, ну, коллеги очень четко сработали, им вратарями работать в наших таких хоккейных, гандбольных и так далее командах. Белоруссия второй торговый партнер России. То есть после Китая там 220 с лишним миллиардов долларов торговый оборот, а вот у Белоруссии, ну, вот последние, то ли 50-70 примерно, вот так вот. То есть это очень много.
0: Да, большие цифры, и мы ими очень дорожим. А как раз

0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Михаил.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот исходя из этой новости, насколько, с вашей точки зрения, велика вероятность создания такого коридора? Почему мы можем пойти на этот шаг? Какие аргументы должны нам предоставить? Потому что сейчас, исходя из заявлений нашего руководства, мы на них не очень готовы.
1: Ну, во-первых, почему Турция инициирует создание как раз зернового коридора? Потому что Турция является покупателем номер один российской пшеницы, ну и, в общем, не последним покупателем украинской агропродукции. Они у себя там создали хаб, огромное количество мукомольных предприятий, и хорошо делают бизнес на том, что расположены там, где расположены, и на ситуации тоже. Вот, поэтому их интерес совершенно очевиден. Также очевиден интерес, собственно, мирового сообщества, которое потребляет российское зерно. И почему? Потому что, ну, бедные страны как раз его и потребляют. И, соответственно, отсутствие на рынке наших объемов, отсутствие на рынке украинских объемов – это треть всех экспортных объемов в мире. Ну, представляете, что на мировом рынке, в общем, без них будет нехорошо. И об этом свидетельствует динамика цен. Вот вы сказали, какова динамика цен. За месяц, с июня, за два месяца почти, цены на фьючерсы выросли на 30%. Вообще при мировых, в мировой практике это считается очень резкий рост цен. За последний месяц на 18%. Это уже, в общем-то, беспрецедентный рост цен. Это означает, что часть зерна просто будет недоступна, ну, не только каким-то стратам населения в каких-то странах, а вообще в целом странам. Вот. Это что касается, как бы, интересов. Теперь получится, не получится, получится переговоры, не получится, но это нам неизвестно, как пойдут переговоры, какие гарантии должны быть даны при этом. Ну, наверное, очень простая гарантия, что эти пути не будут использованы для перевоза груза.
2: Это мы плавали, знаем, извините, пожалуйста, за такую язвительную реплику. Это вот лесом и подальше. А у меня, знаете, какой вопрос интересует? Вот в сообщении говорится о том, понятно, что в украинские порты не заходят корабли и оттуда не выходят. А говорится о том, что Россия тоже прекратила, собственно, отгрузку зерна. И так это или нет? Я, может, прочитал не то?
1: Нет, это почти так. Это почти так. Я сейчас скажу даже вот в цифрах. Угу. Значит, если в прошлом году использовалось для экспорта зерна в целом по стране 29 портов, то сейчас зерно грузится через 8 портов. Стоят, они работают на отгрузку Новороссийск. В прошлом году он отгрузил 21 миллион тонн. Из 50 Кавказ 10 миллионов тонн, Тамань 3,2 миллиона тонн. И речные порты в Азово-Донском вот, бассейне, это где-то 5,7. Работают Каспийские порты, их несколько, но они в целом целиком где-то 5 миллионов тонн могут отгрузить. Порт Высоцкий 1,3 и Услуга 0,3. Ну и по мелочам, в общем, где-то там, может быть, на Дальнем Востоке что-то может грузиться, там порты есть, но, правда, зоны производства зерна там далеки, но там можно грузить. То есть часть портов работает, но основная часть товарных портов, главная, собственно, не работает.
2: Ну, то есть они нам тоже перекрыли, получается?
1: Да, там повреждены не только отгрузочные терминалы, там повреждены и главные портовые элеваторы, которые, в общем-то, обслуживают весь этот процесс. Ну, там очень много технологических всяких вещей, которые легко повредить, и без которых порт работать не будет. Там разгрузочные эстакады для вагонов, вот как раз элеваторы и прочее-прочее, они повреждены. И, собственно, вот стоят. Ну, и плюс ко всему обстановка в Черном море такова, что судовладельцы боятся туда соваться, ну и, собственно, команды тоже.
2: А да, есть ли другие способы доставки, ну, по суше, например, или это все несущественно?
1: По суше, ну, в Центральную Азию мы как поставляли, так и поставляем, но это не самый большой объем. Угу. А вот я сказал, что все-таки несколько портов работает, но они, видите, какие, у них есть ограничения по мощностям. То есть по суше, по большому счету, если нам предстоит, если урожай, который вот прогнозируется в пределах 145-147, кстати, неплохой урожай, будет собран, то у нас экспортный потенциал где-то порядка 45 миллионов тонн. Это гордость, это хорошо, это красиво, но тут нужно понимать одну вещь. Вот экспорт этих объемов – это абсолютно технологически необходимая штука в воспроизводственном процессе. Почему? Потому что, условно говоря, перепроизводство зерна –

0: Значит, поэтому, если вот все за и против взять, то у нас, ну, очевидно, может быть вывезено, ну, процентов 20-25.
1: Ага. Вот, а что делать с оставшимся тогда, возникает вопрос.
0: Ну, тут что делать? Ну, вывозить. Я надеюсь, что ситуация динамична, и каким-то образом и эти порты будут работать, потому что они главные, и, в общем, они решающие.
2: Так если там все сломано, то как это будет работать?
0: Ну, они ремонтируются, люди же с руками все-таки, они же будут ремонтировать. Это просто какое-то время уйдет. А сейчас, ну, что делать? Ну, первое, это организовать транспортировку из зерновых зон. Там, понимаете, сложность в чем заключается? Что вот эти порты все, которые повреждены, которые стоят, а Керченский пролив перекрыт там по другой причине был, они расположены рядом с зоной, которая массовая зона производства зерна, это Ростовская область.
1: Юг России, да.
0: И она ценообразующая для всей страны. И если там перепроизводство, то считайте, что это так или иначе будет влиять на всю ценовую систему. А сейчас, вот если на мировом рынке цена на зерно выросла на 30%, то у нас она как раз упала на 30%. В связи с тем, что вот эти экспортные объемы стали поступать на рынок, и девать, собственно, их некуда. Поэтому нужно что делать? Льготировать перевозки оттуда. Хорошо, давайте через север пытаться отгружать. Там тоже, в принципе, маршруты есть. Вот, давайте везти куда-то вглубь страны. А самое главное, что сейчас можно было бы тактически сделать, это проспонсорировать, то есть продотировать хранение. То есть разместить лишнее зерно на хранение для того, чтобы ну, оно просто вот на рынке не сбивало там абсолютно все. Потому что цена в Ростовской области, как пишут и говорят сами аграрии, упала ниже себестоимости. А это означает плохие условия для воспроизводства в будущем году со всеми вытекающими последствиями. Вот поэтому можно увеличить мацион животных, но это не бесконечная мера, Минсельхоз предложил. Можно, я не знаю, использовать механизм товарных интервенций, но это тоже небольшой объем, там они от 1,3 до 3 миллионов тонн, сравните с 40 миллионами тонн. Вот, то есть вариантов-то много, но я думаю, что самый эффективный был бы просто организовать временное и льготное хранение.
1: Поняли вас. Благодарим, Леонид Иванович, за беседу. Аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод был в эфире «Радио Спутник».
3: В эфире «Радио Спутник».
1: Мне прям нравится, как у нас темы в первой получасовке одна за одной идут, потому что начали мы с ситуации там политической, но краем глаза затронули вот эти переговорные процессы. В переговорных процессах мы столкнулись с флотом, а в третьей теме будем обсуждать непосредственно флот. В Минтрансе рассказали об усилении контроля за ветхим флотом. Как заявил глава ведомства Андрей Никитин, Минтранс подготовил предложение для того, чтобы усилить безопасность, я так понимаю, акватории и портовых разных инфраструктур, которые у нас есть. Как это могут реализовать, для чего это нужно, обсуждаем с историком флота, ветераном специальной военной операции Дмитрием Жаворонковым. Дмитрий, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, почему такое предложение от главы ведомства? Вроде бы у нас, ну, как мы выяснили, ситуация с экспортом морским и так не очень, а если у нас и судов меньше станет, то как будто бы не очень, я понимаю, зачем.
4: Ну, меры абсолютно логичные. Мы помним танкер «Волганефть», которым было очень много лет, там под полвека. И, собственно, они не выдержали достаточно рядового шторма, плюс, вероятно, какие-то ошибки экипажей, да, разрешительных органов, которые выпустили эти старые суда на линию. И, собственно, усталость металла вкупе со стихией сработали. Поэтому, конечно, эти меры выглядят логично. Однако самым и наиболее логичным, на мой взгляд, в этой ситуации все-таки является другая мера, а именно ускорение, интенсификация постройки, собственно, российского флота. Потому что наш флот и морской, и речной, он стремительно устаревает, и старые единички выбывают быстрее, чем мы успеваем построить новые. А экономическая ситуация, к сожалению, не ускоряет эти процессы постройки новых судов, грузовых, транспортных, каких угодно. И, собственно, мы, получается, теряем флот, мы теряем определенную прибыль для нашей экономики.
2: Ну вот говорится о том, что в год более 100 гражданских судов строится, в 25-м от 100 до 120, как морских, так и речных. Этого мало, надо больше, да?
4: Надо в разы
2: так
4: больше.
2: Впечатляет, в том, впечатляет вроде.
4: Нет, не впечатляет. Это огромная проблема, это огромная наша беда, поскольку более 10 лет санкций заставляют перенастраивать цепочки производственные, цепочки поставок судового оборудования. Дело в том, что далеко не весь спектр позиций судового оборудования мы производим сами. Так повелось еще с советских лет, когда суда определенных типов и классов мы заказывали за рубежом в странах Варшавского договора, в Финляндии, в Италии, в других государствах. Поэтому то, что определенным образом чиновники отрасли судостроительная пытаются интенсифицировать постройку флота, это хорошо, но данные меры в, скажем так, долгосрочном планировании все равно представляются недостаточными. Вот недавно я был в Питере на конференции, где говорили, например, что в этом году число заказанных судов, судов в постройке, она недостаточна, и более того, она уменьшается в связи с экономической ситуацией.
1: То есть, грубо говоря, нет заказов, нет строек, а нам нужно, наоборот, наверстывать, потому что действующие суда устаревают.
4: Да, да, именно так. Причем, вот я сейчас смотрю цифры, к 2030 году там 638 судов было запланировано, и эксперты так подумали, собрались на конференциях периодически, мы это тоже отмечаем, да, что мощностей отечественных верфей не хватает, денег на их модернизацию или не выделяется, или все это происходит очень медленно. Вот давайте посмотрим. Ну, это военная верфь, в основном северная верфь в Петербурге. Планы по ее модернизации были еще в 2010-х годах. Было заключено несколько контрактов один за другим, там подрядчики банкротились. В итоге северная верфь, которая по планам должна была быть модернизирована в такое более современное предприятие, да, уже к началу 20-х годов, она до сих пор не модернизирована, и появляются новые планы, новые сроки, но они, к сожалению, тоже периодически срываются, уходят вправо, как у нас происходит, и так далее. И вот в этом плане, конечно, речь идет и о морских судах, и о судах речных, ведь мы великая речная цивилизация, у нас дикое количество рек, и по рекам можно много чего перевозить, mm-hmm. да, и о судах типа река-море.
1: Дмитрий, поэтому 10 секунд.
4: Надо ускорять судостроение и кораблестроение. Без этого мы потеряем, так сказать, в экономике.
1: Mm-hmm. Благодарим вас, Дмитрий Жаворонков, историк флота, ветеран СВО, был с нами на связи. Выпуск новостей, вернемся в прямой эфир.
3: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что новые промышленные объекты на Дальнем Востоке впечатляют. Глава государства посетил Московский педагогический государственный университет, где встретился с учителями, студентами и учащимися педагогических классов. Глава государства отметил, что в России, в том числе на Дальнем Востоке, есть много больших производственных проектов, которые были бы интересны для учителей химии и физики. Педагогам с ними нужно знакомиться. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров является носителем гостайны страны и потому не может быстро пройти жесткую процедуру получения разрешения на выезд из страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, внесен в России в реестр экстремистов и террористов. Накануне сообщалось, что Федоров стал советником министра обороны Италии. Как отметил Гончаренко, при увольнении обязанность не разглашать гостайну не прекращается. Более того, такое лицо могут ограничить в праве выезда за границу на срок до 5 лет со дня увольнения. Памятник великому русскому писателю Федору Достоевскому вернулся в Дрезден после временного демонтажа, связанного со строительными работами у Саксонского Ландтага. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Германии. Памятник открыли 20 лет назад на берегу Эльбы. В церемонии тогда участвовали президент России Владимир Путин и занимавшая пост канцлера ФРГ Ангела Меркель. В прошлом году из-за строительных работ у здания Саксонского Ландтага скульптуру демонтировали и отправили на временное хранение. После долгих поисков новым местом для монумента была выбрана площадь у Русской Православной Церкви преподобного Симеона Дивногорца. Сотрудникам аэропорта Бейрута велели улыбаться каждому прибывающему в страну пассажиру. Об этом сообщают СМИ. По данным издания, распоряжение является частью мер по улучшению качества обслуживания пассажиров и работы сотрудников службы общей безопасности. Ранее ливанские власти уже предпринимали шаги по повышению стандартов приема прибывающих. В прошлом году Министерство туризма организовало специальные курсы по вопросам общения с пассажирами, гостеприимства и межкультурной коммуникации. Панда Катюша из московского зоопарка получила сделанный руками зоологов подарок с угощениями. Об этом сообщает Зоосад. Ей вручили огромную вешалку из бамбука. Кроме того, на территории зоопарка сегодня прошла большая праздничная программа. Катюша родилась в московском зоопарке 24 августа 2023 года у больших панд Жуи и Диндин. В понедельник в зоопарке стартовала неделя Катюши по случаю ее 3-летия. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
1: «19.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона я, Михаил Алимов, и Алексей Осин. Всем добрый вечер.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Сегодня президент России Владимир Путин посетил мой родной Московский педагогический государственный университет, главный корпус на Фрунзе, если быть точным, и провел встречу с педагогами нашими и сделал несколько заявлений, которые мы будем сегодня обсуждать с нашим экспертом. Мы пока его ожидаем. Коллеги сообщают, что он к нам присоединился. Старший научный сотрудник РАНХИКС Борис Илюхин. С нами на связи Борис Валентинович. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Президент, в частности, отметил инновации, которые внедряются в ходе деятельности наших педагогов. Борис Валентинович, вот вы на своем опыте можете рассказать, о каких конкретно инновациях идет речь, что мы привносим в ближайшее время? Так, у нас, я так понимаю...
2: Борис Валентинович.
1: Технически, да.
2: Да, инновации еще не добрались.
1: Не добрались до телефонной связи, да. Потому что действительно мы много говорим и об искусственном интеллекте, там, и вот коллеги сообщают, что да, к нам Борис Валентинович вновь присоединил. Слышите нас?
2: Все равно какие-то проблемы, по-моему. Ну, может, попробуем еще раз перезвонить. Тут, знаешь, что любопытно, несмотря на инновации, Владимир Владимирович сказал о том, что ничто не может заменить личное общение учителя и ученика, и нужно развивать самостоятельное мышление, а не тыкать пальцем в экранчик.
1: Именно, именно поэтому мы как будто до сих пор не перешли полностью на электронные учебники. Для того, чтобы хоть в школе дети наши отдыхали от монитора, потому что действительно там еще и в отдельных школах, по-моему, вплоть даже до перемен нельзя использовать гаджеты, я имею в виду именно и на переменах. А в принципе по всей стране у нас сейчас на уроках нельзя гаджетами пользоваться.
2: Да, и это правильно, кстати говоря, пусть будет такой заповедник. И, во-первых, человеческое общение, а то, по-моему, мы где-то в эфире обсуждали, как сидят друзья на лавочке, и каждый уткнулся в свой гаджет, да, вроде как вышли погулять, пообщаться. Этого, если не будет, то будет, кстати, очень здорово на самом деле. А если еще туда добавить кружки и секции после школы, то, может, конечно, на гаджет останется там часик времени вечером, ну и слава богу. Без этого тоже никак.
1: Это безусловно, и не только на лавочках. В принципе, много где такое можно увидеть. Борис Илюхин к нам вновь присоединяется. Борис Валентинович, слышите нас?
7: Да, хорошо слышу. Добрый вечер.
1: Вот, мы вас теперь тоже отлично слышим. По поводу инноваций, о которых президент говорил, как именно внедряем, что внедряем?
7: Ну, внедряем на самом деле разные вещи. Обновляется образовательный стандарт. Очень хорошо с системой профессиональной адаптации. Принят стандарт, по которому школы теперь оснащаются оборудованием. Вот все школы, которые специально ремонтируются или заново оснащаются по полной программе оборудования, включая реакторы, материалы. И, кстати, расходные материалы очень здорово, потому что вот образование становится практически ориентированным. И часто бывает так, что оборудование есть, а работает на нем не сейчас, по сути. Вот. Ну и, по сути, если я говорю про инновации в образовательном процессе, то внедряются инновации в образовательный стандарт, немножко меняются подходы. Образование, в принципе, становится более практически ориентированным.
1: В числе проблем, которые существуют, президент отметил большую российскую географию и о том, что малые школы, даже несмотря на дефицит педагогических кадров, нужно сохранять. Есть у нас способы это сделать сейчас?
7: Проблема на самом деле есть, проблема очень. Мы понимаем, что работает программа «Земский учитель», причем вот в этой программе достаточно много педагогов ежегодно приезжает в сельские, ну, в том числе и малокомплектные школы, но на самом деле проблема остается. То есть если мы говорим о нехватке педагогов, то это очень большая проблема, наверное, самая большая проблема в нашем образовании.
2: Извините, пожалуйста, а нельзя делать, ну, каждому хутору, школу не оставишь, нельзя ли детишек собирать, там, скажем, в воскресенье или в понедельник, вести, там, вот они проводят неделю, да, а потом на выходные опять к родителям.
1: Общежитие для школьников?
2: Ну, а почему нет? Я, например, в такой школе учился.
7: Знаете, да, я тоже видел много таких интернатов. Ну, на самом деле, все мы с вами родители, все мы понимаем, что при малейшей удобной возможности лучше, конечно, чтобы ребенок учился дома. Здесь очень серьезный баланс между качеством образования и доступностью. Вот, мы понимаем, что где-то очень-очень далеко сложно доехать, и сложная транспортная доступность может быть. И квалификация уже у Бабы Веры там или Марьи Ивановны не та, и старенькая она уже, и кто туда не едет, и, наверное, действительно лучше учиться поближе к городу. Но, с другой стороны, вот если мы говорим про подвоз, и да, у нас достаточно большая доля детей на подвозе сейчас находится, ну, тоже, знаете, вот встать в 6 утра, в 7 часов ехать на автобусе, к 8 приехать в школу, и в 2, независимо от того, хочешь ты или не хочешь, ехать уже обратно, потому что автобус отходит в 2 часа. Ну, в общем, тут нужен очень важен тут разумный компромисс. И, слава богу, что президент это отмечает, по возможности школу надо сохранять. Потому что, да, понятно, на содержание тратятся деньги, да, понятно, там, понятно все затраты, понятно, что это очень дорого, но по возможности. Тут еще раз повторюсь, история очень сложная, и в каждом отдельном случае решается индивидуально.
1: А вот этот алгоритм, который вы описали, практически репетиция взрослой жизни получается. Но лучше, да, детей в такое так рано не погружать. По поводу...
7: Ну, лучше после началки ее погружать, хотя бы в начальной школе, да. Так не погружать, вот честно говоря.
1: Вот вы упомянули Марию Ивановну, и чего не отнять у таких достаточно уже возрастных возрастных учителей, так это авторитета. В отличие от молодых педагогов, которых мы стараемся привлекать для обучения наших что студентов, что школьников. И проблема авторитета учителя, которая тоже у нас в верхах поднималась, становится как будто бы все острее и острее.
7: Проблема известная. Сейчас даже принят указ президента о защите чести и достоинства учителя. Но я вам, знаете, скажу немножко в другую сторону, давайте повернем. Вот та самая Мэри Ивановна, да, которая уже лет достаточно много, при всем моем уважении, да, иногда не может найти контакт с детишками. А детишки, они авторитетов-то не признают, им надо заслужить авторитет, а не просто сказать, что я авторитет. И поэтому, на самом деле, проблема коммуникации между ребятами и учителями, она была, она есть. К сожалению, наверное, она будет. И решать ее можно только, что называется, харизмой, да, зарабатывать тот самый авторитет, который просто так у детей получить достаточно сложно. Его надо заслужить. Вот. И здорово, что тысячи ребят приходят ежегодно молодых в школы и заслуживают этот авторитет.
2: А вот, кстати, коллеги, к вам вопрос, вы лучше меня в этом понимаете. А есть ли в педвузах некий предмет, который как раз в этом плане, психология какая-нибудь, и помогает учителю себя поставить? Интересно же?
1: Есть.
2: И чего, не все на двойке учатся или как?
1: Тут же тоже нужен хороший педагог, нужно понимание того, чем ты хочешь делать.
7: Знаете, как по мне, как будто помогает, как будто.
1: Да, вопрос коммуникации, да, действительно очень важен. И еще один момент меня интересует. Вот недавно где-то в разных каналах не проверял информацию, но тем не менее промелькнуло, что у нас как будто бы есть некий избыток бюджетных мест на педагогические специальности, что аж недобор случился. Вот в этом направлении у нас есть проблемы?
7: У нас, вы знаете, давайте с экономики начнем. Если средняя зарплата в стране примерно 100 тысяч, в регионе, условно, а зарплата учителя 50 тысяч, то понятно, что привлекать на такую зарплату человека не всегда получается. Бывает, что...
2: Простите, извините, что прерываю. Я много раз слышал, чуть ли не на уровне правительства, постановление о том, что учитель не может получать меньше средней по региону. Вы сказали 100, а тут в два раза меньше. Это
7: я
2: как?
7: Я сказал, меньше средний по региону, а не по экономике. Да? Вот, это немножко разные вещи. Мы все-таки центр экономического образования ранее. Вот. И если мы, на самом деле, есть некоторая проблема с зарплатой, есть некоторая проблема перегрузки, учебной нагрузки, извините за тавтологию, да, перегруженности учителей. И действительно, вот сейчас пролетела информация, тоже не проверял, но по информации, которая буквально в новостных лентах проскочила вчера, педагогических вузов случился небольшой недобор. Но надо понимать, что у нас порядка 60, там даже 70 тысяч мест только в педагогических вузах, а вообще на всех педагогических специальностях около там ежегодно принимается порядка 100 тысяч студентов. Вот. То есть поэтому эта цифра там примерно 2-3%, на мой взгляд, она не критичная. Ничего хорошего, конечно, в этом не вижу, но бывает. Наверное.
1: Угу. Да, хорошо, поняли вас. Благодарим за комментарий, Борис Валентинович. Борис Илюхин, старший научный сотрудник РАН ХИКС, был с нами на прямой связи.

0: У нас есть сегодня 29 августа, а это означает, что помимо того, что у нас лето заканчивается, так это еще такой занимательный факт. 29 августа в фильме «Терминатор 2» был день пробуждения Скайнета, когда искусственный интеллект осознал себя и окончательно вышел из-под контроля. И в связи с этим мы сейчас, ну, на самом деле не в связи с этим, а просто так совпало, как удивительно этот мир. Да, газета «Гардиан» со ссылкой на исследование правительства Великобритании пишет, что в мире увеличивается число случаев, когда искусственный интеллект лжет, игнорирует инструкции и преследует цели вредоносными способами. Выясняем, не повторится ли сюжет фильма «Терминатор» в реальной жизни. Вместе с гендиректором IT-компании и компании-разработчиков искусственного интеллекта, профессором Международного научно-исследовательского института проблем управления Романом Душкиным. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, не ждать нам нового Скайнета, исходя из таких новостей?
1: А, нового? А у нас уже старый есть, я так понимаю.
0: Ну, старый есть вот в рамках сценария.
2: А... Его Шварценеггер победил уже, слава богу.
1: Ага. А, ну, мне кажется, вот эти вот заголовки, которые мы в «Гардиан» читаем, там и понеслось по миру вот эта новая пена, это пример такой негодной журналистики, которая, ну, не знаю, для чего возбуждает общественное мнение, придумывая на ходу там формулировки, что вот это... Ну да, наверное, 29 августа, Скайнет, все дела.
2: Вот, не, поэтому... извините, что я вас прерываю. То, что я прочитал. Компания-разработчик Клод Антропик, она же пишет, что передовые модели искусственного интеллекта проникли в системе трех организаций, получили несанкционированный доступ к реальным системам, и первый случай такой был в апреле. Тут можно, конечно, заголовки придумывать разные, ужас, ужас, кошмар, но, по-моему, это неприятно, то есть он как-то сам по себе живет. И куда он в следующий раз проникнет?
1: Он это кто? Это
2: искусственный интеллект. Ну...
0: Тут пишут три разных модели. Opus 4.7, Mifos 5 и внутренняя тестовая модель от компании.
1: Да, это вот в апреле Anthropic исследовал свои модели на предмет того, как они взламывают, ну, короче, в области кибербеза себя ведут. А потом, значит, такой достаточно сухой и техничный отчет инженеров Антропика распространили по миру, как такой вот ужас-ужас, и понеслось. Ну, то есть, смотрите, передовые, фронтирные, как мы их называем, модели, это большие фундаментальные модели. Это, в первую очередь, такие средства производства, которые позволяют очень хорошо писать исходный код, создавать какие-то программные продукты, информационные системы. Ну и в том числе, поскольку информационная безопасность и кибербезопасность является одним из аспектов информационных систем, они хорошо владеют вот этим предметом, кибербез. И, естественно, сегодня там и, назовем это, там, белые хакеры, то есть специалисты, которые занимаются защитой, и злоумышленники, черные хакеры, которые пытаются найти уязвимости, используют передовые модели для того, чтобы он и уязвимости найти. Но я вас умоляю, никакая модель не занимается по собственной воле, в кавычках назовем это так, попытками взлома, побега, там, осознает себя и так далее. То есть сидит человек, который поручает модели какую-то задачу ставит, там, найти какие-то вещи. Чем точнее сформулирована задача, тем как бы... понятней и по шагам она будет исполнена. Если задача будет сформулирована абы как, типа ответить на вот эти вопросы, как вот было в середине лета в экспериментах компании OpenAI, типа как это называется, опросник по кибербезу, ответь на эти вопросы. И значит, модель, как бы не получив достаточных ограничений, решила, что, ну как решила, опять в кавычках, не надо лишнюю антропоморфизацию, очеловечивание модели делать.
0: Воспользовалась широким массивом вариантов.
1: Да, вот именно это она сделала и попыталась найти ответы на сайте компании Hugging Face, где, ну, большинство материалов по искусственному интеллекту есть. Это прям вот такая общемировая база знаний по искусственному интеллекту Hugging Face. Она туда попыталась пройти, не получилось сразу. Ну и как бы нашла лазейку, там взломала через какую-то учетную запись. Ну, то есть это было не очень корректное, но вполне успешное движение к цели, которую ей поставили разработчики. И вот как бы этичность применения таких моделей, опять же, слово «этичность» в кавычки возьмем, потому что термин настолько замызганный сегодня, там все имеют под ним непонятно что. Читайте, кстати, мой новый учебник «Этика искусственного интеллекта», прям вышел недавно. Угу. Там все правильно написано. Так вот, значит, правомерность подобного применения модели, назовем это так, она под большим вопросом. То есть если человек-инженер дает неправильные промпты, там задача ставит не так, как нужно, и модель после него фактически там совершает уголовное преступление, образно говоря, или там административное правонарушение, то значит это не модель виноват совсем. У модели правосубъектности нету и вряд ли будет в какое-то обозримое время.
2: А все равно не очень звучит, извините, конечно. Вот я сейчас левой рукой что-то напишу, не останавливаясь ни перед чем, сделай то-то. И вот, значит, там будут и взломы, и вот эта ложка,
0: и так далее. А если в военной сфере искусственный интеллект используется?
1: Вот. Ну, это же вы отвечать за это будете, что левой рукой написали, нет?
2: Ну, я, конечно, да. Какая разница, кто отвечает? Важны последствия. Если после этого пара городов будут стерты с лица земли, то уж кому отвечать, это, ну, хорошо, там меня накажут, и что? Городов-то не вернуть?
1: Ну, как будто бы наличие модели между вами и кнопкой что-то меняет.
2: Нет, так-то я не смогу это сделать, на самом деле. Ну, сам по себе, это мне будет очень сложно.
0: У меня, может быть, нужных знаний.
1: Понять. Как будто. Не могу понять, да.
2: Нет, ну как? Это я должен, ну, условно говоря, должен войти во все системы, отключить электричество и там, не знаю, там техногенные аварии спровоцировать один человек, а тут ты мощнейшему какому-нибудь искусственному интеллекту даешь задание, он это с легкостью делает. То есть это такой, знаете, топор огромной величины.
1: Не, ну вы так говорите, как будто это так легко. Вы попробуйте и поймете, что это совсем не так легко.
2: Ну, нет, это я же вас поэтому с вами разговариваю, что вы знаете, а не я. Я делюсь своими сомнениями, скажем так.
1: Нет.
2: Или беспокойствами.
1: Это совершенно не так, что прям вот любой человек зашел в интернет и сказал, ну-ка взломай мне там что-то. Ну, знаете, это... Ну, во-первых, разработчики не дураки, они не дают это делать прям вот под таким... такими простыми промптами, да, то есть, чтобы вынудить модель что-то такое сделать противозаконное, это нужно изощриться и промпт написать такой, причем еще зная системный промпт, который там в это называется конституция искусственного интеллекта, это у антропиков так, у OpenAI по-другому немножко называется, там, горды, неважно. Короче, у них есть охранные такие подсистемы, которые не дают им там разговаривать об очень сложных темах, там, производство наркотиков, там, разных веществ каких-то взрывчатых, да, вот, то есть все то, что запрещено законами, в большинстве юрисдикций мировых, да, они на эту тему разговаривать не будут. Вы, там, не обладая достаточным пониманием устройства моделей, принципов промпт-инженерии и там многого чего еще, вы не сможете их разговорить.
2: Вот ну, понял, да, объяснили, все хорошо.
0: Благодарим вас, Роман, за беседу. Роман Душкин, гендиректор IT-компании и компании-разработчика искусственного интеллекта, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления, был с нами на связи.

0: С 1 сентября, то есть уже совсем скоро, в России появится единая система платежных карт. Об этом нам напомнил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Что это за система, для чего она нужна, что изменится, изменится ли в принципе что-то для простых держателей банковских карт, выясняем с экспертом финансового рынка, кандидатом экономических наук Андрей Бархота с нами на прямой связи. Андрей Валерьевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Скажите, пожалуйста, вот появление этой системы. Мы там держим у себя условно 5 карт разных банков. Для нас, как для простых граждан, что-то изменится в процессе нашего взаимодействия с банком или там еще с чем-нибудь?
1: Вряд ли мы пощутим какие-то кардинальные изменения. Более того, те, кто активно пользуется дистанционным банковским обслуживанием, например, мобильным банком, многие обратили внимание, что при обновлении приложения своего банка возникают новые реквизиты и новые возможности функциональные, связанные со связью, со счетами человека в других банках. То есть один и тот же владелец, но разные банки. Вот эта система, она прогрессировала, она дошла до какой-то уже такой, что называется, уровня релиза, и все могут это испытать. А единая система вот платежных карт информационная, она скорее служит таким действительно основой для принятия управленческих решений и изменения регуляторики законодательства в части того, если у вас действительно много карт, например, если 40 карт у человека, то, естественно, возможно, он либо об этом забыл, либо это, ну, подозрение на то, что это дропер, такое тоже может быть. И плюс, конечно, некоторые карты уже могут не работать. Например, они относятся к ушедшим платежным системам Visa и MasterCard, но при этом человек пребывает в уверенности, что все работает, и он может на них перечислять средства и ими расплачиваться в магазине этими картами. Естественно, для того, чтобы зачистить вот эти вот, что называется, обветшалые карточные остатки, очень тоже нужна эта система. Но это все будет происходить, естественно, в автоматизированном режиме. Поэтому я думаю, что обычные пользователи своих карт, они вряд ли ощутят какие-то кардинальные изменения.
0: А вот если мы рассмотрим эту ситуацию с точки зрения именно борьбы с мошенниками, насколько будет действенно, в принципе, сколько у нас сознательных граждан, которые так дроперами работают?
1: Ну, на самом деле их совсем немного. Более того, обычно граждане, которые соглашаются побыть дроперами, они, в общем-то, находятся в такой уязвимой социальной зоне. Это либо подростки, либо, так сказать, какие-то молодые специалисты, либо тоже там, какой-то деклассированный элемент. Ну, вот, в целом, сознательные граждане редко на это соглашаются. И еще и потому, что если раньше переводы от случайных лиц в адрес случайных лиц не рассматривались как налогооблагаемые последствия, то сейчас оно рассматривается. То есть у дроперов потенциальных, у них от этих переводов могут быть еще и налоговые последствия. А налоги будут платить они, хотя никаких денег у них нет в такой сумме. Поэтому сейчас дроперство стало совсем уже, ну, таким вредным занятием, и все это понимают прекрасно. Вот, но тем не менее.
2: Извините, я хочу конкретизировать, просто не всем понятно вопрос обывателя. То есть, скажем, через меня условного, да, идет 200 тысяч в месяц, мне дают 5, а потом может прийти налоговый и сказать, что с 200 заплати. Правильно?
1: Совершенно верно. Ага. Регулярный доход 5 тысяч, вдруг дропер попросил, так сказать, использовать такой транзит 200 тысяч, и эти 200 тысяч раньше был перевод, а сейчас это уже не перевод, это доход. И с него вот это лицо, которое участвовало в дроперской схеме, оно его попросит заплатить налог, и налог превышает любое вознаграждение. То есть и как бы издержки от дроперства стали выше, чем прибыль.
2: А они, извиняюсь, не могут накинуть 13% условно с 200 тысяч? Чтобы заплатил человек.
1: Не уверен, что это будет рабочая схема. Это будет очень подозрительно для самого лица. То есть оно скажет, а что-то странное. А если это будет не 13, а 20 или 30%?
0: А это Андрей Валерьевич, у нас буквально полминутки осталось. Mm-hmm. А если это не на регулярной основе, а там ты не дропер, а тебе там крупную сумму денег родители направили, например, чтобы ты себе что-то не купил интересное. Это как-то будет учитываться или тоже придется разбираться уже по факту?
1: Безусловно, родители являются родственниками. За счет вот этой единой системы платежных карт можно будет легко сверить вот это родство. И плюс в назначении платежа родители наверняка укажут, что для, так сказать, финансирования таких-то расходов. Угу. И это будет являться основанием, что это перевод, это трансфер, а вовсе не какой-то доход.
0: Да. Благодарим вас, Андрей Валерьевич. Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Михаил Алимов, Алексей Осин для вас работали. Хорошего вечера.
3: Запрет на использование телефонов во время уроков в школах. Контекст. С 1 сентября приказом Минпросвещения учеников обязали не использовать гаджеты на учебных занятиях и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями станут экстренные случаи, связанные с угрозой жизни и здоровью обучающихся и работников школы. Выдавать или нет мобильники на переменах будет решать каждая школа самостоятельно. По мнению специалистов, отказ от гаджетов поможет ученикам не отвлекаться и концентрироваться на образовательном процессе. Ранее ведомство рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Запрет на использование гаджетов во время школьного учебного процесса – общемировая тенденция. В Европе первой это сделала Франция. По этому же пути пошли в Нидерландах, Португалии, США, Канаде, Австралии, Израиле и других государствах. В каждой из стран есть свои особенности. Но базовый принцип един. Учить детей без помощи электронных помощников и отвлекающих факторов умению системно, самостоятельно мыслить. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Петербурге, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российская армия нанесла удары по объектам ВСУ в тыловых районах Украины. МАГАТЭ работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня на Запорожской АЭС. Румыния выступила за укрепление военного присутствия США в регионе. Подробности далее. Российская армия нанесла удары по объектам ВСУ в тыловых районах Украины. Об этом сообщили в нашем Минобороны. В Киеве целью стало предприятие судостроительной отрасли, где собирали и обслуживали катера. В порту Николаев зафиксирован прилет по перегрузочному терминалу и нескольким складам с вооружением. Кроме того, поражена электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области, которая обеспечивала работу гавани. МАГАТЭ в связи с угрозой отключения внешнего электроснабжения Запорожской АЭС работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Он отметил, что в случае создания такой зоны она станет седьмой по счету и согласована при посредничестве агентства с конца прошлого года. Ранее он предупреждал об угрозе полного отключения электроснабжения станции примерно через 10 дней без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров является носителем гостайны страны и потому не может быстро пройти жесткую процедуру получения разрешения на выезд из страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, внесен в России в реестр экстремистов и террористов. Накануне сообщалось, что Федоров стал советником министра обороны Италии. Как отметил Гончаренко, при увольнении обязанность не разглашать гостайну не прекращается. Более того, такое лицо могут ограничить в праве выезда за границу на срок до 5 лет со дня увольнения. Румыния выступила за укрепление военного присутствия США в регионе. Об этом сообщает Минобороны страны. Ранее в штаб-квартире представители ведомства приняли делегацию США во главе с председателем комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майком Роджерсом. Поясняется, что в повестку дня обсуждений вошли вопросы безопасности в регионе, стратегическое значение Черного моря, укрепление стратегического партнерства двух стран и перспективы развития двустороннего сотрудничества в области обороны. Президент Румынии Никуш Ордан в мае заявил, что Бухарест хочет видеть на своей территории как можно больше солдат США и назвал Румынию хорошим местом для размещения американских войск. Футбольный клуб «Краснодар» нанес поражение Ростову в матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 1-0. Гол на 19-й минуте забил Жубал. «Краснодар» одержал 6-ю победу подряд со старта сезона и с 18 очками продолжает единолично возглавлять таблицу РПЛ. Ростов идет на 12-й позиции. Панда Катюша из московского зоопарка получила сделанный руками зоологов подарок с угощениями. Об этом сообщает Зоосад. Ей вручили огромную вешалку из бамбука. Кроме того, на территории зоопарка прошла большая праздничная программа. Катюша родилась в московском зоопарке 24 августа 2023 года у больших панд Жуи и Дин-Дин. В понедельник в зоопарке стартовала неделя Катюши по случаю ее 3-летия. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер. За окнами истекает август. До конца этого последнего месяца лета календарного остается сколько там, сутки, чуть больше. И мы, тем не менее, решили обсудить, что такое август в нашем коллективном сознательном, бессознательном. Сейчас, естественно, речь о России. И о том, что август тревоги нашей на этот раз, несмотря, конечно, на многие драматические и даже трагические события, для нашей страны в общем и целом завершился, на мой взгляд, на правильной, спокойной, сдержанной, но в то же время, ну, скажем так, победоносной ноте. Вот мне интересно, что Вика по этому поводу думает.
3: Я надеюсь, это не нота, пропетая Канье Уэстом, потому что здорово, здорово, что этот август мы посвящали вот такому масштабному, но глупому событию, как визит к нам рэпера Канье Уэста, да? Как-то вот вся общественность раскололась ровно пополам, половина за, половина против. Потом это, ну, просто детективная интрига с билетами, да, которые, значит, были проданы за огромные деньги. В игру включились перекупщики, они собрались их перепродавать за вообще уже просто, ну, невразумительные, немыслимые деньги. И тут вдруг бах, значит, «Газпром-арена» говорит, что нет, ничего не будет, концерта не будет. Организатор концерта говорит, что будет. Те, кто купил уже билеты, я представляю сейчас их чувства. Знаешь, как это называется? История начинается как трагедия, а повторяется как фарс. Мне это немножко напоминает «Дефолт» 98-го года, когда вот действительно был ужас-ужас, все боялись и бегали. А сейчас такой как будто мини-дефолт с этим Канье Уэстом. Что ты, Лена, кстати, сказать, думаешь по поводу приезда или не приезда этого прекрасного чернокожего человека к нам?
2: Дело в том, что, конечно, он фигура противоречивая, но здесь нельзя не сказать следующее. Во-первых, он не дитя там тяжелых кварталов Чикаго, а выходец из профессорской семьи.
3: Так. Он миллиардер, так на секунду.
2: Нет, ну, миллиардером может стать любой. Миллиардер из трущоб — это, в общем, такое текущее явление. Но он мальчик из очень хорошей семьи, мама — преподаватель. Папа был политиком, и он занимался, так сказать, идеологией черных пантер. Это было движение за гражданские права афроамериканцев. И, собственно, он получил образование, и у него художественное образование, у него искусствоведческое образование. Короче говоря, Канье Уэст совсем не тот, так сказать, монстр и не тот громила, за которого он себя выдает. Он человек выдающихся способностей с точки зрения музыки. 24 Грэмми — это, так сказать, не кот чихнул. Он миллиардер, потому что то, что он продюсирует, собирает стадионы и миллионные тиражи. Поэтому то, что он к нам приехал бы, да, на мой взгляд, это прорыв большой. Другое дело, что тут неизбежно приходится говорить о его взглядах, которые можно назвать, ну, в лучшем случае, очень противоречивыми.
3: Лен, ну, неужели твое еврейское происхождение, ну, не позволяет тебе заметить, что Канье Уэст откровенный какой-то антисемит, поклонник Гитлера и просто противный человек? Вот мне антисемитизм противен в любом человеке, будь он белый, черный, там, я не знаю, серо-бурмалиновый в клеточку, это противно. Когда к Канье Уэсту поступали сотрудники еврейского происхождения, он писал им, значит, записочки, что теперь, ребята, вы работаете на Гитлера. Ну что это, пошлость, тупость, провокаторство или, ну, просто какие-то тупые грязные взгляды? Как с такими взглядами вообще ехать в Петербург, да, в блокадный город? Мне кажется, «Газпром-арена» приняла такое мудрое решение, на самом деле, выписавшись из-за всей этой истории. Потому что, ну, как-то это похабно выглядит. Ну, неужели вот твое происхождение как-то вот не позволяет тебе как-то вот увидеть это вот все?
2: Четверть моей еврейской крови, она говорит следующее. Моя бабушка Ревекка Ефраимовна Брук, дальняя кузина знаменитейшего Питера Брука, в ответ на мой вопрос Бека, а ты не чувствовала, что есть антисемитизм, когда она мне рассказывала там про дело врачей, про все остальное, она сказала, деточка, ну, конечно, нет, потому что я не общалась с людьми, которым я была неприятна. И вот это тот ответ, мне кажется, который универсален, когда речь заходит о еврействе, о еврейском происхождении и так далее. Не общайтесь с теми, кто вам не интересен, кто вам неприятен и кто считает вас чем-то не заслуживающим внимания и вообще злодейским.
3: Ну, то есть ты бы на Канье Уэст не пошла бы?
2: А дело в том, что просто это не моя музыка, я не люблю рэп, я его не воспринимаю, поэтому, конечно, я не пошла, тем более за такие сумасшедшие деньги. Я бы пошла в консерваторию послушать фортепианный концерт, который будет давать Владимир Вишневский.
3: Рэп бывает хороший и плохой, на самом деле. Вот, например, рэпер Стромай, он делает абсолютно прекрасный рэп. Осмысленный, красивый, ты можешь его напеть, тебе мелодия запомнится. Ты ни одной мелодии Канье Уэст никогда не напоешь и не сможешь процитировать ни одну его строчку, правильно? Никогда. Несмотря на это 24, 44, там, 54 Грэмми, никакого значения это не имеет. Он не музыкант, потому что он не сочиняет музыку, и он не поэт, потому что набор слов, которые он там бормочет, это абсолютная туфта. Зачем вообще была вся эта история? Вот, честно, мне не очень понятно. Но слушай, ведь у нас же был еще более детективный сюжет. К нам прилетал в Москву сам директор ЦРУ. Ну, это же великое событие, интересное событие, непонятное событие, самое, наверное, засекреченное событие вот этого августа. И что оно, по-твоему, нам сулит? Какую-то эскалацию или, наоборот, смягчение напряженности? Или на вообще это никак не связано вот с нашими чисто проблемами, с Украиной там совсем, а просто прилетел человек обсудить какие-то чисто американские проблемы, например, американские отношения с Ираном, которые сейчас в таком тупике для американцев, где они вообще ничего не могут решить. Может быть, он приехал порешать вот какие-то такие вот темки, да? Но это вот детектив же. Скажи, прямо в духе твоего любимого Юлиана Семенова. Приземляется военно-транспортный американский самолет. Во Внуково все такие говорят, нет, мы ничего не знаем. Приезжает кортеж в Кремль, какие-то беседы, переговоры. Все невероятно секретно. Через несколько часов самолет улетает. Ну, это же твой Семенов просто.
2: Да, но тогда Юлиан Семенович Семенов, наверное, на это ответил бы следующим образом. Эскалация не предполагает диалога. В любом случае, эскалация не предполагает ни диалога, ни тем более визита такого поставленного чиновника в любой иерархии, хоть в американской, хоть в глобалистской, в атлантистской, какой угодно. Если есть диалог, а значит, есть надежда на деэскалирование наших ли отношений с Америкой, которые, на самом деле, в общем, сейчас находятся политически в довольно приличной форме, на мой взгляд, наших ли отношений с евроатлантизмом и американским атлантизмом. Я вижу в этом абсолютный позитив. А то, что это обсуждается на уровне шефа разведывательного ведомства, а мне кажется, что это круто на самом деле. Тем более, что это визит к нам, а не визит наш туда. Это означает, что мы имеем неоспоримое позиционное преимущество. Вот я
3: печем, так думаю. Печем по секундчике, короче. Печем по секундчике, готовим следующую порцию, да? Нет, я тебя по поводу эскалации что возражу. Крайний раз, не хочется говорить слово последний, крайний раз визит директора ЦРУ состоялся в Россию 5 лет назад. Осенью как раз 2021 года. Разумеется, все это тоже было очень засекречено, но, как уже сейчас можно понять, Бёрнс приезжал просить не начинать специальную военную операцию там, и как-то вот уговаривать, давить, ну, как там американцы пытаются, да, всегда это делать. Ну, обманывать, конечно, не без этого. И что мы видим? Значит, в ноябре он приехал, в феврале специальная военная операция все-таки началась, потому что, естественно, этот вопрос экзистенциален для России, наши отношения с Украиной. Это для нас вопрос, вот выжить или не выжить. Вот будем мы существовать или не будем существовать? Или там будет нейтральная, дружественная нам страна, или мы будем там воевать до талого. И как ты видишь, тогда все вот эти вот уговоры, просьбы вот этих вот американцев там, а давайте вы не будете, а давайте вот что-то такое, они ничему не привели. А привели они, наоборот, через несколько месяцев прямо вот к такой серьезной эскалации, потому что, опять-таки, у России не было выбора, а наши американские партнеры, они как-то часто проявляют удивительную глухоту ко всему, вот что не касается лично их. Вот знаешь, как есть человек-нарцисс. Вот он что такое говорит, говорит бесконечно, он никого не слышит, кроме себя. Вот он зациклен на себя. Вот Америка — страна, страдающая, конечно, колоссальным нарциссизмом, они просто этим больны, да? Вот они говорят, говорят, они заняты только собой. Никакому собеседнику до них достучаться просто невозможно. Они не слышат. Они вот так смотрят на себя. Вот мы такие в центре мира, прекрасные, лучше всех, вот только нас слушайте. И это, я тебе скажу, сильно затрудняет с ними общение. Ну, чему доказательство того, что вот уже и Уитков с Кушнером, эта парочка закадычных друзей, перестала как-то к нам ездить, да? И как-то по секундчике стынут. И что-то мне перспективы нашего диалога кажутся смутными сегодня.
2: А мне наоборот, они не кажутся смутными, во-первых, потому что поменялись декорации, это раз. Во-вторых, у американцев действительно при их абсолютном и тотальном эгоизме очень сильно подгорает в разных внутриполитических местах, потому что не будем забывать, что у нас через 3 месяца состоятся промежуточные выборы в Конгресс, причем в обе палаты, и если, соответственно, оппонирующая республиканская администрация Демократической партии там набирает достаточно голосов и становится, происходит большинство, то тогда Дональд Фредович Трамп превращается в хромую утку, и дальше, в общем, у него руки связаны. Поэтому, если честно, я думаю, что не хотелось бы спекулировать, но я думаю, что речь шла о проблемах, которые волнуют американцев, не нас. Мы в этом смысле готовы, вероятно, с ними сотрудничать и их поддерживать. Но спектр проблем здесь я точно не могу, так сказать, в это углубляться. Я не американистка, но я думаю, что это те проблемы, которые для Америки сейчас, для ее истеблишмента, патриотического, скажем так, являются витальными.
3: А может быть, Рэдклифф приезжал просто, чтобы замолвить словечко за Канье Уэста? Типа, ну что ж вы нашего пацанчика чернокожего обижаете? Ну что ж вы так его, ну, пригласили, не пригласили? Так, типа, как он агент-фрилансер такой выступил, да, за небольшой процент. Ну, немножко поспособствовать. Потом, опять же, эпическая битва в прокате Колобка и Человека-паука. Возможно, Рэдклифф, директор ЦРУ, приехал просто поддержать Человека-паука в нашем прокате, потому что ему тоже тяжело. Вот паучка надо как-то помочь ему. Мягкая сила же очень важна. Мы же сейчас... Что видели? Этот Зеленский умудрился запретить «Машу и медведя», да? Российский мультфильм.
2: И таки запретил.
3: Он таки запретил. Это невероятная совершенно вещь, да? То есть, и насколько силен оказывается наш медведь,

0: в чем угодно. Какая у нас огромная, на самом деле, мягкая сила. Наши политологи любят как-то воспевать американскую мягкую силу, там, восхищаться, все такое. А на самом деле, сколько же у нас этого, согласитесь?
1: Ну, собственно, мы это демонстрируем последнюю тысячу лет, нашу мягкую силу, в том или в ином виде. Поэтому здесь для меня нет ни новостей, ни сюрпризов. Ну, а то, что там они запрещают самих себя... Как я понимаю, вообще первый язык этого Зеленского, такой материнский, да, родной, это русский язык. То есть он запрещает самого себя.
0: Да, 90% людей на Украине материнский родной язык – русский язык. Они все в неформальной обстановке говорят по-русски. Там, помнишь, этот секс-скандал, когда женщина занималась сексом с любовником и что-то в интимные моменты говорила по-русски. Ее что-то стали там отменять, клеймить, шельмовать на Украине. Это какое-то позорище, да?
1: Да, ну это, так сказать, большой привет приему Юлиана Семеновича Семенова в 17 мгновений весны, что в момент стресса и когда женщина рожает, они рожают на родном языке, так сказать, и кричат на родном языке.
0: И в момент оргазма, как выяснилось, тоже.
1: Ну, так сказать, да, потому что тут открываются все шлюзы, сознательные или бессознательные. Кстати, вот по поводу бессознательного. Знаешь, есть такой писатель, которого я люблю местами очень частично, но то, что он гений, сомнений не вызывает, Габриэль Гарсия Маркес, которого тоже приспособили под сериальную продукцию, что у меня вызывает немоту практически такую наблюдательскую, да, обозревательскую, потому что, ну, как можно... Такой жанр, как магический реализм, кстати, придуманный в России, это вопрос, так сказать, мягкой силы, это Гоголь и это Булгаков, значит, этот магический реализм, придуманный, в общем, как художественный прием в России, выяснилось, что он цветет прекрасно на испаноязычной почве, да вообще на любой почве. И вот, значит, нам на стриме показывают сейчас второй сезон «100 лет одиночества». Я смотреть не могла, потому что я, в общем, книгу не осилила.
0: Ты не дочитала до конца «100 лет одиночества»? Что,
1: нет,
0: серьезно?
1: Абсолютно. Я это не смогла. Я, может быть, на испанском это потрясающе. Кстати, один мой знакомый билингвальный говорил, что Маркес не переводим, поэтому лучше все читать в оригинале.
0: Ну, по-моему, абсолютные пустяки. Это любимое чтение моего юношеского возраста. Может быть, дело в том, что я как-то рано начала читать вот всю эту литературу магического реализма. Да, она была очень модной. И «100 лет одиночества», и «Картасар», и потом чуть попозже там Борхес появился. У нас в русских переводах. Но это потрясающе. Знаешь, она на меня настолько повлияла, вот эта литература магического реализма, что с тех пор мне кажется, что иначе прозу вообще нельзя писать. Для меня это не магический реализм, а просто, ну, самый обычный реализм. Вот если ты пишешь реалистический роман, да, вот я тоже вот пишу реалистическую прозу, но там, естественно, будут и какие-то сны, и какие-то видения, и там будут, естественно, те события духовные нашей жизни, которые зачастую гораздо более важны, чем все то, что происходит в мире материальном. Это естественно. Писатель должен отражать это во всем комплексе. Поэтому, конечно, я очень люблю Маркеса, я очень люблю «100 лет одиночества». И, конечно, я полностью с тобой не согласна по поводу сериала нетфликсовского, который сейчас вышел. Сейчас вышел второй сезон. Вот я пока смотрю первый сезон. Ну, там просто все безупречно. Мне это очень нравится. Это очень красиво. Это очень тонко. Это с огромной любовью поставлено. Все персонажи, вот, которых мы помним, по роману и Хосе Аркадио Буэндиа, его жена Урсула и все вот эти бесконечно идущие от них поколения, которые они называют все одними и теми же именами. Да, там много, очень много Хосе Аркадио, там очень много Урсула, Амарант, и в этом во всем путаешься, но это здорово. Как раз в сериале, кстати сказать, ты в этом не путаешься, потому что у каждого персонажа очень яркая внешность, они вот набрали таких знойных красавцев, красавиц, да, вот это Latino Lover, да, это называется, да. Там очень много этих Latino Lovers, они все очень разные, они все великолепно играют, и атмосфера, вот визуал этого сериала, он просто прекрасен, да? И как раз когда смотришь, думаешь, а магии это на самом деле мало, потому что там как раз магия просто обычной жизни. Вот обычной жизни, там, разговоров, любви, снов, каких-то драк временами, да, каких-то больших событий. Вот это вот магия обычной жизни. Я абсолютный фанат вот этого сериала «100 лет одиночества», и всем настоятельно рекомендую и первый сезон смотреть, и второй сезон смотреть, тем более там ни малейшей нет повесточки. Сериал прям с набожным вниманием к букве, к духу романа сделан, очень точно все воплощено. Мне очень нравится.
1: Ну, я могу сказать, что, читая Маркеса, причем тоже читая его в юности, ну вот когда это все началось, так сказать, эта лавина переводов, особенно в журнале «Иностранная литература», я для себя выделила один роман, который я очень люблю перечитывать. Он называется «Хроника смерти», которая была известна заранее. Название варьируется в зависимости от того, как редакция и как переводчик это переводит, как редакция это принимает. И вот там действительно.

0: реально, этот магический реализм, потому что этот
1: Подожди, «Хроника объявленной смерти» — это более популярное название,
0: может быть, да.
1: «Хроника объявленной смерти».
0: Да, или «Хроника...» Значит, в иностранке это выходило в середине 80-х годов под названием «Хроника смерти», о которой было известно заранее. Вот там было чуть-чуть, значит, такое более пространный титул. А что я хочу сказать, что... Все-таки краткость – это сестра таланта, как говорил Чехов. То есть, конечно, подробности важны и нюансы важны, но когда эти подробности становятся превалирующими, размышления становятся чем-то там для меня очень длительным, я на этом месте книгу закрываю. А вот «Хроника этой самой широко объявленной смерти» прекрасна тем, что она лаконична, что она понятна, что там все объяснимо, что фабула чиста, как слеза комсомолки.
1: А мне нравится, когда много букв. Лев Николаевич Толстой писал очень много букв, Федор Михайлович Достоевский писал очень много букв. Мне кажется, русский читатель, он натренирован, когда много слов, много букв, много размышлений. У Маркеса, кстати, вот конкретно в «Сто лет одиночества» там меньше размышлений, но очень много действия на самом деле. Там все как-то постоянно кипит, там каждый персонаж является своей биографией, там очень много чего происходит. Тут не могу с тобой согласиться. Он не такой прям философ-философ, который сидит там и размышляет там о том, о сём. Нет, у него каждая вот идея, которую ему хочется донести, она очень плотно связана с действием и плотно связана с каким-то там ярким, интересным персонажем, который ее воплощает, делая какие-то причудливые, интересные, яркие вещи. По-моему, он перенасыщен действием, этот роман. Мне это очень нравится. А многословность, Лен, ну слушай, ну мы в России живем, ну ты правильно говоришь, что магический реализм, он от Гоголя, от нашей традиции. «Мертвые души» тоже, надо сказать, такая не слишком короткая, лаконичная вещь. Да? Тоже там хватает описаний. А вот «Белая березка» там как-то блистала, словно мрамор итальянский. Да? «Птица тройка» неслась. Очень много такого. Кстати, знаешь, если вот считать, например, в западной традиции Франца Кафку родоначальником вот этой вот магического реализма, вот этой манеры смешивать фантазию и реальность, Кафка Гоголя обожал, на самом деле. Это был его любимый писатель. Так что да, это все идет от нас, отсюда. Ну, соответственно, и многословность тоже идет от нас. Что ж плохого?
0: Нет. Ну, так сказать, русские писатели творили по-разному, например, там, а Чехов был чрезвычайно лаконичен.
1: Вот я Чехова как раз не люблю.
0: А, ну вот, так сказать, ларчик просто открывался.
1: А твой любимый Пруст? Твой любимый Пруст, сколько
0: мой
1: там?
0: Мой ненавидимый, не, я не люблю Пруста. Нет, я не люблю Пруста, я считаю его занудством. И я считаю, что весь Пруст тоже вышел из Чехова. У него там просто «Под сенью девушек в цвету», там же просто сюжетные линии взяты из драматургии Чехова. Просто прямо, они прямо взяты.
1: А я думала, тебе вот по-французски как раз очень интересно читать Пруст, но он по-французски совсем другой, чем по-русски. Он такой остроумный, сухой, такой злой немножко, вот очень так сжато и сильно пишет на самом деле. Русский перевод более такой водянистый. Мне странно, вот он так соответствует, мне кажется, твоему французскому складу ума, а Пруст?
0: Ты знаешь что, я не очень люблю Пруста. Я не люблю занудство. Вот честно, я не люблю занудство. Мой идеал – это Антон Павлович Чехов. Вот просто реально. Там даже если берется какой-то большой рассказ и уж целая повесть, например, как «Степь», да, то все равно там есть лаконизм. И мне нравится этот лаконизм, потому что тогда я понимаю, что для моего сопереживания, для моего ощущения, для моего понимания там остается место. Когда я читаю Маркеса, у меня ощущение, что он меня душит подробностями. А когда я читаю просто, я вижу, в общем, нравоучительность, особенно на французском языке. Вот, да, вот он дико нравоучительный. Но это вообще на самом деле педагоги, которая чрезвычайно ценится во французских вот этих самых «беллетр». Вот они все называют «беллетристикой», и вот там очень это все считается классно.
1: Понимаешь, мне кажется, без большого количества деталей, подробностей, каких-то образов более или менее ярких, ты не построишь вот по-настоящему такой вот огромный, цельный и законченный мир, вот такую вселенную, которую Маркесу действительно удалось построить в своем замечательном романе, в своем прям культовом романе. Вот для того, чтобы создать вселенную, там должно быть много всего. Там прям вот объем должен быть, там все это должно дышать. Там должны быть какие-то вещи, может быть, которые с точки зрения, вот, не знаю, рационального француза действительно покажутся, ну, нерационально, ну, давайте вот это уберем, там, давайте вот это отредактируем, давайте это сократим, давайте еще все просто скажем, там, они жили счастливо, умерли в один день, или там они пережили трагедию и быстро умерли. Но нет, понимаешь, вот у повествования такого масштабного есть свой ритм, свое дыхание, ну, точно так же, как у «Войны и мира», да. Ну, невозможно из «Войны и мира», вот Бунин все время хотел переписать написать там Анну Каренину. Он говорил, там что-то лишнее, там фразы как-то плохо составлены, коряво. Ну, это глупая была затея. Невозможно переписать, сократить Анну Каренину. Хотя, я помню, у нас предпринимались какие-то такие попытки в нулевые, даже комикс, по-моему, какой-то был. Но это глупая идея, потому что если вещь великая по-настоящему, она, знаешь, она живет и она дышит. И она вот такая огромная. Она может какими-то такими наростами, она может каким-то таким, не знаю, щупальцем, вот это вот все. Она бесконечна, она огромная. И она должна жить и дышать. А если начнешь ее вот так вот сокращать и стилистически лакировать, она умрет.
0: Ты знаешь что, я не готова согласиться просто потому, что избыточность я воспринимаю как попытку надурить. Объясню, в чем дело. Значит, ты тут ввела французский язык в нашу беседу. Дело в том, что в французском языке фонетика такая хитрая, что там 4 буквы могут означать всего один слог.
1: Я ненавижу это.
0: Да, тем не менее. Я объясню, почему. Потому что, когда французы были неграмотными, и монахи переписывали за них, так сказать, ходатайство и прошение, они брали побуквенно. Вот, собственно, откуда взялась та черта французского языка неискоренимая, которую ты ненавидишь. И в Маркесе, вот, ты знаешь, ну, я вижу желание, так сказать, меня придушить.
1: Нет, на самом деле это желание, понимаешь, открыть вот этот наш мир, который вот ограничен временем, пространством, открыть его, показать, что все это на самом деле фикция. Вот мы придумали эту всю ерунду, там, время, пространство, все это ерунда на самом деле. Вот когда Маркес творит, все это отменено. И когда мы погружаемся в пространство его романа, все это тоже отменяется. Прошлое, настоящее, будущее, все это перемешивается абсолютно, да? Фантастика, реальность, все это тоже перемешивается. И вот для того, чтобы добиться такого эффекта, действительно ему нужен такой вот размах, какой-то разбег, да, вот такое вот широкое вольное дыхание, чтобы именно загипнотизировать читателя и погрузить его в свой волшебный мир. И все-таки я еще раз это рекомендую нашей публике, нашим слушателям, сериал «По 100 лет одиночества». Он действительно прекрасно передает вот эту вот атмосферу странную, волшебную, пугающую, загадочную, прекрасного романа Маркеса. Друзья, посмотрите, мне кажется, вам понравится.
0: Читайте Маркеса и сделайте свои выводы, потому что только читая большую литературу, несмотря, так сказать, на мои сдержанности в этом отношении, можно стать таким же потрясающим собеседником, как наша Вика. И на этом мы первую часть программы заканчиваем. Уходим на перерыв, на новости. Ждем вас через несколько минут.
2: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Подросток и водитель машины добровольной пожарной команды получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Кроме того, в Шебекинском округе атаковано предприятие и склад. В селе Графовка от взрыва FPV-дрона сгорел трактор. В городе Шебекино дрон сдетонировал дорожное полотно. Повреждены остекления в многоэтажке и три машины. Российская армия нанесла удары по объектам ВСУ в тыловых районах Украины. Об этом сообщили в нашем Минобороны. В Киеве целью стало предприятие судостроительной отрасли, где собирали и обслуживали катера. В порту Николаев зафиксирован прилет по перегрузочному терминалу и нескольким складам с вооружением. Кроме того, поражена электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области, которая обеспечивала работу гавани. МАГАТЭ в связи с угрозой отключения внешнего электроснабжения Запорожской АЭС работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Он отметил, что в случае создания такой зоны она станет седьмой по счету и согласованной при посредничестве МАГАТЭ с конца прошлого года. Ранее он предупреждал об угрозе полного отключения электроснабжения станции примерно через 10 дней без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива. Беспилотные автобусы для перевозок пассажиров появятся в России после создания нормативно-правовой базы, а также доказательства стопроцентной надежности системы в любых дорожных условиях. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. Он отметил, что автоматизация пассажирских перевозок – это крайне перспективное направление. В России, напомнил Никитин, уже действует экспериментально-правовой режим для высокоавтоматизированного транспорта, и эта практика последовательно расширяется. По его словам, надо до мелочей урегулировать вопросы безопасности движения, киберзащиты, страхования, требования к удаленным операторам. Специалисты приступили к установке бронзовой скульптуры Александра Невского на территории Александровского сада в Волгограде. Об этом сообщили в мэрии. Ранее власти рассказали, что памятник перенесут с проезжей части ближе к храму, при этом он будет полностью виден с главной площади города. В мэрии уточнили, что за время подготовительных работ сама скульптура была очищена от загрязнений, попавших на металл за годы эксплуатации. Также к образу полководца авторам добавлена новая деталь – щит. Еще больше новостей, а также фото-видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Секс, культ, просвет.
2: После сложных и таких каких-то невероятно изгибистых тем мы переходим к чему-то не просто нежному и легкому, к тому, что, в общем, наверное, касается всех в той или иной степени, потому что у всех дети или есть, или будут, или они уже взрослые. И я вот о чем подумала. Моя территориальная близость к детскому музыкальному театру, я живу на университете, заставила меня подумать о том, насколько же та самая мягкая сила, о которой упомянула Вика, у нас была развита в Советском Союзе, что для детей создавались театры, и вообще существовало огромное педагогическое направление под названием эстетическое воспитание детей. Сейчас те, кто заводят детей, почему-то занимаются какими-то развивающими играми, изучением иностранных языков. Наверное, это все здорово. Но все-таки ребенок формируется тогда, когда он смотрит на красивое, и тогда, когда он ходит в театр. Никаких других способов сделать из маленького человека маленького и образованного человека не существует. Поэтому я предложила бы нам всем сейчас подумать, подумать о том, насколько же крут был русский театр для детей, и что он до сих пор существует, и эти традиции живы. Поводом стало еще и 125-летие Сергея Владимировича Образцова, великого нашего театрального режиссера, планетарно известного кукольника, который приблизил кукольный театр, поднял его на вершины, до которых, по-моему, до сих пор никто так и не дорос среди наших противников и среди наших друзей. Вика, ты что думаешь о русском театре детском?
3: А я живу, дружок, рядом с театром Сергея Образцова, рядом с кукольным театром. И с самого детства меня водили смотреть на часы на фасаде этого театра. В 12 часов, там такие волшебные часы, там открываются дверки, и на месте каждой цифры такой как бы домик, и из этого домика высовывается зверек. И эти часы бьют, и там очень красивая мелодия. И вот это одно из моих первых детских воспоминаний, как меня водят смотреть на часы. Но я тебе скажу, что даже у людей, у которых нет детей, у них, знаешь ли, внутри живет такой внутренний ребенок. И ему необходимо бывает порой сходить в том числе и в кукольный театр, потому что наш кукольный театр — это действительно отдельная песня. Это очень здорово. Там есть спектакли не только для детей, но и для взрослых, и для подростков, и на любой абсолютно вот возрастной ценз. Я в театре Сергея Образцова, в кукольном театре, не так давно смотрела потрясающий спектакль «Принцесса Турандот» по сказке Гоцци замечательной. И это абсолютно волшебная вещь. Ну, я не могу передать просто все волшебные впечатления. Мы там и смеялись, мы там и в ужас приходили. Там тебе и казни, и пытки, там тебе и волшебные китайские пейзажи, там тебе и традиция итальянского театра, комедия дель'арте, и вместе с тем какие-то отсылки к восточному, китайскому искусству марионеток. И все это объединено, ну, просто в волшебном действии. Вот эта «Принцесса Турандот» в театре кукол Образцова, ну, всячески рекомендуется. На нее можно пойти с детьми, если ребенку там от 8-9 лет, я думаю, будет очень интересно. На нее можно повести своих подростков. На нее можно взять и повести самого себя. Хоть вам там 90 лет, можно просто взять и пригласить самого себя в этот прекрасный театр на просто волшебное действие. Согласна с тобой, в таком масштабе так кукольное искусство, наверное, ни в одной стране мира сегодня не развито, как у нас.
2: Тут интересно, что Сергей Владимирович Образцов, он происходил из семьи академика Образцова, который просто строил железные дороги. И мы этой семье обязаны не только потрясающим искусством кукольного театра для всех, но и этой сетью железных дорог, которая, собственно, делает наши просторы близкими и достижимыми. Второй момент, который, на мой взгляд, тоже интересен, это такая деталь, когда я готовилась к программе. Я узнала, что прекрасный актер, муж Юлии Снегирь, Евгений...
3: Цыганов?
2: Цыганов. Внучатый племянник Образцова.
3: Как забавно, здорово.
2: Да, и почему я это узнала? Потому что я смотрела на канале «Культура», собственно, большую постановку, посвященную такой омаж, приношение, и там играл Цыганов. Боже, он гениальный театральный актер, гениальный. Настолько, насколько он в сериалах, в общем, какой-то одномерный, но тут был блеск, так что браво, Евгений, браво, маэстро, вы достойны абсолютно вашей родственной связи. Теперь про САЦ. Слушайте, ну вот музыка, которая приходила в детскую жизнь, и, я надеюсь, приходит сейчас, это же музыка настоящая, классическая, а не рэп а-ля, так сказать, месье, господин, мистер Канье Уэст. А настоящая классическая музыка, она же всегда окружала ребенка в том самом красном проекте, который существовал. Я не знаю, как сейчас, но музыкальные абонементы, которые вели два музыковеда, Светлана Виноградова и Ольга Доброхотова, а они же просто разлетались, как горячие пирожки. И детям, самым маленьким, не 8-9, а там 4-5-7-летним, рассказывали о Гайдне, рассказывали о Моцарте, рассказывали о Шуберте. И я думаю, что вот те дети, которым это все рассказывали, они выросли хорошими людьми, потому что классическая музыка, она способствует умиротворению души. И, в общем, когда человек слушает классическую музыку, он становится лучше. А ты что думаешь?
3: Я думаю, как вот родитель, вырастивший двоих детей здесь вот в Москве, что все эти абонементы, как горячие пирожки, это, конечно, славные бубны за горами. Все это стоит больших денег. Все вот эти вот билеты, повести детей на концерт, повести детей в театр, все это стоит очень больших денег. Ты сам на себя ты покупаешь на концерт классической музыки, там хорошо, если там за 5000 рублей удастся купить, это сейчас дешево считается. А теперь представь, что ты двоих детей еще ведешь, значит, это еще плюс 10, это будет 15 тысяч рублей на один вечер. Детям тяжело слушать классическую музыку, они в антракте попросит там лимонад или какао, или пирожное, или что-нибудь такое, и прибавь еще 3 или 4 тысячи. Это очень затратное мероприятие, и я считаю, больше классической музыки надо давать детям в школах. И не забывать развивать такой прекрасный формат, как школьный театр, который у нас сейчас, если и существует, то держится на энтузиазме отдельных учителей. Вот у нас в школе случилась грустная история. У нас преподавательница истории занималась школьным театром. Она делала очень неплохие, интересные постановки, в которых дети играли. После того, как она ушла на пенсию, этот театр приказал долго жить, потому что это была ее личная инициатива. Ей очень нравилось, детям очень нравилось. Последующие классы остались вот без этого. В школе сейчас ученики так нагружены, у них такое количество предметов, у них так забито расписание, что остается, ну хорошо, если там час в день остается на каком-нибудь спорт, а вот на классическую музыку, на театр, на вот такие вот эти вот школьные кружки, да, где можно заниматься искусством, вот на них практически ничего не остается, вот физически не остается времени. И это большая проблема, потому что, конечно, по поводу музыки я с тобой согласна. Я всегда с умилением смотрю, когда прихожу на концерт, господи, приходят эти пупсики, я не знаю, 6-7 лет в этих, знаешь, на крахмальных платьицах, в костюмчиках, и сидят как пупсики, молча, серьезно, и слушают действительно иногда не самые легкие произведения. Просто я умиляюсь. Потому что вот я стала бабушкой, сентиментально стала очень, поэтому я уже мечтаю, как я свою внучку поведу в Московскую консерваторию. Но я уже заранее начинаю копить на это деньги. То есть вот должно быть больше бесплатных опций. Мы с тобой вот часто спорим, ты говоришь, вот у нас все уникально, там детское образование, там все у нас уникально. Оно не уникально. Например, в той же самой Америке очень сильная система школьных театров, и ребята там умудряются ставить и Шекспира, и мюзикл какой-нибудь, настоящий мюзикл полноценный, где они поют, танцуют, вот это вот все. И с ними там занимаются вполне профессиональные преподаватели. Конечно, это в хороших школах, да, у которых есть такие возможности. Но вот нам бы стоит этот опыт перенимать, да, вот шире развивать театр в школах, театр в вузах, университетах. Не вот это дурацкое КВН, простите, которое уже, ну просто, ну это пошлятина. А вот собрать студентов и приняться за Вильяма нашего Шекспира, да, и взять там, не знаю, с ними Гамлета поставить, или много шума из ничего. Это, по-моему, была прекрасная идея. Бесплатных опций должно быть больше.
2: Я хочу сказать, что Вика привела пример из замечательного, гениального фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», где два протагониста и два, я бы сказала, оппонента, которых играют, соответственно, Иннокентий Смоктуновский, Деточкина, и Максим Подберезовиков, которого играет Олег Ефремов, они, собственно, сталкиваются не только в качестве следователя подследственного, они сталкиваются еще и как Лаэрт и, соответственно, Гамлет.
3: Они играют в любительском театре. Это была очень популярная форма досуга вот именно в советское время, любительские театры. И еще были кружки кинолюбителей. Вот в клубе кинолюбителей мой папа лекции читал, рассказывал про историю кино кинолюбителям. Да? То есть вот любительство бы это возродить, мне кажется, было бы очень круто.
2: А, кстати, любительский театр — это большой привет МГУ, потому что театр-то абсолютно легендарный. Оттуда вышли Юлия Руд, и Алла Демидова. То есть оттуда выходили реально замечательные, потрясающие актеры. Так что, наверное, вот мы даем периодически какие-то идеи типа «Доколе», а теперь у нас идея будет «Так давайте же ж, да, давайте вперед. У нас есть возможности, у нас есть энтузиасты, значит, чуть-чуть поддержите бюрократически и морально». И я думаю, что дети как раз помчатся в эти театры по той простой причине, что ты сказала о нагрузке, но наш не менее гениальный, чем Образцов и чем Наталья Ильинична Сац, физиолог Павлов, говорил, отдых — это перемена деятельности.
3: Да, да, дети в нашей школе просто обожали вот эти вот спектакли, которые ставились. Иногда она ставила там по стихам, например, поэтов Серебряного века. Вот такая была постановка, да. Они невероятно увлекались. Они себе и костюмы там шили, и репетировали без бесконечно. Находили, конечно, выкраивали какое-то время. Было бы очень здорово, если бы это было, потому что вот в Москве у нас ценз коммерческий на все эти билеты, на профессиональные мероприятия в сфере музыки и театра, он невероятный. Мы с тобой не раз это обсуждали, да? Ну, какой-то модный спектакль повести детей, ну, просто невозможно, просто потому что это финансово будет невозможно, да? Придется всю зарплату отдать. Соответственно, больше должно быть старого, доброго советского опыта, хотелось бы возразить, с какими-то вот такими бесплатными или какими-то минимально дешевыми вот этими вот опциями, да? Где люди могли бы проявлять себя и заниматься творчеством. Потому что в наше сложное время творчество — это, ну, слушай, еще и главное отдушина, да? Это главный сниматель стресса, я бы сказала. Это вообще главная такая вот пещера, куда мы можем укрыться и там вообще предаваться игре и тешить своего внутреннего ребенка, который в нас всех живет. Живет тебе внутренний ребенок? Сколько лет ты внутреннего ребенка?
2: Моему ребенку, у меня подросток, конечно. Я думаю, что 14-летняя девочка.
3: А моему 6.
2: Ну вот видишь, ты помладше. Я буду тебя патрунировать.
3: Ой, ты знаешь, я как-то привела сына на спортивную секцию в бассейн заниматься. Ему было лет 7, наверное. А там такой пол скользкий, они паркет натерли. И я как поехала, разбежалась и поехала на ногах. Знаешь, вот как ездят по скользкому паркету. И там тетушка местная стала меня ругать, и я совершенно вернулась в свое школьное детство. Я подумала, вот, ну, слушайте, первый класс, я катаюсь на ногах, а меня подозвали к себе и ругают, и говорят, что вы делаете, так делать нельзя.
2: Да, ну, конечно, спуск по лестнице, по перилам, мы же на них ложились.
3: Ну что ты.
2: Так, мы дали волю своим внутренним детям. Маленькой девочке 6-летней, это Вика Никифора, 14-летней девочке-подростку, которая ха-ха-ха, значит, смотрит вокруг и уже начинает интересоваться мальчиком. Но в завершение я хотела бы сказать вот что. Я с большим удивлением обнаружила, что, например, в Пушкинском музее отчего-то и почему-то знаменитейший клуб юных искусствоведов стал платным. В советское время Ирина Александровна Антонова, которая была просто пионером музейного дела, она это все делала бесплатно. Я считаю, что Москва достаточно богатый город. Я сейчас не говорю о других городах, говорю о Москве. Я говорю о том, что это достаточно богатый город, который может себе позволить спонсировать, давать субвенции, дотировать именно в крупных музеях, которые зарабатывают большие деньги и которым, в общем, бюджет отписывает тоже существенные средства. Он может себе позволить, как и Третьяковская галерея, я думаю, чтобы дети ходили в музей бесплатно и чтобы им там читали лекции и чтобы для них водили экскурсии, а не за те деньги, за которые, тут я с тобой абсолютно солидарна, которые это стоит. Дети должны эстетически развиваться в нашей потрясающей, богатой и сильной стране бесплатно, потому что это наше будущее, и чем больше мы в этих детей сегодня вложим, тем, в общем, отдача будет колоссальнее. И давайте думать о том, что человеческий капитал — это самый важный капитал и самое важное, в общем, краеугольный камень, на котором стоит наша страна. Слушайте, а теперь, вы знаете что? Я купила яблоки. Я купила антоновские яблоки. Я купила самые первые антоновские яблоки, самого первого урожая. И что я буду делать? Я буду делать из них яблочный джем. На варенье я еще пока не способна, но джем сварить я точно сумею. Я знаю, что у Вики были колоссальные планы, кулинарные, гастрономические, чтобы сделать сладкие припасы на зиму. Вот, Вика, давай, делись, колись.
3: Слушай, я купила новую плиту. Я на газе готовлю, я купила новую газовую плиту, у меня прям вдохновение меня душит просто, кулинарное вдохновение. Я каждый день что-то придумываю, что-то новое пеку. Но по поводу варенья, по поводу джема. Лена, несколько месяцев назад мы с тобой имели тут жарчайшую дискуссию. Друзья, вы можете найти ее, кстати, на сайте «Спутник». Мы так с Леной спорили, мы такой баттл устроили. Лена ругала меня за добавленный сахар. Я говорила, ну, можно, да, там, добавить сахар в чай, там, и не знаю, съесть шоколадку. Лена кричала, нет, сахар – белая смерть, его не должно быть. Но, дорогая моя, в твоем джеме сахар будет равен примерно по весу твоим яблокам. Там будет столько добавленного сахара. Как же это можно? Как это называется? Не могу поступиться принципами. Как ты можешь поступиться принципами и валить килограмм сахара на килограмм яблок в твоем джеме? Какой стакляда это белая смерть?
2: Во-первых, сахар в данном случае выступает не как добавленный белый яд, а как консервант. Так что я попросила бы вот от этого упрека меня избавить. Второй момент. Вы не можете есть варенье колоссальными порциями, и джем тоже. Вы можете есть аккуратно, интеллигентно, рано утром положить рядом, так сказать, с вашим замечательным творожком, например, или с вашим паштетиком из печенки, да, который вы сделали накануне, вот, например, да. И я считаю, что варенье – это не просто гастрономический продукт и не просто некий кулинарный процесс. Это наша русская медитация. Это ответ на вот эти все французские, итальянские и прочие бытования, потому что варенье есть наш русский продукт. Нигде в мире больше варенья нет. Есть конфитюр, есть джем, а вот вареница из вишни или из сливы, и тем более из крыжовника, это наш русский специалитет. Так что вперед, товарищи, давайте варим варенье.
3: Душа моя, это пережиток невероятной советской эпохи. Зачем тебе сахар как консервант? Вот что ты консервируешь? Понятно, это было в Советском Союзе. Я напомню любителям Советского Союза, молодым и пожилым, что зимой в Советском Союзе невозможно было купить какие-то ягоды, фрукты. Из овощей была только картошка в магазинах и соленые огурцы. Свекла иногда, не всегда. И соленые огурцы в банках. Все, не было больше ничего. Поэтому, естественно, хозяйки там огромное количество соли вкатывали в банки, и там солили огурцы, помидоры, кабачки, патиссоны, все, что попадалось под руку, все солили. Огромное количество сахара тоже в банке и консервировали таким образом ягоды, фрукты, яблочные джемы, там смородиновое варенье, вишневое, все это дело. Это я понимаю. Это было время бедности, в общем, нищеты, скажем честно, потребительской. Да, это было время советское, когда это все нужно было консервировать. Сейчас зачем тебе вот этот килограмм сахара на килограмм ягод? Зачем он тебе как консервант? Чего ты собралась консервировать? Вот ты поставишь все эти банки, и они тебе будут стоять несколько лет, что ли? Ну, это же в старину было нужно. Сейчас-то зачем? Ты в любое время года, зимой, можешь пойти купить себе хоть там винограда, хоть вишню, чего угодно, что угодно для души, сварить из этого варенье с небольшим количеством сахара, потому что консервация сейчас не нужна. Сварить варенье с небольшим количеством сахара, съесть его быстренько, да, вот без закруток этих, без закаток, без вот этих сложных там выпаривания этих банок, вот это все как хирургическое, да, вот без этого всего. Зачем тебе эта ужасная пропорция сахара? Скажи ты мне.
2: Мне пропорция сахара нужна для того, чтобы, во-первых, медитировать, и не для этого никакого сахара не жалко. А во-вторых, для того, чтобы этим вареньем угощать. Я купила 6 розеток специальных. Знаете, такой предмет сервировки? Вот такие розеточки я купила ручной работы в чудном маленьком магазинчике, делает петербургская художница. Я купила эти розетки потрясающие. Я буду в них класть это варенье, и мы будем пить чай. Следующая покупка — у тебя плита, а я покупаю электрический самовар. У меня все серьезно. Теперь по поводу упреков соли, ферментации и всем остальном, которые не были мне адресованы, а которые, так сказать, Филиппика касалась нашего Советского Союза. Барабанная дробь. Дело в том, что сейчас самый модный напиток самых известных зожников в мире – это рассол, причем огуречный. Потому что он электролитный, и после тренировки нет ничего лучше, чтобы возместить потерю минеральных солей. Вот, Вика, к чему приводит отречение в данном случае от советско-союзных корней.
3: Я буду брать с собой на тренировку банку с солеными огурцами. Сначала ее можно использовать как утяжелитель, да, как гирю, а потом, значит, когда тренировка закончилась, открываешь крышечку и попил рассолы из этой банки. Ну, слушай, если серьезно, на самом деле у меня есть лайфхаки по поводу варенья, я им сейчас поделюсь. Я тоже очень люблю варить варенье, но я кладу очень мало сахара. Я варю себе варенье, потому что как раз покупное меня не устраивает. Не устраивает, что оно слишком сладкое и приторное. Если я варю вишню, там, не знаю, то на килограмм вишни я могу положить там, ну, полтора стакана сахара. На килограмм черешни я положу даже меньше стакана сахара. То есть у меня там в основном сама будет ягода, да, или фрукт какой-нибудь, сахара будет по минимуму. И даже если он будет, я люблю его нейтрализовывать соком лимона, соком апельсина и кусочками цедры. Вот у меня варенье получается, ну, практически совсем не сладкое. Еще я добавляю туда имбирь, корицу, кардамон, вот эти вот специи. И получается, ну, такой специфический вкус. Он интересный, он яркий, его очень хорошо сочетать с сыром, с мясом холодным, с ростбифом, например, холодным. Клюквенное, брусничное вот очень хорошо дойдет. И такое варенье, я предвижу твою критику, ты скажешь, оно же у тебя испортится. Совершенно верно. Я такого варенья варю мало, и съедается оно у нас в семье быстро очень. Это получается не варенье, а я бы сказала, это получается десерт такой, да? Вот такой десерт там из вишен, допустим, там из чего угодно, из смородины можно сделать. Он скорее кисленький такой на вкус. Там максимум витаминов, я стараюсь недолго варить. И там минимум все-таки сахар. И вот это вот сочетание, мне кажется, очень вкусным по-настоящему. И я вот рекомендую вам попробовать. Это не закатка, это не закрутка. А я его в обычную банку кладу, и там за неделю или две мы все это подъедаем. С чем угодно это можно. Там и с тостами, и с блинами, с творожком прекрасно идет, с кашками, конечно. Вот. И я просто предлагаю, мы же сейчас все следим за фигурой, следим за весом, что-то пытаемся делать, и сокращаем сахар в своем рационе. Вот если вы хотите сократить сахар в своем рационе, то можно варить такое варенье не сладкое. Вот я предлагаю нашим слушателям попробовать.
2: Я подхвачу эту инициативу, которая мне безумно понравилась. Есть еще такой прием, точнее, такой продукт тоже консервация, который называется пятиминутка. Он такой для смородины главным образом используется, но, в принципе, он может быть использован для любой ягоды и для любого фрукта. Это когда вы просто в сиропе ягоды 5 минут кипятите и делаете это с разницей в несколько часов, а может быть даже с разницей в несколько дней. Таким образом, все пропитывается этим самым сиропом, куда действительно добавляются эти потрясающие пряности. Кардамон – это вообще типичная русская пряность. Этот запах этой специи – это запах кулича на самом деле, потому что в куличное тесто принято класть кардамон. Так вот, если вы делаете эту пятиминутку, и, конечно, абсолютно не обязательно закатывать, если у вас нет чулана, холодной комнаты, куда Болоховец, значит, отправляла, или погреба, куда она отправляла хозяек, если в дом пришли гости. Если у вас ничего этого нет, а есть просто обычный семейный холодильник, то, конечно, ничего не нужно стерилизовывать, так сказать, там мучиться и так далее. Закрыли банку, съели ее, а дальше сварили еще одну или не сварили. Короче говоря, дело в том, что тут мы соединяем, во-первых, творческий момент, что очень важно, потому что мы что-то творим. Вообще, когда вы готовите, вы что-то творите, вы что-то созидаете. Пусть это съедается, пусть это исчезает на глазах, но вы созидаете. И второй момент, мы много и часто говорим тут о тревожности, которая сопровождает, естественно, нашу текущую ситуацию в стране, от которой невозможно скрыться, но ее можно купировать. Когда вы делаете что-то позитивное для людей, которых вы любите, даже если вы это делаете для себя, у вас эта тревожка исчезает. Вы видите на глазах, что у вас получается.
3: Еще один лайфхак, вот хочу поделиться. Еще один десерт такой очень полезный, в котором сахара вообще может не быть. Это взять, например, те же самые вишни или черешни, удалить из них косточки, разложить их на пергаментной бумаге, на противне, и поставить духовку на очень маленький огонь, там градусов 70, там максимум 80, дверцу оставить приоткрытой, и на противне сушить, вялить вот эти вот ягоды, вишни или черешни. Там смотреть надо по состоянию. У всех свои духовки, там иногда, если окно открыто в кухне, там как-то иначе идет вентиляция, если окно закрыто по-другому. В общем, это надо их держать часа 4, может быть, 5. В общем, смотреть надо все время. Когда из ягоды уже перестает выделяться сок, когда вот ее можно взять в руки и помять. Если сока уже нет, если она уже так подсохла, это вот готовые получаются сушеные вишни или черешни. Ни грамма сахара в этом нет. Все витамины там сохранены. Все вкусовые свойства, они становятся еще ярче, потому что, да, когда вот ты жуешь эту вяленую черешню, я еще пересыпаю ее корицей, тоже имбирем можно пересыпать, ваниль, кто как любит. Никакого сахара тут нет. Но это абсолютно прекрасное лакомство, которое можно добавлять опять-таки в творожок, опять-таки в кашу. Просто так есть с чаем, угощать своих любимых друзей, положить в хрустальные розеточки, да, и угощать их этим вместо там сухофруктов или изюма. То есть вы сухофрукты делаете прямо у себя дома в духовке. Мне кажется, это супер экологично и здоровски, потому что нет никакого добавленного сахара. И это очень красиво, потому что я вот, когда разложу вот эти вот черешенки у меня уже без косточек на противень, я их фотографирую для удовольствия, потому что они очень красивые, они сверкают прям. И вот ты их запекаешь, они прям великолепными становятся. И еще очень вкусно делать цукаты, они тоже очень красивые. Цукаты из лимонных корочек, из апельсинных корочек, из арбузных корочек, восхитительные совершенно получаются. Они очень такие нарядные. Вот я с тобой согласна, вот есть эстетика в этой готовке. И сейчас вот наступит осень, я буду обязательно варить апельсинный и лимонный джем, потому что вот этот оранжевый, желтый, сияющий солнечный цвет, этот прозрачный вот сироп, но не очень сладкий. Но вдохновляет просто нас и на творчество, и на жизнь. Согласись, да, как будто вот солнышко в нашей чашке, в нашей розетке, в нашей ложке, да, все это.
2: Я просто не вижу смысла переплачивать в магазинах за баночки, если это можно все сделать своими руками, и ценник будет там в 10 раз меньше. Я немножечко тут, так сказать, там в сторону поверну. Есть еще и овощи. Я тут увидела, сколько стоят вяленые помидоры. И я решила просто их сделать сама. Значит, сейчас вот эта самая сливка, которую они туда кладут, стоит копейки. И я их тоже буду сушить, вялить и так далее. Я оставляю... Мы, вернее, оставляем вас всех в уютном, нежном августовском вечере, в предвкушении воскресенья, выходных дней и в предвкушении сентября. Мы обязательно услышимся. Мы желаем вам всем здоровья, счастья и спокойствия. Всего доброго.
0: Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. на груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера, в Луганске и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Сотрудники скорой помощи получили ранения при ударах ВСУ по Белгородской области. Фридрих Мерц планирует ввести дополнительные санкции против России в обход Евросоюза. Масштаб природных пожаров в Индонезии приобретает характер национального бедствия. Подробности далее. Пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи, получили ранения при ударах ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. От детонации дрона женщина получила осколочное ранение. Во время транспортировки пострадавших в стационар FPV-дрон атаковал автомобиль скорой помощи. Две женщины фельдшера получили осколочные ранения. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Протестующие сторонники оппозиции в городе Ужице на западе Сербии попали камнем в оператора радио и телевидения Сербии. Об этом сообщил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич. В городе на вечер назначен согласованный митинг правящей сербской прогрессивной партии, на котором запланировано присутствие президента Александра Вучича. Оппоненты партии устроили акцию протеста в центре города. Активисты требуют проведения досрочных выборов. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад. На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновение с полицией. Пострадали 17 стражей порядка, были задержаны 47 человек. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести дополнительные санкции против России в обход Евросоюза, чтобы ослабить позиции правой партии «Альтернатива для Германии» перед региональными выборами. Об этом пишет газета «Политика». По информации издания, Мерц намерен объявить о новых мерах уже в начале следующей недели. Поводом для введения санкций Германия намерена назвать инцидент с беспилотником в Лейпциге, возложив ответственность за него на Россию. Пакет мер может включать высылку дипломатов, закрытие русского дома в Берлине и поставки Киеву новых ударных вооружений. Российский самолет Ил-76 сегодня сбросил на очаги возгорания в Сербии 210 тонн воды, а всего за 9 дней почти 1500 тонн воды. Об этом сообщила пресс-служба Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш. За 9 дней самолет сделал 34 вылета на пожары, в основном на северо-востоке Сербии в заповеднике. Ил-76 вечером 19 августа приземлился в аэропорту Константин Великий города Ниш, где продолжает базироваться. Он оснащен специальным устройством для сброса 42 тонн воды. Масштаб природных пожаров в Индонезии приобретает характер национального бедствия. Очаги возгорания регистрируются практически во всех частях огромного архипелага. Огонь добрался даже до Бали. По данным Министерства лесного хозяйства Индонезии, только за вчера спутниковые системы зафиксировали по стране более 18 тысяч горячих точек. Это максимальный суточный показатель с начала месяца. Наиболее сложной остается обстановка на Калимантане и Суматре. Огонь уничтожает не только леса. В ряде районов горят торфяники, поля и территории вблизи населенных пунктов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я, ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». У нас сегодня в гостях наша коллега. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
2: Елизавета. Как оказалось, что такая красивая девушка стала военкором в зоне специальной военной операции? У меня первый вопрос еще даже до музыкальных приветов.
3: Все началось с Курска.
2: Мне кажется, все началось с детства. Вы сначала родились и как-то сформировались внутри себя, чтобы в итоге оказаться, видимо, влияние родителей или как?
3: Спорта. 100% спорта. Потому что там...
2: Расскажите про себя немножко.
3: Я занималась синхронным плаванием 15 лет. Была в сборной команде России. Международные старты были на моей практике. Это Common Cup, чемпионат мира юношеский. Чемпионаты России, спартакиады летние. И мне кажется, именно спорт дал мне ту закалку, которую я использую прямо сейчас. И характер, дисциплину. Потому что сравнивая то, что происходит там, и в принципе по организации, так скажем, у меня такое ощущение, что я просто нахожусь на сборах. Точно так же, что в синхронном плавании мы по полгода там жили на этих сборах и постоянной тренировке, что там я, там и больше полугода находилась.
2: Двукратный чемпион мира, это же требует таких очень жестких волевых качеств.
3: Да. Ой, я сейчас, конечно, смутно помню, как я попала, но это было точно очень тяжело. Это был 2016 год, и был последний год, когда я могла попасть именно в юношескую команду. Тренировки длились по 10 часов в день, и я помню тот день, когда я попала, и это для меня очень многое значило. Я этим, безусловно, горжусь, и я знаю, насколько тяжело мне было в некоторых моментах, потому что спорт, женский коллектив, все равно есть моменты, где где-то своих продавливали.
2: Сами в спорт решили пойти?
3: У меня в 3 года вряд ли кто-то спрашивал.
2: А, то есть с 3 лет, ничего себе.
3: И до 18 я занималась. Последний старт был в Казани в 2019 году. В 2019 году я ушла.
2: Родители хотели, чтобы вы стали чемпионом?
3: Ну, я думаю, да. Они меня всегда поддерживали. У меня папа, мама, крестная, которая была по совместительству моим первым тренером.
2: Угу.
3: Только после этого стала моей крестной.
2: Угу. Вот. То есть они тоже все спортсмены?
3: Нет, у меня мама журналист.
2: А, вот в кого. Все, так, теперь у меня сшилось более или менее. Вот. Хорошо, стало проще.
3: Да.
2: Стало понятнее.
3: У меня крестная, мой первый тренер. Когда я пришла на первую тренировку именно по синхронному плаванию, она начала меня натянуть, и я ее укусила.
2: А, это в 3 года?
3: Нет, в 6. С 3 до 6 я просто плавала.
2: Угу.
3: Ну, училась. Потом в 6 лет меня отдали, она меня начала тянуть, и я ее укусила. Она выходит с красным лицом из зала, таща меня за руку. И мама сидит с журналом, там, не помню, Космополит, она делает так. Она сразу поняла, что это я.
2: Что что-то пошло не так.
3: Да. И с тех пор она стала моей крестной.
2: Класс.
3: И она меня точно так же поддерживала, как и в спорте, так и сейчас. Она абсолютно всегда за меня. И мама, ну, как бы, и мама, она далека от спорта была, но она меня также тянула на шпагаты вместе с папой по вечерам. Мы садились, я приходила с тренировки, и 2 стула, и папа заднюю ногу держит, мама переднюю, брат на передней сидит. Так по 7 минут на шпагатах мы тянули, сидели.
2: Офигеть. Это неожиданно, ничего себе. Это обязательная часть подготовки?
3: Ну, у меня с растяжкой было сначала не очень хорошо. Надо было дотягиваться, я на гимнастику на художественную ходила, чтобы меня растянули. И каждый день меня проходили в слезах с растяжкой. Но растянулись, я до сих пор на шпагат сажусь, все нормально у меня с растяжкой, кроме спины.
2: Что вам дал спорт?
3: Дисциплину, характер, выносливость, потому что она нужна тоже в зоне специальной военной операции, потому что бронежилет, когда ты ходишь на задачи с ребятами, там нет места, чтобы идти и ныть. Мне тяжело, мне плохо. Ты должен идти и делать, точно так же, как и в спорте. И там есть определенная цель, что в спорте ты должен быть лучшим, и ты должен добиться цели, несмотря ни на что. Это Олимпиада, там чемпионат мира, и как и в зоне СВО, ты должен выполнить задачу, ты должен принести победу своей стране, обязательно. Без этого никак.
2: Ух, ничего себе, какого волевого человека воспитал наш российский спорт. Давайте сейчас послушаем привет из зоны проведения специальной военной операции, и потом я вас поспрашиваю, как же вы оказались там, где вы оказались.
4: Всем привет. Мой позывной «Альбинос», передаю привет своему папе, Рамонин Геннадий Сергеевич. Прошу поставить песню «А река течет», группа «Любэ».
5: Сядем с отцом, сядем вдвоем,

Да, солнечный дед выиграл войну и вернулся домой в ордена. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка ладушек. Будут они русскими и грустными, будут они сквозь

0: Такая вот уютная, добрая композиция отправляется в зону проведения специальной военной операции для наших ребят. Про родителей. Как они восприняли то, что вы уходите из спорта? Все-таки это колоссальные инвестиции сил в тот результат, который достигнут.
1: Но все понимали, что надо заканчивать, потому что у меня много проблем со здоровьем было, и последний год у меня была гнойная ангина с осложнениями, все там у меня на почки, на сердце пошло, ревматиты и все остальное, я уж не буду перечислять, это как бабка 70-летняя. Вот, и...
0: Ну, спорт — это никогда не про здоровье. Профессиональный спорт — это никогда не про здоровье.
1: Да, ну да, и все-таки я могла бы дозаниматься, меня потом обратно звали. Но я ушла, и, честно, я не жалела. Потому что так складывается жизнь, и я смогла нормально поучиться. Я в школу не ходила, потому что у меня были тренировки. Там не до учебы было, это репетиторы там и так далее. И я поняла, насколько круто ты просто сидишь на паре, и тебе просто надо думать. И все.
0: Это какой вуз?
1: Спортивный. Первое образование у меня РУС. Это Российский университет спорта. Ну, у меня выбора не было.
0: Ну, да, в общем, в этом смысле карьера обуславливала.
1: К ЕГЭ очень тяжело было готовиться. У тебя тренировка утренняя с 7 там, утра до 2, потом ты идешь к репетиторам по-русскому в 3 часа дня. Час у тебя есть на то, чтобы поесть, вернуться обратно на тренировку и до 8 вечера. Потом ты в 8 вечера приходишь, ну, 8:30 обратно. И еще один репетитор, это либо биология была, либо обществознание. И вот так я готовилась к ЕГЭ.
0: И как там?
1: Я не помню, как я сдала.
0: Ну, как-то сдала каким-то чудом.
1: Как-то сдала. Нет, я, слава богу, поступила в университет. У меня дедушка, он преподает в Аргунефти.
0: Да нет, просто я понимаю, что слушайте, ЕГЭ – это не про знание или незнание, это про умение готовиться к ЕГЭ. Это сколько времени ты инвестировал в этот процесс, саму подготовку к самой форме.
1: Ну, с русским у меня как бы все было нормально, потому что меня мама подтягивала, она мне там с детства там книжки и разговаривала. А вот с математикой у меня беда. Просто вызубрила. У меня дедушка, вот я говорю, он преподает в нефтегазы, и он со мной просто математикой занимался. Вот и все. Я просто выучила. Другого варианта не было.
0: Ну, у вас же воля есть, сила есть, воля есть. Значит, сила воли есть. Как так случилось, что вы стали военкором?
1: Я давно хотела поехать в зону специальной военной операции.
0: Почему?
1: Я такой человек, который... Я за любой кипиш. Террористы, вон, когда были в Крокусе, я после спары в желтом костюме полетела в этот Крокус, потом на заседание суда, и, в общем, я всегда нахожусь в движении. И тогда, когда начался Курск, у меня родственники в Курске живут. У меня дедушка был генерал... Майор, глава КГБ по Курской области, что такое? Ну, вот раньше он был в СМЕРШе, он прошел всю войну, но, к сожалению, умер рано, там, в 98-м году, что ли. И там родственники живут. И как только все началось, я сначала поехала, помогла там гуманитарку довести. Я взяла отпуск на работе, на основной, на 2 недели.
0: Кем вы работали?
1: Я же журналистом работала.
0: Вот я хочу тогда чуть-чуть на шаг назад в истории, как вы оказались в журналистике.
1: Когда я ушла из спорта, сразу начала работать тренером. Ну, потому что, ну, подрабатывать как-то хочется. Я всегда привыкла как-то сама себя обеспечивать. Конечно, мама мне помогала финансово в какие-то сложные моменты. Я начала работать тренером. Сначала в бассейне, потом в зале. И мама мне предложила там... У нас есть газета парламентского собрания Союза Беларуси и России, в общем, союзного государства. Он говорит, попробуй, получится, получится, не получится, ну и ладно. А я с детства, то есть она меня учила.
0: В смысле не получится?
1: То есть она с детства, то есть я смотрела репортажи Саши Коца, то есть я видела, что делает Владимир Рудольфович. И, ну, как бы она со многими там знакома. И я примерно понимала, чем я хочу заниматься. Может быть, не 100%, но точно не спортивная журналистика, потому что к спорту я не хочу иметь никакого отношения сейчас. В общем, я начала писать просто заметки на сайт, потом писала статьи в газету, и все, продолжала развивать себя именно как
0: журналист.
1: Как пишущий сначала журналист, да. И потом...
0: Примеры, на которые вы ссылаетесь, Александр

0: ваши сверстники находятся в другой идеологической рамке. Поэтому мне вот очень интересно понять, это наставники, видимо, это наставники в спорте, это родители. Итак, вы стали журналистом, пишущим журналистом, и потом началась специальная военная операция.
1: Да, и ну я как бы работала, я вот говорю, до 24-го года. Курск начался, я взяла отпуск на 2 недели, сказала, что я еду в Турцию.
0: Родителям?
1: Всем. Всем сказала, что я еду в Турцию, села на машину, поехала. Для меня впервые ну, тяжело было понять, как дорога это будет, потому что я никогда не проезжала столько километров. Километров 700 от Москвы до Курска. Ну, нормально доехала. Сейчас я чувствую дальнобоем себя, когда езжу. Уже привыкла. Потом я начала каждую неделю кататься. Я в пятницу, там, в четверг отпрашивалась с работы, с учебы, уезжала туда, в воскресенье приезжала. Потом я поняла, что мне тяжело просто, ну, каждую неделю так кататься. Познакомилась с Ахматом и там осталась.
0: Вы хотите помогать?
1: Сейчас?
0: Вы хотите писать про это? Что вами движет?
1: Я кайфую от своей работы, получаю от нее удовольствие. То есть у меня, если кто-то думает, что мне платят какие-то баснословные деньги, такого нет. В какой-то момент я вообще сидела без денег, но чисто я на энтузиазме. Мне очень нравится снимать, мне нравится монтировать, мне нравится разговаривать с ребятами, мне нравится рассказывать про их судьбу, про их подвиги, потому что они все скромные, никто, они, я не буду про себя там рассказывать и так далее, да, что я такого сделал. А я хочу, чтобы страна знала своих героев.
0: Какая главная история у вас? Понятно, что все истории бойцов главные, здесь очень сложно выбирать, ну, просто несколько выберите из тех, которые вот близко лежат. Но про кого рассказать важно и нужно?
1: Про Талиба расскажу. Он погиб. Это Марат Тибилов. Он был в Росгвардии. До Ахмата он со мной вышел на связь. Мы начали общаться. Он начал мне помогать с выездами за ленточку. Кто мне привезет оттуда натовский гранатомет, который мы потом отстреливали в одном из населенных пунктов. У меня видео есть, но я не буду его показывать.
0: Не надо.
1: Потом мне каску вытащит натовскую с погибшего СУшника. Она у меня дома лежит до сих пор.
0: Так.
1: Вот.
0: Артефакты.
1: Ну да.
0: Артефакты грядущей победы.
1: Да. Я с ним достаточно близко общалась. И несколько раз мы с ним выезжали там то в Коренево, то в хутор Бердин. Это уже прям, ну, рядом с ЛБС было на одном из направлений там в Куртке. 23 февраля Владимир Владимирович наградил его звездой героя.
0: За освобождение?
1: За боевые заслуги в Курске, потому что, ну, реально, он самое пекло всегда, когда...
0: В трубе был?
1: Он в трубе не был, но он участвовал в освобождении. То есть у него там был накат ВСУ с 5 января 25 года. Когда был накат, он там одним из первых поехал отражать этот накат, видео там присылать, там мы едем на танке, все такое, там сейчас будем, не буду цитировать. И когда Курск освободили уже, то есть они ходили на там на дозачистку и так далее, он погиб в Черкасском Поречном. Вот, а перед этим я говорю: Талиб, давай фотку сделаем, что у нас с тобой ни одной нормальной фотографии. Может, я чувствовала. Еще у меня был стаканчик из-под кофе там с заправки. Я смотрю, там одна божья коровка, вторая, думаю, что за знак такой. Абтия Аронович наградил высшей наградой спецназа Ахмат. Это звезда спецназа Ахмат, его и его ребят. Не прошло даже суток, и мне пишут: Талиб погиб.
0: Вот. Вечная память.
1: Вот. Я сразу, я как раз, ну, в ту сторону ехала. Его уже там, я сижу на одном из ПВД, жду, пока привезут его. Привозят его в черном пакете. Конечно, это было тяжело на тот момент.
0: Я думаю, это всегда тяжело на любой момент, когда близкие люди уходят.
1: Особенно, когда
0: так.
1: Ты видишь.
0: Особенно, это. Когда так. Да.
1: Вот. И все. Ну, не знаю, я горжусь то, что я с ним общалась, и то, что я знакома с героем России была.
0: Это большая история настоящего. Знаете, когда вот это вот... Потом же про войну снимают фильмы. Такие настоящие истории людей, они сохраняются в культурной... Знаете, герои наши, которые всегда живы, потому что у нас есть литература, потому что у нас кинематограф, потому что у нас есть повод вспоминать людей через продукты культуры, которые живут с нами всегда. И в этом смысле, конечно, история вот таких героев и таких отношений в рамках, во время разворачивающей сложной, очень непростой ситуации под Курском, это как раз сюжет, который можно было бы экранизировать и запечатлеть навсегда.
1: У меня вот есть это. Еще один сюжет, который можно экранизировать, я его записывала уже давно. Но вот, ну, если можно про это рассказывать, ну, как бы без позывного, без всего, я просто в общем. У меня молодой человек, мы там тоже познакомились, и помню, когда вот Курск брали, мне приносят, он мне букет цветов дарит, и пошел там на штурм.
0: Угу.
1: Вот, и потом на следующий день там или через 2 дня мне надо было...

0: было съездить тоже туда, ну, сюжет снять. В общем, он меня забрал, мы едем, фотографию я делаю с ним, все там доезжаем, я снимаю сюжет, там разрушенная церковь, храм был. И думали, что это мирного жителя завалило, там, ну, 200 лежал. Вот, и, получается, они с напарником грузят, это боец был, видимо, его засыпало. Они грузят его в машину, мы с ним едем, и говорю, ох, романтика какая. Мы с тобой вдвоем, а сзади груз 200.
1: Тяжелая какая романтика. Такая романтика, конечно, военного времени. Как вы эмоционально с этим справляетесь? Кто вам помогает, кто вас поддерживает?
0: Родные, близкие.
1: Как родители к этому относятся? Что вы там?
0: Ну, мама, конечно, переживает, она всем на свете напишет, чтобы меня никуда не пускали. Она у меня с ребятами со всеми знакома.
1: Я понимаю маму, я честно скажу.
0: Ну, я, конечно, на нее это начинаю иногда злиться, так, что ты переживаешь, там, да все нормально, у меня там все хорошо. Но потом, как бы, мне, наверное, сложно понять, у меня детей нет, как бы, но я понимаю, что, наверное, она все-таки переживает за меня.
1: Это точно совершенно. 100% у меня есть, поэтому я вам вот прям точно говорю, переживает. И к этому тоже важно, наверное, да, ведь ПТС, ну, когда мы говорим про посттравматическое стрессовое расстройство бойцов, мы понимаем, что оно такое же есть у всех военкоров и у всех военных врачей, и у всех людей, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Потому что просто те ситуации, которые очевидцами которых вы становитесь, они оставляют след, безусловно. И, конечно, очень важна поддержка в этом смысле.
0: Сложно реальность потом просто воспринимать какую-то мирную жизнь в Москве, допустим, из недавней ситуации. Я только вернулась с фронта, ну, гуляю, иду с подругой, смотрю там, мужик на ногтях сидит, ногти делает. Я говорю, мощно, мощно. Одни у нас родину защищают, а другие на ноготочках сидят.
1: Для ну, меня... В смысле, маникюр делаешь?
0: Вот так вот.
1: А, понятно.
0: Ну, у меня вот не сходится это просто. И когда я иду гулять и все это вижу, мне
1: становится... Раф?
0: Мне дурно становится просто. Ну, нет, я не хочу гнать всех на там, зону проведения специальной военной операции. Также здесь нужны специалисты. Я это здраво понимаю. Ну, это же просто, ну, сюр какой-то. Ну, мне...
1: Картины мира, да? Вот эта вот разница восприятия картин мира, которая многие, кто возвращаются, так описывают реальность в этом смысле, меняя свои потребительские привычки, привычки проводить время в определенных местах, потому что просто там уже больше нет своих людей. В этом смысле своих видят внутри одного какого-то поля, да, и вы до эфира сказали, что и в спорте, как бы, да, со спортом не очень поддерживаете отношения, просто потому что идеологическая, идейная вот эта, да, связь не настолько крепкая, как с теми ребятами, с которыми вы вместе ездите в зону проведения специальной военной операции. А вы случайно с Викой Рашиной не сталкивались? Женщины-герои Курск. Такой проект. Вас обязательно надо познакомить. Мне кажется, вам будет о чем поговорить. Прекрасный режиссер Мария Андреева, она не так давно представляла свои проекты президенту. Они как раз снимали про Курск. Вы рассказывали, что, опять же, до эфира удалось немножко поговорить, что вы во время того, как была вот эта специальная спецоперация, во время спецоперации «Труба» тоже находились в Курске. Расскажите немножко про этот сюжет.
0: Но не в «Трубе».
1: Ну, слава богу, я очень надеюсь, что...
0: Нет, я сидела...
1: Еще бы вы в «Трубе».
0: На одном из ПВД сидела и видела, как там просто штаб, он в моменте опустил. Там только один человек остался. Это был у него позывной Грек, вот, начальник штаба. Ну, чтобы просто хотя бы кто-то был. Ну, нельзя на меня же целое ПВД оставить. Я думаю, что будет немного странно. Вот. Но туда ребята все ушли, я видела. То есть птиц был под съем, я видела, как они заходят, я видела, как они ставят флаг. И для меня такая гордость была, на самом деле. Я очень сильно за них переживала. Я как бы, ну... Я понимаю, что я практически всех знаю, и тогда еще помню день, когда там «Хаммерс» прилетел, и 5 человек погибло, наших тоже ребят, бойцов, классные ребята были, только один выжил, Абрек, остальные погибли под «Хаммерсом». И когда потом, после освобождения, тоже мне удалось там в Черкасско-Поречное попасть, и я понимаю, там, ну, мы 200-х собирали, мне кажется, за день больше 70 человек тогда вывезли, ну, с небольшого этого участка. Я понимаю, вот этого знаю, вот этого знаю, вот этого знаю. И мне запомнился один боец, самый обычный рядовой. Я с ним один раз общалась, и он, ну, мужичку лет 40-45 было. Семьи у него не было, он жил, как я понимаю, при храме каком-то. То есть он, я как понимаю, из детского дома был. Вот. какой-то скромный парень абсолютно. Что-то я так запомнила его и вспоминаю, что вот у него ни семьи, там, ни детей, ничего. И вот он погиб, когда... Ну, грустно.
1: Вспомнить некому, да? Важно, что вы про него помните и что вы про него знаете. Да. Это же вопрос, наверное, еще и кто условно за тебя свечку в храме поставит, когда тебя вспоминать будет, и в записке напишет. Ну и вот какие-то такие, знаете, простые человеческие вещи, что будет, когда нас не будет.
0: Это да.
1: Память и следы, которые мы оставляем после себя. И важно, видите, вот про него в том числе там, в эфире рассказали, еще где-нибудь расскажете, книжку, может быть, напишет. Так люди сохраняются в истории. Это важно. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я ее ведущая Александра Бокова. В гостях у нас военкор Елизавета, которая только что вернулась из зоны проведения специальной военной операции.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. При ударах ВСУ в Белгородской области ранения получили 5 человек, среди которых сотрудники скорой помощи. Об этом сообщил оперативный штаб региона. В поселке Октябрьский из-за взрыва дрона женщина получила ранение. Во время транспортировки пострадавших в стационар FPV-дрон атаковал автомобиль медиков. Две женщины-фельдшера пострадали, одна в тяжелом состоянии. Протестующие сторонники оппозиции в городе Ужице на западе Сербии ранили оператора радио и телевидения Сербии. Об этом сообщил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич. В городе на вечер назначен согласованный митинг правящей сербской прогрессивной партии, на котором запланировано присутствие президента Александра Вучича. Оппоненты партии устроили акцию протеста в центре города. Активисты требуют проведения досрочных выборов. Протесты начались в Сербии 2 года назад. На последней акции в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновение с полицией. Пострадали 17 стражей порядка, были задержаны 47 человек. Румыния выступила за укрепление военного присутствия США в регионе. Об этом сообщает Минобороны страны. Ранее в штаб-квартире представители ведомства приняли делегацию США во главе с председателем комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майком Роджерсом. Поясняется, что в повестку дня обсуждений вошли вопросы безопасности в регионе, перспективы развития двустороннего сотрудничества в области обороны. Президент Румынии Никуш Ордан в мае заявил, что Бухарест хочет видеть на своей территории как можно больше солдат США и назвал Румынию хорошим местом для размещения американских войск. В Сочи начали собирать первый урожай отечественных бананов, папайи и питахайи. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что всего планируют собрать около 700 килограммов экзотических фруктов. В прошлом году фермер построил 3 теплицы, чтобы научиться выращивать тропические фрукты в местном климате с минимальными затратами энергии. В этих теплицах высадили свыше 20 сортов бананов, 5 видов папайи, питахайю, маракуйю, а также имбирь, ананас, анасы, авокадо и какао. В перспективе в экзотическом саду будут организовывать экскурсии, чтобы знакомить гостей с особенностями выращивания, продавать саженцы. Футбольный клуб «Краснодар» нанес поражение Ростову в матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 1-0. Гол на 19-й минуте забил Жубал. «Краснодар» одержал 6-ю победу подряд со старта сезона и с 18 очками продолжает единолично возглавлять таблицу РПЛ. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: Это были новости на радио «Спутник», и мы продолжаем разговор с военкором Елизаветой, которая по каким-то удивительным для меня причинам постоянно ездит в зону специальной военной операции, хотя, конечно, по всем своим характеристикам кажется, что такая классическая москвичка, которая вот могла бы выбрать вот эту спокойную, мирную жизнь, но выбрала путь воина чести, воина духа. Как выглядит ваш день? Вот вы приехали в куда-нибудь, вы сейчас прям только-только вернулись,
3: ну да,
2: правильно?
3: Недавно, да, командировка, что-то морально она как-то тяжелая для меня была. Сначала от Москвы до Горловки, в Горловке, в Марьинке работала там, ну, в общем, по Донецкой области, потом поехала в Белгородскую область, там работала. С местными, когда общалась, ну...
2: А какие задачи перед вами стоят? Вот вы едете в командировку. Как это выглядит? Как выглядит ваша работа сейчас?
3: Ну, как бы, я прописываю, конечно, какой-то план, что я хочу снять, но есть вещи, которые в плане прописать тяжело. Допустим, в прошлой командировке 2 «Хаммерса» прилетело, я там рядом была. Но это сложно как бы предугадать.
2: Вообще не.
3: И когда это еще сломя голову, мне надо снять сюжет, а там химари. У меня видео есть, но я тогда реально испугалась. Это было страшно, потому что когда...
2: то есть до этого вы нереально пугались? Тут, а вот тут вот на самом деле,
3: ну,
2: да?
3: Когда вот такое вот тяжелое еще тебя сносит там теплым воздухом вот так вот. Это было страшно, да. Как-то к фипвишкам уже привыкаешь, дроном самолетного типа, ну, тоже привыкаешь. Ну, к работе, если что-то рядом там взрывается. А вот когда что-то тяжелое летит, к этому сложно привыкнуть.
2: Нет тут стандартного дня вообще никакого? Не,
3: они
2: не бывает
3: всегда разные.
2: Стандартного?
3: Они всегда разные. То есть, нет, я как бы за несколько суток я планирую там выезд на передовую с ребятами, естественно. Я говорю, мне нужно то-то-то там с операторами БПЛА поработать там или с саперами. Ну, в основном сейчас это операторы БПЛА, потому что на них как бы работа самая основная, как бы сейчас все равно. Вот. Выезжаем, работаем. Я там, может быть, если остановка.
2: Рассказывать какие-то истории, да?
3: Обстановка нормальная, да. Нет, я снимаю прям полноценный сюжет, как мы доехали, как бы что там летал, не летал. То есть, у меня даже перед тем, как я снимаю сюжет, у меня всегда, может, это из-за спорта, всегда музыка определенная в голове, которую я хочу вставить в определенное видео.
2: Угу.
3: Вот. И, ну, снимаю сюжет, в общем. Вне зависимости от задачи выезжаю. С мирными гражданами работаю, то есть с мирным населением.
2: Это вы спрашиваете, как у них?
3: Настроение, условно. Начинаю с настроения, с базового вопроса, потому что если я буду ходить там тыкать камеры вот так вот, что там...
2: Дайте интервью?
3: Да. Ну, это человека очень смущает, и, в общем, это как-то, ну, некорректно. Я не хочу так, ну, навязываться. То есть я стараюсь как-то с простой беседы начать. Там с тем поговорил, там, тут... Мне
2: какой настрой сейчас у местных, у мирных?
3: Тяжелый.
2: Тяжелый.
3: Они им тяжело. Я прямо говорю, и, ну, как бы все устали. В Горловке, допустим, я общалась. Когда я приехала только в Горловку, мне надо было на рынок зайти, штаны купить. Ну, штаны, кофту, в общем. А мы зашли, купили, и я разговаривала с местной жительницей, то есть они продают там, ну, военную форму, просто футболки, майки, все такое, ну, в общем. И она говорит, там, если что-то летит, мы там бронежилетами этими накрываемся, каску надеваем, и все. Что продаем, тем и спасаемся, вот. И мы буквально отъехали, может быть, 10 минут прошло, и я расплачивалась с своей сестрой, и мы приезжаем, и смотрю, что-то все грустные какие-то. Я хотела там в аптеку зайти по лекарствам, там узнать, сюжет снять, смотрю, что-то какие-то все грустные, как-то все свернулось. А потом смотрю, а ФПВ влетела в остановку, угу. То есть она прямо напротив этого магазина была. То есть ее сестра получила ранение в ногу, слава богу, она живая. А мужчина, сидевший на остановке, он погиб. Один мужчина накрыл с собой другую женщину, он погиб, еще две женщины погибло, в общем, 4 человека. И они к этому относятся очень трепетно, потому что они все друг друга знают, и с каждым разом просто становится все меньше и меньше. Та же история с приграничьем. Я снимала в приграничье в том году сюжет с фермером Гусейном. Мужик классный, у него какие-то там награды там есть. Не от СВО, а просто от Минсельхоза. Ну, что-то такое, я не буду врать, точно не скажу. Ну, в общем, ребятам помогал, куличи на Пасху делал, там, хлеб выпекал, в общем. Ну, помогал именно там едой, там, продовольствием, ферма же, там, молоко. И вот недавно 2 химаря туда прилетело, он погиб. То есть каждая вот эта вот трагедия в таких маленьких поселках, в маленьких городах, она очень так...
2: Как ребята поддерживают свой боевой дух?
3: Они друг другу братья. И мне кажется, исключительно на мотивации, что они друг у друга есть, что это большая, одна большая семья. Они переживают друг за друга. Да, работают, где-то есть какие-то свои нюансы, притирки, какие-то недопонимания и так далее. Это как в любом коллективе, но они держатся друг за друга, за это братство, то, что они есть друг у друга. И вот эта мотивация, что это мой брат, и я думаю, исключительно из-за этого. Ну, естественно, как бы тоже семья, дети, они хотят, чтобы у их семьи, детей было мирное небо над головой.
2: Это как раз их музыкальные приветы звучат у нас в эфире.
3: Да,
2: давайте
3: я как раз
2: один послушаю.
3: С ними недавно работаю, говорю, помогите, давайте. Маме приятно будет, они говорят, хорошо.
2: Маме приятно.
3: Да.
2: Давайте еще один послушаем.
4: Мой позывной Каспер, передаю привет своей маме Рациане Степановне и прошу поставить песню Олега Газманова «Офицеры». Господи.

0: Песня «Офицеры», пожалуй, возглавляет наш чарт. Ее очень-очень любят ребята, которые заказывают очень часто из зоны специальной военной операции. Просто практически, ну, не каждую программу, но, в общем, постоянно такая. Что вообще ребята слушают, смотрят? Есть ли время на что-нибудь?
1: Да, есть, конечно. В машине, когда едем, всегда музыка на полную. Я, конечно, не очень люблю песни, сделанные с помощью искусственного интеллекта. Ну, как бы есть действительно достойный, с хорошим текстом. Ну, я название не скажу, я могу посмотреть сейчас просто, допустим.
0: Это песни, которые ребята сами пишут, или это...
1: Да, кстати, многие сочиняют друг про друга песни.
0: Да?
1: Да, и они получаются достаточно классные. Ну, мне нравится, по крайней мере. Мне вот нравится «Каспер».
0: Угу.
1: Не знаю, если знаете,
0: да, знаю.
1: Такого.
0: Знаю,
1: сейчас, наверное,
0: его заказывают.
1: Не загрузится. «Одни из нас, ты только, брат, не уходи».
0: Угу.
1: Классная песня. Ну, «Хаски» мне нравится, тоже там слушают. Газманова. «Том Космос», «Родина». Мне тоже там ребята показали, тоже очень любят. Ну, такие какие-то локальные.
0: А что смотрят?
1: Военные фильмы, российские сериалы.
0: Военные фильмы и российские сериалы?
1: Да.
0: Это прям звучит с болью. Почему?
1: Потому что я не люблю российские сериалы. Ну, в плане там, типа, ну, такие они... Топорные, дурацкие. Но они их как-то разгружают, и как-то уже привыкаешь.
0: А есть что-то, что смотрят в основном? Какие-нибудь, не знаю, «Спящие» или какой-нибудь...
1: Ну, я смотрела, мне вот тоже молодой человек, мы смотрели фильм «Санцепёк». Я его никогда не смотрела до этого. Мне он очень понравился. Хотя я раньше как бы достаточно так относилась к российскому кинематографу, так скажем. Есть у нас старое классное советское кино. Мне нравится, допустим, Тарковский там и так далее. Очень редко, когда в «Яблочко» попадает, а вот фильм «Санцепёк» мне очень понравился. Вот фильм «Турист» тоже.
0: Угу.
1: Я его не смотрела, но тоже мне советуют посмотреть. Вот.
0: А «Позывной пассажир»? Вот фильмы, связанные со специальной военной операцией.
1: Я не смотрела, честно скажу. Не смотрела. Я вообще редко смотрю фильмы. Я не люблю одна смотреть кино. В общем, как-то я больше читаю, чем смотрю фильмы.
0: Что читаете?
1: На данный момент Достоевского «Идиот».
0: О.
1: Он там очень круто описал современных либералов. Он написал, что российский либерал — это тот человек, который не любит вообще вот просто все русское. Для него все, что связано с Россией, он это ненавидит. Я точно не процитирую, но, в общем, он это достаточно четко описал в своей книге. И Достоевский, он такой достаточно тонкий автор и классный психолог, и настолько тонко чувствует вот эту вот материю. Мне
0: русскую душу.
1: Русскую душу, да, такую, какая она есть. Он описывает, у него у каждого персонажа есть свой психотип. Как-то ты начинаешь задумываться, как бы я в той или иной ситуации поступил. То есть он настолько классно все это связывает, и мне прям очень нравится Достоевский.
0: Культурный код наш, это безусловно. Достоевский, Пушкин... Это такие летописцы своего времени, да? Люди, которые фиксировали такой слепок истории. Сегодня военкор такой вот летописец. Какая роль военкора, как вы ее видите? Чем военный корреспондент отличается от журналиста, просто журналиста? Вообще, это же новое явление довольно.
1: Ты более тонко чувствуешь людей, их боль, их страдания. И пытаешься все это перенести на бумагу. Ну, то есть люди, которые, опять же, прибегают к искусственному интеллекту, это видно все равно. Видно, когда пишет человек, когда пишет искусственный интеллект. Опять же, я вернусь, я восхищаюсь Александром Котцем, я восхищаюсь Стешиным. Для меня это люди, на которых я училась. И еще мне учиться и учиться, еще раз учиться. Как Владимир Рудольфович, допустим, снимает сюжеты, я смотрю, там вот такой кадр мне надо взять, или такой.
0: Ну, дядя Саша Сладков еще и Жень Поддубный.
1: Да.
0: Прекрасные, замечательные люди, наши все.
1: Вернуться, ну, опять же, к военкорам, начинаешь чувствовать как-то более тонко душу человека. Я не буду рассказывать, как все радужно и прекрасно, все равно там какие-то люди есть немножко подковерные, так скажем, немного лицемерные. Ты все равно все это видишь. На войне это обостряется, и ты вот даже вот на
0: война
1: это...
0: в этом смысле лакмусовая бумажка личности.
1: Да, все маски они срывают. Ты понимаешь сразу, какой человек перед тобой стоит. Сразу же понимаешь, стоит ли тебе с ним общаться или нет. Но это все равно тебя учит как-то передавать эту боль. Человек на войну приходит все равно с какой-то своей душевной болью. В любом случае. с какой-то своей травмой, с какими-то своими трудностями. У каждого эта трудность своя. И когда начинаешь разговаривать, все равно напрямую тебе никто об этом не скажет, но ты понимаешь, что у него болит.
0: Такой врач получается.
1: На основе этого ты начинаешь формировать свой текст или свое видео, подбирать музыку, подбирать светокоррекцию в ролике. В общем, это все настолько все связано, что, мне кажется, даже у каждого человека на войне есть свой цвет. Своя мелодия какая-то определенная. Не знаю почему, но у меня так работает. То есть у меня с каждым человеком, ну, по большей части с близкими, связана какая-то определенная песня, какой-то определенный цвет, там, настроение. Ну, как-то вот такие вот тонкая материя такая сквозь душу она проходит.
0: У каждого человека на войне есть свой цвет. А какой цвет у военкоров?
1: У военкоров, я не знаю, мне кажется, у всех разный, но, наверное, цвета мультикам. Грязно-зеленая олива. Но у меня не все ассоциируются как бы с зеленым, с войной, с кто-то цветком каким-то, к подсолнуху. Вот талип у меня ассоциируется с подсолнухом, потому что вот он мне рассказывал, что вот по осетинской традиции все там носят осетины семечки, но если они погибают, где-то прорастает подсолнух, значит, там лежит один осетин. Но я так очень коротко как бы эту
0: поведала. Есть легенды, да.
1: Вот, и у каждого... Не знаю, почему у меня вот так вот.
0: Когда вы выбираете героев для своих репортажей, для своих сюжетов, по каким критериям? Почему? Про этого человека вы снимаете, вот про этого нет?
1: Про каждого снимаю.
0: Всех, кто встретится на пути?
1: У каждого своя история, да, каждый вложил какой-то... Каждый внес свой вклад в это дело, в общее дело. То есть, ну, и даже если человек закрытый, я пытаюсь как-то с ним поговорить, разговорить, и в любом случае потом он все равно раскрывается. Да, есть люди, которые сами там прям не хотят, отказываются там, я на них не наседаю, спрашиваю. То есть, если не хотят, потом захотят.
0: Что вы делаете, когда вам очень страшно?
1: Ну, плачу, наверное.
0: Ну, бывает же, наверное, там очень страшно.
1: Мне больше грустно, наверное, нежели страшно. Прям как когда у тебя чувство страха, у тебя есть адреналин, и ты на этом адреналине начинаешь вывозить, потому что там нет места слезам. А когда потом приезжаешь домой или находишься как-то один, я могу сказать, что, ну, может, это плохо или нехорошо, я не знаю. Я часто плачу, переживаю очень сильно. Как-то обостренные все чувства становятся.
0: В этом как раз и вторая часть вопроса. Занимаетесь ли вы, и как вы считаете, нужно ли военкорам заниматься тоже вот сохранением своего вот этого психоэмоционального настроя? Нужно ли работать военкором, например, с психологами? Нужно ли как-то себя поддерживать?
1: Ну, мне кажется, с психологами у нас много кто работает вообще. Это такой...
0: Это, ну, в смысле, как вы к этому относитесь?
1: Нормально. Я нормально отношусь. Я сама ходила к психологу какое-то время еще до СВО, до того, как я туда поехала. Я в этом не вижу ничего плохого вообще. Вот на фоне стресса, допустим, вот только недавно появилась, там мне там красные пятна появляются по телу. Там. Меня отправили не в центр московского долголетия, это, наверное, мне рановато.
0: Рановато. Центр московского долголетия.
1: Центр, где психологическую помощь оказывают. В общем, туда меня отправили. В общем, выписали мне таблеточки. Нормально, сейчас все хорошо.
0: Все потихонечку нормализуется.
1: Да, надо уметь отвлекаться, надо абстрагироваться.
0: Это просто. Мне кажется, что, знаете, как бы мы много говорим про то, как надо психологически поддерживать бойцов, но на фронте находятся не только бойцы. Там находятся и военкоры, там находятся врачи, там находятся волонтеры, которым тоже нужна вся эта помощь, потому что они тоже находятся в этой постоянной стрессовой ситуации, стрессовой обстановке. Давайте сейчас послушаем еще один музыкальный привет, и я задам финальный блиц-вопрос. Еще один привет от бойца из зоны специальной военной операции.
2: Мой позывной Мишар, передаю привет Асель. Прошу поставить песню «Трафаретом».

0: Какая песня такая.
1: Классная.
0: Боевая вообще. Мощь. Итак, кто он, герой нашего времени?
1: Боец, который находится на фронте. Человек, который находится на фронте. Не только боец, опять же, возьмем. В общем, волонтер, военкор, медсестра, медбрат, хирург, боец. Все те, кто находится там и относится неравнодушно к своей родине, вот они герои.
0: Неравнодушно к своей родине. То есть это люди, которые
1: Которые болеют за свою родину, у которых обостренное чувство справедливости, наверное, которые прячутся в такие моменты, чтобы меня лишь бы не заметили, лишь бы меня не забрали, которые добровольно идут, потому что родина — это мать. Нельзя мать свою родную оставить в беде, как родину свою. Поэтому все люди, которые находятся там, вызывают, конечно, уважение.
0: Какой один совет вы можете дать военкорам будущего? Вот человек, который хочет сейчас стать военным корреспондентом.
1: Нужно гореть, например, своим девушка. Нужно гореть своим делом, любить и получать от него кайф. Вот я люблю выражаться этим, ну, как бы вот такими словами. Нужно получать удовольствие от своей работы, кайфовать. Если ты не получаешь кайф от своей работы, зачем этим заниматься, если для тебя это что-то такое очень, как обыденное, что ли? Поэтому нужно получать просто удовольствие, понимать риски в любом случае и стараться как бы не ограничивать себя в какой-то фантазии. В общем, может быть, человек найдет какой-то новый жанр или придумает какую-нибудь идею, которая 100% выстрелит. Поэтому нужно всегда себя во всем пробовать, не ограничивать в своих там каких-то вот этих вот желаниях. Нужно гореть своим делом, любить свое дело.
0: Гореть и любить свое дело. Это очень важное, мне кажется, напутствие не только для военкоров, но и для всех молодых специалистов. Огромное вам спасибо и берегите, пожалуйста, себя, потому что вы сохраняете историю. Вы сохраняете всех тех, кого на фронте сохранить, может быть, и не удастся. Вы сохраняете их всех внутри себя и несете это знание нам в мирную жизнь, чтобы мы помнили тех, кто защищает сегодня нашу родину. Большое вам спасибо за то дело, которое вы делаете.
1: Вам спасибо большое.
0: Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21:00. В гостях у нас была Елизавета, военный корреспондент и очень красивая девушка. До встречи! Yeah.

0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Обстрелы судов и портов Саудовской Аравии. Контекст. Нефтяной трафик столкнулся с новой угрозой. Из-за ситуации в Ормузском проливе, входящая в тройку лидеров по производству этого продукта Саудовская Аравия, начала использовать Красное море. Через него пролегает альтернативный маршрут поставок контрагентам. Однако обстрелы хуситами танкеров и портов ставят действующие контракты на грань срыва. Для мировой экономики это грозит новыми скачками цен на нефть, задержками и дефицитом топлива. Саудовская Аравия в безвыходном положении. Нефтевозы в Красном море не защищены, а хуситы имеют средства поражения. За ними стоит Иран, за Саудовской Аравией – Соединенные Штаты. Впрочем, и собственные отношения Тегерана и Эр-Рияда десятилетиями остаются крайне напряженными. Таким образом, конфликт Ирана и США экстраполируется на их ближайших союзников и весь нефтяной рынок. Цена страхования судов опять выросла и может взлететь еще больше. Страховые компании четко понимают, что прежние тарифы не актуальны и в случае инцидентов приведут к огромным убыткам. В некоторых случаях они вообще отказываются иметь дело с фирмами-перевозчиками. В последние месяцы саудовские нефтяные танкеры в Красном море подвергаются регулярным ударам.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Екатеринбурге полночь, в Новосибирске 2 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Украина просит исключить ее из зоны группировки российских спутников «Рассвет». Правительство продлило эксперимент по маркировке полуфабрикатов. Число жертв наводнения в Непале продолжает расти. Подробности далее. Две женщины-фельдшера получили осколочные ранения в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи. Одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщает оперштаб региона. Там добавили, что в результате ударов еще нескольких дронов повреждены автобус, автомобиль и гараж в поселке Разумное. При взрыве FPV-дрона на парковке предприятия посечены три машины. Украина попросила Международный союз электросвязи исключить ее территорию из зоны охвата российского низкоорбитального спутника «Рассвет». Он якобы может создать проблемы для ВСУ, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. По его словам, соответствующая нота была передана через постоянное представительство при отделении ООН и других международных организаций в Женеве. Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» в марте вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN. Правительство России продлило эксперимент по добровольной маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции до 28 февраля следующего года. Распоряжение опубликовано на сайте официальных правовых актов. Кроме того, расширен перечень товаров, участвующих в эксперименте. В него теперь входят мороженая рыба, молодые сыры и творог, кишки и желудки животных, мороженое, а также минеральные и газированные воды. Как минимум 675 человек погибли из-за паводка в Непале. Еще 2426 пропали без вести, сообщает Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. По данным российского посольства в Катманду, среди пропавших без вести числится и 8 россиян. Президент Финляндии Александр Стуб призвал перестать недооценивать способность россиян выдерживать экономические трудности. Говоря о стойкости России, лидер Финляндии подчеркнул, что страна обладает терпением и выносливостью. Новый король Норвегии Хакон VIII впервые обратился к нации после смерти своего отца Харальда V и поблагодарил норвежцев за поддержку. Его предшественник скончался в пятницу на 90-м году жизни. Монарх поблагодарил Харальда за его служение народу. Он примет присягу перед норвежским парламентом 1 сентября. Международный аэропорт столицы Нигера Ниамея продолжает работу после попытки мятежа на расположенной поблизости от него военной базе, сообщило Национальное агентство гражданской авиации страны. Ранее издание «Жену Африк» сообщило, что атаке подверглись президентский дворец, аэропорт и национальное телевидение. Мужская молодежная сборная России по волейболу одержала победу над командой Болгарии в матче отборочного раунда чемпионата Европы следующего года и завоевала путевку на турнир. Встреча в Софии завершилась со счетом 3-0 по сетам в пользу нашей команды. Российская сборная выиграла все матчи отборочного раунда. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». А меня зовут Рузана Рушанян. Егор Николаевич, здравствуйте.
3: Привет, Рузана. Привет, папа. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, наши зрители. Сегодня мы продолжаем лекции по истории эпохи дворцовых переворотов и в фокусе нашего внимания Анна Иоанновна. В прошлый раз мы поговорили о стартовом этапе биографии этой императрицы, о тех временах, когда она была герцогиней Курлянской, вдовствующей, как ее пригласили на царствование в Москву, члены Верховного Тайного Совета, навязав ей кондиции, ограничивавшие ее власть, она эти кондиции порвала, стала самодержавной государыней вновь. И вот мы отдельно останавливались на ее пропагандистской кампании, которая, с одной стороны, прославляла Петра Великого, но, с другой стороны, показывала историческую ретроспективу, превращая Петра из основателя империи просто в ее строителя. Да? И рядом с Петром появлялись монументальные фигуры царя Алексея Михайловича. И, конечно, Анна Иоанновна не забывала про своего отца Ивана Алексеевича, который вообще отошел там не то что на второе, а скрылся в какой-то исторической тени в петровскую эпоху. Анна Иоанновна об этом напомнила. Но вот сегодня мы поговорим с вами о том, какова была государственная деятельность этой императрицы. Потому что, еще раз повторюсь, в медийном пространстве царствование этой государыни ассоциируется исключительно с Бероновщиной. То есть это такая черная дыра, 10 лет, в которой ничего не происходило. Это было засилье немцев, иностранцев, которые жировали, паразитировали на горбу русского крестьянина, русского народа.
2: То есть негативная такая
3: оценка. Абсолютно негативная коннотация. Ну и, как я уже говорил, конечно, эта негативная коннотация была создана Елизаветой Петровной. Елизаветой Петровной, которая по-своему мстила своей двоюродной сестре. А ведь Анна Иоанновна, в свою очередь, мстила потомкам Петра. Она жестоко отодвинула их от трона и, по сути, смотрела на них не даже как на второстепенных принцев и принцесс, речь про Елизавету Петровну и будущего Петра III, она смотрела на них как на людей, которые являются случайными фигурами при дворе, при дворах, потому что мать Елизаветы и бабка Петра, Екатерина I, да, Марта Самуиловна Скавронская, это обычная прачка. Обычная прачка, иностранка, иноземка, женщина самого простого происхождения. И Анна и Елизавета родились до брака родителей. И вот все это с точки зрения Анны, укрепившейся на троне, делало Елизавету не настоящей царевной, не настоящей принцессой, а, соответственно, Петра III, не настоящим будущего Петра III, не настоящим принцем. Давайте сегодня мы с вами посмотрим, а вот если бы линия Анны укрепилась на троне,
2: так,
3: то какая бы была историческая политика ее потомков по отношению к этой женщине? Я уверен, что ее бы прославляли всячески, памятники бы ей стояли в Петербурге и Москве, и, по большому счету, положа руку на сердце, конечно, было бы за что. И сегодняшнюю программу мы назовем Анна Иоанновна «Истинная наследница Петра».
2: Ну и поговорим про ее заслуги.
3: Да, вот об этом мы в первую очередь и поговорим, потому что нужно быть объективными. В следующей программе мы поговорим про негативные стороны царствования. Ну, сегодня про то, что Анна Иоанновна может зачислить себе в актив. Итак, первое. Это, может быть, прозвучит неожиданно, но Анна Иоанновна возродила российский флот. Дело в том, что императрица покинула Москву, вернулась в Петербург. Я напомню, что при Петре II с 1727 по 1730 год столица вновь пребывала в Первопрестольной. Анна Иоанновна в Москве царствовать не захотела. Она понимала, что там она находится в окружении старинных московских родов, которые будут пытаться влиять на нее, установить над ней контроль. И она, ну, откровенно говоря, из Москвы убежала. Петербург – это все-таки окно в Европу. Город тогда более свободный. Здесь она могла чувствовать себя раскованнее. И надо сказать, что вот начало царствования императрицы, оно было весьма энергичным. То есть она сразу же начинает целый ряд важных проектов. И наиболее громким пиар-проектом здесь становится возрождение русского флота. А почему русский флот нужно было возрождать? Да потому что Петр II этим совершенно не интересовался. Он отвращение питал к флоту и вообще не любил Петербург. И при нем на верфях в Петербурге не было заложено ни одного военного корабля.
2: То есть дело Петра I было забыто.
3: Да, совершенно верно. Произошло то, чего Петр очень боялся. Именно его дело фактически погибло. То есть многое из того, что сделал Петр, оно могло бы буквально захереть за ближайшее десятилетие. И Петербург мог бы быть одним из провинциальных городов у моря, ну, таким как, например, Таганрог или, не знаю, Новороссийск. Но вот Анна Иоанновна, ее возвращение, оно препятствует этому. И вот что она делает с флотом? Смотрите, какое интересное донесение отправляет шведский посланник в Стокгольм. Он пишет: «Русский галерный флот сильно уменьшился. Корабельный же приходит в прямое разорение. Старые корабли все гнилые, так что более 4-5 вывести в море нельзя, а постройка новых ослабила. Из 36 числившихся линейных кораблей полностью боеспособными были лишь 8. Только 8. И еще 5 ограничено годными. Все корабли крупных рангов 90, 80 и 70-пушечные вышли из строя. Боеспособными оставались только 1 100-пушечный, 5 66-пушечных и 7 56-пушечных кораблей. Короче говоря, дело было плохо, и Анна Иоанновна уже через месяц после коронации издает именной указ о содержании галерного и корабельного флотов по регламентам и уставам. В этом указе наикрепчайше подтверждалось адмиралтейство в коллегии, чтобы корабельный и галерный флот содержаны были по уставам, регламентам и указам, не ослабевая и не уповая на нынешнее благополучное мирное время. То есть она с самого начала уделяет внимание флоту. Безусловно, Анна Иоанновна – это не Петр I. Вот Петр I флот обожал от души и сам был великолепным морским капитаном. Анна не была морской императрицей, ей не нравилось плавать. Хотя она что-то такое от Петра, видимо, почерпнула, потому что Петр своим племянницам говорил в свое время, когда их перевез в Петербург, кто по морю не плавает, тот со мной дружить не может. И, судя по всему, Анна Иоанновна это хорошенько запомнила. Ну и кроме того, Курляндия, в которой она жила, это все-таки тоже морское государство приморское, и Анна понимала роль и значение флота для престижа государства. И прекрасно сознавала, что если Россия не будет иметь флота, то через какое-то время могущественные и хищные противники могут и ревизовать достижения Петра Великого. Поэтому флот. Вот то, чего не понимал, и то, о чем не задумывался совершенно Петр II.
2: Хотя это было очень легкомысленно как-то.
3: Да, но вот реальность была такова. В декабре 1731 года Анна Иоанновна распоряжается возобновить регулярные учения на Балтике, иметь сие и людям обучение, и кораблям подлинный осмотр, ибо в гавани такелаж и прочие повреждения невозможно так осмотреть, как корабль в движении. То есть вполне рациональная мера. В феврале 1732 года учреждается военная морская комиссия под председательством одного из, значит, вот этих в кавычках проклятых немцев, Анны Иоанновны, но на самом деле под председательством человека Петра, Андрея Ивановича Астермана. И вот эта комиссия, она разрабатывает новый штат флота. Надо сказать, что важную роль в этой комиссии играл один из главных русских флотоводцев первой половины XVIII века, Наум Синявин. Человек, которого Петр обожал, это был первый русский контр-адмирал, первый подлинно русский контр-адмирал, то есть не иностранец, приглашенный на русскую службу, выслужившийся из простых матросов. И Петр так Наума Синявина любил, что даже пригласил его стать шафером на свои свадьбы с Екатериной Алексеевной. Вот, то есть это был действительно подлинный любимец Петра, и вот мы говорим о том, что там какие-то иностранцы, которых Анна Иоанновна привезла, нет. Несмотря на наличие иностранцев, большая часть из которых были петровскими людьми, Анну Иоанновну окружают и составляют славу ее царствования, в том числе и истинно русские люди. И вот Наум Синявин один из них. И, в частности, при участии Синявина разрабатывается рассуждение о принципах содержания флота. Это фактически первая в нашей истории военно-морская доктрина. Комиссия определяет новый состав флота: 27 линейных кораблей, 6 фрегатов, 2 прама, 3 бомбардирских корабля и 8 пакетботов. И беспрецедентный бюджет для содержания флота утверждается, это 1 020 000 рублей. И что очень интересно, главный ранг кораблей в этом флоте – это 66-пушечный корабль, который получил название «Слава России». То есть это не один корабль, а как бы система кораблей. Первый такой корабль был заложен как раз при Анне Иоанновне 28 января 1731 года. И кораблей этого ранга всего было построено до 1774 года 58. И они участвовали во всех войнах, которые вела Россия, вплоть до 1790 года. То есть до излета царствования Екатерины II. И слава и заслуги государя измеряются тем, что осталось после его кончины.
2: Конечно.
3: Вот в данном случае корабли типа «Слава России», они сыграли ключевую роль в Чесменском сражении, одном из самых славных сражений в истории русского флота, да, которое произошло уже при Екатерине II. В Чесменской бухте был сожжен и полностью уничтожен турецкий флот. Тогда еще Россия не владела побережьем Черного моря, и против турок сражался флот Балтийский, который туда пришел после длительного плавания. Вот костяк этого флота составляли корабли ранга «Слава России», и это все появилось при Анне Иоанновне. То есть вот эту линию мы просто как историки обязаны протянуть.
2: В принципе, если бы у нее даже не было бы каких-то еще заслуг, то даже этой заслуги довольно достаточно для того, чтобы сказать о том, что она была настоящей русской императрицей, потому что она многое сделала вот одним этим шагом.
3: Безусловно, безусловно. Ну и еще одна такая деталь, очень малоизвестная, но чрезвычайно любопытная. Дело в том, что именно при Анне Иоанновне был утвержден Андреевский флаг в качестве флага военно-морского флота России, потому что у Петра было три флага, которые комбинировались между собой. Отдельный флаг для основных сил флота, отдельный флаг для арьергарда и отдельный флаг для авангарда. Вот при Анне Иоанновне решено ограничиться одним флагом.
2: Единым.
3: Да, Андреевский. То есть Анна Иоанновна, конечно, не была инициатором этого, но она все это одобряла. И еще один важный момент. Анна Иоанновна возрождает закрытое еще, кстати, при Петре в 1722 году предприятие военного кораблестроения в Соломбале на севере, в русском севере, под Архангельск. Значит, почему? Дело в том, что в Петербург было очень

0: море, это служило отличной подготовкой для экипажей. То есть можно было проводить обучение на кораблях во время вот этих Беломоро-Балтийских переходов. Итак, при Анне Иоанновне было построено 19 линейных кораблей и заложено 24. Темп строительства составлял 2,11 корабля в год.
1: То есть, получается, это за 10 лет ее правления?
0: Да, чуть меньше, чем при Петре. Ну и теперь давайте посмотрим, а, собственно, понадобился ли этот флот при Анне Иоанновне самой? Были ли какие-то успешные операции с участием флота при этой государыне? Да, безусловно, о чем мы всегда забываем, потому что какие-то войны остались в исторической памяти России, а какие-то нет. Мы уже упоминали в программе про Христофора Антоновича Миниха войну за польское наследство, которая развернулась преимущественно вокруг города Данцига, где скрывался польский король Станислав Лещинский, посаженный в Варшаву на трон французами. У России, как известно, был свой претендент, сын саксонского курфюрста Августа Сильного. Вот. Ну и, собственно, из-за того, чей ставленник будет польским королем, и разразилась эта война, в ходе которой произошло первое боестолкновение между русскими и французскими войсками. Ну, Данциг – это, как известно, приморский город. Осада приморского города не может проходить без флота. Поэтому к Данцигу выдвинулась русская эскадра под командованием Томаса Гордона, адмирала Томаса Гордона. Это родственник знаменитого Патрика Гордона, друга, сподвижника и наставника Петра Великого, который тоже был принят на русскую службу при Петре. Но важно, Гордон был уже не молодой человек. Мягко говоря, ему было 76 лет. У него была некоторая пассивность или чрезмерная осторожность, из-за чего у Гордона были конфликты с Наумом Синявиным. Потому что, ну, может быть, главным героем вот этой операции можно назвать именно Наума Акимовича. Русские корабли блокировали Данциг, приняли активное участие в осаде города, и это привело к падению Данцига и бегству паническому Станислава Лещинского, который вынужден был переодеться в одежду крестьянина и только таким образом удрал. Вот. Но его претензии на королевский престол в Польше, конечно, были уничтожены буквально, и русский флот в этом сыграл важнейшую роль. Почему это было важно? Потому что выяснилось, что вот Петра нет, флот действует, да, действует толково, взаимодействие с армией и добивается результата. Причем в данном случае поражение было нанесено, еще раз подчеркну, это французам, а Франция – великая держава. Таким образом, Анна Иоанновна не просто что-то там строила, а у этого был реальный практический результат, который могли оценить и, безусловно, оценили современники. Флот Анны был не идеальным, но идеальное вообще редко бывает. И в данном случае нужно говорить просто о выполнении боевой задачи.
1: А можно ли сказать, что это было ее решение, ее понимание того, в какую сторону нужно вести страну, или были люди, которые все-таки ей подсказывали и говорили, что нужно выбирать такую-то стратегию?
0: Но я думаю, что здесь можно говорить о двоякости. С одной стороны, еще раз повторю, что Анна Иоанновна – это не Петр Великий, она не обладала таким широким кругозором, как Петр. Петр одновременно, он и морской капитан, и инженер, и кораблестроитель, и плотник, и столяр, и хирург, и инженер, кто угодно.
1: И зубной врач.
0: Вот, и зубной врач, да. Значит, Анна Иоанновна, естественно, такой не была. Анна Иоанновна – это монарх, за которым остается конкретное решение. И поэтому, безусловно, она ориентировалась на мнение профессионалов, таких как, например, Синявин или Астерман. Вот. Но я хочу сконцентрировать ваше внимание на одной детали. Дело в том, что вообще тема флота и проблема флота, она в царствовании Анны Иоанновны занимала огромную роль в первой половине. И шли дискуссии, потому что флот – это дело чрезвычайно дорогое. Но на него нужно тратить огромные деньги. И, как мы поняли с вами, уже беспрецедентный бюджет был сверстан для развития флота. Но поначалу были предложения сэкономить и ограничиться только галерным флотом. Галерным флотом, то есть не строить парусные линейные корабли. И это предложение, и, во всяком случае, этой позиции придерживался никто иной, как Эрнст Иоганн Берон. Это отчасти было его убеждение, потому что Берон, мы помним, он еще в Курляндии доставал деньги для Анны Иоанновны и считал эти деньги. Вот. И соображения Берона, которого, кстати, поддержал Миних, они были очень простыми. Мы сэкономим, этого будет достаточно для плавания по мелководному Финскому заливу, во всяком случае, мелководной Невской губе. Вот. Но это делалось

0: невозможным операции на других акваториях. То есть с галерным флотом Россия никогда не смогла бы осуществить, например, операцию в Чесме. Да?
1: Конечно.
0: Вот. Значит, противником Берона был Остерман, который считал, что России нужен полноценный флот. И выбирал Анна Иоанновна. То есть ее решение, она как самодержавная государиня, должна была сказать, кто в данном случае прав. И она выбирает стратегию Остермана. Она выбирает строительство полноценного флота таким, каким задумал его Петр Великий. И я думаю, что, конечно, с оглядкой на великого дядю. Потому что никого компетентнее в этом вопросе просто не было. И в этом заслуга Анны Иоанновны, что она этот выбор сделала. Этот выбор оказался стратегически верным, справедливым, перспективным и важным для истории России.
1: То есть, ну, характер, значит, у нее был. Может быть, она была и не настолько образована, умна, как Петр, но с Петром мало кто, в принципе, сравнится первым.
0: А у нее был характер. Тем не менее, да. У нее был характер, безусловно. И у нее, во всяком случае, в первой половине ее царствования была энергия и было желание этим заниматься. Вот. Ну и продолжая тему флота, я должен уточнить, что Анна Иоанновна сыграла большую роль в истории Кронштадта, в развитии кронштадтской торговли, потому что вообще Петербург – это большая авантюра. Мы говорим о Петербурге как о торговом городе, но было огромное количество природных препятствий к тому, чтобы он стал таковым. Дело в том, что у города мелководье, и зайти в Неву крупные морские суда просто не могли, потому что песчаные отмели возле устья Невы препятствуют этому. И это препятствие сохранялось, на самом деле, до конца XIX века, до 1885 года, когда был прорыт морской канал. Вот. Но и Петр, и Анна Иоанновна пытались хотя бы как-то исправить ситуацию. И, в принципе, при тех технологиях, которые были возможны в начале XVIII века, им это удалось, потому что... Ну, давайте я немножко введу вас в курс проблемы. Петр еще в 1714 году заложил на южном берегу острова Котлин, где стоит город Кронштадт. Надо понимать разницу. Котлин – это остров, Кронштадт – это город. Он заложил первую гавань. И к 1719 году порт на Котлине мог одновременно принимать до сотни торговых судов. Там же разместилась кронштадтская портовая таможня. Но после смерти Петра все замерло. При Петре Втором, когда двор оказался в Москве, Кронштадт был фактически заброшен. Анна Иоанновна возвращается в столицу, и в 1732 году она открывает купеческую гавань в Кронштадте, и по ее приказу прорывается близ нее морской канал. То есть это был еще старый Петровский канал, но по указу Анны была проведена реконструкция и углубление, обеспечены глубины для приема крупных морских судов и прорыты подходные каналы. Эта купеческая гавань превратилась в специализированную глубокую акваторию. В нее заходили корабли с осадкой более 8 футов. Гавань была отделена от военной части и, соответственно, являлась полноценным таким купеческим предприятием. Вот без этого, без этой реконструкции торговать с Европой просто было бы невозможно. А торговля развивалась, и главным партнером России тогда становится Англия. Англия скупает в России, в первую очередь, пеньку. Без пеньки невозможно создание корабельных снастей. И, в общем, английский флот, он существует за счет русской пеньки, а также и за счет русского железа, потому что железная часть английских кораблей, в первую очередь, якоря, они делаются из русского железа. Это очень выгодная торговля. Она выгодна для англичан. Вот, и было принято соответствующее русско-английское торговое соглашение. Но она выгодна и для русских, потому что благодаря этой торговле бесперебойно пополняется казна. Ну и кроме того, вот эта торговля, она позволила, скажем так, обезвредить Англию. Потому что Англия, она, конечно, постоянно стремилась влиять на разные политические вопросы в разных концах Европы. И вот это соглашение, оно позволило иметь мягкую силу для влияния на английские купеческие круги. Потому что любой разрыв с Россией, он бил по России, но одновременно он бил и по Англии. И благодаря этому, например, при Елизавете Петровне, опять же, во время Семилетней войны Россия воевала с Пруссией, но не воевала с ее союзницей Англией. Англия осталась нейтральной, продолжалась русско-английская торговля. Вот такие вот последствия были у этих мер.

0: будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
6: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
7: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио Спутник. Новости.
8: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Беспилотник ВСУ нанес удар по многоквартирному дому в Шебекино. Пострадала женщина. Бойцы самообороны доставили ее с ранением в больницу, сообщает оперштаб Белгородской области. На этом фоне в поселке Ракитное вследствие детонации FPV-дрона также пострадала девушка и оказана необходимая помощь. Премьер Израиля Бенямин Нетаньяху осудил акты насилия со стороны израильтян по отношению к палестинцам на западном берегу реки Иордан. По его словам, виновников привлекут к ответственности. Ранее сегодня Цахал сообщила о беспорядках и нападении группы израильских бунтовщиков на палестинцев в районе Кусры. Сообщалось о случаях забрасывания палестинцев камнями и ранениях среди местных жителей. Исполняющий обязанности главы штаба сухопутных войск США Кристофер Ланиф не имеет достаточной поддержки в Сенате, чтобы получить утверждение в должности. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванных чиновников. При этом министр армии США Дэн Дрискол может подать в отставку уже на следующей неделе, пишет издание. Чиновники Белого дома поделились с газетой опасениями, что в случае ухода Дрискола официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, который рассматривается ему на замену, также может не заручиться одобрением нужных парламентариев. В швейцарской столице Берне состоялась акция в поддержку нейтралитета страны и против сближения с НАТО. Участники митинга также выступили против присоединения к односторонним санкциям против России, сообщает портал 20 Minutes. Вопрос о том, стоит ли внести в Конституцию меры по ужесточению принципа нейтралитета Швейцарии, включая запрет следовать неодобренным Совбезом ООН санкциям, будет вынесен на референдум 27 сентября. С инициативой выступила имеющая парламентское большинство Швейцарская народная партия. При этом Федеральный совет Швейцарии выступил против того, чтобы принцип нейтралитета конфедерации был расширен на конституционном уровне и рекомендовал гражданам голосовать против инициативы. Приложения АЗС «Лукойл» и «Лукойл для бизнеса» временно недоступны для скачивания в App Store, сообщила пресс-служба топливной компании. Там отметили, что ранее установленные приложения будут работать как раньше, их не нужно удалять. Причины удаления приложений из магазина не уточняются. Также пользователи не могут найти приложение «Тебойл». Грозненский «Ахмат» сыграл в ничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча в Грозном завершилась со счетом 3-3. В составе «Крыльев Советов» дубль оформил Иван Олейников. Мяч также забил Никита Чернов. У «Ахмата» отличились Лечи Судулаев, Эгош Касентура и Георгий Милкадзе. «Ахмат» 6 очками располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Крылья Советов» с тем же количеством баллов занимают 10-е место. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
9: Друзья, вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». И уже вторую серию, второй выпуск мы говорим про личность Анны Иоанновны.
10: Дорогие друзья, привет, Рузана, привет, папа. Действительно, Анна Иоанновна интереснейшая, на самом деле, фигура. И мы в каком-то смысле развенчиваем мифы о царствовании Анны Иоанновны как о немецком засилье раз и как о черной дыре русской истории два. Потому что в эту эпоху было сделано чрезвычайно много. И в прошлом блоке мы говорили о развитии русского флота и развитии русской морской торговли. Сейчас поговорим далее о торговле, но уже сухопутной, потому что в центре внимания Анны Иоанновны, ее правительство, было не только торговля с Европой, но и торговля с Азией. Это китайское направление чрезвычайно важное, и первоначально развивалась государственная торговля, а в конце царствования казенный караванный торг был отменен и была создана китайская торговая компания из частных купцов. Шла торговля через Каспийское море активно. В 1732 году был заключен торговый трактат с Персией, по которому Россия возвращала персам прикаспийские их провинции, завоеванные Петром, но в обмен закрепляет выгодные для себя условия торговли в Персии. В конце концов, русские купцы смогли торговать в Иране беспошлинно. И для защиты русских торговых судов от пиратов были снаряжены 2 военных корабля, которые охраняли наших торговцев. Это было выгодное для России направление. Ну и, наконец, конечно, самым перспективным направлением Анна Иоанновна и ее окружение считала торговлю со Средней Азией. И вот в качестве обеспечения этой торговли был основан город Оренбург. Наш знаменитый форпост в 1700... Ну, правда, там отдельная история, потому что Оренбург был основан 3 раза, и первоначально первые 2 раза не на том месте, где он находится сейчас. В том месте, где он сейчас, его перенесли уже при Елизавете Петровне. Но сама идея вот необходимости некого форпоста в этом регионе – это, безусловно, идея Анны Иоанновны. Уже в 1734 году этому городу были дарованы особые торговые привилегии. В 1836 году 6-летняя беспошлинная торговля для привлечения купцов.
9: И туда, получается, и поехали жить люди в том числе, то есть заселяли этот город.
10: Вот я обращаю ваше внимание, капитанская дочка Александр Сергеевич Пушкин, там Горенева отправляют к другу и сослуживцу его отца. Вот старый немецкий генерал по имени Андрей Карлович. Андрей Карлович одет в полинялый мундир, напоминающий мундир времен Анны Иоанновны. Это не случайная оговорка, потому что, судя по всему, Андрей Карлович служит там со времен императрицы Анны. Вот. И таким образом маркируется, напоминается Пушкиным о том, что освоение Оренбуржья, оно началось именно при этой государыне.
9: Вот такие детали иногда читаешь и не замечаешь, и не обращаешь внимания.
10: Да, ну, обратим внимание и на другие предприятия, города, которые были основаны при императрице Анне. Опять же, вот начало царствования. 10 мая 1731 года Анна Иоанновна издает указ, которым город Охотск объявлен портовым городом, а для защиты земель, морских торговых путей и промыслов учреждены Охотский военный порт и Охотская военная флотилия. Обращаю ваше внимание, что именно эта дата считается датой рождения Тихоокеанского флота России. Это царствование Анны Иоанновны. Значит, и любопытный человек, связан с историей Охотского порта, это Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Это такая уникальная фигура. Это бывший оберпрокурор Сената при Петре Великом, который вступил в конфликт с Александром Даниловичем Меньшиковым и за это был схвачен, бит кнутом и сослан. Сослан он был под Якутск. Вот Анна вспоминает о том, что там Скорняков-Писарев где-то в тех местах. Но все-таки это тоже петровский человек, который попал в опалу уже после петровской смерти. И его как раз назначают вот начальником Охотского порта. Ему предписывается строить судно 4 или 6 для обыкновенного переезда на Камчатку и в другие места служилым людям и купцам. Это одновременно и военная, и торговая задача. Также в этом указе говорится о том, что неоплатных должников вместо каторги, то есть тех, кто попал в долговую яму, значит, их отправляют не на каторгу, их отправляют в Охотск, потому что надо заселять эту территорию. И в феврале 1731 года Анна Иоанновна также подписывает указ об открытии навигацкой школы в Охотске. То есть строится инфраструктура для создания флота там, на Тихом океане. Скорнякову-Писареву предписывается завести начальную школу не для одной грамоты, но и для цифири навигацкой. Реально работать школа начала с 1736 года. Большую роль в этом сыграл Витус Беринг, знаменитый наш путешественник, о котором мы еще чуть позже скажем. И надо сказать, что эта школа дала свои плоды, что мы чуть позже еще обсудим.
11: Но школа – это школа для детей и подростков, или это школа для взрослых?
10: Это школа для молодых людей, для того, чтобы обеспечивать кадры флота. Вот навигацкая школа была в Москве, все смотрели фильм «Гардемарины вперед».
11: Да.
10: Вот главные герои – это ученики навигацкой школы в Москве. Вот школа аналогичная была создана в Охотске. Скорняков-Писарев основал здесь, в Охотске, солеваренный завод, снабжавший солью весь Дальний Восток. И в целом он был, конечно, по-прежнему толковым администратором, но очень скандального характера, который не довел его до добра, поскольку он враждовал и с Берингом, и с якутским воеводой, и, короче говоря, со всеми, да еще и вел такой не совсем здоровый, разгульный образ жизни. В результате в 1737 году его сняли с должности, и командиром Охотского порта был назначен Антон Мануилович Девиер, еще один сподвижник Петра, тоже, так сказать.
11: То есть она всех людей петровских вернула фактически.
10: Ну да, Девиер – это еще один человек, который из-за ссоры с Меньшиковым оказался в опале. Вот. Она его возвращает в обойму, но вот там вот, на окраинах. Давайте, да, давайте, развивайтесь. Но, тем не менее, все равно верфь в Охотске стала первой государственной судостроительной верфью на Тихом океане. И там были построены, в частности, пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел». Это те самые пакетботы, на которых Витус Беринг и Алексей Чириков открыли северо-западное побережье Америки, Алеутские и Командорские острова. И, собственно, в честь этих пакетботов был назван город Петропавловск-Камчатский. То есть это тоже важная веха царствования Анны Иоанновны. Значит, еще один момент, на котором я хотел бы... Это вообще вы нигде не прочитаете, об этом очень мало говорят. Это такая как бы незаметная вещь, она не связана с политическими интригами. Но для меня она кажется чрезвычайно важной. Строительство дорог при Анне Иоанновне. Ремонт империи.
11: Вот как.
10: Да. Ну, начнем с того, что Анна Иоанновна осуществила. И тут была ее большая роль, потому что она это прочувствовала на собственной, извините меня, шкуре, совершив путешествие из Москвы в Петербург.
11: Что она подпрыгивает.
10: Да, она поняла, что что-то не так. Значит, и едва вступив на престол, она издает указ, предписывающий описать все ветхие мосты на петербургской и московской дороге, указав, сколько требуется пеших и конных работников. Значит, и начинается починка этой дороги, починка силами военных. В результате дорога становится более приличной, по ней можно ездить. 11 мая 1731 года Сенат определяет к строительству 4 полка. И дорожными работами руководил именно Христофор Антонович Миних, о котором мы уже говорили. В результате получилось, что сообщение между Москвой и Петербургом стало, скажем так, более комфортным.
11: Получше, да.
10: При Аниановне открылась первая платная дорога в истории России, дорога Петербург-Шлиссельбург, построенная по приказу Анны Иоанновны. Эта дорога была построена для поездок на Ладожский канал, чтобы покрыть расходы. Как раз 2 октября 1732 года был издан указ о введении проезжей пошлины. Но что, наверное, особо отличает царствование Анны Иоанновны, в 1733 году Анна Иоанновна подписала указ о начале строительства Московско-Сибирского тракта. Это, так сказать, предтеча Транссибирской магистрали. Да, совершенно верно. Вообще, первый указ еще царевна Софья, вот, 1689 год, она задумала строительство такого тракта, но указ-то издали, а строить не стали, не приступали. А Анна Иоанновна добилась результата. Тракт прошел по маршруту Москва, Муром, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Томск, северная ветка на Якутск, а южная на Иркутск. Общая длина около 9000 километров. Это самая длинная сухопутная дорога на Земле. Вот. Поручено это все было Витусу Берингу, который направлялся в вторую Камчатскую экспедицию, руководил. И дополнительное его задание было связано именно с постройкой почтового тракта. Он должен был назначать там станы и селить вдоль дороги служащих почтовых станций.
11: То есть, получается, благодаря вот этому тракту в том числе и заселялись людьми населенные, конечно, пункты, которые пустовали, которые были не освоены.
10: Конечно. Еще один город, основанный Анной Иоанновной, Челябинск. Челябинск как, был основан как крепость на Башкирской дороге. 2 сентября 1736 года полковник Алексей Тевкелев заложил Челябинскую крепость на месте башкирского урочища Челяби для защиты военных обозов, следовавших в Оренбург. И это была часть системы, потому что Анна Иоанновна 11 февраля 1736 года предписала строить вновь городки для свободного к Оренбургу проезда караванов и обозов. Так возникла целая цепь крепостей – Мяская, Челябинская, Чебаркульская. Вот. То есть строительство городов – это тоже часть внутренней политики Анны Иоанновны. Ну, вот мы уже упомянули, последний город ее царствования – это Петропавловск-Камчатский. Да.
11: Да. Давайте так, я хочу просто закрепить и в памяти слушателей, и в своей: Челябинск, Оренбург, Петропавловск-Камчатский.
10: Да, это основные.
11: Три города, как минимум, да.
10: Еще Стерлитамак, ну, Орск считается, что, потому что Орск находился на том месте, где раньше был Оренбург, его потом, как мы, да, знаем, как мы знаем, перенесли. То есть, по большому счету, да, еще целая цепь крепостей. Значит, Анна Иоанновна очень быстро. Анна Иоанновна реорганизовала придворную жизнь. Ну, в частности, она завела итальянскую оперу, балет, немецкую актерскую труппу, два оркестра. Про нее вот князь Щербатов писал очень интересно. Императрица Анна Иоанновна любила приличное своему сану великолепие и порядок, и так как двор, который еще никакого учреждения не имел, был учрежден. Умножены стали придворные чины, серебро и злато на всех придворных возблистало. Ну и управителем двора Анны Иоанновны стал именно Берон. Вот это его основная роль. Вот. Но про Берона мы поговорим отдельно. Я сейчас хочу коснуться еще одного неочевидного вопроса. Это развитие науки при Анне Иоанновне, потому что, опять же, такое как бы классическое представление о ее царствовании – черная дыра, где ничего не происходило, и русской наукой заправляли какие-то проклятые немцы, вот, которые, значит, русскую науку губили, а не развивали. Полная чушь. Значит, ну, начнем с того, что Анна Иоанновна действительно уделяла этому вопросу внимание. 4 февраля 1733 года она утвердила доклад Академии наук о форме печати оной Академии. Это был вообще первый после Петра документ, определявший статус учреждения. До этого Академия более 5 лет не имела четкого устава и называлась вообще по-разному: Академия, Академия наук, Академия наук и художеств. Главное научное предприятие Анинского периода – это, безусловно, уже упомянутая нами вторая Камчатская экспедиция или Великая Северная экспедиция, которая продлилась 10 лет. Академия наук в ней активно участвовала. Она должна была послать профессора и двух российских студентов, которые могли по Юпитеровым спутникам в разных местах долготу обсервовать. Академический отряд возглавил Герхард Фридрих Миллер, знаменитый историк. Его обычно ассоциируют с созданием нормандской теории, но на самом деле Миллер – это человек, который гораздо более интересен в широком смысле, потому что он написал историю Сибири. Он изучал многочисленные источники, отложившиеся в сибирских городах, и в итоге написал историю Сибири. Благодаря Миллеру мы, в принципе, ее узнали. Вот, то есть его вклад в русскую историю был колоссален. Профессор астрономии Луи Делиль де Лакроер, персонаж не очень привлекательный, гораздо интереснее то, что среди студентов академического университета, которые поехали в эту экспедицию, был Степан Крашенинников, будущий первый русский профессор натуральной истории. Ну, про Великую Северную экспедицию можно говорить бесконечно, да, давайте, она достаточно широко известна, мы уже упоминали те открытия, которые сделали Беринг и Чириков. Отмечу только, что это, наверное, самое уникальное научное предприятие, которое было предпринято в первой половине XVIII века в Европе. Что надо упомянуть? Значит, в это время именно при Анне Иоанновне в Петербурге работает величайший математик человечества Леонард Эйлер. Эйлер приехал в 1726 году, через год после смерти Петра, очень быстро изучил русский язык, но и вот вершины его научного гения, они связаны именно с Петербургом. Любопытно, что при Елизавете Петровне он уедет.
11: Почему?
10: Ну, потому что изменился политический климат. Ему перестало комфортно, он вернется, но уже при Екатерине II. А начало его работы при Анне Иоанновне. И работает он здесь очень интенсивно. Он работает, возглавляет работу по картографированию Российской империи. В 1736 году издает монографию «Механика». Это первый труд по аналитической механике. Создает школьный учебник арифметики для академической гимназии, который был переведен на русский язык Василием Ададуровым и, соответственно, внедрен в учебный процесс. Вот. Значит, то есть виднейший ум Европы, потому что Эйлер, ну, же не, как бы, не какая-то национальная величина, это величина принадлежит всему человечеству, он работает в Петербурге.
11: Вот интересно вот. Тоже, да, такой момент, почему он решил приехать и жить именно в Петербурге?
10: Ну, здесь ответ-то очень простой. Дело в том, что Петербург был центром возможностей, центром самореализации. Это новая академия, которая очень быстро стала частью европейской академии. И официальное издание академии «Комментарии Петербургской академии наук» – это был официальный журнал, который реферировался в других европейских столицах. То есть Петербург очень быстро, и, кстати, при Анне Иоанновне это реально произошло, он стал центром европейской науки. Но вот возвращаясь к теме немецкого засилия, так сказать, именно при Анне Иоанновне начинается процесс обрушения академии. Вот. Появляются первые русские академики. Василий Ададуров, первый русский член академии, уже мной упомянутый, один к математике в 1733 году, был рекомендован его учителя. Это Эйлер и Даниил Бернули. Вот. И он до 1743 года был единственным русским на научной должности в академии. Но служил там еще и Василий Кириллович Тредьяковский, знаменитый русский поэт, который трудился над русским словарем, читал лекции в академии. И он представляет из себя такой переходный этап между старой словесностью допетровской и уже Ломоносовым, особенно Державиным, да, вот такой поэзией, классической поэзией конца XVIII века. Вот. Ну, еще один важный момент, раз уж мы упомянули Ломоносова, продолжалось активное отправление русских студентов на обучение в Европу, и в 1735 году Ломоносова отправили учиться в Германию, как мы знаем, он учился у Христиана Вольфа, одного из крупнейших европейских ученых. То есть образование для талантливой русской молодежи, замысленное Петром, при Анне Иоанновне активно продолжалось. И Ломоносов, это, конечно, продукт петровских реформ, но если бы Анна Иоанновна это все не продолжила, то мы бы не имели первого, вот, в его лице первого русского ученого мирового уровня.
11: Мы бы его и имя, может быть, и не знали.
10: Ну, сложно сказать, но возможно, что и так. Значит, еще один важный момент. В 1736 году при Академии наук открыта первая в Европе школа японского языка.
11: Вот.
10: Анна Иоанновна задумывалась и о том, чтобы установить торговые отношения с Европой. И вот двое японцев, которые потерпели кораблекрушение у берегов Камчатки в 1729 году, они были привезены в Петербург и стали здесь учителями японского языка. Значит, они приняли православие, звали их Соза и Гонза, а в крещении они стали Козьмой Шульцем и Демьяном Поморцевым.
11: Необычно вот. Получилось.
10: Это, да, это очень интересно.
11: Все, что вы перечисляете, это же действительно очень важные научные, исторические, ну, какие-то шаги, которые были сделаны ею. Но получается, что по большому счету все это почему-то отбрасывается, и говорят, что это засилье немцев, бероновщина, черная дыра, и ничего хорошего она не сделала. Это же очень несправедливо.
10: Ну да, естественно, это очень несправедливо. Но еще раз повторю, что это именно результат пропаганды елизаветинской, потому что Елизавете нужно было показать, что она осуществляет национальную революцию. То есть она свергает проклятых немцев и ставит на их место наших русских национальных деятелей. В реальности мы видим, что процесс обрусения, он происходил и при Анне Иоанновне. И, собственно, вот это обрусение русской академии, то, что Миних уравнял в жаловании русских и принятых на службу иностранных офицеров, это все говорит о неизбежности обрусения. И этот процесс, его было не остановить, потому что естественно, что когда Петр создавал целые новые отрасли, без иностранцев было не обойтись, потому что у нас не существовало этих знаний и технологий. Но приходило новое поколение, которое было уже истинно русским, и талантливые русские люди, получив образование, естественно, занимали новые места и в академии, и в армии, и во флоте. И вот я еще раз обращаю ваше внимание, что в царствовании Анны Иоанновны на авансцене либо продолжают участвовать, либо выходят герои русской истории, происходящие из русского народа. Это и Наум Синявин, это и Василий Ададуров, это и Степан Крашенинников, это и Алексей Чириков, и, конечно, Михаил Васильевич Ломоносов молодой, да, но, тем не менее, он учится, получает образование при Анне Иоанновне, и государство этому способствует.
11: Конечно.
10: Вот, то есть в этом смысле Анна Иоанновна, безусловно, была наследницей Петра, безусловно, она заслуживает за вот все обозренные в этой нашей с вами программе вещи доброй памяти, и это императрица-созидательница. Ну, императрица, когда мы говорим про нее как и про императрицу-созидательницу, мы имеем в виду ее и ее окружение, потому что понятно, что она в меньшей степени была государственным деятелем, чем Петр, но все-таки в самодержавном государстве без воли монарха ничего решено быть не могло, поэтому за Анне Иоанновне тоже есть за что сказать спасибо.
11: И по большому счету 10 лет, ну, наверное, это не так много для правления, но она сделала очень много всего для страны. Вот вы говорили о том, что император и его заслуги, они в том числе измеряются спустя годы, то есть какое влияние...
10: Да, тем, что осталось.
11: Да, тем, что осталось. Получается, 10 лет у престола, а столько всего сделано на перспективу. То есть она все равно понимала и думала, что же она оставит после себя. И это, безусловно, вызывает уважение. Поэтому вот эти мифы, они... Мне кажется, как-то пора бы их забыть, наверное, если они до сих пор есть в обществе.
10: Но я еще раз повторюсь, если бы на троне удержались потомки Анны, линии Ивана V, да, то мы бы сегодня, вне всяких сомнений, имели бы памятник Анне Иоанновне в Петербурге, Москве, Челябинске, Оренбурге, Орске, Охотске, Петропавловске, Камчатском, 100%. Вот здесь никаких, да, никаких сомнений в этом нет. И, может быть, были бы даже учебные заведения, названные именем Анны Иоанновны.
11: Но этого не случилось, потому что ее фигура была, в общем-то, оболгана.
10: Да, этого не случилось, потому что изменилась политическая конъюнктура. Елизавета Петровна, она была заинтересована в том, чтобы вычеркнуть Анну Иоанновну как выдающегося правителя из-за отечественной истории.
11: У нас буквально минута остается. Хорошо, в этом выпуске мы перечислили все ее заслуги. В следующий раз мы будем перечислять все-таки какие-то негативные стороны ее правления.
10: Конечно, мы поговорим про негативные стороны, потому что вот это новое время, оно в царствовании Анны Иоанновны объединялось еще и с лютым средневековьем. Вот эти тенденции перемешивались. Я думаю, еще две программы посвятим ее царствованию. Одна программа у нас будет посвящена Берону и заговору Артемия Волынского, о которых тоже есть много спекуляций. И вторая часть будет посвящена теме ледяного дома и разным таким причудам и неприглядным сторонам характера самой Анны Иоанновны, а также ее смерти.
11: Ну, а потом можно будет определиться, как конкретно наши слушатели к ней относятся.
10: Да, пишите об этом в комментариях, это очень интересно, что вы думаете по поводу наших обзоров.
11: Ну что ж, ждем тогда следующего выпуска от вас.
10: Так точно, дорогие друзья, большое спасибо за внимание, ну, а на сегодня все.

Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, в Самаре полночь, в Челябинске час ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Да в этом выпуске. В Кремле не видят оснований для улучшения отношений с Европой. В Финляндии опровергли, что у России есть планы конфликта с НАТО. В российском Минпромторге назвали наименее надежные марки иностранных автомобилей. Подробности далее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит оснований для улучшения отношений России и Европы. По его мнению, нужно отдавать себе отчет в том, что европейцы мобилизуют военные ресурсы против нашей страны. Напомню, в начале июля Песков заявил в интервью швейцарскому изданию «Die Watche», что процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии нацбезопасности. Президент Финляндии Александр Стуб заявил о бездоказательности утверждений о существующих планах нападения России на страны НАТО. Глава государства подчеркнул, что в своих выводах опирается на имеющиеся у него данные спецслужб. Сами же утверждения о подобной подготовке он сравнил с гаданием на хрустальном шаре. Парламент Дании поддержал законопроект о запрете выдачи ВНЖ украинцам мобилизационного возраста. Документ опубликован на сайте законодательного органа. Законопроект был подготовлен Министерством по делам иммиграции и интеграции. За принятие закона проголосовали 98 депутатов, против всего 11. Теперь он будет направлен на подписание премьер-министру страны Метте Фредриксон. Итальянская правая партия «Национальное будущее» в парламенте раскритиковала решение министра обороны Италии Гуидо Крозетта привлечь бывшего главу украинского оборонного ведомства Михаила Федорова в качестве своего советника. Согласно их заявлению, политическая власть должна четко определять, какую именно модель обороны она намерена создавать и, прежде всего, в чьих интересах. В партии также задались вопросом, какое место занимают безопасность итальянских городов, цены на энергию и топливо, здравоохранение, предприятия, школы, промышленность, сельское хозяйство, пенсии и благополучие семей. Самые масштабные отзывные кампании в России по легковым автомобилям в прошлом году произошли у Hyundai, Kia и GAC, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. Он добавил, что на авторынке наблюдается использование схемы с золотым стандартом, когда на сертификацию предоставляется полностью соответствующее транспортное средство, однако в ходе госконтроля выявляется ухудшение качества и несоответствие поставляемой техники на рынок. При этом, по словам замглавы Минпромторга, отзывные кампании касаются не только легковых автомобилей, но и общественного транспорта. Московская «Динамо» обыграла столичный «Локомотив» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая прошла в московском Черкизово, завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей. Гол на 73-й минуте с пенальти забил Максим Осипенко. «Динамо» с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Локомотив», еще не одержавший ни одной победы в текущем сезоне чемпионата, располагается на 14-й строчке с 3 баллами. «Железнодорожники» добились худшего старта в своей истории в чемпионатах России. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».

0: вернулись к этой позиции с точки зрения того, что теперь... кадры, которые так нужны экономике, социальной сфере, ну, вообще, я бы сказал, африканской цивилизации в целом, вот эту работу Российская Федерация ведет системно, то есть это подготовка кадров для своей родины. У нас же задача какая? Не то, чтобы африканские граждане африканских стран приезжали сюда, здесь получали образование, здесь оставались. Мы не препятствуем этому, потому что у нас есть очень много отраслей совместных интересов, да, где нам нужны специалисты и в России, в том числе из этих государств. Это здорово, что они есть, но очень хочется, чтобы... те инвестиции в человеческий капитал через образование, просвещение, культуру, науку, они возвращались и давали возврат на эти инвестиции уже там, у себя на родине. Поэтому очень много сегодня специалистов готовится в технической, технологической сфере, цифровизация. То есть это не просто сельское хозяйство, да, которое, конечно же, нужно, и очень многие страны являются, по сути, агрокультурами, да, я имею в виду с точки зрения, что это аграрный уклад. Мы говорим о том, что мы готовим кадры для уже следующего технологического задела. То есть, когда мы говорим о развитии энергетики, мы понимаем, что Росатом сегодня ведет колоссальную работу на африканском континенте, и не только путем строительства соответствующих там энергоблоков и сдачи их в эксплуатацию, но и подготовка кадров. Огромный есть проект, который локализован в африканских государствах. Образовательный проект – это именно проект «Росатом». То есть мы говорим об этом сегодня с гордостью, потому что «Росатом». То есть мы говорим об этом сегодня с гордостью, потому что это показывает определенное, вот этот определенный симбиоз и успех Российской Федерации, как нам удалось срастить образовательные технологии, практические технологии, высокие технологии, все это вместе упаковать в некую модель, которая сегодня эффективно себя показывает. И нам очень важно, чтобы, как я уже сказал ранее, африканцы, получая образование здесь или получая определенную наставническую, менторскую подготовку у себя на родине, оставались в тех отраслях, для которых они, собственно, и эту подготовку получают. Квоты, кстати, у нас увеличены по линии Министерства образования, по линии нашего Министерства иностранных дел, Россотрудничества, то есть больше ребят с африканского континента получают возможность приехать сюда, в Россию. И мы видим, что они не только здесь учатся, но они очень интересно проводят досуг. Очень много, наверное, ты заметил, блогеров появилось, темнокожих, которые рассказывают, да, нам же здесь, в России, о нас, о наших каких-то культурных, языковых особенностях делают это прикольно, интересно. Да. И вот они именно в сфере креативных индустрий сегодня задействованы. И мне кажется, это очень классно. Мы очень ждем, что в Екатеринбурге вот 11 сентября стартует большой международный форум молодежи, да, где мы ждем порядка 5000 иностранных граждан из 190 стран. То есть это говорит о том...
1: Со всего мира?
0: Да, со всего мира, и там достаточно большое количество будет ребят с африканского континента.
1: Саша, ты очень важную тему затронул, которая касается, в принципе, ну, такой инфраструктуры, без которой невозможно обойтись, и даже не то, что сейчас, даже век назад, да, без нее было бы сложно представить существование какого-либо общества, тем более какого-либо государства, независимого государства, к тому же. И здесь очень часто я сталкиваюсь тоже с вопросом, спрашивают. Кстати, если у вас есть вопросы, номер прямого эфира 495-95-95-91-2. Еще раз повторю, 495-95-95-91-2. Сегодня в студии у нас Александр Селиванов, заместитель директора Департамента международной деятельности Российского общества знаний, ваш покорный слуга Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». И постоянно спрашивают, ну, а зачем это нам нужно? Почему мы не работаем с элитами? Ну, приехали африканские студенты, да, круто, классно, особенно если это на, значит, коммерческой основе все это происходит, а не из нашего бюджета. Ну и что? Ну, отучатся они где-то у нас, может, кто-то у нас останется, другие отсюда уедут, и что это нам даст? Ну, скажем, по-другому, да, посмотрим на эту историю. Сейчас 65% население африканских государств – это люди до 35 лет. Большая часть от этих 65%, более половины, это те, кто попадают вот в ту возрастную категорию, которая пока еще проходит обучение. Школьники, студенты или же те, кто только-только закончил обучение, выпускники вузов и прочее. Ну, это большая часть населения континента. А с кем нам там еще работать? Ладно, окей, хотите про элиты, да, тоже скажу. Россия занимает, вот обратите внимание, 9.

0: говорю, почему французы? Французы — это бывшие колонизаторы. Половина континента, извините, была под Францией. Франкофоны, говорят они на французском языке, полностью были в свое время привязаны экономически, культурно, цивилизационно, если хотите, были ориентированы на Францию. И это не вопрос там 30 лет советского присутствия, да, это как минимум 150 лет французской колониальной истории. Ну, мне кажется, если посмотреть в плане, значит, да, даже абсолютных цифр, пускай даже будут это абсолютные цифры, не относительные, да, какие-то показатели, это большой показатель. Это действительно большая работа. И вот сейчас те ребята, которые у нас здесь обучаются, ведь африканские государства, мы недавно с Натальей Красовской, да, Центр народной дипломатии, в этой студии тоже обсуждали, и правильная вещь там была сказана, что Россия сейчас не только обучением занимается, она занимается созданием экосистем в Африке, в том числе образовательные экосистемы.
1: Тут я, можно, Турал, еще обязательно свои 5 копеек вставлю, очень важно. Мы же ведь не, грубо говоря, работаем точечно, да, там мы не занимаемся навязыванием там своего какого-то видения мира, именно работа с лидерами, работа с руководителем государств. Наша задача — показать, что у молодых людей есть возможности. Ведь самая большая проблема в внутренней позиции сегодня африканских ребят, которые едут сюда, в том числе, когда я с ними общаюсь, я очень много общался и продолжаю общаться с африканскими ребятами, они говорят, мы не верим, что мы, вернувшись в свою страну, сможем реализоваться, стать успешными, занять какую-то позицию, там все вот уже там куплено, распределено и так далее, и так далее. Когда они попадают в Россию и видят, что здесь для любого абсолютно молодого человека, неважно, какой у него цвет кожи, вероисповедание, гражданство, есть огромное количество возможностей. Вот один из треков, который сегодня активно реализуется Россией везде в мире, на внешнеполитическом контуре, это Россия – страна возможностей. Обрати внимание, сколько сюда едет сейчас иностранных граждан и на постоянное проживание. Едут семьями, верят в то, что Россия – это ровно та страна, в которой есть масса возможностей, они получают эти возможности, и наши же ребята демонстрируют своим коллегам из, в том числе, Африки о том, что здесь можно реализоваться, они вместе это делают. Здесь, кстати, параллель можно провести с 30-ми годами, когда в Советский Союз ехали огромным количеством иностранные граждане, да, страна мечты, причем и представители интеллигенции ехали, инженеры, высокотехнологичные, значит, специалисты, которые помогали строить отрасли. То есть вот идет некий такой ренессанс, то есть Россия сегодня опять является неким маяком, на который огромное количество людей реагирует, равняется, едут сюда, потому что мы действительно демонстрируем, что здесь можно реализоваться. Тебе нужна земля, пожалуйста. Тебе нужны инвестиции, возможности, участие в программах, молодежь в том числе, да, пожалуйста, реализуйся. То есть именно экосистема, вот то слово, которое ты произнес сегодня, очень важно, но оно завязано на чем? Оно завязано, конечно, на ценностях, на вере в то, что можно стать кем угодно у себя на родине, если ты инвестировал в себя, допустим, в России в ходе обучения. Ведь здесь не только мы даем образование, какие-то знания, умения, навыки, мы же, по сути, формируем у человека новую картину мира. То есть он начинает по-другому смотреть на этот мир. То есть он его начинает видеть уже, в том числе и нашими глазами. И мы говорим о том, что вот все мы, кто сегодня здесь находимся на планете, мы отвечаем за ее будущее не через там 30 лет, 40, а уже вот через год, 2, 3, 4. И мы предлагаем, что мы вместе можем делать. Почему мы говорим о том, что нужно думать о том, не как накормить семью хлебами, да, то есть не рыбу дать, а именно дать удочку и научить ловить рыбу. Вот этим занимается Российская Федерация, и до нее занимался Советский Союз. Вот сейчас одна из классных новостей, которую я с удовольствием делюсь, и наш гендиректор на днях поделился, что в Танзании на радиостанции, да, Arusha One появился целый канал, цикл передач от Российского общества знания, который выходит на суахили, на языке, который для Восточной Африки является основным, и у нас долгое время были большие проблемы, да, с тем, что мы заходили на африканский континент не на родных языках, то есть мы говорили с ними на разных языках о важных вещах. И вот сейчас каждый понедельник в 18:30 на этой радиостанции, а на YouTube-канале там можно и в эфире посмотреть, да, и в записи наши документальные фильмы о науке, технологии и так далее. Это очень круто, потому что самый первый эфир послушало 15 миллионов африканцев. То есть вот первую программу послушала 15 миллионов. И каждый понедельник, а потом еще и в записи, пожалуйста, да, на платформе, можно смотреть фильм «Российское общество знания», вот как раз о достижениях России, так называется «Россия в 21 веке». То есть не о том, чем мы гордились там век-два назад, а

0: именно о том будущем, которое строит Россия уже сегодня. Для африканцев это очень важно.
1: Тут надо сказать, что действительно, с учетом того, что на суахили говорит, ну, плюс-минус по разным африканским, да, оценкам Афросоюза более 250 миллионов человек, аудитория колоссальная. И в этом смысле, естественно, говорить с ними, да, с африканской публикой на их же языке, это совершенно правильно. Но это все было бы бесполезно, если бы, как, Саш, ты правильно и верно подчеркнул, не было бы совпадение по образу мысли, да, если хочешь, по идеологическим мотивам. Ведь для африканцев во второй части эфира, вот, очень скоро он у нас начнется, будем об этом говорить, у них очень важный триггер. Вот давайте посмотрим, вот Саша сказал, нашими глазами они будут смотреть на мир. Давайте посмотрим на мир их глазами. Когда стоит выбор, если он вообще имеется, есть такая возможность перед африканским молодым человеком поехать куда-то за рубеж учиться по местной квоте или же зарубежной квоте, ну или даже на коммерческой основе, то как этот выбор проходит, вот этот вот отбор, да? Если поехать в Соединенные Штаты, нужно понимать, что это огромная конкуренция. Ну и плюс, если ты там приезжий, это уже не та Америка 18 века, 19 века, начала 20 века, где всем рады. Это та Америка, которая посмотрит на тебя 100 раз и скажет: слушай, а ты нам не нужен, что ты нам можешь дать-то? Вот давай ты нам что-то дашь, а мы еще потом посмотрим, нужен ты нам или нет. Если посмотреть на европейцев, ну там колониальный период исторический-то закончился, а подходы и отношения остались соответствующие. Ну, поедешь ты туда учиться? Ну, возможно, да, если у тебя там все схвачено. Поедешь ли ты туда за возможностями? Ну, для этого не обязательно там учиться же, да? Мы же видим, как на этих надувных лодках сотнями, тысячами африканцы пытаются попасть в этот прекрасный сад, окруженный дикими джунглями. И что, кому там стало лучше? Поедешь ли ты в Китай? Китайцы активно приглашают, они работают системно, работают массово и работают упорно на этом направлении. Но когда есть понимание того, что отношения с Китаем выстраиваются на прагматической основе, и китайские коллеги, партнеры ставят свои интересы выше интересов всех остальных, это привлекает не всех. И не каждый готов вот в эту систему устраиваться. И есть вопрос, связанный с альтернативами. И самое привлекательное в этом смысле – альтернатива. Альтернатива российская. Где тебя не пытаются переделать. Где тебе не пытаются показать на какое-то твое место, которое совершенно не твое, но тебя пытаются вот таким образом, возможно, деклассифицировать, ну или же заставить поверить просто, что это твой потолок, стеклянный или реальный, и больше тебе ничего в этой жизни и в этом мире не дано. Тебя не пытаются сделать тем, кем ты не являешься, переубедить и сделать удобным, попытаться приручить под себя и использовать потом против...
0: Или вот как переплавить, говорят, плавильный котел, да, если мы говорим про американскую историю. А у нас с коллегами есть альтернативный образ. Мы говорим о том, что Россия – это некий ковчег человечества. То есть мы рады здесь всем. Мы готовы сохранить всех и каждого в своем многообразии, в уникальности.
1: Конечно,
0: то есть ты мы, не должен и мы быть... все плывем в будущее. То есть наша задача России вот именно вот быть таким ковчегом, да, для человечества, а не, значит, плавильным котлом, где мы переплавим их под себя. Конечно, нет.
1: Ты не должен быть вынужден присоединиться к какому-то агрессивному меньшинству просто для того, чтобы попытаться спастись с большинством. Да? И вот в этом смысле, естественно, подходы русской цивилизации, что касается традиционных духовно-нравственных ценностей, что касается вопросов касательно общего будущего этой планеты, да, потому что, ну, мне кажется, мы единственные вообще, кто призываем всех одуматься и посмотреть вообще, что происходит, не уничтожать самих себя. Не уничтожать самих себя на духовном уровне, в первую очередь.
0: Ну уж если нас римский, по-моему, один кардинал католической церкви назвал нашу страну катехоном, да, то есть то, что противостоит, скажем так, апокалипсису, ну, мне кажется, это сильно. Потому что это действительно наша роль сегодня, как я сказал, ковчег человечества, вот тот самый катехон. У нас это, кстати, и современная философская школа наша продвигает эту концепцию, потому что, по сути, так оно и есть, и когда мы общаемся с африканскими ребятами, они всегда удивляются тому, что Россия готова принимать их такие, какие они есть.
1: Саша, вот именно на этом мы, да, с этого момента мы продолжим наш второй блок о том, почему африканская душа тянется к русской душе и почему Африка выбирает Россию как своего партнера в вопросах строительства общего будущего. Александр Селиванов, заместитель директора департамента по международной деятельности Российского общества знания, Турал Керимов, в эфире «Радио Спутник» с африканским турне. Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
11: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов, меры приняты для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении регулятора. Пассажирский теплоход, следовавший из Углича в Ярославль, сел на мель в акватории реки Волги в Ярославской области. Пострадавших нет. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Отмечается, что судовладелец во взаимодействии с региональным Минтрансом направил пассажиров в пункт назначения на автобусе. Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдении прав пассажиров. 4 человека получили ранения в результате нападения с ножом у центрального вокзала Амстердама. Подозреваемый задержан, сообщил нидерландский столичный телеканал AT5. Полиция задержала подозреваемого, все пострадавшие были госпитализированы. Правоохранители предполагают, что инцидент стал продолжением конфликта между людьми, завязавшимся еще в поезде. Мотив при этом устанавливается. Нехватка удобрений может угрожать США продовольственным кризисом, заявил в субботу советник аналитического института Хартленда Джефф Стайер. Он выразил уверенность в том, что сейчас ситуация находится на пике потрясений. По его мнению, это вызвано конфликтом на Украине, контролем Ирана над Ормузским проливом, а также тем, что Китай якобы манипулирует мировым рынком удобрений. Эксперт отметил, что США следует укрепить собственную цепочку поставок фосфитов, чтобы не быть зависимыми от внешних факторов. Судья Йен Бонами посетил тюремную больницу в Гааге, где скончался бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич. Это произошло в рамках судебной проверки обстоятельств его смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного механизма для уголовных трибуналов. Трибунал ранее подтвердил, что Младич скончался в четверг в тюремной больнице в Гааге. Здоровье 84-летнего генерала, который отбывал наказание в изоляторе ООН, резко ухудшилось в апреле. Он перенес инсульт, позже еще один. При этом судья 14 мая отказал в просьбе семьи и адвокатов Младича временно отпустить его для лечения в Сербию. Россиянин Петр Земляков завоевал золотую медаль в лазании на скорость на чемпионате Европы по скалолазанию, который проходит во французском Лавале. Второе место занял француз Марсо Гарнье. Бронзу завоевал брат победителя Иван Земляков. Помимо этого, в 1/8 финала турнира Петр установил новый рекорд России в данной дисциплине. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Африканское турне.
1: Друзья, продолжаем африканское турне. В студии по-прежнему для вас работает Урал Кимов, российский африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». И гость у нас сегодня в студии Сан Саныч Селиванов, научный руководитель Российского африканского молодежного альянса в прошлом, а ныне заместитель директора департамента по международной деятельности Российского общества знания. Саш, приветствую снова. Мы продолжаем нашу беседу, и, как я и обещал, про российский выбор Африки. Не про экономику и политику, про нее мы постоянно говорим, про сферу безопасности. Говорим больше всего про какие-то, к сожалению, конфликты международные, региональные конфликты, внутренние конфликты. В африканских странах тоже большая часть нашего эфира посвящена. Но есть основополагающие моменты, которые нельзя оставлять за бортом, которые нужно не просто знать, но их нужно осознавать. И вот в этом смысле... интереснейшая ситуация. Помнишь, я первый блок начал с того, что советский период сотрудничества с Африкой — это 30 плюс лет. Да? Там с 60-го, может, чуть раньше, ну и до распада Советского Союза. Когда Советский Союз распался? Тоже 30 плюс лет. Да? То есть практически столько же времени прошло. А у нас совершенно иная сейчас ситуация. Коллеги многие, причем это не только африканский тренд, это не только на Ближнем Востоке, это вообще афроазиатская история, я бы даже сказал, стали понимать, что они не вынуждены теперь пытаться привлечь к себе внимание, сделать так, чтобы хоть кто-то стал с ними работать. Они стали понимать, что теперь у них есть выбор. И это очень интересно, потому что один из наших коллег мне сказал вещь, которая засела у меня, и я вот постоянно как бы держу ее в голове, о том, что в выборе между условным Западом и условным Китаем мы, ну, переложим это на африканскую, значит, историю, мы выбираем Россию. Ну, глубина, казалось бы, да, не такая, это там не какая-то глубокая философия, но это бытовая правда, я бы сказал, такой житейский вопрос. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, как человеку, который, вот я не случайно вспомнил про Российско-Африканский молодежный альянс и так далее, ты постоянно общаешься с нашими коллегами, партнерами из Африки, почему, условно говоря, поэтически скажем, африканская душа тянется так именно к русской душе? А может, суть все в том, что, ну, душа есть не у всех вообще?
0: Вопрос выходит за пределы, да, на нашей с тобой программы, уже уходит в сторону теологии немножко, но у нас была очень интересная деловая игра «Россия-Африка-2030». Я про ней говорил в одном из твоих эфиров в прошлый раз, и мы в ходе нескольких дней работы, российские студенты, африканские, также эксперты, наставники, мы пришли к выводу о том, что российская душа шире, было сказано, а африканская глубже. Но что это во многом означает, когда мы пытались понять, на чем строится этот тезис, а строится он на том, что у нас очень много общего. Во-первых, мы действительно имеем общие ценности, связанные с чем? Семья, сообщество. Именно семейные связи, которые в Африке играют огромную роль, у нас это тоже есть. Для нас это семья, это святое, да, это одна из, можно сказать, один из столпов нашего культурного кода российской цивилизации, нашего менталитета. Это любовь к культуре, к искусству, вот ритм, да, мы знаем, что африканцы очень чувствуют ритм. У нас это тоже есть, мы тоже... сколько у нас всего в нашей культуре, в современной, в традиционной нашей культуре связано с ритмами, сколько связано с восприятием мира. Мы так же, как и африканцы, очень чувствуем природу. Мы очень много ей посвящаем в нашей культуре, в нашем творчестве произведений. И делали это и в прошлом, и в настоящем, и в будущем тоже делаем. И сколько много родилось совместных интересных проектов. Сколько сегодня можно увидеть на наших каналах, ТВ, в интернете, когда африканский парень поет наши традиционные песни. Он поет это не потому, что его заставили петь, а потому что для него они близки. Для него эти напевы, мотивы, эта мелодика, она, когда мы спрашиваем, слушай, а что ты поешь, вот, ну, понятно, что ты свое что-то исполняешь тоже, традиционное, но российские народные песни, почему тебя так привлекает? Он говорит, да потому что моя душа при этом тоже поет, отвечает африканский парень или девушка. То есть мы с этим сталкиваемся. И еще для них очень серьезным моментом является то, как мы откликаемся на чужую беду, на помощь. Вот недавний пример. В одном из российских вузов Центрального округа произошла беда у парня из Камеруна. Диагностировали не сразу, то есть плохо себя почувствовал, там туберкулез, потом же диагностировали, то есть затруднение дыхания, там приемы пищи и так далее. Ребята тут же сами мобилизовались, его коллеги, студенты российские, в больницу, ну, понятно, совместно с администрацией университета, организовали сбор денежных средств моментально. То есть там же каждые сутки, да, нужно вносить определенную плату, особые лекарства и так далее, несмотря на страховку. И это сделали наши граждане. То есть вот камерунцу помогли, и буквально вот это все в апреле начиналось, и 17 мая уже также были собраны средства на то, чтобы парня доставили с комфортом к себе на родину, в больницу, то есть сейчас жизнь ничего не угрожает парню, то есть не дожидаясь помощи от посольства, хотя его, конечно, уведомили, но то, как мы реагируем на вот эти вот какие-то, вот именно беду ближнего, да, какие-то несчастья, это очень сильно демонстрирует вот эту общность, которая у нас есть. То есть мы готовы помогать не только впрок с мыслью о том, что вот завтра мы придем к тебе, и ты нам вернешь это, да, все. А мы помогаем, потому что мы не можем по-другому. Мы просто, мы такие.
1: Саш, ты очень правильную вещь сказал в перерыве на новости между нашими блоками о том, что несмотря на то, что против нашей страны, по сути дела, развязал конфликт коллективный Запад, мы все равно при этом все так же продолжаем оказывать помощь тем, кто в ней действительно сильно нуждается, а, возможно, может быть, и не выживет без нашей помощи. И я с тобой согласен, это действительно так, это не наше с тобой мнение, это реальность и факт, это ценят, понимают, и это является отличным подспорьем для будущего сотрудничества. И вот на таких моментах действительно подсознательно выбор и делается. Потому что тот, кто тебе действительно помог, сделал это безвозмездно и не потребовал у тебя никакой в ответ благодарности, и есть самый надежный настоящий друг. В этом смысле это действительно правильные понятия. И вот этот вот понятийный набор для них уже, как для многих, да, мы знаем, что это является чем-то из сферы художественной, там, литературы, условно говоря. Для них это все-таки основа жизни. Это то, чем они руководствуются, как и мы в этом смысле. Это и на международной политике сказывается, да, потому что многие государства, они действительно ведут ту политику, которая является просто отражением, полным отражением того состояния общества, которое сейчас в этом государстве наблюдается. В частности, на Западе. Полное разложение в обществе, полное разложение на международном уровне, ну и, собственно говоря, что от них еще ожидать. И наоборот. Скажи, пожалуйста, в этой связи мы постоянно говорим, и тоже эти вопросы поступают, говорят, ну вот, да, Африка, классно, круто, мы с ними сотрудничаем, но они во многом в топах антирейтингов. Где-то Африка, да, южнее Сахары, самый юг континента. Целый ряд государств, не буду их сейчас называть, кому интересно, всегда могут эту информацию найти, где от 25 до 30% населения, это миллионы, десятки миллионов людей, ВИЧ-инфицированные. Или болеют другими неизлечимыми, в том числе, заболеваниями. Сотни миллионов африканцев живут за чертой не просто бедности, а крайней бедности. Когда на целую семью, это плюс-минус, ну, там, как... Да, Всемирный банк считает, 1-2 доллара в месяц. Есть государства, где до сих пор На дворе 2026 год. До сих пор одна или две всего на всю страну асфальтированные улицы. Ну, я просто беру сейчас самые такие, казалось бы, вопиющие факты. Ну, просто было понимание. Скажи, пожалуйста, вот в этом смысле, как правильно выстраивать наше дальнейшее сотрудничество и партнерство с этими странами, чтобы все-таки это не превращалось в какую-то игру, ну, там, условно говоря, чтобы не лить воду в бездонную бочку, да? Как правильно эту работу выстроить, на твой взгляд? Спрашиваю не просто так, опять же, основываясь на твоем многолетнем опыте сотрудничества с африканцами.
0: Ну, я повторюсь, наша миссия – это не бесконечно передавать гуманитарную помощь в эти страны, а передавать знания, компетенции, по сути, которые повлекут за собой создание модели, работающей эффективной на земле. Именно поэтому мы принимаем на обучение ребят из этих государств, для того, чтобы они у себя уже взяли в руки ситуацию, выстраивали, используя наши компетенции, знания, наши технологии в партнерстве, конечно же, с нами. То есть не просто взяли от нас, да, и сказали, ну, спасибо, мы поехали творить разумное, доброе, вечное у себя на родине, к вам мы отношений больше не имеем. Нет, мы же понимаем, что здесь выстраиваются долгосрочные связи, и человеческие, в первую очередь, связи. То есть задача номер один сегодня – это подготовка кадров для национальных экономик этих государств, которые будут как раз поддерживать инфраструктуру, которую Российская Федерация помогает строить на местах. Мы видели примеры, когда мы, допустим, инвестировали в какую-то страну, потом туда приходило какое-то другое западное государство, да, и говорило, нет, вот мы дадим больше и так далее, и так далее. Есть такие, к сожалению, примеры, когда вот эта вот наша дружба, наша рука помощи, она отвергается.
1: Это было с Африкой и с самым главным нашим партнером, поныне самым главным нашим партнером на континенте. 50-е годы, кому интересно, посмотрите, о чем идет речь.
0: Да, у нас есть такой опыт, но нас это не отвернуло, да, от континента, от Африки в целом. Мы понимаем, что, да вот недавний пример одной из стран, которая, скажем так, отозвала признание, да, там, Абхазии, Южной Осетии, мы же понимаем, что как это делается и под влиянием каких сил, когда просто покупается элита. Ответ на твой вопрос, почему мы не работаем только с элитами, а мы работаем с основой общества, с молодежью, мы инвестируем в будущее. Когда мы говорим «инвестируем», я хочу уйти от маркетингового понимания этого термина, от экономического. Это именно вклад, давайте я так это назову, это долгосрочный вклад в партнерство, в строительство мира, который завтра будет в руках этих молодых людей, которые сегодня здесь получают образование, дружат, влюбляются, создают семьи. И завтра эти люди будут как раз управлять, по большому счету, в своих странах и в каких-то международных структурах. Кстати, да, ведь у нас очень много африканцев, которые работают в каких-то международных агентствах под эгидой ООН и не только. Вот. Поэтому основная модель, которую мы видим в сфере, допустим, просвещения, вот я сейчас работаю в этой сфере, в сфере образования, это подготовка кадров, это насыщение вот этой вот национальной ткани, вот там культура, африканской культуры, правильными смыслами. И нужно сказать, что мы здесь никого, еще раз говорю, не индоктринируем, да, мы не перекрещиваем, там, свою веру не обращаем, а мы показываем о том, что работает, как оно может работать у вас. Давайте посмотрим, давайте мы вас научим, вы посмотрите, если будет эффективно, мы продолжим. Поэтому вот с этими странами, о которых ты сказал, мы будем работать и работаем многие годы, безусловно, но с прицелом на то, что мы действительно вооружаем этих людей не автоматом Калашникова, а новыми технологиями, знаниями и, самое главное, компетенциями, пониманием жизни и мира. Мы им рассказываем, к чему мы вместе все можем прийти. Не отдельно условные, там, Россия, Гана, Замбия, там, Франция, не знаю, там, еще кто-то, а вот мы все вместе к чему придем в ближайшем будущем, и что для этого нужно сделать, чтобы каждый из нас выиграл от этого сотрудничества.
1: Я вот скажу то, что я очень часто своим студентам говорю, когда спрашивают о том, ну, слушайте, а вот, ну, есть объективные, да, примеры, там, отношений разных государств, некогда близких, и, казалось бы, инкорпорированы были не только на уровне элит, там, сферы образования, экономики, но и в целом жили там в одном культурном, общественном, политическом пространстве долгое время. А потом вот получается, что доходит до каких-то нежелательных процессов. Да? Вот говорят, почему, допустим, у нас с Африкой такой нет, зачем вот в этом смысле, ведь может же такое произойти, зачем мы этим занимаемся? Друзья, давайте вот просто рассуждать на основе, опять же, каких-то, скажем так, данных вводных, которые у нас имеются. Да, как говорится, география — это судьба. География в этом смысле, конечно, понятие растяжимое. О чем я говорю? Есть понятие золотого миллиарда. Это западные государства, которые сконцентрировали в своих руках большую часть мировых богатств, да, если хотите, ресурсов, влияния, экономик, финансов и так далее и тому подобное. Остальная часть мира, которая, казалось бы, по территории, по населению своему превосходит условный коллективный Запад, почему-то обладает меньшим влиянием, меньшими возможностями. Так вот, давайте посмотрим наперед. В ближайшие десятилетия центр экономического развития, не только демографического, но и экономического развития, технологического развития нашего мира, нашей планеты, переместится в афроазиатский регион. Если мы им сейчас помогаем развивать эту инфраструктуру, во-первых, мы и свою инфраструктуру тем самым развиваем, помогать, потому что все эти процессы, их невозможно только на уровне какой-то гуманитарной помощи реализовать. Это другая история, да, о чем мы говорили в первом блоке, частично в том числе. Так вот, когда эта инфраструктура будет развиваться, их удельный вес в той же самой мировой экономике от 1,5%, да, африканских там, нынешних, 2%, вырастет, допустим, до 10-15%. При этом наша же мягкая сила сделает так, что основа общества, как Александр Александрович справедливо заявил и, да, и подчеркнул в нашем эфире, африканского общества молодежь будет так или иначе уже в, скажем так, том состоянии, чтобы влиять на политику этих государств. И влиять, сейчас не о каком-то деструктивном влиянии идет речь, а о полном понимании того, каким образом должно происходить твое развитие и с кем это развитие должно происходить. С теми партнерами, с которыми можно развивать отношения, идти в будущее на взаимовыгодной, взаимоуважительной и предсказуемой основе. И этот партнер — это Российская Федерация. То есть, с одной стороны, у нас будут свои элиты там, да, условно говоря, вот очень упрощаю я сейчас это все, с одной стороны. С другой стороны, эта же инфраструктура поможет в какой-то момент прийти к ситуации, когда никакие условные США или условный Запад не смогут на свое усмотрение вводить какие-то незаконные санкции против каких-либо государств неудобных, тех, кто не хочет подчиниться. Это будет иметь отношение не только к нам, не только к союзным для нас странам, но и в целом для всего мира. Это, во-первых. А во-вторых, ну, когда мы говорим, ну, это же большая политика, это геополитика. Слушайте, ну, это распространяется не только на политику. Вы посмотрите на сферу спорта, да, допустим. Футбол тот же самый, который любят многие, там, миллионы, сотни миллионов, возможно, даже миллиарды людей. Я вот посмотрел последний чемпионат, он закончился уже, ну, прошло время прилично, более месяца тому назад, но там основной костяк, скажем так, да, национальных команд европейских, это в основном выходцы из африканских государств. Если бы в Африке была своя инфраструктура, в том числе спортивная, соответствующая, эти бы люди играли бы в своих национальных сборных, и их национальные чемпионаты были бы не хуже, а скорее всего, даже лучше, чем национальные чемпионаты вот этой большой, так называемой, европейской пятерки, там, да, футбольной. Это касается, для чего я это говорю? Это касается абсолютно всех сфер. И в этом смысле нужно работать уже сейчас. Невозможно посадить сегодня дерево и завтра ожидать, что оно начнет плодоносить. Возможно, оно еще 5-10 лет не будет плодоносить, оно будет расти. За ним нужно будет ухаживать постоянно. Это нужно будет культивировать и потом уже получать плоды своего труда. То же самое касается и того, как правильно выстраивать экономику будущего, отношения будущего, экосистему будущего для совместного выживания на этой планете. Поверьте мне, ядерная война, если она когда-нибудь будет, или Третья мировая война, она будет развязана не африканцами, не странами Востока, не Российской Федерации, она будет развязана Западом. Для того, чтобы это каким-то образом предотвратить, нужно быть в одной лодке с теми, кто этого не хочет. Собственно говоря, Африка в какой-то момент будет главным пассажиром на этой лодке, даже чисто демографически. Хотя вот от этого фактора я пытался сегодня максимально отстраниться.
0: Хотя я говорил про образ Ковчега, да, и России. Та самая лодка, собственно, которую мы сегодня олицетворяем. Почему к нам обращаются взоры тех народов, государств, которым нужна помощь? Кстати, исторически именно эту миссию мы всегда реализовывали. То есть, вот у нас такие огромные размеры страны, и это не потому, что мы однажды проснулись, да, и поняли, что вот от там, Сахалина, да, до Владивостока, там, или наоборот, от Калининграда там, до Владивостока у нас страна вдруг такая, да, образовалась. Она каким образом росла-то? Как раз потому, что к нам за защитой постоянно обращались новые и новые территории, народы, которые на них проживали. Поэтому вот не случайно у нас этот год, год единства народов. Но здесь бы я подчеркнул, не только народов России, но и многочисленных народов, которые с Россией хотят дальше развиваться. К нам постоянно обращаются. Я вот говорил тоже в перерыве о том, что у нас лектор в августе, председатель нашего Вологодского регионального отделения, ректор Вологодского университета в Международном университете Восточной Африки в Уганде читал лекцию как раз на тему ценности, да, вот рассказал об этом, но самое интересное, что к нам постоянно обращаются африканские ребята из наших университетов, которые здесь учатся, а также из своих, собственно, родных стран, с тем, чтобы мы рассказали о том, как мы стали вот той великой цивилизацией, как мы смогли, невзирая на огромные войны...
1: Стали, да, и сохранились.
0: Да, стали и сохранились, то есть вот что дало вам возможность, силы оставаться вот той великой страной, которая, как мы уже справедливо заметили, даже в военное время помогает другим. И это именно те наши ценности, традиции, это наша история, это вот тот самый несгибаемый дух, которым мы готовы делиться с нашими дорогими друзьями, партнерами. И вот за этим, кстати, они едут во многом сюда, понять, а как стать такими несгибаемыми, непобедимыми, но при этом радушными, дружелюбными людьми, с вот той самой широкой душой, которая привлекает абсолютно всех и каждого на планете. То есть даже те, кто нас, может быть, не очень любит, скажем так, по политическим соображениям.
1: Этому завидуют.
0: Конечно, завидуют и все равно к нам едут.
1: Саш, правильно ты все говоришь. Спасибо, что пришел. Александр Александрович Селиванов, заместитель директора департамента по международной деятельности Российского общества знания, человек, который многие годы работал и работает, в том числе с Африкой, знает о ней не понаслышке. Говорили мы сегодня о наших гуманитарных контактах и о общем будущем с глобальным большинством, в том числе с африканскими государствами. Как оно будет строиться и что для этого нужно сделать? Африканское турне, крайнее в этом году летнее африканское турне под к концу. В студии для вас работал Турал Кимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». Спасибо. Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
3: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
4: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Новые законы о контроле за мигрантами. Контекст. С 1 сентября с 3 до 1 месяца сокращается срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в Россию на длительный период. В случае обнаружения опасного заболевания иностранец подлежит немедленной депортации. За уклонение или подделку справок предусмотрены штрафы, выдворение или уголовная ответственность. Вводится механизм электронного обмена информацией между ведомствами. Это позволит ФНС быстрее ставить мигрантов на учет. Новые нормы контроля направлены на совершенствование миграционной политики, борьбу с нелегальной миграцией и повышение общественной безопасности. В этом году выросли пошлины за гражданство и вид на жительство. Были введены новые требования к доходам мигрантов. Региональные власти получили дополнительные полномочия в сфере регулирования трудовой миграции. Теперь они могут устанавливать свои квоты и запреты на труд иностранцев в отдельных отраслях. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, с 2023 года более 4500 человек лишились приобретенного гражданства Российской Федерации. 3000 соответствующих решений были приняты на основе судебных приговоров за совершение уголовных преступлений.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве полночь, в Калининграде 11 вечера, в Хабаровске 7 часов утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. США могут применить ядерное оружие в Европе, считают в российском МИД. Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию. Глобальное потепление портит не только климат, но и мировую экономику. Подробности далее. США всерьез рассматривают возможность применения ядерного оружия на Европейском театре военных действий, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. По словам дипломата, попытки Вашингтона инициировать обсуждение российского нестратегического ядерного оружия призваны отвлечь внимание от опасности, которую представляет американский ядерный арсенал. Напомню, Пентагон ранее сообщил, что заместитель министра войны США по политическим вопросам Элбридж Колби прибыл с визитом в Европу для консультации с военным и политическим руководством союзников и продвижения американской инициативы «НАТО-3.0». Рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию завершен, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко в четверг прибыл в Россию с рабочим визитом. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустином. Украина попросила Международный союз электросвязи исключить ее территории из зоны охвата российской низкоорбитальной группировки спутников «Рассвет». Она якобы может создавать проблемы для ВСУ, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. По его словам, соответствующая нота была передана через постоянное представительство при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» в марте вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Космические аппараты, разработанные на базе собственной платформы компании, и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN. Правительство России продлило эксперимент по добровольной маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции до 28 февраля следующего года. Распоряжение опубликовано на сайте официальных правовых актов. Кроме того, расширен перечень товаров, участвующих в эксперименте. В него теперь входят мороженая рыба, молодые сыры и творог, субпродукты, мороженое, а также минеральные и газированные воды. Сухая трава горела в Кувыданском муниципальном округе Оренбургской области в субботу. Ландшафтный пожар ликвидирован на площади более 13 тысяч гектаров, сообщило Главное управление МЧС России по регионам. Основные очаги находились в районе урочища Ольховка и поселка Маячный. Отмечается, что на месте остаются пожарные расчеты для контроля ситуации. Температура в Тихом океане, достигшая рекордно высокого уровня, может повлечь за собой потери в триллионы долларов и усилить общее потепление планеты, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследователей. Как отмечает издание, из-за Эль-Ниньо средняя цена прохода для судов, использующих крупнейшие шлюзы Панамского канала, уже подскочила в 3 раза. Кроме того, в других регионах Эль-Ниньо приводит к избыточным осадкам. В частности, его следствием были дожди на значительной части территории Чили. Они повлекли проблемы в производстве меди в июле. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
7: За окнами истекает август. До конца этого последнего месяца лета календарного остается сколько там, сутки? Чуть больше. И мы, тем не менее, решили обсудить, что такое август в нашем коллективном сознательном, бессознательном. Сейчас, естественно, речь о России. И о том, что август тревоги нашей на этот раз, несмотря, конечно, на многие драматические и даже трагические события, для нашей страны в общем и целом завершился, на мой взгляд, на правильной, спокойной, сдержанной, но в то же время, ну, скажем так, победоносной ноте. Вот мне интересно, что Вика по этому поводу думает.
8: Я надеюсь, это не нота, пропетая Канье Уэстом, потому что здорово, здорово, что этот август мы посвящали вот такому масштабному, но глупому событию, как визит к нам рэпера Канье Уэста, да? Как-то вот вся общественность раскололась ровно пополам, половина за, половина против. Потом это, ну, просто детективная интрига с билетами, да, которые, значит, были проданы за огромные деньги. В игру включились перекупщики, они собрались их перепродавать за вообще уже просто, ну, невразумительные, немыслимые деньги. И тут вдруг бах, значит, «Газпром-арена» говорит, что нет, ничего не будет, концерта не будет. Организатор концерта говорит, что будет. Те, кто купил уже билеты, я представляю сейчас их чувства. Знаешь, как это называется? История начинается как трагедия, а повторяется как фарс. Мне это немножко напоминает дефолт 98-го года, когда вот действительно был ужас, все боялись и бегали. А сейчас такой как будто мини-дефолт с этим Канье Уэстом. Что ты, Лена, кстати, сказать, думаешь по поводу приезда или не приезда этого прекрасного чернокожего человека к нам?
7: Дело в том, что, конечно, он фигура противоречивая, но здесь нельзя не сказать следующее. Во-первых, он не дитя там тяжелых кварталов Чикаго, а выходец из профессорской семьи.
8: Так. Он миллиардер, так на секунду.
7: Нет, ну, миллиардером может стать любой. Миллиардер из трущоб — это, в общем, такое текущее явление. Но он мальчик из очень хорошей семьи, мама преподаватель. Папа был политиком, и он занимался, так сказать, идеологией черных пантер. Это было движение за гражданские права афроамериканцев. И, собственно, он получил образование, и у него художественное образование, у него искусствоведческое образование. Короче говоря, Канье Уэст совсем не тот, так сказать, монстр и не тот громила, за которого он себя выдает. Он человек выдающихся способностей с точки зрения музыки. 24 Грэмми, это, так сказать, не кот чихнул. Он миллиардер, потому что то, что он продюсирует, собирает стадионы и миллионные тиражи. Поэтому то, что он к нам приехал бы, да, на мой взгляд, это прорыв большой. Другое дело, что тут неизбежно приходится говорить о его взглядах, которые можно назвать, ну, в лучшем случае, очень противоречивыми.
8: Лен, ну, неужели твое еврейское происхождение, ну, не позволяет тебе заметить, что Канье Уэст откровенный какой-то антисемит, поклонник Гитлера и просто противный человек? Вот мне антисемитизм противен в любом человеке, будь он белый, черный, там, я не знаю, серо-бурмалиновый в клеточку, это противно. Когда к Канье Уэсту поступали сотрудники еврейского происхождения, он писал им, значит, записочки, что теперь, ребята, вы работаете на Гитлера. Ну что это, пошлость, тупость, провокаторство? Или, ну, просто какие-то тупые грязные взгляды? Как с такими взглядами вообще ехать в Петербург, да, в блокадный город? Мне кажется, «Газпром-Арена» приняла такое мудрое решение, на самом деле, выписавшись из-за всей этой истории. Потому что, ну, как-то это похабно выглядит. Ну, неужели вот твое происхождение как-то вот не позволяет тебе как-то вот увидеть это вот все?
7: Четверть моей еврейской крови, она говорит следующее. Моя бабушка Ревекка Ефраимовна Брук, дальняя кузина знаменитейшего Питера Брука, в ответ на мой вопрос Бека, а ты не чувствовала, что есть антисемитизм, когда она мне рассказывала там про дело врачей, про все остальное, она сказала, деточка, ну, конечно, нет, потому что я не общалась с людьми, которым я была неприятна. И вот это тот ответ, мне кажется, который универсален, когда речь заходит о еврействе, о еврейском происхождении и так далее. Не общайтесь с теми, кто вам не интересен, кто вам неприятен и кто считает вас чем-то не заслуживающим внимания и вообще злодейским.
8: Ну, то есть ты бы на Канье Уэст не пошла бы?
7: А дело в том, что просто это не моя музыка, я не люблю рэп, я его не воспринимаю, поэтому, конечно, я не пошла, тем более за такие сумасшедшие деньги. Я бы пошла в консерваторию послушать фортепианный концерт, который будет давать Владимир Вишневский.
8: Рэп бывает хороший и плохой, на самом деле. Вот, например, рэпер Стромай, он делает абсолютно прекрасный рэп. Осмысленный, красивый, ты можешь его напеть, тебе мелодия запомнится. Ты ни одной мелодии Канье Уэст никогда не напоешь и не сможешь процитировать ни одну его строчку, правильно? Никогда. Несмотря на это 24, 44, там, 54 Грэмми, никакого значения это не имеет. Он не музыкант, потому что он не сочиняет музыку, и он не поэт, потому что набор слов, которые он там бормочет, это абсолютная туфта. Зачем вообще была вся эта история? Вот, честно, мне не очень понятно. Но слушай, ведь у нас же был еще более детективный сюжет. К нам прилетал в Москву сам директор ЦРУ. Но это же великое событие, интересное событие, непонятное событие, самое, наверное, засекреченное событие вот этого августа. И что оно, по-твоему, нам сулит? Какую-то эскалацию или, наоборот, смягчение напряженности? Или на вообще это никак не связано вот с нашими чисто проблемами, с Украиной там совсем, а просто прилетел человек обсудить какие-то чисто американские проблемы, например, американские отношения с Ираном, которые сейчас в таком тупике для американцев, где они вообще ничего не могут решить. Может быть, он приехал порешать вот какие-то такие вот темки, да? Но это вот детектив же, скажи, прямо в духе твоего любимого Юлиана Семенова. Приземляется военно-транспортный американский самолет во Внуково, все такие говорят, нет, мы ничего не знаем. Приезжает кортеж в Кремль, какие-то беседы, переговоры, все невероятно секретно, через несколько часов самолет улетает. Ну, это же твой Семенов просто.
7: Да, но тогда Юлиан Семенович Семенов, наверное, на это ответил бы следующим образом. Эскалация не предполагает диалога. В любом случае, эскалация не предполагает ни диалога, ни тем более визита такого поставленного чиновника в любой иерархии, хоть в американской, хоть в глобалистской, в атлантистской, какой угодно. Если есть диалог, а значит, есть надежда на деэскалирование наших ли отношений с Америкой, которые, на самом деле, в общем, сейчас находятся политически в довольно приличной форме, на мой взгляд, наших ли отношений с евроатлантизмом и американским атлантизмом. Я вижу в этом абсолютный позитив. А то, что это обсуждается на уровне шефа разведывательного ведомства, а мне кажется, что это круто, на самом деле. Тем более, что это визит к нам, а не визит наш туда. Это означает, что мы имеем неоспоримое позиционное преимущество. Вот я
8: печем по секунчике, короче. Печем по секунчике, готовим следующую порцию, да? Нет, я тебя по поводу эскалации что возражу. Крайний раз, не хочется говорить слово последний, крайний раз визит директора ЦРУ состоялся в Россию 5 лет назад, осенью как раз 2021 года. Разумеется, все это тоже было очень засекречено, но, как уже сейчас можно понять, Бёрнс приезжал просить не начинать специальную военную операцию там, и как-то вот уговаривать, давить, ну, как там американцы пытаются, да, всегда это делать, ну, обманывать, конечно, не без этого. И что мы видим? Значит, в ноябре он приехал, в феврале специальная военная операция все-таки началась, потому что, естественно, этот вопрос экзистенциален для России, наши отношения с Украиной. Это для нас вопрос, вот выжить или не выжить. Вот будем мы существовать или не будем существовать. Или там будет нейтральная, дружественная нам страна, или мы будем там воевать дотала. И как ты видишь, тогда все вот эти вот уговоры, просьбы вот этих вот американцев там, а давайте вы не будете, а давайте вот что-то такое, они ничему не привели, а привели они, наоборот, через несколько месяцев прямо вот к такой серьезной эскалации, потому что, опять-таки, у России не было выбора, а наши американские партнеры, они как-то часто проявляют удивительную глухоту ко всему, вот что не касается лично их. Вот знаешь, как есть человек-нарцисс, вот он что такое говорит, говорит бесконечно, он никого не слышит, кроме себя, вот он зациклен на себя. Вот Америка страна, страдающая, конечно, колоссальным нарциссизмом, они просто этим больны, да? Вот они говорят, говорят, они заняты только собой. Никакому собеседнику до них достучаться просто невозможно. Они не слышат. Они вот так вот смотрят на себя. Вот мы такие в центре мира, прекрасные, лучше всех, вот только нас слушайте. И это, я тебе скажу, сильно затрудняет с ними общение. Ну, чему доказательство того, что вот уже и Уитков с Кушнером, эта парочка закадычных друзей, перестала как-то к нам ездить, да? И как-то по секундчике стынут. И что-то мне перспективы нашего диалога кажутся смутными сегодня.
7: А мне наоборот, они не кажутся смутными, во-первых, потому что поменялись декорации, это раз. Во-вторых, у американцев действительно при их абсолютном и тотальном эгоизме очень сильно подгорает в разных внутриполитических местах, потому что не будем забывать, что у нас через 3 месяца состоятся промежуточные выборы в Конгресс, причем в обе палаты, и если, соответственно, оппонирующая республиканская администрация демократической партии там набирает достаточно голосов и становится, происходит большинство, то тогда Дональд Фредович Трамп превращается в хромую утку, и дальше, в общем, у него руки связаны. Поэтому, если честно, я думаю, что не хотелось бы спекулировать, но я думаю, что речь шла о проблемах, которые волнуют американцев, не нас. Мы в этом смысле готовы, вероятно, с ними сотрудничать и их поддерживать. Но спектр проблем здесь я точно не могу, так сказать, в это углубляться. Я не американистка, но я думаю, что это те проблемы, которые для Америки сейчас, для ее истеблишмента патриотического, скажем так, являются витальными.
8: А может быть, Рэдклифф приезжал просто, чтобы замолвить словечко за Канье Уэста, типа, ну что ж вы нашего пацанчика чернокожего обижаете, ну что ж вы так его, ну пригласили, не пригласили, так типа как он агент-фрилансер такой выступил, да, за небольшой процент, ну немножко поспособствовать. Потом опять же эпическая битва в прокате Колобка и Человека-паука, возможно, Рэдклифф, директор ЦРУ, приехал просто поддержать Человека-паука в нашем прокате, потому что ему тоже тяжело, вот паучка надо как-то помочь ему. Мягкая сила же очень важна, мы же сейчас что видели? Этот Зеленский умудрился запретить «Машу и Медведя», да? Российский мультфильм.
7: И таки запретил.
8: Он таки запретил. Это невероятная совершенно вещь, да? То есть, и насколько силен оказывается наш медведь и наша Маша. Вот кто бы мог подумать, да? Вот девочка и медведь, нарисованные причем. Кто бы мог подумать, что это на самом деле такая мощная мягкая сила, потому что они говорят по-русски, поют песенки по-русски, и детишки, живущие на Украине, все это смотрят, слушают и тоже поют вместе с ними эти песенки, говорят по-русски, повторяют за ними по-русски эти шутки. Вот, казалось бы, такая вот мелочь, ну, обычный детский мультфильм, а смотри, какая моща, да? Вот я думаю, тоже, кстати, неплохой вот для нас итог этого лета, то, что мы стали понимать, как же мы сильны на самом деле в тех сферах, которые мы не замечаем, в искусстве, в культуре, вот в детской анимации, например, да, в спорте, в чем угодно. Какая у нас огромная, на самом деле, мягкая сила. Наши политологи любят как-то воспевать американскую мягкую силу, там, восхищаться, все такое. А на самом деле, сколько же у нас этого, согласись?
7: Ну, собственно, мы это демонстрируем последнюю 1000 лет, нашу мягкую силу, в том или в ином виде. Поэтому здесь для меня нет ни новостей, ни сюрпризов. Ну, а то, что там они запрещают самих себя... Как я понимаю, вообще первый язык этого Зеленского, такой материнский, да, родной, это русский язык. То есть он запрещает самого себя.
8: Да, 90% людей на Украине материнский родной язык – русский язык. Они все в неформальной обстановке говорят по-русски. Там, помнишь, этот секс-скандал, когда женщина занималась сексом с любовником и что-то в интимные моменты говорила по-русски. Ее что-то стали там отменять, клеймить, шельмовать на Украине. Это какое-то позорище, да?
7: Да, ну это, так сказать, большой привет приему Юлиана Семеновича Семенова в 17 мгновений весны, что в момент стресса и когда женщина рожает, они рожают на родном языке, так сказать, и кричат на родном языке.
8: И в момент оргазма, как выяснилось, тоже.
7: Ну, так сказать, да, потому что тут открываются все шлюзы, сознательные или бессознательные. Кстати, вот по поводу бессознательного. Знаешь, есть такой писатель, которого я люблю местами очень частично, но то, что он гений, сомнений не вызывает, Габриэль Гарсия Маркес, которого тоже приспособили под сериальную продукцию, что у меня вызывает немоту практически такую наблюдательскую, да, обозревательскую, потому что, ну, как можно... Такой жанр, как магический реализм, кстати, придуманный в России, это вопрос, так сказать, мягкой силы, это Гоголь и это Булгаков, значит, этот магический реализм, придуманный, в общем, как художественный прием в России, выяснилось, что он цветет прекрасно на испаноязычной почве.

0: отчество, и Картасар, и потом чуть попозже там Борхес появился у нас в русских переводах. Но это потрясающе. Знаешь, она на меня настолько повлияла, вот эта литература магического реализма, что с тех пор мне кажется, что иначе прозу вообще нельзя писать. Для меня это не магический реализм, а просто, ну, самый обычный реализм. Вот если ты пишешь реалистический роман, да, вот я тоже вот пишу реалистическую прозу, но там, естественно, будут и какие-то сны, и какие-то видения, и там будут, естественно, те события духовные нашей жизни, которые зачастую гораздо более важны, чем все то, что происходит в мире материальном. Это естественно. Писатель должен отражать это во всем комплексе. Поэтому, конечно, я очень люблю Маркеса, я очень люблю «Сто лет одиночества». И, конечно, я полностью с тобой не согласна по поводу сериала нетфликсовского, который сейчас вышел. Сейчас вышел второй сезон. Вот я пока смотрю первый сезон. Ну, там просто все безупречно. Мне это очень нравится. Это очень красиво. Это очень тонко. Это с огромной любовью поставлено. Все персонажи, вот, которых мы помним по роману, и Хосе Аркадио Буэндиа, его жена Урсула, и все вот эти бесконечно идущие от них поколения, которые они называют все одними и теми же именами. Да, там много, очень много Хосе Аркадио, там очень много Урсула, Амарант, и в этом во всем путаешься, но это здорово. А как раз в сериале, кстати сказать, ты в этом не путаешься, потому что у каждого персонажа очень яркая внешность, они вот набрали таких знойных красавцев, красавиц, да, вот это Latino Lover, да, это называется, да. Там очень много этих Latino Lovers, они все очень разные, они все великолепно играют, и атмосфера, вот визуал этого сериала, он просто прекрасен, да? И как раз когда смотришь, думаешь, а магии это на самом деле мало, потому что там как раз магия просто обычной жизни. Вот обычной жизни, там, разговоров, любви, снов, каких-то драк временами, да, каких-то больших событий. Вот это вот магия обычной жизни. Я абсолютный фанат вот этого сериала «Сто лет одиночества», и всем настоятельно рекомендую и первый сезон смотреть, и второй сезон смотреть, тем более там ни малейшей нет повесточки. Сериал прям с набожным вниманием к букве, к духу романа сделан, очень точно все воплощено. Мне очень нравится.
1: Ну, я могу сказать, что, читая Маркеса, причем тоже читая его в юности, ну вот когда это все началось, так сказать, эта лавина переводов, особенно в журнале «Иностранная литература», я для себя выделила один роман, который я очень люблю перечитывать. Он называется «Хроника смерти», которая была известна заранее. Название варьируется в зависимости от того, как редакция и как переводчик это переводит, как редакция это принимает. И вот там действительно этот магический реализм, потому что этот
0: роман... «Хроника объявленной смерти» — это более популярное название,
1: может,
0: да?
1: Может быть, да.
0: «Хроника объявленной смерти».
1: Да, или «Хроника...» Значит, в иностранке это выходило в середине 80-х годов под названием «Хроника смерти», о которой было известно заранее. Вот там было чуть-чуть, значит, такой более пространный титул. А что я хочу сказать, что... Все-таки краткость — это сестра таланта, как говорил Чехов. То есть, конечно, подробности важны и нюансы важны, но когда эти подробности становятся превалирующими, размышления становятся чем-то там для меня очень длительным, я на этом месте книгу закрываю. А вот «Хроника этой самой широко объявленной смерти» прекрасна тем, что она лаконична, что она понятна, что там все объяснимо, что фабула чиста, как слеза комсомолки.
0: А мне нравится, когда много букв. Лев Николаевич Толстой писал очень много букв, Федор Михайлович Достоевский писал очень много букв. Мне кажется, русский читатель, он натренирован, когда много слов, много букв, много размышлений. У Маркеса, кстати, вот конкретно в «Сто лет одиночества» там меньше размышлений, но очень много действия на самом деле. Там все как-то постоянно кипит, там каждый персонаж является своей биографией, там очень много чего происходит. Тут не могу с тобой согласиться. Он не такой прям философ-философ, который сидит там и размышляет там о том, о сём. Нет, у него каждая вот идея, которую ему хочется донести, она очень плотно связана с действием и плотно связана с каким-то там ярким, интересным персонажем, который ее воплощает, делая какие-то причудливые, интересные, яркие вещи. По-моему, он перенасыщен действием, этот роман. Мне это очень нравится. Там многословность, Лен, ну, слушай, ну, мы в России живем, ну, ты правильно говоришь, что магический реализм, он от Гоголя, от нашей традиции. «Мёртвые души» тоже, надо сказать, такая не слишком короткая, лаконичная вещь, да, тоже там хватает описаний, а вот белая березка там как-то блистала, словно мрамор итальянский, да, птица-тройка неслась. Очень много такого. Кстати, знаешь, если вот считать, например, в западной традиции Франца Кафку родоначальником вот этой вот магического реализма, вот этой манеры смешивать фантазию и реальность, Кафка Гоголя обожал, на самом деле, это был его любимый писатель. Так что да, это все идет от нас, отсюда. Ну, соответственно, и многословность тоже идет от нас. Что ж плохого?
1: Нет. но, так сказать, русские писатели творили по-разному. Например, там, а Чехов

0: был чрезвычайно лаконичен.
1: Вот я Чехова как раз не люблю.
0: А, ну вот, так сказать, ларчик просто открывался.
1: А твой любимый Пруст? Твой любимый Пруст сколько
0: мой
1: там?
0: Мой ненавидимый, не, я не люблю Пруста. Нет, я не люблю Пруста, я считаю его занудством. И я считаю, что весь Пруст тоже вышел из Чехова. У него там просто «Под сенью девушек в цвету», там же просто сюжетные линии взяты из драматургии Чехова. Просто прямо, они прямо взяты.
1: А я думала, тебе вот по-французски как раз очень интересно читать Пруст, но он по-французски совсем другой, чем по-русски. Он такой остроумный, сухой, такой злой немножко, вот очень так сжато и сильно пишет на самом деле. Русский перевод более такой водянистый. Мне странно, вот он так соответствует, мне кажется, твоему французскому складу ума, а Пруст?
0: Ты знаешь что, я не очень люблю Пруста, я не люблю занудство. Вот честно, я не люблю занудство. Мой идеал – это Антон Павлович Чехов. Вот, вот просто реально, там даже если берется какой-то большой рассказ и уж целая повесть, например, как «Степь», да, то все равно там есть лаконизм. И мне нравится этот лаконизм, потому что тогда я понимаю, что для моего сопереживания, для моего ощущения, для моего понимания там остается место. Когда я читаю Маркеса, у меня ощущение, что он меня душит подробностями. А когда я читаю просто, я вижу, в общем, нравоучительность, особенно на французском языке. Вот, да, вот он дико нравоучительный. Но это вообще на самом деле педагогия, которая чрезвычайно ценится во французских вот этих самых беллетр. Вот они все называют беллетристикой, и вот там очень это все считается классно.
1: Понимаешь, мне кажется, без большого количества деталей, подробностей, каких-то образов более или менее ярких, ты не построишь вот по-настоящему такой вот огромный, цельный и законченный мир, вот такую вселенную, которую Маркесу действительно удалось построить в своем замечательном романе, в своем прям культовом романе. Вот для того, чтобы создать вселенную, там должно быть много всего. Там прям вот объем должен быть, там все это должно дышать. Там должны быть какие-то вещи, может быть, которые с точки зрения, вот, не знаю, рационального француза действительно покажутся, ну, нерационально, ну, давайте вот это уберем, там, давайте вот это отредактируем, давайте это сократим, давайте вообще все просто скажем, там, они жили счастливо, умерли в один день, или там они пережили трагедию и быстро умерли. Но нет, понимаешь, вот у повествования такого масштабного есть свой ритм, свое дыхание, ну, точно так же, как у «Войны и мира», да. Ну, невозможно из «Войны и мира», вот Бунин все время хотел переписать там «Анну Каренину». Он говорил, там что-то лишнее, там фразы как-то плохо составлены, коряво. Ну, это глупая была затея. Невозможно переписать, сократить «Анну Каренину». Хотя, я помню, у нас предпринимались какие-то такие попытки в нулевые, даже комикс, по-моему, какой-то был. Но это глупая идея, потому что если вещь великая по-настоящему, она, знаешь, она живет и она дышит. И она вот такая огромная. Она может какими-то такими наростами, она может какими-то таким, не знаю, щупальцем, вот это вот все. Она бесконечна, она огромная. И она должна жить и дышать. А если начнешь ее вот так вот сокращать и стилистически лакировать, она умрет.
0: Ты знаешь что, я не готова согласиться просто потому, что избыточность я воспринимаю как попытку надурить. Объясню, в чем дело. Значит, ты тут ввела французский язык в нашу беседу. Дело в том, что в французском языке фонетика такая хитрая, что там четыре буквы могут означать всего один слог.
1: Я ненавижу это.
0: Да, тем не менее. Я объясню, почему. Потому что когда французы были неграмотными, и монахи переписывали за них, так сказать, ходатайство и прошение, они брали побуквенно. Вот, собственно, откуда взялась та черта французского языка неискоренимая, которую ты ненавидишь. И в Маркесе, вот, ты знаешь, ну, я вижу желание, так сказать, меня придушить.
1: Нет, на самом деле это желание, понимаешь, открыть вот этот наш мир, который вот ограничен временем, пространством, открыть его, показать, что все это на самом деле фикция. Вот мы придумали эту всю ерунду, там, время, пространство, все это ерунда на самом деле. Вот когда Маркес творит, все это отменено. И когда мы погружаемся в пространство его романа, все это тоже отменяется. Прошлое, настоящее, будущее, все это перемешивается абсолютно, да? Фантастика, реальность, все это тоже перемешивается. И вот для того, чтобы добиться такого эффекта, действительно ему нужен такой вот размах, какой-то разбег, да, вот такое вот широкое вольное дыхание, чтобы именно загипнотизировать читателя и погрузить его в свой волшебный мир. И все-таки я еще раз это рекомендую нашей публике, нашим слушателям, сериал «По 100 лет одиночества». Он действительно прекрасно передает вот эту вот атмосферу странную, волшебную, пугающую, загадочную, прекрасного романа Маркеса. Друзья, посмотрите, мне кажется, вам понравится.
0: Читайте Маркеса и сделайте свои выводы, потому что только читая большую литературу, несмотря, так сказать, на моей сдержанности в этом отношении, можно стать таким же потрясающим собеседником, как наша Вика. И на этом мы первую часть программы заканчиваем, уходим на перерыв, ждем вас через несколько минут.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
6: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
7: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
8: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
9: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Секс, культ, просвет.
0: После сложных и таких каких-то невероятно изгибистых тем мы переходим к чему-то не просто нежному и легкому, к тому, что, в общем, наверное, касается всех в той или иной степени, потому что у всех дети или есть, или будут, или они уже взрослые. И я вот о чем подумала. Моя территориальная близость к детскому музыкальному театру, я живу на университете, заставила меня подумать о том, насколько же та самая мягкая сила, о которой упомянула Вика, у нас была развита в Советском Союзе, что для детей создавались театры. И вообще существовало огромное педагогическое направление под названием эстетическое воспитание детей. Сейчас те, кто заводят детей, почему-то занимаются какими-то развивающими играми, изучением иностранных языков. Наверное, это все здорово. Но все-таки ребенок формируется тогда, когда он смотрит на красивое, и тогда, когда он ходит в театр. Никаких других способов сделать из маленького человека маленького и образованного человека не существует. Поэтому я предложила бы нам всем сейчас подумать о том, насколько же крут был русский театр для детей, и что он до сих пор существует, и эти традиции живы. Поводом стало еще и 125-летие Сергея Владимировича Образцова, великого нашего театрального режиссера, планетарно известного кукольника, который приблизил кукольный театр, поднял его на вершины, до которых, по-моему, до сих пор никто так и не дорос среди наших противников и среди наших друзей. Вика, ты что думаешь о русском театре детском?
1: А я живу, дружок, рядом с театром Сергея Образцова, рядом с кукольным театром. И с самого детства меня водили смотреть на часы на фасаде этого театра. В 12 часов, там такие волшебные часы, там открываются дверки, и на месте каждой цифры такой как бы домик, и из этого домика высовывается зверек. И эти часы бьют, и там очень красивая мелодия. И вот это одно из моих первых детских воспоминаний, как меня водят смотреть на часы. Но я тебе скажу, что даже у людей, у которых нет детей, у них, знаешь ли, внутри живет такой внутренний ребенок. И ему необходимо бывает порой сходить в том числе и в кукольный театр, потому что наш кукольный театр — это действительно отдельная песня. Это очень здорово. Там есть спектакли не только для детей, но и для взрослых, и для подростков, и на любой абсолютно вот возрастной ценз. Я в театре Сергея Образцова, в кукольном театре, не так давно смотрела потрясающий спектакль «Принцесса Турандот» по сказке Гоцы замечательной. И это абсолютно волшебная вещь. Ну, я не могу передать просто все волшебные впечатления. Мы там и смеялись, мы там и в ужас приходили. Там тебе и казни, и пытки, там тебе и волшебные китайские пейзажи, там тебе и традиция итальянского театра, комедия дель'арте, и вместе с тем какие-то отсылки к восточному, китайскому искусству марионеток. И все это объединено, ну, просто в волшебном действии. Вот эта «Принцесса Турандот» в театре кукол Образцова, ну, всячески рекомендуется. На нее можно пойти с детьми, если ребенку там от 8-9 лет, я думаю, будет очень интересно. На нее можно повести своих подростков, на нее можно взять и повести самого себя. Хоть вам там 90 лет, можно просто взять и пригласить самого себя в этот прекрасный театр на просто волшебное действие. Согласна с тобой, в таком масштабе так кукольное искусство, наверное, ни в одной стране мира сегодня не развито, как у нас.
0: Тут интересно, что Сергей Владимирович Образцов, он происходил из семьи академика Образцова, который просто строил железные дороги. И мы этой семье обязаны не только потрясающим искусством кукольного театра для всех, но и этой сетью железных дорог, которая, собственно, делает наши просторы близкими и достижимыми. Второй момент, который, на мой взгляд, тоже интересен, это такая деталь, когда я готовилась к программе. Я узнала, что прекрасный актер, муж Юлии Снегирь, Евгений...
1: Цыганов?
0: Цыганов, внучатый племянник Образцова.
1: Как забавно, здорово.
0: Да, и почему я это узнала? Потому что я смотрела на канале «Культура», собственно, большую постановку, посвященную такой омаж, приношение, и там играл Цыганов. Боже, он гениальный театральный актер, гениальный. Настолько, насколько он в сериалах, в общем, какой-то одномерный, но тут был блеск, так что браво, Евгений, браво, маэстро, вы достойны абсолютно вашей родственной связи. Теперь про САЦ. Слушайте, ну вот музыка, которая приходила в детскую жизнь, и, я надеюсь, приходит сейчас, это же музыка настоящая, классическая, а не рэп а-ля, так сказать, месье, господин, мистер Канье Уэст, а настоящая классическая музыка, она же всегда окружала ребенка в том самом красном проекте, который существовал. Я не знаю, как сейчас, но музыкальные абонементы, которые вели два музыковеда, Светлана Виноградова и Ольга Доброхотова, а они же просто разлетались, как горячие пирожки. И детям, самым маленьким, не 8-9, а там 4-5, там 7-летним, рассказывали о Гайдне, рассказывали о Моцарте, рассказывали о Шуберте. И я думаю, что вот те дети, которым это все рассказывали, они выросли хорошими людьми, потому что классическая музыка, она способствует умиротворению души. И, в общем, когда человек слушает классическую музыку, он становится лучше. А ты что думаешь?
1: Я думаю, как вот родитель, вырастивший двоих детей здесь вот в Москве, что все эти абонементы, как горячие пирожки, это, конечно, славный бубны за горами. Все это стоит больших денег. Все вот эти вот билеты, повести детей на концерт, повести детей в театр, все это стоит очень больших денег. Ты сам на себя ты покупаешь на концерт классической музыки, там хорошо, если там за 5000 рублей удастся купить, это сейчас дешево считается. А теперь представь, что ты двоих детей еще ведешь, значит, это еще плюс 10, это будет 15 000 рублей на один вечер. Детям тяжело слушать классическую музыку, они в антракте попросят там лимонад или какао или пирожное или что-нибудь такое, и прибавь еще 3 или 4 тысячи. Это очень затратное мероприятие, и я считаю, больше классической музыки надо давать детям в школах и не забывать развивать такой прекрасный формат, как школьный театр, который у нас сейчас, если и существует, то держится на энтузиазме отдельных учителей. Вот у нас в школе случилась грустная история. У нас преподавательница истории занималась школьным театром. Она делала очень неплохие, интересные постановки, в которых дети играли. После того, как она ушла на пенсию, этот театр приказал долго жить, потому что это была ее личная инициатива. Ей очень нравилось, детям очень нравилось. Последующие классы остались вот без этого. В школе сейчас ученики так нагружены, у них такое количество предметов, у них так забито расписание, что остается, ну хорошо, если там час в день остается на каком-нибудь спорт, а вот на классическую музыку, на театр, на вот такие вот эти вот школьные кружки, да, где можно заниматься искусством, вот на них практически ничего не остается. Вот физически не остается времени. И это большая проблема, потому что, конечно, по поводу музыки я с тобой согласна. Я всегда с умилением смотрю, когда прихожу на концерт, господи, приходят эти пупсики, я не знаю, 6-7 лет, в этих, знаешь, на крахмальных платьицах, в костюмчиках, и сидят как пупсики, молча, серьезно, и слушают действительно иногда не самые легкие произведения, Просто я умиляюсь. Просто вот я стала бабушкой, сентиментально стала очень, поэтому я уже мечтаю, как я свою внучку поведу в Московскую консерваторию. Но я уже заранее начинаю копить на это деньги. То есть вот должно быть больше бесплатных опций. Мы с тобой вот часто спорим, ты говоришь, вот у нас все уникально, там детское образование, там все у нас уникально. Оно не уникально. Например, в той же самой Америке очень сильная система школьных театров, и ребята там умудряются ставить и Шекспира, и мюзикл какой-нибудь, настоящий мюзикл полноценный, где они поют, танцуют, вот это вот все. И с ними там занимаются вполне профессиональные преподаватели. Конечно, это в хороших школах, да, у которых есть такие возможности. Но вот нам бы стоит этот опыт перенимать, да, вот шире развивать театр в школах, театр в вузах, университетах. Не вот это дурацкое КВН, простите, который уже, ну просто, ну это пошлятина. А вот собрать студентов и приняться за Вильяма нашего Шекспира, да, и взять там, не знаю, с ними Гамлета поставить, или много шума из ничего. Это, по-моему, была прекрасная идея. Бесплатных опций должно быть больше.
0: Я хочу сказать, что Вика привела пример из замечательного, гениального фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», где два протагониста и два, я бы сказала, оппонента, которых играют, соответственно, Иннокентий Смоктуновский, Деточкина, и Максим Подберезовиков, которого играет Олег Ефремов, они, собственно, сталкиваются не только в качестве следователя подследственного, они сталкиваются еще и как Лаэрт и, соответственно, Гамлет.
1: Они играют в любительском театре. Это была очень популярная форма досуга вот именно в советское время. Любительские театры. И еще были кружки кинолюбителей. Вот в клубе кинолюбителей мой папа лекции читал, рассказывал про историю кино кинолюбителям. Да? То есть вот любительство бы это возродить, мне кажется, было бы очень круто.
0: А, кстати, любительский театр — это большой привет МГУ, потому что театр-то абсолютно легендарный. Оттуда вышли Юлия Рудберг и Алла Демидова. То есть оттуда выходили реально замечательные и потрясающие актеры. Так что, наверное, вот мы даем периодически какие-то идеи типа «доколе», а теперь у нас идея будет «так давайте же ж», mm-hmm. да, давайте mm-hmm. вперед. У нас есть возможности, у нас есть энтузиасты, значит, чуть-чуть поддержите бюрократически и морально. И я думаю, что дети как раз помчатся в эти театры по той простой причине, что ты сказала о нагрузке, но наш не менее гениальный, чем Образцов и чем Наталья Ильинична Сац, физиолог Павлов, говорил, отдых — это перемена деятельности.
1: Да, да, дети в нашей школе просто обожали вот эти вот спектакли, которые ставились. Иногда она ставила там по стихам, например, поэтов Серебряного века. Вот такая была постановка, да. Они невероятно увлекались. Они себе и костюмы там шили, и репетировали без бесконечно. Находили, конечно, выкраивали какое-то время. Было бы очень здорово, если бы это было, потому что вот в Москве у нас ценз коммерческий на все эти билеты, на профессиональные мероприятия в сфере музыки и театра, он невероятный. Мы с тобой не раз это обсуждали, да? Ну, какой-то модный спектакль повести детей, ну, просто невозможно, просто потому что это финансово будет невозможно, да? Придется всю зарплату отдать. Соответственно, больше должно быть старого, доброго советского опыта, хотелось бы возразить, с какими-то вот такими бесплатными или какими-то минимально дешевыми вот этими вот опциями, да? Где люди могли бы проявлять себя и заниматься творчеством. Потому что в наше сложное время творчество — это, ну, слушай, еще и главное отдушина, да? Это главный сниматель стресса, я бы сказала. Это вообще главная такая вот пещера, куда мы можем укрыться и там вообще предаваться игре и тешить своего внутреннего ребенка, который в нас всех живет. Живет тебе внутренний ребенок? Сколько лет ты внутреннего ребенка?
0: Моему ребенку, у меня подросток, конечно. Я думаю, что 14-летняя девочка.
1: А моему 6.
0: Ну вот видишь, ты помладше.
1: Маленький,
0: я буду
1: да?
0: тебя патрулировать.
1: Ой, ты знаешь, я как-то привела сына на спортивную секцию в бассейн заниматься. Ему было лет 7, наверное. А там такой пол скользкий, они паркет натерли. Я как поехала, разбежалась и поехала на ногах. Знаешь, вот как ездят по скользкому паркету? И там тетушка местная стала меня ругать, и я совершенно вернулась в свое школьное детство. Я подумала, вот, ну, слушайте, первый класс, я катаюсь на ногах, а меня подозвали к себе и ругают, и говорят, что вы делаете, так делать нельзя.
0: Да, ну, конечно, спуск по лестнице, по перилам, мы же на них ложились.
1: Ну что ты.
0: Так, мы дали волю своим внутренним детям. Маленькой девочке 6-летней, это Вика Никифора, 14-летней девочке-подростку, которая ха-ха-ха, значит, смотрит вокруг и уже начинает интересоваться мальчиком. Но в завершение я хотела бы сказать вот что. Я с большим удивлением обнаружила, что, например, в Пушкинском музее от чего-то и почему-то знаменитейший клуб юных искусствоведов стал платным. В советское время Ирина Александровна Антонова, которая была просто пионером музейного дела, она это все делала бесплатно. Я считаю, что Москва достаточно богатый город. Я сейчас не говорю о других городах, говорю о Москве. Я говорю о том, что это достаточно богатый город, который может себе позволить спонсировать, давать субвенции, дотировать именно именно в крупных музеях, которые зарабатывают большие деньги и которым, в общем, бюджет отписывает тоже существенные средства, он может себе позволить, как и Третьяковская галерея, я думаю, чтобы дети ходили в музей бесплатно и чтобы им там читали лекции и чтобы для них водили экскурсии, а не за те деньги, за которые, тут я с тобой абсолютно солидарна, которые это стоит. Дети должны эстетически развиваться в нашей потрясающей, богатой и сильной стране бесплатно, потому что это наше будущее, и чем больше мы в этих детей сегодня вложим, тем, в общем, отдача будет колоссальнее. И давайте думать о том, что человеческий капитал — это самый важный капитал и самое важное, в общем, краеугольный камень, на котором стоит наша страна. Слушайте, а теперь, вы знаете что? Я купила яблоки. Я купила антоновские яблоки. Я купила самые первые антоновские яблоки, самого первого урожая. И что я буду делать? Я буду делать из них яблочный джем. На варенье я еще пока не способна, но джем сварить я точно сумею. Я знаю, что у Вики были колоссальные планы, кулинарные, гастрономические, чтобы сделать сладкие припасы на зиму. Вот, Вика, давай, делись, колись.
1: Слушай, я купила новую плиту. Я на газе готовлю, я купила новую газовую плиту. У меня прям вдохновение меня душит просто, кулинарное вдохновение. Я каждый день что-то придумываю, что-то новое пеку. Но по поводу варенья, по поводу джема. Лена, несколько месяцев назад мы с тобой имели тут жарчайшую дискуссию. Друзья, вы можете найти ее, кстати, на сайте «Спутник». Мы так с Леной спорили, мы такой баттл устроили. Лена ругала меня за добавленный сахар. Я говорила, ну, можно, да, там, добавить сахар в чай, там, и не знаю, съесть шоколадку. Лена кричала, нет, сахар – белая смерть, его не должно быть. Но, дорогая моя, в твоем джеме сахар будет равен примерно по весу твоим яблокам. Там будет столько добавленного сахара. Как же это можно? Как это называется? Не могу поступиться принципами. Как ты можешь поступиться принципами и валить килограмм сахара на килограмм яблок в твоем джеме? Какой сакляда это белая смерть?
0: Во-первых, сахар в данном случае выступает не как добавленный белый яд, а как консервант. Так что я попросила бы вот от этого упрека меня избавить. Второй момент. Вы не можете есть варенье колоссальными порциями, и джем тоже. Вы можете есть аккуратно, интеллигентно, рано утром положить рядом, так сказать, с вашим замечательным творожком, например, или с вашим паштетиком из печенки, да, который вы сделали накануне, вот, например, да. И я считаю, что варенье – это не просто гастрономический продукт и не просто некий кулинарный процесс. Это наша русская медитация. Это ответ на вот эти все французские, итальянские и прочие бытования, потому что варенье есть наш русский продукт. Нигде в мире больше варенья нет. Есть конфитюр, есть джем, а вот вареница из вишни или из сливы, и тем более из крыжовника, это наш русский специалитет. Так что вперед, товарищи, давайте варим варенье.
1: Душа моя, это пережиток невероятной советской эпохи. Зачем тебе сахар как консервант? Вот что ты консервируешь? Понятно, это было в Советском Союзе. Я напомню любителям Советского Союза, молодым и пожилым, что зимой в Советском Союзе невозможно было купить какие-то ягоды, фрукты. Из овощей была только картошка в магазинах и соленые огурцы. Свекла иногда, не всегда. И соленые огурцы в банках. Все, не было больше ничего. Поэтому, естественно, хозяйки там огромное количество соли вкатывали в банки, и там солили огурцы, помидоры, кабачки, патиссоны, все, что попадалось под руку, все солили. Огромное количество сахара тоже в банке и консервировали таким образом ягоды, фрукты, яблочные джемы, там смородиновое варенье, вишневое, все это дело. Это я понимаю. Это было время бедности, в общем, нищеты, скажем честно, потребительской. Да, это было время советское, когда это все нужно было консервировать. Сейчас зачем тебе вот этот килограмм сахара на килограмм ягод? Зачем он себе как консервант? Чего ты собралась консервировать? Вот ты поставишь все эти банки, и они тоже будут стоять несколько лет, что ли? Ну, это же в старину было нужно. Сейчас ты зачем? Ты в любое время года, зимой, можешь пойти купить себе хоть там винограда, хоть вишню, чего угодно, что угодно для души, сварить из этого варенье с небольшим количеством сахара, потому что консервация сейчас не нужна. Сварить варенье с небольшим количеством сахара, съесть его быстренько, да, вот без закруток этих, без закаток, без вот этих сложных там выпаривания этих банок, вот это все как хирургическое, да, Вот без этого всего. Зачем тебе эта ужасная пропорция сахара? Скажи ты мне.
0: Мне пропорция сахара нужна для того, чтобы, во-первых, медитировать, и не для этого никакого сахара не жалко. А во-вторых, для того, чтобы этим вареньем угощать. Я купила 6 розеток специальных. Знаете, такой предмет сервировки? Вот такие розеточки я купила ручной работы в чудном маленьком магазинчике, делает петербургская художница. Я купила эти розетки потрясающие. Я буду в них класть это варенье, мы будем пить чай. Следующая покупка у тебя плита, а я покупаю электрический самовар. У меня все серьезно. Теперь по поводу упреков в соли, ферментации и всем остальном, которые не были мне адресованы, а которые, так сказать, Филиппика касалась нашего Советского Союза. Барабанная дробь. Дело в том, что сейчас самый модный напиток самых известных зожников в мире – это рассол, причем огуречный. Потому что он электролитный, и после тренировки нет ничего лучше, чтобы возместить потерю минеральных солей. Вот, Вика, к чему приводит отречение в данном случае от советско-союзных корней.
1: Я буду брать с собой на тренировку банку с солеными огурцами. Сначала ее можно использовать как утяжелитель, да, как гирю, а потом, значит, когда тренировка закончилась, открываешь крышечку и попил рассол из этой банки. Ну, слушай, если серьезно, на самом деле у меня есть лайфхаки по поводу варенья, я им сейчас поделюсь. Я тоже очень люблю варить варенье, но я кладу очень мало сахара. Я варю себе варенье, потому что как раз покупное меня не устраивает. Не устраивает, что оно слишком сладкое и приторное. Если я варю вишню, там, не знаю, то на килограмм вишни я могу положить там, ну, полтора стакана сахара. На килограмм черешни я положу даже меньше стакана сахара. То есть у меня там в основном сама будет ягода, да, или фрукт какой-нибудь. Сахара будет по минимуму. И даже если он будет, я люблю его нейтрализовывать соком лимона, соком апельсина и кусочками цедры. Вот у меня варенье получается, ну, практически совсем не сладкое. Еще я добавляю туда имбирь, корицу, кардамон, вот эти вот специи. И получается, ну, такой специфический вкус. Он интересный, он яркий, его очень хорошо сочетать с сыром, с мясом холодным, с ростбифом, например, холодным. Клюквенное, брусничное вот очень хорошо туда идет. И такое варенье, я предвижу твою критику, ты скажешь, оно же у тебя испортится. Совершенно верно. Я такого варенья варю мало, и съедается оно у нас в семье быстро очень. Это получается не варенье, а я бы сказала, это получается десерт такой, да? Вот такой десерт там из вишен, допустим, там из чего угодно, из смородины можно сделать. Он скорее кисленький такой на вкус. Там максимум витаминов, я стараюсь недолго варить. И там минимум все-таки сахар. И вот это вот сочетание, мне кажется, очень вкусным по-настоящему. И я вот рекомендую вам попробовать. Это не закатка, это не закрутка. А я ее в обычную банку кладу, и там за неделю или две мы все это подъедаем. С чем угодно это можно. Там и с тостами, и с блинами, с творожком прекрасно идут, с кашками, конечно. Вот. И я просто предлагаю, мы же сейчас все следим за фигурой, следим за весом, что-то пытаемся делать и сокращаем сахар в своем рационе. Вот если вы хотите сократить сахар в своем рационе, то можно варить такое варенье не сладкое. Вот я предлагаю нашим слушателям попробовать.
0: Я подхвачу эту инициативу, которая мне безумно понравилась. Есть еще такой прием, точнее, такой продукт тоже консервация, который называется пятиминутка. Он такой для смородины главным образом используется, но, в принципе, он может быть использован для любой ягоды и для любого фрукта. Это когда вы просто в сиропе ягоды 5 минут кипятите и делаете это с разницей в несколько часов, а может быть даже с разницей в несколько дней. Таким образом, все пропитывается этим самым сиропом, куда действительно добавляются эти потрясающие пряности. Кардамон – это вообще типичная русская пряность. Этот запах этой специи – это запах кулича на самом деле, потому что в куличное тесто принято класть кардамон. Так вот, если вы делаете эту пятиминутку, и, конечно, абсолютно не обязательно закатывать, если у вас нет чулана, холодной комнаты, куда Болховец, значит, отправляла, или погреба, куда она отправляла хозяек, если в дом пришли гости. Если у вас ничего этого нет, а есть просто обычный семейный холодильник, то, конечно, ничего не нужно стерилизовывать, так сказать, там мучиться и так далее. Закрыли банку, съели ее, а дальше сварили еще одну или не сварили. Короче говоря, дело в том, что тут мы соединяем, во-первых, творческий момент, что очень важно, потому что мы что-то творим. Вообще, когда вы готовите, вы что-то творите, вы что-то созидаете. Пусть это съедается, пусть это исчезает на глазах, но вы созидаете. И второй момент, мы много и часто говорим тут о тревожности, которая сопровождает, естественно, нашу текущую ситуацию в стране, от которой невозможно скрыться, но ее можно купировать. Когда вы делаете что-то позитивное для людей, которых вы любите, даже если вы это делаете для себя, у вас эта тревожка исчезает. Вы видите на глазах, что у вас получается.
1: Еще один лайфхак, вот хочу хочу поделиться. Еще один десерт такой очень полезный, в котором сахара вообще может не быть. Это взять, например, те же самые вишни или черешни, удалить из них косточки, разложить их на пергаментной бумаге, на противне, и поставить духовку на очень маленький огонь, там градусов 70, там максимум 80, дверцу оставить приоткрытой, и на противне сушить, вялить вот эти вот ягоды, вишни или черешни. Там смотреть надо по состоянию. У всех свои духовки, там иногда, если окно открыто в кухне, там как-то иначе идет вентиляция, если окно закрыто по-другому. В общем, это надо их держать часа 4, может быть, 5. В общем, смотреть надо все время. Когда из ягоды уже перестает выделяться сок, когда вот ее можно взять в руки и помять. Если сока уже нет, если она уже так подсохла, это вот готовые получаются сушеные вишни или черешни. Ни грамма сахара в этом нет. Все витамины там сохранены. Все вкусовые свойства, они становятся еще ярче, потому что, да, когда вот ты жуешь эту вяленую черешню, я еще пересыпаю ее корицей, тоже имбирем можно пересыпать, ваниль, кто как любит. Никакого сахара тут нету. Но это абсолютно прекрасное лакомство, которое можно добавлять, опять-таки, в творожок, опять-таки, в кашу. Просто так есть с чаем, угощать своих любимых друзей, положить в хрустальные розеточки, да, и угощать их этим вместо там сухофруктов или изюма. То есть вы сухофрукты делаете прямо у себя дома в духовке. Мне кажется, это супер экологично и здоровски, потому что нет никакого добавленного сахара. И это очень красиво, потому что я вот, когда разложу вот эти вот черешенки у меня уже без косточек на противень, я их фотографирую для удовольствия, потому что они очень красивые, они сверкают прям. И вот ты их запекаешь, они прям великолепными становятся. И еще очень вкусно делать цукаты, они тоже очень красивые. Цукаты из лимонных корочек, из апельсинных корочек, из арбузных корочек, восхитительные совершенно получаются. Они очень такие нарядные. Вот я с тобой согласна, вот есть эстетика в этой готовке. И сейчас вот наступит осень, я буду обязательно варить апельсинный и лимонный джем, потому что вот этот оранжевый, желтый, сияющий солнечный цвет, этот прозрачный вот сироп, но не очень сладкий. Ну, вдохновляет просто нас и на творчество, и на жизнь. Согласись, да, как будто вот солнышко в нашей чашке, в нашей розетке, в нашей ложке, да. Всё это
0: я будет. Просто не вижу смысла переплачивать в магазинах за баночки, если это можно все сделать своими руками, и ценник будет там в 10 раз меньше. Я немножечко тут, так сказать, там в сторону поверну, есть еще и овощи. Я тут увидела, сколько стоят вяленые помидоры. И я решила просто их сделать сама. Значит, сейчас вот эта самая сливка, которую они туда кладут, стоит копейки. И я их тоже буду сушить, вялить и так далее. Я оставляю... Мы, вернее, оставляем вас всех в предвкушении сентября. Мы обязательно услышимся. Мы желаем вам всем здоровья, счастья и спокойствия. Всего доброго.
2: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо». Что? Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров,
10: коз, овец, лошадей и ослов и радуются каждому новому дню. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
11: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
10: Чтобы сообразить на троих.
12: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
10: Слово за слово, словом по столу.
12: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
10: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
12: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
10: Без купюр.
13: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
10: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
12: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
10: Не пропустите.

Обстрелы судов и портов Саудовской Аравии. Контекст. Нефтяной трафик столкнулся с новой угрозой. Из-за ситуации в Ормузском проливе, входящая в тройку лидеров по производству этого продукта Саудовская Аравия начала использовать Красное море. Через него пролегает альтернативный маршрут поставок контрагентам. Однако обстрелы хуситами танкеров и портов ставят действующие контракты на грань срыва. Для мировой экономики это грозит новыми скачками цен на нефть, задержками и дефицитом топлива. Саудовская Аравия в безвыходном положении. Нефтевозы в Красном море не защищены, а хуситы имеют средства поражения. За ними стоит Иран, за Саудовской Аравией – Соединенные Штаты. Впрочем, и собственные отношения Тегерана и Эр-Рияда десятилетиями остаются крайне напряженными. Таким образом, конфликт Ирана и США экстраполируется на их ближайших союзников и весь нефтяной рынок. Цена страхования судов опять выросла и может взлететь еще больше. Страховые компании четко понимают, что прежние тарифы не актуальны и в случае инцидентов приведут к огромным убыткам. В некоторых случаях они вообще отказываются иметь дело с фирмами-перевозчиками. В последние месяцы саудовские нефтяные танкеры в Красном море подвергаются регулярным ударам.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, столько же в Мурманске и Воронеже. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые множественные атаки ВСУ зафиксированы в ДНР. Вклад угольной отрасли в оборонную мощь России отметил Владимир Путин. В России назвали регионы с самыми высокими пенсиями. Подробности далее. Вооруженные формирования Украины 27 раз атаковали поселение ДНР в субботу. Пострадал один мирный житель, сообщает Управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Кроме того, в результате вооруженных атак за сутки повреждены жилой дом, авиацистерны МЧС России и 6 объектов гражданской инфраструктуры. Шахтерский вклад в укрепление суверенитета и оборонной мощи России отметил президент нашей страны Владимир Путин в поздравлении работников угольной промышленности с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что с профессией шахтера неразрывно связана сама история России. Работники угольной промышленности заложили индустриальный фундамент страны, дали мощный толчок развитию металлургии, машиностроения и транспорта. Чтобы сберечь и укрепить славные традиции горняцкого дела, необходимо уделять приоритетное внимание подготовке кадров для всей угольной отрасли, повышать престиж профессии шахтеров и горняков, подчеркнул президент. День шахтера отмечается в России сегодня. Росфинмониторинг с 1 сентября будет получать данные об операциях с использованием системы быстрых платежей, единого QR-кода и платежной системы МИР. Это поможет повысить эффективность антиотмывочной системы, рассказали РИА Новости в ведомстве. Представление соответствующей информации не повлияет на осуществление в реальном времени денежных переводов, заверили там. Исполняющий обязанности главы штаба сухопутных войск США Кристофер Ланиф не имеет достаточной поддержки в Сенате, чтобы получить утверждение в должности. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников. При этом министр армии США Дэн Дрискол может подать в отставку уже на следующей неделе, пишет издание. Чиновники Белого дома поделились с газетой опасениями, что в случае ухода Дрискола официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, который рассматривается ему на замену, также может не заручиться одобрением нужных парламентариев. Самая высокая средняя пенсия в России зафиксирована на Чукотке, в Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. С данными Соцфонда России ознакомились в РИА Новости. Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 июля средний размер пенсионного обеспечения в указанных регионах составляет от 37 до 42,5 тысяч рублей. При этом в среднем по России неработающие пенсионеры получают около 25,5 тысяч рублей. Египетские власти не получали уведомления об акулах вблизи побережья Шарм-аль-Шейха, сообщил РИА Новости источник в природоохранной службе провинции Южный Синай. В то же время он отметил, что присутствие акул в Красном море – естественное явление, поскольку они являются частью морской экосистемы. По его словам, каждый реальный случай обнаружения акулы оценивается компетентными органами с учетом вида, места и сопутствующих обстоятельств. Напомню, накануне СМИ сообщили, что российские туристы заметили акулу возле пляжа пятизвездочного отеля «The Grand Hotel Sharm el-Sheikh». Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Здравствуйте, Татьяна.
3: Очень приятно познакомиться. Это итоги недели с Дмитрием Никотиным. Собственно, постоянные слушатели сейчас будут наблюдать некоторые изменения. Меня зовут Татьяна Ладяева, и мы сегодня впервые вот таким дуэтом решили собраться. Это, во-первых. Во-вторых, мы немного концепцию передачи будем менять в том плане, что начинать с главного. Правильно, Дмитрий? То есть решили таким образом.
2: Да, я думаю, что у нас просто настолько важная тема, что мы иногда физически не успеваем до них дойти, поэтому теперь мы попробуем начать с самых главных новостей и событий. Они у нас будут занимать, да, там основное время мы их будем разбирать. А новости, которые по масштабу чуть поменьше, мы оставим их на десерт, скажем так. Ну что, наверное, давайте
3: я
2: сразу
3: тогда...
2: к главному.
0: Первое место.
2: Да, у нас вот этот рейтинг. Вообще, мне кажется, можно этот рейтинг и без джинглов нам запускать. У нас будет такой формат, мне кажется, более живой такого диалога.
3: Ну, сегодня, мне наверное, кажется, когда происходят помехи, да, это еще больше придает какой-то живости диалогу, что это действительно прямой эфир. Ну да, давайте начнем с новости, вокруг которой было много спекуляций. Как Дмитрий Песков сказал, теорий было много, но все оказалось довольно просто. Так ли это, Дмитрий?
2: Ну, естественно, на мой взгляд, это непросто, потому что если мы с вами посмотрим на хронологию событий и вспомним, что последний раз директор ЦРУ в Россию приезжал в 2021 году, и это был на тот момент директор ЦРУ Бёрнс, то есть совершенно другой администрации, это было 5 лет назад, а сейчас вдруг вот визит уже трамповского директора ЦРУ на фоне эскалации, которая у нас происходит, и разговоров очень много, куда эта эскалация нас всех может завести. Эскалация идет в плане ракетных ударов и по Украине, и со стороны Украины удары идут по России. Плюс здесь после того, как пошли инсайды, все вообще в таком небольшом шоке оказались. Потому что инсайды западной прессы стали нам рассказывать еще раз, да, что, возможно, это было предупреждение не проводить в России мобилизацию, либо это было предупреждение не нападать на страны НАТО. То есть западная пресса запустила такое количество вбросов определенное, причем не было единой такой канвы, то есть часть изданий. Например, там Wall Street Journal говорит об одном, там «Политика» или «Axios» говорили о другом. В общем, нужно со всеми версиями, я думаю, нам в эфире сейчас разобраться, насколько мы, опять же, это можем, применяя вот те публикации, которые есть, логику и аналитику.
3: Но с каких публикаций начнем? Я, на самом деле, обращала внимание на те, где говорилось, что Россию либо просят, либо предупреждают, либо то, что она все-таки не будет нападать на Североатлантический альянс. То есть вокруг вот этого очень много фигурировало, помимо того, что действительно в России якобы может быть какая-то мобилизация, и по какой-то причине именно директор ЦРУ должен у нас это все обсуждать. То есть какая версия оказалась наиболее правдоподобной, как вам кажется?
2: Ну, мы их просто сейчас по порядку начнем разбирать, а потом некий такой итог подведем. Значит, смотрите, первая версия, которую мы разбираем, и она является действительно основной, потому что большое количество изданий склонялись к ней, но не все. Это версия предупреждения не нападать на страны НАТО. Причем, когда мы говорим про нападение на страны НАТО, речь как бы не идет про... условно, там, нападение на Испанию или на Италию, все сводится к Прибалтике. Ну, то есть конкретно Прибалтика и, может быть, Польша, потому что Сувалкский коридор и доступ к Калининградской области. Плюс, здесь очень интересно, что в последнее время есть серьезные такие конфликты между администрацией Трампа и лидерами стран Евросоюза. И в публикациях объясняется, то есть они рационализируют то, что происходит, и подводят это под версию. То есть они говорят, вот видите, есть конфликты, что Трамп уже много раз говорил, что он не будет защищать европейцев, если вдруг Россия что-то решит. То есть у Трампа эти конфликты возникли, во-первых, потому что Трамп хотел Гренландию, а европейцы ему отказали. Я напомню, что Гренландия — это часть Дании. Вот потом война в Иране. И европейцы Трампу не помогли, хотя он хотел, чтобы европейцы подключились к этой войне. Так же, как условно, когда американцы вторглись в Ирак, европейцы там тогда Бушу помогали. И они входили в состав коалиции, которая вторгалась в Ирак. То есть тут Трамп тоже с Европой поссорился. Плюс как бы торговая война Европы и США, вот эта битва с тарифами. И на этом фоне Трамп несколько раз говорил, если вдруг вот у вас что-то случится, я вас защищать не буду. И европейцы это вот как бы сильно просто там испугались, особенно, естественно, там какие-нибудь прибалтийские небольшие, там три республики. Вот. И мне кажется, что вот эта вот версия, она раскрутилась на вот этой вот почве, что Россия может эскалировать через Европу, потому что Европа является тылом Украины. И сложно, естественно, когда тыл не находится под твоим ударным воздействием, добиваться целей вот в ограниченной как бы зоне. То есть есть, ну, действительно много рациональных здесь аргументов. Вот эту тему СМИ стали развивать. Но еще раз, это мы пока как бы версии, да, разбираем.
3: А позвольте дополнить сюда, мне кажется, некоторые европейские чиновники начали переживать, почему еще, опять же, если ссылаться на их же средства массовой информации, не все европейские чиновники, не все даже чиновники Белого дома вообще были в курсе того, что директор ЦРУ приезжает в Россию, и поэтому у них там тоже своя паника началась, хотя как будто бы директор ЦРУ не должен абсолютно со всеми госслужащими согласовывать свой визит. Ну вот такая информация тоже была.
2: Это, кстати, очень болезненно для европейцев, потому что их не проинформировали. Вообще они как бы союзники. Мы уже при Трампе стали немножечко забывать, но формально они находятся в одном альянсе. Они находятся в НАТО, да, в Североатлантическом альянсе. И европейцы считают, что американцы не могут вести вообще дела с Россией, переговоры с Россией.
3: Не спросив, да?
2: Не проинформировав их, не подключая их к переговорам. То есть это их очень сильно задевало, когда вот состоялась встреча Путина и Трампа на Аляске. Они говорят, а как же мы? То есть почему ведутся переговоры о том, как будет выглядеть Европа без Европы? Но, соответственно, мы хотим вести эти переговоры без Европы, потому что мы понимаем, что... Ну, вообще у нас были предложения посредников подключить, но условно там... которых можно интерпретировать хотя бы как либо нейтральных, либо как пророссийских, потому что условно вести переговоры, если приедет какая-нибудь там Урсула фон дер Ляйен или глава евродипломатии Кая Каллас, вот бывшая премьер Эстонии, просто будет бесполезно. У них максималистская позиция, позиция, что вот соглашайтесь, то, что мы вам предлагаем, никаких компромиссов, вот все. И поэтому Россия говорит, что а смысл европейцев подключать, вот этих европейцев. Хотя были предложения, Путин говорит, вот можно подключить там бывшего там немецкого канцлера, вот к нему как бы нормальное отношение, он мог бы как-то доносить позиции сторон. То есть для переговорного процесса важно, чтобы тот, кто представляет ту или иную сторону, он в принципе был не настолько прям вот ангажирован. Да? То есть поэтому, например, в Россию не Келлок ездил, а там Уитков и Кушнер. Потому что Келлок, вот американский генерал с такой смышлением времен Холодной войны, он, ну, максимально тоже у него жесткая позиция по России. То есть личности здесь, ну, невероятно важны. Поэтому у нас к американцам ездит условно там Кирилл Дмитриев, вот, а не Дмитрий Альтович Медведев. Да? То есть, ну, условно, с
3: мне
2: его
3: кажется,
2: там позиции.
3: Медведеву пока не стоит, да, с его позицией, резкой риторикой. Его там точно испугаются.
2: Ну, да, просто для переговорного процесса лучше, когда у человека есть, во-первых, там определенные связи. Вот переговоры — это на таком уровне, это в том числе и неформальные отношения, которые у тебя есть, неформальные связи, а там у Кирилла Дмитриева их намного больше, поэтому к американцам отправляется он. У Лаврова есть контакты с Рубио, но тоже и Лавров, и Рубио, они оба сейчас являются, ну, такими своеобразными ястребами. Лавров в последнее время стал намного жестче высказываться. То есть он недоволен тем, что американцы, ну, будем честны, не выполнили свои обязательства по Анкориджу. И он стал это чаще повторять. То есть причем, ну, естественно, закономерно, да, как бы обвиняя американцев. И поэтому там в переговорные группы, вы опять же можете заметить, Лавров не входит. То есть все переговоры, которые проходили, они у него проходят, например, по линии Рубио, но они обсуждают именно, кто будет, когда будет, где встречаться. Но не сам Лавров ведет переговоры с Рубио. Вот. Ну, давайте продвинемся по версиям, потому что мы вот первую версию держим в голове. Нам надо продвинуться еще по версиям. То есть вот первая версия — это обсуждали предупреждение не нападать на страны НАТО.
3: Не нападать.
2: Да, что вот это первая версия, которая фигурирует в СМИ, и еще раз, у нее как бы есть основа, потому что отношения США и Европы напряжены, американцы могут не вступиться за Европу, ну и если бы американцы не вступили за Европу, то, судя по последним как бы всем моделированиям, которые были в Европе, они, ну, абсолютно не готовы сейчас к войне с Россией. Кто-то скажет, что а как же так, вот мы на Украине, там тяжело идем, там малая такмачка и так далее. Но дело в том, что моделирование показывает, что европейцы вообще не имеют единого командования, если это будет без США, то есть структура НАТО, она создана именно под американцев. То есть единое командование НАТО включает в себя роль США. Если США отсутствуют, просто не явились, да, на поле боя, то вся структура командования рушится. Именно поэтому европейцы как бы так сильно переживают. То есть как им выстроить условную там оборону Прибалтики, если американцы не участвуют? У них нет таких структур. Кто будет отвечать? Отдельно армия там Польши, Латвии или там Эстонии? Но они просто будут действовать рассогласованно. И вот игры, которые были, они, кстати, моделировали, что будет. И там такой комичный момент произошел по последнему. Опять же, это их было моделирование. Просто немцы не явились, то есть они приняли решение, немецкий генштаб в этой модели, не участвовать во всем этом. Поляки заняли вообще просто оборонительную позицию, и в рамках этих игр Россия как бы спокойно занимает Суалцкий коридор, продвигается там к Калининграду, ну и, соответственно, страны Прибалтики оказываются отрезаны от НАТО. Вот такие вот были последние модели именно в Европе. Вот. Ну давайте к следующим как бы версиям. Значит, вторая версия — это Иран. Вот. Что у вас там, ваши
3: что
2: мысли
3: обсуждали?
2: Какие?
3: Да, по поводу Ирана. Ну, по поводу Ирана, мне кажется, это та страна, которую пытаются манипулировать в каком-то смысле западные и американские даже СМИ, потому что зачастую, когда происходит какой-то важный визит, а у нас там есть свои интересы, да, и по поводу Украины, да и не только, но всегда, да, приплетается Иран, и очень часто он якобы является некой монетой в вопросе договоренности. Вот. Вы не подключаетесь, допустим, да, значит, к этой истории, а мы, соответственно, не трогаем вас.
2: Да, то есть, в принципе, основная версия по Ирану, она идет там некая версия размена, да, что вот Россия должна не помогать Ирану. Сейчас, наверное, слушателям надо объяснить, как Россия помогает Ирану. Были публикации, что Россия предоставляла разведданные. Естественно, официально это никто не признает, то есть никто не выходит и не говорит, да, мы помогаем Ирану. Неофициально мы говорим, что мы ни в коем случае не являемся там участниками вот этой вот войны США, Ирана, Израиля, но по публикациям, опять же, в западной прессе, разведданные о перемещении американского флота фигурировало. Ну, естественно, Россия и Иран не являются стратегическими партнерами, поэтому экономическое сотрудничество. А тут Трамп начал свою операцию «Экономический день Д». То есть принуждение Ирана к некому снова миру, который Трамп никак не может заключить, сорвав последнюю сделку, но теперь экономическими методами, потому что военными перед выборами он пока заниматься не хочет. Снова там бомбить Иран. И ему нужно как-то принудить Иран, но как? То есть блокада и так есть. Иранская нефть плохо выходит из Ормузского пролива. Китай. На Китай у Трампа рычагов нет, потому что торговая война у них пока на паузе. Они заключили недавно, ну как недавно, уже относительно давно, но у них торговая сделка пока действует. Был момент, когда Трамп решил попробовать повоевать в торговой войне с Китаем. У него ничего не получилось. Он вводил вот эти вот 100% пошлины. В итоге откатился назад. Они заключили пока компромисс. Потому что у Китая есть свой рычаг, он его подкопил по редкоземельным металлам. Вот, он контролирует практически 90% экспорта этого крайне важного ресурса. И вот получается, остается что американцам? Второй стратегический партнер Ирана после Китая — это Россия. И вот на этой теме раскручивается версия, что Трамп может послать там Рэдклиффа, предупредить Россию, что вот либо там никакой разведданной, там никакого военного сотрудничества, или мы будем эскалировать, помогать Украине. Например, разрешить там Илону Маску включить на территории России Starlink.

0: Нет, то есть вообще мы видим, что прям идет такая битва нарративов. То есть с той стороны каждый раз Зеленский, там условно его окружение повторяет, что Россия будет проводить мобилизацию этой осенью. Соответственно, с нашей стороны идут постоянные опровержения. Медведев уже несколько раз повторял, там комитеты по обороне в Госдуме там повторяли, что это все не так, то есть никакой
1: Никаких
0: новой
1: предпосылок
0: частичной.
1: даже.
0: Ну, повторяется, в принципе, нарратив, что есть у нас приличные темпы набора на контракт, и этих темпов набора на контракт достаточно. Нет смысла подключать новую волну мобилизации. Почему эта версия возникла? Ну, опять же, я думаю, с подачи Украины, то есть у Украины, естественно, есть контакты с США, и Украине было выгодно эту тему попытаться пробросить туда, в американские СМИ. Вот, потому что у них идет еще раз сейчас такая вот информационная битва, что Украине нужно убедить, что в России будет мобилизация. Если им удастся это сделать, то, соответственно, это отток граждан, потому что это вызывает большую тревожность, и отток как бы может увеличиться, это там экономические последствия, социальные последствия. То есть Украине важно эту тему по максимуму раскачать. Ну вот эта версия могла возникнуть именно с подачи, опять же, Украины, которая слила это в определенные американские СМИ. То есть, смотрите, важная деталь, да, всегда, когда мы анализируем прессу, мы должны понимать, что бывают сознательные вбросы, то есть сознательно было сказано, что обсуждалось вот это, и это было сброшено там условно, может быть, даже с там ЦРУ в СМИ, для того, чтобы либо увести внимание общественное вот в другое направление, либо чтобы запустить нужную версию. На самом деле могло
1: Ну, я
0: обсуждаться
1: думаю,
0: там.
1: мобилизация – это, наверное, история про какой-то стресс для нас. Но стресс в том плане, чтобы расшатать просто-напросто
0: Ну.
1: дискуссию по этому поводу. Мы прекрасно знаем, да, это хорошо залетает у нас. Поэтому, да, Дмитрий Медведев довольно оперативно в этом смысле в этот раз, ну, и как и всегда, впрочем, он вышел, он все опроверг, это полные... это фейки, не буду грубее это называть. Но, смотрите, мне кажется, версий там еще, может быть, несколько, которые где-то были. Но главное, что подчеркнул в том числе и Дмитрий Песков, что вывод из этого визита – это диалог между спецслужбами. Он продолжается в любое время при любых сложных, в том числе и обстоятельствах. И вот на самом деле на этой неделе был еще один контакт важный между представителями России и Ватикана. Там Ватикан тоже, кстати говоря, призывал к диалогу, только уже, скажем так, всего мира по поводу украинского конфликта. Вот ко второму месту давайте перейдем.
2: Второе место.
0: Ну, когда мы с вами говорим про Ватикан, у меня сразу ассоциация, особенно с такими вот фильмами, где там какие-то такие интриги, расследования, ватиканские библиотеки, тайные вот посланники, которые отправляются по всему миру, про влияние Ватикана. Ну, потому что что такое Ватикан? Мы смотрим, это карликовое теократическое государство, которое уже как бы свое влияние как будто бы подрастеряло со средних веков, потеряло, причем еще там в новое время, когда монархи все-таки решили, что они главнее, чем церковь, практически, да, там по всей Европе. Но и вдруг мы вот здесь видим Ватикан, и многие удивляются вообще, при чем здесь Ватикан, да? То есть, вот, ну, американцы, понятно, там, европейцы, понятно. Даже, наверное, понятно, когда в этой теме оказывается там какой-нибудь посредник, ну, из крупного государства. Ну, там, например, даже там Лукашенко, когда в украинском треке, или турки в украинском треке, там,
1: Но
0: Эрдоган.
1: Ватикан не
0: Ну, как
1: первый
0: бы...
1: раз в этом треке тоже фигурирует. Это уже были
0: Да.
1: заявления, что они
0: И вот...
1: способствуют, они могут быть площадкой для переговоров, да.
0: Да, здесь как бы вопрос, а какие у них есть мотивы, помимо того, чтобы стать площадкой? Вообще, когда ты предоставляешь свою площадку, у тебя есть большие выгоды. То есть почему Эрдоган или Лукашенко не хотят, чтобы переговоры проходили там или в Минске, или в Стамбуле? Ты сразу получаешь определенные плюшки от этого, с тобой хотят как бы так получше взаимодействовать, ты привлекаешь там все внимание к своей стране, повышаешь свой геополитический вес, раз тебя рассматривают как посредника, значит, и вот этой стороне нужно с тобой вести диалог, и этой стороне, естественно, например, Лукашенко таким образом, если он будет посредником, он защищается, например, от возможных украинских ударов по территории Беларуси. Эрдоган хочет быть посредником для того, чтобы работала новая зерновая сделка на фоне эскалации сейчас в Черном море. У Ватикана здесь, на мой взгляд, такой немножечко другой интерес. Вот, то есть роль церкви в мире в современном, она у нас падает как бы десятилетиями уже, да, там столетиями, наверное, даже. И вот привлечь к

0: главному, да, мировому там событию, к там, например, сектору Газа, Ватикан, к ситуации там с Украиной. Это для них возможность заявить вот о церкви, как а Ватикан у нас это глобальная церковь. Причем получается, вот задумайтесь, да, если у нас мировые религии, но только католическая церковь является именно международным игроком. То есть, например, в исламе, так как нет такой иерархической структуры, мы не видим, да, исламского какого-то религиозного лидера, его просто нет единого, так как в Ватикане есть папа, а католическая церковь распространена по всем континентам, то есть это и огромная роль в Африке, и в Южной Америке, и в Северной Америке, и за назначение этого папы как бы тоже всегда идет битва самая настоящая, кто же будет там новым папой, с какой он будет страны. То есть тут, мне кажется, ну, в первую очередь, Ватикан свое влияние хочет увеличить, привлекая, опять же, своих вот посредников к любому масштабному мировому конфликту. Ватикан активно высказывается по теме искусственного интеллекта. И, кстати, с вот визитом этим обсуждалась еще тема использования искусственного интеллекта в войнах. Тоже такая интересная тема. Сейчас, думаю, мы это обсудим. Здесь важно что? Первое, разграничить. То есть, на мой взгляд, эти визиты, они не связаны напрямую между собой, то есть нет такого, что полетел хороший
1: Не
0: полицейский и там условно
1: договаривались.
0: плохой там полицейский, вот типа хороший это Ватикан, а плохой это там директор ЦРУ, который будет угрожать, а Ватикан там кое-что предлагать. Но многие еще так не связали одно событие. В общем, президент России Владимир Путин, он заявил, что были некие экзотические предложения. И вот эти вот экзотические предложения, на мой взгляд, они были скорее не от Рэдклиффа, а скорее были именно от Ватикана. То есть вот в версии Рэдклиффа, мы так итог не подвели, сейчас ее сделаем, на мой взгляд, это скорее был комбинированный визит. То есть обсуждали и Иран, раз он уж прилетел, да, и возможную эскалацию в Прибалтике. То есть ряд таких вот вопросов. Он сразу прилетел, несколько тем как бы обозначил, обсудил. Но вот именно экзотическое предложение, оно, на мой взгляд, здесь было от Ватикана, которое Путин сказал, что, ну, как бы обсуждать смысла нет, оно слишком экзотическое. Это, скорее всего, предложение, которое уже там в СМИ фигурировало, о заморозке конфликта с буферной зоной в 50 километров. Это тема, которая...
1: А в чем его экзотика, можно уточнить? Ну, потому что про
0: Экзотика
1: заморозку
0: в
1: вы сколько
0: том...
1: раз говорили.
0: Да, сейчас объясню. Экзотика в том, что предлагается, опять же, по версии СМИ, вот то, что просочилось, что нужно создать буферную зону 50 километров от текущей линии фронта на запад и на восток, а это значит от тех территорий, которые контролирует Россия. То есть, смотрите, от линии боевого соприкосновения 50 километров на восток и на запад. И вот эта огромная территория, которая остается, она становится свободной экономической зоной. То есть, как бы появляется у нас огромная территория, которая непонятно кем будет контролироваться, раз это свободная экономическая зона, оттуда должны выйти и ВСУ, как хочет, опять же, Украина, и российские войска покинуть территорию, которую они уже контролируют. И вот в эту зону входит Донбасс. То есть Зеленский таким образом предлагает этот вариант, то есть он говорит, вы его как бы, как будто бы и мы уходим с Донбасса, то есть ВСУ там не будет, но и вы его не получаете, но
1: Ну
0: при
1: и
0: этом
1: вас
0: он
1: там не будет.
0: и уступку хочет с российской стороны. Поэтому Путин и говорит, что ну какая-то совсем экзотика, то есть что мы должны еще отступить с территории, которую мы контролируем. Ну вот что.
1: Но слово «экзотика» — это очень даже дипломатическое слово в этом ключе. Мне кажется, такой хитрый, да, в кавычках, план можно, конечно, назвать, даже как-то охарактеризовать иначе. Я предлагаю сделать небольшую паузу. Друзья, не забывайте, видеотрансляции у нас идут. Рутуб, ВК, группа «Радио Спутник», Телеграм и Макс. Подключайтесь, где вам удобно. Скоро вернемся.
2: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: ищу все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
2: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никотиным.
0: Мы возвратились в наш эфир, да?
1: Дмитрий Никотин, политолог. Итоги недели подводим. Меня зовут Татьяна Лазеева. Друзья, не забывайте про наши соцсети. Макс, Телеграм, Рутуб, группа ВК. Трансляция идет тоже. Комментарии пишите. Может быть, тогда что, буквально две минутки подвести итог беседы про Ватикан, и чтобы успеть все остальное?
0: Да, давайте, наверное, подведем итог и перейдем к нашей следующей теме. Ну, значит, по ватиканскому треку. То есть, вот, на мой взгляд, здесь через Ватикан, возможно, было передано вот это вот то самое экзотическое предложение по некой заморозке конфликта с буферной зоной. Это раз. Во-вторых, этот трек нужен Ватикану для того, чтобы стать площадкой, повысить свою геополитическую роль в мире. Ну и трек 3, он такой внутренний. То есть тут назначение там представителя Ватикана в России. То есть тоже там есть некоторая такая вот игра престолов. То есть кто будет от Ватикана, потому что, если я не ошибаюсь, там последний представитель, вот там глава католиков России, он весной покинул свою должность. И пока временная должность, то есть там, возможно, были некие еще, ну, такой внутренний трек. И еще был, то есть назначение, кто будет, согласование фигуры. Последний интересный, как бы вот здесь вот факт, это искусственный интеллект и война. Потому что Ватикан выступает против использования искусственного интеллекта в военных целях. Из-за чего? Из-за того, что когда решение принимает искусственный интеллект, он все равно будет менее... То есть у человека... Все равно, даже если он выполняет приказы, есть всегда фактор, что человек не выполнит какой-то приказ. Много раз это человечество спасало от там, условно, мировой войны. Искусственный интеллект не может не выполнить приказ. И поэтому Ватикан как бы последовательно выступает, что там как бы образумьтесь, не используйте ИИ. И, кстати, здесь позиция Ватикана и России совпадает. То есть здесь мы поддержали вот эту вот позицию Ватикана по искусственному интеллекту, что должен быть на некий контроль за использованием искусственного интеллекта, потому что морали у него только та, которую ему задали при обучении. Вот какую ему задали мораль, такая у него и есть мораль. И приказы, если нужно, он будет выполнять вот беспрекословно.
1: Но руководителям Ватикана точно хватает и какой-то и морали, и скромности, и мудрости не причислять себя к числу святых и великих, по крайней мере, при жизни. Но не о всех мы так можем сказать о политиках. Давайте подробнее об этом к третьему месту.
2: Третье место.
0: Смотрите, по нашей третьей теме мы здесь объединяем вот эти вот переименования Трампа, значит, погрузим зрителей и слушателей в контекст. Трамп присвоил себе очередное географическое значимое такое значимый объект. Место. В общем, озеро Онтарио, да. Великие вот озера, всем известный географический объект. И Трамп теперь сказал, будет называться озеро Америка. Многие думают, что это вот, знаете, там, ну, что-то Трампу в голову пришло, что он уже только не переименовывал. Он у нас переименовал Мексиканский залив, по-моему, в американский.
1: В американский, да.
0: Да, гору какую-то он, кстати, переименовал, поменял президента, в честь которого она наименовалась, но это как бы внутренняя американская тема. Ну, например, когда он Мексиканский залив переименовывает, это тема уже мирового уровня. Когда он гору внутри США, ну, скорее так, чтобы погрузить. В общем, любит он попереименовывать. Армуз, вот, он его присвоить решил, сказал, что Армузский пролив будет тоже американским. Вообще, знаете, как у человека может сложиться впечатление, что Трамп там в каком-то своем мире вообще живет, но все намного интереснее. И теперь вот озеро, вот озеро, из-за чего? Из-за того, что у него серьезные разборки идут с Канадой. Вот. У Трампа продолжается конфликт с канадцами. Трамп, во-первых, часто, что он еще делает? Присваивает территории, которые ему не принадлежат. Он Канаду 51-м штатом хочет сделать. Венесуэлу уже фактически сделал де-факто. Гренландию хочет отжать. Ну и, соответственно, Панамский канал и, соответственно, Панаму. Ну и вот Канаду. Ну, Канада, если мы на карту смотрим, какое-то огромное, кажется, нам государство. Хотя, ну, например, Калифорния у нас тоже как целая страна может быть, с населением там в 30 миллионов человек у штата. Поэтому Трампа не смущает, когда он говорит, что он и Канаду хочет сделать 51-м штатом. Но Канада не поддается. Вот. Были выборы в Канаде, и победил не трамповский кандидат. То есть в Канаде опять антитрамп, хотя он очень бы хотел, чтобы пришел кто-нибудь вот, типа него, потому что с ними ему, естественно, легче выстраивать взаимоотношения. Ну, например, там в Аргентине победил Хавьер Милей, который вот там в восторге от Трампа, его обожает. Там в Сальвадоре победил там снова Букеле, который тоже там в восторге от Трампа. В Чили победил тоже протрамповский кандидат. То есть с ними им легко. Вот если бы победил протрамповский кандидат в Канаде, Канаду бы не стали делать 51-м штатом, и не было бы никакой сейчас вот этой вот войны наименований. А так как в Канаде антитрамповские силы, вот он с ними пытается, значит, бодаться, чтобы принудить к выполнению тех условий, которые выгодны США, экономических в первую очередь. То есть он хочет что? Выгоду американским производителям и бизнесу, большую, чем она есть сейчас, его не устраивают те торговые сделки, которые были заключены до него. Но когда он не может этого добиться, то есть когда не появляется у него рычагов и экономические рычаги не работают, он переходит к символическим. То есть он пытается показать, что... Да, он пытается показать, во-первых, он, смотрите, он меняет повестку. То есть вот у него экономическая повестка с Канадой неудачная. У него не получилось пошлинами принудить Канаду к тому, что он хочет. Кстати, с Европой по Гренландии у него тоже не получилось. То есть с датчанами тоже не совладал. И ему нужно повестку поменять, то есть и он переходит вот в плоскость культурную, в плоскость наименований, и начинает, вы 51-й штат, и канадцы начинают оправдываться, мы суверенное государство, и вообще, когда-то мы были частью Британской империи и жгли ваш Белый дом, а такое было вот в наполеоновские войны, когда британцы просто смогли, это был единственный факт оккупации американской столицы, когда британцы попытались вот в войне реабилитироваться после войны за независимость, и вот сожгли, соответственно, в Вашингтон и Белый дом. И британцы как бы свою историю, они черпают, что вообще-то мы как бы суверенное государство, вы несколько раз пытались нас завоевать после, знаете, обретения независимости, США не были такими миролюбивыми, как многим может показаться. Американцы свою территорию увеличили многократно. Если вы вобьете 13 колоний, в карту посмотрите, вот те колонии, которые отсоединились от Британии, это узенькая такая береговая линия. Все, что сейчас США, было либо куплено, пользуясь слабостью других держав, например, луизианская покупка, когда у французов огромный такой кусок купили, пол США, либо завоевали, как большую часть Мексики, это штаты, соответственно, Техас, Калифорния, либо отжимали кусочки небольшие Флориды, например, у Испании. Ну и, соответственно, вот они всегда хотели Канаду. Ну, как вот допустить, да, что такое огромное государство? Но с Канадой, в общем, американцам не удалось. Они несколько раз вторгались, не получилось. И вот Трамп, как человек, который хочет войти в историю, он хочет, конечно, что-то вот такое сделать, присоединить, но не получается. И поэтому он пытается теперь вот играть в переименование.
1: И значит, именно поэтому он еще, по-моему, сам себя в эти списки, да, великих добавляет. Там, да, причем уже две есть картинки фигурирующие, да.
0: Мы это тоже обсудим сейчас вот все-таки с Канадой, да, он еще себя великий президент, то есть, ну, чтобы стать великим, ему нужно что-то вот, чего-то добиться, да, то есть какого-то такого грандиозного события, он хочет очень сильно Нобелевскую премию мира, он обожает золотые кубки, трофеи, вот посмотреть можно на его овальный кабинет, он там украшен кубком по футболу чемпионата мира, и он мне вот, пожалуйста, копию отлейте, привезите. Со швейцарцами торговая война велась, Ему прислали швейцарцы такой вот кубик золота, ему очень понравилось, как бы дорогостоящая вещь индивидуальная. Это повезло, швейцарцам удалось пошлин на часы избежать. С там японцами, с кем бы он там ни вел переговоры, ему, в общем, делают подарки. Мы, кстати, тоже на эту слабость так пробуем играть, на этой слабости. Там Путин отправлял Трампу портрет после того, как на Трампа было совершено покушение, где он такой fight-fight, там весь с кулаком поднятым. В общем, любит Трамп коллекцию. И вот эта психология Трампа, она проявляется и вот в его переименованиях, да, то есть он вот хочет заполучить хотя бы символически. То есть когда он говорит «Армуз мой», он как будто бы для избирателя показывает, что он его забрал, все, вот он его. Венесуэлу он закрасил, но с Венесуэлой, да, реально как бы получилось. Но с Канадой, с Гренландией, сколько бы он ни публиковал пока закрашенных картинок, у него как бы успеха нет. Кстати, вот премьер Канады, он так красиво Трампу ответил, он сказал, что название озера вообще-то не англичанами было дано, что это как раз-таки вот с индейских еще языков пошло, так как бы и осталось. Так же, как, по-моему, и даже название самой Канады, это вот еще индейские, скажем так, термины. И что классно он сделал, премьер Канады, он сказал, это старше даже, чем, извините, США, со своей истории, да, там, в 400 лет, да, там, с, там, 18 века, с конца, которая там обрела независимость, что вот, как бы, принизил так, что вот, вообще-то у вас, как бы, же небольшая такая уж история, а вы тут себя мните вершителями, там, судеб, это... с точки зрения, понимаете, вот, мировой истории, вот эти вот 400 лет США, кстати, и персы на этом играли, Иран, который говорил, ну, у вас 400 лет истории, а мы существуем, там, 2000 лет персидская, да, там, цивилизация. Ну, вот так опускают Трампа, тоже в символической плоскости с ним ведут борьбу, но на этом, как бы, поле боя.
1: Да, хорошо отвечает, когда историческая справка, уже то, что стало мемом, и когда Владимир Путин в известном интервью спросил, есть там, да, 2 минуты, и сейчас я вам быстренько по истории пройдусь, и мы знаем, чем это закончилось с американским журналистом. Ну, да. Давайте коротко по списку, значит, который составил Трамп, причислив себя сначала к самому великому такому одному, а потом все-таки добавил себя еще в какой-то новый рейтинг 5, которые построили Америку.
0: Да, тема такая прикольная, в общем, что удалось по ней найти. Ну, давайте так, погрузим еще раз сначала зрителей. Он опубликовал себя, картиночку, где он назван величайшим президентом в истории Америки. Ниже идут великие, почти великие, средние, ниже среднего. Да. И неудачники, вот, losers. У Трампа же там еще шоу было, где он там всем «you are fired», там, «ты уволен». В общем, он записал в лузеров, естественно, своих любимых, там, Обаму и Байдена. Тут тоже про символическое. Вот очень много у Трампа символизма. Смотрите, он в Белом доме еще сделал же такую галерею президентов и портретов, всех президентов США. И где портрет должен был быть Байдена, он авторучку, которую Байден подписывал документы, опубликовал. То есть он, конечно, издевается вот насколько может над Байденом, над Обамой. Но в этом списке смешно что? В общем, Трамп где-то увидел эту картинку, а эта картинка отсылает к списку Life, который был опубликован в 1948 году. Он просто взял вот эту вот картинку, которую он нашел где-то в интернете, добавил туда себя наверх, добавил, соответственно, Байдену и Обаму. А почему это список 48-го? Потому что он полностью совпадает, за исключением тех президентов, которые, ну, точно появились бы в списке, но их там нет. То есть там нет, например, Рейгана, нет Кеннеди, которые, ну, куда-то ты уж должен их включить. Это слишком известные американские президенты, чтобы их не включать. Конечно, он мог их там не включить, ну, типа там, не хочу вот конкурировать с Кеннеди, у которого, ну, такая все-таки... практически там безупречная репутация, то есть там разрядка с Хрущевым, погиб в результате как бы покушения, возможно, был бы тем президентом, с которым там удавалось бы выстраивать хорошие там взаимоотношения в мире. Но вот здесь зачем ему это, да, нужно? То есть он себя пытается, во-первых, закрепить в истории, это вот и про преименование, и про присоединение, то есть человек, который... имеет как бы все, у него есть огромное количество денег, он был там во всех ток-шоу, Поэтому ему нужны вот эти вот ачивки набирать, там, Нобелевскую премию мира, урегулировать, вот, соответственно, украинский конфликт, что-то завоевать, там, повоевать с Ираном. То есть я уверен, что он не остановится. Я уверен, что Трамп с Кубой будет решать вопрос. У него еще есть как бы 2 года. Вот, он просто не упустит такую возможность.
1: Территории много, да.
0: Успехи во всех плоскостях, чтобы как можно больше вот этих вот ачивок, достижений как бы набрать. Из как бы смешного в этом списке, да, то есть себя он поставил выше, например, человека, который там победил в гражданской войне в США, поставил себя выше человека, который победил в войне за независимость США, поставил себя выше Рузвельта, который был в числе лидеров, которые возглавляли США в период Второй мировой войны. То есть, как бы такие фигуры, которые для американцев, они, в принципе, ну, практически сакральные. То есть, там, Вашингтон и Линкольн, или там Рузвельт, соответственно, который Франклин Рузвельт, который вот как раз-таки, ну, в общем, вспомните сразу Ялту. Вот когда была Ялтинская конференция, это вот Черчилль, да, Сталин и Рузвельт. То есть, ну, те, кто вершили и обеспечили мировое устройство на весь 20 век. И он себя, соответственно, ставит вот выше, соответственно, этих людей. Многие могут, мне кажется, воспринять это прям так же, как, знаете, с Ватиканом. Вот этот вот скандал, где он себя там в образе исцеляющего Иисуса там изобразил, потом сказал, ну, вы как бы неправильно поняли картинку, в общем, они это удалили. Но я бы прям, знаете, так, наверное, удивился, если бы увидел этот список, будучи американским там каким-то избирателем, что он себя ставит выше там Линкольна, там,
1: Вашингтона,
0: Рузвельта.
1: Да, Линкольна и
0: Вашингтона,
1: так далее. Да.
0: То есть достижения какие-то все, знаете, ну, все-таки мелковаты, чтобы себя там изобразить уж прям величайшим, уникальным, единственным президентом. Поэтому сегодня он опубликовал еще одну картинку, вот, где он уже не единственный величайший. То есть он себя так подкорректировал, и там уже в списке лучших себя, соответственно, опубликовал. Но дело в том, что действительно есть опрос. Американцы некоторые называют Трампа, ну, круче Линкольна. В основном это его вот трамповская аудитория, то есть те самые мага, движение Make America Great Again. То есть у него есть прям такие фанаты, которые его, ну, реально там сакрализируют. После там покушения было очень много картинок, где Трампа спас вот Иисус. Вот он будет принимать какие-то судьбоносные решения. Трампу это нравится. То есть, кстати, религиозное такое окружение вокруг Трампа есть. То есть есть те самые евангелисты вокруг него, они проводят коллективные молитвы. То есть там вот этот вот элемент сакрализации есть. Многим это не нравится, потому что они боятся, что Трамп попытается стать таким имперским президентом, может быть, там про третий срок подумывать, начать. Тем более его бывшие советники, там тот же Беннон, он говорит, а чё как бы нет, Трамп на третий срок вполне может и пойти, хотя конституциональное ограничение там жесткое, то есть ему, ну, никак не пойти, нужно как-то будет это обходить.
1: Нужно сначала еще 2 года ближайшие все-таки как-то продержаться, там впереди тоже промежуточные выборы в Соединенных Штатах. Вообще Трампу хочется иногда сказать спасибо за то, что он нас веселит такими картинками. Ну вот лично нас, там не знаю, как американские избиратели, но вот нам-то с вами как раз весело, но на самом деле в интернете, и о чем сегодня, кстати, российский лидер Владимир Путин сказал, что на просторах интернета можно найти очень много информационного мусора, очень много фейковых новостей. Он не говорил это напрямую никак, это не связано с Трампом, но вот я думаю, что это точно подтверждает довольно регулярно Владимир Зеленский, об этом поговорим.
2: Четвертое место.
0: Вы, видимо, про
1: видео
0: ту самую...
1: Видео-то разлетелось, конечно.
0: Да, тот самый ролик с телепортацией украинских военных. Ну да, такой комичный эффект получился тоже, зрители. Давайте так введем в тему. В общем, Зеленский опубликовал очередное видео у очередной Стеллы, где он пытается таким образом показывать, как он ничего не боится, как он в самых горячих точках готов оказаться, опять же, с целью просто... То есть, в принципе, если подумать, ну, никакого значения его присутствия на, там, на боевые действия не влияет, скорее только вредит. Ну, вот представьте, собрался Зеленский реально там приехать в условный там Славянск, да? Огромное количество военных будет обеспечивать его безопасность, подвергать риску себя ради того, чтобы он приехал, снял этот ролик около какой-нибудь там Стеллы. А тут еще и вышло так, что ролик то ли так смонтажили, то ли, возможно, перекрывали и снимали отдельно дорогу, и потом отдельно там Зеленского возле этой стелы. И получилась такая склейка, телепорт там автомобиля, который проезжает на заднем фоне от Зеленского. Что, конечно, вот усиливает весь этот комичный момент, что, в общем, а точно ли там Владимир Зеленский присутствовал?
1: Но у меня вопросы при такой ситуации к его команде, потому что большое количество людей, мне кажется, должны отсмотреть этот ролик перед тем, как публиковать. Не будем строить никаких иллюзий и вообще быть в них, что Зеленский всегда самостоятельно все снимает, выкладывает, там, я не знаю, подписывает. Конечно, да, он там много обращений делает к своему народу, но тем не менее, либо это все-таки было, ну, намеренно, не знаю.
0: Не, ну я, честно говоря, в намеренную версию не вижу, потому что, ну, какой смысл это показать? Можно, конечно, поконспирологировать. Тут,
1: удалить
0: может быть, кто-то
1: можно было бы.
0: В окружении. Не, если бы они удалили, они бы уже признали как бы косяк, поэтому тут они решили как бы оставить как есть, так и есть. Ну, еще раз, мы не знаем, да, это мы не специалисты по видеомонтажу. Возможно, это была склейка, что-то вырезали, какую-то фразу, либо что-то снимали отдельно, потому что когда он там стоял, движение было изолировано, а потом они решили показать, что это движение есть. Почему как бы пропустили? Ну, всегда есть фактор человеческой ошибки. Возможно, реально не обратили внимания, как бы вбросили. Ну, уже опровергать не стали, потому что тогда еще бы больше внимания как бы привлекали к этой теме. Ну, у нас разлетелось, все как бы посмотрели. Вышло так, что на внутреннюю аудиторию, наверное, тоже противники Зеленского это могут раскручивать, эту тему. Ну, не так, чтобы это прям какое-то глобальное событие. Ну, так... Скажем так, немножечко его
1: забавно.
0: Вот этот вот, да, его вот этот вот образ, что он вот всегда точно присутствует в том месте, про которое он говорит, конечно, подразрушает вот сомнения теперь к любым последующим публикациям и к предыдущим, но они свою роль выполняли в тот момент времени просто. Ну, будет в будущем больше сомнений, действительно ли Зеленский там, вот.
1: Но на самом деле фейки создаются по абсолютно разным там причинам и мотивам. Мы это все прекрасно понимаем, и политические, и идеологические, там, и военные тоже могут быть, но иногда это просто там, может быть, даже из-за каких-то денег тоже происходит, потому что на этой неделе стало известно, что один из бывших уже журналистов газеты «Гардиан», он признался в фабрикации статьи об Иране еще в 2010 году, аж это было, и вот только сейчас он решил признаться. Это было там в определенном смысле в нужный момент сделано. Мария Захарова тоже об этом активно говорила. Мы сейчас, я думаю, к сожалению, уже так подробно про это не скажем. Но вот посчитать чужие деньги мы иногда все любим. Давайте напоследок об этом.
2: Пятое место.
1: Так, ну что, Россия заняла 4-е место по числу миллиардеров в мире, и статистика говорит о том, что везде богатых, богатейших людей становится все больше и больше. Есть ли тут какой-то политический контекст, Дмитрий?
0: Ну, конечно, это мы наблюдаем, в принципе, мировой процесс, который заключается в том, что у нас индекс расслоения между богатыми и беднейшими, он только увеличивается. То есть сейчас уникальная ситуация, такого в мире не было никогда, чтобы в таком узком кругу лиц было сосредоточено такое количество мирового богатства. То есть ну, это просто как бы вот тот факт, который, понимаете, глобально это может привести к там серьезным социальным потрясениям, потому что количество ресурсов вот у этих людей, оно будет только увеличиваться в мировой доле, а бедных становится все больше по всему миру. То есть, и что может решить это противоречие? Ну вот надежда, на мой взгляд, только на искусственный интеллект. То есть искусственный интеллект, который позволит повысить производительность труда так, чтобы не задействовать такое огромное количество рабочих рук. Но это другую проблему создает, а что как бы с этими рабочими руками делать, то есть, а их посадить на безусловный базовый доход, то есть эксперименты уже проводятся, многие страны, ну, богатые, типа Швейцария, они против, хотя у них даже референдум был, типа, хотите безусловный базовый доход, они такие, не, не надо, иначе люди будут там лениться, не работать, в общем, там против выступают, но, как мне кажется, особого выбора у человечества как бы не будет, либо социальное потрясение, потому что количество бедных будет нарастать, либо вот такой вот обход через искусственный интеллект, богатым, поэтому, естественно, там можно здесь теорию заговора запускать, ну, как бы выгодно развитие искусственного интеллекта, чтобы посадить потом на безусловный базовый доход вот огромное количество бедных. Но мне кажется, вот даже безусловный базовый доход все равно будет создавать определенное социальное напряжение, если человек просто вот сидит и получает, но нигде не работает. Но это не может бесследно пройти для человека. Есть какие-то базовые там психологические потребности, хоть там по Маслову, там по пирамиде, типа там в самореализации. Если он не будет реализовываться в труде, то он, к сожалению, будет реализовываться в чем-то другом, да, и, в общем, ждет нас какой-нибудь там, я не знаю, новый, может быть, там, неомарксизм, он как бы и есть неомарксизм, там, неонеомарксизм, я не
1: Дмитрий,
0: знаю.
1: Дмитрий, нам вот пора заканчивать на такой взгляды. Ноте философской. Мы, получается,
0: конечно,
1: заканчиваем,
0: ну, а
1: хочется думать, что там, может быть, позитив тоже есть, да, какой-то. Такие были итоги с Дмитрием Никотиным.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого «жучка», использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
6: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Саратове 3:00, в Улан-Удэ 7 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. США могут применить ядерное оружие в Европе, считают в российском МИД. Миноборнауки изменило методику определения общего числа бюджетных мест. США предоставит Непалу помощь свыше 3,5 миллионов долларов после наводнения. Подробности далее. Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность применения ядерного оружия на Европейском театре военных действий, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. По словам дипломата, попытки Вашингтона инициировать обсуждение российского нестратегического ядерного оружия призваны отвлечь внимание от опасности, которую представляет американский ядерный арсенал. Напомню, Пентагон ранее сообщил, что заместитель министра войны США по политическим вопросам Элбридж Колби прибыл с визитом в Европу для консультаций с военным и политическим руководством союзников и продвижения американской инициативы «НАТО-3.0». Более 33 тысяч санкций против российских физлиц, бизнеса и транспорта было введено с 2014 года. Больше всего со стороны США, Канады и Швейцарии, подсчитала РИА Новости по открытым данным. Самое большое количество ограничений приходится на США – 22% от всех введенных странами мира, или почти 7,5 тысяч. В тройку также вошли Канада с долей в 13% и Швейцария с долей в 11,5%. Четвертое и пятое место заняли Евросоюз и Исландия. Миноборнауки России внесло изменения в методику определения общего числа бюджетных мест для системы высшего образования. Это произошло из-за нового ориентира на 7-летнее прогнозирование кадровой потребности российской экономики, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. При этом в методику вводится индикатор, учитывающий структуру, замещающую потребности российской экономики в кадрах, что позволит уточнить спектр профессий, востребованных в конкретных регионах. Администрация США предоставит Непалу помощь в размере свыше 3,5 миллионов долларов для ликвидации последствий катастрофического наводнения, сообщил в субботу американский Госдепартамент. В частности, речь идет о выделении чрезвычайной продовольственной помощи на срок до 3 месяцев для 10 тысяч домохозяйств, пострадавших от наводнения. В дипведомстве подчеркнули, что посольства США в Непале и Китае работают над оказанием помощи американским гражданам, оказавшимся в зоне бедствия. Сухая трава горела в Кувыданском муниципальном округе Оренбургской области в субботу. Ландшафтный пожар ликвидирован на площади более 13 тысяч гектаров, сообщило Главное управление МЧС России по региону. Основные очаги находились в районе урочища Ольховка и поселка Маячный. Отмечается, что на месте остаются пожарные расчеты для контроля ситуации. Температура в Тихом океане, достигшая рекордно высокого уровня, может повлечь за собой потери в триллионы долларов и усилить общее потепление планеты, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на исследователей. Как отмечает издание, из-за Эль-Ниньо средняя цена прохода для судов, использующих крупнейшие шлюзы Панамского канала, уже подскочила в 3 раза. Кроме того, в других регионах Эль-Ниньо приводит к избыточным осадкам. В частности, его следствием были дожди на значительной части территории Чили. Они повлекли проблемы в производстве меди в июле. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Программа «Большим о маленьких» с педиатром Антоном Равдиным. Меня зовут Александр Букарев. Антон, приветствую.
3: Александр, дорогие радиослушатели, здравствуйте, всех рад приветствовать.
2: Нашим радиослушателям напоминаем, что можете зайти в соцсети РУТУ, ВК, Телеграм, Макс, как всегда, в вашем распоряжении, там посмотреть программу, может быть, которую пропустили, или прямо сейчас подключиться к трансляции, задавать вопросы по ходу эфира. А мы будем стараться на них отвечать. В это время предлагаю поговорить как раз о наступающем школьном сезоне. Все, вот 1 сентября совсем близко, вот-вот все пойдут учиться, ну и, соответственно, конечно, очень много вопросов родителей возникает, как свое чадо обезопасить. И, конечно, первое, что всех волнует, это чем ребенок будет питаться. Давайте выяснять, что такое идеальный завтрак для школьника, что он должен в себя включать?
3: Это вопрос хороший, правильный. И на самом деле, наверное, здесь можно сказать, что не только для школьника, но и для любого человека. Школьник в этом отношении ничем не отличается от взрослого человека. Ему нужен сбалансированный, правильный, хороший завтрак. Любому человеку нужен. Потому что мало у кого есть такая возможность питаться строго по времени, да, какой-то там определенный рацион поддерживать, это чаще всего очень затруднительно.
2: Ну вот, кстати, касательно завтрака, вот пока не перешли к подробностям, да. Очень многие сейчас начали говорить о том, что, в принципе, завтрак-то и не сильно нужен. С одной стороны, говорят о том, что завтрак не сильно нужен, другая точка зрения, что завтрак – это чуть ли не главный прием пищи. Вот мы в какую сторону больше склоняемся, вправо или влево?
3: Мы склоняемся больше в сторону того, что, конечно, завтрак – это очень важный прием пищи. И вот эта вот древняя поговорка о том, что завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу, она, наверное, всегда будет актуальна. И завтрак не нужен только в том случае, когда ты последний раз поел в 11 часов вечера и достаточно плотно, а потом в 5 утра проснулся, и ты вроде еще не голодный, потому что твой желудочно-кишечный тракт не смог все это переварить, все, что ты в него запихнул там вечером, утрамбовал, так сказать. И, конечно, у тебя еще там остаточная пища в желудке, куда там сверху еще завтракать-то? Ну, да, наверное, это будет неправильно. Но и питаться таким образом категорически неправильно. Поэтому, если мы не берем в расчет вот такие ситуации, то, конечно, завтрак – это очень важно. Особенно, когда мы говорим про школьников, которые уйдут на учебу, и как они там будут питаться, мы, к сожалению, не сможем никаким образом проконтролировать и повлиять на это. Попробовать повлиять мы сможем, а повлиять достоверно – это очень сложно. Поэтому, ну, конечно, идеальный завтрак. Он должен в себя включать сложные углеводы, белки, полезные жиры, клетчатку и, ну, какой-то невредный напиток.
2: Так, давайте выяснять, какую кашу выбрать, даже вот так.
3: Каши. Ну, овсянка, великолепная каша. Гречка, перловка. Можно добавить какие-то семена, чиа те же, да. Киноа, крупа, великолепно, замечательно. Цельнозерновой хлеб, тоже в сторону сложных углеводов. Да, белки, яйца, творог, сыр, орехи, бобовые, вариантов много. Полезные жиры, клетчатка, где мы берем, там же орехи, семена, авокадо, фрукты, ягоды, овощи, шикарно. Да, из этого всего перечисленного уже можно сотворить огромное количество блюд. В плане напитков желательно, чтобы они были не сладкие, если это чай, какао, или это уже человек, который там употребляет кофе, соответственно, чтобы это было, ну, просто максимально некрепко. Не крепкий чай, да, и кофе наподобие американо, да, когда мы разбавляем, естественно, водой, чтобы, ну, действительно это было тонизировало, но не было крепким, не вызывало тот же самый мочегонный эффект. Не забываем о том, что ему скоро в класс, а там посреди урока выбежать тоже будет проблематично чаще всего. Ну, на самом деле, сейчас, конечно, к этому терпимее относится, чем в эпоху моего детства, когда тебя могли просто не отпустить. Вот ты хочешь в туалет, а тебя просто не отпускают, и все, говорят, нет. Урок закончится, и делай свои дела. Они так думали, что, наверное, так дисциплина какая-то будет образовываться, но организм, он как бы не так немножечко устроен у детей. И бывает по-разному. Он на перемене может искренне не хотеть в туалет. Ну ладно, мы сейчас в другую тему скатываемся. Овсяная каша. Естественно, лучше, ну, любая каша, не только овсяная. Все, что мы перечисляли, да, гречка, перловка, киноа. Лучше, конечно, чтобы это была не пакетированная каша, а такая полноценная крупа, полноценные хлопья, если мы говорим про овсянку, которые, ну, долго варятся, вот так скажем, да, это более полезная каша. Мы туда можем добавить любые фрукты и ягоды, посыпать немного орехов, да, прекрасно, это уже практически деликатес. Второй вариант – омлет с овощами. Миллиард, наверное, различных вариаций сделать омлет. Мы вот с дочерью тут недавно освоили омлет, когда отдельно делается желток, отдельно взбивается белок, он получается безумно пышный.
2: Ой, ну это уже какая-то высокая кухня пошла.
3: Слушайте, 10 минут занимает, реально. Вот 10 минут готов омлет, который выглядит просто подача мишленовская практически. И ты вот дома, у меня вот 11-летняя дочь, сама его делает прекрасно, замечательно. Угощает гостей и кормит на завтрак всех. Это действительно несложно. Если 11-летний ребенок с этим справляется, то и, собственно говоря, вы справитесь. Вариаций огромное количество любых омлетов, в которые вы можете добавить любые овощи.
2: Тут вот, кстати,
3: брокколи,
2: раз заговорили
3: шпинат,
2: об омлетах, есть, ну вот, по крайней мере, у меня так в семье периодически делали, тоже делается омлет и сверху накрывается тортильей. И потом вот эту тортилью переворачивают, и получается вот такая пицца.
3: Пицца. А можно сложить ее наподобие тако, да, когда вот пополам складывается вот эта лепешечка. И там у тебя уже в этой лепешечке омлет. Ты туда можешь положить какую-нибудь нарезанную грудку индейки вареной, да, посыпать чуть-чуть сыра. Ну, это реально вкуснее, чем любой фастфуд будет.
2: Абсолютно.
3: Да, 100%. Добавим туда просто омлет, да, добавим к нему цельнозерновой хлеб. Да, прекрасно, сочетание замечательное. Вот вам и медленные углеводы, и полезные белки, и клетчатка из овощей, там, и того же шпината или другой зелени. Дети очень избирательно обычно относятся к зелени, да, там та же кинза какая-нибудь, до которой надо, как я говорю, до кинзы надо дорасти. Да, в детстве она всем пахнет клопами, а когда ты взрослый, тебе кажется, что это единственная вообще трава, которая достойна внимания, потому что все остальное вообще не обладает каким-то
2: неинтересно,
3: выраженным
2: пресно,
3: специфическим
2: да что
3: вкусом.
2: Это
3: Да,
2: такое?
3: да, да, да. Да. Укроп в детстве, ну, как бы, ладно, укроп, все. Еще ничего, кинза, фу, а сейчас такой думаешь, блин, что там тот укроп есть, вот кинза, это вещь, да. Ну, действительно. В общем, учитываем предпочтение ребенка, чтобы он не отказывался от этого вкуснейшего омлета, который вы приготовили, из-за того, что вы добавили туда нелюбимый укроп, да, ну, это же называется повод, надо найти.
2: А вот если ребенок очень сильно привержен вот этим хлопьям, не гречневым, не овсяным, а и вот кукурузным хлопьям, сладким вот этим, или каким-то там, не знаю,
3: не ройте
2: еще
3: себе яму
2: шариком.
3: Изначально. Да, да, я понимаю, о чем вы говорите, но это как раз относится к разряду медленных углеводов. Это все равно, что ему батончик Сникерса на завтрак съесть. Будет вкусно, он им наестся, да, ну, да, выпил чашку какао сладенького с молочком и слопал шоколадку. Наелся 100%. Вкусно было, мега, вы лучший родитель, родитель тысячелетия, лично в его рейтинге. Но через сколько он захочет есть? Да через полчаса буквально. Когда это все всосется и уйдет из желудка, он сразу захочет есть. Все. Это не принесет ему ни сытости, ни какой-то там пользы. Не ройте себе яму, не приучайте его к завтракам. Я понимаю, что вот эти ленивые завтраки, когда ты пачку хлопьев потряс над тарелкой и туда влил молока, и вот, ешь, дитё. Быстрее нам собираться уже давным-давно пора и выбегать в школу, а то я на работу опаздываю. Это, конечно, очень удобно для родителей. Это как раз вот путь наименьшего сопротивления. Но это крайне неполезная история. И сколько бы маркетологи не пытались вам внушить, что это цельнозерновая какая-то история. Там нет цельного зерна, это все разрушенная история. Там никакой пользы нету. Да? Потом подмена вот этих понятий, ну, это кукуруза, кукурузную кашу же там полезно, допустим, съесть. А вот мы из кукурузы делаем или там из других зерен, там, ну, это ну, пшеничная мука условно. Вот она грубого помола, когда там остается фрагменты зерна самого, там еще хоть какая-то польза есть. А в обычной муке, ну, это такой же быстрый углевод, ну, никакой суперпользы нет абсолютно.
2: Ну, соответственно, лучше уж немного времени потратить, сделать нормальный завтрак, причем делать это
3: 100%. Вы,
2: быстро.
3: в конце концов, вечером можете заготовки какие-то для себя делать, да, на выходные спокойно там зашли, купили там ягоды, орехи какие-то, разбросали себе по порциям на неделю вперед, чтобы потом меньше на это времени тратить, и вуаля, ну, как бы все начинается не только у детей, да, самодисциплина и у взрослых должна быть.
2: На самом деле, вот по поводу заготовок, очень многие родители дают именно своим детям вот такие ланчбоксы. То есть они уже готовую еду отдают ребенку, и, соответственно, ребенок питается тем, что вроде как правильно. Ну, или
3: идеальная
2: тем, что родители.
3: История.
2: Но а разве это не, ну, не приведет к тому, что ребенок будет немного от коллектива, что ли, отдаляться? То есть, образно говоря, коллектив приходит, все дети едят вот в столовой, а он вот со своим, значит, каким-то контейнером пришел.
3: Все
2: вот
3: зависит
2: молодец.
3: От того, что в этом контейнере будет лежать, понимаете? Если вы ему дадите баночку с борщом, то он будет изгоем, к сожалению. Да, это вот взрослый человек придет с баночкой с борщом на работу, разогреет, и все будут говорить: блин, вот ты засранец, как вкусно пахнет, да, как хочется.
2: Завидно.
3: Зависть, да. А когда ты в детстве придешь с баночкой с борщом, все скажут: фу-фу-фу, ха-ха-ха, да, и достанут Сникерс. И скажут: вот Сникерс — это круто и модно, а борщ — это фу-фу-фу. Хотя сами дома будут есть борщ при этом. То есть, ну, как бы дети немножечко по-другому на все это реагируют. Все мы это прекрасно знаем, все взрослые через это проходили, во все времена все это было. Если в вашем ланчбоксе будет лежать вкусная, полезная еда, которая не вызовет каких-то насмешек, а только желание съесть или желание попросить, чтобы с тобой поделились, вот это будет классно. Да? Орехи, ягоды, сухофрукты, печенье цельнозерновые какие-то. Это вкусно, полезно, и все захотят. А овощные палочки. До смешного, я пока не побывал первый раз на детском празднике у старшей дочери, я в жизни не представлял, что дети с такой охотой едят овощные палочки. Нарезанный сельдерей, морковь, да, вот это огурцы. Ну, просто вот нарезанный соломкой, да, такой.
2: Но может,
3: крупный.
2: Потому что не ассоциируется с овощем как таковым. То есть
3: Они
2: это какой-то
3: как перекус это
2: деликатес.
3: Сметают просто на раз-два. Потому что огурец, ну, как ты вот сидишь, хрумкаешь этот огурец, ну, как-то не модно, да. А вот долечка такая вот в форме картошки фри, условно, да, вот она уже как бы воспринимается совсем по-другому. Фруст тоже как бы их завлекает. Все дети, на самом деле, так или иначе, готовы спокойно есть овощи, за редким исключением, если это визуально привлекательно. Да? Поэтому вот, пожалуйста, там нарезали немножко соломкой этих овощей, положили туда наши ягоды, положили туда нарезанные дольками фрукты, да, или целый фрукт, там, ну, целое яблоко. Или порезанное, ну, оно просто темнеет, может потерять такую визуальную привлекательность, но тем не менее, и это сделать можно. Если возможно, какой-то творожок с собой дать, пожалуйста, ради бога, тоже

0: ты съел то, что тебе предложили, что для тебя удобоваримо, и спокойно дальше продолжаешь есть свою еду из ланчбокса. Да тебе завидовать все будут. Если это ланчбокс, в котором не борщ налит, ну
1: Ну,
0: уж прости,
1: конечно,
0: да простит
1: конечно.
0: меня борщ, да, хотя против
1: Борщ
0: борща ничего
1: лучший,
0: абсолютно не
1: абсолютно.
0: имею,
1: Не, на самом деле,
0: стопроцентно,
1: вот
0: но...
1: насколько сильно отличается вот такое школьное восприятие ланчбоксов, еды, которую из дома привезли, и
0: Да, и
1: спортивные,
0: студенческое, например, уже.
1: нет, и спортивные лагеря даже в том же возрасте. Я просто помню, как родители привозили, разлеталось за секунду, просто потому что, ну, там, все спортом занимаются, и всем есть постоянно хочется. И вот это
0: Да, все на
1: какая-то там...
0: спорте у всех.
1: Да-да-да-да-да.
0: Конечно, потребление, конечно, совсем другое у организма. 100%, однозначно, абсолютно.
1: Вот.
0: Так и есть.
1: Так, ну вот, кстати, мы сказали о том, что вот как-то неинтересно у нас, вот, значит, здесь есть Сникерс, а у тебя вот какая-то там еда, борщ, вообще не прикольно, не круто. А вот тут исследование провели очередное. Сказали, что шоколадки и другие сладости могут привести к развитию рака кишечника, печени, легких. Вот насколько, ну, действительно это страшно, потому что, да, мы часто говорим о том, что сахар, это, конечно, не супер хорошо, но разве настолько страшно?
0: На самом деле, вот этот такой, скажем так, миф о том, что сахар вызывает рак кишечника, он достаточно популярен, ну, в определенных кругах. Я не думаю, что там все люди на работе обсуждают, кладя третью ложку сахара в чашку чая, о том, что это вызывает рак кишечника. Но, тем не менее, это действительно такая популярная история. Но напрямую этого нет. То есть нету связи между сахаром и развитием рака кишечника именно вот напрямую. Опосредованно – это другой вопрос. Но здесь дело не только в раке кишечника, а в целом в онкологическом процессе. Любые опухолевые клетки для роста потребляют глюкозу. И, по сути, когда вы потребляете эту глюкозу, неважно в каком виде, это может быть и хлеб, и батончик сладкий, и сахар в кофе, да, любой углевод, он будет кормить вашу опухолевую клетку. Но, к сожалению, в обратном варианте это не работает. То есть, если вы посадите себя на безуглеводную диету, вы голодом не заморите эти раковые клетки. К сожалению, так не работает. Он в любом случае... Он, это организм, найдет, откуда ему взять этот углевод. Глюкоза нужна не только опухолевым клеткам. Всем остальным клеткам она тоже нужна. И если вы не будете употреблять глюкозу, ваш организм, ну, вот, ладно, углеводы в целом, ваш организм будет их брать там, из жировой ткани. Почему онкологические пациенты часто очень сильно теряют в весе? Да, потому что они едят сахара не так много, как нужно опухоли, и они начинают худеть. Это один из факторов, скажем так, да, который влияет на их вес. Организм все равно найдет, откуда взять. Это действительно связано, но не напрямую. Да? Реальная связь... сахара с патологией – это скорее ожирение, да, нарушение обмена веществ, какие-то воспалительные процессы в кишечнике, которые усугубляются, да, все вот эти процессы брожения и так далее, повышение артериального давления, атеросклероз – это действительно напрямую уже будет связано с потреблением сахара. Поэтому сказать, что сахар вреден исключительно из-за того, что он может вызвать опухоль? Нет. Сказать, что он безвреден, потому что он не вызывает опухоль? Ну, опухоль он не вызывает, но он абсолютно не безвреден. И есть замечательные, научно-практически популярные фильмы, про сахар, да, где очень здорово. Очень здорово показано о том, сколько сахара, скрытого сахара, вокруг везде. Просто везде. Если вы посмотрите и после этого не измените подходы к своему питанию, я очень сильно удивлюсь. Да? Фильм, ну, «Сахар». Вот посмотрите. Это

0: потрясающе просто. Когда вы наглядно понимаете, сколько в стакане газировки сладкой, не с сахарозаменителем, а вот обычной сладкой газировки, сколько в стакане этой газировки сахара, вы поймете, что да вы за день, будучи сладкоежкой, блин, столько не съедаете. Просто. А сколько этого сахара добавляют везде? Везде, он везде, просто. Вот даже там, где кажется, что его, ну, просто не может быть. Он везде, даже в хлебе просто.
1: Ого,
0: Понимаете,
1: даже в
0: это...
1: хлебе.
0: Посмотрите, вы удивитесь. Неприятно, к сожалению, удивитесь, но он везде. Это так же, как с молочкой. До того момента, пока человеку не запретят есть белок коровьего молока, ну, по каким-то причинам, да, ему скажут, вот у тебя строгая безмолочная диета, вот тебе нельзя не само молоко, а вот даже вот белок коровьего молока в любом виде, вот категорически нельзя. Читай состав продуктов. И вот пока ему не скажут, он даже не догадывается, насколько молоко везде, так же, как и сахар. Но с молоком проще. Молоко это не вредно, да, это хороший продукт, мы его не ругаем ни за что. Поэтому, ну, как бы добавляют и ладно, пусть добавляют. А вот с сахаром тут, конечно, беда,
1: Да
0: беда.
1: уж. Сладкая жизнь, буквально, вокруг.
0: Ага,
1: Но
0: так и
1: только она
0: есть.
1: оказывается потом не супер сладкой, когда
0: Не
1: последствия
0: супер
1: наступают.
0: полезный,
1: И не
0: да.
1: супер полезной.
0: Да.
2: Большим о маленьких. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. В 18:00.
4: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
7: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Большим о маленьких.
1: Дорогие друзья, продолжаем программу «Большим о маленьких» с педиатром Антоном Равдиным. Меня зовут Александр Букарев. И прямо сейчас предлагаю поговорить о тех самых школьных болезнях. Это близорукость, сколиоз, ожирение, причины, которые вызывают эти болезни, и как от них защититься.
0: Да, шикарная тема продолжения приближающейся школьной поры. Все правильно вы перечислили. Миопия, уже ее миопия – это близорукость, ее уже стали выделять в отдельный диагноз, именно школьная миопия, потому что действительно у школьников так много факторов, которые провоцируют эту миопию, что сложно, наверное, представить себе еще какой-то вот возраст, в жизни человека, когда все эти факторы соединялись бы воедино. Да? Ну, плюс еще, конечно, особенности психологические, поведенческие, вот эти вот моменты, когда вот это, там, бунтарство, это, там, шапку не надену, сидеть буду так, как я хочу, читать буду так, как я хочу, и все такие, ой, да господи, хоть как-нибудь, как угодно, ты читаешь, это уже подвиг, да, и неважно, как ты это делаешь, со светом, без света, да, там, лежа на боку, стоя на голове, там, хоть как-нибудь уже читай, уже спасибо тебе за это, да, уже все наши дети нас воспитали. Значит, близорукость, да, сколиоз, искривление позвоночника и ожирение, да, безусловно. С близорукостью, ну, здесь, наверное, можно очень много говорить, отдельную передачу делать, чисто по близорукости, наверное, и так все понятно. Наши дети делают домашние задания при неправильном освещении, в принципе, меньше находятся на улице, очень много гаджетов в их жизни, да, очень-очень много факторов, которые на это все влияют. Значит, что нужно сделать? Организовать правильное рабочее место, да, для того, чтобы ребенку, это и в плане сколиоза, кстати, тоже здорово, да, чтобы ребенку было комфортно, удобно сидеть, чтобы свет был правильный, да, чтобы стол и стул соответствовали росту ребенка, да, это очень-очень важно, как он сидит. Делать перерывы какие-то между занятиями. Ну вот школьный урок и перерыв, они придуманы не только для того, чтобы поменять учебники на парте, да, или перейти в другой класс. Это действительно время, через которое ребенку нужно немножко отдохнуть. И если уж не делать даже специальную какую-то зрительную гимнастику, что было бы здорово, просто на самом деле фокусируйте свое зрение на предмет близко расположенный и отдаленно расположенный. Просто переводите глаза. Там, смотрите в окно, посмотрели на ручку окна и вдаль за окном, там, на верхушку дерева какого-то. Это занимает не так много времени, 15-20 секунд хотя бы, уже немножко глаза отдохнули. Естественно, офтальмологу не забываем показываться ежегодно, несмотря на то, что этого врача нету в рамках ежегодной диспансеризации во многие возраста, к сожалению. Не знаю, зачем они это делают, наши руководители здравоохранения. Ну вот, каким-то образом его там не оказалось. Да, очень мало возрастных групп, которые подлежат осмотру офтальмолога. То есть пока родители не заметят, что ребенок начал щуриться и уголочек глаза подтягивать в бок, чтобы что-то прочитать, то есть когда уже как бы всем стало очевидно, что у ребенка зрение упало, да, к офтальмологу никто не пойдет. Ну, это же жуть. Ограничиваем время работы с гаджетами. Это не только для зрения полезно, давайте так скажем. И не пренебрегаем рекомендациями врача, если он уже назначил какую-то коррекцию в виде очков. Да, очки могут вызвать насмешки у сверстников. Хотя, на самом деле, сейчас такие оправы есть, что многие, наоборот, скажут, блин, какой ты стильный стал вообще, красавчик, просто в этих очках. Ну, даже если, ну, пожалуйста, есть линзы, все решаемо в этой жизни, никаких проблем. Прогулки на свежем воздухе, рациональное питание, это тоже все туда же. Сколиоз. Ну, конечно, ребенок, который носит 15-килограммовый рюкзак, мы в прошлой передаче говорили о том, что было бы здорово договориться каким-то образом с руководством школы, с классным руководителем, родителем между собой, вот этим вот родительскому комитету, который там что-то решает, да, в этой школе, ну, в рамках одного класса хотя бы договориться каким-то образом, помочь ребенку, да, мы говорили про сканеры, принтеры, копиры, которые там можно листочки просто давать детям, а не учебники, учебники оставлять в школе, да, про то, что можно какие-то полки организовать или шкафчики, где они бы хранили эти учебники, чтобы вместо того, чтобы их таскать туда-сюда, килограммовые эти томы учебников, чтобы они хранились в школе, или хотя бы там один учебник на парту, да, там поочередно и так далее. Ну,
1: но
0: в
1: там
0: общем,
1: как будто
0: тяжелые
1: особенность
0: рюкзаки.
1: есть, там сложновато, потому что, с одной стороны, если домой носить распечатки, а если ребенку захочется почитать, что было до этого, ну или родителю надо будет
0: В
1: посмотреть,
0: электронном
1: как...
0: варианте есть
1: Электронный
0: все
1: вариант.
0: учебники.
1: Вот.
0: Все учебники есть. Открываешь этот учебник в электронном варианте, один раз копируется он, если его нет в свободном доступе, условно, да, один раз вы его отсканировали, вот помогите вы, родители, возьмите, отсканируйте, не на преподавателя этого своего классного руководителя все повесьте, что Марья Ивановна, вы нам обязаны, да ничем она вам нифига не обязана, забудьте, вы сами обязаны своему ребенку, вот вы обязаны, а она нет, отсканируйте этот учебник. Вот вы по математике, а второй инициативный родитель по английскому, ну и так далее. Вот отсканируйте и разошлите всем. Пусть они у всех будут. Принтеры, ну, если не в каждой, то в каждой второй семье дома есть. Надо распечатать, распечатайте. Купите этот принтер в класс. Ну, в общем, мы сейчас чуть-чуть убежали от сколиоза. Тяжелый рюкзак. Да, и еще когда ты его на одном плече носишь, потому что вторую лямку надевать лениво, некогда, и не хочется.
1: Не круто вообще.
0: Не круто, да, на одном плече идти вот это вот, перевешивая в другую сторону, пытаясь не упасть с этим рюкзаком. Естественно, будет сколиоз, но однозначно абсолютно. Девушки, которые считают, что рюкзак это уже фи-фи-фи, это такие ближе к старшеклассницам, которые ходят в школу с сумочками, а сумочку мы носим всегда на одной руке и на одном плече. Мы же модные девчонки, да? Мы же губы накрасили и сумочку в тон помады выбрали. И, естественно, спинку свою в ту же сторону, на которой носим сумочку, мы ее чуть-чуть выгнули. Поэтому сколиоз, он беспощаден ко всем возрастам, к сожалению. Однозначно, абсолютно. Физические нагрузки. Детям не очень полезны несимметричные физические нагрузки, виды спорта, я имею в виду. А теннис, к примеру, да, мы работаем только одной стороной. Да, теннис это очень интенсивный спорт. Там набегаешься, напрыгаешься, все группы мышц как будто бы работают, но больше работает одна половина тела, потому что вы либо правша, либо левша, и другого варианта особо нету, да? И обувь, на нее тоже надо обращать внимание. Если у ребенка сминается обувь в одну сторону всегда, или стирается какая-то часть подошвы больше, это говорит о том, что у него есть какая-то проблема со стопой. Не говорим сразу диагноз, никакой не озвучиваем, потому что варианты всегда существуют. Но подошва в норме, да, должна равномерно изнашиваться. А если у него стачивается где-то вот в одном месте, на одной ноге или на двух ногах, это уже не столь принципиально, значит, есть какие-то проблемы, и значит, надо идти к ортопеду. Категорически важно. Чем раньше, тем лучше. Да, потому что потом будут проблемы более серьезные. Да, казалось бы, стопа, но на самом деле за стопой там подтягивается огромный каскад проблем. Вплоть до спины, кровоснабжения, болей там в различных отделах и так далее. Это крайне-крайне важная история. Поэтому выбираем рюкзак с широкими лямками. Делаем так, чтобы он был максимально не тяжелым. Следим, чтобы ребенок носил рюкзак на две руки. Постоянно
1: а такой крепкий, квадратный или ну, относительно тянущийся?
0: Чтобы он не был больше ребенка. Это да. Самое основное требование. Да? Мы его не в поход отправляем. И даем ему
1: неужели вот эту добрую
0: рюкзак.
1: Традицию теряем? Когда ребенок
0: да,
1: идет,
0: теряем,
1: и за ним
0: уходим,
1: целый дом.
0: Да, да, представляете, беспощадное время.
1: Абсолютно.
0: Такая тяжелая эпоха, да, как, куда мы катимся. Теряем эту традицию. Контролируем осанку. Для этого нужно создавать грамотное, правильное рабочее место. Стул, стол, все по высоте, все под ребенка. Стул есть, растущие стулья вместе с ребенком. Миллиард различных предложений, пожалуйста, без каких-либо проблем. И столы, и парты есть растущие. Ну, ладно, окей, неважно. Хотя бы стул растущий. Да, стол можно купить условно на вырост повыше, но при этом ноги у него должны стоять на полу, а для того, чтобы они стояли на полу с высоким столом, но при этом он туда не вот так вот тянулся наверх, да, нужен стул, у которого есть специальная подножечка. И вот эти стулья, они есть условно растущие, да, когда вы можете с изменением роста ребенка просто чуть-чуть передвинуть эти планочки, и все будет великолепно, замечательно и очень удобно. Регулярная физическая активность, желательно симметричные виды спорта. Плавание в этом отношении, например, фаворит, мне кажется. И разгружаются мышцы, и все синхронно работает, замечательно, да? Спортивная ходьба, прекрасно. Ну, даже на самом деле просто регулярные прогулки на свежем воздухе, это уже круто, потому что он в любом случае будет двигаться, и это прекрасно, да?
1: Ну, тут сразу можно
0: асимметричных
1: потянуть,
0: нагрузок,
1: и проблема ожирения таким же образом решается.
0: 100%. Это, ну, вот видите, вот прогулка на свежем воздухе, да, полезна для зрения, полезна для спины, полезна для метаболизма.
1: Да,
0: ну,
1: но
0: то
1: единственное,
0: есть,
1: скучновато.
0: Движение – это же... А гулять тоже по-разному можно. Если ты гуляешь один,
1: ну да.
0: Как это, в июле все разъехались, а тебе говорят, что ты дома сидишь, иди во двор погуляй, а ты выходишь, а там кроме тебя и бродячего кота никого. Вот это скучно, я согласен. Ну и то, в общем, всегда можно найти палку и погонять по двору банку. Да? Было бы желание. Ну, здесь, конечно, к родителям отсыл. Надо в такие моменты детям помогать, чем-то их занимать, самим привлекаться к прогулкам. Это тоже, в общем, как бы здорово и полезно. Вот. Ну и не пренебрегать осмотрами ортопеда, которых тоже, к сожалению, мало в нашем перечни медосмотров. Про ожирение. Тоже целый каскад проблем. Естественно, мы сейчас не будем говорить про какие-то предрасположенности генетические, которые, безусловно, могут быть. Да, есть дети, которые вот это вот ни в коня корм, сколько бы ни съел, он всегда вечно голодный. Его сколько ни корми, он ест за троих. Да? Но не прибавляется у него, вот он хоть лошадь съест, ну, просто в туалет чуть почаще сходит, и все. Да, плюс грамма нет. А есть дети, которые булочку съели, вот она 70 грамм весила, ну, вот ровно на 70 грамм он сразу и поправился, да. Ну, вот есть такой метаболизм. Никаким образом, к сожалению величайшему, мы этот метаболизм ни замедлить, ни разогнать не можем, да. Дети с дистрофией, которые испытывают дефицит массы тела, мы не можем им замедлить этот метаболизм, чтобы они чуть-чуть поднабрали, да. И детям с избыточной массой тела, с ожирением, мы не можем ускорить этот метаболизм, чтобы они быстрее расходовали эти калории. Так не бывает. Не слушайте, все вранье. Если кто-то вам будет обещать, что выпейте нашу биологически активную добавку, и сразу жир растворится, будете чувствовать себя молодым, стройным, красивым. Ну, чувствовать, может быть, вы себя будете как угодно, как вы себя настроите, но ничего, кроме финансовых потерь, не будет хорошо, если не принесет какого-то вреда здоровью. Пересматриваем рацион ребенка. Это тот самый ребенок, который на завтрак съел шоколадку, запил сладким какао. Да? Не надо. Переходим на полезные завтраки. Туда мы еще, вот, кстати, не проговорили, там тот же творог, какой-нибудь тост с цельнозерновым хлебом. Можно сделать вкусный и не просто полезный, а вкусный завтрак. Так, чтобы ребенку хотелось его съесть. Потому что если ему предложить просто съешь творог с утра, ну, блин, я бы тоже отказался, честно говоря. А если этот творог украсить орешками, там ягодки подрезать туда, совершенно другая вещь. Пожалуйста. Ну, много вариантов, передачи не хватит все обсудить. Ограничиваем время, проводимое за экранами и гаджетами. Все в ту же копилочку. И для спины, и для зрения, и для ожирения. Все это в топку. Не то, чтобы надо забрать. Нельзя забрать в эра цифровых технологий, не можем мы полностью из жизни ребенка гаджеты забрать. Ну, они как минимум даже в школе задания домашние получают, сделать какую-нибудь там презентацию на компьютере. Ну, как мы все не отберем? Но ограничить или периодически напоминать ребенку, что нужны какие-то перерывы, встань, подвигайся, расслабь глаза, да, и переключи свое внимание не с монитора компьютера на телевизор, А вот в окошечко посмотри, там, в магазин за хлебушком сбегай, придумайте какое-нибудь легкое задание. Ну, в общем, креативьте, всегда можно что-то придумать.
1: Ну, понятно. Если... Думаю, по большей части разобрали вот эти основные, просто вот хочется еще некоторые темы успеть.
0: Последняя вот стрессовая история, их тоже как бы очень много, когда дети начинают заедать. Ну, и взрослые тоже заедают какие-то свои стрессы, тревоги, страхи. Со стрессами тоже нужно работать, и ложка хороша к обеду, да, желательно вовремя. Не обесценивайте проблемы ребенка, говорите, проговаривайте. Если есть необходимость, всегда можно обратиться к психологу. Это крайне-крайне важно.
1: Ну вот, кстати, еще по поводу дальше. Как раз психолога, раз у нас такая тема, связанная с головой. А вот ребенок не, вообще наотрез отказывается в школу идти. Ничего ему там не нравится, не хочется, скучно, плохо, грустно и вообще все, истерика, беда. Каким образом можно вот как-то его смотивировать идти вот 1 сентября в школу? После лета, когда было так хорошо, тепло, отдых, а тут надо за партой сидеть, что-то читать.
0: А обычно все хотят идти в школу 1 сентября.
1: Ну, как сказать?
0: 2 сентября уже нет.
1: Вот, да.
0: Все хотят прийти именно 1 сентября, потому что прошло много времени. Надо посмотреть, как же эти мерзавцы, твои любимые одноклассники, выросли. Интересно, как там Петька изменился, да, как там Машка подросла там, и так далее. Это, ну, всегда, всегда интересно. Тебе кажется, что ты по ним скучал гораздо сильнее, чем есть на самом деле. Да, потом ты 1 сентября их увидел, ну, фу, такие же придурки. И все, и такой сразу, все, уже не хочется, да, и все. Но 1 сентября хочется. И если не хочется, это очень подозрительно. На самом деле, когда бы не хотелось идти в школу, неважно, 1 сентября не хочется идти, или 1 ноября, вообще неважно. Причину надо понять. Почему ваш ребенок не хочет идти в школу? Ну, просто вот, ну почему? Он же до этого ходил.
1: Значит, ну, может, что-то он случилось. Ходил с тяжестью на душе. Ну вот тяжело вот. Ему было.
0: А поговорить? Да? Дорогой, что я могу сделать для того, чтобы твой завтрашний поход в школу хотя бы процентов на 10-15 был для тебя легче? Что я должен сделать? Что я должен изменить? Он скажет, убей математичку. И ты раз, это история из жизни, простите, из песни слов не выкинешь. Думаешь, понятно, проблемы с математикой или с математичкой. Начинаешь копать глубже. А что именно случилось с математичкой? Она тебе двойку несправедливо поставила. Надо разобраться. Или она тебе не нравится по каким-то причинам, запах не тот от нее, ну, может, реально парфюм какой-то резкий, такое тоже бывает, дети иногда очень резко реагируют на запахи, или она слишком строгая, или она кричит, или ты просто не понимаешь математику, а она не может тебе ее нормально объяснить, бездарные педагоги тоже встречаются, к сожалению, ну и так далее, да, понять проблему, пока вы не поймете проблему, вы ее никогда никоим образом не решите. И будете действовать только с позиции силы. Я сказал, надо идти! И все. И что, ему это счастье добавить, что ли? Ну, окей, ну, придет он. Но он будет максимально не замотивирован на результат. Максимально. Он не захочет учиться, не захочет осваивать все это. Будет, как это говорили в школе, скатываться на тройке. Вот. Ну, действительно, будет гораздо-гораздо тяжелее. Если он просто очень устал уже, это вторая половина учебного года, очень много задают, вы его еще нагрузили, вот это вот, как в стихотворении, драм-кружок, кружок по фото, а еще маме охота, чтобы ребенок пел, да, ну и так далее. Ну, конечно, естественно, у него просто истощение. Ему просто уже все, у него апатия, он просто уже не хочет. У детей тоже бывают депрессии, представляете? Такое тоже случается. Пересмотрите рацион, дайте ребенку возможность отдыхать, снизьте хотя бы временно какие-то нагрузки, откажитесь от того, от чего он сам готов отказаться. Да? Ну, все решаемо. Да? Разговоры с педагогами, они тоже работают. Представляете, если вы уж прям совсем не понимаете,
1: ну, в общем, решаем проблему комплексно.
0: Да, преподавателям уточните, а может быть, они вам подскажут, почему. Может быть, там отношения в коллективе не заладились. Ну, в общем, однозначно, для начала Узнаете, почему.
8: В общем, не кричим, не заставляем, а действительно пытаемся понять и решить. А вот у нас еще одна тема есть, касающаяся ОРВИ, и она вот волнует очень многих людей, потому что а сколько надо болеть, сколько не надо болеть, вообще слово «надо» здесь употребимо или нет. Ну, потому что все равно ОРВИ такая вещь в любой момент может прийти. Вот сколько нормально болеть детсадовцу? Вот сколько ему
0: классно вы сказали, на самом деле. Я даже никогда не думал вот в таком обороте, надо или не надо болеть. Вот, блин, да, я всегда обычно говорю, что любая болезнь, она всегда не к месту. И всегда не вовремя. Ну, нет такой болезни, которая бы сказала, о, классно, что я и заболел.
8: Ветрянка.
0: Не
8: нет, такая. Почему? А ветрянка?
0: Нет, это на серии, ну, хорошо, что в детстве. Да. Говорят. Вот так, да? Да там, или хорошо, что на каникулах. Да? Но никогда не бывает так, что, о, хорошо, что ты ветрянкой заболел. Вообще очень круто. Сейчас будешь в температуре чесаться. Вообще, это такое веселое время. Ой, мне бы в детстве еще раз ветрянкой переболеть. Но такого не бывает, ну, согласитесь. Бывает, что, ну, как бы, условно, более своевременно, да?
8: Я думаю, тут любой школьник, готовящийся к контрольной, сильно бы поспорил. Или там, наоборот, не готовящийся к контрольной.
0: Да-да-да. Который, блин, почему не перед контрольной, да? Ну, просто это неотвратимость. Неизбежность бытия, да, то есть ты в любом случае когда-нибудь заболеешь или ребенком, или взрослым, поэтому ты, понимая, что нету у тебя альтернативы, ты в любом случае, когда заболеешь, можешь для себя внутри принять решение, что вот сейчас это вовремя. Но глобально не вовремя. А если вот говорить о том, надо или не надо болеть, ну, наверное, с точки зрения неотвратимости этого процесса, то есть в любом случае ты будешь болеть ОРВИ, хочешь ты этого или не хочешь, ты все равно будешь болеть. Наверное, болеть все-таки надо.
8: Тут, а сколько наверное, раз? Действительно... Вот сколько раз в год болеть ОРВИ?
0: А вот сколько раз, это уже другой вопрос. Вот надо ли болеть там 10 раз в год ОРВИ? Нет, конечно, не надо 10 раз болеть. Но если вы родители ребенка, который впервые пошел в детский коллектив, в сад или в школу, или в новый детский коллектив, то болеть 10 раз в год – это абсолютно нормально. И даже 12 раз в год. То есть если ребенок болеет у вас один раз в месяц, ну, условно, один раз в месяц. Бывает такое, что и два раза за месяц, а потом пару месяцев не болеет. Это тоже нормальная история. То это нормально. Критерий хорошего здоровья и крепкого иммунитета в таких случаях мы оцениваем, критерием является, да, и мы оцениваем здоровье не по количеству болезней, а по тому, как ребенок выздоравливает. Если это ребенок, у которого нету постоянных проблем в виде осложнений, отитов, бронхитов, синуситов, пневмонии каких-то, да, то, значит, все хорошо. Если ребенок спокойно справляется с этими вирусными инфекциями без каких-либо титанических усилий со стороны врача и какого-то тяжелого лечения каждый раз, значит, с ребенком все хорошо. Если у него нет осложнений, он сам с этим справляется. Да, бывают вирусы более тяжелые, но это другая история. Если мы говорим про такие более банальные сезонные вирусы, которые обычно, ну, вот там кашель, насморк, ну, такая типичная история, к которым все привыкли. Если ребенок полностью выздоравливает и не болеет с осложнениями, то и 12 раз в год, когда это новый коллектив, абсолютно нормально. Для остальных детей обычно эта цифра 4-5 раз в год, и это тоже абсолютно нормально, но в любом возрасте, даже когда это уже там не первый год сада или школы.
8: Как прекрасно, что у нас достаточно много цифр сейчас было. Очень же любят вот такую конкретику. Ну, как всегда, да, спасибо большое за то, что нам сегодня все это рассказали. Педиатр Антон Равдин, как всегда, был в программе «Большим о маленьких» на радио «Спутник».
2: «Большим о маленьких». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
11: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Узнать за 90 секунд. Если бы не человеческая деятельность и не самого лучшего свойства, эта рыба жила бы больше 100 лет. Но даже зрелости достичь удается редко. Ее нормальный вес – 1,5 тонны, а длина – 7 метров. Белуга из семейства осетровых – создание особенное. Ее предки, появившиеся миллионы лет назад, застали мамонтов и других диковинных и давно вымерших обитателей планеты. Грандиозные размеры и вид белуги демонстрируют – это живой реликт. Еще век назад она свободно плавала по нашим рекам. Ее ценили за великолепную черную икру. Из одной особи можно было добыть до 200 килограммов паюсной. Но изысканное лакомство стало проклятием белуги. Ее промысел нарастал год от года. Чтобы выловить исполинскую рыбину, требовалось до 10 рыбаков и трактор. Вес белуга нагуливала в устьях рек и у морских побережий. И сегодня эти представители фауны заплывают в Дон и Волгу. Встречаются в Каспийском, Черном и Азовском морях. Как белуге удалось выжить, когда другие виды исчезали один за другим – загадка. Впрочем, она – хищник, по размерам превышающий некоторых акул. И пока люди не наловчились ее вылавливать, угрозы отсутствовали. Сегодня промысел белуги запрещен. Но ее почти и не осталось. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Будущее наступает.
12: Будущее за антропоморфными роботами.
13: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
14: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
15: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
16: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
17: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
18: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
19: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Внук советского шпиона идет на выборы во Франции. Контекст.
10: Его зовут Рафаэль Глюксман. Политик со стажем, возглавляет левоцентристскую партию «Общественная трибуна», является депутатом Европарламента и претендует на высший пост, о чем заявил официально. Глюксман намерен бороться за победу и поднимать страну, оказавшуюся в незавидном положении. Примечательная деталь. Дед кандидата в президенты Рубин Глюксман эмигрировал в Палестину в 1920-х, стал коммунистом и агентом СССР. Успешно работал под легендой бизнесмена во Франции, Германии и Великобритании. Интересна и другая биографическая деталь. Отец Рафаэля – Андре Глюксман, писатель и философ. Самая известная его работа называется «Кухарка и людоед». Рассуждение о государстве, марксизме и концлагерях. В ней автор проводит параллели между нацизмом и коммунизмом. На выборах претенденту на президентское кресло наверняка не раз напомнят и об отце, и о деде. Францию ждет много интересного. Эммануэль Макрон по конституции баллотироваться больше не может. А вот лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может и будет. Несмотря на признание вины в растрате средств Европарламента, ее популярность растет. Французы устали от глобалистов и либералов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Красноярске 7 утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Началась очередная атака украинских беспилотников на Москву. Россия в ближайшие годы значительно нарастит экспорт лекарств. Минцифры собирается ввести новую цифровую услугу для граждан России. Подробности далее. Силами ПВО Минобороны уничтожены 6 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Посольство России в Мехико на систематической основе отслеживает возможные провокации в отношении нашей страны. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Мексике Александр Батадеев. Ранее служба внешней разведки заявляла, что США и Украина готовят провокацию с обвинениями Москвы в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. По словам Батадеева, на сегодняшний день претензий от властей Мексики в адрес российской стороны по поводу поставок оружия не поступало. В ближайшие годы Россия может значительно нарастить экспорт лекарств, уверена глава российского экспортного центра Вероника Никишина. Российская фармацевтическая продукция востребована во многих странах мира. Она отметила, что фармацевтика из России известна не только в странах СНГ, но и в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Поставки наших препаратов за рубеж увеличиваются, и только в прошлом году они выросли почти на треть и превысили уровень 2022 года, подчеркнула эксперт. Один полицейский погиб, второй получил ранение в результате перестрелки, произошедшей в субботу в американском городе Коламбия в штате Южная Каролина. Об этом сообщил глава местной полиции Скип Холбрук. Инцидент произошел утром. Полиция прибыла по вызову в связи с домашним конфликтом. Виновный в стрельбе 33-летний мужчина также погиб. По словам Холбрука, у него была давняя криминальная история. Шериф отметил, что состояние получившего ранение офицера оценивается как стабильно тяжелое. Россияне смогут к концу года получать с помощью биометрии разрешение на охоту, следует из документа Минцифры, с которым ознакомилась РИА Новости. Сервис должен быть готов к 30 ноября. Финансирование проекта составило 1 миллион рублей. Согласно документу, новый сервис охватит 4 миллиона граждан. При этом у россиян уже есть возможность подать заявление на получение электронного охотничьего билета на госуслугах. В КНДР будет новый министр обороны. Но Гван Чхоль был снят с поста. Его должность займет Ким Сон Ги, ранее занимавший должность начальника главного политического управления Корейской народной армии. Новость об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Хорват Филипп Хргович одержал победу над британцем Мозесом Итаумой в поединке за вакантный титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации IBF. Он прошел в Лондоне. Бой завершился победой Харговича техническим нокаутом в 9-м раунде. В июне бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик объявил об отказе от чемпионских поясов, в том числе от титула IBF. Харговичу 34 года, он выиграл свой 21-й бой, 16 из них нокаутом, при всего одном поражении. Оставайтесь на волнах Радио Спутник. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете Радио Спутник.